0: В аэропорту Волгограда, сообщил Росавиация, отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Три удара БПЛА по общежитию колледжа в Старобельске были спланированной акцией. О случайности речи не идет, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, один из пострадавших при атаке ВСУ на колледж находится в крайне тяжелом состоянии. Отправить его в Москву пока не разрешают врачи. Накануне президент России Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскомнадзору пресекать распространение нарушающих законодательство агитационных материалов в интернете в связи с выборами в Госдуму. Кроме того, Мишустин поручил Минцифры обеспечить бесперебойную связь для работы избиркомов. Посольство России в ЦАР на постоянной основе разрабатывает и уточняет механизмы эвакуации россиян на случай ЧС. Об этом сообщил газете «Известия» российский посол Александр Бекантов, комментируя вспышку лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, зарегистрировано 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Израиль и ливанское движение Хезболла после нынешней эскалации навсегда прекратят огонь. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Между тем, позднее Цахал сообщил о перехвате двух ракет, выпущенных со стороны Ливана. Накануне израильский премьер Бенямин Нетаньяху дал указание наносить удары по объектам движения Хезболла в пригороде Бейрута. МИД Ирана заявлял, что нарушение прекращения огня в Ливане является нарушением перемирия Вашингтона и Тегерана. Трамп после переговоров с Нетаньяху и представителями Хезболла объявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь. Больше 176 тысяч граждан с начала сезона обратились в медицинские организации в связи с укусами клещей. Об этом сообщил Роспотребнадзор. По данным ведомства, наибольшее число обращений зарегистрировано в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Костромской и Новосибирской областях. В Роспотребнадзоре напоминают, что самой эффективной мерой защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. В России в продаже имеется 14,5 миллионов билетов в поезда к Черному морю, в том числе в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он добавил, что продажи билетов открыты за 45,90, а в Крым за 120 суток. Министр напомнил, что для того, чтобы пассажиры не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис «Заявка в лист ожидания». Он пришлет уведомление, когда появятся нужные места. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Началось лето. Лето красное будет со мной, или что там, это? Ну, это так, значит, Алеша Тимофеев меня зовут. Да. Агент играет Сардарян в студии, декан факультета управления политики, ГИМО, доктор политических наук.
3: Я стараюсь тех людей, которые учат у меня на факультете, защищать от всяческих тлетворных влияний. Мы, кстати, вот в качестве примера с этого семестра мы решили, посовещавшись со студентами вместе, что теперь для юношей, которые у меня на факультете учатся, обязательно будет заниматься единоборствами. И что меня поражает, намного больше этой новости были рады девушки. И еще и девушек добровольно, в первую очередь, на бокс записалось человек 40, наверное. Меня поражает просто.
2: Ну, хорошая инициатива, мне кажется.
3: Нормально. Мы же договорились с тренерами, так что будет
2: весело. Значит, 10-й принцип декларации прав ребенка.
3: Так.
2: Принятый в 59-м году. Сколько уж лет прошло? Ну, много. 80 был, да, там. Ребенок должен ограждаться от практики, которая может поощрять расовую, религиозную или какую-либо иную форму дискриминации. Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами, мира и всеобщего братства. А также в полном сознании того, что энергии и способности должны посвящаться служению на пользу других людей. Ну, да. Классно, все хорошо сказано.
3: Да, только ну, нереально, мне кажется.
2: Да, почему?
3: Ну, потому что я не знаю, ты свое детство помнишь? Мы с детства, начиная с кино, различных мультфильмов, которые ты до сих пор любишь смотреть, и прочих вещей, все равно так или иначе погружены в эту тему. И для человека, мне кажется, ну, дискриминация-то очень плохо, и, конечно, никто этого не оправдывает, но человеческая сущность такова, что... Все, что не такое, как ты, все, что в системе координат свой-чужой подпадает под определение чужой, человек так биологически устроен, что это у него сразу же вызывает определенную реакцию. Дальше уже от общества, от социума зависит. Мы умеем делать так, устанавливать такие правила и социализировать человека таким образом, чтобы они имели единую систему ценностей, в которой это становится второстепенным. Я просто свою точку зрения скажу, что вариант... такого космополитизма западного, в котором у тебя свои, у меня свои, они вообще нигде не пересекаются, но мы, тем не менее, каким-то образом сосуществуем. Он доказал, что не очень работает и в тех обществах. В нашем он железобетонно не сработает. Практика показывает, что у нас каждый может сохранять свою самобытность при условии, что мы, тем не менее, имеем общую базу, на которой я, ты, бурят, удмурт, чуваш, чеченец и представители еще высокие, маленькие, толстые, худые, вот различные люди сходят в том, что некие общие правила поведения для нас, тем не менее, должны существовать, мы их придерживаемся. А дальше все, что касается семейных, этнических, религиозных, конфессиональных традиций, это у нас уже дело личного порядка, но без общего фундамента нереально.
2: У меня, знаешь, что-то просто личные вот какие-то наблюдения, я как-то рассказывал, тоже делился в эфире, значит, по поводу своих детей, да. Вот я помню, как рос старший. Это был до определенного времени, ну, прям вот такой маленький Иисусик или маленький Будда, я не знаю, как его назвать, значит, мы смотрели какой-то фильм, ему было года 4, может быть, какой-то боевичок. Ну, и там что-то взрывы какие-то, знаешь, насилие, что-то такое. Ну, обычное вот то, что, так сказать, нас окружает, да, о фильмах еще в каком-то большем таком масштабе, что ли. И он смотрел, и в какой-то момент говорит, а семь, он говорил, зачем? Зачем вот это все, зачем это насилие и прочее, прочее. Но он подрос, у него появился брат, и братом можно стало шпынять и так далее. Угу. И вот эта загадка, в какой момент и почему происходит... трансформация внутри человека, откуда появляется вот эта, так сказать, нетерпимость?
3: Просто, видишь, мы даже слова используем, я вот часто на это обращаю внимание. Мы когда говорим про взаимоотношения между людьми разных конфессий, этнического происхождения и так далее, мы используем слово терпимость либо толерантность.
2: Ну, вот так оно, просто, так сказать,
3: да, это, но да. Если мы задумаемся, это слово диктует, что ты, будучи этнически русским, меня этническую армянин, должен терпеть. Угу. Ну, терпимость явно образована от слова терпеть. То есть я априори что-то, что тебя должно раздражать, или ты априори что-то, что
2: меня раздражает. Но это, смотри, какую коннотацию ты вкладываешь в слово терпеть. Потому что Бог терпел и нам велел. Терпеть — это же...
3: Ну, это ничего приятного. Хотя я предполагаю, что во взаимоотношениях между людьми должна царить гармония, и наоборот, люди должны получать радость, счастье от того, что есть возможность жить в одном обществе, иметь друзей, приятелей, близких людей, которые представляют разные традиции, но мы все живем в мире в гармонии. Вот даже эта терминология, она изначально... Тут... как бы исходит из не очень положительных коннотаций.
2: Значит, делаться бесчувственным, индоевропейский корень, делаться бесчувственным в том смысле, чтобы быть, ну, мы сейчас дальше...
3: Безразличным туда. Тому, что...
2: Не-не-не, лояльным, лояльным.
3: Нет, а бесчувственный, это значит, старик.
2: Ну, типа беспристрастный.
3: Без чувств. Есть же хорошие чувства.
2: Да, а есть плохие, в том-то
3: да,
2: и
3: вот
2: дело.
3: Я про это
2: и
3: говорю.
2: Ты поэтому не относишься ни плохо, ни хорошо.
3: А я считаю, что классная модель, та, которая у нас многие столетия сложилась, когда люди друг к другу относятся с уважением, с любовью, гармонией, потому что вот это ощущение, что...
2: Давай... А когда так было и где?
3: Ну, слушай, я честно, у меня во дворе, в котором я рос, вот в 6 лет я подружился со своими друзьями из двора, у меня один друг был грузин, один, ну, Лёха, русский, башкир, два татарина, в соседнем дворе два горских еврея, и к нам еще в гости приходили ребята из других дворов, я их уже сейчас перечислять даже не буду. У нас ни разу, не то что конфликтов не было, мне пипец как было интересно всегда.
2: Не, но это ты про живет. Национальность, а все, а все погоняло, лысый, толстый, косой, рыжий, нормально. Значит, ты все это понимаешь, ты, это же, а это про что? Ну, и это определялось, но именно так. Ну, все нормально. Это лысый, толстый, косой, они все это, все. Все,
3: нет, ну, у нас был толстый, он стоял на воротах, он классный парень был, он не обижался, но у него всю жизнь
2: глюкуха была. Да, очкарик.
3: Ну, очкариков у нас не было, но
2: очкарик, конечно. Был, да. А за очки еще можно было, я вот недавно слушал этого Лотмана, Юрия Михайловича нашего выдающегося, который вспоминал, что в Петербурге, в Ленинграде тогда, в советском Ленинграде, ну, в очках в некоторые дворы нельзя было заходить, ну, просто потому что тебя побьют.
3: Ну, это уже это, бандитизм, это не...
2: Ну, это ровно про то же, так сказать. Культура, это же не про, как бы, не про... Тут же не про национальность как раз речь, когда
3: говорят. Нет, если ты имеешь в виду не вот в этом смысле, это конфессиональном каком-то...
2: Нет, а именно в плане, в человеческом.
3: Ну, здесь, я честно, ну, это уже из серии, там, кого-то за косички дергают, потому что нравится, кого-то так дразнит, кто-то...
2: Очкариков бьют.
3: Кто-то очкариков... Ну, у нас просто не били очкариков.
2: У нас тоже не были, у нас даже...
3: Да. А вот это в Питере, да, их били?
2: И в Ленинграде, и в Москве тоже были. А потом уже, но это совсем там, это вот там, это даже довоенные годы еще он вспоминал. Он вспоминал довоенные годы свое, когда он был. Ну и 50-е, потом 60-е, я думаю, там мало, за мало что включалось. В Казани где-нибудь 70.
3: Розовую футболку или плохую прическу можно было, конечно, отхватить. Плюс был... Период субкультур недолгий, но был, когда дворы делились по принципу, здесь живут, значит, бритоголовые, там панки, здесь рэперы, еще кто-то. Но этот период был, сейчас людям рассказать, вот, зумеры же,
2: после нас. Уже,
3: или кто они, зумеры. Но они даже не поймут этого, что это абсолютно всерьез было, все, но...
2: А про очки еще смешная история, коротко, сейчас мы все будем к новостям переходить. У нас во дворе в Отрадном, я не знаю, имя это, так, мам, сейчас его вспомнит, может быть, но тоже погонял очкарик. И когда он увидел, что он у меня в телефоне, а он уже взрослый, он старше меня, это там, он там на 7, может быть, лет старше меня, то есть ему сейчас уже полтинник, понимаешь ты, и там он лет 10, может быть, назад увидел, что он у меня в телефоне записан как очкарик. Понимаешь, что он говорит, ты что, вообще что, через «а» надо писать? Я не очкарик, я очкарик.
3: Он подумал, что ты считаешь, что он туслив.
2: Да, но смешно, короче говоря. Ладно, друзья, давайте к нашим делам. США, смотрите, тоже это про наше время, и тоже это же не вот эти декларации, все права детей, защита детей и так далее. Все правильно говорим, все это, но не реализуем, да, и не реализуют это не дети, нет, это не реализуют взрослые. А почему не реализуют это взрослые? Да потому что шизофреники, ну, в хорошем смысле. Ну, в хорошем смысле шизофреники. Вот считаем. Значит, и вас погружаем. Добро пожаловать в нашу шизофрению. США, Трамп говорит, США приближается к выгодному соглашению с Ираном. И тут же США атаковали радары Центра управления в Иране, Ксир нанес ответный удар. Понимаешь ты? Ну, вот опять, значит, стой там, иди сюда.
3: Да.
2: Да. Скажи немедленно, рот свой закрой. Вот две прямо противоположные новости.
3: Ну, я потому что считаю, что... То, как Трамп ведет себя в повседневной жизни, это, очевидно, уже перетекает и перетекло в его политическую коммуникацию. Угу. Мы же привыкли видеть у него в Truth Social его, допустим, публикации, которые... Вот он садится и начинает подряд 7, 8, 9 публикаций с восклицательными знаками, еще что-то. Мы смотрим, как он разговаривает, когда ему задают вопрос, и он одну и ту же фразу может повторить 24 раза, сказать, я думаю, это хорошая сделка, очень хорошая сделка. Очень, на самом деле, очень хорошая сделка, возможно, лучшая сделка за всю историю хороших сделок. Это манера, так он так очевидно мыслит. И это начинает перетекать в том числе в действия, которые он осуществляет. То, что сделка с Ираном, помнишь, мы сколько раз обсуждали, я говорил, что это в любом случае ненадолго, вот это перемирие. Может быть, это продлится пару месяцев, может быть, там еще какое-то время. Ну, во-первых, там есть у него один товарищ, чуть южнее Ирана находится, и явно недоволен тем, что с Ираном заключит сделку, да, Нетаньяху. он уже неоднократно дал понять, что мы не собираемся давать вот так закрывать этот вопрос и заключать какие-то сделки. Во-вторых, Трамп может сколько угодно рассказывать, что мы всех победили. Он вчера, я в передаче рассказывал, мне реально было смешно, обрушился с жесткой критикой на «Нью-Йорк Таймс». И он говорит, вот эти вот негодяи, мерзавцы, он говорит, я, говорит, победил Иран. Они не хотят этого признавать. Они, говорит, они вообще не хотят писать, что Иран передо мной капитулировал. У него вот такое восприятие. И дело не только в «Нью-Йорк Таймс», но еще во всех средствах массовой информации, судя по всему, во всем населении Соединенных Штатов Америки, которые сейчас не очень понимают, эта война кончилась или не кончилась, а чем она кончилась, а что поменялось. Уран вроде не отдали, был режим аятоллы, этот режим остался. Если у Израиля была какая-то угроза в августе или в октябре, мы не знаем, была она или нет, но если вот она была, то к моменту на сегодняшний день ничего абсолютно не поменялось. Ему нужен какой-то результат. В случае с Ираном, заинтересованности в том, чтобы просто взять и вот так заморозить этот конфликт, пока карта прет, знаешь, вот как говорится в известном выражении. Но пока что они видят, что есть возможности давить на какие-то точки американцев. Я думаю, они все очень хорошо понимают, что рано или поздно, полгода будет, год будет, но американцы возобновят агрессию в отношении Ирана. И просто так давать им время для того, чтобы перевооружаться, переформатироваться там и заново к этому приступать, я думаю, иранцы не сильно собираются. А реальное какое-то соглашение, которое позволило бы гарантировать хоть что-то Ирану, оно возможно в том случае, если Иран продемонстрирует, что угроза не только отдельным американским базам в регионе, и не только он может по территории Катара ударить или там каких-то еще, я не знаю, Арабских Эмират. А что он в действительности, если с ним сейчас не сесть и железобетонно не договориться о каких-то гарантиях, то есть вероятность, что он уничтожит главного своего соперника в регионе, главного прокси Соединенных Штатов Америки, Израиль. Вот если как бы будет такое понимание со стороны Запада, будет, по крайней мере, какая-то заинтересованность, реальная заинтересованность в том, чтобы проводить переговоры. А в настоящий момент Запад видит, что ну, как-то мы можем наносить удары. У Ирана с противовоздушной обороной не очень хорошо. Но да, Иран может наносить удары по арабским странам. Иран смотрит, что, ну да, по нам, конечно, могут наносить удары, но у нас тоже есть на что давить, по крайней мере, экономически. И это не приводит к такому балансу, который требует от них реально договориться по какому-то соглашению. У меня такое ощущение.
2: Ну, конца и края не видно.
3: Не, абсолютно. Я думаю, это надолго. Мне кажется, это надолго.
2: Ну вот смотри, и опять же тогда, а что надолго?
3: Ну вот в таком режиме перестрелка, не перекрыли войны, пролив. Типа. Да, перекрыли здесь пролив.
2: Ни мира, ни войны.
3: Откройте, нет, не будем. Ну тогда мы убьем вот и этого аятоллу, убили. Ну у нас теперь новая аятолла. А тогда мы в Ливане начнем. Ну тогда мы вас будем с Йемена обстреливать. И так, ну в Афганистане сколько.
2: Но мы же с тобой, да, тоже там обсуждали все эти... Вот цепью лазурную, нитью жемчужную, или наоборот, цепью жемчужную, нитью лазурную. Вот эти все, так сказать, встречи, в том числе и в Пекине, да, куда приезжали и Трамп, и Путин, и Аракчи.
3: Да.
2: Ну и кажется, что, так сказать, пресловутое мировое сообщество без негативной саркастической коннотации, ну типа там Китай, но должен как-то посодействовать.
3: Если он этого хочет. Я не уверен, что он это хочет. Пока вот я себя поставлю на место Китайской Народной Республики. У меня есть противник, который, по крайней мере, сам на официальном уровне декларирует, что он меня люто ненавидит, на дух не переносит, и что главная его угроза – это я. И в первую очередь из-за того, что я бурно развиваюсь, у меня экономика растет, я представляю ему какую-то угрозу с этой точки зрения. Ну вот, это речь идет в первую очередь о Соединенных Штатах Америки, да, такая позиция. Я вижу, что этот соперник, с одной стороны, очень сильно затянут в конфликт на территории Украины. Он всячески пытается отнекиваться, отбрыкиваться, отталкиваться от этого, говорить, что я больше этим заниматься не буду, но ему не дают это сделать европейцы. Он вынужденно тратит какие-то ресурсы там. Параллельно с этим он оказывается затянут в еще один конфликт на территории Ближнего Востока с Ираном, который угрожает его доминированию в этом очень важном регионе и важном в том числе и для меня, для Китайской Народной Республики. Есть у меня заинтересованность создать какие-то условия, чтобы Соединенные Штаты Америки больше не были затянуты в один или другой конфликт. Наоборот, я бы еще третий нашел бы по возможности, куда мог бы
2: растягивать,
3: перенапрягать для того, чтобы ему точно было не до меня в настоящий момент. Поэтому мне кажется, что эти встречи — это Скорее, конечно, ресурсы и возможности у Китая есть колоссальные, и в этом регионе, и много где. И это просьба хотя бы что-то из этого не использовать, или другие страны могут просить, наоборот, поактивнее подключиться. Но у Китая, мне кажется, основная задача, чтобы эти страны были максимально затянуты, и это длилось очень долго.
2: Но там же еще у нас 200-летие независимости совсем скоро, а там и выборы, и все прочее. И кажется,
3: 150-летие.
2: Да. Значит, ну и кажется, что, конечно, надо подгонять что-то. Что-то подгонять.
3: Ну, ему так кажется, безусловно. Только я не представляю себе сценария, что он еще может сделать для того, чтобы 4 июля выйти и сказать, мы победили. Вот я не знаю, понимаешь, есть в войне часть непосредственно военная, о которой лучше любой генерал расскажет, или полковник, кто угодно. А есть часть политическая, то есть символическая, когда нужен какой-то вернувшийся солдат или какое-то знамя, водруженное где-то, ну, какой-то символ, который точно дает понять, что этот конфликт закончился победой одной или другой страны. Так как уже было убито практически все военно-политическое руководство Ирана, и это ни к чему не привело, очевидно, что вот, допустим, он, кстати, мог бы, знаешь, на тот момент, после уничтожения военно-политического руководства Ирана, он мог бы в тот момент объявить, что операция прекращается, мы сделали то, что планировали, и отсюда выходим. Но так как он изначально объявил, что у нас задача – это демонтаж всей системы, всего политического режима, он как бы себя загнал в ловушку этим. Он мог бы спокойно после того, как они незаконно абсолютно убили верховного лидера Ирана, мог бы сказать, что мы эту задачу и ставили, мы с ней справились, вот Мадуро у нас сидит в тюрьме, Хаменеи мы убили, кто бы там сейчас ни был, больше он угрозы для нас не представляет. Все, он бы точно мог бы с этого противостояния соскочить. А вот как сейчас оттуда соскакивать, мне даже, вот честно, я даже представить себе не могу. Я не знаю, что может для него послужить такими. Распад государства за месяц, я думаю, в Иране он не произойдет. Уничтожение руководства по второму кругу, хорошо, но в третий раз оно пересоберется в другом составе, поэтому...
2: А Трамп в частных разговорах усомнился в способности Джей Ди Венса стать преемником. Там тоже, так сказать, тема преемника вот сейчас да, актуальна. Значит, основные... Это опять ссылки, не назвы, все частные разговоры, вот это все.
3: Как сказал один кубинский дипломат американского
2: происхождения. Да. Он мне сказал, Марик, он никуда не годится.
3: Вообще. Мне нравится другой типаж.
2: Да, значит, Трамп подчеркивает, что Венс не выиграл ни одной крупной избирательной кампании самостоятельно без его прямого одобрения. Вице-президент из изначально выступал против проведения военной операции в Иране, что вызвало недовольство Трампа, и Трамп критически отзывался о количестве отпусков, которые берет, значит, Джей Ди Венс, бедолага.
3: Да, это, конечно, вообще никуда не годится. Ну, Алеша Тимофеев, вспомни, сколько раз мы в этой студии говорили, что Трамп как будто бы специально Венса пытается замарать во всех провальных проектах администрации для того, чтобы его шансы на следующих выборах, на выдвижение на следующие выборы свести к нулю. И мы в этой студии, я говорил, что для Венса лучший вариант – это подать в отставку и сказать, что не за это мы боролись, что мага было не про это, а нас всех предал Дональд, и теперь, значит, мы должны бороться за то, чтобы все-таки наши идеалы реализовать. Почему так происходит? Ну вот какой-то период времени за полгода, за год до выборов в США все эксперты начали фиксировать, что там есть несколько крупных групп поддержки Трампа, что мага это лишь одна из них, есть эти техногиганты-извращенцы, которые активно очень за него топят, это Тиль Карп и так далее. Есть такие люди, как Рубио, которые просто представители республиканской партии, и был бы Трамп, был бы еще кто-то, абсолютно без разницы, они бы ровно так же проводили бы ту же политику. В итоге Трамп, очевидно, сделал ставку не на мага, потому что мага, наиболее разочарованная группа его сторонников, они очень активно его критикуют, по крайней мере, их лидеры общественного мнения. Венс, несмотря на то, что формально он все еще числится в администрации Трампа, несмотря на то, что прямо наперекор он заявлений вроде как не делал, но по тонким различным индикаторам видно, что ему очень некомфортно сейчас существовать в этой системе координат, которую Трамп навязывает собственной администрации. Вот последнее, что он сделал, он поддержал Папу Римского в его энциклике. Тот, значит, очень активно критиковал искусственный интеллект и возможность его доминирования над человеком. И Венсу в продолжение этого выступая в Colorado Springs, примерно то же самое говорил, что это искусственный интеллект должен служить человеку, а не человек ему. И в особенности нельзя допускать того, чтобы решение об убийстве другого человека принимал искусственный интеллект, что это все равно должно остаться за человеком. То же самое касается Ирана. Да, Венс ни разу не выступил против публично, но если сопоставить то, что говорит он, с тем, что говорил и делал Марко Рубио, мы видим, что Венс старается максимальную дистанцию держать, потому что понимает, что это явно не то, за что топили их сторонники. И если будет продолжаться таким образом, то и он не, реально не уйдет в отставку сам, то на президентских выборах, если он попытается выдвинуться, любой представитель, а я до сих пор глубоко убежден, что на следующих выборах победит человек, который пойдет с повесткой Трампа вот этих выборов, на которых он победил. Скорее всего, это будет какой-нибудь человек, который сможет сказать, мы с вами ему верили, он нас обманул. Вот этот тезис, он будет самым выигрышным для следующих американских выборов, потому что мы видим на примере всех праймерис и прочих индикаторов, что именно кандидаты, выступающие из платформы МАГА, побеждают в республиканской партии. Вот то, за что выступает Марко Рубио, не пользуется поддержкой среди самих сторонников республиканской партии. И им удалось переломить через колено Трампа, заставить его пойти своим путем. Но это не значит, что электорат пропадет у МАГИ. Наоборот, они начнут выступать за какого-то нового кандидата, и просто Джей Ди Венс может перестать им быть. Так-то он идеально подходящий для этого кандидата. Такой католик, в армии служил, все своими глазами увидел, разочаровался, и теперь хочет, чтобы Америка занималась своими собственными проблемами, а Европа вернулась к христианским корням. Ну, прямо очень колоритный, легко запоминающийся. Сам Бог велел, чтобы он вокруг себя консолидировал этот электорат. Но его всячески втягивает во всю эту грязь Трамп и, очевидно, Марко Рубио. И у него чем дальше, тем шансов становится меньше.
2: Там смешная история, что, значит, говорят, что Трамп за приемами в Белом доме спрашивал у людей, типа, а вам кто больше нравится, Рубио, значит, или Венс? Конечно, унизительная абсолютно история. Венс сам говорит, что это все шутки президента. Но что любопытно, что президент не может снять вице-президента с должности. Да. У вице-президента есть свой собственный мандат, который обеспечит
3: за
2: ему.
3: За него же голосовали вместе с ним, конечно.
1: Мировая политика с Генри Сардаряном. Архимед говорил, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
4: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного.
4: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
4: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
4: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
5: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
5: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
5: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность, находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Так, агент Генри Сардарян, Алеша Тимофеев, все здесь. Закончили предыдущую получасовку на Америке, на том, что внутри происходит. Значит, внутри Америки еще есть Организация Объединенных Наций. Но в смысле генштаб находится в Нью-Йорке, как мы знаем. И не всегда давали нам туда эти визы и прочее, прочее, прочее. Значит, тут выясняется, что ООН может оказаться на грани банкротства.
3: Из-за американцев же.
2: Да. И, в принципе, ну, много же критики было в адрес Организации Объединенных Наций. И с нашей стороны, и с американской. Но с нашей критика была, но, так сказать, президент подчеркивал неоднократно, что других-то нет у нас. Поэтому, конечно, надо вот эту площадку там использовать. Короче говоря, на фоне задержки выплат стороны США и Китая, а это 42% базового финансирования, ну, вот организация может оказаться на этом. А что, если никто не заплатит?
3: Ну, если никто не будет платить, то, конечно, большое количество программ будет. Я не думаю, что это будет банкротство в том виде, что он прекратит свое существование, но будет сокращаться. Во-первых, я должен со своей стороны отметить, что это нереально раздутый персонал. То бюрократия до такой степени, что тебе сложно представить количество людей, которые там отвечают за бесконечные программы, по примеру того, что USAID делал в разных странах, там очень много всего похожего. Это все очень целомудренно называется цели устойчивого развития, но как только ты начинаешь в них погружаться, там развития и устойчивости не так много, а левой либеральной повестки достаточно. Что-то будет сокращаться, безусловно, что-то будет закрываться. А вот то, что касается самой Организации Объединенных Наций, как структуры, и того, нужна, не нужна, мы это неоднократно обсуждали, и сейчас это очевиднее, чем когда бы то ни было. Организация Объединенных Наций – это не самостоятельный субъект. То есть там есть, вот есть там дипломатические служащие, которые формально вроде как не представляют свои страны. Вот ты можешь там получить соответствующее образование, у них на сайте увидеть открытую вакансию, увидеть, какая квалификация требуется, заполнить документы, отправить туда, и ты, если тебя примут, будешь считаться служащим Организации Объединенных Наций, при этом ты не представляешь свою страну, там ты именно сотрудник секретариата. Но в целом, весь этот секретариат, все эти их подведомственные структуры, организации, фонды и так далее – их весь смысл в том, чтобы организовать взаимодействие между национальными государствами. Сами-то национальные государства не поменяются. Ну, можно взять и закрыть ООН и открыть вместо него Организацию Разъединенных Наций или каких угодно.
2: Совет мира, Board of Peace,
3: все что угодно. Ну да, будет отличаться механизм принятия решений, допустим. Сами страны не поменяются от этого. В мире сегодня на политику в действительности влияет 10-20 государств, вот так глобально. Есть страны, которые в регионах имеют большое влияние своих. Есть страны, которые в определенный момент времени приобретают большое значение. Но глобально, в глобальном масштабе, с десяток, может быть, два стран имеют реально большое значение. Если какая-то из них прекратит свое существование, это сильно повлияет на архитектуру мировой безопасности. Поэтому дальше речь идет о том, как выстроить между ними взаимоотношения. Проблема, из-за которой на сегодняшний день эти взаимоотношения пока что не складываются, проблема, из-за которой не то, что взаимоотношения не складываются, а из-за которой сегодня не работает эта структура, она в основном и в первую очередь связана с тем, что Организация Объединенных Наций, вся система международного права, которая регулирует ее деятельность и вообще взаимоотношения между государствами, она сложилась в период, когда в мире не то, что баланс сил был другой, набор государств был другой. Ты понимаешь, что вот все эти взаимоотношения сложились тупо в момент, когда существовал Советский Союз, и его больше нет. А право, значит, система, Совет Безопасности, все функционирует так, как будто бы он есть. Это первый разрыв. Второй разрыв. На тот момент Франция была в действительности, несмотря на то, что во Второй мировой войне, Вторую мировую войну они в победу внесли примерно такой же вклад, как я, в офтальмологию, но, тем не менее, после этого это была значимая, весомая страна на территории Европы, которая вела политику, сильно отличавшуюся от американской. По крайней мере, не всегда она была в этом фарватере. Третье. Китай был страной, конечно, перспективный, но его невозможно сопоставить с тем Китаем, который мы имеем сегодня. И вот если все, и я уже не говорю про то, что Индия на тот момент, ну, очевидно, не там, была в момент колонии, в 1947 году получила независимость, и дальше она только-только делала первые шаги в качестве независимого государства, сегодня важнейшая страна. Мир поменялся сильно. А формы остались прежними. Почему нет перехода к новым формам? Потому что никто объективно, Леха, никто сегодня не может ответить на вопрос, какие эти центры являются центрами многополярного мира. Вот перед Первой мировой войной все думали, что ну, очевидно же, что весь мир – это Российская империя, Австро-Венгерская империя, Османская империя, Британская империя, ну и там французы, допустим, как вариант, да, или не там, я не знаю, Германия, ну вот, то есть... По окончанию этой войны практически все эти империи прекратили свое существование. Никто не мог этого предположить до начала Первой мировой войны. А сейчас нам кажется, что ну, вон там Китай на первых местах по всем показателям в мире вообще. Индия такая перспективная. Ну, реально мы сейчас видим, что с Соединенными Штатами Америки не Китай сражается, а Иран. И Иран нравится кому-то, это не нравится. Он показывает, что, ребят, какой-никакой, но ресурс для того, чтобы в этом мире влиять на процесс, вот, скажем, на Ближнем Востоке, ни Турция, ни одна арабская страна не имеет сейчас того влияния, которое имеет Иран. Это Иран говорит, будете продавать нефть или не будете продавать нефть. Будет здесь дорога строиться или не будет строиться? Это же большая перемена в связи с тем, что мы могли подумать 5 лет назад. Но это один Ближний Восток. Мы себе с трудом представляем, как будет выглядеть Латинская Америка. Мы не очень понимаем, Китай будет ограничиваться только экономикой. Или все-таки мы увидим, при всем уважении, но на одной экономике быть сверхдержавой не получится. То есть он должен каким-то образом продемонстрировать, что в военно-политическом плане у него есть регион, в который никто, кроме Китая, больше лезть не может, и он готов это отстаивать, в том числе вооруженным путем. И в случае с нами, да, мы увидели, что НАТО может применить все, что у него есть под прокси в виде Украины, и это ничего не сделает с нами. Но мы не увидели того, что мы пока дошли до тех целей, которые были поставлены до начала конфликта. Все под знаком вопроса. Вот когда этих вопросов... Понимаешь, после Второй мировой войны уже вопросов не было. Было очевидно, если нас сейчас не пойти к нам, вот нам на те уступки, которые нам необходимы как Советскому Союзу, ничто не мешает нам не останавливаться на Берлине, а пойти дальше. Было очевидно, что и у американцев есть такой потенциал, что если мы не будем их слушать, они вполне могут нанести нам непоправимый ущерб на тот момент. Вот поэтому и удалось договориться. А когда одна сторона уверена, что нас можно сожрать, уничтожить, изнасиловать, расшатать, сделать все, что угодно, и мы как бы сомневаемся на предмет того, что там такие уж решительные дядьки сидят, вот в этот момент договариваться ни о чем невозможно пока.
2: Но люди-то остаются людьми, все равно остаются порядочные и непорядочные, все равно остается влияние друг на друга, и все равно остается самое главное – решение, коллективное решение проблем, опять же, коллективных проблем, да? Без этого-то никуда. Значит, давай говорить с тобой не о финале, а о неком промежуточном этапе, который должен прийти на смену существующему неопределенному, неопределившемуся этому самому времени, в котором эффективно надо решать проблемы. Проблемы-то, их меньше не становится, их становится только больше.
3: Ну, тактически, да. Ну, сейчас, знаешь, вопрос, что можно, безусловно, совместно пытаться решать отдельно взятые проблемы международного терроризма, еще что-то, безусловно. Но в воздухе остаются подвешенными вопросы. Допустим, вся прошлая система международных отношений, она базировалась на принципах устава ООН, среди которых были и
2: противоречивые. Знаменитые, значит, мы исходили из территориальной целостности,
3: да, прав народов на самоопределение и всего прочего. Но сейчас очевидно, что ни один, ни другой принцип, он больше универсального свойства не имеет, потому что все страны в мире одним народам отказывают в самоопределении, другим разрешают. одни государства, которые способны обеспечить собственную безопасность, они ссылаются на территориальную целостность и обеспечивают его. Те, которые не способны, взывают к этому принципу, но никто всерьез этого всего не рассматривает. Поэтому мы понимаем, что, наверное, будут какие-то новые принципы вырабатываться здесь, и баланс сил, и в первую очередь военные силы, будет один из ключевых принципов здесь. Да, это первое. Второе. Будут появляться новые принципы, я абсолютно в этом уверен, которые до этого были немыслимы, а они сейчас будут становиться таким же важными. И мы же понимаем, что если мы видим там в международном масштабе, вот корпорация Palantir, это, ну, в целом искусственный интеллект ведет войну. Понятно, что санкции государства, но дальше это все делает искусственный интеллект. Мы видим, что мы все пользуемся так или иначе определенными продуктами, которые являются частью вот этой инфраструктуры искусственного интеллекта. Ну и абсолютно точно все мы пользуемся интернетом как средством коммуникации. Ну, если сейчас отключить интернет, встрянет и экономика, и все прочее. А вот эти все права, связанные с интернетом и взаимоотношения государства, их просто нет. Ну вот нигде, ни в уставе ООН, нигде ничего не говорится про вот эту часть современного развития человечества, которая для нас является, ну, не менее важной, чем деколонизация где-нибудь в каких-то регионах мира. Почему? Потому что если сегодня любой стране полностью взять, отключить интернет, отключить им доступ, то это ничем не отличается от колонизаторской политики, когда ты им, я не знаю, их изолируешь, каким-то образом забираешь у них ресурсы, ничего не давая взамен. Это все требует переосмысления. А переосмыслять сейчас не могут. Почему? Потому что каждый в настоящий момент, вот все страны почувствовали, что та система рухнула, ее нет и не будет ее в том виде. Есть вариант за короткий период времени попытаться хоть что-то себе урвать. Каждый сейчас пытается что-то себе урвать. Вот Европейский Союз лезет там в подбрюшье России не потому, что у него есть системное стратегическое представление, что ему делать с Молдовой, с Грузией, с Арменией, с Азербайджаном. Там. У него нет системного понимания. Но есть очень четкое ощущение, что у нас в этих регионах позиция пошатнулась.
2: Вот и именно, можно за счет отсюда, этого... сказать, прости, да, но тут приходится ставить как бы тезис под сомнение. Это не в определенном смысле, конечно, и ЕС, да. Но это подбрюшье лезет в ЕС. Потому что, так сказать, перед ним есть какой-то тот самый выбор, в котором мы, к сожалению, ничего там, так сказать, противопоставить.
3: Смотри, самое смешное во всей этой истории, что на самом деле выбора идти в ЕС не существует. Это из серии, если я на полном серьезе год буду ходить и всем говорить, что я принципиально решил, что именно я буду бить победные пенальти в финале чемпионата мира 2026 года. Я буду собирать петицию граждан России, что я, а не Александр Мостовой, должен пробить этот пенальти. Что я должен пробить его правой ногой. И что состояться это должно на стадионе. И должно быть это на 92-й минуте. Только это ничего не значит. Почему? Потому что мне никто не собирается, ни одна сборная, звать меня играть за себя в финале чемпионата мира. Это же очевидно.
2: Ровно ну, там по узбеки же... прошли, подожди. Не выключай себя.
3: Мне легче будет к иранцам затесаться. Я, кстати, буду сильно за них болеть на чемпионате мира, потому что я очень хочу посмотреть на сборную Ирана в США. Я думаю, у них будет настрой нормальный. Вот. И, во-первых, эти страны никто не приглашает в Европейский Союз. Вот ни с одной из этих стран не существует в настоящий момент.
2: В качестве морковки перед
3: мордой. Первое, да, что мы делаем, что объективные перспективы членства в Европейском Союзе не существует. Это первое. Второе. Экономика этих государств всецело, ну, Молдавии чуть-чуть меньше, да, Грузии, Армении 100%, она кабально зависит от России. То есть абсолютно все, и торговля, и, я не знаю, все, что это все завязано на Россию. Европейские страны – это мизер по сравнению с тем, что представляет там Россия.
2: Третье ключевое – это военно-политическая история.
3: Третье. Европейский Союз не в состоянии предложить зонтика безопасности, ничего другого. То есть, по сути, на бумаге выбор между Россией и Европой – это абсолютная фикция, потому что на земле все, что государству должно быть интересно, может дать Россия, а все, что оборачивается в так называемую мягкую силу, единственное, что может дать Европейский Союз и на что, за что топят представители этих элит там, это знаешь что? Безвиз. Больше ничего. Единственное, что ты спросил население в Грузии, в Армении, в Молдове. Вы очень сильно хотите в Европейский Союз, потому что вы хотите, чтобы абрикосы производились по стандартам, как в Ирландии? Да. Или вы хотите платить за ЖКХ, как в, я не знаю, какой-нибудь там в Чехии? Или вы, почему вы туда хотите? Единственная причина будет без виз. Значит, больше потому, ничего другого.
2: Значит, на практике это выражается все-таки. Все так может быть. Все может быть именно так. Значит, действительно, экономика зависит. Действительно, если возникнут проблемы, то Брюссель... Ну, Брюсселю просто географически и по всем сложнее помогать будет он, тебе
3: у него
2: решать
3: нет
2: проблемы.
3: Армии, старик. У да, Брюсселя вот, физически нет армии. Значит,
2: ну, там это есть, так сказать, НАТО, там и все это. Но сейчас о единой там армии. Но неважно. Значит, все равно даже не военным, а политико-дипломатическим урегулированием. Ну, сложно заниматься. У тебя надо с соседями решать вопросы, а ты, так сказать, тянешься туда куда-то непонятно куда. Это все так. Но мы-то не можем исключить то самое право людей. Оно не то чтобы на самоопределение. Оно как бы видит в медийном пространстве, которое, может быть, не имеет даже отношения к реальности. Два образа. И выбирает. Может быть, и заблуждается.
3: Вот
2: ошибочно.
3: Теперь ты подводишь к тому, что я хочу сказать. Человек может выбирать в том случае, когда он себе объективно понимает предмет своего выбора в одном и в альтернативном случае. В нашем случае главная проблема, я это все почему говорил. Экономика, без нас никто там не выживет. Военно-политически мы в регионе. Я понимаю, если бы выбирали между нами и Ираном. Клянусь, это абсолютно понятный выбор. Иран говорит, у меня 70 миллионов рынок, приходите, торгуйте, пожалуйста. У меня армия, которая может перейти границу, и любая из, скажем, закавказских республик оказывается либо в состоянии огромной проблемы, либо я могу защитить кого-то, все что угодно сделать. Здесь есть выбор, когда на земле и один, и другой обладает ресурсами, и это можно как-то сопоставлять, понимать. В случае между Россией и Европой это выбор между нашей абсолютно никудышной мягкой силой, которая не может объяснить ничего из того, чем мы там владеем. Экономически вы от нас зависите, никто в населении этого не понимает. Никто, я клянусь тебе, ты население тормозни, начни с ними разговаривать. И что они тебе будут говорить? Ой, подумай, сейчас мы будем продавать там абрикосы, мандарины, еще что-то в Брюссель, в Германию, во Францию. Заживем вообще. И газированную воду будем туда отправлять. Миллиардерами станем. Первое. Второе. Ты говоришь про безопасность. Да нам сейчас все, всем помог, все решать. Это почему? Потому что мы то хорошее, что есть, это классический пример мягкой силы. Никогда какие-то отстраненные разговоры, что как нам сделать так, чтобы африканцы стали сторонниками русского
2: нет,
3: мира.
2: Я тебе скажу.
3: Как нам, сейчас дай тебе говорю. Как нам сделать так, чтобы в Индии или в Лаосе люди выходили с нашими флагами? Тут не об этом речь. Тут кейс, где мы полностью от начала и до конца полностью владеем всеми ресурсами для того, чтобы быть страной номер один в регионе. Все зависит от нас, и экономика, и безопасность, и все прочее. Но мы полностью абсолютно проваливаем работу с умами людей.
2: Да.
3: Люди на умственном уровне не воспринимают того, что в принципе выбора никакого нет. Что кроме России там и нет другого игрока в этом
2: почему.
3: Регионе.
2: Я тебе скажу почему. Вот я твердо в этом убежден. Могу тоже заблуждаться. Ну вот с моей точки зрения. Это не только трансляция вовне, да, это проблема внутри. Значит, на первом месте в списке ТДНС, традиционно духовно-нравственных ценностей, ТДНС, значит, стоит жизнь. Так вот, уважение к человеку, это тот сегмент, в котором уважение к жизни человека декларативный, номинальный, фиктивный, любое прилагательное подбирайте. Любое. Значит, неважно. Но вот ровно это позволяет им нас обыгрывать. Потому что, к сожалению, мы не демонстрируем ни внутри, ни снаружи. Вот это, собственно, значит, уважение.
3: Я это все, старик, я это все воспринимаю, когда речь идет о государствах, где мы в условиях равной конкуренции с Западом. Типа какая-нибудь страна N, где нет объективного капитала ни у нас, ни у америкосов. Мы пытаемся на них воздействовать психологически. В ситуации, когда мы владеем всем, вот все у нас, и безопасность, и экономика, торговля, население этой страны, половина там проживает в России, половина ездит. Это касается всех республик постсоветского пространства. Всех, со всеми примерно такая же ситуация, значит, она везде одинаковая. И при этом, обладая такими преимуществами, я объясню то, что ты говоришь. Это мы можем дискутировать насчет идеологического содержания. Но чисто технологически может мне кто-нибудь объяснить, каким образом, владея огромнейшими товарооборотами со всеми этими странами, у нас мы единственное государство из большой двадцатки, у которого нет агентства международного развития.
2: То есть нет, много раз там...
3: да, нет агентства, которое переворачивает торговый оборот в политический капитал.
2: Но потому что для того, чтобы оно было, тебе нужно что-то, так сказать,
3: нести. Издать президентский указ, старик, это я, это мы так можем вечно говорить, что у нас ничего нет, поэтому не получается и не добиваться. Можно издать президентский указ, создать агентство и любые формы международной помощи заставить проводить через это агентство, а его нет.
2: Ну, создано. Нет. У нас, ну как нет?
3: Нет, у нас сотрудничество, оно работает. Это не агентство международного развития. Агентство международного развития отличается одной вещью. Если я, Минсельхоз, хочу тебе, Таджикистану, отдать трактор, я его тебе могу передать только через это агентство. Я не могу сам тебе отдать трактор. Я должен обратиться в агентство, сказать, я собираюсь в Таджикистан отдать трактор. Агентство должно мне сказать, кому ты отдаешь. Я должен сказать, колхоз имени, я не знаю, кого-нибудь. Да? Вот этот колхоз, вот его председатель. Очень хорошо, контакты дай его, пожалуйста. В момент передачи трактора должно быть снято 15 роликов, где он говорит, спасибо России, иначе мы бы сдохли с голоду. Спасибо большое русским за то, что передали трактор. Трактор очень хороший. А во время следующих муниципальных выборов, региональных выборов, национальных выборов, именно этот председатель колхоза будет топить за Россию, потому что если он не будет топить, то он не получит ни запчастей для этого трактора, ничего другого. И так должно быть с каждой копейкой. Любая вакцина перешла, пожалуйста, какая клиника, все, это наш актив должен быть. Детям помогли, очень хорошо. Неделю, сукины дети, будете показывать, что мы детям помогли. Иначе будут большие проблемы. Так работают все. Американцы так работают. Они один ящик дерьма какого-нибудь пришлют, зато месяц все будут показывать американский флаг, говорить, какие хорошие американцы помогли. Мы оказываем помощь в десятки раз больше, чем и американцы, и европейцы. Абсолютный ноль в плане конвертации этой помощи в политический капитал. Для этого достаточно создать агентство и назначить компетентных людей, которые понимают, как с этими делами работать. Это два необходимых условия. Агентства у нас нет. И это только один маленький пример. Я уже не говорю про то, что по остаточному принципу человек, чтобы занимался сегодня постсоветским пространством, очень мало кто целенаправленно, идейно идет заниматься постсоветским пространством. И в годы, когда я учился, по крайней мере, очень распространенная тема была, что если очень повезет, поеду в Америку, не очень повезет, поеду в какую-нибудь нормальную европейскую страну, совсем не повезет, поеду в Африку, а если ну вот и даже в Африку не получится, уже отправить куда-нибудь в постсоветскую страну. Сейчас, к счастью, вроде как меняется, потому что многие мои друзья, близкие, хорошие, с кем мы вместе учились, я вижу, что они в постсоветских странах работают, пытаются что-то делать, но нам необходимо так сильно активизироваться на этом направлении. Нам необходимо сейчас на все на свете забить.
2: У нас нет противоречий. Ну, безусловно, я об этом говорил 150 раз, значит, и о культурном, и о медийном влиянии, значит, и о фильмах, в которые надо вкладывать, значит, и прочее, прочее. Но речь идет, пока внутренне не будет изменений, ты это не продашь. Это просто в медийном поле ты будешь всегда проигрывать. Но, к сожалению, внутри надо начинать-то с себя. А когда, так сказать, внутри, понимаешь, когда Белоруссия хвастается интернетом, значит, в Минске, там, я не знаю, телеграммом, ютубчиком и прочими-прочими. Когда, так сказать, Александр Григорьевич говорит про утиль сбор имеется в виду, понимаешь, тоже в негативной канале. Но ты это не спрячешь это. И поэтому они выбирают. Ну, как мы выбираем, куда повезти подружку, понимаешь, ты в какой ресторан. Но где-то, так сказать, темновато и что-то страшновато. А где-то яркая вывеска, значит, официанты в этих, в манишках.
3: Вот, ну, вывески нужны.
2: Вывески нужны, совершенно верно. Совершенно верно. Да. Но вывески тоже, они же не этот. Ладно. Так, ну что, мы не успеем уже ничего, что тут у нас. Ну, этот Вучич не пойдет на новый президентский срок. И пошла история, что с Сербией там чуть ли не визы собирается вводить для россиян.
3: Я думаю, ожидаемо, европейцы давят на них рано или поздно.
2: Ну, давят или они сами туда, опять мы возвращаемся
3: Нет,
2: сюда.
3: Они хотят в Европейский Союз. Европейцы говорят, хотите к нам, идите против русских. Это вполне себе
2: и те делают выбор.
3: Да,
2: да, и те делают выбор. Все, друзья, спасибо большое. Ну, интересно, мне кажется, мне да, важно, важно, важно, полезно.
3: Сами
2: разговор.
3: Себя похвалили, молодцы. Мы такие
2: ну-ка,
3: молодцы.
2: Ну-ка, нет, мы не похвалили. А, ну, в смысле, мы друг друга похвалили, но мы себя поругали. Вот что, да. Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян.
1: Мировая политика с Генри Сардаряном.

Потенциал России в космической сфере. Контекст. Богатая история и большие возможности. Глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсия Галан высоко оценил нашу страну в области исследований космоса. Ранее Американское космическое агентство заявило о поэтапном создании постоянной базы на Луне. На финальном этапе на ней будут работать люди. Карлос Гарсия Галан не исключил возможное партнерство России и Соединенных Штатов при создании базы. Конкретных переговоров на эту тему еще не было, но он признал, что американцы с проектом в одиночку не справятся. В 2022 году Москва и Пекин подписали

0: поверхности. К нему присоединились другие страны, международные организации и исследовательские институты. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Суд над Иисусом Христом. Военный трибунал в Нюрнберге. Суды над декабристами и астрономом Галилео Галилеем. Расправа над обвиненными в ереси тамплиерами и казнь Жанны д'Арк. Судебных процессов, повлиявших на ход мировой истории, не так уж много. От силы десяток. В их числе незаслуженно забытое Салемское дело. Но оно до сих пор леденит кровь. В 1692 году в американском городе Салем недуг сразил 11-летнюю девочку. Симптомы были загадочные и жуткие. Истошные крики, судороги, жалобы на невидимые уколы. Местный доктор не нашел физических причин болезни и заявил: она одержима дьяволом. Началась массовая истерия. Подозрительных и неблагонадежных женщин стали хватать и обвинять в колдовстве. Через пару месяцев казнили первую, потом еще и еще. Мужчин тоже беда стороной не обошла. Всего за короткое время повесили 19 человек. Даже 4-летнюю девочку за решетку отправили. В какой-то момент наступило прозрение. Губернатор помиловал оставшихся под арестом. Судьи признали ошибочность приговоров, а окончательно все участники процесса были оправданы только в 1957 году.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в 4 российских аэропортах. Трамп считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели. В России изменяют правила провоза детского питания в самолете. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Краснодара, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Спасательная операция после атаки ВСУ на здание учебного корпуса и общежития колледжа в Старобельске в ЛНР длилась 45 часов. За это время 15 раз объявлялась беспилотная опасность, заявил глава республики Леонид Пасечник. Он также рассказал, что 3 девочки, пострадавшие от удара ВСУ по колледжу, идут на поправку. По данным Пасечника, из 45 пострадавших в больнице на текущий момент находится 7 человек. Пасечник добавил, что за выплатами по поводу погибших обратилось 4 семьи.

0: Накануне вечером президент России Владимир Путин провел совещание о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования теракта в Старобельске. Реакторный отсек ЗАЭС не пострадал лишь по счастливой случайности. В результате недавнего удара ВСУ по станции, об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. Он сообщил, что атака украинских войск была нанесена 2 дня назад по зданию турбинного отделения одного из энергоблоков станции. В результате была пробита металлическая часть фасада машинного зала. Небензя подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ на месте атаки подтвердили факт удара по станции. Призвал членов Совбеза дать принципиальную и объективную оценку безрассудным действиям киевского режима. Атаки ВСУ по станции городу Энергодар продолжаются долгое время, подчеркнул Небензя. Бывший посол Польши на Украине Барташ Цихоцкий сообщил, что вернул украинский орден за заслуги, врученные ему Владимиром Зеленским в 2022 году. Он пояснил, что отправил орден в украинское посольство в Польше. Также дипломат отметил, что на его поддержку может рассчитывать любой украинец, борющийся с исторической лужей и коррупцией. Недавно Зеленский присвоил наименование имени героев УПА, признанных, которая в России экстремистской, запрещена отдельному центру специальных операций «Север», сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды ордена Белого Орла. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели. По словам Трампа, ситуация выглядит хорошо. Он добавил, что пока сделка не согласована, остается еще несколько вопросов. Ранее спикер иранского парламента заявил, что Тегеран не только приостановит переговорный процесс с Вашингтоном, но и выступит против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана. В России до конца года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин. Он отметил, что приказ уже утвержден Минтрансом. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Русланом Осташко.
2: Руслан Станиславович Осташко.
3: Всем привет, привет.
2: В эфире «Радио Спутник» в нашей студии. Всем здравствуйте. Так, ну что, про детей?
3: Ага.
2: Ну, мы с тобой многодетные. Тут признан. Хорошо. Официально, так сказать, давайте официально.
3: Защищать детей?
2: Ну, не обязательно защищать детей, хотя и защищать детей тоже.
3: Нет, давай с образованием. Или с детей.
2: С образованием.
3: Давайте, уважаемые радиослушатели, у нас тут с Лешей перед выходом в эфир возник жесткий спор. Мы чуть не подрались.
2: Да, ох, умеет он все-таки интриговать, да, вот. Интриговательный.
3: Да, говорю, начинать надо с того, что с сегодняшнего дня ОГЭ, ЕГЭ, завтрашнего дня ОГЭ. Угу. Вот что мы с этими Г будем делать, Е и О имеется в виду.
2: Так.
3: Красиво же сказал.
2: Да, хорошо, видно, вот. Подготовился. Да.
3: У меня сын просто завтра ОГЭ начинает сдавать. Вот. И насколько мы вообще считаем нашу систему образования, хотя она не образование, уже просвещение в зоне министерства.
2: Да, так.
3: Насколько мы ее считаем необходимой для внесения определенных корректировок и в какую сторону двигаться? Максимально, если будете нам звонить, и вы будете нам звонить.
2: Нет, то есть мы в определенном смысле продолжаем прошлонедельный разговор про учебники по физкультуре и прочее. Ты вот сюда.
3: Да нет, учебники по физкультуре уже что, заработал на них кто-то и заработали. Мы их не видели в глаза и не видели, но так. Факт в том, что они есть. Вот. И Леша предложил тему с многодетностью, что тоже хорошая тема. Мы подрались, конечно, просто так, мы это любим делать перед эфиром, но да. Тема и Леша, которую предложил, тоже правильная. Почему вы не многодетные?
2: Как вы думаете, у вас вот есть ответ на этот вопрос?
3: Я еще добавлю.
2: Давай.
3: Я же всем рассказывал историю, что мой старший сын, который сейчас заканчивает 9 класс, ну, старший у нас приемная дочь, а старший сын, который заканчивает сейчас 9 класс, он поедет учиться в Беларусь, потом в колледж.
2: Да.
3: А основная причина — свободный интернет. Для них это важно, для его профиля, который он выбрал для образования. Я уважаю его выбор, понимаю его, и у меня мало аргументов, почему он должен остаться. Ну, как бы его аргументы перевесили мои, хотя мы спокойно на эту тему поговорили. Не в этом вопрос. Платный колледж в Минске, знаешь, сколько стоит образование?
2: Платный колледж в Минске на наши, это после 9-го, да?
3: Да.
2: Ну, я вообще, если бы ты меня не спросил, я бы сказал, бесплатно.
3: Ну, там бесплатно есть, если поступишь по высокому баллу. А если платный, если не поступил по высокому баллу, и там конкурс достаточно большой.
2: Ну, сколько? Ну,
3: 8 тысяч рублей в месяц.
2: Ну, я хотел сказать 10, да. Я хотел сказать 10.
3: Почему они могут, а мы не можем? При этом современные...
2: И то, извини меня, десяточка, так сказать, ну сколько, 80 тысяч?
3: Не все себе могут это позволить.
2: Да, 80 это будет, год, там, будет 100 здоров, год. Да, 100 тысяч рублей в год, это ну, не мало, я бы сказал.
3: Не мало, но тем не менее, это столица независимого государства, где очень хороший уровень образования. Вот, они могут, мы не, нет. Я за таких... Я не знаю, могу я ошибаться, кстати, может быть, и у нас в России такие же цены.
2: А ты смотрел регионы какие-нибудь?
3: А, ну, вот я же там столица, здесь столица, вот так только сравнение. Ну, ты прав, надо посмотреть и наши регионы, и стоимость образования там. Но это одна из самых дорогих специальностей и очень хороший колледж, поэтому цена такая там. То есть остальные могут быть дешевле. Да, давай это три вот эти темы обозначим сейчас. Ну, дети — это то, что нас всех волнует на фоне того... А, еще одна тема, 24-ю добавлю. Материал я на эту тему вчера записывал, на эту неделю выйдет, по поводу того, что райдер у преподавателей вузов по приему экзаменов на...
2: Райдер.
3: Ну, что им выкатить на поляну для того, чтобы они в хорошем настроении принимали экзамены? Повысился, и средний чек на организацию стола, что-то 350 тысяч за экзамен.
2: А это платят студенты?
3: Ну, родители, студенты, да, скидываются, чтобы...
2: Ну, мы тоже скидываем
3: в Москве. Ну, просто говорят, аппетиты очень сильно выросли. То есть это не просто там поставить, знаешь, сок, там, фрукты, ну, чтобы не просто им было приятно находиться, а это прям, там даже есть статистика по блюдам, которые просят, это морепродукты, да, это вот там всякие с крабиками что-то. Это вот...
2: С крабовым, стало с крабовым палочками надо, что ли, теперь мне надо...
3: Или в салате что? С крабовыми палочками не было краба, как мы знаем.
2: Ну, никогда. Нет, не знаю, это про другое, это не про салат с крабовыми палочками. Салат с крабовыми палочками и морская капуста в консервированная. Да, мне кажется, это вот, пожалуйста, вам морепродукты.
3: Давай в целом вот эту проблематику обозначим. Молодежи, детство, многодетности, образование, выпускных вузов. И сейчас просто горяченькая тема. Да. Что ты так вздыхаешь? Думаешь, сейчас будут звонить, ругаться? Что обсуждать?
2: Ну, ты понимаешь, да.
3: Ну, я тебе скажу, что обсуждать.
2: Давайте сейчас, 95-95-95. 1.2, мы, так сказать, это для затравочки. Ну, может, типа на первые полчаса
3: и тогда вот возьмем. Особенно интересно мнение пройдет. Студентов, да, которые сейчас сдают экзамены.
2: Студенты, вы с нами?
3: Да. Что-то. Просят ли вас скидываться на то, чтобы стали красивым преподавателем?
2: Я сам преподаю. 350 с группы, это сколько? Ну, в группе сколько там человек? Ну, человек, наверное, ну 30, да, наверное.
3: Ну, сколько? Там не с группы, но с группы могут. Там
2: или с потока?
3: Вот.
2: Но если с потока, то там много. Там может быть
3: типа... Не, вряд ли с потока, но поток-то не принимают. Я сам как бы...
2: Мы что-то несли тоже.
3: Второй семестр подряд буду принимать экзамены в ВГИКе. Я же мастер там все-таки как-никак. И вот на первый семестр нам проставились, знаешь как, бутылочка воды.
2: Какой?
3: Обычный.
2: Но не вот с иностранным названием.
3: Не с иностранным. Ну, воды было много.
2: Ну, воды у нас...
3: Пак купили, пак воды, знаешь, купили. Какие-то конфеты были. И, по-моему, все.
2: Ну, что-то странно. Ты говоришь, аппетиты взросли, а сам расскажешь, что
3: у нас такого не было. И для меня вот эта новость, которую я изучал на выходные, там, и она, кстати, очень многие об этом пишут, что ценник вырос, там даже статистику собрали. Вот, это была новостью. Ну, прям я удивился, потому что вот у нас такой практики в ВГИКе нет. Посмотрим, что сейчас будет. Да? Ну, как бы вот пока у нас такое не практикуется.
2: Но давайте 95-95-91-2. Родители выпускников, выпускники, студенты.
3: Многодетные мамы или не многодетные? Почему вы не многодетные? Давайте, тоже хотим
2: да, узнать. Ну, в общем, про детишек давайте поговорим. Про детишек поговорим. 95-95-91-2.
3: А почему у нас не многодетные?
2: Ну, тут самый банальный ответ, конечно. Я знаю, что... Да. И я знаю все эти примеры, которые приведут. Значит, что в Африке рожают, и на Северном Кавказе, в Чечне рожают, так сказать. Все это я все знаю. Но я прожил площадь, говорить не буду. Сегодня тут тоже у нас сообщение было, кто-то из слушателей. Значит, вот сколько... А вы знаете, сколько льгот у нас для многодетных? Ну, они есть, да, льготы. Достаточные они или нет? Но вот я бы сказал нет. Наверное, кто-то, так сказать, немногодетный, глядя на многодетного, сказал бы, ой, да ничего себе, конечно, там льготы шикарные. Ну, в Москве да. Парковка бесплатная, налог с одной машины не платишь. Но разве это плохо, разве это не подспорье? Не, ну, конечно, подспорье. Конечно, подспорье. Но достаточно ли это для того, чтобы замотивировать человека стать многодетным? Да, не просто вообще... про многодетных, а это же для чего эта вся история? Не только на поддержку многодетных семей.
3: А многодетство не определяется финансами. Оно зависит от финансов, в том точно, плане, насколько да. дети будут качественно... одета, обута, но это важно сейчас. Рус,
2: я немножко про другое.
3: Но желание...
2: Совершенно верно.
3: Оно не связано с деньгами.
2: Я про мотивацию. То есть понятно, мотивация что поддержка нет. многодетных семей – это благо, и слава богу, что она у нас есть, такая, какая есть. И она больше, чем в некоторых странах других, например. Ну, в некоторых африканских, наверное, нет такой поддержки, как у нас. И даже в некоторых постсоветских, я думаю, тоже, или, может быть, даже во многих постсоветских странах нет такой поддержки, какая есть у нас. Так это так. Достаточно ли это для того, чтобы замотивировать молодую семью стать многодетной? Нет, конечно, недостаточно. Ну, конечно, недостаточно.
3: Мне кажется, сейчас, ну, знаешь, если там ипотеку сделать, хотя у нас семейная ипотека льготная.
2: Она льготная, если ребенку там меньше 6. Вот у меня ребенку больше 6, младшему, все, мы не попадаем. И я, конечно, буду об этом говорить. Ну, я, конечно, буду об этом говорить.
3: Хотелось бы.
2: Ну, да, ну, я да, бы рассмотрел, конечно, какие-то варианты.
3: Там существенная разница в стоимости.
2: Ну, существенная, конечно. Или 6, сколько там процентов, по-моему? 6%.
3: Да,
2: или
3: 6.
2: 6 для многодетных,
3: да,
2: для
3: льготников. 6.
2: Или 20. Ну, как будто бы есть разница. Немножко, ну, 6 и 20, да? Ну, 6 и 20. Вот представьте, у вас 6 пальцев или 20. Ну, разница-то есть или нет?
3: Ну, в процентах это ты отдаешь.
2: Да. Ну, да.
3: Деньги-то отдаешь свои. Я вот считаю, что... С нашим образованием нужно кардинально его перестраивать. Я понимаю, что сейчас звучит как популизм, да, ну правда.
2: Немножко.
3: Спасибо.
2: Да.
3: Ну, тогда все.
2: Да.
3: Тогда все. Тогда давай послушаем наших умных слушателей. Они как раз нам дозвонились.
2: Добрый вечер, как вас зовут?
3: Так, Леша взял.
4: Добрый вечер, Юрий.
2: Да, здравствуйте. Как вас зовут, простите, еще раз?
4: Юрий.
3: Здравствуйте,
2: Юрий. Да, Юрий.
4: Ну, мое мнение по поводу многодетных, почему сейчас... Да, так не многодетных, трое детей. Вот это как бы в советское время был стандарт.
3: Стандарт,
4: я пожил,
3: да.
4: И там, и здесь. Это был стандарт у нас в классе, и в основном процентов 70 было, у всех было по трое детей. Ну, сами понимаете, тогда и квартиры давали, и, собственно, лагеря, пионерлагеря, турбазы, все это практически бесплатно, путевки по профсоюзной линии, кружки абсолютно... свободные, любые, там, 20 на выбор, в любом, я рос в провинциальном городке, 20 секций, там, кружков и так далее, ходи практически...
3: А сегодня вы считаете, что ребенок это дорого?
4: Ну, это безумно дорого, у меня 6 детей, ну, я вам скажу, что это безумно дорого, и кстати, почему на Кавказе рожают? Ну, потому что мы в России живем, если что случится со мной, моих детей практически некому будет поднимать. Угу. А на Кавказе семья возьмет, там очень семейственность хорошо развита. Поэтому там люди рожают и не боятся. Там семья возьмет на воспитание племянника и без проблем. У нас такого же нет у русских.
3: А как нам эти традиции, их перенять себе? Потому что то, что вы перечислили,
4: да никак,
3: это хорошая традиция.
4: Слушайте, ну, возрождать опять социализм. Ну как? Вот только так.
3: Но это план. Это звучит как план. Ну, я сейчас не утрирую.
4: Социализм даже, хотя бы больше...
3: Социально ориентированное государство, конечно. Но оно у нас таковым как бы провозглашено, но по факту вопросов много. И для многодетных многое делают.
4: Развивать государственный капитализм, как в Китае хотя бы. Потому что у нас пока не государственный
3: капитализм. Но в Китае вот с многодетностью сейчас тоже проблема.
2: Ну, там...
3: Мягко говоря.
2: Обратная, да.
4: Нет, но там,
3: то есть там эта история не работает. Государственный капитализм привел к тому, что там детей тоже не рожают.
4: Ну, там нельзя сравнивать нас, потому что у нас, в общем-то, корни-то другие. У нас советские корни. И у нас с многодетностью-то все было в порядке.
3: Ну, у них тоже.
4: У меня двое братьев, да, нас трое в семье. Ну, поэтому тут...
3: В общем, вы на первое место ставите материальный вопрос.
4: Нет.
3: Почему?
4: Именно социальную поддержку государства.
3: Но это и есть материальный вопрос. Потому что либо ты платишь, либо за тебя государство платит, но все равно это материальная история с материальной базой для... Да, я не про деньги в прямом смысле слова.
2: Принято, хорошо, спасибо. 95-95-91-2.
3: Смотри, хороший пример привели нам с Закавказьем, да, и с народами Кавказа. У них действительно в крови помогать семьями, и семьи там большие, да, и там нет проблем с рождаемостью. И не сказать, что там все очень много зарабатывают. Почему у них это не на первом месте?
2: Не знаю, почему.
3: Вот их бы послушать. Вот
2: ну, типа традиции, знаешь, это же...
3: А
2: это...
3: у нас нет таких традиций?
2: Нет у нас таких традиций.
3: Ну чего, как нет? Ну, у нас так, были нет. Большие
2: вот, значит,
3: семьи, помогали друг
2: говорит,
3: другу.
2: Вот советское время многодетная семья – это неблагополучные.
3: По-разному.
2: Это, ну, практически всегда.
3: По-разному.
2: Значит, в советское время многодетная семья неблагополучная. Они неблагополучные. Нет,
3: как минимум нуждающиеся.
2: Нуждающиеся, совершенно верно. Семеро по лавкам, голодьба и прочее. Голодьбу кормить, голодьбу плодить.
3: Зато насколько
2: это откуда поговорки?
3: Переходило из поколения в поколение одежда, игрушки. И мы умели этим пользоваться. Не, ну а сегодня мы все покупаем новое. Как правило. Хотя тоже я, наверное, вот это в больших крупных городах уже средний класс.
2: Послушай, у меня тут еще все зависит, если это, так сказать, я не в качестве жалобы, да, но от детей кто как носит. Но я тебе могу сказать, что у меня...
3: И от качества товара.
2: Да, у меня, например, там пальто вот у детей, мои трое относили, это оно дорогое, мы покупали классное, значит, это дафл-кот тоже с классными, с этими пуговицами, значит, трое отходили, ну, реально, и оно, мы еще отдали его кому-то там, так сказать, потому что оно в хорошем состоянии.
3: Ну, тоже много
2: ботинки американские,
3: себе.
2: У меня был размерный
3: вражеские.
2: Ряд. Вражеские, классные, вот эти желтые. Отечественные так не носятся, мне кажется. Ну, не знаю, я не хочу на это. Вот я тебе говорю про них. У нас был целый размерный ряд, который тоже переходил. Но нет, какие-то вещи, так сказать, у нас вот в рамках семьи от старшего к младшему доставались. Там классные вещи есть, но просто по-настоящему.
3: Ну, смотри, нам слушатель правильно сказал. Скажи пока номера телефона еще раз.
2: 95-95-91-2.
3: Хочется про образование еще поговорить.
2: Надо как-то, мне кажется, сузить нам. Давай, может быть, сузим про образование как-то, так сказать, вот знаешь, чтобы прям... Выбирать им надо было красное или зеленое. Вот слушатели, я имею в виду, тогда будет.
3: Ну,
2: больше.
3: Что ты про образование скажешь? Ругаться или очень сильно ругаться?
2: Тут
3: кардинально новый подход нужен. Здесь, в принципе, нам нужна...
2: Да почему, Рус?
3: Ну, потому что...
2: Значит, российские школьники побеждают на международных олимпиадах регулярно.
3: Но сильно меньше, чем это было
2: не
3: раньше.
2: Знаю.
3: Ну, возможно, потому что меньше участвуют в международных соревнованиях. Возможно, я...
2: Дети, в принципе, глупее точно не стали.
3: Вопрос не в этом, вопрос в научных достижениях современных. То есть, понятное дело, что нам образование нужно не ради образования, не ради диплома, а ради того, чтобы в стране появлялись новые технологии. Согласен?
2: Тогда
3: новые технологии, либо новые творческие прорывы в том числе. То есть, мировые масштабы личностей.
2: Отделяем тогда школу от университета, от высшей школы, правильно?
3: Не, они связаны абсолютно. Но с университетами, мне кажется, у нас более-менее ситуация, ну, как мне кажется, более-менее еще отстроена. В школе все закладывается, базис, школьный базис с этими ОГЭ, ЕГЭ, когда дети живут ради одного. Два года до ЕГЭ все живут только ЕГЭ. Ну, ты же проходил это.
2: Ну, ЕГЭ, я, так сказать, не переживал по поводу ЕГЭ. Мы не брали репетитора. Я взял...
3: Вот, кстати, вот классную тему ты поднял, репетиторы. Сейчас тема брать репетитора, она практически у всех.
2: Да, но вот я не
3: Мы учились, у нас сколько было репетиторов? У нас, если школьник, твой одноклассник берет репетитора, это казалось такой, ну, не очень нормальностью. Да, это значило, значило, ему нужно подтянуться, и все понимали, что он в чем-то отстающий.
2: Да.
3: Но у нас не было этой нормы. Нам хватало базового образования, как правило.
2: Ну, у меня вообще нет? Никаких репетиторов, конечно же, не было. Значит, что касается нынешних, то репетитор тебе нужен, если ты претендуешь на бесплатное образование выше. То есть, если ты будешь набирать соточку. Если ты говоришь...
3: Не только.
2: Да только.
3: Потому
2: что все остальное, что ниже, до определенного уровня...
3: Вот у меня Вика в прошлом году сдавала, брали репетиторов. Ну, там
2: мы не брали. Вот у меня тоже в прошлом году не брали.
3: Да потому что раздолбай.
2: Он у меня отлично сдал.
3: А жена у тебя хорошая.
2: Нет, мы вообще перестали, ну, в смысле, они сами делают уроки у нас. Мы выработали это наше, мы не вмешиваемся туда.
3: Но это исключение, значит, в этом случае, мне кажется.
2: Если ему понадобилась помощь, он мне сказал, вот отлично, он нашел какой-то курс онлайн. Вот отличный курс, который мне поможет там сдать, по-моему, ну, какой-то что-то он сдавал. Значит, ну, стоил 5 в месяц или 7 000 рублей в месяц. Вот это я ему оплатил. Он сам, это его как бы работа была, это его
3: сдал. Сам нашел?
2: Сам нашел и сам учился по ней, сам сдавал экзамены. Ну, сдал хорошо, нормально, он сдал не хуже, чем другие. Значит, смотри, что пишет. Какое многодетство, с вопросительным знаком, в стране военные действия, ставка и цена на жилье – жесть. Себя бы жильем обеспечить, а что будет у детей, когда вырастут? Одного ребенка бы потянуть. Руслан, на кого сын учится в Беларуси?
3: Хочет учиться на фотографа в итоге. Определился, хочет быть фотографом.
2: Почему мы не многодетны? Сколько процентов разводов в стране? Быть многодетной без мужа невозможно, ни физически, ни эмоционально.
3: Ну, извини, перебил. Он сказал, что если не поступлю на фотографа, пойду на столяра.
2: А, серьезно?
3: Без шуток. Я такой, чего? Он говорит, там конкурс маленький.
2: А, ну, выбирает,
3: короче, полезная штука, на самом деле.
2: Ну, да. Добрый вечер. Слушайте, с женой заводили речь про третьего ребенка, но пришли к консенсусу. Ни морально, ни физически не готовы. Алексей, Тульская область. Заметь, ни морально, ни физически. Про экономику, про финансы речь не шла в семье у Алексея из Тульской области. Александр нам напоминает, что не был стандарт в СССР. 3 детей, в основном 1-2. А Татьяна, многодетными становятся не сразу. Для этого нужно поднять 2 детей. Рожают сейчас позже. До 3-го ребенка по возрасту не добираются. Татьяна, молодец, поддержки семьям с 2 детьми нет. Молодец, Татьяна, хорошая история. А для того, чтобы мы, вот, так сказать, сетовали на поддержку многодетных от 3, а 2-то и этого не получают, у кого 2 детей. А мы говорим, что у нас...
3: Ну, 2 – это типа норма считается.
2: Да не, ну, в смысле, ну, для демографии в ноль страна выходит. Как бы да. Ну, а с точки зрения понятий, 2, извини меня, в наше время это, ну, как бы немало. Ну, согласись. Но 2 немало. Но когда мы средний коэффициент, сколько
3: нормально
2: у нас там? Но нет, ненормально. Коэффициент рождаемости какой у нас? 1.
3: Ну, меньше 2.
2: Ну, меньше 2, конечно. Ну, значит, 2 это больше, чем норма. 2 это больше, чем норма. И они тоже нуждаются, так сказать, в каких-то...
3: Поддержки?
2: В какой-то... Ну, в смысле...
3: Где денег-то все это взять у государства? Но это стоит же колоссальный
2: да,
3: денег, ты же понимаешь.
2: Это правда. Ну, хотел сказать, мы богатая страна, у нас много денег.
3: Угу. Ну, богатая страна, у нас много денег. Ну, не у нас, а в принципе много денег.
2: В принципе, да. Вот тут на это, вот хорошее сегодня было, чтобы миллиардеры российские стали еще богаче.
3: Ну, хоть кому-то.
2: Ну, да. Получается. Причем значительно там что-то они, так сказать.
3: Ну, богатые богатеют, бедные беднеют, но все стабильно.
2: Все нормально, да, в этом смысле. Выходим на уровень, на серединку какую-то, да.
3: Ну, кстати, я заметил, что по логике тогда у богатых людей, у обеспеченных, должно быть много детей, потому что, в принципе, у них есть возможность их обеспечить, но этой тенденции нет.
2: Но ты знаешь...
3: Этой тенденции нет.
2: Я бы так не сказал. То есть в определенном сегменте есть. То есть среди моих знакомых, например...
3: Ну, много, 2-3. 2-3 для них это норма.
2: Ну, да.
3: 2, 3, а
2: ну,
3: 5-6-7.
2: Ну, 7,
3: это
2: да.
3: Это вот уже редкость.
2: Да. А 3 детей, деньги – это отговорка. Было бы желание. Образование – отдельная тема. Услуга – этим все сказано. Хотя я за ЕГЭ. Это только форма.
3: Ты знаешь, как я сказал, когда я за ЕГЭ, мне уже дернулось.
2: Да, чуть-чуть, немножечко. Нет-нет, это Анатолий из Петербурга. Хотя я за ЕГЭ. Это только форма. Анатолий и Петербург. Мы с вами часто спорим. А, Анатолий, да, я помню. Конечно, Анатолий, да. Здрасте, видите, у нас сколько
3: звоните
2: у нас общего.
3: Звоните нам, Анатолий.
2: А позвоните нам. А позвоните 959-5912, код города Москвы, только набирайте в начале.
3: Потому что следующие полчаса я уж придумал, какую тему буду.
2: Да? А где взять время на воспитание детей? Я в 8 утра ухожу на работу и в 21 прихожу. А что их воспитывать-то? Ну, что их...
3: А, кстати, вот проблема еще в том, что мы реально стали сильно больше работать, чтобы зарабатывать столько же.
2: Да.
3: Ну, просто иметь две, а порой и три работы, это для нашего работоспособного человека становится нормой. Угу. А является ли это нормой, как ты считаешь?
2: Ну, в определенном смысле. Ну, слушай, наши родители работали не меньше, и мы больше времени проводили.
3: Ну, я бы не сказал, что наши родители работали не меньше. Они впахивали больше, ну, в плане, у них была работа физическая, но по времени они работали меньше, мне кажется.
2: Ну, не знаю.
3: Ну, в смысле, 8-часовой рабочий день — это была норма, а сейчас не 8-часовой рабочий день. Сейчас ненормированный график почти у всех. Почти на всех предприятиях.
2: Веры в будущее нет, пишет Васисуалий. Вот, да,
3: давайте эту веру дадим друг другу.
2: Веры в будущее нет, постоянно какая-то фигня.
3: Ты тоже подбирал слова сейчас, да?
2: Да, вроде нормально стал, демократия повысилась, но кому-то захотелось. Так, Васисуалий, 10-минутная линия занята, не дозвониться. 10-минут линия занята. Но много звонков, видимо, много желающих, и от этого никто не может дозвониться. Как будто бы нет. А? Так, значит...
3: Ну, давай этот полчаса подытожим, эти полчаса. В общем, не пришли мы к какому консенсусу, и прийти к нему невозможно. Но проблема обозначенная, она есть. То есть закрывать глаза и предполагать, что такой проблемы не существует, и мы с тобой что-то надумали, наверное, неправильно. Это все понимают. Но никто ничего не хочет делать. Знаешь, вот как нам с тобой пишут без конкретных предложений, так и в правительстве люди работают без конкретных предложений. Ну, работает и работает, но что-то внедрили, что-то сделали, ну, где-то что-то как-то распределили бюджеты, хорошо.
2: Для отчетности,
3: ввели,
2: как бы, да?
3: Ввели, там, вот, искусственный интеллект, модная штука. Mm-hmm. С 1 сентября в школах появляется предмет искусственный интеллект. Какой он там будет, кто его будет проверять, кто будет писать учебники, большой вопрос. Как это? Шаг влево, шаг вправо для преподавателей, комиссии, разговоры, увольнения, тронул ребенка, сказал что-то не то, разборки. Ну, в общем, всех все устраивает. Точнее, нет, никого ничего не устраивает,
2: но никто ничего делать не хочет.
3: Это, да. А значит, будем так же и продолжать. Угу. Пока мы с вами, уважаемые радиослушатели, мы с вами, родители, учителя, преподаватели, ну, в смысле, преподаватели в вузах, я имею в виду, не возьмем дело в свои руки и не начнем что-то менять в этой жизни, оно само по себе не поменяется.
2: Угу.
3: А знаешь, какой следующий полчаса я хотел поговорить?
2: Да.
3: Проанонсируем. Россияне стали меньше пить.
2: А-а-а.
3: Мы вылетели из топ-5.
2: Может быть, это тоже как связано с падением демографии.
3: Так сказать, я скажу, в чем это
2: сказать,
3: связано.
2: Этот накатил, и сразу настроение есть, а мы стали меньше. Нет.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Вечер на радио «Спутник». С Русланом Осташко.
4: Продолжаем. Руслан Осташко, Алеша Тимофеев. Значит, Руслан говорит, значит, стали меньше...
5: Это статистика.
4: Да,
5: ну, по продаже, да. Мы были в топ-5 на 5-м месте. Сейчас мы, по-моему, 27-е место занимаем в мире по количеству потребления алкоголя. Но самое главное, какие выводы, а почему это происходит? И одним из таких выводов является то, что количество мусульман в нашей стране растет.
4: Неожиданно, но любопытно.
5: Но это правда, статистика важна. Плюс там на втором пункте... Мне говорили о том, что есть действуют запреты в регионах, ну, типа Вологда, помнишь, да, мы обсуждали?
4: Да, да, помню, конечно.
5: Это дает определенный результат, а не в том плане, что и просто сложнее стало купить алкоголь, и мы, кстати, не пьющие оба, да?
4: Ну, я не могу себя назвать не пьющим.
5: Я могу.
4: Поэтому
5: мы говорим, что это вредно, этим не нужно злоупотреблять, и вот без всяких. Но статистика говорит о том, что мы стали меньше пить. Но меня больше волнует причина этой статистики. Это потому, что у нас население больше растет мусульманского, а там это запрещено достаточно строго. Я понимаю, что тоже не все соблюдают, но тем не менее. Из-за того, что мы стали просто к этому грамотнее относиться, или из-за того, что работают меры, которые были по запрету алкоголя в разных регионах, и мы... Здесь в том числе, да, порой критиковали эти решения. О том, что взрослый человек вправе самостоятельно выбирать, как проводить свое время, если он хочет купить, то запрещать ему это нельзя. Оказывается, получается, что все это работает. Вот эту тему хочу обсудить. И вот нам уже дозвонились те, кто...
4: Наверное, это все, я думаю, все-таки по родительному образованию, но мы сейчас проверим. Да, как вас зовут?
6: Я бы хотел по поводу... Меня зовут Алексей.
4: Да, Алексей, пожалуйста.
6: Я бы хотел высказать по поводу того, что люди меньше стали пить.
4: О, прекрасно, давайте.
5: Вы стали меньше пить?
6: Я стал меньше пить, потому что мне сейчас 43 года.
4: Так.
6: А до 25 лет у меня был режим бессмертия, то есть можно было, да. И ничего с тобой не происходило.
4: Это правда, режим бессмертия. Берсерк, режим берсерка, да.
6: Да, а сейчас, получается, мне 43 года, я совсем не готов там выпить, например, в субботу, даже ту же самую, и пойти на работу там в понедельник, мне плохо все равно будет.
4: Ну, чем много-то? Скажем, пару бутылочек винца, но вечером. Ну, все, дети легли спать.
5: На одного?
4: Мне тоже 43. Нет. Ну, так сказать, нет.
5: Пару бутылочек винца.
4: Пару бутылочек винца.
5: Нормально, так меньше стали пить.
6: Нет, на много очень, пару бутылочек.
5: На одного-то. Леша, ну ты меня пугаешь. Послушай,
4: ладно, так сказать. Я сейчас и жену свою не хочу подставлять, понимаешь ты? Но не на одного.
5: Ни на одного. Жена сейчас такая слушает, а с кем это ты пьешь пару бутылочек винца по вечерам, если не со мной?
4: Да, так.
5: Смотри там.
6: Да, раньше можно было как бы без проблем. И раньше, во-первых, после 90-х, возможно, было как бы там, да, такой был настрой пить, как бы, и это нормально было. А сейчас уже времена поменялись.
5: А почему? Поэтому... Работает пропаганда, ну, в том хорошем смысле этого слова, что здоровый образ жизни, да, это сейчас популярно, многие увлекают, анализы сдают, следят за здоровьем. А почему, как вы считаете?
6: Нет, ну я вообще себе почку поменял вообще. У меня остановились две мои, я себе трансплантат поставил. Ну, как бы пить можно все равно, но не так мало.
4: Ну, не понятно. Знаете, вот спасибо большое, Леш. Мы с вами, видите, и тезки, и еще и одногодки. Значит, я встречал...
5: Леш вот так... на вас обиделся за то, что он вынужден был про две бутылки случайно проговориться.
4: Не, почему? Ну, слушай,
5: жена слушает.
4: Ну, мне кажется, нормально. Ну, а что, детей уложил, сердечек посмотрел. Ну, вот и нормально пошел спать. Утром проснулся нормально. Если три, а бывает, что три, ну, это
5: на
4: уже
5: одного.
4: Много. Но не, на одного три, это, вот, так сказать, нет. Это,
5: ладно.
4: Это туда, конец 90-х, там еще много.
5: Ну, слушай, ну, получается, все-таки работает, да, вот эта вся история с тем, что мы стали за здоровьем следить.
4: Я думаю, это вообще не про здоровье, а про какое-то, не знаю. Да, вот
5: культура потребления?
4: Значит, во-первых, культура потребления. Конечно, мы стали пить слабоалкогольные, в смысле, не крепкие алкогольные напитки. Винчик действительно набирает популярность.
5: Молодежь. Вот, я сейчас вспомнил, там рассказывали то, что молодежь сейчас, им не круто пить алкоголь. Но им круто пить энергетики и колу.
4: Ну да.
5: Вот они перестали пить алкоголь, стали пить энергетики.
4: Сахара много.
5: Сахара много и колу тоже много сахара.
4: А по своему сказать не могу, значит.
5: Я просто поднял сейчас бокальчик бумажный.
4: Да, с кровью Микки Мауса, да. Да. Значит, формула. И пить, не пить, и не пить, не пить. Вот такая, мне формула встречается. Что вроде бы уже, так сказать, действительно и пить многим надоело. Просто как будто бы надоело.
5: Уже не круто.
4: Дело не, даже а не что? В крутости. Ну, типа, ну вот просто уже. Ну,
5: как
4: не,
5: я говорю,
4: как будто бы
5: меня часто спрашивают, ты что, не пьешь? Я говорю, не могу больше.
4: Ну вот.
5: Шучу, на тебя отшучиваюсь, но...
4: Но ты нет. Ни суббота, нет, не позволяешь себе.
5: Ну, очень редко. Ну, мне не доставляет это большого удовольствия. Там в Крым поехать в отпуск вечером с друзьями в караоке пойти и поджигать, там можно, да, например.
4: Все-таки можно.
5: Но это не является каким-то правилом мне. Я не получаю от этого удовольствия.
4: Как-то очень грустно и разочарованно сказал. Вот про это и речь, понимаешь ты?
5: Культура поменялась. Но в чем эта статистика тоже права, мы и молодежь, прежде всего, подсаживается на другие стимуляторы мозга, не знаю, о крутости, которые не крутости. Это вот энергетики, колы и всякие другие вредности. Насколько одно заменяет другое, насколько вот то, что мы не пьем, стало позитивом. Ну, то, что не пьем, стали позитивом, но то, на что мы это заменяем, не факт, что позитивом. Вот Леша сказал, что он поменял почку себе. Ну, как бы, это печальная история. Но ты же знаешь, что сейчас иностранная BBC, по-моему, опубликовала материал о том, что, ну, какое-то западное издание, что в России собираются поставить задачу побороть бессмертие.
4: Да.
5: Слышал, да, тут историю по поводу почки. Вот раз разговор зашел на эту тему, это абсолютно серьезная тема, без какой-то там иронии. В России поставили задачу медикам увеличить сильно долголетие, по сути, найти противодействие гену старения. И там уже есть достаточно прорывные технологии, и у нас, в том числе и на Западе, этим занимаются активно. И чуть ли то, что там... Вот в это я не верю, но я перескажу как бы материал этого западного издания, что во время встречи с Си Цзиньпином наш президент сказал, что мы уже фактически на пороге того, что человек будет жить 150 лет. За счет как раз-таки выращивания...
4: Мы? Это слишком громко сказано.
5: Мы. Не-не, там за счет выращивания как раз-таки органов,
4: понимаю, да.
5: Которые требуют замены.
4: Специально для Рокфеллеров, почка... Ротшильдов и прочих.
5: Да не, ну вроде как говорят, что это будет недорого стоить.
4: Ну, конечно, недорого. Да как, господи, ерунда. Ну, подумай. Здравствуйте.
2: Слышно. Меня зовут Игорь, Ростов-на-Дону. Вот как раз-таки вопрос, мне 30 лет. Точнее, ответ на вопрос, как мне кажется, почему не рожают. У нас и в семье как бы идут дебаты по этому поводу. У меня один ребенок в семье, у меня ипотека льготная, да. Но вот вопрос, он говорит, давайте рожайте. Еще, и чем больше, тем лучше. Я говорю, вот один из главных аргументов. Вспомни, если брать историю, тот же СССР, выдавались квартиры, как вот до этого слушатели говорили, квартиры, путевки, меры поддержки сейчас у граждан, для граждан, точнее, большие. Я считаю, что, ну, все равно недостаточные. Все ходят вокруг да около, говорят о, так скажем, мотивации женщин, чтобы они рожали, запрет абортов, кто-то об этом говорит. Но все это недостаточно. Все дело упирается в, так скажем, шкурный интерес, назовем его так, извиняюсь. Вот была бы реально низкая процентная ставка, или ты там, ты работаешь, или работаешь на государстве, госслужащий, и тебе квартира практически там за даром, можно сказать, достается. Не бесплатно, но процентная ставка ниже. Либо вот вернуться к практике, как работаешь на производстве, реально там масштаба всероссийского, так скажем, и получаешь квартиру. Если работаешь достаточно долго, идет расширение.
4: То ну, понятно, да, да, мы да, об, да, этом, да. об этом тоже говорили. А я про алкоголь скажете, про алкоголь?
2: Да, конечно. Вот мне 30, и вот если брать те же самых зумеров, я спутнику слушаю каждый день, и все так, скажем, зумеров недопонимают. Но я не зумер, вот. Но, тем не менее, у них сейчас, я не знаю почему, может быть, это пропаганда, но они меньше пьют.
5: Вот, я рассказывал об этом, да. Ну, вы обратили внимание, что они меньше пьют, потому что они пьют энергетики и колу?
2: Да, энергетики пьют, но сейчас я вам так хочу сказать, большая часть молодежи сейчас уже замечает вред алкоголя.
5: Да, да, это факт.
2: Энергетиков. И я вам так хочу сказать, что большая часть переходит там на чаи, просто пьют чай.
4: Чаек, но там... это, да, да, хорошая история. Чаек, хорошая история, но...
2: Не купец, не чефир, так скажем, а просто чаек, зеленый чай.
4: Да, да, пуэрчик, тигуанинчик, да, ДХП, да. Значит, короче, это модная тема, но не все.
5: Пытаться понять зумеров.
4: Ну да.
5: Ну потому что реально в их действиях много логики.
4: Да.
5: Она нам, не зумерам, не очень понятна порой, но вот судя по детям старшим, у них логика но есть.
2: Вот, единственное, что вот я сам лично не понимаю зумеров вот в этом плане, они зациклены сами на себе, они не смотрят будущее и не смотрят, скажем, сверху на масштабы проблемы в стране, особо их это не интересует. Они смотрят только я и есть только я.
4: Я тут могу поспорить. У меня пошел вот как раз зумеры. Спасибо большое, спасибо. Конечно, они смотрят.
5: Мне
4: они,
5: понравилось, наш слушатель говорит, мне 30 лет, я уже к всех молодым не отношу.
4: Ну а что-то, так это он уже...
5: Наш слушатель просто очень образованный и умный. И хочется отгородиться от молодежи, хотя считается, что молодежь не очень умная, но это не так. Молодежь разная.
4: Значит, молодежь не видит возможностей для, собственно, этих процессов. Поэтому они смотрят немножко издалека. Молодежь смотрит и не понимает, как им попасть туда, а как им взять, значит, бразды правления. А мало того, я могу сказать точно, что для многих и этическая проблема тоже возникает. Ну, то есть они понимают, они же наивны еще. Они хотят как бы вот по-честному, по-белому, по-белому и по-честному управлять страной.
5: Ну да. Они хотят. Да, хотят. Без шуток хотят.
4: Да.
5: Хотят.
4: Но не видят возможности.
5: И считают, что это невозможно. Да. Они искренне верят в то, что в нашей стране невозможно прийти к власти эволюционным путем.
4: Да, да, да.
5: Вот мы с сыном часто на эту тему разговариваем.
4: И как будто бы им кажется, что вся система, которая есть, вот эта самая система эволюционная, давай ее назовем, значит, там проходят самые приспособившиеся, а, соответственно, самые, ну, как бы нечестные. Да, как бы нечестные.
5: Да.
4: То есть без компромисса, ну, в смысле, те, кто по головам, там вот такие.
5: Ну, смотри, я сужу по разговорам с своим сыном. Ему 14 лет, но достаточно для своего возраста взросло мыслит, интересуется политикой. Папа не приучил нормально интересоваться, поэтому учился по Ютубам. Сам понимаешь, на ком.
4: Да.
5: Хотя страну нашу любят замечательно. И вот у него в голове сидит очень простая цепочка. Я ее разбиваю периодически, и получается в конструктивном диалоге. Но все равно это оседает, это долго вымывать надо. Власть для него равно коррупция. Самое главное вот для него в голове сопоставление, что власть — это априори коррупция. Я говорю, ну это не совсем так. И привожу там примеры. и губернаторов нормальных, и силовиков нормальных, разные бывают. Да, мы по уголовным делам, которые у нас в новостях идут, много слышим негатива на эту тему. Говорит, ну как же, ну вот посмотри новости, этого посадили. И вот приходишь и объясняешь, для него это самая большая проблематика. Он считает, что власть — это коррупция, а чтобы коррупция процветала, нужно угнетать население, которое... Mm-hmm. Вот такая логика.
4: А у моего 14-летнего со старшим посложнее, а мой средний, например, видит ложь. Фиктивность, как бы, когда у тебя разговоры о важном, понимаешь, проходит для того, чтобы поставить галочку, совершенно верно, и он это видит.
5: Хотя, опять же, по статистике разговоры о важном детям нравятся. Тоже в галочке.
4: Извините, пожалуйста, надо было другой какой-то пример взять. Я не конкретно про разговоры о важном. Речь не про разговоры о важном.
5: А ты прав, многие проводят...
4: Про разнарядки, про общую повестку, которая, так сказать, идет сверху через там учителей, заучи и так далее. И они видят настроение учителей и действия учителей. И понимают, он понимает, что учителя вынуждены так действовать. Например, праздник посвящать там определенным событиям там каким-то или еще что-то. И он понимает, что это, ну, как бы неправда. Что его, так сказать, в этот момент обманывают. Вот это тоже такая...
5: Такая история, да.
4: Так, пить стали меньше, пишет Станислав, потому что встречаться стали меньше. Раньше психолога заменяла встречи с друзьями, джентльменский набор.
5: Кстати, да, и это же проблема вот молодежи, этих зумеров, они сейчас я подберу, как перестали хотеть размножаться. Ну, им процесс перестал нравиться.
4: Да, ну, хватит.
5: Ну, не, серьезно, они боятся отношений. И им это теперь стало, ну, для нас с тобой...
4: Подожди. Для нас с тобой по отдельности, да? Давай, ты тоже
5: Мы в многодетных семьях говорили только что. У нас в этом плане все нормально. Я думаю, наши радиослушатели прекрасно понимают, о чем я говорю. Но вот в нашей молодости, не в общей, а в целом, но это было важной частью.
4: Очень важно.
5: То есть, ну, как бы, это хотелось.
4: Ну, очень важно, я бы сказал. Ну, типа номер один. Вот настолько важно.
5: Сейчас для них этого нет.
4: И это была проблема. Там, где, значит,
5: они не хотят.
4: Не уехали.
5: Ну, по крайней мере, опять же, статистика.
4: Это менее
5: говорят.
4: Важно для них, вот в чем дело. Это по-настоящему менее
5: важно.
4: Поэтому
5: и пить стали меньше, что ли?
4: Да. А еще...
5: Так подожди, мы сейчас придем к страшному выводу, что чтобы повысить рождаемость, нужно пить?
4: Нет.
5: Это плохо. Нет, конечно, такого быть не должно. Но логика...
4: Почему вы вечером не расслабиться? Но да.
5: Расслабиться и пить разные вещи.
4: Значит, важно еще сказать.
5: Мы все за здоровье. Не
4: у нас эндорфинчиков было меньше извне, понимаешь? Ты приставочек не было, но в смысле были, но очень мало.
5: И не было.
4: И не было.
5: И не было.
4: Киношек было меньше в разы. Были кино, но меньше. Значит, ютубчика у нас с тобой не было, шорцев не было. Эндорфинчики, мы могли какое-то кино посмотреть, типа раз в неделю там, понимаешь?
5: Это хорошо, ты сейчас
4: говоришь. Это даже хорошо, если раз в неделю. А то ты мог, раз в месяц какой-то фильм хороший посмотреть, который вызвал там. Ну, хорошо, но по РЕН-ТВ еще по вечерам, по субботам показывали.
5: Ну, ты уже молодость, а не детство вспоминаешь. В нашем детстве РЕН-ТВ не было.
4: Да, и то в РЕН-ТВ в субботу один раз в неделю там что-то вечерком могли ночью что-то показать. А сейчас две кнопки
5: нажать. Типа греческая смоковница.
4: Ну, типа, да, Эммануэль, понимаешь? Эммануэль.
5: Пошлость.
4: Да. А сейчас ты включаешь, просто, так сказать, вбиваешь два слова, одно слово.
5: Что ты вбиваешь?
4: Смотри,
5: покажи свой телефон.
4: Например,
5: жена тебя...
4: И старик, то, что я в этом смысле, я вбиваю в частном доступе. Это не сохраняется в истории. Вот это
5: тебе все. Так кажется.
4: Ну, для жены, скажем. Жена не увидит это, понимаешь? Или дети там случайно.
5: Значит, слушают радиослушатели и думают, что они сегодня несут. 1 июня, День защиты детей. Мы специально выбрали эту тему.
4: Ну, это важная тема.
5: Это важная тема. Не, на самом деле, мы хоть... это правда важная тема.
4: Эндорфинов стало у них больше стало. Доступа к удовольствию.
5: Да.
4: Не алкогольному, не сексуальному, но в смысле сексуальному.
5: И быстрого дофамина стало больше.
4: Да, да.
5: Быстрого дофамина стало
4: больше. И все, поэтому, так сказать, а что ему? И зачем выпивать?
5: То есть у нас...
4: Зачем нужна Балтика-девятка, если у тебя телефон под рукой, понимаешь? Ну, как будто... Да.
5: Здравствуйте.
7: Привет, Ранет. Меня зовут Андрей.
4: Андрей, салют, наконец-то, да. Так, по алкоголю или по детям?
7: Да, да, по алкоголю.
4: Давайте.
7: Прежде всего, о себе хочу рассказать, почему я перестал выпивать в больших количествах. А, нет, я хочу поддержать Алёшу. Две бутылочки вина – это не очень много.
5: На человека?
4: На семью.
7: На семью.
4: Да, на семью, да.
7: С женой вечером подстрелял, да, это вообще не проблема. У меня был случай, я прям нормально так выпивал, мне повезло, у меня нет ни похмелья, никаких сложностей с этим нет, поэтому я могу выпить достаточно много. Но однажды утром я нарвался на пост, отдал 4 красных обещания, что точно больше не буду, поэтому меня удерживает руль.
5: Кроме того, кстати, руль это известная правильная штука. Ну, в плане того, что мы контролируем себя в этом плане.
4: 4 красных обещания? Это когда было? Это какой год 4 красных обещания?
7: Это был прошлый год.
4: Прошлый год? 4 Хабаровска просто, и все?
7: Да.
5: Я не понимаю, о чем
4: как-то
5: вы говорите.
4: Как-то легко, Андрей, вы отделались. Ну, просто очень легко.
7: У меня были очень низкие показатели.
4: А, в этом смысле. Ну, можно было, оспорить. Да. Хорошо. Так, ну и про детей. Про детей тоже говорили, значит, почему не многодетный, если не многодетный?
7: Я написал, все банально, действительно, все упирается в бабки. Особенно, если у меня дети разнополые. Это две разные комнаты должны быть. Родительская комната, там пальто уже не передашь от старшего к младшей. Одному машинки, другой куклы, кружки. Вот сейчас, Алеш, твой коллега сказал, что десятку за колледж в месяц.
5: 8 в Беларуси.
7: Да, 8. Я только за кружки, там для старшего ребенка, он еще дошкольник, разные кружки, там английский, карате, рисование, еще что-то, развивашки, у меня 20-ка уходит в месяц.
4: Да.
7: Вот, собственно говоря, это еще вторая, не доросла до кружков. И по поводу алкоголя я бы добавил, важно еще посмотреть статистику соседних регионов, вот где запретили. А что говорит статистика в соседних регионах? Может, там увеличились цифры продаж алкоголя?
4: Ну, мы же как-то с Русланом брали эту тему. Спасибо большое. Спасибо большое, очень приятно. Значит, и нам звонили из Вологды, помнишь, которые прямо свидетельствовали в нашем эфире.
5: Статистика продают... Вологды говорит о другом. Но открывать тут можно верить статистике, можно нет.
4: В нашем эфире говорили про точки в квартирах, и в таксисты, и прочее. Не знаю. Так, что тут еще? Не дозвонить с квартирный вопрос, я согласен, очень важный, наверное, самый главный, это прождаемость. Выдумывать ничего не надо. Модель Беларуси, Анатолий СП. А что про в Беларуси? В Беларуси дают многодетным квартиру, что ли, бесплатно?
5: Не готов сказать, не знаю.
4: Напишите нам. Значит, там пишут о новой выплате многодетным, типа пересчет налога на 6%. Я многодетный, пошел оформлять. А там ограничение, доход не выше 1,5 прожиточного минимума. Я плачу повышенный налог. Так получилось. Получается, что размножаться средним классу невыгодно. Так, Станислав, пить стали... это я говорил. Лучше 100 грамм водки? Нет. Чрезмерное употребление водки и любого другого алкоголя чрезмерное вредит вашему здоровью. Но многие написали про эти дуделки вот эти, так сказать, не будем их тоже называть. Эти...
5: Да, не надо. Это прям беда. Да. И что с этим делать, пока тоже непонятно совершенно.
4: Из рук дудки эти не выпускают. Так, тут с тобой спорят. Причем тут мусульмане за 10 лет их процентное соотношение увеличилось на 1%, пишет Михаил.
5: Нет, там на 5 или на 6.
4: Но это все равно, не знаю. Виноват интернет. Народ залипает в интернет, там же огромное количество интересного. Из-за этого не гуляет, не собирается в стайки и не встречает знакомых, чтобы заложить воротник. Атомизация общества меньше повода выпить, а в одну... не выпьешь в одно лицо, и много не выпьешь, и неинтересно. Может быть. Не знаю, смотрите, сколько мы проблем обозначили. Дофаминчик, да? Дофаминчик, в первую очередь. Одиночество в большом городе и одиночество в сети. Это странно, да? Мы ищем проблемы, почему снижается потребление алкоголя. Так почему же нам с этим что-то надо делать?
5: Пора заканчивать с этой
4: отрицательной динамикой.
5: Не совсем так. Мы к этому подошли с тобой конструктивно.
4: Да.
5: Мы сразу обозначили, что это новость. Тенденция, в принципе, позитивная, но мы стали разбирать причины, почему это произошло. В причинах, почему это произошло, есть не очень позитивные моменты.
4: Негативные моменты есть. Пора, так сказать, прекращать. пора крик пропил. Надо что-то с этим, надо борьбу.
5: Не, у тебя есть что?
4: Не знаю, не знаю.
5: Чай,
4: хорошо, чаек. Но я машину оставил в сервисе, я так бы приехал с чаем.
5: И Леша всегда пьет чай.
4: Я бы еще про чай поговорил бы. Я тут, так сказать, вот с хозяйкой магазина, нет, пообщался про проблемы в малом бизнесе. Про честный знак, про получение льгот, сертификатов.
5: Сколько это дорого стоит, да?
4: Господи, я вот с ней поговорил, минут 40 мы, наверное, разговаривали. Она мне столько подробностей интересных, любопытных рассказала. Как по-настоящему сложно. И она одна из... мне кажется, она вообще одна такая, кто, так сказать, решил вот все по-белому и пройти до конца. Просто сколько людей это не вывезет, все эти сложности.
5: Все.
4: Примерно все. Я и так это сказал.
5: Да, рано или поздно придется просто заниматься тем, что у нас противозаконно.
4: Ну, может быть, в следующий раз будет какая-то там в этом экономическая какая-то
5: новость. Как вынуждают
4: там из... Там даже не про коррупцию, а про сложности. Про сложности.
5: Про невозможность, сказал невозможность. Даже.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
8: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
8: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
9: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
9: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
9: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
10: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
9: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Мирная сделка между США и Ираном. Контекст. На завершение конфликта на Ближнем Востоке и открытие Ормузского пролива надеются многие страны, получающие ресурсы через эту артерию. В американских СМИ появилась информация, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения по 60-дневному меморандуму о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Документ будет предусматривать, что судоходство через Ормузский пролив вновь станет беспрепятственным, без взимания платы и задержаний судов иранскими силовиками. Иран должен будет убрать все мины из пролива в течение месяца. Меморандум предполагает прекращение военных действий в Ливане, в которых занята израильская армия обороны. Источники сообщили, что Дональд Трамп окончательного одобрения еще не дал. Но если стороны придут к общему знаменателю, переговорный процесс будет пролонгирован для выработки окончательной версии мирной сделки. Главная проблема, которая может стать препятствием к этому,

0: это самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».
1: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом. На радио «Спутник».
0: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Схинвале 5.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Нибензи обвинил страны Евросоюза в игнорировании преступлений Зеленского. Филиппины пригласили Путина на саммит АСЕАН в ноябре. Глава Роспотребнадзора исключила возможность пандемии лихорадки Эбола. Подробности далее. Весь мир после теракта ВСУ в Старобельске ЛНР узнал об очередном зверстве киевского режима, но только политический истеблишмент Запада предпочел не заметить трагедии. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Нибензи в ходе заседания Совбеза организации. По его словам, страны Евросоюза сознательно смотрят сквозь пальцы на преступления режима Владимира Зеленского. Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельска. Бельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Погиб 21 человек, пострадали более 40. Западные страны готовы простить Киеву любое преступление, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью информационной службе «Вести». Он подчеркнул, что удары Киева по ЗАЭС и Энергодару не вызывают у западных стран ни малейшего беспокойства. Украинский БПЛА 30 мая нанес удар по внешней части здания машинного зала ЗАЭС. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. Киев формирует черную кассу для финансирования информационной кампании против президента США Дональда Трампа в преддверии промежуточных

0: промежуточных выборов в Штатах этой осенью. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее там рассказали агентству, что Владимир Зеленский обещал своим однопартийцам поражение республиканцев на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс и последующий рост финансирования Украины. Филиппины направили приглашение президенту России Владимиру Путину посетить страну для участия в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал РИА Новости посол Филиппин в Москве Игорь Байлен. Он уточнил, что филиппинская страна пока не получила ответа на приглашение. Саммит АСЕАН ожидается в Маниле, столице Филиппин, с 10 по 12 ноября. В эти дни под эгидой АСЕАН пройдет ряд мероприятий, в том числе сессии с отдельными государствами-партнерами, АСЕАН по диалогу и Восточно-Азиатский саммит, общая встреча лидеров государств АСЕАН и их диалоговых партнеров. Вирус Эбола, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, однако широкое распространение лихорадки на континенте возможно. Об этом сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что вариант Бунди-Буджио пока не до конца изучен. Этот предмет для оценки и анализа, чем занимаются сегодня специалисты российского ведомства в Республике Уганда. Однако уже сейчас специалисты Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали специальный тест, позволяющий диагностировать этот редкий штамм вируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Приветствую в нашей студии Карине Геворкян, политолога, востоковеда. Карина Александровна, здравствуйте.
3: Я вас тоже радостно приветствую.
2: Взаимно у нас...
3: Вопреки рушащемуся миру и миропорядку.
2: Ну, погибнем под обломками с радостными улыбками на лицах. Восточно, то есть...
3: Мы это... с вами?
2: Ну, если...
3: Почему? Ни мы, ни наши слушатели не погибнем. Серьезно.
2: Да, на чем основана ваша уверенность? Поделитесь, дайте впитать молекулы эти.
3: Знаете, не погибнут те... которые вспомнили себя, которые восстановили свою идентичность. А раз восстановили идентичность, то восстановили свое представление о герое, спасающем других. Потому что образ будущего невозможен без образа героя. Нет будущего без героя. А постмодернизм и вот эта последняя отрыжка глобализации, она создала этот мир без героя, понимаете? Или героем стал Супермен из комиксов, какой-то нелепый, в общем. Хотя тоже тяга понятна сама по себе. Вот, даже в этом... Это не так плохо. Лучше Супермен, чем вообще ничего.
2: Да? Там еще женщина-кошка.
3: Да, но Супермен – это вот этот ницшеанский человек, который, у которого ничего нет, кроме воли ко власти. Вот, а герой, он другой. Он совсем-совсем другой.
2: Какой? Раз уж заговорили.
3: Знаете, это отважный человек, который решается нарушить равновесие, хочет победить и хочет жить, и знает, что он рискует не только за себя, но и за всех, кого он любит. За семью, за отечество и так далее. Это может быть, знаете, вот как был человек маленький, помните, да? И автомат ему дали маленькую, и так далее, это стихотворение. Угу. Вот когда он встает во весь рост, он может быть очень маленьким. Не случайно в сказках это Иван Дурак, или в нартовском эпосе это получерный, полуседой, такой Золушка, он в зале все время возится, он такой грязный, вообще все считают маргиналом, понимаете? Вот, героем может быть удивительный какой-нибудь человек, простой человек, вот как, я забыла его фамилию, извините, ну вот ему дали звание праведника в Израиле, да, который вывел евреев. Вот, и еще была женщина Матрена Рыльская, по-моему, которая детей вывела, не только еврейских, там много детей, она крестьянских детей, учительница, вывела, при этом сама была беременна, и когда она их привела, она там в скорости родила, вы можете себе представить, они тысячи километров прошли лесами, это чтобы дети не попали в концлагеря, они их не истощили бы, у них не взяли кровь, понимаете? Тихий человек, который оба, причем без всяких наград за это прожили. Вы понимаете? Герой вот так себя ведет. Этот был бухгалтером, это школьная сельская учительница, так в селе и работал потом и так далее. Вот они такие, эти герои. Вот без героя нельзя. Я не говорю, что те, кого наградили, не герои, или дважды герои, или трижды герои Советского Союза, это не герои. Я сейчас о другом, вы меня поняли, да?
2: Конечно, да.
3: Они бывают и такие, их могут заметить, а бывают и не такие. Бывают невероятно скромные люди. Но без этого образа героя ничего не получится. А как только ты вспоминаешь свою идентичность, у тебя как бы мироустройство все складывается, какое-то представление о мировой гармонии. Ну все, давайте о политике, а то я...
2: Ну, я подытожил. Вот вы знаете, вот вы сейчас сказали про Супермена, там, не знаю, человек, женщину-кошку, там, Росомаху и так далее. Мне кажется, что у нас картина такая, у нас вот этот каждый герой – это вкрапление в общий героизм всех. Потому что там один, он спасает мир, да, правильно, там Брюс Уиллис всех спасает.
3: А герой всегда один.
2: Вот, а здесь нет, это понятно, но все равно вот этот каждый, вот те люди, о которых вы говорили, сейчас этот парень, который 68 дней сидел в ТВ.
3: Да, да,
2: вот,
3: да.
2: Это вкрапление в
3: это
2: общий,
3: что-то
2: общий национальный героизм.
3: Да.
2: Вот в этом сила.
3: Это слава богу, что я же, ну, понимаете, я же любящая бабушка. У меня 22 и 24 внукам. А вот мне их уважение дороже всего, честное слово. И когда меня на улице 20-летняя останавливает, а такое, поверьте, происходит, знаете, я прям задыхаюсь от счастья. Они смущаются очень, потому что они думают, что я там такая бронзовая и так далее. У меня же канал, там подписчики и все такое. Вот, у них такие представления. А я задыхаюсь от счастья, что это они, потому что они меня слышат, раз они меня слышат, значит, они хотят меня слушать, значит, им, по крайней мере, интересно то, о чем я говорю, значит, есть какая-то востребованность, и не рвется времен связующая нить, это помните из Шекспира «Гамлет», вот, а это вообще потрясающе, я каждый раз, меня это очень вдохновляет.
2: И это прекрасно. Ну, а теперь радио СС «Восточным орнаментом», как у нас с вами иногда, слава богу, получается.
3: Да. Но... я и сама не европейка, а азиатка, так что все у вас получится. Вперед.
2: А, ну, наверное, может быть, сейчас сухие фразы будут. Доклад Центра Примакова о вызовах для России из-за войны на Ближнем Востоке. Понятно, что упоминается о том, что, значит, инвестиции арабских стран в партнерство США не гарантируют безопасность, а напротив, стали фактором уязвимости, что, значит, такая вот линейка, значит, ограничение возможностей американских, снижение эффективности ударов, и это приводит к эскалации и затягиванию кризиса. Но вот следующий пункт, я хочу вот на нем остановиться и начать с этого вот нашу беседу, да, значит, интересы Соединенных Штатов, то есть артикуляция продолжается, и она остались защита Израиля и нераспространение ядерного оружия, как они говорят, но исчезло продвижение демократии. Вот давайте и первая, и вторая часть, давайте попробуем разобраться.
3: Ну, с последнего.
2: Да, вот именно.
3: Ну, про демократию они вообще при Трампе не говорят. Вот. Это уже давно, это и без Ирана. Вот. А это первое. Второе, они перестали скрывать, и спасибо им за это, что действительно духовное все ушло, потому что это все суррогаты, подмены. Мы же видим, что даже папа руки в боки стал, энциклику издал по поводу искусственного интеллекта и разного прочего. А тут Венс не мяу-мяу-мяу-мяу ничего не смог сказать, когда ему вопрос задали. Он вроде католик, а тот как папа ему не указ.
2: Там не Рубио католик, нет?
3: И Венс католик, да, они оба католики. Вот, ну вот, честное слово, да. То есть это все уже, понимаете, форма без содержания получается. А что остается? Это по, опять же, по Ницше, это воля к власти. То есть это все. Больше ничего нет. У сверхчеловека только воля к власти, больше ничего. Ни любви, ни там падающего толкни, там ничего этого нет. И так далее. Кстати, сам Ницше из-за этого с ума сошел, потому что он переживал очень это все. Он как раз, как я полагаю, как человек этого не хотел. Но он это описал, он как талантливый филолог, он был прежде всего филологом, вот гуманитарий, понимаете, он как-то прочувствовал это наступающее. Да, помните, у Мережковского был «Грядущий хам». Угу. Вот, и он, Мережковский, при том, что он средний автор, конечно. Ну, простите, да, я так серьезно.
2: В сравнении со
3: многими другими, да, которые у нас просто запредельно гениальные. Вот, он талантливый средний автор, интересный. Там «Антихрист» его почитать, да, там, ну, да, «Версия», ну, можно, да. Читайте Петр I Алексея Толстого и «Антихриста», да, как бы позитив и негатив такой. Ну, все это может быть. Вот, и он, значит, да, у него есть такой «Грядущий хам». Но он думал, что он, значит, о каком-то русском хаме написал. Нет, он тоже вот предчувствовал вот в этой гуманитарно-филологической атмосфере и тому, что крутится, человек почувствовал вот это наступление, что буржуазный дух неизбежно родит этого хама. Мы его и имеем.
2: А вот смотрите, значит, получается так, что до этого Запад и США, в частности, они ведь продавали упаковку какую? Значит, вот у нас строгая законность, святость частной собственности, значит, демократия, у нас все четко, чисто и так далее, у нас все на выборах, все решает народ и прочее. Значит, и получается, теперь они это перестали продавать?
3: То есть они взяли всю историческую европейскую сложность, которая мне лично очень дорога, и она дает большое понимание закономерностей исторических. Я симпатизирую французской концепции тотальной истории. То есть не базис-надстройка. Базис-надстройка – это только для, ну, достаточно узкого временного, в том числе, применения. Вот. А иногда базис больше, чем надстройка. А у нас экономикс – это как раз нам все объясняет, что все, что происходит. Это вообще все по Марксу.
2: Да, но базис, но не вульгарному всегда больше, Марксу. Чем надстройка, нет?
3: Это даже не к марксизму, понимаете? Это вульгарный марксизм. Потому что вот этот, ну, Маркс очень интересный автор, да, там принцип отчуждения человека от плодов его труда, вообще что такое отчуждение. Это же очень серьезные вещи, философские даже, социологические и философски сложные. И это я не камень в огород Маркса насчет базиса и надстройки. Но концепция тотальной истории, Марк Блок, там многие другие авторы, вот, или там взять того же Легофа, да, становление Средневековья или эпоха Средневековья в Европе. То есть эти чучела, мяучела, значит, взяли эту всю европейскую историю, всю ее переврали и пропагандистски подают так, как вы рассказали.
2: Угу.
3: Ничего общего с европейской историей, с ее страданиями, метаниями духа, страстями кошмарными, да, и страданиями, страстями человека и прочего, это вообще не имеет. Иначе бы мы не имели такие произведения, таких авторов, как Шекспир, там, Гёте, да, я могу и французских авторов, Гюго, немало, там, да, Гюго, да. Гений просто, грандиозный гений. Просто понятно, что, как французы говорят, «traduire, c'est trahir», да, перевести, значит, предать, вот. Я сегодня разговаривала с ведущим одного подкаста, а он этнический осетин. И он сказал, что вот я читаю по-осетински нартовский эпос и читаю русский перевод. И понимаю, какие потери идут. То есть там такие смыслы, это один из... Это, наверное, самый древний эпос в мире. Уж 100 тысяч лет ему как с куста, как говорится. Это невероятно совершенно. Там такие моменты, которые свидетельствуют о том, что ему не менее 100 тысяч лет. Вот. Он говорит, вот такие смыслы пропадают, такие тонкие моменты в алгоритмах и рассуждениях и так далее. Вот. Я говорю, да, нужно толковать, вернее, академический перевод с толкованием. Здесь с Гюго то же самое. Мы же даже, у нас вообще не обращают внимания, что, например, Пушкин и Гюго, они современники вообще-то.
2: Ну да, да, я думаю.
3: Да, да. И тот, и другой классицизму отдали честь, да, хоть поздно, но вступление есть, а так далее. Потом романтизм и прочее. А, так вот, у Гюго есть потрясающая баллада «Джинны». Пушкин ее читал и написал «Бесов» своих. Это русский ответ. Это не перевод Гюго, а это ответить по-русски на ту же самую тему. Вот у Гюго это джинны, которые мчатся над городом, да, над Парижем, скажем так. И вот как он описывает эту темную стихию, которая вот, да, обволокла космос, вот, и небо над страной, над городом и так далее. То же самое показывает Пушкин, да, дальше Достоевский пишет «Бесы». Я за эти кросс-культурные потрясающие находки, они общечеловеческие. Мы что, собираемся, ты сам сказать, фу, они все всегда вот такие и так далее. Да они отказались от всего от этого. Где тот Гюго?
2: Зачем не собираемся? Не
3: Где
2: не
3: его
2: отдадим?
3: Смыслы? Да, и там подобное. А, вот, поэтому они просто оскопили европейскую историю и все европейские цивилизации. Немцы уже неизвестно в кого, какое-то стадо превратились, неизвестно кого. А, филолог переводил, мой знакомый в Бонне живет, переводил Цветаева и Пастернака. Великолепно переводил, потому что мы попросили другого немца, стилиста, как раз «России сегодня», немецкой ленты, вот, сделать обратный перевод. Настолько был точный перевод, выдающийся перевод. Значит, человек сидел, ну, такой анахорет. И он говорит, я все это время, пока переводил, я что-то вот Баха все слушал. Так на него соседи, немцы...
2: Настучали,
3: что он фашист. Но это было лет 15 назад.
2: Вы знаете, ну ладно, Вагнер еще.
3: Вот именно, мы тут же сказали, а почему не Вагнер? Он говорит, я, говорит, не знаю. То есть, понимаете, они уже... Вот,
2: а что, «Апокалипсис» сегодня нельзя смотреть теперь, да?
3: Раньше обыватель немец, он каждый имел начальное музыкальное образование. Понимаете, о чем я говорю? Да? Он не мог этого не узнавать. Он в церковь ходил там. Он не мог этого не узнавать, не знать. А это значит, что уже все. А то, что они доносчики и все друг на друга доносят, это у них известное дело, да.
2: Жуткое дело. Ну ладно, чуть-чуть все поговорили. Теперь еще вот из того же доклада. Да,
3: и прошу прощения, еще одну деталь только вспомнила, смешную. Мальчик для нее, он билингв немецкий, но мальчик русский. Вот, из старого купеческого рода, и все, учился в гимназии, значит. И, ну, что-то обсуждали, что ребята все время доносят, значит, доносят. Вот, и мы спрашиваем, Саш, а что ты-то не сказал, что это они сделали? И вдруг он, можете себе представить, русский человек.
2: Русский не знает.
3: Нет, он сказал, он так, знаете, с достоинством сказал, мальчик всю жизнь в Германии живет, русский мальчик. Сказал, что я немец, что ли? Понимаете, с презрением, понимаете? Да вот русский человек не я, бедняк.
2: Ну, будем надеяться, что все-таки немцы вернутся. Хотя
3: не, наши немцы
2: есть.
3: Золотые. У нас Фишер, да, который этот самый Зорге там какой-нибудь, да, наши золотые немцы, просто золотые, все.
2: Ну, собственно, и в истории России немецкая культура.
3: Все, закроем тему, наши немцы золотые. Все. И поляки наши золотые.
2: С бриллиантами, да.
3: Да, именно.
2: Рокоссовский, например.
3: За одного Рокоссовского мы про поляков дурного слова не скажем.
2: Сикорский, кстати.
3: Да.
2: Вот. Но если возвращаться к ситуации, значит, вот что теперь делать странам залива? Вы понимаете, очень грубый переход, там прям топором. Ну уж извините.
3: Да нормально.
2: Значит, ну вот...
3: Вы же про доклад
2: Центра
3: Примакова.
2: Да, возвращаясь к документу, да? В свете вот того, что, значит, партнерство США, оно не дает защиты, а делает страну более уязвимой. И теперь вроде бы как арабские страны, страны залива, в частности, задумываются о том, чтобы диверсифицировать зависимость от Соединенных Штатов. И вот и в этой ситуации им приходится там...
3: Они уже действуют.
2: Получается выбирать, да, там где-то Китай, где-то Россия. Вот расскажите... Они действуют. Вот что на этом фронте происходит?
3: Тут надо понимать феномен Ирана, потому что без этого мы не обойдемся.
2: Ну, естественно.
3: Иран им кое-что показал. Причем не голую пятую точку, понимаете, не фигу, не какой-нибудь неприличный жест. Он им показал пример того, как можно, имея слабые карты, выиграть. В игре. Если ты умный, у тебя есть стратегия, и ты говоришь, а я не встану на колени, и все равно. Каким бы ты ни был, ты едешь с ярмарки, друг, мы это знаем. В Иране очень интересное, и у нас это все пока не воспринимается, но поверьте мне, богословско-философские наработки сверхсовременные. Иначе бы страна в эту десятку самых развитых стран не вошла. И они все поняли про происходящее. Чего у нас отказывается понять наша управленческая элита, которая очень дорожит вчерашним счастьем, очень надеется вернуться в 10-е годы, да, там, не в 90-е, 90-е противники
2: не хотят,
3: там
2: да.
3: Стреляли и взрывали. Тут 10-е, уже после Второй Чеченской, так как бы все задышали. Вот, ну, не получится, но никто не входит дважды в одну и ту же воду. И поэтому иранцы это поняли и сказали, ну, ничего, не надо прощаться с прошлым по Маяковскому, да.
2: От старого да, мира чтобы... оставим
3: нет, нет,
2: только
3: чтобы,
2: папиросы
3: да,
2: Ира.
3: Да, только откидывала, да, как это, чего-то там волос, да. Вот, я забыла Маяковского, неправильно процитировала.
2: Ну, сейчас
3: неважно,
2: поищем.
3: Да, вспомним. Вот. У иранцев это есть. Они это показали. Те задумались и зачесали репу. Дальше иранцы предложили и сказали, слушайте, геть отсюда эти страны третьих и так далее. Они же только опасность создают и занимаются рефлексивным управлением. Дергают за ниточки, манят вас плюшками, а потом эти плюшки могут обернуться чем угодно. Вот. Тут многие сказали, да ну вас, мы вас, иранцев, не любим. Иранцы сказали, нам не нужна ваша любовь, только задумайтесь. Те стали думать. Вот я так упрощенно картинку вам рисую. Иранцы 100 лет в обед предлагали создать организацию по безопасности в Персидском заливе. Арабы брезгливо сказали, фи на вас, мы вас, вы изгои, мы с вами не водимся. Вот. На что иранцы, как я, когда мне девочки во дворе, это единственный случай проявления ксенофобии. Вот. Мне девочки сказали, что мы с тобой играть не будем, потому что ты не русская, и ресницы у тебя как метелки. Понимаете, за всю жизнь, за 70 лет.
2: Так это мне... комплимент.
3: Ну, это очень смешно, но мы маленькие были. Я поняла, что дело не в нерусскости, а совсем-совсем в другом, потому что я очень хорошо ладила с мальчиками, играла с мальчиками. Они меня приревновали, я это поняла сердцем, понимаете? Они просто надо было к чему-то придраться. Они, значит, вот придрались. Поэтому я подумала вот, и сказала, да, сказала я, а я с вами буду. Вот. Вот иранцы сделали приблизительно то же самое. Они сказали, ну, не хотите водиться, но мы не убираем свои предложения. И вот сейчас это предложение, иранцы молчат, что это их предложение, его осуществляет Саудовская Аравия и проводит консультации с Оманом. А Оман вообще это давно все понял. И при том, что он стратегический союзник Соединенных Штатов, ничто ему не мешает вместе с Ираном новый статус Ормузского пролива и Персидского залива разыгрывать как по нотам. Я все объяснила.
2: Да, вот. Да,
3: Египет думает. Египет пока думает. Пакистан помогает Саудовской Аравии, там даже контингент вел. Египет, значит, поставил вооружение, тоже небольшой сопровождающий контингент, в Эмираты. Эмираты, например, да, там начали тоже разные сказать, ну, у вас что-то, ваша конфедерация, как-то вы тут слишком тут Дубай рулил, вот, а мы тут выйдем из этого. Вот, некоторые так задумались. Вот, так что там идет процесс, который пока не оформился. В общем-то, и не надо, чтобы он на данном этапе оформлялся. Теперь, что касается ориентации на Китай.
2: Давайте вот тут многоточие поставим.
3: Заинтригуем.
2: Да, заинтригуем. Карина Геворгян, политолог, востоковед, студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
1: Прямой эфир с Кариной Геворгян.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворгян.
3: Политолог, востоковед Карине Геворгян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Остановились мы на Китае, на его противоречивом, с моей точки зрения, можете не соглашаться, поведении, скажем так, политическом или нет. Он, значит, вроде и с Израилем, и с Соединенными Штатами, и с арабскими странами, и с Ираном, и с Пакистаном, и так далее. Со всеми. Всеядный такой Китай.
4: Феномен...
3: Китающий.
4: Да, хорошо. Феномен вот этого... потрясающего, почти эталонного, да, какого-то процветания Китая и картинки, я имею в виду, потому что понятно, что страна сложнее и прочее. Ну, вот это пропагандистские картинки и показатели цифровых и прочее, которые отнюдь не исчерпывают и не показывают нам все тенденции. Он связан с глобализацией, которая стартовала после распада Советского Союза. Вот этот резкий экспоненциальный рост Китая, идеи Чимерики, да, там, я сейчас не буду на этом останавливаться, народ посмотрит, кому принадлежит это выражение Чимерика. То есть Китай и США, значит, такие сиамские близнецы управляют миропорядком. Вот. А это вся, все эти алгоритмы и вся эта глобализация – это финал, ну, эпохи капитализма. Вот, вот
3: или это, империализм. Это уже,
4: ну, империализм, да, вот, все. И с моей точки зрения, с одной стороны, совершенно объективно, Китай для экспоненциального роста исчерпал свой ресурс, потому что для этого роста у него было многочисленное население, проживавшее в... Так же, как в Советском Союзе, кстати, индустриализация, да, вот это вот все, что прошло, и благодаря чему отчасти мы выиграли войну, потому что... А тот ленд-лиз, подумаешь, ну, можем подумать, что мы какие-то убогие, ничего не производили, и только ленд-лиз нам помог. Конечно, помог, но... Ну, не благодаря ленд-лизу мы выиграли.
3: 10% там, или сколько, даже меньше.
4: Да. Это важно, но это, да, но это не, далеко не все. Вот. Так вот, Китай исчерпал этот ресурс. 70% населения сейчас проживает в городах, а в 90-м 70% проживал в деревне. Эти люди... имеют свои амбиции, свои надежды, жить хуже не хотят, хотят больше комфорта, больше мяса и прочее, прочее. А это невозможно по определению. Мы уже видим, да, у нас уже МВФ нам рассказывает и многие другие структуры, что вот в связи с блокадой Ормузского пролива или... Там же нет блокады, там иранцы пропускают суда. Согласовывайтесь с нами и с Оманом. Офис в Омане тоже имеется, чтобы согласовать. Не обязательно даже в Тегеран обращаться.
3: Вон американцев вас что провели, там сколько судов, сейчас посмотрю. За последние 3 недели 70.
4: Ой, это я что-то слабо верю. Я думаю, ну ладно, посмотрим. Значит, заплатили. Вот. А сами говорят, что бесплатно прошли. Ладно, это все такое. Не верю я сейчас американцам. Понимаете, они наговорят, недорого возьмут. Вот, а реально...
3: Так вот, Китай все-таки, давайте вернемся.
4: Да-да, я про Китай сейчас говорю. Поэтому реально, раз это все-таки факультативная и производная от этой глобализации. И раз она едет с ярмарки, то Китай нужно придумать что-то новое, что и пытается сделать Си Цзиньпин. Это сообщество единой судьбы человечества. Но никто пока не понял, что это такое и как это создается. И что это Китай будет создавать. И тогда как это будет узаконено, какие формы это примет, какой ООН Китай создаст? Я понятно сейчас говорю?
3: Да, абсолютно, да. Да.
4: Вот. А Китай ничего на эту тему не говорит.
3: Объявляем новые принципы, начинаем по
4: ним
3: жить.
4: Он ни с кем в союзы не вступает, он сам по себе, он поднебесное, он в центре мира, на своих картах он уже себя так располагает. А мы объективно, значит, вот Иран тоже, да, берем там восточное полушарие, и так как смотрим, а он там в середине Иран. Он реально в середине.
3: А мы вообще везде.
4: А Китай на обочине. А мы, да, а мы севернее. И, в общем, везде вот как ось всех соединяем, да. У нас, понимаете, потенциал вот этот геостратегически огромный.
3: Вы знаете, веревка, на которой сушится все это белье.
4: Нет, протянутая. Не так, мы ось. Ось это ось гораздо это интереснее.
3: Серьезнее, да?
4: Да.
3: Хорошо.
4: Ось очень трудно сломать. Вот пока мы... Мы не... У нас тоже
3: а
4: нет.
3: А веревку вообще невозможно сломать.
4: Ну, ось, веревку можно перерезать и порвать, а ось сломать почти невозможно. Это нереально. Синхронизировать несколько действий сразу со всех концов одновременно. Ну, может быть, этот тухлый искусственный интеллект что-нибудь придумает, но он же тоже построен на алгоритмах людей с ограниченной культурой и знаниями, и поэтому можно надеяться, что мы их запросто переиграем, если свой будем создавать по-настоящему. Вот, то что...
3: Подчинимся нас... папе с его энцикликой.
4: Не-не-не, причём тут? Зачем нам подчиняться? Мы никому подчиняться не собираемся, даже не шутите так. Вот, а...
3: Будем следовать, нет?
4: Ну, все кому равно... как не нам с нашим умением синтезировать несинтезируемое, когда мы 7 параметров можем ввести, как сказал с восхищением один из выдающихся израильских аналитиков. У него есть прозвище «Лейтенант в кипе». Вот. Угу. Хотя я его видела уже очень старым человеком в Москве, но и мы думали, что это такие еврейские шуточки. Он говорит, я что-то как-то вот это только русские могут. И он один раз это сказал, это только русские могут. И мы думаем, наверное, он так над нами издевается. Такие вот, такой еврейский сарказм. Вот. И мы уже почти обиженные с вызовом спросили, а что это вы так да. это все время? Он говорит, да я, говорит, сколько раз замечал, что это вот русские могут. 7 параметров ввести, их синтезировать и еще прогноз построить. Я, говорит, ни у кого этого не встречал. Ну, тогда мы поняли, что он серьезно.
3: Наоборот.
4: Это мы такие, о, какие мы. Вот. Я это запомнил, честно говоря. Действительно, мы такие. Вот. Нам только да, волю дай, мы да, это самое, да. сразу все придумаем. Вот. У нас был бы азарт. Понимаете, русскому человеку это очень интересно. Ну, мне так кажется, может, это мое оценочное суждение. Ему должно быть интересно. Я вот наблюдала новых русских на Лазурном берегу. По-моему, я даже рассказывала вам как-то в одном из эфиров. И вот я так обратила внимание на их выражение лиц. Это новые русские, которые там ужасные, может быть, и вещи совершали, и греха на себя взяли много. И вот видишь, значит, жены... Глазки стреляют по бутикам, кавычки беру, да, значит, они вот магазины там, с Лазурный берег и так далее. А он идет такая бычья шея, это бритая голова, почти малиновый пиджак, ну вот буквально такие образы. Вот, и знаете, такое время от времени...
3: Философская грусть.
4: Нет, нет. И такое выражение на лице у русского человека. И че это все? А я-то думал. Понимаете,
3: да,
4: что это какой-то
3: это
4: сказочный мир, а и что это все?
3: У нас в тайге круче, между прочим.
4: Нет, да. То есть ему сразу, понимаете, как это у Бунина в «Божьем древе», да, Для чего, говорит, ты родился, говорит, для того, чтобы вот есть, пить, выпить, да, не пить, а выпить. Вот, там, женщины позабавятся и так далее. Ты для этого родился, и этот крестьянин так на него смотрит, перестает шутить, так смотрит и говорит, да не, ну, если бы только ради этого, я бы заскучал.
3: Да.
4: Понимаете? Понимаете? И вдруг русскому, вот надо, чтобы русскому человеку это стало окончательно скучно. А ему становится, я по этой молодежи, вот, про которую я вам сказала, это видно. Вот. И я очень на нас надеюсь, но мы пока молчим. А вот иранцы понимают эту стратегию. Поэтому Китай будет ехать с ярмарки вместе с Америкой. Это не значит, что они развалятся. Это не значит, что они вообще пропадут или что-то с ними такое прямо вот невероятное. Но доминирование не за ними.
3: Они не хотят? Ну, понятно, что 5000 лет примерно
4: не
3: такое.
4: Не им создавать миропорядок. Они могут участвовать в создании миропорядка, но не они будут диктат осуществлять создание миропорядка. Я это хотела сказать. Не Америка, не Китай и не Европа.
3: А тогда кто остается? Сейчас всех выклинут, ну, кроме нас. Кто еще
4: а
3: есть?
4: А вот Иран уже что-то слово. Мне сейчас скажут, что я такая иранофилка, иран-центристка. Понимаете, они потому и не проиграли. Несопоставимы по масштабу с Америкой. И Америке все помогали. И Израиль тоже не абы что. И вместе они ничего не смогли сделать. И даже взорвать это общество, которое вместо того, чтобы взорваться, консолидировалось.
3: Угу.
4: Причем консолидировались те, которые срывали платки и жгли, понимаете, девочки. И с пирсингами, и прочими разными татуировками, и прочее. И за родной Иран они готовы умереть при этом. И поэтому они говорят, ну ладно, аятолла, мы, конечно, это дело не любим, мы хотим светской власти. Вот, но сейчас, раз война, о чем вы говорите?
3: А, кстати, а вот вопрос, я что-то параллель с Украиной провел, а у них как сейчас с миграцией? Они уезжают, границы не закрыты, пожалуйста?
4: Нет, они никогда не закрывали границы, сейчас не закрыли.
3: Да, то есть Украина побежала, а эти нет?
4: Эти в малой степени побежали,
3: ну,
4: более
3: понятно,
4: того,
3: да.
4: У них обратная реэмиграция идет тоже. Я не хочу сказать, что это массовый протест, но как тенденция он интересен. В частности, из старой эмиграции люди, которые... Ну, они же не проклинали свою эмиграцию. Те уехали, будучи несогласными с теократией, да, и с теократическим устройством. Но у них не была конфискована недвижимость, я который раз об этом говорю. И частная собственность, и заводы, и производство.
3: Все осталось.
4: Да, они только вот, я это говорила, мне говорят, как так? Я говорю, ну так, они только ушаха конфисковали, ушахской семьи. Вот. Более того, подтверждением тому стало, что когда те в эмиграции, которые поддержали хихоньки да хахоньки Ризакира Пехлеви, которые там неизвестно кому и зачем молятся, да, это сын последнего шаха, который призывал удары наносить по Ирану и вообще вандальные удары.
3: Ну, у нас такие, господи, вон из этих ухилянтов. Каждый второй, бейте, бейте.
4: Да.
3: Да.
4: Ну,
3: очень
4: таких,
3: хорошо.
4: Но это маргиналы, вы понимаете, от него отписались 200 тысяч человек. И в Иране, и вне Ирана. За это. За то, что он призывал бить по стране. Да ты кто такой вообще? Он ни разу не оплакал этих девочек, этих детей,
3: погибших. Они считают, что поражение.
4: Подождите, да. Но самое интересное это заключается в том, что, и дальше парламент постановил, что те, кто его поддержали, все вычислены, и у них собственность будет конфискована. А у остальных нет, они себе живут в Лондоне, в Париже, на Лазурном берегу. Иранцы вообще очень хорошо интегрировались в европейские сообщества, они... как правило, занимают. И живут, никогда не живут в мусульманских кварталах, они интегрированы в принявшие их сообщество, они ничем не выпадают из этого. Вот, что свидетельствует о конгруентности вот, иранцев с европейцами и нами. То есть я имею в виду вот эту вот, культурную конгруентность. При том, что правда, они свою цивилизацию любят, обожают, и она великолепна. Вот, она покрывает все потребности человека, то есть на все вопросы, которые возникают, она способна отвечать. Вот, поэтому у них никаких комплексов нет, и они очень уважительно относятся к другим цивилизациям, их изучают, все переводят, и современное все переводят, и в Иране все публикуется, что только там тут публикуется такое, что у нас не быстро переводится. Понимаете? И они читающая даже... страна. Да. Вот что интересно. Да. Они приучены к чтению, а у них они не перешли к, вот, к этой фазе полной визуализации. Вы знаете, я себя поймала на том, что мне сейчас трудно читать.
3: Согласен, да.
4: При том, что я-то поколение все-таки приученного к книге читаю с 4 лет. Да, да, да. Представляете, мне трудно сейчас читать. Я прочитаю 20 страниц, и я, в общем, устаю. Я думаю, боже, что со мной стало?
3: А потому что как бы, на одну тему и очень долго.
4: Не, ну, Телеграм читаю, да, то есть вот пробегаю новости, но вот серьезную, вдумчивую, речь, фундаментальную да. литературу, вот того же Легофа я читаю, и, честное слово, прям вот по 20 страниц и устаю.
3: А Пехлеви младший на Украине, что скажете, он же был тут недавно?
4: Ну, вот туда ему и дорога, понимаете, куда он только не ездил. Вот я серьезно.
3: То есть это Тихановская такая,
4: ну,
3: да,
4: ну это просто, это да, это вот прям вот один клуб неудачников. Гуайдо, Тихановская, да, вот уже просто можно из них уже делать.
3: Теперь Россия, значит, как бы с одной стороны с Ираном у нас...
4: Такое, знаете, да. Это село поверженных королей, да.
3: Россия, с одной стороны, стратегическое партнерство с Ираном, подписаны соответствующие документы, да?
4: И не тру, не ну.
3: С другой стороны, не, ну как, они нам помогли с беспилотниками, хорошо.
4: Они нам помогли с беспилотниками, мы им гумпомощь отправляем. Но по-крупному наши проекты, которые могли бы быть связаны с Ираном, мы в них не вкладываемся особо. Ну,
3: я сейчас
4: более
3: не...
4: того, очень интересно. Росатом
3: не...
4: где угодно строит на наши средства атомные электростанции, а вот Иран плати.
3: То есть...
4: Бушеры мы строим на их деньги. И атомные станции в Иране мы строим на их деньги. Иранцы тоже так смотрят, что мы туркам так вот строим на наши средства, да? Вот, но она как бы наша, да, но на территории Турции, да, там Бангладеш, а в Иране нет, мы платите.
3: Венгрия,
4: платить
3: да.
4: не будете, мы тормозили строительство блоков. Они тоже так на нас посматривают и думают, тоже мне стратегические союзники. Ну и иди ваша стратегия. Что вы тут на Кавказе делаете, особенно на Южном? Мы вообще не поняли. Вам зачем? Они же, и это я цитирую, прямо это от них. Мы не ожидали, что Россия поддержит деарменизацию Южного Кавказа, нарушив баланс сил. Это иранцы.
3: Что значит деарменизация? То есть,
4: это Карабах. Потому что, что бы ни говорили российские власти, на какие бы формальные основы они ни опирались, и как бы ни аргументировали, что, конечно, если что решит Пашинян, то кто такой Владимир Владимирович Путин, чтобы как-то... прямо или косвенно ему противостоять. Он же должен сразу поклониться и сказать, ну, как Пашинян решил, понимаете? Они, иранцы-то думают, а как же безопасность России? Вы об этом не подумали? Вы чего-то косвенного хотя бы не сделали? Я вообще умолчу о том, что наши миротворцы 9 месяцев голодали вместе с карабахским населением из-за блокады.
3: Ну, ладно, это отдельная
4: тема. Это отдельная тема. Иранцы
3: тема.
4: Все это считывали.
3: Возможно, коснемся. Да. Но
4: да.
3: Я просто...
4: Поэтому мне... они пока слабо верят в нашу способность к стратегическому взаимодействию.
3: Ну, я
4: вот что я говорю как ясно.
3: Я понял, да. Я в данном случае просто 4 минутки у нас осталось.
4: Ой.
3: Хотел бы... Вот смотрите, с одной стороны Иран, у которого не очень хорошее отношение с странами залива, да?
4: Ну, само, оно ты... отличное. Они уже Армузский пролив все уже
3: не,
4: создали.
3: Это, мы об этом с вами тоже говорили. Да. И как вот это промежуточное наше положение влияет на отношение к нам со стороны Ирана и других стран, помимо Омана, залива, там Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов. Есть здесь какое-то противоречие или это, наоборот, выгодная позиция? Мы можем и с теми, а они могут нас использовать.
4: Давайте так, у нас очень хорошая историческая репутация в этих странах. И спасибо предкам. Спасибо императорскому православному палестинскому обществу. Многим спасибо. Востоковедам нашим спасибо. Спасибо нашей цивилизации, которая не предполагает бремени белого человека и не воспринимает себя на рубль дороже. Вот. Мы не высокомерны. Вот. Мы очень любознательны. Мы абсолютно не высокомерны. И мы оставили по себе, у нас наработана хорошая репутация. Репутационные потери мы понесли после Карабаха и после Сирии в этом регионе. Я сейчас не случайно, вот еще народ, из-за того, что у меня фамилия Наян, и я действительно 150% армянка, скажет, все вы про свой Карабах. Я не про Карабах сейчас, а про политику России, про репутацию. Я говорила не про армян. Не плюньте, но скажите, ладно, не нужны нам армяне. Хотя это не факт, и никто так не скажет, приличный человек, да? Все-таки армяне часть русской тоже цивилизации, часть героев, да.
3: Да, совершенно верно.
4: Да, одного Баграмяна хватит, чтобы назвать, да? Вот. Но репутационные потери были большие. Неважно, как мы это оправдываем, как мы говорим, что все правильно, что по-другому не могло быть. Нам не поверили. Мы понесли репутационные потери. Я говорила, что после Карабаха будет Сирия. Так оно и произошло. И все это видели. На нас надежды у них немного. Вот, они пока рассчитывают на нас в оперативно-тактических целях. А мы могли бы стать стратегической опорой. Мы могли бы, если не с иранцами, то есть не, если не сами, то хотя бы вместе с иранцами строить новый миропорядок. А мы никак не зажжемся. Мы пока хотим сохранить вчерашнее счастье и вернуться в эти самые 10-е годы, чтобы было... Можно было ездить в Европу, которой уже нету той, даже в 10-х годов, понимаете? Вот.
3: Но пока еще чистенько, да. И красиво, или нет?
4: Не везде. Меня возили. Не везде совсем. Даже более того, у нас чище. Вот я тут недавно была в Нижнем, восторг просто. В каком-то смысле фору даст Москве. И люди удивительные. И вот этот предпринимательский дух, почему я расспрашивала, это люди, уроженцы этого Нижнего Новгорода. Знаете, чем станет Нижний Новгород? В том числе это связано отчасти с Ираном.
3: Кем?
4: Вот мир ждет голод, а неизбежно. Вот все уже ясно. Голод будет. Все уже это уже мейнстрим, говорят. Нижний Новгород станет мировой продовольственной биржей.
3: Вот на этом мы, пожалуй, и на сегодня приостановим наши эссе с восточным орнаментом. Спасибо большое. Карина Геворгян, политолог, востоковед, была в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
4: Спасибо.
2: Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана. А затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
5: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
5: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор

«Эспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант «Дарья-и-Нур» – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Возгорание произошло на Ильском НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. На Украине пересмотрят решения, позволявшие предприятиям давать бронь от мобилизации. Основной период ОГЭ-2026 начинается в России. Подробности далее. Возгорание произошло на Ильском на МПЗ в Краснодарском крае из-за атаки БПЛА. Пострадавших предварительно нет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. Кроме того, там отметили, что обломки беспилотника упали на территории многоквартирного дома в Славянске на Кубани. Пострадавших также нет. В оперштабе добавили, что на месте работают оперативные специальные службы. Тем временем временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Саратова и Калуги, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Подразделение БАРС, боевой армейский резерв страны, создали в Кировской области для защиты от беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Соколов. Он отметил, что в пользовании подразделения находятся автомобили и необходимые технические средства. По словам губернатора, в БАРС вошли граждане, заключившие контракт о нахождении в мобилизационном резерве. Для них предусмотрены ежемесячные выплаты, денежное довольствие и сохранение среднего заработка по месту работы. Продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 в Севастополе сегодня, 2 июня, будет производиться по талонам. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что талоны – это временная мера. В течение дня будет подвоз топлива, чтобы была возможность восполнить запасы топлива на АЗС и открыть продажи завтра. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. Нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. Кабмин Украины поручил органам власти пересмотреть до 1 сентября принятое решение о предоставлении предприятиям статуса критически важных, который позволяет бронировать сотрудников.

0: сотрудников от мобилизации. Это следует из постановления украинского правительства. Издание «Страна» 1 мая сообщало, что власти Украины рассматривают вопрос уменьшения квоты для предоставления брони от мобилизации, таким образом увеличив приток в армии на 350-400 тысяч человек. Основной период сдачи ОГЭ-2026 стартует в России сегодня. Он продлится до 6 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены пройдут в 87 регионах России, образовательных организациях в 58 зарубежных странах. ОГЭ в этом году сдадут около 1 700 000 выпускников. Для проведения экзаменов будет задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов. Самыми популярными предметами по выбору участников ОГЭ в этом году стали география. Ее выбрали более 45% выпускников, информатика почти 39%, а обществознание более 38%. Ведомстве напомнили, что для получения аттестата об основном общем образовании выпускникам необходимо сдать 2 обязательных и 2 предмета по выбору. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Здравствуйте, друзья. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели.
2: Ну, вот время советов наступило, на самом деле, наши первые три, по крайней мере, новости, они как раз об этом. Можно будет по биометрическим данным, то есть не показывая паспорт, билет, там еще что-то, сесть на авиарейс из Москвы в Санкт-Петербург, ну и, соответственно, обратно, из Пулково в Шереметьево или из Шереметьево в Пулково. Историческое событие или так продолжается такая обыденность, постепенно в нашу жизнь входят вот новые вещи технические, за которые можно быть рад, мы должны быть рады.
3: Ну, я все больше и больше вижу в ресторанах и магазинах людей, которые давно перешли на сторону зла биометрии, то есть, да, которые улыбаются, знаете, вот там вот. Как бы это ни звучало нестандартно с точки зрения нейминга, но вот это «улыбнитесь в камеру», вас снимает скрытая камера, и так платите лицом. То есть в целом, ну, я смотрю, люди освоили, да, поэтому здесь как бы билеты, это несколько такая история у нас с вами сопряжена с безопасностью, с нашей, кстати, внутренней небольшой паранойей, да. Вот, а мне, например, я несколько раз ездил, правда, на поезде в Санкт-Петербург, и мне все время там было, я как-то попадал под дождь, и там крытый перрон, а я все время попадал под открытую часть, там наполовину, по-моему, открытый кусочек есть. Я все время под дождем показывал паспорт и все время говорил, ну, когда же можно сделать, будет биометрия, лицом заплатить, да, то есть лицом авторизоваться, да. Вот. А мы с вами знаем, что в авиации там вроде все крыто, дождя нет, но в целом я считаю, что это и не революционно, и не революционно. Это значит, что технологии проникают в нашу жизнь, это значит, что уверенность безопасности, службы безопасности, что это качественное, что это работает, тоже на достаточном уровне. И в целом это, в общем-то, цивилизованно, удобно, нормально. То есть, условно говоря, когда я вот делал загранпаспорт себе, я сделал себе не биометрию, и теперь чувствую себя немножко диким человеком. Да, вот люди, которые с биометрией проходят, они как-то паспорт провели там куда-то, посмотрела железяк и пошли дальше. А я, как Агафья Лыкова, да, то есть вот стою в очереди, чувствую себя неуютно, давайте так скажем. Да? Вот, поэтому это хорошо. Технологии идут вперед, это хорошо.
2: Как говорился, руины исторической эпохи, да?
3: Да, для обеспокоенных людей. Для обеспокоенных людей государство традиционно предлагает выбрать, что вы хотите. Хотите по паспорту, так кнопочку и поставьте. А если хотите по биометрии, тоже поставьте кнопочку, чтобы никто не обвинил государство в том, что оно заставляет нас там, вот, сдавать свою биометрию и всячески. Я не знаю, что с ней можно сделать, но вот люди обеспокоены, вот они такие вот.
2: Ну, тут, кстати, в списке наших тем этого нет, но очень активно на неделе обсуждались рекомендации МВД. А наши правоохранители советуют не оставлять свои персональные данные везде, где попало, ну, в общем, и их приберегать. Так что, может быть, вот тут вот и биометрия тоже, наверное, в этом ряду.
3: Не знаете, только... термин как пугалка персональных данных настолько сейчас стал размыт, да, к нему, я извините за выражение, даже куки некоторые пытаются отнести, а некоторые говорят о том, что и e-mail тоже персональные данные. Вообще, как бы персональные данные всю жизнь, это не про узнавание, а это про очень четкие координаты. Значит, прицел 120, там высота 14, и вот прям, что прям в окно влетело, да. То есть, по идее, это всегда был паспорт с пропиской, да, то есть, причем человек там живет должен быть, вот так-то, да, то есть, по идее, формально наша биометрия нашими персональными данными не сильно является, да, то есть, ну, так, если в терминах, да, а то, что правоохранительные органы говорят, что не надо, ну, аккуратнее, ну, вообще всегда надо аккуратнее, да, то есть, всегда надо и паспорт желательно не показывать, но если у вас на проходной говорят, покажите, предъявите паспорт, или вы не пройдете, ну, что вы сделаете? Ну, вы же не будете потом говорить, ну, вот я до сих пор хожу, кто-то в бумажке записывает, да, то есть вот, а кто-то сканерит. Тут вопрос, что хуже, отсканерил бумажечку или вот написал? Знаете, я вас уверяю, оба варианта очень достаточно криминальны отчасти, да, то есть и самый простой способ, это действительно... когда нашу биометрию подтверждают где-то там, на сервере госуслуг, и это не попадает в руки охранников, например. Но не у всех это есть. Но я думаю, что мы где-то очень близки к тому, что рано или поздно, вот как на шлагбауме, если кто-то за рулем ездил, вы же помните, как раньше наживались на нас люди, которые стояли у шлагбаума, там им надо было загадочно кивнуть. Вот, а сейчас просто по номерам приезжаешь, заезжаешь, и прям очень хорошо.
2: Звонишь, думаю, по телефону, и тебя открывают, да?
3: И так тоже, да, то есть, и оказывается, так можно без людей, и можно без каких-то всех этих унизительных процедур. Я уверен, что рано или поздно мы везде дойдем до того, что вся, по крайней мере, регистрационная система будет автоматизирована.
2: Ну, тут вот, да, философский вопрос, когда наступит момент, когда не нужно будет никакие паспорта вообще иметь, в принципе, или там, не знаю, другие карточки, может быть, еще что-то, как считаете, или такое не наступит никогда?
3: Ну,
2: вот этот, как там, краснокожая паспортина в прошлое мигрирует.
3: Ну, она просто станет виртуальной, да, то есть она просто станет виртуальной. То есть появятся какие-то виртуальные сущности. Ну, какая разница между бумажкой и виртуальностью? Мы же уже сейчас с вами понимаем, что это, ну, судя, по крайней мере, на биржу, когда мы смотрим на оценку виртуальных компаний физических, мы видим, что виртуальность стоит и подороже, да, причем кратно подороже, да. Вот, та же история произойдет с паспортом, мы постепенно начнем признавать виртуальные документы, как нормальные физические. Понятно, что это не за один год. Это очень большая инерционность. Потому что, например, уже сейчас можно свидетельства о собственности, все разнообразные свидетельства о собственности, еще чего-то, они вполне себе живут в электронном виде. Люди всегда просят бумажку. Всегда просят бумажку. Хотя чисто технически, если представить себе, как хранятся данные в нотариате, да, и в Росреестре, да, там они хранятся несколько копий в разных дата-центрах, в разных частях страны. Если представить себе, что они будут уничтожены, то и, в общем-то, свидетельство о собственности уже не понадобится, да, то есть, ну, потому что, значит, видимо, произошел какой-то глобальный катаклизм. Но, тем не менее, люди все равно требуют эти бумажки, которые они потом стирают, теряют, жгут, прикуривают на них, что только не делают с этими бумажками, вот, но они все хотят видеть эти бумажки, да, то есть, вот. Но в целом мы уже сейчас достаточно давно обеспечены вполне себе виртуального качества документами. Это время, это уже вопрос больше не к нам, не к технологиям, мы технологически все сделали. Давайте так скажем, Алексей, мы все сделали, да. Дальше все зависит от вас как от гражданина, от вас как от журналиста, да. Чем больше будете людям объяснять, что цифры – это хорошо, тем, ну, вы приблизите срок, когда действительно бумажки больше не понадобятся.
2: Нет, ну я-то штанами дырку в плотине затыкать не стану, понимаешь, это бесполезно, и прогресс остановить невозможно. У меня, правда, был легкий шок, когда свидетельство о собственности на жилье выдали, знаете, раньше была, так сказать, бумага с водяными знаками, да, там была печать, да-да-да, она была цветная такая, а вот при очередной там сделке, да, вот у меня появилось просто чуть не на лист А4 там что-то напечатано.
3: Да.
2: Так что, ну вот, я немножечко был в шоке, но теперь, в общем, к этому привык. Теперь еще, так сказать, одна цифровая инновация — единый универсальный QR-код. Ну, раньше, как я, насколько я, правда, это не видел ни разу, оказывается, народ платил, значит, через наклейки, да, на кассах, а теперь, значит, будет только одна. Ну вот расскажите, зачем это было надо, и как это будет работать, и к чему приведет?
3: Там все чуть проще. Слов вокруг этого много. На самом деле, это была большая битва. Каждый банк, у которого стоял терминал, да, предлагал платить через его терминал своим QR-кодом. То есть был QR-код от Альфа-банка, был QR-код от Сбербанка, был QR-код от ВТБ. Ну, у всех же свои есть платежные терминалы, да, что приводило к нездоровой конкуренции. Потому что если у вас монополия, да, то есть когда я клиент другого банка, да, то есть я же должен заплатить, ну, понимаете, как это происходит, да, вот единый платеж. Но у нас это были истории, знаете, очень похожи банкоматы, да, то есть у нас же очень долго государство добивалось, чтобы тарифы для частных лиц были одинаковые у всех банкоматов. Здесь примерно такая же история. То есть каждый банк, я не буду показывать пальцами на самый крупный, да, то есть вот каждый банк, вот, и если вы хотели платить через него, с вас бралась дополнительная комиссия. Это минус конкуренция, да, вот в конце концов Центральный банк настоял, что был единый QR-код, единый тариф. Все. Вот если вот так вот. Для нас это с вами... ну, мы же не можем сверить с вами в кофейне в одной и в другой. Там, ну, ценники там где-то там 350 рублей, где-то 360. То есть они же все чуть-чуть болтаются, поэтому сказать, что из-за QR-кодов, из-за конфликтов здесь ценнику для вас там на 5% выше, нет. Но банки из-за этого ворчали. Да? То есть это вопрос просто такой доступа, равного доступа к среде. Вот такой, то есть, неконкурентный. То есть, типа, если вы хотите, чтобы у вас кофе было лучше, да, то есть дешевле, ставьте наш, там, с нашего счета платите. То есть это просто выравнивание. Никаких здесь иных других смыслов нет. Нас это не сильно касается. Это исключительно внутрибанковская война.
2: А у меня вопрос дилетант, как я его называю. Я, например, вот QR-кодом нигде и не плачу. То есть это я должен телефон открыть, разблокировать, зайти в приложение, где у меня сканер, навести сканер. Если я могу просто телефон приложить, то зачем мне все эти манипуляции?
3: Это просто вопрос у кого-то. Да, вот у меня, например, я так и не настроил себе прикладыванием телефона. Да? То есть, но я... Обычно вообще плачу даже карточкой, несмотря на всю свою современность, я просто карточкой плачу.
2: Карточкой я тоже, да. Ну, да.
3: Была у меня история, я потерял карточку, пока мне ее везли, я с интересом чем-то надо было платить, и я там, ну, навел фотоаппарат, навел фоточку, QR-код там сразу определился, нажал на кнопочку. Ну да, чуть потягомотнее, чем какими-то другими средствами, но в целом работает. То есть здесь я не вижу никаких... Ну, и даже у нас сейчас чаевые, обратите внимание. К вам, когда приносят в ресторане, вам дают чек, на чеке QR-код. И дальше вот эта вот тягомотинка такая, ну, так как она вынесена с точки зрения даже налоговой истории больше, да, так можно было одним платежом сделать, чтобы потом отчехвостили, да. Но там возникают там свои какие-то разнообразные истории. Поэтому чаевые должны пойти отдельным платежом. И вот вы QR-код платите, то есть если все по карточке, то вы платите, то QR-код у вас идет, то есть то чаевые идут в основном через QR-код. Вот, и там, да, вам предлагают заплатить либо этим, либо этим, либо этим, то есть там вам начинается история, каким вы хотите, через СБП какого банка или какой карточкой. В этом плане, если будет единый QR-код, будет все очень, ну, мне кажется, попроще, поудобнее.
2: Ну, по крайней мере, да, все понятно. Ну и тоже, не знаю, историческое, не историческое событие. В конце июня в нашей стране будут доступны сети 5G. Но на нас это, насколько я понял, никак не скажется. Там, по крайней мере, комиссия по радиочастотам свои решения вынесла и предоставит доступ так называемой большой четверке сотовых операторов, но все остальные смогут использоваться позже. Хотя нам, наверное, это не важно, потому что мало у кого есть соответствующие гаджеты, скажем так, правильно? Или что-то еще интересное?
3: Вы знаете, гаджеты почти сейчас у всех, их несколько лет уже они с возможностью приема 5G поступают. У нас, наверное, больше санкционная история. Если помните, когда санкции были введены, сколько лет уже прошло, мы тогда как раз, кстати, много бодро говорили о том, что мы им ответим, у нас будет и 6G, и 7G, импортозамещение придет. Пока не пришло, но появится у многих, появится иногда, не всегда, появится 5G, но это будет скорее рисуночек такой, знаете, маркетинговый. Да? Это значит, что на этой подстанции тестирование 5G осуществляется. Это совершенно не значит, что вы будете находиться в рамках соты 5G. Да? Тут больше того, скорее всего, раньше, чем конец 27-го года, судя по вот каким-то там разным историям, мы не ожидаем такого плотного внедрения. По сути, 5G это будет, знаете, как история про то, что где оно будет, когда появится. Вот это такая маркетинговая история, да, то есть чтобы вы потом героически, видя, что в вашем телефоне в основном находится в зоне 5G, переходили бы туда. Но давайте так еще честно признаем, для обычного пользователя я подозреваю, что 4G, что 5G при его наличии, это приходит сейчас в последнее время обязательно упоминать, что при наличии интернета, если он есть, то 4G, что 5G для нас с вами будет в целом все равно. Да? То есть это просто история про ну, таких скоростей, которые дают 5G, нам они с вами не очень будут нужны, ну просто в силу там. Мы же не смотрим, если мы смотрели с вами кино в онлайне на 10-кратно ускоренный, ну, может быть, да, или там каким-то там супер хайф разрешения, да, то есть, но в целом обычному человеку 4G выше крыши, а вот 5G это больше такой технологический уже будет история, это роботы, это беспилотные автомобили, ну, и нам заодно приятно, да, давайте так скажем, да, и нам заодно приятно. Вот, поэтому мы увидим этот маркер, он скорее больше такой рекламный, да, то есть вот.
2: Ну, есть еще одна проблема, не проблема, но у нас вот тот диапазон частот от 4 до 4,4 ГГц, он, как правило, используется компетентными органами, я так скажу. А ведь вот насколько я понял, вы меня, так сказать, поправьте, если что, то сначала хотели вот эту всю историю запускать на российском оборудовании, и там можно другую частоту какую-то вшить, а российская пока не готова. И запускают на иностранном, а иностранное как раз адаптировано вот под это 4.4.4. Так это или нет? Опоздали с нашим оборудованием?
3: И да, и нет. Несколько разные смешанные истории. Давайте первую часть. Угу. Например, айфоны, которые поставляются в разные страны, модуль Wi-Fi, например, настроен на очень разные частоты. Там нет одной частоты. В разных странах по тысяче причин, да, бывают разные какие-то исторические истории. Ну, как примерно ширина колеи для железных дорог. Есть европейская, есть российская, есть американская, кстати, да. Вот. Ну, так получилось, да. То есть, ну, что же мы тут будем сравнивать, да. То есть, вот. А, соответственно, с 5G следующий фокус произошел. А если с 4G все более-менее понятно у нас было, да, то есть это более-менее одна частота, то с 5G у нас на этих частотах очень много военных было исторически. Ну, так получилось. Они у нас давно развивались, и как-то они раньше начали, наверное, в эту сторону двигаться. И поэтому очистить частоты, сделать 5G единой, это оказалось очень дорого. То есть нужно было не просто поменять военным частоты, но еще и заменить все оборудование. То есть, ну, по большому счету, да. То есть тогда приняли решение поступить так же, как и с Wi-Fi, да. Для каждого региона выбирается своя частота, потому что военные на разных частотах там идут. Ну, что можно выделить. То есть у нас такое будет лоскутное одеяло, но опыт этих лоскутных одеял есть. Ничего такого здесь криминального нет. Чипы даже того же 5G поддерживают разные частоты внутри себя. И в зависимости от того, под каждую страну они точат. Никаких там санкционных историй, насколько я знаю, нет. Приезжать будет. Вот. То есть мы просто, из-за чего вся эта ажитация должна быть, для их производства мы должны как бы сдавать производителям те частоты, которые у нас есть. Да? И они просто будут их впихивать. Сейчас повторюсь, у каждой страны, именно поэтому, кстати, иногда бывает история, когда только-только появляются новые телефоны, их завозят, там дальше начинается, когда мы смотрим их перечня. Есть китайский, есть немецкий, есть французский, да, то есть под каждую страну идет своя настройка. И да, программно можно переключаться, но это надо просто иметь в виду. Поэтому ничего здесь страшного нет, беспокоиться из-за этого не надо. Просто еще раз повторюсь, для того, чтобы... То есть стоимость, знаете, как, стоимость геморроя на разночастотных 5G, то есть не на одной частоте, она там где-то в этом диапазоне болтается, но в разных частях, да, оказалась дешевле, то есть проще было оставить все как есть, военным сказать, работайте как есть, да, не потому что там вот, именно военная история, а именно просто потому что нет никакого смысла, слишком дорого все это заменять. То есть, да, дешевле оказалось оставить как есть.
2: Военные, это важно. Ну, то есть я хочу уточнить, если некто со своим айфоном поедет в другую страну, там его айфон автоматически перенастроит. Или в другой регион России, или нет.
3: Ну, подождите, так же, как и сейчас. Мы же с вами ездим, поедем, и ничего не происходит. Да? Понял. Мы приезжаем в другую страну, мы цепляемся к тем частотам, которые там, а не которые у нас есть. На самом деле наши чипы поддерживают все частоты, которые... Ну, иначе было бы странновато выпускать... Ну, были, наверное, как я понимаю, в самом начале, чипы в Россию, чипы в Германию. Так как они же все перемещаются, поэтому нужно было обеспечить сродственность, да? То есть, соответственно, чтобы вы прилетали, вам что, менять чип, что ли? Ну, нет, конечно, да? Вот, соответственно, в каждом чипе заложена возможность работать в тех или иных частотах. Их много там. То есть, поэтому здесь это больше такая, знаете, с технической стороны это все очень скучно, но для нас это немножечко волнительно. Да? То есть не надо волноваться, все будет работать.
2: Ну, да, живем дальше, там будет видно. Да? И вот сейчас пугалка. Да? Минпромторг исключил из перечня товаров, которые завозятся по параллельному импорту, следующие марки, а это практически, так сказать, весь компьютерный ряд. Acer, Asus, Hewlett-Packard, Dell, Intel, Samsung, Toshiba. Речь идет о ноутбуках, персональных компьютерах, серверах и накопителях. То есть вот это все теперь по параллельному ввозить будет нельзя. Успокаивайте, пожалуйста, если возможно.
3: Смотрите, да вообще прекрасно все. Смотрите, если вы пользователь продукции Apple, да, то мы с вами видели все. Да? Мы видели, когда Apple официально в Россию не завозился, но он у нас был. Да? Мы видели, когда он завозился, он тоже у нас был, естественно. Да? И сейчас его тоже официально не завозят, он у нас есть. Как вы думаете, какое самое счастливое время было для потребителей продукции компании Apple?
2: Сейчас. Ну, видимо, сейчас, да, раз вы спрашиваете.
3: А объясню почему. Нет, просто объясню. Когда вы что-то завозите официально, все это участвует в гостендерах, да, вот Hewlett-Packard, вот эти все компании, да, они, соответственно, это затраты на то, чтобы соответствовать и государству, да, то есть, соответственно, и ноутбуки, и техника дороже. Когда не по параллельно, когда по параллельному импорту или контрабасам, да, то есть это все всегда дешевле, да, то есть, по большому счету, продукция компании Apple в России никогда не была дешево, и так дешево, как сейчас, да, то есть, вот если посмотреть на ценники, они прям очень хороши. А, поэтому все, что касается продукции компании Hewlett-Packard и он же с ними, я думаю, что для частных лиц, так как их будут завозить в серую, давайте назовем, никуда они не денутся, они будут на рынке стоять, вот, их будут завозить в серую. А, соответственно, если в серую, ну, давайте честно скажем, это минус налоги, минус издержки. Приехали, купили, уехали. Да? Соответственно, возможно, даже будет дешевле. Единственное, кому сильно не повезет в этой истории, это нашим любимым чиновникам. Да? Я уверен, что они выкрутятся. Да? Но в целом мне бы, конечно, искренне хотелось, чтобы вместо вот этих продукций прекрасных компаний, да, им бы поставили ноутбуки наши отечественные сборки, чтобы они скрипели, пищали, пыхтели, дымились и еще что-то. Там, не, на самом деле, будете смеяться, собирать-то будут из тех же частей. Да? То есть, но вопрос, то есть это просто вообще история вот с этой техникой, это откровенный лоббизм наших сборщиков, которые говорят о том, что они собирают отечественные ноутбуки. Но мы с вами понимаем, что там отечественного нет ровным счетом вообще ничего. Даже корпуса, которые, в принципе, можно было бы штамповать, они штампуются, но все равно пластмасса с катализаторами оттуда завезенными, да, то есть, ну, потому что фулфилмент, он должен быть хоть тоже хорошим, да. Поэтому сборка, вещь вообще, это считается одной из самых важных тонких частей. Если помните, сколько налаживалась сборка автомобилей в Калуге, она налаживалась очень долго, и фордов под Питером тоже достаточно очень долго. Хочу заметить, что когда сборка закончилась, ну, в том смысле, когда они все ушли, все это оказалось никому не нужным, да, поэтому я вот не очень понимаю, когда нашим ноутбукам, сам же впадаю в этот грех, когда ноутбукам отечественной сборки представляется статус отечественного, да, никакого, ничего там отечественного нет, это просто откровенное введение в заблуждение. Но я бы хотел, вы знаете, я объясню, почему я бы хотел, чтобы они попользовались. Мне кажется, что наши чиновники, так как они всегда пользуются только либо компанией Apple, либо компанией Samsung, им бы надо попользоваться отечественной техникой для того, чтобы четко и рационально понимать. Ну, вы же тоже знаете, вот беда с автомобилями, да, то есть если ты не пользуешься отечественными автомобилями, ты ратуешь за то, чтобы все чиновники пересели. Была у нас такая история, когда хотели пересадить всех чиновников на «Волгу», по-моему, если мне память не изменяет.
2: Да, это Борис Ефимович Немцов, он тоже не дожил до иноагента, но тем не менее его идея была, когда он вице-премьером был.
3: В общем, короче, история с вот этим сейчас параллельным импортом – это исключительно лоббизм, исключительно желание продавать по госконтрактам нашу продукцию сборочную. Она, естественно, дороже, не должна, потому что это издержки добавляются достаточно существенные. Я искренне надеюсь, что чиновники все-таки наконец-то получат наши отечественные компьютеры, и у нас история именно с отечественностью все-таки после этого как-то даже не пересмотрится, а останется более реальной. Потому что все-таки надо хотеть желаемого, то есть надо хотеть и желать того, чего можно достичь. Ну, я не уверен, что мы вот в этой борьбе импортозамещения и попытке сделать отечественные процессора или отечественные ноутбуки, или отечественные компьютеры, Ну, доберемся до действительно отечественных. Это только Китай так может от нуля до конца, и то не все. Поэтому здесь я наблюдаю с этим с некоторым сарказмом, но с удовольствием. Надеюсь, что все-таки чиновники не избегут, знаете, они, я просто знаю, они тщательно всяческим образом избегают отечественной техники, но мне бы хотелось, чтобы отечественная техника их догнала.
2: Ну, тут большой вопрос, будут ли они поставляться в наши офисы наших чиновников, вот эти вот отечественные.
3: Хотелось бы, очень бы хотелось бы, очень бы хотелось, потому что тогда бы с ними, ну, у нас был бы с ними диалог нормальный, понимаете? А так они, конечно, сейчас очень далеки от народа. Если они хотят что-то поставить народу, мне кажется, им надо попользоваться этим.
2: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин, оставайтесь на орбите.
1: Клименко советует.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Ой, то вечер
0: на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».

0: Клименко советует.
1: Продолжаем разговор. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики. Потрясающая история из Китая, который ограничил право на выезд специалистов в стратегически важных отраслях, прежде всего по искусственному интеллекту. Был некий скандал с фирмой Манус, вроде как они переехали в Гонконг, то есть практически, или в Сингапур, прошу прощения, Сингапур, но потом были перекуплены компанией Мета, которая считается у нас запрещенной, экстремистской и так далее. Вот. Ну, то есть это фактически аналог того, что на Украине происходит. Скоро будет такое ТЦК и искусственного интеллекта по китайским городам ходить и никого не пускать, или как? Ну, правильно делают вообще? Нам так надо?
2: Слушайте, нет, с нашей точки зрения, наверное, неправильно, да, то есть почему? Потому что нам бы хотелось, чтобы эти специалисты приезжали к нам и нам помогали. Но надо признать, что было же всегда подписка о невыезде. Вот у меня была там норма секретности какая-то, форма секретности была, когда я закончил Можайку, там спутники, прочее. Вторая была, по-моему, какая-то группа была, там 5 лет невыездной. Да? Кто-то было 10 лет невыездной, кто-то 15. Вот надо признать, как произошло фантастическое. Да? То есть я вот очень хорошо помню, как формировалось понимание людьми, что виртуальная реальность что-то стоит, это когда на бирже появились первые компании с виртуальной, да, то есть они никак не могли понять, как это все. Вот так же здесь надо признать, что технологии, алгоритмы искусственного интеллекта стали государственной тайной. И Китай в этом плане, я думаю, что и Америка в этом плане тоже озабочена, просто Китай в этом плане чуть менее склонен политесса разводить, они очень конкретные, они и с искусственным интеллектом точно так же, у них вот эта история этика искусственного интеллекта, это все не про них, надо отдать должное, они и в медицину внедряют очень активно, и в автомобильный беспилотный транспорт. А, кстати, из-за этого Америка, кстати, пишет регулярно в статьях, что у них с искусственным интеллектом они отстанут от Китая, именно потому что Китай просто внедряет и все. Да? То есть они в этом плане, то ли это конфуцианство, то ли это какие-то иные принципы, да, то есть они как-то более к искусственному интеллекту относятся рационально, да, именно поэтому, я думаю, они действительно высоко оценивают важность алгоритмов и, соответственно, ограничивают выезд, вот такие они, ну, ради там справедливости надо добавить, что Китай большой, поэтому человеку есть куда перемещаться, север, юг, тропики, море, океан, степи, там, у них там есть все, и горы, поэтому там все-таки человек может даже ограниченные выезды поменять, отдыхать, где он пожелает. Поэтому здесь... Но в целом, еще раз, конечно же, Китай есть, я думаю, есть что беречь сейчас.
1: Вот такой странный вопрос. С вашей точки зрения, притягательность Запада по сравнению с Китаем на данный момент, она какова? Потому что если там рассматривать 20-30 лет назад, все очевидно, все там стремились, ну, многие, по крайней мере, поехать, заработать, пожить вот в этой, так сказать, сияющем граде на холме, а сейчас как думаете?
2: Ну, стратегия китайцев, у них всегда было очень избыточное же население, они прям вышвыривали своих детей на обучение в весь мир, да, и в целом, я думаю, в результате оказались правы. Безусловно, в первые годы, как я понимаю, возвращающихся было очень мало, но прям, знаете, как с того времени, как Китай стал технологичным, а надо признать, что он стал уже технологичным, я думаю, что глобальный отток в Китае вообще уменьшился. В моем общении с китайцами они все абсолютно удовлетворены своей страной, у них очень такой, знаете, 5000-летний патриотизм, да, то есть у них, по их мнению, Китай сейчас уже близок к тому, чтобы занять достойное место. И для тех, кто даже уезжал, сейчас большой стимул вернуться. Китай никогда не отсекал тех, кто уехал. Они всегда были готовы их принять, всегда готовы были им платить. И в этом плане я не думаю, что у китайцев есть какой-то конфликт между отъехавшими, диаспорами и китайцами, которые живут в материковой части. Они в целом... Ну, мы видим некоторые расхождения, хотя с нашей точки зрения они очень такие странные, там, Тайвань, Китай, Гонконг, и вот они все вроде примерно как бы одинаковые, но вот у них там есть какие-то свои истории, за которых они даже готовы повоевать, но в целом сам по себе Китай, мне кажется, сейчас чувствует себя очень даже хорошо.
1: Ну, кстати, говорят, что север и Китай чуть не на разных языках разговаривают. Это мы так думаем, да, нет, что они все там китайцы.
2: Внутри столько всего. Я уверен, что похлеще, чем у нас. То есть разница и языковая, и национальная, и кто смотрит китайские фильмы, их сейчас очень много стало, да, то есть китайцы очень разные. Ну, то есть если приглядишься сперва, конечно, надо приглядиться, так-то они все одинаковые, а потом смотришь, есть большие, есть маленькие, есть какие-то узкоглазенькие совсем, есть какие-то и не очень даже узкоглазенькие. То есть у них там хватает своего разнообразия, кстати, между прочим, видового очень сильно.
1: Да, даже если посмотреть на Си Цзиньпина и Ван И, например, министра иностранных дел, ну, абсолютно разный тип лица, да, что удивительно. Да. Ну, кстати, и в Индии та же история, так что это мы так воспринимаем, что они одинаковые. А нет, вспоминается, помните, да, замечательный фильм «Мимино», как Фрунзе Камкартчян и Вахтанг Кикабидзе едут в лифте, с японцами там, правда, да? И японцы друг другу говорят, что все эти русские на одно лицо. Это замечательная история. Война такая, вот вроде как и в других сферах тоже она есть, в экономической, тем более между Европой и Соединенными Штатами. С удивлением я прочел, что Еврокомиссия хочет откусить большую часть спутниковых радиочастот для европейских операторов. То есть то, что сейчас Илон Маск условно сотоварища занимает, они хотят прибрать под себя, если я правильно понял. Там лицензии заканчиваются в 27-м году, а вот продлевать их пока не спешат. Что тут за катаклизм? Объясните, пожалуйста.
2: Ну, обычная конкурентная борьба у Старлинка на самом деле. То есть Маск идет впереди планеты всей всегда, это надо отметить. И с Теслами он был первым. Но обратите внимание, сколько сейчас электромобилей. И они стали сейчас абсолютно стандартами. Плюс китайцы сейчас, конечно, выдают на гора совершенно чудесные гибриды. И Маск становится обычным производителем автомобилей. То же самое со спутниками. Да, конечно, в космосе сейчас у Маска больше всех спутников. Но там сзади идет и Франция, сзади идут, в общем, наступают на пятки. Даже мы, хотя запустили это пока всего 16 спутников, но очевидно, что в небо забросить можно сразу много. И я не думаю, что это будут какие-то большие проблемы, если мы решили проблему с запчастями. Там с Китаем, например, там с кем-то же мы решили эту проблему, откуда-то же взялись спутники. Вот. И понятно, что теперь выясняется, а кто где над кем будет вещать. И в этом плане по существующему радиочастотному кодексу каждая страна определяет вообще, что можно сделать. Да? То есть мы, например, у нас есть спутники, которые летают над Индией, но мы туда не вещаем, потому что нам не разрешают это делать. И здесь каждая страна свой интерес блюдет. Я думаю, что европейцы будут использовать частотный ресурс как давление на Маска через него на Трампа. Это к вопросу тарифов, к вопросу разных историй, в конечном итоге сломаются. В конечном итоге, скорее всего, будет какая-то аукционная модель, и они будут делить более-менее равномерно, потому что Маску, конечно же, надо не только Америка, но ему нужна Европа, она платящая наиболее хорошо. Вот. И здесь будет достаточно, я думаю, занимательный спор, который мы будем наблюдать, не менее занимательный, чем идет сейчас по тарифам. Не по частотам, а по тарифам примерно будет одно и то же.
1: А условно говоря, вот я пользуюсь интернетом, вот этим спутниковым, да, у меня там терминалы какие-то есть, вот если там они займут, европейцы, какую-то часть вот этого рынка, а я вот хочу, например, пользоваться Старлинком, у меня будет такая возможность?
2: Извините, можно за дурацкий вопрос, где вы хотите запользоваться?
1: Ну вот там я живу, нет, во Франции я условно живу, вот, значит, они поделили,
2: По остаточному принципу будете пользоваться. Если оставят ему какую-то частоту, на которой он может будет вещать и принимать сигналы, значит, будете пользоваться. Не оставят, значит, вам придется пользоваться французской сетью, я не знаю, как она называется, как это называется, там, или кто будет, немецкая какая-нибудь
1: сеть? Ну, так, Виасат какой-нибудь, да, например?
2: Да, то есть также, так как Маск, понимаете, он сейчас превратился, когда он запустил, так как это был большой риск, на него все наблюдали, сейчас это стала очевидная и понятная бизнес-история. Я думаю, сейчас таких же историй, как наша, мы посчитали, что 300 спутников хватит, чтобы по разным траекториям постоянно висеть над Россией, обеспечивать доступ, да, то есть совершенно не обязательно запускать 10 тысяч спутников, да, то есть 10 тысяч спутников это Маск запустил, чтобы заплатить весь мир. Если вы хотите всю Россию, 300 спутников хватит, да, то есть Франции, может, хватит там 200, например, да. Вот, и я думаю, европейцы будут максимально монополизировать рынок ровно до тех пор, пока не договорятся о каком-то разделении либо данных, либо еще чего-то. Ну, это актив, который надо разменять.
1: А вот тут тогда такой вопрос, ведь есть все равно самодеятельность людей. Вот, например, ставишь ты антенну спутниковую, да, и ты же можешь этой антенной схватить, условно говоря, не обязательно российский спутник, но и какой-нибудь заграничный или нет? Ну, то есть вот у меня я себе купил где-нибудь там на либо...
2: Формально мы сейчас можем, пытались у нас здесь почитать спецлитературу люди, достучаться до старлинковских сервисов, да, неофициально не достучаться, да, то есть официально на территории России мы не согласовали Старлинку возможность вещания. Формально он не должен этого делать. Я, кстати, не знаю, может ли он делать втихаря, так, чтобы мы это не видели, да, то есть, ну, например, обслуживать каких-то шпионов секретных, да. Вот не знаю, честно говоря, да, но вот формально, юридически, да, Маск не имеет права над нами работать, и он не работает. Поэтому, если вы будете стучаться в спутник, то в нормальном режиме, еще раз повторюсь, я ничего про шпионов не знаю, может быть, там есть какой-то секретный код, который вы отстучите там морзяночкой, да, то есть и вас спутник обслужит, да. Вот. Но вообще не должен, он определяет геопозицию, где он сейчас летит, и он над этой точкой не работает.
1: А, ну да, как, собственно, и было вот зимой, что ли, этого года.
2: У нас же вот была история по разграничению, по линии разграничения, был же большой. Да, мы пользовались старлинками, наше подразделение. Вот, и они попытались нас отключить, трудно сказать, насколько успешно, но действительно такая история была.
1: Опять про китайскую экспансию. Financial Times выяснил, что, оказывается, биометрические паспорта в Великобритании делают фирмы, которые аффилированы с китайцами. Ну, там французская компания, еще какую-то упоминают, которые, собственно говоря, являются дочками или там структурами китайских фондов. И более того, с 2024 года Минторгом Соединенных Штатов они занесены в черный список. Кто ж так прокололся? То есть, как бы теперь получается, что китайцы знают об британцах больше, чем нужно, и чем хотелось бы последним.
2: Во-первых, конечно же, они не знают. Речь идет о владельцах, о создателях этих историй. Там даже пока никто не обвиняет, что... То есть, ну, просто вы инвестор, да? И там речь идет о том, что среди инвесторов есть китайцы, те, которые запрещенные китайцы. Да? То есть мне это немножко загадочно, потому что я подозреваю, что вместе с деньгами и инвестициями они, возможно, привлекли технологии. Более того, я подозреваю, да, что все вот эти чипы для паспортов сделаны в Китае. Но согласитесь, это уж прям совсем. Да, вряд ли это сделано в Лондоне. Маловероятно, что это сделано в Лондоне, потому что требуется достаточно хорошее производство. Это же не просто взял чип и напечатал, да, то есть это действительно серьезное, там, достаточно промышленное производство. И это не один завод, это еще подрядчики и прочее, прочее. Поэтому здесь я думаю, что это внутреннее... давайте так, вот, Владимир Ильич Ленин в свое время, это когда они там друг с другом спорили, их называлось внутрипартийная дискуссия, да? Угу. Это внутрипартийная лондонская дискуссия, да? То есть это они таким-то образом выдавливают своих оппонентов, да? Ищут иноагентов среди себя, да? То есть вот не нравится им какой-то учредитель, говорит, о, он иноагент, давайте его выгоним. Свой некий аналог наших иноагентов. Потому что очевидно, что это не как-то... То есть владение и понимание, вот то, о чем вы сказали, знание о каких-то секретах, это, конечно, очень разная история. Они просто не хотят видеть и в акционерах тоже те китайские компании, которые, возможно, с ними не сотрудничают, или им как-то подозрительно. Ну, вы же помните эту смешную историю, когда... Хотя она, возможно, не смешная, кстати. Когда американская делегация у Китая, улетая из Китая, уничтожила все гаджеты, которые китайцы дарили. Вот. В целом, с одной стороны, выглядит смешно, с другой стороны, примерно себе, представляя себе китайцев, да, то есть, может быть, это и не так смешно, да, то есть, вот тут мы с вами не знаем.
1: То есть, вы в коварстве все-таки подозреваете, да, китайцев?
2: Ну, как их не подозревать в коварстве? Это, слушайте, посмотрите их любую дораму, там сплошные коварства, драконы, фэнтези какие-то. Я вот смотрю, думаю, у меня прям ужас. Неужели, если у них такой эпос такой, знаете, ну, значит, с ними тоже что-то ненормальное, да, поэтому они там все там, то они видят стоимость денег, то они видят стоимость нефрита золотого, то еще какая-то история. Смотришь, думаешь, господи, они же должны быть прям совершенно параноидальные шизики, да, поэтому здесь ничего такого прям я не вижу, да.
1: То есть не электронику надо было им дарить, по мнению американцев, а тот же самый нефрит, панд каких-нибудь,
2: да,
1: это что-то,
2: да,
1: такое.
2: Да, панды, вообще-то у них такая история отдельная.
1: Ну да, они не отдают, да, только, так сказать, на время, не навсегда, да, это у них, но... Но вообще, в принципе, а если технически рассматривать, вот этот чип, ну, он, предположим, произведен в другой стране. А какие возможности он дает той стране, в которой он произведен, на территории, соответственно, вот Великобритании? При желании.
2: Чисто теоретически, там есть какой-то аварийный вход, дырка для китайских спецслужб, да? Ну, чисто теоретически. Но вы знаете, когда в миллиарде чипов, да, то есть вы пытаетесь найти что-то, ну, как правило, это же все проверяют 1000 программистов, 1000 служб безопасности. Там просто достаточно, можно зашить, как это называется, там, какой-нибудь обходной маневр, да, вот, но это будет вскрыто, это не так просто сделать. Тем более сейчас, как ни парадоксально, искусственный интеллект наброшен, он не только вскрывать умеет, но он еще ищет ошибки очень сильно, да, поэтому здесь... Честно говоря, я думаю, что здесь, вот именно в этой частной истории, как раз под шпионаж, под угрозу шпионажа, да, то есть под угрозу, да, маскируется исключительно денежная история. Исключительно денежная история. Изгнать или лишить права голоса партнера под соусом того, что за ним, за его спиной стоят злые китайцы, которые там как-то хотят повлиять на гоев, например. Да? То есть, ну, на гоев мы знаем, кто хочет влиять, но в данном случае китайцы хотят повлиять на... великих англичан. То есть, вот, ну, не дадим, не уступим ни процента. То есть, не думаю, что какие-то иные мотивы в этой части вообще хоть как-то представлены.
1: Ну да, так повлияешь через чип, и человек на голосование поставит галочку не в той клеточке.
2: То есть, ну, это все, еще раз повторюсь, черное зеркало. Тут тоже, знаете, есть какие-то вещи, которые могут быть повторены, да, то есть, да, возможно, да, но на практике это теория. На практике, конечно, все это именно в массовом объеме неосуществимо. В частном порядке все что угодно.
1: Вот приучили вы меня с осторожностью относиться к громким трескучим фразам. Вот одна из них. Microsoft и Nvidia, ну, вполне себе уважаемые игроки на рынке соответствующем, объявили новую эру персональных компьютеров. Будут выпускать новые машины. Они, правда, дорогие, по 5 штук, уж простите, баксов, как раньше говорили. Там какой-то суперчип GB10. Ну, в общем, вот что это такое за компьютеры? Насколько я понял, мы эту тему уже в эфире обсуждали, что для, в общем, простых частных пользователей, да, ламеров, скажем так, да, эти машины-то, в общем, и не нужны, а нужны профессионалам только.
2: Да, это совершенно другая чуть история. Это история по работе с искусственным интеллектом. Это история для компании Microsoft попытаться удержаться в зоне все-таки со своими виндами, потому что в обычной классике Linux подъедает его везде, так или иначе, везде подъедает, да, причем еще они также перешли, Linux еще прется и в работу с карточками, это называется с карточками NVIDIA, поэтому Microsoft пытается сейчас совместно с NVIDIA каким-то образом создать оборудование, которому Linux, может быть, и доберется когда-нибудь, но сейчас там будет первая компания Microsoft. И считается, что это попытка спасти Windows как операционную систему. Понятно, что попытка спасти звучит очень пафосно, но здесь все-таки мы с вами знаем, что компания Microsoft добилась большого успеха в рамках офисного программного обеспечения, да, то есть там не только Windows, там же в первую очередь это пакет Excel, Word и презентация, да, то есть они в основном продавали, он был самый дорогой, кстати, вот, а это попытка заскочить на дорогое оборудование, да, то есть компания Microsoft, у нее никогда раньше не получалось вставать на сервера, есть серверное решение компании Microsoft, но я вас уверяю, в компаниях типа Яндекс, Mail, Rambler вряд ли вы найдете сервера на компании Microsoft. Они неэффективны с точки зрения нас, да, то есть они работают, но это не вот прям не то. Вот, как я понимаю, компания Microsoft попытается исправить, ну, если в классических серверах уже исправить ничего нельзя, слишком много сисадминов воспитано на этой, на текущие конфигурации Apache, там, Linux, Intel, да, ну, или какие-то AMD, то есть, ну, какая-то такая история, да, вот, они попытаются сделать мощное решение, но на виндах, чтобы выросло новое поколение сисадминов, которые бы работали именно вот с этой частью. Получится у них это, не получится, не знаю, думаю, что нет, да, то есть, потому что, даже не знаю, знаете, как, давайте так скажем, даже не найду ответ, почему, просто, мне кажется, не получится, потому что компания Microsoft, мне кажется, исчерпала себя, у нее нет какого-то революционных каких-то историй, это надо сильно меняться, Nvidia издает свои карточки, Nvidia все равно с кем кооперироваться. Ну, Microsoft пусть будет Microsoft. Да? То есть, ну, имеется системно на рынок, я думаю, ничем не повлияет.
1: А в чем смысл вот конкретно этой машины? Она же будет в единственном числе, ведь правильно? И
2: Не, ну
1: человек...
2: не в единственном, ну как
1: Нет,
2: это?
1: ну как бы у пользователя, да?
2: У
1: Или...
2: пользователя, а, нет, у пользователя они попытаются продвинуть, ну, по сути, это такой, знаете, искусственный интеллект с доставкой на дом. Сейчас многие с вами, я не знаю, вот вы как пользуетесь чатом GPT или чем-то вы пользуетесь, или, возможно, не пользуетесь. А мы пользуемся и Gemini, и прочими на облаках там, да, то есть мы платим комиссию и платим на облаках, соответственно, получаем, кстати, и очень сильно отрегулированные, отцензурированные решения. Вот решение, которое будет предлагать NVIDIA и Microsoft, это, по сути, искусственный интеллект с доставкой на дом. Да? То есть он будет работать. И есть, кстати, уже решение LLM-ок разнообразных, которые стоят на вашем компьютере. Я себе ставил для теста, но они слабенькие. Там нужно специализированное заточенное оборудование. То есть, по большому счету, это ваш компьютер, который будет стоять дома, рисовать вам картинки, возможно, возможно, редактировать видео, но это будет все у вас под контролем, не выноситься в облака туда и не обобщаться. То есть, возможно, для таких локальных искусственных интеллектов.
1: Понял. Ну, еще одна тема осталась у нас. Я, честно говоря, так вот внимательно не успел прочитать. Прочат нам эксперты обрушение рынка смартфонов в этом году на аж 14%. Вы согласны с таким мрачным прогнозом? Из-за дефицита памяти, из-за логистики на Ближнем Востоке. Вот, ну, понятно, что сейчас происходит в мире.
2: Там, наверное, очень в этой новости эти формулировки должны быть точными, да? Я бы сказал, не сбыт, а производство, да? То есть это очень важно. Производство упадет. Почему? Потому что, по крайней мере, аналитики уже видят тренды снижения, из-за истории у нас с Ираном, из-за вот этой всей, вот этой всей катавасии, которая там происходит, подорожали очень сильно комплектующие. Соответственно, а основной объем падения приходится не на дорогой сектор. В дорогом секторе смартфонов все прекрасно. Продажи, раскладушки растут, все ждут новых айфонов, все покупается. А был большой сектор 100-долларовых айфонов, да, смартфонов, давайте так назовем, 100-долларовых и ниже даже. Да? Сейчас выяснилось, что дешевле 150 долларов, ну просто их уже не существует. Короче, изъяли из обращения, то есть производителям невыгодно дешевые смартфоны совсем производить, вот прям совсем. И они просто уменьшают их производство. Богатеньких больше не стало, уменьшилось просто производство. Понятно, что возникнет дефицит, либо поднимется цена, либо как-то решится, но прямо сейчас производителям просто невыгодно производить. Себестоимость высокая, а она, если вы поставляете в Африку, там дороже 100 долларов смартфона продавать не надо. Да? То есть, вот, ну, будет, ну, поэтому они, собственно говоря, их туда и не везут. Поэтому объемы, с одной стороны, 13% много, но давайте так скажем, это 13% самого дешевого такого вот сегмента, который мы с вами даже, наверное, и не трогали никогда. Ну, именно тот, который в Африку уезжает, там совсем простые вещи какие-то уходят. Вот. Поэтому, наверное, до отрегулирования событий в мире, да, то есть все-таки давайте скажем честно, во многом дешевизна смартфонов и их доступность стала благодаря глобальной интеграции всего. Как только это разрушилось, цены выросли. Но вот сейчас то, о чем говорят, что 100 долларовых нет, есть 150 и выше. Как только 150, у вас покупательная способность падает. Все.
1: Ну
2: Вот
1: так
2: поэтому...
1: главное, чтобы вам за 150 не продавали то, что раньше за 100. Вот это
2: Ну,
1: вопрос вот.
2: оно так, я думаю, и есть на самом деле. Просто подорожало. Другой вопрос, что я думаю, что когда сформируется спрос все-таки, а это же еще и спрос есть, да, банки научатся кредитовать под смартфоны, потом это станет уже не смешно. То есть вот сейчас как-то раньше было смешно смартфон в кредит покупать, вот теперь будет не смешно. Вот. Еще раз повторюсь, это просто падение дешевого рынка, да, то есть уменьшается дешевый рынок именно в производстве, не в спросе, спрос остался, но невыгодно производить за 100 долларов.
1: Раньше это говорили вымывание дешевого ассортимента. Спасибо.
2: Да, совершенно
1: Спасибо.
2: верно.
1: Спасибо большое, Герман Сергеевич. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
8: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
9: Доброе утро, отец Павел.
10: Я в эфире, да?
11: Меня зовут Золотые.
12: Меня зовут Анна.
13: У меня есть к вам небольшой вопрос.

0: канун Нового года. Испиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Санкт-Петербурге 7 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Севастополе, Ростовской области и Краснодарском крае сообщают о последствиях ударов беспилотников. Посольство России во Франции делает все для защиты моряков из задержанного танкера. Дональд Трамп назвал достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели. Подробности далее. Военные отражают атаку ВСУ в Севастополе. Сбиты 2 беспилотника в Балаклавском районе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он попросил местных жителей соблюдать меры безопасности. Оперштаб Кубани также сообщает о последствиях атаки дронов на регион. Пожар возник на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. А в Славянске на Кубани обломки дронов упали на многоквартирный дом. Пострадавших нет. Больше 10 беспилотников уничтожены ночью в Таганроге, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском и Буковском районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В нескольких городах Украины минувшей ночью прогремели мощные взрывы. СМИ пишут о последствиях атак в Киеве, Харькове, Сумах, Днепропетровске и Николаеве. В частности, в столице была слышна серия из 8 взрывов. Город затянуло дымом от пожаров. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Посольство России во Франции принимает меры для защиты соотечественников из числа членов экипажа задержанного судна «Тагор», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В комментарии она подчеркнула, что Париж безосновательно пытается оправдать задержание танкера. Дипломат обратила внимание европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под удобными флагами. Борьба с этой практикой дорого обойдется мировому торговому судоходству. В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантике танкер, следовавший из Мурманска. В Кремле эти действия назвали пиратством. Филиппины направили президенту России Владимиру Путину приглашение посетить страну, чтобы принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Форум состоится в Маниле с 10 по 12 ноября. Под эгидой АСЕАН пройдут сессии с отдельными государствами-партнерами по диалогу и Восточно-Азиатский саммит, общая встреча лидеров стран Ассоциации. Кремль пока не ответил на приглашение, рассказали в посольстве Филиппин в Москве. Президент США Дональд Трамп считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели. Как заявил американский лидер телеканалу ABC, ситуация выглядит хорошо, но сделка пока не согласована. Трамп также выразил надежду на то, что Израиль и Хезболла прекратят огонь. В понедельник спикер парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф пригрозил остановить переговоры с США,

0: если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана. В России стартует основной период ОГЭ. Он продлится со 2 июня и до 6 июля, сообщили в Рособорнадзоре. Экзамены сдадут около 1 700 000 выпускников. Для получения аттестата девятиклассникам нужно сдать 2 обязательных предмета – русский и математику. И 2 по выбору в 12 регионах. В рамках эксперимента выпускники, не планирующие обучение в школе, могут сдать только обязательные учебные предметы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
2: 7:04 московское время. В эфире радио «Спутник Экспресс». Екатерина Кирберева, Константин Придыбайло в студии. Доброе утро всем.
3: 7:04. Пора включать радио «Спутник». Здравствуйте.
2: А кто-то будильник ставит, например, на, не знаю, там, на 7:05. Удобно вставать в 7:05. Можно сделать, знаешь, подставу такую сейчас.
3: Какую?
2: Можно в эфире, кто дома слушает, сказать: «Алиса, поставь будильник на 7:00 утра, 5 минут, и включи радио «Спутник».
3: Это я, знаешь, видела короткие ролики, когда в окно кричат: да, «Алиса, да, включи гимн России, громкость 11!» И во многих-многих квартирах начинают играть ночью вот эта история.
2: Да-да-да. Вот сейчас прикинь, сколько Алис тебя услышала. Ужас! Ужас!
3: Мне кажется, в машинах слушают. Хотя, наверное, по-разному,
2: да,
3: везде
2: кто-то,
3: слушают.
2: Кто-то и дома слушает, конечно. А кто-то смотрит. В общем, много интересных новостей. Давайте отбивку и поехали. Ой, что происходит? Там Трамп с Нетаньяху поругался. Вот вроде бы жили дружно, поживали, а взяли и поругались. Говорят, даже Трамп матюгнулся в адрес Нетаньяху. Ну, я не знаю, кто эти разговоры подслушивает, но об этом пишет Axios, американский такой сливной бачок периода Трампа, кстати, заметьте. У нас, когда был предыдущий президент, авторучка Байден, то сливы шли через Bloomberg в основном. Всегда, как сообщает Bloomberg, нашептал Bloomberg, там где-то посмотрел и услышал чириканье птичек в Белом доме Bloomberg, а сейчас при Трампе Axios вот прям все вываливает. Так вот, Дональд Трамп назвал Нетаньяху сумасшедшим и обвинил в неблагодарности. «Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я!» — кричал Трамп. «Я спасаю твою, ну, в общем, пятую точку! Тебя теперь все ненавидят!» — процитировал один из собеседников Axios Дональда Трампа. Другой источник сказал, что Трамп был взбешен и кричал: «Какого черта ты творишь?» Это имеется в виду бомбежка Ливана.
3: Да. Ну, в общем, предполагается, что Дональд Трамп опасается, что Нетаньяху срывает переговоры США с Ираном. Хотя, ну, не знаю, не знаю. Как будто бы у них настолько полное согласие, что здесь это игра в плохого и хорошего полицейского. И рассказ о том, что да мы-то вообще тут за все хорошее, мы с вами договариваемся, это вот все они, это ему не слышно. Сомнительно, но...
2: А мне не сомнительно.
3: А ты думаешь, ругаются?
2: Да, я уверен, что Трамп проиграл войну в Иране. И когда забрезжил свет в конце туннеля, когда вроде бы как иранцы начали действительно какие-то переговоры вести с американцами, что делает Нетаньяху? Лупит по Ливану. И Иран говорит: все, мы выходим из всех переговоров. Не будет разговора. Вы бьете по нашим друзьям. И, конечно, а Трамп-то хочет завершить. Ему же надо быстрее объявить победу, а Нетаньяху ему не дает.
3: Ну, может быть, так и есть. А может быть, мы понимаем, что все вооружение, все системы наведения и все остальное, это так или иначе американские. Подготовка войск ведется американцами, и поэтому то, что там Нетаньяху принимает решения, они не могут приниматься, ну, как бы не уведомив американцев. Хоть эти старлинки, хоть что. То есть, понимаешь, вот эта вот вся система, она настолько взаимосвязанная, что очень сложно себе предположить полную автономию Нетаньяху, что он такой, ну, буду что-то там делать.
2: Андрей про забавный комментарий написал: «Дональд Трамп сказал следующее: я тут за Израиль стою, и для Израиля все, и Израиль для меня все». Кто знает, тот в курсе. Ну, это, по-моему, слово пацана, цитата. «Я тут за двор стою, и двор за меня, и я за двор». На публику играют оба, пишет Натали, Ёжик, Ёзик, не знаю, как правильно читать. Каждый раз, когда вижу этот никнейм, напишите вот русскими буквами, как этот ник правильно читать. Говорит, не ругаются, показуха.
3: Угу. Вот мне тоже кажется, что показуха. Ну, в любом случае, знаешь, это вот как раз история про хорошего и плохого полицейского, что Трамп такой, все, мы договариваемся. Он же и с Украиной то же самое проворачивает раз за разом, когда он там то отругает Зеленского, то помирится, то скажет, что будем вам поставлять что-то, то там начнет давить на Европу, что давайте им денег. Ну, опять вот раз за разом, день за днем какие-то метания.
2: Ну, мне кажется, Трамп-то с Зеленским не помирился. Ну, они оружие дают, деньги дают, но Трамп,
3: на словах ругаются.
2: Но в одном поле Трамп с Зеленским не сядет там дела делать.
3: Не уважает.
2: У меня по ощущениям. Да, ну, Трамп же великий. Трамп хочет разговаривать с Путиным. Он же прям, он балдеет от Путина. Он впадает, вот знаете, как маленькие собачки, когда его видят хозяина, они прям в ступор такой впадают от эйфории. Вот он же вот такой же, когда видит Путина, например. Ну, мы на Аляске это видели. Он же потом распечатал фотографию с Владимиром Путиным, повесил у себя в Белом доме.
3: А Си тоже или нет?
2: И Си Цзиньпин тоже, вот он же прям тянется, он же хочет добраться до Китая, понимаешь? Вот он балдеет от Си Цзиньпина. Мне кажется, он еще балдеет от Ким Чен Ына немножко.
3: От Лукашенко.
2: Не знаю. Увидим, встреча же должна вроде как произойти. Вроде планируют там, но пока активных каких-то действий по подготовке нет. Может быть, Трамп прилетит в Минск. Черт не шутит? В Минске гольф-поле есть.
3: Ага, да, можно поиграть.
2: Да.
3: Но в целом-то, конечно, понятно, что когда идут какие-то политические разговоры, страны крупные, у них один предмет разговора со странами более маленькими, региональными, у которых меньше влияния, другой предмет разговора, это и логично, ничего тут нет особенного, что с Россией и там с Украиной они разговаривают по-разному, тем более, что Украина находится в полной их зависимости.
2: Да.
3: В
2: это
3: полной зависимости
2: рабы.
3: От них, да, как ты не по-русски сказал.
2: Рабы, по сути, американские. Ладно, что еще там интересно? У нас французы захватили танкер, там есть российские моряки. Российское посольство в Париже прилагает максимум усилий для обеспечения защиты прав и безопасности россиян, входящих в состав команды, задержанного французскими военными танкера «Тегор», наверное, так правильно читать. Инцидент может оказать негативное влияние на мировую торговлю и судоходство. Ну, сродни пиратству. Ну, кстати, у французов-то пиратской такой какой-то истории и нет особо. Вот когда бриташки захватывают корабли, это понятно, они пираты. Испанцы тоже.
3: Венесуэльский танкер захватывали не так давно тоже.
2: Но кто захватывал?
3: По-моему, американцы. Вот, сейчас
2: вот американцы, это, считай, те же бриташки, бандиты, пираты. Кого сослали тогда в Америку. А вот у французов такой вот прям пиратской культуры, по моим ощущениям-то, особо и не было. Ну, наверстывают. В 21 веке.
3: США, да, задерживали танкер Маринера, который бывший Белла-1, который типа перевозил венесуэльскую нефть.
2: Да,
3: и вот
2: да.
3: Они тогда тоже заявили, что это нарушение американских санкций. Но точно так же, как сейчас французы говорят, что мы тут санкции соблюдаем, в открытом море взяли и этот танкер захватили. Похоже, знаешь, что это приведет к тому, что танкеры начнут сопровождать военные суда, и их, опять же, военными какими-то усилиями будут вот это захватывать, предотвращать.
2: Ну, говорят же, что танкеры с российской нефтью, которые дошли до Кубы, что якобы их там какие-то наши подводные лодки сопровождали.
3: Военные.
2: И поэтому никто не подошел к ним, потому что в случае чего можно было получить случайно торпедой.
3: То есть это получить торпедой звучит, мне нравится. То есть это прямо звучит как разворачивание такой горячей фазы войны уже в открытом море. Ну, здравствуйте, да. Не хватало нам этого, конечно.
2: Слушай, я вот плавать не умею, но я бы хотел стать пиратом. А что, давайте захватывать французские корабли.
3: Капитан Крюк.
2: Да, да, не, ну я хочу руки сохранить и ноги. Но, ну, всякое бывает в море. Но,
3: а глаз?
2: Слушайте, давайте создадим свой пиратский флот. Я готов.
3: Ну, сейчас у многих стран мира, я так понимаю, что есть флот теневой. Насколько он пиратский, сложно сказать.
2: Не, это другое. Теневое — это там что-то втихаря там плавает, ходит туда-сюда.
3: А что будем захватывать?
2: Французиков, например.
3: Манго. Нет, ну надо груз какой-то хороший захватывать, который нам нужен.
2: Ну, что можно? Например, фрукты можно захватить. Можно машины захватить, например. Какие-нибудь американские внедорожники будут плыть в Европу, а мы хватит, и все.
3: Нормально. У нас они тут такие дорогие, как раз пригодятся нам.
2: Утильсбор не нужен будет. Мы так раздадим абсолютно.
3: Нормально, да. У нас тогда наши машины будут стоить 3 миллиона, а американские там по полмиллиона.
2: Да, я хотел, вдруг внезапно в голове возникла мысль захватывать латышские и литовские корабли. Но потом я подумал, а какой латышский флот в Латвии есть?
3: Ну, как креветки
2: бодрый.
3: У белорусов такого типа, наверное.
2: Не, белорусов мы захватывать не будем. Вот. Но, в принципе, я бы хотел стать пиратом. Ну, а что, это же весело, романтика, тортуга. Обосновались бы где-нибудь на острове, понимаешь?
3: Круто. Там еще штормит, там, представляешь, вот эта морская болезнь все время, ой, не знаю. Я каждый раз смотрю вот эти ролики, особенно как они там в Арктику, куда они, да, вот там плавают, там есть какой-то пролив, где ужасное движение, и там люди 3 дня или 4, вот они должны проплыть его, и как им там плохо, они встать эти 3 дня не могут, да. Их там тошнит всех, качает.
2: Капитан Джек Придебайло говорит, да. Я предлагаю базироваться на Курилах. Все. Создаем пиратский флот, базируемся на Курилах. Почему Курилы? Рядом япошки, рыба. Будем захватывать японские корабли. А на японских кораблях что? Во-первых, рыба, суши. А во-вторых, японские автомобили. Тоже хорошо, правильно? Японочки. Ну, нам, пиратам, нужны.
3: Япономать.
2: Япономать. Корабль назовем так, Япономать. А там еще и америкашки рядом. То есть раз, переплыл, Аляску можем перехватить.
3: Можно, знаешь, им стену построить около моря, как в Газе. Я вот это, я не знала об этом, что, оказывается, людям из Газы запрещено пользоваться морем собственным. Ты знала об этом?
2: Да.
3: Я не знала, меня это просто шокировало, потрясло. А сегодня, знаешь, что смотрела? Ролик о том, как парень из Газы получил разрешение увидеть море. Для этого он несколько лет там стоял в какой-то очереди за визой. Он прошел через вот эти стены, которые с трех сторон окружают Газу. Причем, ну, там прям вот эти блокпосты чудовищные. Проехал через Израиль, у него был, ну, знаешь, прям как у Золушки, один день на то, чтобы там побывать. Потом он доехал до Хайфа, там, до моря. И у него вот прям 3 дня, и он вынужден был, ну, не вынужден, а вернулся к себе обратно. И вот он все это путешествие рассказывает, показывает, и говорит, у нас береговая линия 40 километров, а мы не видели море никогда в жизни.
2: Это, да, ну, это геноцид, настоящий геноцид, и... Я думаю, что Трамп, слова Трампа, как говорится, да богу в уши, что там Нетаньяху сидел бы в тюрьме. Тем временем скандал вчера разразился, многие писали в комментариях, что вот Сербия ведет визы, мы даже тут мельком обсудили. Но в итоге Вучич-то поставил точку над «и». Такое решение не будет принято, даже если кто-то примет, оно будет сразу отозвано, сказал Александр Вучич. Ранее глава комитета скупщины по вопросам диаспор Драган Станоевич заявил, что в Белграде ведут дискуссии по поводу вероятной отмены безвизового режима. У меня очень много друзей были в Сербии, и вот буквально на прошлой неделе меня прям тоже заманивали. Бери билеты, прилетай. Я говорю, ага.
3: Отдыхать или по делу?
2: Там посмотреть просто, ну, погулять по Белграду, угу. Да, поесть вот это вот их, что у них там, плескавица вот эта, котлета отбивная, мясо поесть, чевапчичи вот эти всякие. Но я не купил билеты, как видишь, я тут.
3: Чевапчичи звучат как какие-то котлетки, да, наверное, что-то такое,
2: сосиски.
3: Мясное?
2: Да, ты не ела чевапчичи?
3: Нет, я вот слышала, мне кажется, что-то, но я не уверена.
2: Чевапчичи — это очень вкусно.
3: Название забавное. Ну да, вообще страна дружественная, у нас многие туда ездят. Странно. Насчет всех этих визовых режимов.
2: Не, ну там же чем оправдано? Как
3: из-за
2: ты вчера
3: ЕС,
2: правильно
3: да?
2: говорила, да, что планируют, когда войдут в ЕС, нужен визовый режим. Но все говорят, слушайте, у нас план по плану ЕС к 30-му году. Вот, и может все сдвинуться. Давайте посмотрим на Турцию. 30 лет ждет Евросоюза. Турция.
3: То есть Сербия не в ЕС?
2: Нет.
3: Вот.
2: Нет. Турция 30 лет. Ждуля, главная ждуля планеты, Турция у нас. Потом вот эти, часть балканских стран. Ну, вы что? Плесковица со сливовицей. Вот это. Плесковица или плесковица, кстати? Как вот каждый раз.
3: Это тоже еда какая-то.
2: Сливовица? Нет, не еда.
3: Напиток.
2: Это жидкая, да.
3: Ну, вино, о. Что? Какая-то настойка?
2: Да, типа настойки,
3: настоечка.
2: Да. Да, да, да.
3: Ну, понятно. Я еще, знаешь, от посекунчиков не отошла, про которых
2: обалдеть.
3: Ты когда-то рассказывал.
2: Слушайте, я у всех сербов, прошу простить меня, плесковица вообще, представляешь?
3: Это что?
2: Здоровая котлета такая, национальное блюдо как раз-таки. Вот сербов, там хорватов. Балканская история.
3: Кстати, знаешь, где очень вкусная еда? В Литве. Вот очень вкусная, безумно вкусная. Мне кажется, это вообще самая вкусная еда, которую я ела в своей жизни.
2: Ну-ка, что там? Холодник, который белорусы им отдали, вот так говорят. Можете тоже его делать, пожалуйста.
3: Я не знаю, там, в принципе, все блюда какие-то безумно вкусные.
2: Цепелины, ну да, это тоже им белорусы отдали.
3: Ну, наверное. Реально. Не, ну понятно, что все там от белорусов, но вкусно.
2: Да, все от нас пошло. В общем, короче говоря, не будет пока никаких виз, не паникуем. Лучше берем билеты и летим в Сербию, пока там тепло, вкусно и интересно.
3: Там тактические учения у них начались в Сербии, международные. Называются «Платиновый волк-26». 550 военнослужащих из 11 стран, включая США, Великобританию, страны НАТО. Ну, вот маневры проходят на полигоном под, господи, как это называется, Буяна-Вац.
2: Да,
3: и
2: да,
3: до 13 июня продлятся.
2: Я не вижу в этом никакой проблемы. Ну, как ни крути, Сербия все-таки находится в центре Евразии у нас. Как ни крути, их окружают страны Европейского Союза. В общем, им каким-то образом, ну, вот, да, нужно коммуницировать с НАТО. Я не вижу проблемы. То есть это, ну, пусть тренируются. Мы же тоже в свое время тренировались много с кем. Потом, правда, разругались и разошлись. Так что я в этом проблем не вижу.
3: Ну, пусть тренируются. Мы понаблюдаем, а проанализируем это, потом обсудим. Потому что пока сложно что-то, да, сказать конкретно.
2: А что плохого в учениях? Вот я тоже не понимаю. Ну, проходят учения. А может, мы все... Вот почему бы не провести учения НАТО, например, и какого-нибудь УДКБ нашего против инопланетян? Вот мы готовы к инопланетянам?
3: Ну, США готовы, это мы знаем, тоже периодически обсуждаем. Знаешь, когда мы говорим об учениях, здесь надо понимать, что это подготовка инфраструктуры, потому что вот это вот все одежда, вооружение, инфраструктура, там дороги, по которым все это едет, оно все должно быть по определенным стандартам выстроено. И если мы понимаем, что вот эта конкретная страна в Европе вписывается в общий стандарт, то мы знаем, что, ну, понятно, значит, там через ее территорию в случае чего там будет путь проложен. Вот в каком смысле мы на эти учения смотрим.
2: Ну, можно и так,
3: да. А другие страны, которые, например, не по этим стандартам существуют, ну, там, не знаю, Россия, Китай, ну, кто вот у нас, наши дружественные страны, у нас-то такое невозможно себе представить. Чтобы совместное учение там с НАТО, допустим.
2: А почему? Слушай, ну Годзилла вдруг проснется.
3: Ага.
2: Вон, то, что... Говорили про Курилы, про японок, японо-мать. И прикинь, вот проснется эта японо-мать Годзилла, понимаешь? И как мы будем? Одна Россия, я думаю, Годзиллу вряд ли победит. Одни американцы тоже не победят. Нам нужно УДКБ и НАТО провести учения против Годзиллы.
3: Видишь, в Годзиллу они не верят, НАТО, а создано было для того, чтобы, как они говорят, угрозу и обороняться от Советского Союза. Они же так для этого НАТО создавали изначально.
2: Да.
3: Ну вот, то есть в опасность Советского Союза, которая никогда в жизни никому опасность не представляла, они верят, а в Годзиллу, видимо, не очень.
2: Ну, как не очень, они про Годзиллу больше сняли фильмов, чем про Советский Союз, мне кажется.
3: Про Кинг-Конга. У них есть, да, видишь, они будут Годзилла с Кинг-Конгом сражаться, и там схватка будет великая.
2: А еще какое-нибудь морское вот это чудище, сейчас тоже есть такие фильмы, где из моря выходят.
3: Это «Пацанов», но ты, видишь, не смотрел последний, там был Пучино, ты помнишь такой?
2: Нет.
3: Он прям вообще... Не самостоятельный, так скажем, про него, да.
2: В общем, я за то, чтобы прошло. Но тем временем у нас еще есть новости про Украину. Вчера Буданов, он признан экстремистом, террористом и вообще истинным упырем в России. Но он на одном из форумов вчера много всего интересного наговорил. Говорит, что Владимир Зеленский поручил как можно быстрее завершить конфликт на Украине.
3: Поручил он.
2: Да, по его словам, желательно, чтобы боевые действия остановились до зимы. Я подтверждаю, говорит Буданов, это действительно его стремление. Напомню, что Буданов ранее возглавлял террористический гуру Украины, а сейчас он сидит в офисе президента.
3: А как это технически возможно? Я так понимаю, что для того, чтобы что-то прекратить и что-то поручить, нужно, во-первых, сесть за стол переговоров, согласиться на определенные условия, либо предложить свои конкретные условия, ну, которые будут адекватны второй стороне, перестать обстреливать территории чужие, и вот тогда будет договорен. Что значит поручил? Как это вообще?
2: Ну, все просто. У нас абсолютно понятные требования. Они были выложены давным-давно, год назад. Я в своих руках держал этот манифест российский, который Владимир Мединский отдал украинской стороне, потом дал мне, в том числе и другим журналистам. Там черным по белому написано два варианта завершения конфликта. Короткий.
3: Победа.
2: Красная дорожка, как в «Умники и умницы». И зеленая дорожка, подлиннее. И там одним из главных пунктов является, что правильно, вывод украинских войск с территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской. Вот Зеленский, чтобы завершить конфликт, может сделать одну вещь. Отдать приказ выйти своим террористам с этих земель. Все. Конфликт будет завершен вот так вот через три дня.
3: А если наши войска освободят эти области, то будет считаться завершенным конфликт?
2: Ну, силой русского оружия.
3: Ну так.
2: Да, так мы же про это и говорим. Когда мы освободим, мы закончим.
3: Но на всю Украину это не будет распространяться, только вот на эти области.
2: Ну почему в плане на всю Украину? Ну, ты предлагаешь захватить всю Украину? Тихо.
3: Да-да. Ну я это и предлагаю. То есть я говорю, что мы... Тут варианты завершения конфликта. Либо мы освобождаем эти области силой оружия, либо без силы оружия.
2: Да, а потом...
3: А Украина остается так или иначе украинской.
2: Не, ну я же дальше... Там же дальше пункты есть в этом манифесте. Там есть политические требования. Есть, например, конечно же, защита русского языка. То есть он должен быть вписан в Конституцию, то есть должен пройти референдум по другим областям, например. Ты понимаешь, да, о чем я? Должен пройти выборы президентские. Кстати, вчера, по-моему, вчера или позавчера было ровно 7 лет, как президент Зеленский у них. 7 лет. И из них уже сколько лет без выборов, прикинь?
3: Я знаешь, какой классный репортаж вчера видела? Как украинец ходит по Москве и, ну, на мове задает вопрос, там, как пройти до музея Высоцкого.
2: Да.
3: Ты видел тоже это? И ему все спокойно рассказывают, что да, вот сюда повернешь, там, направо-налево. И он говорит, а как вот вы мне отвечаете? Вы понимаете меня, что я говорю на мове? Они говорят, ну, в принципе, у нас языки-то похожи. Ни одного агрессивного человека, ни одного, кто не захотел бы с ним разговаривать. И вот мы вчера с тобой обсуждали, как спортсмены, да, например, себя ведут украинские на международных соревнованиях. То есть вот она сила пропаганды, и вот для понимания того, что происходит в одной стране и в другой с общественным мнением.
2: Да, и, кстати, про спортсменов смешно вышло. Украинская теннисистка Олейникова потребовала дисквалифицировать Диану Шнайдер, нашу российскую теннисистку, показывала, что она ставит лайки Маргарите Симонян в запрещенном Инстаграме, но в итоге Шнайдер обыграла Олейникову в два сета, вынесла просто вперед ногами. А у нас новости и реклама на радио «Спутник». Вернемся.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник».
4: Мне кажется, что ты...
5: Это проекция.
4: Но я хочу...
5: А это зацикленность на себе.
4: Нет, дело не в этом.
5: Вытеснение и отрицание.
4: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть?
2: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Владей.
8: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здравствуйте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
11: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Украинский дрон атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. Пострадал ребенок, 11-летнего мальчика, со множественными осколочными ранениями ног. Бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, сообщили в оперштабе региона. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников в Краснодарском крае. Обломки дронов спровоцировали пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, на месте работают оперслужбы. Военнослужащие группировки «Север» в мае уничтожили более 110 станций «Старлинк» ВСУ на Харьковском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотных системам 11-го армейского корпуса. По его словам, это позволило нарушить взаимодействие подразделений противника с командованием на отдельных участках линии боевого соприкосновения. Как подчеркнул собеседник агентства, недостаточная маскировка комплексов позволяла обнаруживать их как на линии боевого соприкосновения, так и в тыловых районах. Посольство России во Франции принимает меры для защиты соотечественников из числа членов экипажа задержанного судна «Тагор», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. В комментарии она отметила, что Париж безосновательно пытается оправдать задержание танкера. Дипломат обратила внимание европейских коллег на то, что суда, работающие в их интересах, нередко ходят под удобными флагами. Борьба с этой практикой дорого обойдется мировому торговому судоходству. В Севастополе продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 сегодня будет производиться по талонам, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, свободная продажа топлива возобновится в среду. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса топлива. Нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. Вирус Эбола, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, однако широкое распространение лихорадки на континенте возможно, сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения в Демократической Республике Конго достигло 321. ВОЗ признает ситуацию со вспышкой заболевания в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. Разрушение ледника Туэйца в Западной Антарктиде угрожает 6 странам. Как пишет Daily Express, катастрофические последствия больше всего ощутят в Великобритании, Нидерландах, США, Бангладеш, Тувалу и Мальдивах. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Экспрессо.
6: Доброе утро, друзья. Это «Экспрессо», Кир Бирева, Катерина, Константин Придыбайло. Мы снова с вами.
7: Доброе утро. Продолжается «Экспрессо». Зашла идея создать пиратский российский флот. Мне уже пишут, уже в личку пишут, говорят, надо захватить лайнер круизный.
6: Да, такой 11-этажный.
7: И на нем жить можно.
6: Там очень хорошо. Ну, знаешь, лишь бы там никакая болезнь не распространилась, как вот последний раз была эта история.
7: Хантавирус, по-моему, там был. Ну, там еще и кок нужен хороший. Вот минус того, чтобы жить на лайнере, нужен хороший повар.
6: Да.
7: Потому что это все связано. Вирус.
6: Снабжение должно быть.
7: А снабжение мы наловим в море.
6: А причем там можно к стольким берегам причаливать. Я плавала два раза на таких лайнерах.
7: Прямо на здоровенных?
6: Да, да, по Италии, по Франции. Это очень здорово. То есть это раньше было...
7: Хватай, буржуя!
6: Кость, это раньше было недорого. Это, да. сейчас там свихнешься. Да. А раньше, я тебе говорю серьезно, это можно было там на 100 тысяч рублей вдвоем неделю пожить в Италии, еще неделю поплавать на этом лайнере, проплыть там Марсель, Майорку, Ибицу и всякие вот эти страны. Прекрасно там провести время, еще вернуться.
7: Они. Вот он. Ну, вориш!
6: Да, а сейчас, видишь, по-другому все. Другая ситуация.
7: Я на пароме только из Петербурга в Хельсинки ходил.
6: По рекам у нас сейчас классные вот эти вот теплоходы. Можно.
7: Знаешь,
6: тоже.
7: Сколько стоит?
6: Знаю.
7: По рекам ходят.
6: Тоже, ага. Да. Сумасшедшие цены на самом деле. Если там, ну, на двоих, например, неделю будет 1250 стоит. 30.
7: Ну, это вообще невероятно.
6: Сумасшествие. Я согласна, да. Лучше на дачу поехать и дачу строить.
7: Ну да, я свой корабль построю за эти деньги на даче. А у меня-то и речка есть, и водохранилище рядом.
6: А я, знаешь, что видела на одном сервисе, где можно всякие штуки брать в аренду? Там можно взять в аренду плот. Да, ты можешь приехать, например, на Волгу, взять у них плот у этой фирмы, там у тебя будет палатка стоять, мангал на
7: этом
6: плоту, обогреватель.
7: Как? Не плот.
6: А как?
7: Есть термин даже для таких устройств, назовем это так, бухлоход.
6: Ну да, да, да.
7: Реально, это прям практически официальное название данных плавсредств.
6: Ну а что, я так понимаю, что ты действительно можешь там и причаливать, и отчаливать, и жарить там рыбу ловить, и вообще прекрасно провести время, хоть целую неделю на этом плоту ходить по реке.
7: Да.
6: И причем они тебя дадут в одном месте, ты спускаешься по реке, они тебя заберут еще этот плот в другом месте.
7: Вот. И привезут тебя.
6: Да, ну удобно.
7: Ладно, к новостям. Я вспомнил про плот-то, песня уже есть. Ужас. Как это плот собран из чего-то там?
6: Я такого не знаю.
7: Да ты что? Плот — это же Лоза, по-моему, нет?
6: Не знаю.
7: Юрий Лоза. Ну ладно, неважно. Была бы у нас музыкальная радиостанция, сейчас бы я запел. Так вот, что у нас по новостям? Вчера прошло большое заседание президента России. Говорили о терактах украинского режима в Старобельске. Удар по Геническу был буквально вчера, позавчера. Где погиб ребенок, как раз-таки накануне Дня защиты детей, о чем мы вчера в том числе говорили. Владимиру Путину доложили о ходе расследований вот этих действий в Старобельске, мерах поддержки пострадавших. Владимир Путин предупредил виновных о неминуемом наказании. Бастрыкин, глава Следственного комитета, сообщил, что запуск беспилотников осуществлялся с территории Харьковской области. На месте атаки нашли части антенны Starlink. Опять вспоминаю.
6: Слушайте, я не была готова к этой новости. Я думала, это сейчас что-то такое полегче да повеселее. Но там, я так понимаю, этот человек, он еще же, да, в одном теракте обвиняется, не только в этом.
7: Там группа лиц, там все руководители ВСУ, ГУР и прочего, и прочего. В общем, Владимиру Путину об этом доложили. Тем временем ночью, вот сегодня ночью, в Киеве был легкий блэкаут частичный. Прилетело там куда надо, я надеюсь, скоро узнаем. Но, конечно, украинская пропаганда пишет, что вот, опять по гаражам. Но, кстати, вот тоже пишут, прилетело по гаражам, а где собирают беспилотники? Ну, я думаю, вполне в гаражах и могут собирать.
6: Угу. Слушай, вот эти вот беспилотники, дроны, я тоже смотрю эти новости, и например, новости, когда у тебя заказывают доставку мебели, водитель едет туда, забирает эту мебель, а оказывается, что у него там дроны, и они вылетать начинают в какой-то момент из кузова машины.
7: Ну, это было у нас в Иркутске такое.
6: Да, я так поняла, что это несколько раз было, и то есть вот эта схема, она такая более или менее отработанная. Но вообще жутко, что человек вот так вот может попасть, абсолютно не зная, что его используют в темную. Да, грустно, печально.
7: Слушай, ну в темную, не в темную работают украинские вот эти вербовщики у нас подростков. Кстати, сейчас лето, друзья, поговорите со своими детьми, что легких денег не бывает, что если вам в мессенджере кто-то напишет и предложит там перенести какой-то груз, теперь это не обязательно будут разного рода вещества запрещенные. Это, скорее всего, может быть взрывчатка. Что не нужно следить за людьми, это частая история.
6: Сфотографировать что-то, какие-то вот. Объекты.
7: Людей тоже там и прочее, прочее. Вот я прям призываю поговорить со своими детьми о том, что есть у нас такой враг, который вербует, который психологически давит и так далее и тому подобное.
6: Да, и вообще надо быть готовым ко всему, и что болтун — находка для шпиона, и что подбирать не надо всякое подряд на улице, потому что тоже там смотришь какие-то коробки, но вот не надо их трогать, ни на детской площадке, ничего.
7: Ну, конечно, взрывчатку вон они в купюры сворачивают, раскидывают по детским площадкам, и дети потом страдают. Ну ладно, другим новостям еще пойдем, а то сегодня про это тоже, я думаю, будет много обсуждений в эфире «Радио Спутник». Подпишитесь на Макс-канал «Радио Спутник», там будут все новости. А тем временем, текст, который я, вот вообще мне обидно стало. Оказывается, теперь у нас поменяли врачей местами. Ну, серьезно, звучит странно. Например, из перечня врачей исключили ряд специальностей, которые, как считает Минздрав, утратили актуальность. Представляешь? Врач, акушер-гинеколог цехового врачебного участка, врач-диабетолог, врач-клинический миколог, врач-офтальмолог-протезист, подростковый психиатр, врач-сексолог, врач-сурдолог-протезист, зубной врач и фельдшер-нарколог теперь... Это больше все нет таких специальностей.
6: Слушай, ну они их куда-то присоединили, просто эти специальности. И про нутрициологов тоже. С одной стороны, эта новость звучит так, как будто бы каким-то шарлатанам дали возможность называться врачами. Но на самом деле там обратная ситуация. Я вот тоже вчера эту новость читала, и раньше что было? Нужно, чтобы стать нутрициологом. То есть ты там какие-то курсы заканчиваешь, там есть американская академия, которая выдает свои сертификаты о том, что ты нутрициолог. А теперь для того, чтобы называться нутрициологом, тебе нужно иметь высшее образование медицинское. И именно тут обратная получается ситуация. Не то, что нутрициологи стали врачами, а то, что те, кто были нутрициологами, теперь не могут таковыми называться без медицинского образования.
7: Подожди, а кто вот закончил какие-то курсы нутрициологичные?
6: Нет, они теперь никто, они теперь инфо-цыгане, и вот они плачут, что мы тут 10 лет жизни положили на эти курсы, я тут учился, все знаю, стольким людям помог, а теперь я никто.
7: А как им быть?
6: Вот, никак. Вот
7: идти поступать в университет?
6: Представляешь, 6 лет или сколько там учиться в университете для того, чтобы подтвердить свою эту специальность?
7: Ну, я не знаю, я не верю в этих нутрициологов, если честно. Достаточно специфичная история. Что они вот чем занимаются нутрициолог? Говорит, что тебе есть?
6: У меня все друзья не верят, а я верю. И у нас постоянный спор есть. Но просто нутрициологи есть разные. Одни нутрициологи говорят, что у тебя там какие-то неизлечимые болезни, нужно лечить свеклой, потому что в ней есть какие-то вещества, и вот ты поешь и вылечишься, да, понимаешь, что это, естественно, какое-то шарлатанство, и инфо-цыганство, и чушь собачья. А нормальные нутрициологи, они говорят, что, ребят, у тебя на анализах, например, может быть не показан, ну, например, у тебя нет анемии еще, но у тебя есть дефицит, который, если, ну, железо, что если ты восполнишь его, то тебе будет жить гораздо легче. Что если ты там будешь пить, например, магний принимать, то у тебя лучше будет там с нервной системой, с ЖКТ, со всем остальным. И там вот эта вот логика, знаешь, восполнение микроэлементов и улучшение качества жизни, она действительно есть. Что, например, ну вот ты кушаешь какую-то еду, Но она у тебя не усваивается просто потому, что у тебя ЖКТ неправильно работает. То есть тебе надо сначала восстановить желудочно-кишечный тракт, чтобы он у тебя
7: все... Ну так
6: это же
7: делает другой врач.
6: Гастроэнтеролог.
7: Вот,
6: да. Вот. Ну, эти, они как бы опираются на клинические рекомендации гастроэнтерологии. То есть они не самостоятельные.
7: То есть нутрициолог просто говорит... Чувак, ты там, например, тебе не хватает железа,
6: да.
7: Потому что ты ешь вот это, а так как у тебя там какой-нибудь, да. Какая-то лактобактерия, или я не знаю, что там,
6: ну, типа.
7: В кишках живет, и она не дает это железо просто усваиваться, и ты его спываешь потом.
6: Получается так, что он тебе может сказать, что вот ты говоришь, ну я же принимаю вот эти добавки, а у меня все равно. А он тебе говорит, так у тебя там что-нибудь, не знаю, с поджелудочной, ты вот полечи.
7: А диетолог? Это врач?
6: А его, по-моему, исключили как раз диетолога из перечня врачей. Вот сейчас как проверим. Раз в этой новости есть эта история, что раньше диетолог был врач, а теперь нутрициолог стал. То есть у них поменялась вот эта история. Диетолог был врач, который занимался медицинскими вопросами. Ну, например, восстановление там после операции или ну, какие-то состояния, в общем, вылечивались. А теперь этим занимается нутрициолог.
7: Это страшно.
6: Да не, на самом деле интересно.
7: Ну, в общем, я и так во врачах не сильно разбирался, а сейчас еще больше запутаюсь. Ну, тут смешной комментарий был. Врач-сексолог-протезист. А чем вот сексолог людям не угодил? Вот серьезно.
6: Ну, видимо, они их просто к психиатрам, к психологам, психотерапевтам отнесли туда куда-то.
7: Ну, я бы, например, вот я как психолог по образованию... Я бы, может быть, не хотел, чтобы ко мне приходили люди с проблемами, которые решал мой сосед за дверью, который сексолог специализированный. А я, понимаешь, не специализированный. Ну, я не разбираюсь в этом, понимаешь?
6: Mm-hmm. Ну, есть же все равно какие-то специализации. То есть, например, один там больше работает с наркоманами, врач. Ну, даже если он, например,
7: ну, в
6: психолог или
7: нет
6: психиатр.
7: Такой вот,
6: а он занимается распределением. То есть к нему приходит человек, и он так, вообще, чувак, тебе к психиатру? А вот этому говорит, ну, слушай, у тебя на самом деле ты болеешь, у тебя голова болит, и это не психическое. Ну вот, да? И он распределяет уже, куда ему надо идти. Так мне кажется.
7: Не знаю, я против того, чтобы у нас и так рождаемость так себе. А к кому идти? Придешь к психологу, он такой скажет, ну вы знаете, вот я не эксперт в сексологии, вам бы, не знаю, что-то с головой сделать или еще что-то. Я расстроен.
6: Но ты думаешь, что они вообще исчезли, эти сексологи? Мне кажется, что просто осталась специализация, что если ну, тебе очень надо, ты пойдешь к врачу, который называется там психотерапевтом или психиатром, но он будет специализироваться на вот этом.
7: Ой, не знаю.
6: Они же там тоже, знаешь, у них же есть там специализация. Кто-то на подростках, кто-то на депрессиях, кто-то на наркоманах, кто-то на алкоголиках, кто-то на неврозах. И вот каждый специалист, даже при одинаковом названии, на чем-то.
7: Проктолог-практикант
6: пишет. Практикует.
7: Ужас. Ладно, разберемся. Чтобы идти к сексологу, нужно иметь проблему с тем самым. А если этого самого нет, то и проблем нет. Собственно, вот так я и решил все
6: это. Ты знаешь, что эксперты по сну сказали, что секс вечером противоестественен, и надо заниматься им по утрам?
7: В пять?
6: Ну вот мы в пять вот встаем, у нас получается так с тобой,
7: ну, то
6: Костя.
7: То есть если там, у меня будет жена, например, и я такой встаю в пять утра, дорогая, пора! Ну, она уйдет от меня. Она, в принципе, со мной никто и не живет, потому что я встаю в 5 утра.
6: Доброе утро, да.
7: Понимаешь? А тут я еще буду с претензией. Не один вставать буду, как понимаете, да?
6: Но у тебя и вечер рано, не тогда, когда у всех нормальных людей. То есть у всех вечер там в 10-11, а у тебя вечер в 8-9.
7: Ну, так а что мне тогда? Утренники делать?
6: Утренники.
7: Я не знаю. Это страшная новость, с которой я очень не согласен. Напишите просто словами, когда вам больше всего с подручнее вечером.
6: Серьезно, ты думаешь, у нас так будут писать?
7: Или утром.
6: Даже интересно. Пишите, вот, друзья, почитаем.
7: Да, вот вечером или утром. Детали не надо, мы тут не врачи, сексологи.
6: А я и детали почитаю, пожалуйста, присылайте.
7: Только без фото, пожалуйста. Вот фото не надо, этих деталей.
6: Не надо нам фото ваших деталей.
7: В том-то и дело. Рождаемость лечится большими зарплатами, доступным жильем и качественной социалкой для семей.
6: Факт.
7: Я не скажу, что большие зарплаты лечат эту проблему.
6: Адекватные зарплаты. Знаешь, вот когда говорят зарплаты, кажется, что как будто бы деньги там решают все. Но на самом деле деньги — это же возможность там что-то приобрести. И когда речь идет о рождаемости, о создании семьи, то здесь в первую очередь, конечно же, это про жилье. Ну, то есть представляешь себе, да, когда у тебя там один ребенок, нужна, наверное, двухкомнатная квартира, два ребенка, ну, на три, наверное, трешка нужна, иди ее купи. Ну, вот как-то должна быть это решена проблема.
7: Не знаю, у меня мои богатые знакомые, они занимаются чем угодно, кроме как вот тем самым, о чем мы говорим.
6: А вот сейчас супружеским... они новость про это узнают, что надо по утрам, и...
7: Супружеским долгом. То есть они путешествуют, они занимаются разными интересными вещами, но не вот этим самым. Ладно, у нас есть еще новости, достаточно странная новость. Я как фанат истории группы Дятлова...
6: То есть до этого были нормальные, не странные.
7: У нас сегодня подборка очень странных новостей, это правда. Но они веселые, как минимум. Я шокирован тем, что родные погибших туристов группы Дятлова, это же сколько лет прошло, господи, будут добиваться возбуждения нового дела. Об этом сообщил ТАСС, адвокат, который представляет интересы некоторых родственников погибших. Также эти товарищи, родственники погибших, будут требовать от федеральных телеканалов прекратить показ эфиров с теориями о гибели туристов, не соответствующими действительности. И сериал про Дятлова что, тоже отменить?
6: А расскажи вкратце, что там произошло.
7: Группа Дятлова?
6: Да, да.
7: Ну, давным-давно пошли молодые люди в поход, на залезть там на одну гору, условно говоря. И пропали, умерли все. А от чего умерли, никто не знает. Одного нашли там полуголым, растерзанным в одном месте. Там палатки были как-то разорваны, разрезаны. В общем, это очень мистическая история. «Комсомольская правда» ей занимается всю жизнь.
6: А сериал есть, да?
7: Да, сериал. Причем такой интересный сделанный сериал.
6: Наш?
7: Да, ух, наш. Ты. Вот предлагаю посмотреть тоже. Тут пишут...
6: «Скучаю по Паше и Пете сменяемыми беседами», пишет Дмитрий.
7: Ну, Паша, Петя, можете найти их, подписаться. «Такую чепуху несут ведущие, кто их допускает в эфир», говорит Елена.
6: Какую можем, такую и несем, друзья.
7: Ну, жизнь настолько коротка, и новости у нас вокруг настолько страшные бывают, что иногда хочется провести легкий эфир.
6: А мне, знаешь, какая новость очень заинтересовала, она такая более масштабная, про ледник судного дня, который может отколоться, причем он размером с Великобританию, из-за этого уровень моря повысится больше, чем на 60 сантиметров, и прям несколько стран окажутся под водой из-за этого.
7: Из-за ледника судного дня? Ты боишься его?
6: Ну, знаешь, это такая интересная очень климатическая новость, которая мы тут обсуждаем какие-то мелочи жизненные, а тут оп, и вот такие масштабные события происходят.
7: Ну, вообще, климат очень серьезно повлиял даже на нас, на Россию. Я как скептик климатических изменений, но я вчера общался с экологом, и он говорит, например, я забыл, правда, термин, когда такой ветер и валит деревья. Ну, вот, например, в тайге, куда не добраться человеку просто.
6: Здрасте,
7: так.
6: Здрасте, в тайге, у меня на машину 2 недели назад упало 3 дерева.
7: Не, ну это не про это.
6: Не считается.
7: Да, не совсем про это. Да, то есть там какие-то вихри образуются, а их в России никогда не было. Но первый такой вихрь лет 10 назад появился. Образуется вихрь, и он прям валит гектары леса. Вот прям мощно, очень сильный ветер валит этот лес. И в чем проблема? Проблема в том, что, этот лес потом, ну, тяжело использовать, а у нас еще бюрократическая система так выстроена, что если повалило там 3 гектара леса ветром, ты не можешь туда прибежать лесниками, этот лес попилить и продать, даже если там это условно там твой участок леса. Тебе нужно кучу документов провести, а лес за 1 год теряет там 50% своих свойств, за 2 уже там 75%, а на 3 это уже труха, которая вообще как порох может воспламениться.
6: У меня, знаешь, мысли сразу о том, что там на самом деле весь этот лес срубили и вывезли, а потом стали рассказывать про вихревые ветры, которые там все
7: это повалили. Это прям реальная история. Поэтому я стал верить. А как у нас почва, эрозия почвы ускорилась?
6: Эрозия почвы, опустынивание. Ты знаешь, это очень интересная тема, потому что, например, в советское время были же вот эти вот лесополосы, которые предотвращали как раз ветры, эрозию почвы и, ну, улучшали возможности для сельского хозяйства. Или, например, знаешь, что сделали китайцы? Они высадили просто километры рифов коралловых, возродили. Они были погибшие, их возродили.
7: Ничего себе.
6: Да, потом останавливают опустынивание. Вот так вот постепенно, шаг за шагом, засаживают зеленью и, ну, тоже останавливают этот процесс. Вообще, конечно, было бы желание, человек уже с современными технологиями может очень много. Но, к сожалению, люди занимаются вот войнами, каким-то постройкой стен непонятных.
7: Ну, потому того, что многие думают, что на нашу жизнь хватит, а на внуков уже не рассчитывают. Кстати, про внуков. Вчера у нас стартовал ЕГЭ. Ужас какой. Сегодня стартует ОГЭ. Это для девятых классов. Основной период государственной итоговой аттестации начался. Отчитывается Минпросвещение. Все вроде бы в штатном режиме. ЕГЭ сдают почти 750 тысяч человек в этом году. Из них 663 тысячи – это выпускники. А еще 90 тысяч — это всякие уже старички, которые решили сдать еще раз зачем-то. Или кто не сдал в прошлом году. Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран. Также можно сдать ЕГЭ. Что у нас получается? Вчера была история, литература, химия 4 числа, в четверг русский язык. Все будут сдавать русский. Потом математика тоже все будут сдавать. И обществознание, физика и много-много-много другое. А у тебя были какие-то приметы, какие-то традиции, ритуалы перед экзаменами?
6: Типа вот это кричать, да, в окно, там, халява, приди.
7: Да, я кричал.
6: Что-то надевать, как там белое, да, черное.
7: Да, да. У тебя есть такое?
6: Ну, как-то вот меня это обошло, но я помню, что у людей было. Давай спросим у наших слушателей, зрителей.
7: Давай. +7 495 95 95 91 2. Телефон прямого эфира. +7 495 95 95 91 2. Звоните, рассказывайте о своих традициях, которые приносили вам удачу на экзаменах. Может быть, сейчас нас услышат выпускники этого года, а может и прошлого. Те, кто сдают ЕГЭ или ОГЭ, например, девятиклассники. Халява, приди кричать. По-моему, еще можно было монетку положить под левую пятку, что ли.
6: Я даже не помню. Вот у меня какие-то, знаешь, с одеждой, мне кажется, были связаны, что ты надеваешь, ну, там что-то белое условное, и тогда у тебя вот будет это счастье. Шпаргалки надо не забыть, опять же.
7: Погладить статуи разные. Было такое?
6: Статуя. Присесть на дорожку.
7: Присесть на дорожку — это да. Но это вообще глобальная,
6: да, да, масштабная
7: история. Поделитесь своими ритуалами. +7 495 95 95 91 2. Ну, я не в Москве учился, поэтому на площади Революции собаку не гладил.
6: Mm-hmm.
7: Но, ну, что я делал?
6: А это перед экзаменами ее гладят? Я даже не знаю.
7: Да, да, да, mm-hmm. Приносит удачу. А у нас есть звонок. Доброе утро. Делитесь своими ритуалами, которые приносят удачу.
6: Доброе утро. Утро.
8: Ритуал был такой, что пил всю ночь абсолютно, и я, получается, что, как хоккеисты, не мыл голову,
6: звук срывается.
7: Да, я подумал, это у меня что-то с проблем со звуком, но, видимо, со связью что-то не так.
6: Очень плохо слышно.
7: Перезвоните нам, пожалуйста, и расскажите свой ритуал. Прям не расслышали ничего. +7 495 95 95 91 2, телефон прямого эфира.
6: Я так поняла, что там пили всю ночь. Вот Андрей тут тоже пишет, что главное не бухать перед экзаменом, чтобы котелок варил. Ну, так-то да.
7: Готовиться 100% помогает. Ну и повторять всю ночь, говорят. Ну, кстати, почему нет? Потусить всю ночь, а потом уже экзамен, ну, это так, это уже вторично, тебе неинтересно, и ты сдаешь просто на лайте.
6: Слушай, как много людей, которые напивались перед экзаменом. Я вот читаю комментарии у нас.
7: Так всегда работало. Всегда я перед экзаменом было. Определенную музыку в определенном порядке слушал, пишет Шифти.
6: Ух ты.
7: А я готовился к экзаменам, я жил в Минске тогда, и включал радио, как сейчас помню, Пилот FM. И я наизусть знал плейлист «Ночной». Просто он повторял...
6: Одно и то же там, что ли, ставили?
7: Он каждые там полтора часа повторялся.
6: Прям. Настолько?
7: Да. То есть я слушал, и там играла песня, например, какая-нибудь местная группа, и я такой, следом пойдет Дима Колдун. И шел Дима Колдун. Следующей будет другая местная группа. И шла местная группа. Ну, видимо, у меня такая тоже была традиция. Экзамены сдавал достаточно легко и хорошо. Но очень-очень волновался. В общем, всем, кто сдает экзамены, удачи, об этом мы еще будем говорить.
6: Удача может быть только, когда грызешь гранит науки. у нас тут комментарий.
7: А грызть его нужно всегда. В общем, всем удачи на экзаменах, да и просто по жизни. Это был «Экспресс». Екатерина Кирберева, Константин Придыбайло. До завтра. Пока.
6: Пока.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорят.

0: Франка Галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 8 утра, в Красноярске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Силы ПВО за ночь сбили 148 украинских дронов над Россией. Иностранные спецслужбы добывали информацию со смартфонов российских чиновников. США обсуждают возможность дополнительного размещения ядерного оружия в европейских странах НАТО. Подробности далее. Силы ПВО за ночь сбили 148 украинских беспилотников над российскими регионами. Как сообщило Министерство обороны, были атакованы 9 регионов, в том числе Белгородская, Брянская, Волгоградская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская области, Краснодарский край, Республика Крым. Дроны также сбиты над Азовским и Черным морем. Здание предприятия загорелось после падения обломков беспилотников в Белгородской области. Как сообщает оперштаб региона, пожар тушат сотрудники МЧС совместно с добровольной дружиной. Предварительно пострадавших нет, информация о последствиях уточняется. Также в Белгородской области в селе Бочковка украинский дрон атаковал частный дом, пострадал ребенок. Военнослужащие группировки «Север» в мае уничтожили более 110 станций «Старлинк» ВСУ на Харьковском направлении. Об этом рассказал РИА Новости начальник отделения планирования и противодействия беспилотным системам 11-го армейского корпуса. По его словам, это позволило нарушить взаимодействие подразделений противника с командованием. ФСБ России сообщает, что вскрыта широкомасштабная акция иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих. Мобильные средства коммуникации заражали вредоносным программным обеспечением, используемым для снятия данных и прослушивания переговоров, ведущихся поблизости. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело. Спецслужбы предупреждают, что обсуждать секретные сведения по смартфонам и рядом с ними недопустимо. США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Издание напоминает, что 6 государств Альянса уже держат у себя американские бомбардировщики, способные наносить ядерные удары. А в этом же заинтересован ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. В России до 2027 года внедрят систему верификации пользователей каршеринга для установления личности и проверки водительских прав с помощью биометрии. Это следует из документа правительства, который изучила РИА Новости. Ответственными за реализацию проекта назначены Минцифры, Минпромторг, Минэкономразвитие, Минтранс и МВД. Кроме того, до 2027 года планируется внедрить систему верификации возраста по биометрии и паспорту в сервисы проката средств индивидуальной мобильности. Города Золотого кольца лидируют по популярности у автотуристов в России. Это Ярославль, Кострома, Ростов-Великий, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Владимир-Суздаль и Иваново, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он добавил, что также популярны Нижний Новгород, Казань, Воронеж, Краснодарский край, Ростовская область и Крым. Это регионы, наиболее приспособленные для автотуризма, уточнил Волков.

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Стас разберется.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, мы, как просто, как всегда, начинаем 8 часов 4 минуты по Москве. И следующие 2 часа будем пытаться рассказывать вам все новости очень интересно, но и при этом достаточно смешно. А прямо сейчас вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макса. Заходите, подписывайтесь. Всем привет, кто уже с нами в чате, кто только подключается. Стас, доброе утро.
5: Да, доброе утро. Не знаю насчет смешно. Ну, я что, клоун, что ли, тут?
4: Ты сам об этом говорил.
5: Да, я знаю, ты что.
4: Да, я, знаешь, кстати, вот сейчас еще к эфиру готовился, и мне, ну, вот тут попалась небольшая новость о том, что теперь Андрей собрались. Ну, я немного так расскажу. До этого попалась такая любопытная, значит, картинка, где собралось 300 или 400 Серег. То есть какой-то там Серега один. Я не помню точно, в какой соцсети, в одной из
5: сильно известных. Да, хайповая новость.
4: Да. И там очень много собралось Серег в одном баре, и они там висели. Селились, отдыхали, друг к другу обращались, Серега, там сразу все поворачивались. И вот новая новость. Где новая новость, да, извиняюсь за тавтологию. Где собрались уже Андреи. И теперь 500 Андреев устроили сходку в Питере и хором спели песню «Привет, Андрей».
5: Вот, не знаю, главное, вот это чтобы уже собрались эльманы. Я хочу всех эльманов просто собрать. Мне кажется, это будет великолепно. Но главное, чтобы эту сходку возглавлял Эльман Пашаев.
4: О, как. Ну, на самом деле, правда, такой, конечно, интересный тренд. Мне он даже нравится. Он как-то
5: забавляет. Да, не переживай, Саш не соберут. Вас слишком много. Слишком распространен.
4: К сожалению.
5: Саша и, хотя не знаю, вот Максим вроде не так. Ну, Саша, это, по-моему, вообще самое популярное имя вообще в России.
4: Миша, Саша, Ваня, Женя, вроде бы. Ну, хотя, может быть, я ошибаюсь. Надо будет посмотреть, потому что это раньше очень много было Саш. Хотя, признаюсь честно, я Саш знаю троих. Очень много девочек Саш знаю, а вот пацанов знаю только трех. И все.
5: Ну вот слушай, а если ты, короче, придешь на эту сходку, и там будет Саша Пистолетов.
4: И что мне с ним делать?
5: Ну, что захочешь. Он просто приходит, он говорит, Саша Букарев, делай со мной, что захочешь.
4: Ну, это сильно. Так, ну что ж, давай будем переходить к нашим темам. У нас их сегодня, как всегда, много. Начнем с Ирана, который приостановил обмен посланиями.
5: Подожди, это главная тема этой недели. Я, короче, психанул и заказал себе перчатки Вининг.
4: Ого! Вот, это да. Сколько ты отдал-то за эти перчатки?
5: Очень много, но, опять же, проклинаю в веках Луку, потому что я ему написал, говорю, слушай, вот я не знаю, стоит оно своих денег? Я просто сейчас 5 раз в неделю тренируюсь, и мне прям хочется вообще на максимум. Я причем, знаешь, заказал себе на шнуровке. У меня никогда не было перчаток на шнуровке, потому что, как-то липучка, она проще.
4: Но это стиль. Это же красиво.
5: Это стиль, да. И, короче, он говорит, да я вообще только в Вининге тренируюсь. Я такой, вот ты, короче, я из-за тебя уже Ли-9 купил, теперь ты меня на Вининг подсаживаешь. Но я, короче, вот уже 3 дня, мне их уже отправили, вот через 2 дня должны приехать, и я думаю только об этом. Я, знаешь, вчера с тренером, мы там на лапах работаем, я говорю, Жень, не расслабляйся, сейчас Вининг приедет, там по-любому уже отлетать будет. То есть мы там силовые удары отрабатывали такие.
4: И рука ускорится, и тяжелее станет.
5: Я думаю, что да. Я вот реально, потому что я, во-первых, вчера новый способ бинтовки освоил, вот прикинь, сколько получается там, 13-14 лет я руки бинтовал неправильно, то есть оно мне вот здесь чуть-чуть пережимало, но как научили на секции бокса, так я и бинтовал. А тут посмотрел новые способы бинтовки, ты сперва 4 слоя вот так вот себе на костяшке, а потом уже там обматываешь чуть-чуть по-другому, и вот здесь вот рука получается полностью свободна, и я сразу стал бить сильнее, потому что мои пальцы ничего не стесняют. Ты же во время соприкосновения с ударом, да, вот то есть ты бьешь, и во время соприкосновения надо кулак сжимать, то есть вот так швыряешь, большого. Да. И сразу вот я прям лучше чувствовать удар стал. Но работа ног, конечно, вообще отстает. Все годы ноги не качал, потому что они у меня так генетически, ну, так сказать, одаренные. Да? То есть у меня верх тела вообще обычный, а ноги у меня здоровые, как у велосипедиста. И, короче, вот из-за того, что я их не тренировал, в итоге не могу нормально прыгнуть. Но сейчас, вот я вчера бью прям, мы силовую работу делали, но он прям вот так вот отлетает чуть-чуть. Я говорю, сейчас Женя Виннинг приедет, в два раза сильнее удар станет.
6: Но вот тут я мало чего могу сказать. Мы только, ну вот иногда там, знаешь, у нас тренировка заканчивалась, у нас тренер приносил боксерские перчатки и говорил, хотите побоксировать? И я один раз вот как раз вышел с нашим таким, ну, парнем, которого звали Великанов, с очень говорящей фамилией, 130 килограмм парень. И вот я с ним боксирую и понимаю, что вот я удары наношу, а ему, ну, не так уж и больно, ну, неприятно, но не сказать, что
5: тут
6: больно.
5: Тут главное, чтобы он не ударил.
6: Вот, он один раз по мне попал. И причем я бы не сказал, что он куда-то точно попал там в челюсть, еще куда-то, он просто попал в меня. И я вот на пару метров в бок вот так вот отлетел, но я на тот момент весил где-то килограмм 80, наверное, может, 75. Mm-hmm. И сказал,
5: что-то
6: ну все.
5: 50 килограмм разница, это вообще такое неадекватное.
6: Да, да. Ну, в общем, я сказал, так, хватит, на этом мы остановимся.
5: Слушай, это у вас уже прайд какой-то, где там, знаешь, чел, там 30-40 килограмм разница, они выходят.
6: Ну, это так, это поиграться, без обмоток, без всего, просто вот надеть. А вот по поводу того, что винги у тебя будут, это, знаешь, у меня
5: это
6: сейчас аналогия вспомнилась из Counter-Strike, где вот со скинами, с красивыми такими там рисунками на оружие человек играет, и ему все время говорят, а что, скины купил, а скилл не купил? Поэтому вот не всегда покупка таких вещей придает силу уверенности.
5: Само собой, но просто силу уверенности, понимаешь, если тебе удобно. У меня проблема в чем? У меня перчатки Ultimatum, это мой любимый бренд, но вот у меня, я как только лучше начал бить, я начал чувствовать, что у меня во время удара большой палец зажимается в эту, и у меня дискомфорт, я не могу полностью прям кулак сжать. А мне, ну, это нужно. А Виннинг, они так сделаны, что они подстраиваются. Но, кроме того, Виннинг, это, знаешь, это как сумочка Hermes или что-нибудь такое. Они, ну, до сих пор даже там бэушные люди через годы тренировок продают. Я подумал, но это спорт, который вот я прям вот, я спарринговаться больше не буду. Но я скоро поеду в ЕКБ, у меня там друзья в RCC, это вот, ну, такая профессиональная лига, но там супер крутой зал построили. Ну, кстати, наверное, лучше в России. Я нигде ничего подобного не видел. То есть там несколько этажей, там и профессиональные трансляции проводят, и все. И я, конечно, туда возьму, я вообще думаю, может, самые дешевые перчатки купить, а то если я туда приду в Виннинге, мне кажется, на меня так посмотрят. И меня там...
6: Мажор пришел.
5: Да. А я вот, короче, не хочу. Я вот вообще, если меня кто-то на спарринг позовет и скажет, слушай, если ты мне нос сломаешь, ты мне должен операцию новую. Потому что я, наконец-то, зажил впервые за годы нормальной жизнью. Я вообще вот спарринговаться больше не буду. Но я шлем себе тоже взял, да, потому что, ну, там в голову мне иногда прилетает палками, знаешь, такими дутыми, когда уклонение, уклон отрабатываешь и прочее. Но спарринговаться я, конечно, больше не хочу, потому что если мне нос опять сломают, а у меня, видимо, ну, я такой большой, по мне тяжело не попасть. Вот, и нос тоже.
6: Ну, это особенность, да. Так, ну что,
5: а знаешь, по кому еще тяжело не попасть?
6: По кому?
5: А я вот и подвожу.
6: Давай.
5: По Ирану.
6: По Ирану, правда, по нему не тяжело не попасть, и при этом тяжело попасть, потому что после ты столкнешься с большими последствиями. Так вот, прямо сейчас Иран сильно недоволен всеми событиями, которые протекают как раз между Израилем и Ливаном. Говорит, мы тогда вообще не будем участвовать в никаких там переговорных процессах и всем остальном. В общем, они отказались. Заявили об увеличении давления на Израиль из-за боевых действий в Ливане, увязывая, конечно, дальнейшую линию с эскалацией на ливанском направлении, подчеркивая, что считают Израиль ответственным за подрыв достигнутых договоренностей. Тут сразу, вот мгновенно, конечно, была реакция от американцев, которые вроде бы постоянно говорили о том, что вот мы близки. Дональд Трамп тут сказал о том, что неделя остается до принятия решения. Мы уже более-менее согласовали все пункты по поводу ядерного оружия, по поводу Ормузского пролива. Все уже обговорили, договорились, осталось вот совсем чуть-чуть. Также есть еще сообщение от Axios. Вот меня это действительно насмешило. Единственное, я не могу прям зачитать цитату, потому что она с матом, как в исполнении Дональда Трампа. В любом случае, мы не можем сказать точно.
5: Хотя бы без роликов с искусственным интеллектом. Пока что. Я жду, пока политики устроят битву роликов искусственных интеллектов. Уже пора.
6: Ну да. Ну вот, в общем, он пишет, вот как раз Axios, ссылаясь на американских чиновников, что Трамп вот такое сказал Нетаньяху. Ты сошел с ума. Если бы не я, ты был бы в тюрьме. Я спасал твою... Угу. Теперь все ненавидят тебя. Все ненавидят Израиль из-за этого. В общем, вот такая у него картина сложилась. Любопытно. Да. Потому что, да, Трамп действительно заявлял о том, что
5: если
6: он позвонил...
5: Если он это правда говорил... такое, так. То я бы на его месте пейджерами больше не пользовался.
6: Понятно. Так, ну в любом случае, давай разбираться, давай пытаться анализировать, что у нас тут меняется с новыми вводными. Если Иран сейчас отказывается от переговорного процесса, Соединенные Штаты вообще лишаются всех возможных, там, не знаю, каких-то медиаповодов для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Потому что цены на нефть, Brent, уже потекли потихонечку вверх. Значит, здесь... Ну, сложная ситуация складывается с обсуждением. Израиль вроде бы как, ну вот прямо сейчас остановился, хорошо, ему там Трамп позвонил, сказал прекращай, он прекратил, но сам Иран-то, я думаю, тоже не дурак, он понимает, что если Израиль подобные уже делает неоднократные атаки на Ливан, вообще не волнует его, что там переговорный процесс идет, перемирие и все остальное, то это же ведь повторится. Как меняется ситуация?
5: Да, слушай, оно в любом случае повторится. И говоря о том, насколько страдает нефтегаз, ну, нефтяной, это важно, нефтяной сектор от перекрытия Ормузского пролива, мы забываем один важный факт. Я тут нашел соглашение, которое в 2005 году, на 15 лет, на секундочку, на поставку 130 кубометров газа с месторождения знаменитого израильского, который называется Левиафан. Да? То есть есть такой прикол, что Израиль, он не производит нефть, да, то есть не добывают нефть, они сами являются импортерами, то есть нефть они импортируют. А вот с газом история другая. Там есть крупное месторождение газа, которое называется Левиафан. И вот как раз-таки через Египет они поставляют этот газ в Европу. Что, сам понимаешь, очень и очень выгодная история. И да. Прекратить. Ты уже понял, да, кто главный конкурент Израиля на поприще газа? Разумеется,
6: ну, да,
5: Иран.
6: Да.
5: Разумеется, Иран. И поэтому Ирану, ну, в некоторой степени выгодно бесконечное противостояние с Ираном, потому что, если, не дай бог, Иран продавит от США снятие санкций, я в это не верю категорически, потому что, в принципе, эта вся война, она сейчас и развязалась, ну, со стороны Ирана, да, то есть их конфликт, их, скажем так, даже не то чтобы ненависть, а их интерес, это в том, чтобы газ этот как раз продавать. Но они были под санкциями просто до бесконечности. И США их не снимали, обвиняя их в бесконечности обогащении урана, и они начали уран обогащать. То есть здесь у нас опять работает вот этот самый империализм, когда всякие газовые компании, в том числе и Израиль, лоббируют продолжение санкций на Иран. А США ищут повод санкций не снимать, несмотря на то, что Иран выполняет все их условия, и тем самым они провоцируют войну. То есть это вот эта вот капиталистическая вилка, против которой ты не попрешь, ты ничего не сделаешь. Это то же самое, как та же самая Норвегия, да, и увеличивала оборонные бюджет и проводил учения на границах с Россией, хотя России вообще было все равно на Норвегию. У нас там была Кольский полуостров, где находится наша ядерка. У нас там была, ну, там по поводу тоже моря у нас, Баренцева, были разногласия. Но в остальном они все были тупо политические. И мы в итоге договорились. Да, Дмитрий Медведев с Йенсом Столтенбергом тогда подписал совместную договоренность. И мы все это Баренцево море поделили. Невыгодно, кстати, для России поделили. Но мы им уступили. То есть давайте, главное, жить в мире. Мы вам все дадим. Бабки вообще у нас много. Делайте, что хотите. Но со всеми остальными странами было то же самое. И таможенный союз, и все остальные организации, в которые мы призывали всех вступать, предлагая условия выгоднее, чем у американцев, они начали разжигать историю про российскую угрозу, и в итоге российская угроза стала правдой. Потому что они проводят учения на наших берегах, мы, соответственно, начинаем эти границы защищать, и они такие, посмотрите, русские подходят к нашим границам. Но это абсолютный дебилизм, и важно понимать, что идиоты во власти, конечно, есть абсолютно в любой, но их там не бесконечное количество, то есть она не сплошь и рядом из идиотов состоит. А значит... Есть капиталистические интересы. И там бюджет НАТО за 10 лет вырос с 200 миллиардов до 830 миллиардов, по-моему, к 2024 или 2025 году. То есть с Ираном и Израилем работает абсолютно та же самая логика. Помимо идеологических распри, да, когда-то они были лучшими друзьями, шах там с Израилем, они чуть ли там не целовались. Потом началось противостояние с Ираком, которое они запустили для того, чтобы, ну, американцы им называли, запустили для того, чтобы конкурировать на рынке нефти. Как раз-таки обложить их санкциями, искали какой-то повод. А потом, в итоге, в Иране происходит исламская революция. Ирак на это смотрит, да, и такой Саддам Хусейн смотрит, такой, подождите, это что такое? Это и у меня сейчас такое могут сделать? И начинает бояться, поэтому начинает протестовать. Но это не говоря о том, что Хезболла и Хамас, они, в принципе, были созданы самими Соединенными Штатами. Это же вообще очень смешная история. Я вот сейчас вот это тоже разбираю. Просто идиоты объявили мировую войну терроризма, убили всего лишь Бен Ладена, и то 7 лет его не могли найти. Я вообще, у меня волосы встали на голове дыбом, когда я увидел все операции ЦРУ, которые провалились по части Бен Ладена. 7 лет сверхдержава не могла найти одного чувака и нашла его просто чисто случайно. У меня тоже выйдет про это ролик в ближайшее время. Там 5 документалок у меня просто сейчас в монтаже, я все одновременно делаю. Но это вообще вот просто фантастика. Убили Бен Ладена, а Хамас, причем Бен Ладен был просто распиаренной фигурой. Да, 11 сентября он организовал, но в силу скорее раздолбайства Соединенных Штатов, а не потому, что был каким-то великим организатором. Причем я очень ржал с того, что они не могли его найти в пещере, в которой он все время еще против Советов в Афганистане воевал. Она прям так и называлась. Логово льва, да, то есть Усама — это лев. Да, это имя значит лев. И он сделал там первую свою пещеру, куда он привез бульдозер и катерпиллар, и там он построил себе логово, и его там найти не могли. Господи, какие тупые! Я просто в шоке. Но, возвращаясь ко всей этой теме, они, по сути, сами создали Хамас, и КФИР тоже они создали, то есть они полностью в этом виноваты. Это, кстати, то, о чем мы, по-моему, либо с Лешей спорили, либо
6: ну,
5: с тобой.
6: Это последствия, что...
5: Это последствия жесткого давление.
6: Да,
5: если
6: ты
5: нападаешь на страну, если ты наносишь по ней жесткие удары, поверь, никакой парализации общества не будет. Тебя просто начнут ненавидеть, и против тебя появится множество террористических группировок. Но это, возвращаясь к ударам по Банковой, которые, на мой взгляд, ну, не несут какого-то там глобального стратегического смысла, а как раз-таки наоборот. Но это ладно, это я так вот, к слову. Ну вот, и вы создали этих ребят, с которыми вы теперь и сражаетесь. И все эти ребята, это факт, они спонсируют Ираном. Что Хамас, что Хезболла, и это является как раз-таки и поводом, да, для нападения было Израиля после вот этого теракта, для нападения на Иран. Это, опять же, к вопросу об Украине, типа, а что там, сколько там террористических группировок было, исключительно антироссийских, которые в какой-то момент уже активизировались и начали и ДРГ вот эти вот проводить у нас акции, и остальные террористы, которые были с ними связаны, в том числе еще с ичкерийских времен. Но это, опять же, такая вот аналогия, потому что мне нравится наблюдать за тем, как все везде плюс-минус одинаково работает. Ну и, короче, Израилю выгодно продолжение этого конфликта, даже если абстрагироваться от Нетаньяху и его срока, да, что если война закончится и Израиль не будет ни с кем воевать, то он
6: так
5: сядет в тюрьму.
6: Так и от идеологии в любом случае у них противостояние идеологическое.
5: Нет, идеологическое противостояние в силу экономических причин. Еще раз, почему не было идеологического противостояния и Израиль и Иран были лучшими друзьями во времена Шаха?
6: Да не были они лучшими друзьями.
5: Были. Они просто там, ну, не могу выражение сказать, деснами целовались просто друг друга.
6: Понятно.
5: Это были ближайшие друзья, которые отлично себя чувствовали, и тогда больше как-то Ирак ненавидели, и, по-моему, Кувейт, если мне не изменяет история. Но они отлично себя чувствовали, они дружили, пока не произошла исламская революция. Исламская революция тоже носила в себе сугубо экономический характер. Она произошла из-за того, что все нефтедолларовые эти доходы, да, шах, он тратил только на приближенную элиту. То есть вот эти фотографии знаменитые, где улица Ирана, посмотрите, как жили до исламской революции, как там все прекрасно. Это была одна улица. Пока остальные ютились там чуть ли не в пещерах, были бедуинами, и, конечно же, они были всем этим недовольны. И объяснение они нашли как раз-таки в проповедях аятоллы Хаменеи, который, мне страшно представить, что бы он сделал в эпоху интернета, если он даже с помощью радио вот эти вот кассеты, он сидел там в Великобритании, жил, записывал проповедь, на кассеты, которые вот так вот привозились в Иран, да, и буквально вот так вот нам люди собирались, толпы слушали. Шах все это дело игнорировал. Люди совершили исламскую революцию из-за классовой борьбы, да. Многие из них потом, конечно, разочаровались, как это обычно и бывает, но по сути просто перераспределили доходы от США в пользу внутренней элиты, тем более, что Иран, захватив все эти и национализировав нефтяные вышки, он же не смог нефть добывать в тех же количествах, потому что BP, British Petroleum, которым эти вышки принадлежали, они просто ушли. А тут же что происходит? Тут сразу появляется США, которые такие: слышь, Иран, мы против тебя. Но они против Ирана не из-за того, что там исламисты, да, они прекрасно с любыми диктаторами договариваются. Они против, потому что они хотят теперь себе это отжать и совместно с BP это делать. То есть смотри, получается, Иран национализирует вышки, и приходит США и говорит: ну, мы отобьем эти вышки для вас, британцы, обратно, да, потому что British Petroleum, британская компания, по сути, государственная. Мы отобьем, но мы, как бы, получается, в доле. Точно так же, как они делали и до этого. Точно так же, как они и в Китай приплывали во времена века позора, да, когда они, по сути, там вообще ни при чем были. Война идет, да, там, ну, как война, убивают просто китайцев. И США приплывают: ну, слушайте, теперь вы и нам должны. Вот, так что еще раз, причины этого конфликта, они супер-супер глубокие. Рекомендую посмотреть там и наши переговоры там, да, с Марией Кичей, вот, потому что она лучше всех раскладывает эту тему. Она вообще просто невероятный востоковед, который отвечает на многие вопросы и делает ситуацию яснее. Но в целом вся эта идеология, она лишь следует из экономики. То есть они ссорятся из-за того, кто будет управлять нефтяными вышками. Внутренняя элита использует ислам, да, иранская элита, для того, чтобы рассказать людям вокруг, что посмотрите, вот так вот это должно принадлежать нам, потому что мы с вами.
6: Ну, внешняя тоже, знаешь, элита использует демократию. Там достаточно светское население. Нельзя говорить о том, что Иран это прям вот исключительно религиозные фанатики, ну, как многие представляют. Нет, это не так. Это светские люди. Нет, не так.
5: Нет, это так. Ты можешь просто каких-то отдельных людей выцеплять, которые там могут быть хоть коммунистами, кем угодно. Но в целом Иран это исламское государство, как минимум, потому что они спонсируют все эти исламские.
6: Оно исламское, никто не спорит. Оно исламское, но это не значит, что ислам светское там настолько глубок.
5: Светское, это значит, нерелигиозное. Там он очень глубок,
6: слушай. Подожди. А Россия — это светское государство или религиозное?
5: По конституции светская, но по факту, поскольку у нас православие используют как основную скрепу общества, как способ для объединения, я считаю, что мы, ну, на самом деле, больше, скорее, религиозное государство. Учитывая, хотя, опять же, у нас тут многонациональная и многоконфессиональная страна.
6: У нас не
5: страна.
6: Только православие, у нас
5: но, тем не менее, объединяемся мы в первую очередь религии, да. Кто-то исламом, кто-то православием, но как будто бы
6: это основная идея, которую я вижу. Это раз единение. Если бы объединялись по такому принципу, то получается, что было бы разделение ровно на группы как раз религиозные.
5: Ну, на мой взгляд, оно и есть.
6: Ну, нет, я бы не сказал. У нас все равно как раз на фоне нашей культуры и ценностей строится объединение народов.
5: Хорошо.
6: А не на основе культуры.
5: Не
6: на основе религии.
5: Ладно, хорошо. Зачем тогда нам подразделение в клиниках, как вот недавно рассказали, новость была, муслим-френдли, если у нас нет разделения межконфессионального?
6: Ну, так это как раз для того, чтобы просто у людей, у которых в религии, и которых меньшинство, все-таки в сравнении с православными в России, была возможность почувствовать себя в комфорте. Здесь не говорится о том, что какие-то суперпривилегии. Нет. Это просто делается для тех же людей, вот, скажем, из Татарстана, которые приезжают, которые исповедуют ислам, и им, ну, скажем, будет не слишком комфортно, если им на завтрак будут подавать там, яичницу с беконом.
5: Хорошо. Тогда почему не делают православие френдли?
6: Но православие френдли не делают где? В России? Так у нас и так православная страна. По большей части. У нас
5: так
6: большинство
5: православное или светское?
6: Большинство православное.
5: Ну, значит, это основная скрепляющая идея. Тогда у нас... Но как это
6: значит,
5: может быть большинство
6: православным? Тогда корни могут уйти вообще вдаль. Мы можем говорить о том, что у нас воспитание по большей части православное, потому что изначально оно строилось на православных догмах, а впоследствии просто люди уже привыкли воспитывать так последующие поколения. Ну, из разряда поставляй вторую щеку.
5: Если у тебя догмы православные, зачем тебе тогда, условно говоря, православие? То есть они не верующие, а просто ценности такие.
6: Да.
5: Это сложный
6: ценности
5: разговор.
6: Наши но вытекают целом... из нашей религии. Это, вполне логично.
5: Ну, в целом, я считаю, что у нас страна, по большей части, все-таки скорее религиозная.
6: Ну, хорошо. А тут, я думаю, мы вот эту тему остановим, а дальше уже продолжим обсуждение через пару минут, а прямо сейчас новости на Радио Спутник.
1: Стас разберется. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: и быть в ладу с самим собой.
7: Починяем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Починяем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. В Белгородской области после падения обломков беспилотников загорелось здание предприятия оборудования. Как сообщил оперативный штаб региона, пожар тушат сотрудники МЧС совместно с добровольной дружиной. Предварительно пострадавших нет, информация о последствиях уточняется. Также в Белгородской области в селе Бочковка украинский дрон атаковал частный дом, пострадал ребенок. Взрывы снова прогремели в Киеве, сообщают украинские СМИ. Ранее они передавали, что армия России ночью нанесла массированный удар по целям на Украине с применением беспилотников, крылатых ракет и баллистики. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, в Харькове, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье. Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих похищали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare, следует из видео, обнародованного ФСБ. По данным службы, это была многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств. ФСБ сегодня сообщила, что вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации со смартфонов высокопоставленных российских служащих, зараженных вредоносным ПО. Западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей гостайны, отметили в ФСБ. Движение «Хезболла» провело накануне 41 боевую операцию против ЦАХАЛ в рамках ответных действий на нарушение режима прекращения огня и атаки против мирного населения Ливана. Как следует из отчетов движения, ударом подверглись израильские военные позиции на юге Ливана и севере Израиля. В понедельник премьер Израиля Бенямин Нетаньяху дал указание атаковать объекты «Хезболла» в пригороде Бейрута. МИД Ирана в ответ пригрозил приостановить переговоры с США. Позднее американский президент Дональд Трамп провел консультации с Нетаньяху и представителями «Хезболла» и объявил, что ливанское движение «Израиль» прекратят огонь. Российские авиакомпании «Азимут», «Ред Wings» и «Ютейр» готовы начать полеты в Саудовскую Аравию на фоне введения безвиза, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что сейчас рейсы «Москва-Джида» выполняет саудовский перевозчик «Флайдил». Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года. Также разрешаются деловые или частные краткосрочные поездки. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM.
2: Разберемся. Разберется.
8: Разберется.
2: Разберется.
8: Разберется.
1: Стас разберется.
6: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом и как просто, как всегда, вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм и Макс. Заходите, подписывайтесь, смотрите актуальные новости. Пишите ваше мнение в чате по поводу тех тем, которые мы обсуждаем. Мы к трансляции тоже подключайтесь. Я предлагаю нам резюмировать все-таки вот эту первую тему, касающуюся Ирана и всего
5: остального.
6: Подожди,
5: я бы еще вот про религию бы сказал, давай, понимаешь? Они все равно вытекают из экономических предпосылок. Просто прикол в том, что даже когда принимали христианство знаменитый император Константин, да, он смотрел на то, какие идеи религиозные поддерживает большинство общества на тот момент. И, по сути, у нас большинство, оно все-таки православное, и поэтому православие, поскольку про капитализм, да, про какое-нибудь католичество и прочее мы рассказывать не можем, хотя и такой период в нашей истории был, вот эти вот 10-е годы, это абсолютно капиталистическое доминирование, когда в том числе и христианские ценности, они отошли на второй план. По большей части, ну, немалое количество населения были временно бедствующими миллионерами, которые ждут свои счастливые инвестиции и создания фирмы-единорога, чтобы поехать в Кремниевую долину. У нас вот эта вот история была доминирующей, государство тогда и ее оседлало, да, то есть Чубайсы и все остальные ребята с Ростехами, это как раз-таки порождение вот этой вот идеи, которая следовала из экономики, когда мы были частью мировой экономики. А потом уже, когда нас не приняли в клуб, в большой, да, соответственно, когда мы не напали на Сирию, когда мы вернули Крым, началась история с тем, что мы все-таки вот должны найти другую объединяющую идею, поэтому выбрано православие. Так действуют абсолютно все правители абсолютно всех стран. И то же самое происходит, но вот есть все-таки отличие. Если православие – это просто общие ценности, и как раз-таки оно использовалось в том числе и белыми для того, чтобы бороться с коммунистами, которые, как известно, были атеистами, то ислам – это уже скорее политическая доктрина. То есть отличия все-таки религиозные есть. Но это не отменяет того факта, что ислам, пришедшими к власти людьми, был использован, да, в Иране, был использован для национализации активов и перераспределения их в свою пользу. То есть, смотрите, я не отменяю значение религии в жизни каждого человека. Вы вольны, я бы скажу даже больше, будь бы я президентом России, Российской Федерации, я бы ни один храм, ни одну мечеть бы не тронул и не навязывал бы людям ни атеизма, ни каких-то других вещей. Я бы просто работал бы над образованием, давал бы образование, и за столетия все религии, они бы отпали сами собой. Но я бы никому ничего не навязывал абсолютно, я за всю свободу вероисповедания, какую только можно представить. Но все равно это просто данность, потому что, ну, представь себе, что в католической стране к власти приходит мусульман. Но себе такое представить невозможно, потому что элиты не позволят. А элиты не позволят, потому что они сами зарабатывают на католической идее. Ты же посмотри на всех республиканцев. Они же, по сути, одни, они же все из одной религиозной секты. Ну, то есть, это долго такая история, про которую я могу долго говорить.
6: Нет, я не спорю с тем, что
5: я это просто не хочу, чтобы меня потом ноги переломали. Русская община, например, или кто-нибудь еще.
6: Просто,
5: да,
6: вот смотри, у нас ислам исповедует около 10% населения. Причем сейчас вот СМИ фиксируют, что в России зафиксировали снижение доли православных. То есть наше количество банально падает. А ты говоришь о том, что мы объединяемся по этому признаку?
5: Ну, оно падает, а знаешь, как алкоголики, да, то есть алкоголизм то падает, то мы выходим из пятерки или десятки самых пьющих стран мира, то опять попадаем. Только не надо, ну, там опять же, смотри, вот эти все социологические опросы, как бы кто что проповедует, да,
6: ну,
5: многие...
6: Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь, я понимаю. Я просто это вообще начал изначально к тому, что в Иране есть достаточное количество людей, возможно, даже большинство, если судить по социологическим опросам... Как раз.
5: А у нас большое количество либералов. Но это не значит, что Россия – это страна, которая исповедует либеральные ценности.
6: Я согласен. Подавляющее большинство россиян считает себя православным. Но вот в Иране не обязательно, что подавляющее число считают себя прям вот исламистами. Они многие воспринимают себя как светские граждане, которые, да, кто-то исповедует, кто-то просто, ну, отчасти придерживается, значит, этой веры. Но вот сказать, что они прям все там помешаны и являются религиозными фанатиками, нет, ну не получится, не сделаешь
5: это. Слушай, да, конечно, да, так же, как и в России, нельзя сказать, что там люди, которые верят, да, в Бога, что вот, ну, которые там православные ценности и даже ходят в храм, нельзя сказать, что они православные фанатики. Я тебе скажу, что фанатики, их вообще в принципе меньшинство, но это самые активные, их действия все время на виду. Ты знаешь, например, что в Америке было, ну, некоторое количество, в том числе и христианских терактов. А ты знаешь, кто, вот, какой первый теракт в Советском Союзе был? Вот на религиозной почве какой он был?
6: Я вот сейчас не вспомню.
5: Его армянские христиане сделали.
6: Ой, это вообще, это сейчас разговор у нас ушел вот в никуда.
5: Да.
6: Ну, на самом
5: и
6: деле.
5: Это не то, чтобы я хотел сказать что-то про армян, просто было движение за свободу Армении, и они, ну, отделение от Советского Союза еще там в 70-х, 80-х, да, причем там, знаешь, теракт, я смотрел фотки, кто это сделал, это просто такие милые ребята, вот ты в жизни бы не подумал, что это террористы.
6: Ой, давай, я, знаешь, я вот просто вот завершу вот это наше обсуждение фразой «все религии хороши, есть плохие люди».
5: Это популизм, ну, это ну, уже знаешь, как раз... Ты все пытаешься угодить.
6: Не, ну я понимаю, я согласен. Но если мы сейчас начнем в этом вот куда-то углубляться, разбираться,
5: ладно,
6: это давай, надо
5: давай тогда просто факты. Вот последний
6: ну,
5: факт.
6: Давай,
5: да?
6: Давай.
5: 77% иранцев по опросу государственного, ну, аналога нашего ВЦИОМа, ну, они как бы исламские. Кроме того, иранское государство жестко исламское по иранской конституции.
6: Так что... Иранская конституция, да, я с тобой
5: всё.
6: Не спорю.
5: Тут, ну и все. Да. А то, что ты берешь какие-нибудь там люди, так которые тебе... там светские и прочее, это вообще не показатель. Я тебе говорю про большинство. То есть, как работает система. У тебя в организме по-любому уже много всяких там структур, да, которые у тебя отмирают. Там. Ну, у тебя еще нет, а у меня, допустим, да. Но это же не значит, что я уже не человек, правильно?
6: Ну, это факт, там... да. И ты на 90% состоишь дышал. Из воды, это не значит, что ты вода.
5: Но это не значит, что я моя... Но моя речь не вода. Вот все, что я вам рассказал, это факты.
6: Ладно, все, давай вернемся к темам Ирана. Попробуем как раз ее зарезюмировать. Вот с этими нынешними изменениями, с отказом от переговоров, что-то поменяется или дальше двигаемся?
5: Но я чуть-чуть соврал тебе. Я вот сейчас вот еще посмотрел. Но если довериться тайным опросам, то большинство иранцев хотят светской демократии. И, ну, во всяком случае, так утверждается. Хотя, может быть, это американцы сделали для того, чтобы... Ну, короче, сложно разобраться. Но по конституции они исламское государство. Так что будем на это полагаться.
6: Вот,
5: а мы светское.
6: Зафиксировали.
5: Так что все, что я говорил про православие и объединяющую идею, получается нерелевантно.
6: Все, зафиксировали. А теперь давай вернемся, зарезюмируем и пойдем уже дальше. А что у нас вот касается вот этих изменений, значит, с Ираном, США и Израилем? Дальнейшие твои мысли. Вот горячая фаза уже, получается, еще быстрее наступит? Или пока что они просто вот немного, скажем, повыпендривались, назовем это так, хотя, может быть, не слишком подходящее слово, но и на этом все дальше продолжится.
5: Нет,
6: в том же
5: это
6: ключе.
5: Целенаправленное разжигание конфликта, потому что Израилю невыгодно окончание войны. Если с Ирана снять санкции, пострадает газовый сектор Израиля, откроется, если внезапно Ормузский пролив, то Иран получит сотни миллиардов долларов, которые, ну, часть которых он вкинет в Хамас и остальные организации, которые наносят атаки по Израилю. Так что Израиль в этом плане совершенно не заинтересован. Это точно так же, как вот если мы, ну, не должны быть заинтересованы, во всяком случае по факту, на том, чтобы через Украину возобновились прокачки нашего газа, с которого они будут зарабатывать большие бабки. Хотя нет, здесь ситуация другая. Все-таки мы-то еще больше будем зарабатывать. И тогда получается паритет. А вот это как если бы через Украину какая-нибудь другая сверхдержава, например, Китай, ну, гипотетически перекачивал бы газ в Европу, и Украина с этого зарабатывала, мы были бы заинтересованы этот газопровод разнести вот просто вот так вот.
6: Угу. Ну ладно, хорошо, давай тогда эту тему оставим. Тут в любом случае мы все новости и все обновления будем вам, дорогие слушатели, всегда рассказывать и будем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ну,
5: да.
6: Возможно, да. Вот приближается суббота, я думаю, уже интересно, как Дональд Трамп решит или не решит все-таки начать атаку, потому что...
5: Знаешь, что Дональд Трамп сделает? Скажет, мы договорились с Ираном, мы открываем Ормузский пролив. Все... Слушай, ты же видел, что Дональд Трамп получил штраф 200 баксов?
6: За что?
5: Это просто за манипулирование рынком.
6: А, чел 200 буквально... баксов?
5: чел, короче, говорит, а, не, Microsoft, что-то ерунда какая-то. Акции Майков падают, он покупает эти акции и через месяц подписывает Microsoft кучу контрактов с Пентагоном и взлетает в цене просто нереально. Господи, вот что бы кто ни говорил, но Трамп это такой манипулятор рынком, это такой проходимец, что даже Зеленский просто ребенок.
6: Но по факту это должно быть наказуемо, но 200 баксов, конечно,
5: ну,
6: это...
5: наказали на 200 баксов, 200 баксов он штрафа заплатил, да.
6: Сурово.
5: Не, ну посмотрим, что будет после президентского срока, там все старые дела начнут
6: вот
5: всплывать.
6: Да, да, вот да, это любопытно.
5: В итоге, я думаю,
6: кажется,
5: биолаборатории на него повесят.
6: Там, правда, демократы прям придут вот с таким талмудом всех претензий, и вот так на стол ему положат, скажут, ну, давай, разбирайся. Так, ну, на этом тогда эту тему пока что приостановим, поставим многоточие, как всегда, потом продолжим. А вот теперь предлагаю поговорить о новости, которая совсем вот недавно возникла. Значит, информация со смартфонов высокопоставленных российских служащих, информации Ю, снимали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare, следует из кадров видео, обнародованных ФСБ России. В общем, по информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных наших чиновников. Вот что ты думаешь по этому поводу? Тут еще есть...
5: Я думаю, что это кринж.
6: А, кринж в какую сторону? Кринж в сторону иностранцев или в нашу сторону?
5: Не, в нашу сторону. Слушайте, чиновники, которые пользуются айфоном, я понимаю, что они удобнее, но, господи, смотри, справедливости ради, да, просто у нас привычное такое отношение к власти, и это самое большое заблуждение, что там не дураки сидят. Там есть умные, там есть дураки, но, господи, я вижу очень много родственного. С одной стороны, когда этот Трамп с Питом Хэкситом добавляют, мне случайно перепутав журналистов, какой-то чат в WhatsApp, где обсуждают удары по Ирану, по-моему, или что-то такое там было, да. И в то же время наши спецслужбы, для меня в этом ничего нового нет, да, я как техноблогер знаю вот эту вот историю, когда все передвижения, был в WhatsApp канал, где просто публиковали все передвижения первых российских лиц, кроме разве что там Путина, да. А там прям маршруты выкладывают, что хотите посмотреть, где сейчас, допустим, Песков, а вот вам, собственно говоря, посмотрите прям вот с координатами, с картой его передвижения в реальном времени. У нас огромные дырки в программном обеспечении, и тут, кстати, возвращаясь к предыдущей теме, да, большинство программного обеспечения у нас израильского производства. То есть я вам скажу так, израильские спецслужбы знают каждого нашего там депутата, где он находится в данный момент времени. А депутаты, пользуясь абсолютно обычной техникой, никак не защищенной, они эту работу еще упрощают, понимаете?
6: Так вот, вот тут я просто задумался о том, что как-то нелогично получается, если все граждане России не должны вот как раз в мерах безопасности использовать иностранные ПО, иностранные смартфоны, там сайты различные, соцсети, то чиновникам-то это должно быть запрещено в первую очередь, потому что
5: ну
6: это
5: конечно.
6: Угроза.
5: Но так-то чиновникам надо запретить и на автомобилях ездить, да, собственно говоря, этого производства.
6: Ну, собственно говоря, да, тут не получится так сделать. И кто,
5: кто будет слушать-то, да? Многие чиновники, они там не верят на самом деле, в том числе и в угрозу Америки, да, то есть они постоянно про Америку говорят, но поскольку они матчасть не изучают, как это делаем, допустим, мы с вами, то для них это вот просто какой-то прикол, да, то есть для них это просто, ну, что-то там есть, как бы сейчас там все разберутся, а мы-то что там?
6: Ой-ой-ой, меня подслушивают. Но на самом деле, что самое смешное, зарубежные спецслужбы для своих деструктивных акций, вот ФСБ предупреждает, используют мобильные средства связи, поэтому обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо. Но единственное, я знаешь, о чем подумал? А не прогрев ли для того, чтобы население еще лучше стало воспринимать опасность со стороны зарубежных спецслужб? Это возможно.
5: Этим прогревом
6: это,
5: никто не
6: всего,
5: верит.
6: Так
5: ну,
6: и
5: я
6: есть.
5: Не думаю.
6: Ну вот подожди, так и есть. Но это вот прямо сейчас будут очень сильно распространять, как раз для того, чтобы людям показать в очередной раз, что небезопасно.
5: Да и так уже показали, как только можно, уже и так запретили все, как только можно. Но смотри, мой опыт говорит о том, что они все подслушивают, они все знают, и про дыры, и про бэкдоры я много в свое время изучал и снимал даже, и про, бэкдор, чтобы можно было зайти там, да, и, соответственно, достать все твои данные. Все это, в общем-то, достаточно известные факты, которые, ни в каком дополнительном подтверждении, так сказать, не нуждаются. они не ставятся под сомнение, что мы кругом под колпаком и что-то там еще вылазим, да?
6: Ну, собственно говоря, да. А есть еще сообщение от ФСБ. Лица, на которых зарубежные спецслужбы собирают компромат через взлом смартфонов, затем вносятся в санкционные списки Запада и благодаря этому подвергаются давлению. А, ну и зарубежные спецслужбы хотели получать данные с помощью смартфонов российских служащих, в том числе прослушивая переговоры и контролируя обстановку вокруг. А, вот это, ну, знаешь, мне это не то, что не нравится, меня это немного напрягает и пугает, потому что если настолько много информации о тех вещах, которые происходят наверху, есть за рубежом, это значит, нас могут не то что просчитывать, они просто могут знать, а какие решения мы принимаем, к чему мы готовимся, и на этом очень хорошо играть. Вот совсем не внушает доверия. Но в любом случае, прямо сейчас хотя бы, я так понимаю, это уже более-менее будет купироваться, и в итоге...
5: Да не будет это купироваться, к сожалению. Не, слушай, с этим вот то, что говорят, там, блокируйте чиновники, там, не пользуйтесь, это всего лишь полумеры. На самом деле это купировать просто невозможно. Это можно купировать только одним способом. Собственная технологическая база. Вот и все. Никаких других способов нет. Но это все уже настолько плотно, так сказать, вошло в нашу жизнь. Настолько мы с вами сильно привыкли ко всем этим смартфонам, ко всем этим современным штучкам, что по-другому тут просто невозможно.
6: Ну ладно, хорошо, давай тогда дальше перейдем.
5: Поговорим. Все ПО дырявое, да. Людям, стоит ли вам по этому поводу переживать? Ну, персонально ваши данные, да, дорогие слушатели, они отправляются всяким рекламным агентствам. Вы что-нибудь обсудите? Ну, тоже, конечно, неприятно, да. То есть вы только там о чем-то поговорили. Допустим, вот я сейчас после этого эфира, что я получу? Я получу просто огромное количество рекламы перчаток Вининг, которые я уже купил. А вот первых лиц государств и всех остальных, их, конечно же, прослушивают. Поэтому, ну, серьезные люди, которые реально не тупые, когда они встречаются, они что делают? Они отключают часы. Есть специальные клетки на Фарадея для смартфонов. Я, например, такой вот пользовался бы, если бы всем было на меня не плевать.
6: Ну, поэтому и надо как-то к этому подходить более ответственно, что ли, и аккуратно. Мы понимаем, что мы сейчас находимся в состоянии войны. Не только против Украины, ну, спецоперация у нас там проходит, но и против всего Запада, особенно против европейской части. И если столько информации утекает, ну, там, не знаю, решили обмолвиться какими-то мерами там по поводу ударов, которые планируется нанести. Все, они знают уже заблаговременно, что эти удары будут. Или решили там ввести какие-то ограничений, или решили отправить куда-то наш танкер. Ну вот, кстати, вот по поводу танкера. Они вот могут отслеживать его там местоположение, понимать, что вот он прямо сейчас поплывет туда-то, туда-то. У нас вот прямо сейчас есть новость, ну, которая еще вчера, правда, появилась, о том, что задержали французы наш танкер. Ну, тут стоит, конечно, уточнить. Он не наш, он связан с Россией, он от нас плыл, но в любом случае задержание произошло. Это уже не первое задержание. Французы вообще не боятся, никак, ну, не стесняются того, чтобы взять и просто пиратским способом в международных водах взять и захватить наш танкер. До этого мы с тобой, помнишь,
5: но
6: смеялись.
5: Они даже этим гордятся. Это
6: конечно.
5: Же Макрон даже твит написал. То есть пиратство — это круто, оказывается.
6: Конечно, конечно. Так а до этого вспомни, как мы с тобой смеялись по поводу той ситуации с британцами, когда проплывал наш танкер через Ла-Манш, а вместе с ним наш военный корабль. И что-то великобританцы очень так спокойно к этому отнеслись, сказали: проплывайте, пожалуйста, никаких к вам вопросов и проблем мы не имеем. А сейчас вот уже разговор другой, как военного корабля рядом не оказалось. Мы вот молодцы, мы, значит, теневой флот российский побеждаем и будем дальше побеждать. Неважно, что мы этими же танкерами получаем газ из России, это вообще, это другой разговор. Но вот все
5: так,
6: танкеры...
5: Слушай, а какая разница, если в итоге все равно Россия потом будет обвинена?
6: Да, в том-то и дело. Но я вот не знаю, есть сейчас, конечно, вопросы у людей. А каким образом на это отвечать? Мы как будто бы каждый раз, когда вот происходит подобное, спрашиваем, а как на это ответить? А наши, ну, высокопоставленные чиновники уже говорили, что мы будем использовать все возможные меры для того, чтобы дать ответ на подобные пиратские...
5: Ну, тут надо захватывает. Уточнять. Мы будем использовать все возможные меры, от которых не пострадают люди, которые спонсируют наши великолепные истории. Вот. Это единственное, да, как бы, чтобы господа с правильными лицами не пострадали. Вот, нет, ну, вот единственный такой нюанс.
6: Тут согласен. Но есть варианты, которые, ну, предполагают все-таки возможные меры, скажем, без нанесения ударов и всего остального.
5: Да я бы,
6: захват
5: по-хорошему.
6: Их танкера. Ну, их танкера
5: ну,
6: захват.
5: Ну, это заниматься пиратством в ответ. Но это да. То же самое, как... Ну, это никакого толку не даст.
6: Да
5: ну,
6: что значит никакого
5: танкеры.
6: Толку не даст? Ну, а мы такие все
5: мы
6: святые вот в этом прогнившем
5: да,
6: мире,
5: речь
6: да,
5: не
6: и будем
5: идет
6: вот
5: ни
6: так
5: о каком
6: говорить.
5: Святом. Я вообще никому не предлагаю быть святыми. Речь идет о прагматичном подходе. Они, в принципе-то, этого и хотят. Надо свои танкеры защищать с помощью каких-нибудь истребителей, там, авианосцев и сопроводительных бригад, которые
6: будут... А сколько
5: будут...
6: это стоит? Ты что, это за каждым танкером отправлять какую-то нашу военную технику? Это
5: ну,
6: же
5: так,
6: сумасшедшие траты.
5: Ну так они будут покупать дороже в итоге?
6: Не факт. Ну вот, вот правда,
5: ну,
6: не факт.
5: Ну как не факт?
6: Ну не факт.
5: Они, вот эти танкеры, они отправляют... Ну,
6: вырастут издержки, но при
5: куда?
6: Этом ты сам говорил, да. Что мы всегда следуем нашим договорам, которые мы заключаем. А если по договору было написано такая-то сумма, то все наши издержки уже, извините, ложатся исключительно на наши плечи. И получается, мы будем просто терять в прибыли.
5: Ну, все будут сейчас терять в прибыли. То ну, есть дорожает ну, абсолютно все.
6: Все будут терять в прибыли, поэтому захватывайте наш танкер, мы ваши трогать
5: да
6: не
5: нет,
6: будем.
5: Да нет, я не говорю захватывайте наш танкер, да. Я просто говорю, что это решение, которое нужно очень хорошо обдумать о возможных последствиях, да. То есть, может быть, мы с этого еще больше потеряем. Когда вот происходит такое очевидное пиратство, у меня лично возникает ощущение, что нас и подталкивают к тому, чтобы мы что-нибудь такое сделали.
6: Ну и что? Вот смотри, вот мы это сделаем. Нас подтолкнули к этому. Хорошо, мы это сделали. Их дальнейшие действия. Они что скажут? Мы накладываем санкции. А до этого вы что делали? Не накладывали
5: но
6: санкции?
5: Тем самым мы упрощаем им возможность наложить санкции.
6: А прям сложная вот эта была процедура какая-то у них. Они спокойно договаривались. Единственный, кто им там
5: так
6: мешал,
5: внутри,
6: это Орбан.
5: Ну, Орбан и другие люди, которые покупают российские ресурсы,
6: Франция
5: и, в принципе,
6: не больно-то
5: общество...
6: мешала.
5: Общество, которое может выходить на протесты против этого, а значит, нужно использовать медийные поводы для того, чтобы их убедить в том, что Россия действительно представляет угрозу. И мы им тем самым даем такие возможности.
6: Ну вот это вообще как будто отдельная
5: слушай,
6: такая
5: слава
6: тема.
5: Слава богу, я не политик. Это отдельная тема, и она не имеет какого-то решения, которое устроит всех. И поэтому, конечно, это сложнейшая тема. И я счастлив, что я не политик и не должен никаких таких решений принимать. Потому что это вилка. Тебе в любом в любом случае будет плохо.
6: Но вот надо тогда выбирать хотя бы то плохо, которое не сильно навредит, ну или в меньшей степени навредит.
5: Вот, слушай, а так и делается. Но почему ты думаешь, что ответный захват танкеров навредит меньше, чем, ну, как бы его отсутствие?
6: Потому что тогда они думают, что они полностью могут оставаться безнаказанными, и это их никак не остановит от последующих захватов танкеров. Ну вот смотри.
5: Поверь, они так не думают.
6: Да почему?
5: Просто Россия
6: ну,
5: где-то ударит в другом месте.
6: Ну что?
5: Потому что это было бы тупо думать, что ты кого-то ограбил, и тебе за это ничего не будет.
6: Но они попробовали один раз, они попробовали второй раз, они пробуют уже в третий раз, и у них, в принципе, это получается. Я просто напомню, что подобное уже происходило с танкером «Гринч». Подобное происходило, вот прямо сейчас произошло с танкером «Тейгер», и вот еще был танкер «Дейана». И вот три танкера, никаких, ну, таких серьезных мер, которые могли бы их напугать или, ну, я не знаю, что ли, предостеречь от последующих подобных ситуаций, не происходило. Единственный случай, когда на наши танкеры никаких атак не совершается и вопросов к ним нет, это когда рядом с ним плывет наш военный корабль. Тогда у всех поднимаются лапки и все машут и говорят «Здравствуйте,
5: вот
6: проплывайте».
5: Вот именно, значит, надо отправлять военный корабль. Ну, так вот оно подорожает все, но тем не менее.
6: Не знаю, мне кажется, что было бы логичным сделать ответный захват танкера, как минимум показать, что, ладно,
5: может
6: если вы играете по таким правилам, то тогда
5: да.
6: Мы будем по этим же правилам играть.
5: Слушайте, просто вот прежде чем рассуждать о таких вещах, да, надо изучить пример пиратства 20 века. Я, наверное, этим займусь совсем скоро, вот, потому что у меня сейчас в планах про Достоевского сделать мощную биографию, а еще я хочу сделать первую нормальную биографию Путина.
6: О,
5: вот
6: ты поедешь
5: вот
6: в Тобольскую тюрьму, в которой мы вчера...
5: В Геленджик. В Геленджик поедет. Шипутин. Да нет, нет. Кстати, в Тобольскую, да, наверное. Но у меня сейчас по плану там Ленин и прочее. И, наверное, тема пиратства 20 века, она актуальна. Я вот сейчас, вот, честно говоря, думаю, может быть, стоит на нее переключиться, потому что обсуждать мы все это будем очень долго. Но я просто напоминаю, дорогие слушатели, потому что прикол как бы моих эфиров, он заключается в том, что я рассуждаю на темы, которые у меня мной уже там изучены, да, и, по сути, вам отчасти пересказываю ту позицию, которая выработана в ходе создания длинного документального фильма. Про пиратство я вот просто предполагаю, я здесь пока рассуждать не берусь. Но, наверное, это надо разбираться в этой теме. И этот эфир меня в этом убеждает.
6: Некоторые сделали, и в любом случае будем ждать ваших мнений, в том числе по номеру телефона можно будет звонить уже в следующей получасовке, а прямо сейчас новости на радио «Спутник».
1: Стас разберется. Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы-песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания «Татуировки» неизвестна. Но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Саратове 10 часов, в Бишкеке полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по украинскому АПК. ЕС намерен заморозить нынешний потолок цен на российскую нефть. Александр Вучич не исключает, что может занять пост премьер-министра Сербии. Подробности далее. Российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Киева ночью нанесли массированный удар по предприятиям украинского ОПК, объектам топливной, транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, и военным аэродромам, сообщили в Минобороны. Было задействовано высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. Поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих похищали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare, следует из видео, обнародованного ФСБ. По ее данным, это была многоуровневая операция, которая предполагает координацию нескольких государств. Западные спецслужбы полагали, что им проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей гостайны, отметили в ФСБ. Евросоюз намерен заморозить нынешний потолок цен на российскую нефть, сообщает газета «Политика» со ссылкой на неназванных дипломатов. Издание отмечает, что действующие сейчас ограничения истекают летом, и потолок будет автоматически скорректирован в сторону повышения, если не будут приняты меры. При этом, как признали дипломаты, полный запрет на российскую нефть вряд ли будет введен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки. Страны «семерки» с 5 декабря 2022 года ввели ограничение цен на российскую нефть в $60 за баррель. Впоследствии его скорректировали до 44. Израильская авиация в понедельник нанесла удары по 42 населенным пунктам Ливана. Всего зафиксировано 76 атак, сообщил РИА Новости. Военно-полевой источник «Хезболла» в ответ провело 41 боевую операцию против Цахал на юге Ливана и севере Израиля. На фоне обмена ударами президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьером Израиля Бениамином Нетаньяху и представителями «Хезболла» и объявил, что ливанское движение «Израиль» прекратят огонь. Президент Сербии Александр Вучич не исключает, что после ухода с должности главы государства может занять пост премьер-министра страны, передает Bloomberg. В интервью агентству политик напомнил, что в этом году в Сербии пройдут парламентские и президентские выборы, при этом он исключил возможности еще одного президентского срока. Официально мандат Вучича истекает весной следующего года. Город Благовещенск отмечает 170-летие со дня основания. Губернатор Амурской области Василий Орлов сегодня возложил цветы к памятнику казакам-первопоселенцам, сообщили в правительстве региона. Датой основания города является 2 июня 1856, когда был образован Усть-Зейский пост. Сегодня Благовещенск – динамично растущий город. Праздничная программа, посвященная юбилею, рассчитана на неделю. Завершатся торжества 6 июня открытием Динопарка, концертом и фейерверком. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: Разберется?
3: Разберется.
4: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас и Майк, как просто

0: Вещаем на частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Наши соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь, подключайтесь к чату и трансляции. А также звоните по номеру телефона +7 495 959 5912. Еще раз, +7 495 959 5912. И один звонок у нас уже есть. Здравствуйте, слушаем вас.
1: Здравствуйте, меня зовут Тарлан, город Санкт-Петербург.
0: Приветствую.
1: Хотелось бы задать такой вопрос. А насколько вот реально русофобия в Европе? Потому что вот Стас часто очень говорит, что все определяет экономика. В принципе, я с ним согласен. Но вот мне интересно, насколько реально правительство, там, представители какие-то европейские разделяют те идеи, которые они транслируют. Берут ли потому, что они русофобы, или они становятся русофобами, и их в итоге из-за этого берут на работу и дают им деньги там зарабатывать. Вот хотелось бы узнать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо большое за вопрос.
2: Да, спасибо. Ну, я же не могу влезть к ним в голову, узнать, каких идей они реально придерживаются. Кто-то просто потакает конъюнктуре, да, и становится, так скажем, русофобом, хотя ему вообще абсолютно все равно, у него нет вообще ровным счетом никаких политических взглядов. Кто-то, например, вот я даже не знаю, Каю Калас к какому лагерю определить, да, она просто пытается соответствовать нынешним европейским веяниям и поэтому рассказывает про русских, российскую угрозу, или она действительно во все это верит. То есть я допускаю как первое, так и второе, особенно учитывая, что Эстония, да, там достаточно сильные эти настроения были, и они спонсировались всякими НКО. Ну, то есть тут наверняка сказать нельзя, каждый случай нужно рассматривать в отдельности, и то ты не можешь знать, что реально творится в голове у человека, понимаете?
0: По поводу Кая Калласа, у нее есть личная семейная обида.
2: Ну, как бы среди обычных людей...
0: Опа, у нас задержка, тоже, видимо, появилась.
2: Вот у Рудова, допустим, иноагента-экстремиста... У Рудова, иноагента и экстремиста, тоже есть личная обида. У него деда коммуниста убили, но он коммунист, как он говорил, вот этот знаменитый мем, понимаете?
0: Ну, каждый по-разному реагирует на подобное. Кто-то вот от этой обиды, у нее-то просто вот тоже как раз советское прошлое имеется, ну, не у нее, а у ее семьи, которое впоследствии вот переросло вот в такую жесткую русофобию и вообще ну, попытки переиначить всю историю, все что угодно в пользу обратной стороны, а не той, которой нужно.
2: Может быть. Чтобы утверждать это наверняка, нам нужно изучить биографию Кая Калласа.
0: Я
2: мне,
0: говорю,
2: честно говоря, неинтересно.
0: Не-не-не,
2: но опять же, это только один из фактов. Да, есть и другие факты, которые формируют. Но давай предположим, что ты прав. Да? Она как бы конченная русофобка. Ну, значит, просто это, вот эта вот русофобия соответствовала интересам правящего класса, и поэтому ее привели к власти. А не она пришла к власти и начала всем насаждать русофобию.
0: Ну, это да, тут я с тобой соглашусь. Ну,
2: то есть
0: да,
2: это нет, то, что имеет значение.
0: Тут, кстати, знаешь, как мне кажется, это все взаимосвязано. То есть, если прямо сейчас один, например, политик начинает говорить именно в русле просто той риторики, которой придерживается Европа, ну, по поводу русофобии, в один момент он, возможно, сам поверит в свои слова или в слова всех вокруг говорящих. Просто нет такого, что мы прям на 100% можем быть уверены, что приходит по этому признаку, и по этому признаку там остается. Может быть, приходит по всем другим признакам, по компетентности, по там каким-то интеллектуальным способностям, по опыту и по всему остальному, а впоследствии, придерживаясь этой риторики, сами начинают в нее погружаться и просто, ну, если тысячу раз одно и то же повторять, в один момент, возможно, ты сам в это поверишь, кто знает.
2: Да, но оно все равно подпитывается финансово, понимаешь? Вот, допустим, почему... Я когда вот там смотрел, ну, когда я снимал обзоры, и я хотел посмотреть, что там у конкурентов, да, что вот, допустим, они рассказывают, чтобы знать, почему я никогда не смотрел популярных блогеров. Да потому что всем популярным блогерам засылают. А вот ты заходишь на видеоролик какого-нибудь чувака, у которого там 2-3 тысячи подписчиков, и ты видишь у него обзор на смартфон, ты ему просто автоматически доверяешь, и там всегда все отличается от того, что рассказывали на популярных каналах. То есть есть финансовый стимул. То есть дело в том, что что не то, что это многократное повторение, на самом деле людей достаточно сложно убедить. Для этого нужны действительно сильные аргументы. Но когда у человека есть финансовый стимул, вот тогда он сам себя убедит. То есть он будет вести беседу у себя в голове и...
0: Я бы, кстати, с тобой поспорил по поводу того, что человека сложно убедить. Возможно, в прямом споре, когда он знает, что его будут убеждать, это сложно, потому что человек готовится, он пытается отстоять свою позицию. Но если человек об этом не знает, если он просто воспринимает это как чистую монету, не пытаясь спорить, не пытаясь находить аргументы, не пытаясь логически
2: мыслить...
0: Так
2: это тебе нужно найти человека, который пытается разобраться, а здесь уже внутренние механизмы. Это многие люди, они не способны от своей гордыни отказаться, я бы даже сказал большинство. Да. Это ты мне, если переспорил, это ты что, получается, лучше меня? Да кто ты вообще такой? Это что, получается, моя позиция слабее была? Это, слушай, даже, ну, честно скажу, я вот человек, которого, ну, аргументы всегда слушает. Но мне для этого приходится там периодически, можно сказать, даже самого себя принижать в своих глазах, чтобы мне не было обидно там признать чью-то точку зрения. Мало людей, я, кстати, вот горжусь, что я вот на это способен. Мало людей, и я тебе скажу, это знаешь, до чего доходит? До абсурдного. Люди карьеры свои теряют в интернете. Просто потому, что уже все видят, что вот он пойман за руку, он ошибся. И казалось бы, ты признай, что ты ошибся, и какие с тебя взятки гладкие, все ошибаются, это нормально. Но человек настолько этого боится, настолько боится быть несовершенным, что в итоге теряет аудиторию, которая начинает просто наблюдать за его нелепыми отмазками, да, и начинает с него угорать. И он превращается в это так называемую в интернете лоу-кау. Да?
0: Вот тут тоже,
2: то есть,
0: знаешь,
2: человек, над которым все смотрят только из-за
0: издевательств. Тонкая грань, потому что если этот человек до этого, там, ну, например, обладал какой-то важной информацией, которая влияла на судьбы людей, и эта информация в итоге оказалась ложной, признать это очень сложно, потому что если он это признает и больше не будет доказывать обратное, люди просто на него ополчатся, и он лишится всего.
2: Это уже гешефт. Да. Он лишится заработка, да, то есть как только, вот, допустим, недавний Жаринов Гейт вообще следил за литературными перипетиями нашего любимого видео?
0: Не, сейчас как-то не хватало времени.
2: Есть профессор Жаринов, там супер-мега... хотел сказать, уролог, филолог, преподаватель МГУ, он ходит на все подкасты, самые популярные, миллионы просмотров, начинает свои курсы продавать, да, и все такие, типа, вау, какой крутой мужик. Ну, а потом копится недовольство в интернете, и один чел, Кирилл Кириченко, собирает все эти недовольства в один ролик. И оказывается, что Жаринов, будучи филологом, некоторые произведения просто выдумывал, да, как «Смерть писателя». Этих произведений просто не было, или, «Смерть читателя». Этих произведений просто не было, вообще их в природе у этих авторов не существовало, но ему настолько все боялись перечить, что все просто слушали абсолютную чушь, которую несет. Справедливости ради, этот Кирилл Кириченко в итоге оказался еще больше сволочью, и, будучи филологом тоже по образованию и преподавателем, оказалось, что он тем же самым занимается, выдумывает произведения. Реально, это очень смешно, это Жаринов Гейт, это самое смешное, что я вообще наблюдал. Так еще оказалось, что он жесткий антисоветчик, который выдумывает и приписывает разного рода людям то, чего они не делали, да, то есть конкретно критикам, например, он утверждал, что там и в биографии Пушкина имя Ленина упоминается там 100 раз, а имя самого Пушкина там только 2 или 3, а оказалось, что Пушкина там 1000 раз упоминали, а не 2 или 3, а Ленина как раз-таки всего 2, причем в разных производных это была ссылка всего лишь на одну цитату.
0: Да, ну, короче, да, тут перипетии происходят.
2: Да, и
0: я
2: человек
0: просто
2: потерял
0: тебя
2: всю карьеру.
0: Хочу с тем, чтобы на звонок ответить, и потом может,
2: ну, а, конечно, давай, давай, давай.
0: Здравствуйте, слушаем.
3: Здравствуйте, слышно?
0: Да, мы вас слышим.
3: Здравствуйте, Александр, здравствуйте, Стас.
2: Добрый вечер.
3: Михаил из Бюргии. Хотел бы задать вопрос, ну, скорее, дать идею для дискуссии, наверное. Тут же планируют добавить устный экзамен по истории после 9 класса. И из-за этого у меня, как у... надеюсь, будущего педагога, надеюсь, смогу выпуститься, меня заинтересовал такой момент. У нас историография к Советскому Союзу относится, мягко говоря, ну, не очень, увы и ах. А целеполагание подобного устного экзамена, ну, по крайней мере, как я понимаю, заключается в воспитании патриотизма у молодежи. И из-за этого, на фоне этого, тогда получается, что этот экзамен устный, он будет забирать время у других предметов. И поэтому такой вопрос. а нужен ли вообще тогда подобный устный экзамен или нет?
2: Мне кажется, что
0: спасибо
2: нужен.
0: Спасибо большое за вопрос.
2: Да, тут, конечно, просто придется затерпеть, да, и наговорить педагогам то, что они хотят от вас услышать, заняться как раз-таки тем самым популизмом и приспособленчеством, но зато вы сможете выпуститься и, может быть, более правильное отношение к истории донести потом до учеников. Вот, но здесь я ничего как бы посоветовать не могу. Мне кажется, что экзамен нужен просто по одной простой причине, что повсюду чат GPT, можно там списать, можно найти много способов, там и микронаушники, и все что угодно, а вот такая вот живая беседа, ну, если честно, мне кажется, она необходима. То есть это все равно плохо, потому что то, что вы описали, да, неправильное отношение к Советскому Союзу, но это лучше, чем просто письменный экзамен. То есть это меньшее зло, я считаю.
0: Ну, я, знаешь, думаю, что это даже будет хорошо, если, скажем, не в виде прям экзамена, а вот, как ты сказал, живой беседы, потому что здесь есть большая грань. С одной стороны, это дополнительное будет давление на учеников, если просто вот прям полноценный экзамен со структурой, с пониманием, со всем остальным. Надо вот именно спрашивать просто будет у учеников какие-то вопросы не суперсложные, но необходимые, которые нужно знать и понимать. И причем не обязательно спрашивать их, какая дата того-то, того-то события. Нет. А именно причинно-следственная связь, чтобы понимать, как история двигается, как история развивается. Я почему настолько вот заинтересованно об этом говорю? Потому что сам историей занимаюсь. И это очень важно именно понимать, каким образом это происходит, а не как и когда. Это вот как раз то, что, наверное, этот исторический экзамен и должен проверять. То, что он в 9 классе, может быть немного рановато. Хотя, кто знает. Но какие-то начальные этапы проверить можно. Другое дело, вот одновременно с этим есть и обратная сторона. У нас сейчас так много экзаменов. Я просто смотрю на свою сестру бедную, которая в 8 классе сейчас, и она заканчивала вот этот год буквально там со слезами на глазах, пыталась уже добраться до лета, сдав все ВПРы, контрольные и все остальное, их еще и пугают ОГЭ предстоящим, ЕГЭ и всем остальным. И
2: а
0: вот
2: пугают
0: такая голова.
2: Почему?
0: Огромная.
2: Чтобы ты шел заниматься к педагогу, и он тебе помог и дотянул. Это вымогательство денег. Я вот сейчас вот выдаду диплом, так сказать, точнее аттестат девочке, к которой я в школу ходил. Я много чего расскажу про наше образование. Это хуже, чем я думал.
0: Ну, не знаю, вот хуже, чем ты думал, это ты вот про ту историю, когда ты ездил на выпускной...
2: Ну да-да-да, ну я потом расскажу.
0: А, ну так ты рассказывал, да, я вот сейчас вспомнил в начале эфира.
2: Это я так, ну чуть-чуть затравочку, да-да-да. Угу.
0: Окей, ну ладно, тогда оставим
2: просто
0: эту тему.
2: Просто не хочу,
0: пока,
2: чтобы это завирусилось, да, и в итоге человеку аттестат там не выдадут, я буду виноват. И мне потом как бы дружить еще с семьями, я как бы не хочу, но потом как бы поговорим
0: ну,
2: об этом.
0: Это да, хорошо, хорошо. Пока что попридержим, такой небольшой анонс закинули. А в общем, спасибо огромное еще раз за вопрос. Звоните, плюс 7495-95-95-912. Ждем ваших звонков, а мы пока будем продолжать. И следующая у нас тема касается наших как раз замороженных активов. Продолжим говорить про Европу, про Евроклир прямо сейчас.
2: Евроклир.
0: Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение, по которому с бельгийского депозитария Евроклир по иску Банка России подлежит взысканию около 200 миллиардов евро убытков и отклонил апелляционную жалобу компании на отказ суда первой инстанции удовлетворить ее требования. В общем, фактически, если переводить на русский язык, мы сказали, отдавайте нам деньги, они нам сказали, мы не хотим отдавать деньги, мы сказали, вы не можете не хотеть нам отдавать деньги. Но есть такая, ну, как сказать, особенность. Евроклир, европейские регуляторы не признают юрисдикцию российских судов и отказываются исполнять их решения. И при этом мы не можем в полной степени давить на них в принятии решения о возврате наших ресурсов. Да, тут есть некоторые, конечно, сложности юридические, международные, а европейцы с этим борются, там просто бюрократическая такая сложная работа. Но есть вещь, я вот просто вот прямо сейчас эту тему разбирал, думал, а каким образом наш арбитражный московский суд может повлиять на Евроклир. Ну и, к сожалению, никаким. Потому что вот многочисленные иски от российских инвесторов, Центрального банка России, которые удовлетворены были московским судом, лишь...
2: Central Bank.
0: Центробанк лишь фиксирует убытки для российской страны в рамках действующего правового поля России. А вот у депозитария продолжает все полноценно функционировать. Почему? Потому что у него есть та самая защита, своего рода законодательная, в виде санкций и в виде всего остального, что прописано и зафиксировано внутри Евросоюза и распространяется в том числе на Бельгию, которая распространяет это на Евроклир. Вот так вот. Угу. То есть у нас вроде бы есть решение суда, которое они оспорили, а спорить не смогли, но сделать мы с этим решением суда ничего не можем, потому что они ему не подчиняются. Вот.
2: Ну, никто не ожидал ничего другого. Это такая, скажем, затравочка, чеховское ружье, которое сработает потом, когда конфликт в Украине закончится, и у Европы будет больше, ну, еще больше проблем. То
0: да,
2: есть, ну,
0: да,
2: это
0: да.
2: Как бы работа, которую надо вести, но как бы мы свою работу сделали восхитительно, но наша работа не принесла результатов. Это нормально для любых юридических тяжб. Так что, ну, просто ждем, они отжимают наши активы, мы пытаемся не дать их отжать. Вот и все.
0: Я вот, кстати,
2: вся история.
0: Просто думаю по поводу вот наших замороженных активов, если, ну, предположим, будет приближаться все к завершению. И в один момент они же из этих денег хотят репарации получить, как раз они и представляют их как такой репарационный фонд.
2: Да, так мы и скажем, да, давайте репарации, но мы вместе будем через наши совместные фонды это делать. Европейцы скажут, ну, если мы будем говорить с позиции силы, европейцы скажут, а давайте. Ну, и придут правильные атланты, которые скажут, о, ребятушки, а давайте-ка мы это будем делать. Им дадут полномочия, конечно же, за откатики, они будут всем этим заниматься, попилят очень-очень много денег на Украине.
0: Да,
2: и в итоге, да, и в итоге, как бы, все будут говорить о российской коррупции, игнорируя коррупцию европейцев. Но это типа стандартная история, это очевидно, что так будет, если в итоге решат совместные предприятия делать. Но я бы сказал, что там точно появятся американцы. Это будет, может быть, даже в честь снятия части санкций Америка, Европа, американское это предприятие.
0: Ну, тут еще посмотрим. У меня есть еще некоторые предположения по этой теме, а у нас сейчас звонок есть. Давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
4: Доброе утро.
0: Доброе.
2: Доброе.
4: Вы знаете, там так получилось, что слушаю вас постоянно, а вот вопрос решила задать только сейчас. И немножко я, получается, отхожу от этой темы чуть-чуть, потому
0: все,
4: что
0: все
4: вы
0: прекрасно.
4: Да,
0: да, конечно.
4: Насыщенно ведете эфир. Я, вы знаете, у меня вопрос к Стасу. Вот, например, он меня очень, конечно, заинтриговал. Он такой, ну, как бы сказать, берется за все, но это даже и хорошо. Вот. И вот он сказал, что он хочет написать биографию, предположим, Достоевского. И у меня возникла такая мысль, хотя вот даже и Прожаренного я могу сказать, я его тоже поклонница была, я слушала его лекции, и, откровенно говоря, никогда не замечала, чтобы он там говорил про какие-то произведения, которых нет. Но я не про это. Вот он хочет написать, вернее, вы, биографию Достоевского. У меня возникла такая мысль, вы знаете, даже вот и про историю, тогда будет всем интересно, когда вы, например, долгие годы, скажете, провели в архивах и откопали такое, потому что, ну, биографии, понятно, много было написано. И вот, по-моему, Людмила Сараскина, у нее же самая такая обширная биография.
2: Угу.
4: И я хочу сказать, вот у меня даже само недавно возник такой момент, что существует, ну, есть критик такой, Михаил Осипович Меньшиков, он критик Чехова. И вот он написал такую, оказывается, очень много томов того, что я вообще про него не слышала, извините за мое такое, как говорится, совсем дилетантство. И вот, когда я прочитала то, что он написал про Россию, я подумала, вот даже к вашему вопросу, вот если вы в этой биографии напишете такое, может быть, даже несколько строк, которые никогда никто не слышал, и вы докажете, что вы откопали это в таком-то источнике, подтвердите, конечно, это будет такой большой перевертыш в нашем сознании. А так вот я хочу сказать, что это похвально, что вот вы беретесь за все, вы такой молодой человек, но вы как-то, знаете, идете в ногу со временем для молодежи как пример, потому что вы не сидите на месте. Вы и там, и там, и там по чуть-чуть. И это очень интересно и похвально. Так что
2: спасибо.
0: Так. Спасибо большое за звонок.
2: Ну, просто вместо того, чтобы стать специалистом в чем-то одном, я решил быть профаном во всех областях. А касательно Достоевского, нет, ну, поймите, я не биограф. Чтобы что-то такое там откопать про Достоевского, ну, это надо реально всю жизнь этим заниматься. Там не только в архивах дело, понимать контекст произведений, там, его биографию и прочее. Нет, поймите, я делаю, я не просветитель, я делаю развлекательный контент для тех, кто, ну, не хочет деградировать, да, то есть можно ТикТоке листать, а можно будет вот так вот фоном или посмотреть все-таки над видеорядом. Я стараюсь биографию Федора Михайловича и что-то новое для себя узнать, может быть, какие-то выводы, какие-то ситуации применительно к своей жизни сделать, да. То есть я про это, я не исследователь, каких-то книг серьезных я на эту тему писать не буду, потому что, ну, это надо реально заниматься вопросом, особенно фигура такая изученная, как Федор Михайлович, ну, там я сомневаюсь, что можно что-то новое сказать. Я беру как бы подачей, вниманием каким-то моментом и тем, что люди знают, что если я им где-то скажу неправду и я ошибусь, то это будет исправлено, будет выпущена какая-то доработанная вещь, да, и прочее, прочее, прочее. То есть я не про переворот всего нашего знания про Достоевского, я ничего нового говорить и не собираюсь. Я делаю развлекательный контент, понимаете, и ко мне так и относиться стоит. Я полагаюсь на материалы, которые уже как бы изучены, да, вот, ну, настоящими исследователями, на которых я ссылаюсь, и я могу классно заинтересовать темы. Человек посмотрит меня, я там, а вот такой-то биограф рассказывает то-то, то-то, то-то, да, вот, например, про Усаму бен Ладена я делаю, там несколько биографий, в каждой из которых история сама себе противоречит. То у него не было одного глаза, то у отца на самом деле не было одного глаза, ему учитель в школе выбил, поэтому он не стал получать образование. И разные источники, я все это привожу, и если человек совсем заинтересовался темой, то он может изучить самостоятельно. Но вы меня, как в песне, я не твой герой, вдохни в других героев свою веру, не ходи за мной, я здесь, чтобы быть собой, а не примером. То есть я не там переворотчик игры, я просто веселый чел, человек, который, по сути, за деньги, 300 рублей в месяц подписка стоит, дружит с людьми, и на кухне нормальным, понятным языком, не пытаясь отстаивать собственную экспертность, как уважаемый Жаринов или кто-то еще, рассказывает всякие интересные вещи, которые он нашел. То есть я продаю доверие и общение. Ну, получается, что так. В наше капиталистическое пошлое время это тоже превращается в бизнес, в принципе, как и все. Так что я просто друг за деньги. К сожалению, для вас, извините, вы меня приняли не за того, кем я являюсь.
0: Но все равно сказали очень много приятных слов. Спасибо вам за это, и спасибо за звонок. Да. Спасибо за звонок. А у нас тут я просто в очередной раз нашим слушателям, которые по радио нас сейчас слышат, советую подключиться к соцсетям, зайти вот в чат. У нас беседа про Ротшильдов и про Рокфеллеров.
2: Я, на самом это деле, по классике, читаю, о чем еще говорить в чате российской пропаганды. Я хочу сказать, что просто есть у меня одна цель. Я в свое время вообще Достоевского ненавидел в школе, как и, я думаю, многие. А потом, когда-то...
0: Тебе «Преступление и наказание» не понравилось?
2: Конечно, конечно. Я «Гарри Поттера» читал. А вот потом, и вот как-то это отложилось, что вот Достоевский, это сложно, не читаем. И потом ужасный человек, иногент, сволочь, подонок и мразь Борис Акунин, которого я ненавижу, но у него был роман «ФМ» про версию «Преступления и наказания», которая писалась от лица Порфирия Петровича. И вроде как это даже было основано на каких-то черновиках Достоевского, первоначальном варианте «Преступления и наказания». Там как раз-таки суть в том, что они его искали. Короче, меня это настолько заинтриговало, я понял, что Достоевский сделал, ну, такое же великое произведение, как там для меня в те годы был Шерлок Холмс, но только намного более глубокая, намного более мрачная, и мне уже начала к этому моменту нравиться мрачная эстетика, я заинтересовался Достоевским и с этого момента начал его читать. Да, понимаете? То есть я хочу, наверное, сделать то же самое для какой-то категории людей, заинтриговать их вот именно Достоевским. Но, я повторюсь, никакого переворота игры, я просто буду полагаться на факты, что-то ставить под сомнение, и мне интересно вот провести там грань между его произведениями и
0: я считаю,
2: тем,
0: это
2: что...
0: правильно. И те люди, которые прямо будут углубляться...
2: Это весело.
0: Это,
2: знаешь,
0: они на это жизнь кладут. Нет, подожди, они на это жизнь кладут.
2: Да, они пусть кладут.
0: А ты привлекаешь внимание. Да.
2: А мы воспользуемся плодами их интеллектуального труда, сошлемся на них, их популяризируем, и за это многие люди увидят больше их труд. Это тоже как бы, ну, должны быть вот такие вот рекламщики вроде меня.
0: Да.
2: Но
0: да.
2: Рекламщики хороших вещей, рекламщики не за деньги, а по призванию.
0: Вот,
2: ну и за
0: вот
2: деньги тоже, просто за маленькие.
0: Да, просто за маленькие. Так, дорогие друзья, прямо сейчас сделаем небольшую паузу на радио «Спутник», слушаем новости и потом возвращаемся в эфир.
5: Стас разберется. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
5: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
5: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
5: Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские вооруженные силы в ответ на террористические атаки Киева ночью нанесли массированный удар по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, и военным аэродромам. Как сообщили в Минобороны, было задействовано высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и ударные беспилотники. Поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. ВСУ за минувшие сутки 68 раз атаковали Белгородскую область. Сбито и подавлено 63 беспилотника. Ударом подверглись 9 округов региона. Один человек погиб и 7, в том числе ребенок, пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Уточняется, что двое пострадавших лечатся амбулаторно и 5 госпитализированы. Кандидат на пост генерального секретаря ООН, бывший президент Чили Мишель Бачелет, в ближайшие дни посетит Россию. Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД Александр Алимов. Он напомнил, что министр иностранных дел Сергей Лавров принимает всех кандидатов на пост главы Всемирной организации. Так, Россию уже посетили гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава конференции ООН по торговле и развитию Ребекка Гринспан. Срок нынешнего генсека ООН Антонио Гутерриша на посту истекает 31 декабря. ЕС намерен заморозить нынешний потолок цен на российскую нефть, сообщает газета «Политика» со ссылкой на дипломатов. Издание отмечает, что действующие сейчас ограничения истекают летом, и потолок автоматически скорректирует в сторону повышения, если не будут приняты меры. При этом, как признают дипломаты, полный запрет на российскую нефть вряд ли введут, как и запрет на морские перевозки. Более 200 тысяч человек в Японии получили указание эвакуироваться из-за тайфуна Чанми. Он движется на северо-восток от Окинавы. Пострадали от стихии уже 16 человек. В префектурах Кагосима и Окинава без света остались почти 48 тысяч домов. Скорость ветра в центре тайфуна достигает 35 метров в секунду. В России в продаже есть 14,5 миллионов билетов на поезда к Черному морю, в том числе в Сочи, Анапу, Новороссийск и Кисловодск, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, по железной дороге с 1 мая по 30 сентября планируется перевести свыше 55 миллионов пассажиров. Это больше, чем в прошлом году. В пиковые месяцы июль и август показатель достигнет 13 миллионов человек. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
5: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
10: Стас. Разберется?
11: Разберется.
12: Разберется.
13: Да.
0: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас Май, как просто, 91.2. Это московский FM, 91.5. Санкт-Петербургский. Соцсети Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Также в чат подключайтесь. Конечно же, трансляция тоже в вашем распоряжении. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Плюс 7-495-95-95-912. Ждем ваших звонков, а пока что будем продолжать. Еще вот пару слов по поводу Евроклира, который тут не договорили. Я вот просто о чем думал. Они как можно больше пытались принять всевозможных, значит, соглашений и всего остального по поводу того, чтобы эти наши средства заморозить, и у нас не было их возможности вообще вернуть. И я вот сейчас думаю, да, вот мы вроде бы как готовимся к вот этому, что ли, соглашению постфактум, когда уже все закончится, и тогда вот мы скажем, вот вам решение суда, вот поэтому...
2: Не то чтобы это является прям конечной целью. Я думаю, что есть люди, которые рассчитывают и сейчас, что законы будут работать и будут исполняться, но я говорю о том, что произойдет, да, то есть оно сыграет потом свою роль, но сейчас вряд ли мы что-то получим, потому что сейчас у Европы есть права сильного.
0: Но я и говорю, что, а как ты думаешь, если они будут понимать, ну, предположим, все идет к завершению, они понимают, что там, если завершится, то нам придется эти деньги возвращать, а они нам очень нужны. Не получится ли так, что они...
2: будут растягивать конфликт.
0: Ну, хорошо. Вот все, не смогли растянуть конфликт. Ну, вот как-то так случилось, что не смогли. И все, уже подходит к подписанию мирного договора. Надо что-то сделать. И они думают, да и уже гори все просто пропадом, будем воровать все эти деньги. Пойдут на все вот эти возможные риски, о которых мы неоднократно говорили, с тем, что доверие подрывают и все остальное, и всю финансовую систему. Но вот эти 200 миллиардов из Евроклира конфискуют и забирают себе.
2: Ну, если бы такое возможно было, они бы уже давно это сделали, когда Россия была в начале СВО на еще более слабых позициях, и было вообще непонятно, и многие думали, что там Украина сейчас победит, и Россия развалится.
0: Не знаю.
2: Но, видишь, не пошли на это, а сейчас, когда у нас более сильные позиции. Они, конечно, пытаются их принижать, но...
0: Так нет, как раз когда, если слабая позиция у России, им выгоднее у себя оставить для того, чтобы потом сказать, мы это забираем в качестве репараций. А вот как раз если Россия победит, то...
2: Вот как раз если победит, то они могут сказать про репарации.
0: Точнее, не если, когда.
2: Но они же попытаются договориться, да, то есть там однозначно победить в суде достаточно сложная задача, даже в европейском каком-нибудь. Они скажут, что давайте сделаем совместное предприятие. Я тебе уверяю, все и закончится. Совместное Европа, американо-российское предприятие и уже наши ребятки. Понимаешь, это, это вариант, который устроит всех. То есть, что ты хочешь, чтобы деньги россиянам вернулись? Ну так а каким россиянам?
0: Ну, тоже
2: нам с тобой, мы с тобой так
0: это наши резервы.
2: Да, Центробанку это наши резервы, в которые они вернутся в качестве там, налогов и всего остального, когда создадут совместный фонд для восстановления Украины, может быть, для строительства чего-то в России, но контракты на строительство этого всего, да, даже если 50 на 50 русские и украинцы, типа, ну, русские и украинские компании все эти деньги разделят, то в Украину придут всякие турецкие концерны, да, которые уже там что-то потихонечку начинают отстраивать, вот, с которыми уже есть договора. В Украину придут турецкие концерны, а в России будут российские концерны правящего класса, которые вместе все это дело и попилят, и сделают.
0: Ну ладно, но тут есть еще один момент с тем, что у самого Евроклира у нас есть имущество на территории России, но только не на 200 миллиардов долларов, а на 16 миллиардов. И вот подобное решение может нам позволить в принципе, так как они уже должны его исполнить, вот эти 16 миллиардов просто забрать, а не заморозить. Но это уже разговор такого, знаешь, я думаю, другого немного формата, юридической плоскости, где надо прям углубляться, разбираться, но вот пока что ситуация обстоит в следующем ключе. А у нас пока есть звонок, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
14: Доброе утро, Вячеслав Ялта.
0: Доброе.
14: У меня такой вопрос. Вот скажите, вот был недавно, так сказать, финал сериала «Пацаны», и все начинают говорить, что о том, что вот «Хомлендер» — это некоторая такая аллюзия на Трампа, вот такой же как бы псих и так далее. Вот, и мне это все навело на мысль. А вообще сейчас в современном США существует ли критика, ну, государства в целом, а не только противоположные партии? Потому что у нас демократы через вот художественные произведения критикуют демократов, республиканцы критикуют демократов и наоборот. Вот, и как будто бы не существует вообще у них больше критики в целом.
2: А кто эту критику закажет, Вячеслав? Кто оплатит эту критику?
14: Ну, я не знаю, я помню, что вот раньше те же, например, опять же, если брать такую деконструкцию супергероики, были Алана Мура Хранители, которые в целом критиковали все. Ну да, непонятно. То есть как будто бы вообще эта вся критика, она привела в такую некую симуляцию критики. Мы просто критикуем соперника, а не какие-то такие важные вещи.
2: Ну, к сожалению, спасибо, да, спасибо за вопрос. Ну, к сожалению, кто-то должен оплатить банкет, от кого-то должен быть запрос. Ты либо должен как бы обещать гарантированный коммерческий успех, и как раз «Хранители» Алана Мура, это был уже такой легендарный комикс, который вырос вот сам по себе из народного, скажем так, интереса. И это было большой гарантией того, что он будет иметь коммерческий успех, поэтому двигались максимально, там, Зак Снайдер пытался от оригинала не отступать. А в том, что касается «Пацанов», это был не самый успешный комикс, это был достаточно рискованный проект, да и вначале вы видели, что бюджеты там копеечные, да, то есть локации, битвы, все это было сделано очень недорого, поэтому он был поддержан. А потом уже финансовый успех, плюс политические взгляды самого Эрика Крипке, и все это привело к тому, что демократов, они, кстати, тоже критиковали, но когда победил Трамп, все это дошло до шизофрении, и по сути они воспроизвели в себе все те самые ценности демократические, типа ЛГБТ-повестки и всего остального, которые критиковали. Да, и они постоянно шутили там по поводу вот эти вот коммерциализации, супергероики и прочее, а в итоге сами сейчас планируют несколько спин-оффов снять, абсолютно ненужных, абсолютно идиотских, и концовка тоже стала следствием этого саморазложения. Но, по сути, их испортили деньги. Вот, но, опять же, если вы хотите критику всего и вся, то с каких позиций она может быть? Она может быть только с капиталистических. И, по сути, есть и критика капитализма. Мне безумно в пятом сезоне, вот насколько мне не понравилась концовка, да, где не было геноцида, а настолько мне понравился вот этот вот момент, когда глава компании ВОД, которую сейчас сместили, говорит вот эту вещь. Да какая разница, ну убьете вы там Хомлендер и всех остальных супергероев. Оно все равно все вернется на эти же позиции, потому что нужно типа что-то продавать. То есть там есть вот такая вот критика капитализма. Но, к сожалению, вот эта вот благая идея, она все равно в итоге губится абсолютно идиотской историей, которой, собственно, пацаны и заканчиваются.
0: Я вот, знаешь, я просто сейчас пытаюсь вспомнить какие-то, ну, такие произведения культуры, в которых бы американцы просто не в сторону демократов, не в сторону республиканцев, а в сторону общей, скажем, государственности Соединенных Штатов говорили. Вот есть какие-то как будто фрагменты в голове всплывают, но вот прям отдельного фильма какого-то или что-то в этом роде вспомнить не могу. Ну ладно, давай продолжим. У нас вот
2: потому что нет заказчика, понимаешь, нет заказчика. Особенно мы живем в эпоху пиара, когда произведения сами по себе не вирусятся. Но есть, например, платформа от Netflix, но там тоже идиотская концовка. Есть даже русский пример, да, российский фильм «Завод» Юрия Быкова, но он испугался и изменил концовку, где олигарха убивают, потому что посчитал, что как-то к нему могут начаться серьезные вопросы. Вот, оно не имеет бенефициара, понимаешь? То есть никто за это не заплатит.
0: Ну, есть же просто идейные люди. Ну ладно, в любом случае, я согласен.
2: Идейные люди проиграют маркетингу.
0: Идейных людей надо поддержать, да, их надо поддержать деньгами.
2: А кто их поддержит, да, особенно сейчас, когда там такие эти. Кто их поддержит? Никто не поддержит.
0: Вот про американцев заговорили опять. Я предлагаю тогда одну тему зацепить, которая мне вот очень интересная показалась. Они планируют сделать армейский Амазон. То есть создать платформу по типу Амазон для продажи дронов, средств борьбы с ними, другим странам. И решение принято после армейского хакатона Jailbreak, где сотни инженеров заставили...
2: Jailbreak.
0: Заставили десятки таких разрозненных, скажем, систем вооружений общаться через единую сеть с помощью ИИ. То есть у них до этого была проблема, когда в Иране, скажем, летят беспилотники, или они проводят просто учения НАТО, и там Украина участвует. Они пытаются своими технологиями вроде бы как их задавить, а у них все друг с другом связано, все видят каждую цель, и в итоге они просто не могут координировать. Сейчас они все это связали, и здесь сразу несколько моментов любопытных. Во-первых, вот к этой самой инициативе, которая, по факту будет, понятное дело, не Amazon называться, а у нее будет иное название, вот сейчас найду его, US Marketplace. Собственно говоря, вот так это будет называться, на котором они будут продавать вот эти самые дроны, также сопутствующие к ним материалы. Это на кого распространяется? На союзников, то есть это в том числе там Великобритания, Польша, Германия и все остальные. Им будут это продаваться, но есть одна любопытная вещь. Во-первых, и американская, это 100%. То есть все завязано исключительно на их технологии. Дальше. Это достаточно будет дешево, потому что там поток определенный будет выстраиваться, чтобы это сделать максимально, скажем, удобно. И в итоге это будет давить на как раз производство в Европе. То есть вот они сейчас вышли на определенные мощности в производстве беспилотников, Соединенные Штаты их как будто вот этими маркетплейсами могут задавить, заставить покупать только свое. В итоге европейские возможности ВПК уходят на второй план, в какой-то момент, может быть, устают, а американские, мало того, что заходят полностью на их рынок, наполняют его, так еще и могут в случае какого-либо конфликта или какой-либо, ситуации, когда нужно надавить, просто вот так вот щелкнуть и выключить им все программное обеспечение. Вот очень любопытная такая картина получается. Как смотришь на вот создание такого военного маркетплейса?
2: Это закономерно. Нам войнушка, им игрушка.
0: Да, своего рода так и есть. Это получается, что они максимально сильно хотят интегрироваться, и в Европу, и в... Это, кстати, не только про Европу, про союзников, когда я говорил. Это в том числе и Тихоокеанский регион. А тут мне любопытно только, это нам больше в плюс или в минус?
2: Конечно, в минус. То есть продажа вооружений становится проще. Они будут продавать их абсолютно всем, кто сможет, захочет купить. Это больше терактов. Но американцы всегда занимались тем, что еще со времен стингеров, распространяли свое поганое американское вооружение на всю планету, чтобы все друг с другом собачились, а они там у себя на другой части планеты сидели, и ничего им не было. По ним это никак не ударит. Нет, в итоге это ударит и по ним, но эти бабки, которые они сейчас потратят на то, чтобы, которые они заработают с того, что будут продавать вооружение буквально всей планете, эти бабки, это притягательнее, чем какая-то там безопасность, в том числе и самих американцев.
0: В общем, любопытная такая картина складывается. По крайней мере, мне она показалась такой меняющий расклад. Тут, кстати, из крупных IT, не только IT, а в принципе военных таких предприятий американских, Palantir, также у них все, все у них с
2: фашисты.
0: Этим связано. Да. Абдурил, и они многие другие тут уже вовлечены во все эти процессы с тем, чтобы интегрировать их обеспечение, их технологии, после этого создать всю эту логистическую сеть. По факту эта логистическая сеть уже существует. Это, как мы обсуждали...
2: Сделать ее удобнее, понимаешь? То же самое, что и игры на торрентах лежали, но Steam, пусть и дороже, то есть не бесплатно, а за деньги, но он это сделал все настолько удобным и комфортным. Там же идея в том, что себя не чувствовал бы постоянно каким-то там барыгой, который ходит где-то что-то вооружение покупает. Идея в том, чтобы тебе было удобно, всякие там террористы, подобно тому, как мы с вами на Marketplace заходим, чтобы выбрать себе какие-нибудь новые шорты для тренировок или футболку, в которой мы будем хорошо смотреться, потом еще можно приехать там куда-нибудь в пункт выдачи и все это примерить. Они точно так же будут оружие покупать. То есть американцы в этом плане, конечно, просто великолепные молодцы, потому что они даже такую ужасную вещь, как убийство людей, геймифицируют, делают прикольный. Я думаю, там надо разработчиков из Apple еще переманить, и самого Амазона.
0: Это просто такой проект очень масштабный. Это не одна платформа. Я так назвал это таким американским маркетплейсом. На самом деле там еще есть внутренний UAS Marketplace, Counter UAS Marketplace GATF 401, и готовящийся FMS Marketplace для союзников. И вот как раз Великобритания, Румыния, Польша уже интегрируются в эту систему через соглашение по Counter USA.
2: Польша нам и не надо.
0: И главная цель США этот ускорить цикл закупок и развертывание дронов. Соответственно, они уже к этому процессу приступили. Просто насколько насколько быстро это приобретет, ну, вот такой супер огромный размах. У меня, если честно, была, знаешь, такая ассоциация по мере прочтения новости, по мере вот рассмотрения всех вот этих подводных камней. Я думал, а не похоже ли это на то, что мы черный рынок начинаем выводить в абсолютный свет? То есть, я не знаю, это как-то, может быть, странно звучит. Вроде бы, да, это торговля исключительно там с целыми странами. Закупки производятся официально. Но это все равно слово marketplace и рядом с ним оружие у меня вот не стыкуется. Как будто сразу восприятие, что как будто мы берем и весь вот Darknet вываливаем наружу. Весь Dark Store вываливаем наружу.
2: Так, слушай, проблема Darknet в том, что там неправильные люди с него зарабатывали. А когда правильные люди...
0: А, ну это уже не Dark, это уже Light.
2: Lightnet.
0: Lightnet.
2: Light, да.
0: Да-да-да-да-да. Так, ну, в общем, у нас вот такая складывается картина.
2: Таков капитализм, Александр. Государство не будет о тебе заботиться. Государство не будет заботиться ни о ком, кроме ребят, которые к этой кормушке присосались. Наше государство заботится, потому что его к кормушке не пустили. Потому что если бы к кормушке пустили, то постепенно к власти пришли бы либеральные элиты, и было бы у нас все то же самое. И этот маркетплейс потом у нас бы работал, и Даркнет, и прочее. Наше государство при этом там лудоманию поощряет, что, ну, потому что с нее зарабатывают правильные люди, которые лоббируют все эти законы, да, которые позволяют этим заниматься.
0: Ну, я бы не сказал, так что поощряет. Прямо это ты больше оценочное такое суждение даешь на фоне
2: Но когда они говорят, что посмотрите, да нет, я тебе говорю даже больше про интернет-казино, то есть с этим никак активно не борются, потому что, посмотрите, вот эти беттинговые всякие компании, они платят нам бабки.
0: Рынок
2: и с этого
0: большой,
2: мы спонсируем хоккей. Да. То есть вот эту вот историю мы все знаем, но возникает вопрос, погодите-ка, а может быть тогда лучше вы эти деньги будете направлять, ну, вообще уберете всю эту историю или сами беттинг национализируете? А вот нет, это же достопочтенный партнер. Ну, то есть есть. Конечно, Америка намного хуже. Вот. Просто я считаю нужным напоминать о капиталистических тенденциях, потому что мне бы не хотелось, хоть я и пропагандист путинский, да, но мне бы не хотелось превращать вот все в такую простую картину мира, что американцы априори плохие, а мы априори хорошие. Речь идет о классах, и на классах нужно делать акцент внимания. И поскольку наши не пустили ихних, то теперь наши рулят и рулят в других вещах.
0: Убил вот этим словом. Самое страшное слово, которое я могу только услышать. Да. Так, быстро еще скажу, что вот вообще будет входить в этот маркетплейс. Микро, малые квадрокоптеры, FPV-дроны для тактической разведки, легкие фиксированные крылья аппараты для разведки на повышенной дальности, системы разной полезной нагрузки.
2: А нам китайцы DJI вернут, и мы будем вот снимать, как вы нас убиваете. Прям
0: с дронов. Это очень плохо звучит. Снимать мы не будем, у нас нет этого.
2: Это правда.
0: Я понял, я понял твою
2: аналогию.
0: Это шутка
2: все равно, шутка, да. Ну, в любом случае, это будет использоваться для того, чтобы убивать нас. То
0: есть, это факт.
2: Они будут поощрять террористов. Кто вообще себе может позволить это вооружение? Либо страны, ну зачем для стран маркетплейс, вы же и так все можете купить, либо террористы. Ну, конечно, это не отменяет того, что они будут контролировать все вооружение. Но на секундочку, только у американцев пока что и у китайцев висят Старлинки и аналоги Старлинка.
0: Да.
2: И они могут там, и мы подсасываемся к этому интернету, будем подсасываться. И они, если что, нас могут от него отключить. Мы бы тоже могли их отключать от всякого и накладывать санкции, но там ребятки с правильными лицами кабан-кабаныч не дозаработают, поэтому нельзя, а то кабан-кабаныч изнутри ситуацию расшатают, и будет плохо.
0: Ладно, зафиксируем на этом. Эту тему пока завершим. Поговорим о том, что... Ну, я не знаю, вот три темы у нас есть на выбор. Давай, гостиничный стандарт ГОСТ на гостинице вводят.
2: Гостиничный стандарт!
0: Вышел,
2: ветер серверный.
0: Вышел первый фильм по «Звездным войнам» за 6 лет. И, ну, как
2: «Мандалорец»
0: провести лето? Потому что 3 минуты осталось, просто не успеем все вместе
2: пока,
0: обсудить.
2: Слушайте, пока не знаю, не смотрел. Я вам рекомендую «Человек-паук Нуар», прикольный. А еще новый боди-хоррор, достаточно неплохой, называется «Отклонение» от студии А24. А24 мы чтим и уважаем. Вот, такой,
0: ну, а по «Звездным войнам» пока мнения нет. Не смотрел,
2: да это будет
0: ничего.
2: Сериал. Слушай, да что мнения нет? Однозначно тебе скажу, если вам понравился сериал «Мандалорец», идите. Если не понравился, не идите. Мне не понравилось, мне было скучно. Поэтому я не пойду. Но на Mortal Kombat говорят вообще днище просто фантастических масштабов. Отстой, даже Карл Урбан не спасает, а это как бы печально.
0: Да, это печально. Так, ну ладно, тогда остается две темы, да, в принципе, успеем. А как идеально провести лето? Вот, значит, прямо сейчас лето в стиле Паваротти хотят люди проводить. Ну, просто он стал выкладывать очень много фотографий, видео в своих соцсетях, где очень весело, скажем, проводит свое время, отдыхает, одет в такие, ну, достаточно, ну, я не знаю, простые, что ли, вещи, и люди вот просто хотят этому уподобиться, как-то повеселиться, покуролесить и все в этом роде. У тебя какое вообще отношение к лету? У тебя вот осталось вот это, я не знаю, детское, что ли, ощущение, что лето, это
2: конечно,
0: там каникулы, вот
2: конечно.
0: Это,
2: лето, и все остальное? Лето, это я сажусь в машину, во-первых, я поеду в горы в этом году опять, но в этот раз уже не на два дня, а там на три, на четыре, да.
0: Это когда ты, в августе?
2: Ну, я не буду говорить, сам понимаешь, почему.
0: А, ну да,
2: ну, тебе скажу, я имею в виду, в эфире-то зачем мне говорить, чтобы я потом шел, я там в эфир слышу, я тоже пришел в горы в этот момент. Вот, это будет такое себе, да. Это первый момент. И маршрут тоже не буду говорить, когда схожу, потом предоставлю фото и видеоотчет, как и в прошлый раз, и расскажу. Ну, и, конечно, я там поезжу по своим любимым городам, потому что Черный кабан в Казани нуждается, чтобы я истоптал его весь своими ножками. Великолепный Казанский парк, в этом году я туда даже бегать поеду, потому что сейчас из-за того, что нос починил, более-менее форму набираю. Ну и, конечно, в Ёшку надо заехать, в Бирск! И, конечно, ЕКБ, надо еще раз сходить в Ельцин-центр, поностальгировать по 90-м, пока его не закрыли, вот.
0: Эх, красота. А у меня по планам все просто. Доехать до дома и лежать на газоне, смотреть в небо. Вот это прям...
2: Это тоже, слушай, это тоже кайф. Особенно, знаешь, вот я в тренировках начал ценить минуты отдыха. Я теперь лежу, для меня вот полежать — это самое счастливое время. Ты этого недооцениваешь, а когда у тебя сердце бьется под 165, там, под 170, ты такой, господи, вот сейчас бы полежать. Но я себе, видишь, я камеру сейчас соорудил более-менее нормальную, чтобы в эфиры на спутник выходить. Угу. Ну и буду слушать в дороге работы всякие, читать и монтировать. Благо, Лисян позволяет вот так вот развалиться, лежать с ноутбуком, монтировать. Поэтому я лежу именно в машине.
0: Прекрасно.
2: Прекрасно.
0: Вообще.
2: Китайцы молодцы.
0: Да.
2: BMW отстой.
0: Дорогие друзья, всем отдыхать летом. А мы прямо сейчас будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Говорим всем огромное спасибо за звонки, за комментарии, за сообщения, за то, что с нами были на трансляции. Всем пока, всем до завтра.
5: Стас разберется.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 10 утра, в Перми полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Белгородской области из-за атак ВСУ один человек погиб и семеро пострадали. В Киеве после серии взрывов без света остаются 30 тысяч абонентов. Госдума рассматривает 4 проекта о защите людей от киберпреступников. Подробности далее. ВСУ за минувшие сутки 68 раз атаковали Белгородскую область. Сбитые и подавленные 63 беспилотника ударом подверглись 9 округов. Один человек погиб и 7, в том числе ребенок, ранены. Об этом рассказал временно исполняющий губернатора Александр Шуваев. Уточняется, что 2 пострадавших лечатся амбулаторно, 5 госпитализированы. ВСУ за прошедшие сутки 120 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области. Над регионом сбито 111 украинских беспилотников, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате атак в селе Щукино Рыльского района погиб 53-летний местный житель. В других районах есть пострадавшие. В Киеве после серии взрывов без света остаются 30 тысяч абонентов, сообщает энергохолдинг ДТЭК. По его данным, восстановлено электроснабжение 110 тысяч абонентов. Ночью в общей сложности воздушная тревога в украинской столице продлилась 4,5 часа. СМИ сообщали о взрывах в городе. Утром Минобороны России отчитались о массированном ударе по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Поражены объекты в Киеве, под контролем ВСУ Запорожья, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Госдума рассматривает 4 законопроекта, направленных на защиту граждан от кибермошенников. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, депутаты планируют как можно скорее выйти на принятие решений. Спикер напомнил, что федеральный закон о борьбе с кибермошенниками заработал 1 июня 2025 года. В результате уже в этом году число киберпреступлений уменьшилось на 19%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Молдавии присоединиться к Румынии, если не выйдет вступить в ЕС. По словам российского дипломата, речь не идет о присоединении. Это будет поглощение Молдавии с целью уничтожения идентичности ее народа и его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов, добавила Захарова. ЕС в рамках мер против России может продолжить вводить санкции в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает европейское издание «Политика». Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявлял, что его страна выступит с предложением включить «Лукойл» в 21-й пакет антироссийских санкций. Он пока находится на стадии обсуждения. Из-за плохой погоды вертолет пока не может вылететь к туристам, попросившим о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Как сообщил РИА Новости, директор альплагеря Безингия Али Анаев, состояние туристов нормальное, с ними поддерживается связь. Накануне группа из 4 человек запросила помощь на высоте 3200 метров. Сейчас туристы находятся в хижине Джангикош, у них есть запас еды и воды. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем», 2 июня. Лучшее утреннее шоу на лучшем радио страны, радио «Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Спасибо всем, кто нас смотрит, слушает и вообще пишет, задает вопросы особенно. Капитану Шепарду отдельное спасибо за регулярность.
2: Ну и Григорию Эл, конечно, куда ж мы без него, в общем-то.
3: Святое дело.
2: Григорий Эл, наше все. Хорошего эфира. Солист нам отправляет 1000 рублей на благотворительность. Пишет: хорошего эфира. Большое спасибо большое. Вот, в Рутюбе все это происходит. Да, значит, ну что, давай начнем с самой любимой темы наших зрителей.
3: Да, давай.

0: И звонить нам можно, если хотите, набирайте 495-95-95-912. Обсудим любые темы, какие вы захотите.
1: Абсолютно. Петр Алексеевич, Трофим Викторович, можно задать вам несколько вопросов по футбольной теме. Какое поколение, вопрос номер один. Какое поколение сборной СССР вы считаете самым сильным за всю историю? И какое поколение сборной России было бы наиболее сильным, было наиболее сильным, на ваш взгляд? «Бы» тут лишнее, наверное, я добавил. Петр.
0: Да и лучше Трофим.
1: Ну, слушай,
0: сборная России это все-таки, наверное, Аршавина компания.
1: Ну, это да, Аршавин, Киржаков компания.
0: Сборная СССР, вот слушайте, я лично сборную СССР не могу оценивать, лично я не видел, несмотря на глубоко преклонный возраст, все-таки 40-е и 50-е годы, я лично даже 60-е, да и 70-е я, в общем, не застал, поэтому судить не возьмусь. Я помню сборную СССР только образца, например, 82-го, вот примерно тех лет.
1: Ну, Билановскую, грубо говоря.
0: Да, ну, даже, да, да, да, да. Ну, не то, что она Билан, ну, там разная была. Там, вот когда был базой был Киевская «Динамо», там был «Спартак» немножко и так далее. А до этого там тоже у нас сборная была в порядке, поэтому мне просто сложно тут сказать. Но чемпионат Европы мы выиграли в 1966-м, что ли? Нет, чемпионат мира был в 66-м. Значит, в 60, наверное, сейчас посмотрю. Вот. Хотя, с другой стороны, там такой чемпионат Европы был, что, в общем, он совсем не похож на современный. Вот. Ну, не знаю, мне кажется, я не возьмусь судить. Скорее, надо кого-то постарше спрашивать, кто видел всех.
1: Да, я, естественно, всех тоже не видел, но я почему-то помню 60-м году нашего игры. В сборную времен был Хина, Абиссонова, Шенгелия, вот это вот я прям помню, почему-то помню, не знаю, я мелкий был совсем, но это была суперсборная, у меня папа смотрел, и бабушка смотрела, и все тогда любили это дело, и шикарная была сборная. Но, конечно, да, вот олимпийских чемпионов наших я очень хорошо помню, сборная, которая выиграла у бразильцев финал Олимпиады, это, конечно, я очень хорошо помню. Помню сборную, которая в финале играла с голландцами на чемпионате Европы против Руда Гуллита, такая была мощная достаточно сборная. Ну и, в принципе, тогда у нас футбол был на приличном вполне себе уровне. Тогда выигрывали Кубок Кубков при Блохине, когда, ну, «Динамо» Киев выиграл Кубок Кубков тогда. И Суперкубок, по-моему, они выигрывали, если мне не изменяет память, в те времена. Сильная была команда, и сборная была тоже весьма сильная. Там и грузины, и украинцы, и русские. Вот. Ну,
0: мне сборная она, конечно, была окей, да, но она, я бы не сказал, что она такая сильная с мировой точки зрения. Она все-таки там была не в топе мировых команд. Ну, так-то, да, сильно.
1: Ну, в топе мы, в принципе, по-моему, но, никогда не были.
0: Ну, ничего не выиграла. Да, поэтому, в общем, играла.
1: Ничего
0: в борьбе,
1: не выиграла. Кстати,
0: проигрывали в борьбе.
1: Характерно, да, характерно то, что у нас же был второй ренессанс клубного футбола, это когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, и потом «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок, но сборная в те времена тоже особо, ну, бронза на чемпионате Европы, это максимальный наш был уровень, и все, и больше мы ничего не выиграли.
0: Ну, это
1: а
0: неплохо.
1: Футбол был очень сильный,
0: бронза
1: очень сильный.
0: На чемпионате Европы нормальный результат, неплохой для нас, вот. Звонок.
1: Ну, для нас. Все там, да, по-моему, да, звонок. Да.
0: Ну, да.
1: Не, там еще, ну, там много чего еще.
0: Ну, я просто, слушай, понимаете, вот сборная, ага, которая в 60-е годы была, там тоже фамилии, там, безусловно, там, не знаю, Яшин, там, не знаю, и прочее. Вот, поэтому, ну, как-то там имена-то, просто мы их не помним. Игорь Нетто, там, Валентин Иванов, кто там еще, там, такие легенды прямо, вот. Тренером был Гавриил Качалин, ну и так далее. С другой стороны, победа на том чемпионате Европы 60-го года, она тоже уже, конечно, никто не помнит, но основные европейские страны отказались там участвовать вообще в принципе, потому что считали это бессмысленным делом, и там играло несколько команд, очень немного, и в основном из социалистического лагеря.
1: А я не знал эту историю.
0: Сказать, да, там был очень неполноценный чемпионат, там, ну, как бы это не умаляет заслуг, там была формула такая любопытная, но 13 европейских стран, то я сейчас смотрю, отказались там участвовать.
1: Вот оно что.
0: И, собственно, там не было Англии, не было Германии, не было Голландии, не было Швеции и так далее. Испанцы отказались по политическим мотивам ехать в СССР на 1/4 финала, и поэтому их вообще их взяли с турнира, то есть мы не сыграли с ними. Вот, и мы как бы автоматом вышли в полуфинал. И в финале, там был финал четырех, по два матча играли. Это больше было похоже на такую вот Лигу чемпионов какую-нибудь или Лигу Европы, финальную часть, но только как бы среди сборных. И там были в финале СССР, Югославия, Чехословакия и Франция. Вот. Угу. То есть Югославия обыграла французов, мы обыграли Чехословакию, а в финале мы обыграли эту самую Югославию.
1: Угу.
0: Такой был чемпионат.
1: Ну, кроме Франции.
0: Звонок у нас.
1: Да, слушаем.
0: Да, ну, кроме Франции грандов не было, но из Франции мы не играли. Слушаем вас. Здрасте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Никита, город Кронштадт. У меня так...
1: Ну, город Петербург, наверное, все же.
2: Ну,
0: да, слушаем.
2: Город Кронштадт. Город воинской славы
1: Кронштадт. Хорошо.
2: Вот. Такой вопрос. Я как... Ну, крик души. Может, вы так объясните мне немножко, как это работает? Ну, я таксист, работаю на компании Яндекс. Ну, как, у нас оферта. И, не знаю, ну, дней 5 назад узнал о таком. У нас всегда как было, из города Кронштадта до аэропорта Пулково минимальная цена 2000 рублей. Ну, это без коэффициента, просто вот. Просто взять и поехать. До Беговой 1000 рублей. И, в принципе, нормально это всех устраивает. У нас ближайшее метро Беговая, там 35 километров. До аэропорта Пулково 75 километров. Ну, то на то. Там 1000-2000. Вот. И тут, когда, ну, вот дня 3 назад я узнаю, что почему-то до аэропорта Пулково цена упала до 1200. Вот. И Яндекс говорит, нет, все нормально, вы что? Так и было. Я говорю, нет. Вот. И, ну, я так понял, это специальный демпинг идет. И для чего это делается? Я просто не понимаю. Люди же все равно уедут, потому что нет конкурентов. Для чего? Вот это платит водитель? Ну, такое вот. Я не понимаю, как это работает.
1: Вы знаете, я объясню, как часто летающий пассажир, я могу вам объяснить. Сейчас у нас огромные проблемы с тем, что у меня был момент, когда я в аэропорт 3 раза ездил за один день. Это был рекорд. А то и 2 раза. Вот. И многие люди сейчас просто пересаживаются на общественный транспорт и ездят, потому что понимают, что они могут с первого раза не улететь. И они пересаживаются на общественный транспорт и ездят в аэропорт на общественном транспорте. Благо, теперь это сделать несложно. И от станции метро «Московская» едет туда все, что угодно. И я думаю, у вас там тоже ходят и маршрутки, и прочие всякие разные вещи из Кронштадта. Я просто житель Петербурга, как вы понимаете. И да, я часто бываю в аэропорту. У Яндекса нет такого, что там кто-то сидит руками и меняет вам цены. Нет, там они смотрят на спрос. Если спрос высокий, они базовый тариф высокий ставят. Мы на эту тему как раз разговаривали, по-моему, даже в эфире у нас. Если спрос низкий, значит, они базовый тариф снижают. Вот, собственно говоря, и все. Тут нет никакого злого умысла, есть просто соотношение спроса и предложения.
2: Нет, просто я тут вот шарился в клиентском приложении, и вот как бы смотрел ценники туда, там, условно, в Петергоф из Кронштадта 1200, то есть такая же цена, ну, 35 километров также. Но ты стрельнул там 1400, в Пушкин 1400.
1: Ну вот люди там ездят туда, значит, отдыхать, там, может, не знаю, еще что-то. Да, в аэропорт стали ездить меньше, и поэтому вот так. Ну, тут надо вам скорее, да, вам надо скорее просто следить, ну, как сказать, отслеживать это самому и как-то общаться с их поддержкой.
2: Нет,
1: вот, потому что мы тут ничем помочь не можем, какие-то базовые вещи просто сказать.
2: Нет, я просто вот, чтобы как, крик души, чтобы услышали, почему так.
1: Сейчас начнется Петербургский международный экономический форум, и ценник будет такой, что все таксисты мира будут рады работать в Петербурге, я думаю, так.
2: Да.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо.
1: Спасибо. А, так, далее вопрос, раз уж мы по футболу. Кто, по-вашему, был сильнее и значимее для отечественного футбола, «Динамо Киев» или «Спартак Москва»? Ой, это вообще не ко мне вопрос. Ну, честно говоря, Петр Алексеевич, что скажешь? Ты следил за этим, за всем. И тебя не слышно почему-то, немножко со звуком что-то произошло.
0: Да, я думаю, что и то, и другая были команды важные, безусловно.
1: Ну, да, наверное.
0: Сложно сравнивать, это огромная часть истории футбольной. Это все по футболу.
1: Бесков или Лобановский? Следующий вопрос. Ну, там короткие, значит, такие.
0: Ну, слушайте, это у нас не футбольная программа, я при всем уважении, ну, чем мы будем вспоминать историю? Давайте отдельно как-то, может быть, в перерыве ответим на это. Давай сейчас продолжим.
1: Можем, кстати, да, в перерыве ответить.
0: Тем хватает.
1: Ну, хорошо, давайте дальше.
0: Бесков или Лобановский, это, я думаю, лучше к специалистам все-таки обращаться.
1: Хорошо. С точки зрения пиара, Григорий... А, еще звонок, извини, заметил. Да, да, слушаю вас.
3: Вы меня слушаете, да? Здравствуйте. Я, мне 80 года, я там, ветеран, блокадник всякий. Наталья Павловна меня зовут. Вы знаете, я тут наивно, наверное, с моей стороны, но я хотела узнать, ближайшие выборы будут в Госдуму. А я столкнулась с тем, что у нас депутат, депутат законодательного собрания, который вообще ничего не делает, пустое место. И вдруг я слышу по радио, что она от какого-то округа выделяется. Вот как проходят вот эти депутаты, как они проходят в Государственную Думу, кто их выдвигает вот настолько. Тем более, если пустое место, и вот человек даже, который, знаете, пренебрежительно относится к старикам и ко всем. Каким образом, куда можно обратиться, чтобы сказать, что вот эта дама Иванова, она недостойна того, чтобы все-таки быть в Госдуме. Или Госдума такая теперь, что неважно, кто попадет. Сказали тут товарищи мне одни, что протащат, говорит, все равно. Не суетись, все равно протащит.
0: Спасибо.
3: Расскажите про выборы ближайшие и кто, от чего, от кого это зависит. Спасибо.
1: Спасибо. Ну что? Выборы,
0: слушайте. Ну, по выборам, смотрите. Во-первых, депутатов в Госдуме много. Часть из них идет по одномандатным округам, часть идет по спискам от партии, и партия сама решает, кто там, значит, им нужен. Такая избирательная система. Возможно, вам кто-то из них не нравится. Возможно, вы считаете, что депутат работает плохо. Ну, первое, что вы можете сделать, не голосовать за эту партию, проголосовать за другую. Второе, вот как вы сейчас сделали, озвучить свое мнение. Вы только что озвучили его. Ну, вот, собственно, так. Если списки партийные, ну, они сами там решают, кто им нужен, для каких целей и так далее. Возможно, мне сложно судить, я не специалист по работе в Государственной Думе, но, тем не менее, у них могут быть там разного рода причины на то, чтобы тех или иных людей ставить в этот список. Ну, например, кто-то, многие считают, допустим, в первую тройку попадает для того, чтобы привлечь избирателей. Это известные политики, возможно, какие-то популярные люди, которые себя зарекомендовали, или популярны среди какой-то важной для этой партии группы людей, населения и так далее. Вот, внутри, собственно, списка, я, честно говоря, не знаю, какие у них там мотивы, вот, они могут быть абсолютно разные. Ну, например, предположим, им нужен специалист по законодательной работе в какой-нибудь определенной сфере. Не знаю, там, в сфере, ну, предположим, экономики. Или в сфере, там, не знаю, защиты детей. Или медицины и так далее. Ну, тогда эти люди попадают в список и идут работать в соответствующий комитет, занимаются вот такой работой. Вот. Если по одномандатным округам, то тут, наверное, больше работать с избирателями. Вот. Но в любом случае у вас есть возможность, если вам не нравится работа депутата, вот, объективно говоря, это ваше право. С другой стороны, возможно, это, в общем, точка зрения ваша. Да? Вы как-то, может, вы оцениваете этого человека там, по каким-то своим критериям, а может быть, этот депутат, он там выполняет важные какие-то функции. Это большая организация, поэтому, мне кажется, голосовать, ну и вы можете всегда огромное количество каналов обратной связи, вот, но понятно, что по звонку вот так вот вряд ли какая-либо партия будет исключать депутата из своих рядов.
1: Вот.
0: Хотя бывали. Да. Ну, в случае бывало, что накопилось, мы помним. Был вот недавно депутат у нас Свинцов, он покинул ЛДПР, но, возможно, там в какую-то другую партию вступит. Дело в том, что многие из этих людей, они профессиональные законодатели и могут, в общем, находить для себя возможности разного рода. И это неплохо, это может быть совершенно нормально, это тоже работа, в общем, работа важна. То есть это, но понятно, что удовлетворенность избирателей очень важна. Поэтому голосуйте, проявляйте активно свою позицию. Спасибо вам за звонок. Не только так.
1: Да. Вопрос, Григорий Эл. С точки зрения пиара, массированные удары по Украине, правильно писать ответные удары? Или как будет более выгодно внутри нашей страны? Может, просто были нанесены удары? Хороший вопрос, кстати, но он так сформулирован. Ну, странно, да? Ну, что скажешь?
0: Ну, я думаю, что это не так важно, как это писать. Может быть, ну, во-первых, все уже написано и сказано. Вот. Я думаю, что по факту мы имеем дело с переходом на новый этап боевых действий. И цель этих ударов, как было сказано неоднократно, в частности, руководством страны и представителями различных ведомств, это... В общем, системный урон центрам принятия решений и так далее. Поэтому я не знаю, как вам, как надо лучше, черт его знает. Ответное, ну, имеется здесь логика, мне кажется, в том, что это удар возмездия. А вот такая формулировка вполне может быть для того, чтобы объяснить, что мы не приветствуем действия террористического характера. Вот. Не знаю, на мой взгляд, это не так критично. И все-таки скажу, что вот то, что было ночью сегодня по Киеву и другим городам, об этом предупреждали. Это послание, скажем так, Европе, мне кажется, в первую очередь. Вот. И это только начало.
1: Угу. Вот. Хорошо. Хорошо. По Армении вопрос есть у нас. Армения, похоже, специально не выбирает сторону, как я понял. А можем ли мы условно принудить выбрать сторону, чтобы не тянуть резину?
0: Ну, можно и потянуть резину. А вообще, они довольно долго резину тянут. Армения все-таки самостоятельное государство. Они сами принимают решения. Каким образом принудить, не очень понятно. Отключить газ, но это мы проходили уже, так не очень работает. Да нет, я думаю, что здесь вы правы с той точки зрения, что никто никуда не торопится, в том числе Армения. У них вот выборы в воскресенье будут, и мне кажется, к ним идет подготовка в основном. Вот. Я даже не уверен, что они продолжат вот тот вот резкий курс на, так сказать, вступление в Европейский Союз после выборов. Мне кажется, они назад скорее отыграют. Но, опять же, это кажется, не знаю, не могу сказать. Все, такие вещи быстро, мне кажется, не делаются. Принудить. Вот. Непонятно, каким образом можно кого-то принудить сейчас. К чему бы то ни было.
1: Но мы, во-первых, не видим, что там внутри, да, то есть это видят только те, кто ведет переговоры, это видит наш президент и контактные группы какие-то, которые там, ну, МИДовские и прочие, экономические, наверное, какие-то тоже есть. Может, есть военные по базе там и так далее. Мы не знаем, что внутри. Мы знаем только внешнюю оболочку, которая доходит прессы до блогеров, до чего-то там еще, и делать по ней выводы, наверное, не самый правильный вариант. Потому что даже после вчерашнего телефонного разговора Путина с Пашиняном никакой особой информации никуда не пошло. То есть, это такая закрытая такая труба, внутри которой идет какой-то поток, а мы видим только внешнюю оболочку этой трубы. Что внутри, мы не знаем, еще раз повторю. Поэтому делать какие-то выводы. Мне вчера очень комментарий Маргариты Симоновны понравился, Симонян. Я захожу к ней на канал, а ты видел, да, слышал? Там аудиосообщение на одну секунду, значит, впереди, я думаю, может, что-то случайно записала, нет, бывает такое, знаешь, не туда, есть такой канал замечательный, называется «Не туда», но нет, значит, там перед этим сообщением Путин поговорил по телефону с Пашиняном, дальше такой хлопок двери, такой, надеюсь, матом, говорит Маргарита Симоновна, и на этом аудиосообщение заканчивается. Вот, так что, конечно, сейчас народ немножко не понимает, но внутри процесс идет, и я думаю, что процесс этот ведется, ну, и не думаю, уверен, весьма компетентно и со знанием дела, поэтому посмотрим, что будет. Петр прав, выборы, после выборов посмотрим. Перед выборами всегда флуктуации какие-то идут. Это нормально.
0: У него был день рождения вчера, у Пашиняна, и его, я так понимаю, Владимир Владимирович там поздравил, в том числе. Так что...
4: Вот. Пограничник.
1: Вот так. Да, так, еще вопрос, что у нас, 50 секунд, мы не знаем, успеем, не успеем, в новостях на радио «Спутник» говорили, что были утечки через смартфоны высокопоставленных чиновников, об этом говорили много и не раз, будут ли строже относиться к тем, кто пользуется смартфоном, и коснется ли это простых людей? Ну, простых людей это не коснется, я думаю.
0: Наверное, мы не успеем.

знать за 90 секунд. С завершением эры Цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
1: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Часть абонентов в 6 областях Украины остались без электроснабжения, сообщает Укрэнерго. Отключение есть в том числе в Киеве, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях. По информации компании, это связано с повреждением энергетической инфраструктуры. В Минобороны России утром отчитались о массированном ночном ударе по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Поражены, в частности, объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Госдума рассматривает 4 законопроекта, направленных на защиту граждан от кибермошенников. Об этом сообщил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, депутаты планируют как можно скорее выйти на принятие решений. Спикер напомнил, что федеральный закон о борьбе с кибермошенниками заработал 1 июня 2025 года. В результате в этом году число киберпреступлений уменьшилось уже на 19%. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы Молдавии присоединиться к Румынии, если не выйдет вступить в Евросоюз. По словам российского дипломата, речь не идет о присоединении. Это будет поглощение Молдавии с целью уничтожения идентичности ее народа, его культуры и веры, а также встраивания молдаван в ряды братоубийственных конфликтов, добавила Захарова. Вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию и Белоруссию. В том числе он примет участие в работе Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она назвала АПМЭФ важной платформой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и формирования консенсуса в области международного сотрудничества. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В числе участников будут представители более 130 государств. Продолжение темы. Экспозицию, посвященную русской тройке, представят в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. Об этом сообщили в Росконгрессе. На площадке можно будет увидеть исторические и современные экипажи, а также материалы о развитии нового национального вида спорта. Комиссия Минспорта России приняла это решение в январе. Всероссийская федерация русской тройки официально зарегистрирована 1 июня. Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», президент федерации Дмитрий Киселев отметил, что русская тройка — «Тройка» — это символ России, подлинно русское явление мировой культуры, подобного которому в других странах нет. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
6: Продолжаем мы наш эфир, дорогие друзья. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Мы пока вдвоем продолжаем отвечать на ваши вопросы. И, не знаю, если у нас нету гостей, то мы давайте, может быть, еще звонок какой-нибудь примем. Если хотите, набирайте 495-95-95-912. Вот мы находились только что в поиске объективных причин, ну, скажем так, технологических отличий, почему одни делают, а другие нет. Но мне кажется, объективных, наверное, здесь искать оправдания нет смысла. Ну, вот кто-то пишет в комментариях, что у нас, значит, там, допустим, не получается что-то сделать, потому что у нас рынок маленький, вот, а в США большой и в Китае большой. Ну, знаете, больших рынков много в мире, причем сопоставимых с США. Вот, это не значит, что в Бангладеш или в Бразилии технологии развиваются точно так же. Вот. А Индия, так она и больше Китая даже уже теперь стала с точки зрения населения. Вот. Поэтому, наверное, дело все-таки не в этом. Ну, опять же, найти объективную причину или найти виноватого, наверное, трудно. Но есть законы, мне кажется, по которым бизнес развивается, в технологиях в том числе. И, в общем, в мире всегда были страны, которые обладали прорывными технологиями. Были те, кто догонял, были те, кто копировал. В этом, кстати, тоже, на мой взгляд, никаких проблем нету. Советский Союз, например, очень активно копировал западные, покупал западные технологии на протяжении всей своей истории. Ну, до, скажем так, какие-то самые супер высокотехнологичные в некоторых сферах, таких как оборона, космическая отрасль, делали сами. Вот. А в некоторых отраслях не могли и до сих пор не можем. Не говоря уж о потребительских, тут, опять же, есть другие лидеры. Это не значит, правда, что кто-то хуже, кто-то лучше. Я вообще на мир смотрю, знаешь, как на единый такой организм, вот так вот с точки зрения человечества, прогресс, он, наверное, работает там, где для него созданы лучшие условия. Вот. И в этом смысле какая-то межгосударственная гонка, она, безусловно, важна. И она даже искусственно стимулируется зачастую, вот как сейчас, когда мир делится, да, на регионы. Но в целом одно перетекает в другое. Рано или поздно все эти технологии, они воспроизводятся. И если одни изобрели колесо, оно быстро распространится по миру. Или бумагу, или порох, или, я уж не знаю, паровой двигатель. Ну и далее по списку. Так что ничего страшного.
7: Ну да, но вот эти 2-3 года, там, а может даже и поколение отрыва, оно может существенно сказаться на, в том числе, и обороноспособности, как мы понимаем.
6: Ну, может, это, а что да. делать? Ну вот я хотел тоже тут дать звонок. Интересно про этот новый чип, который NVIDIA показала. Тут тоже так вот начинаешь думать, куда это может все, куда это идет все. И страшновато становится. Ну вот если к нам Наталья Касперская вдруг присоединится, то мы ее спросим. А пока давайте звонок послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
7: Слушаем вас, да.
8: Здравствуйте. Меня зовут Ольга, я из города Мурино, Ленинградская область. Я не совсем по теме.
6: Давайте, ничего страшного, мы по любым можем.
8: Хочу немножко обратиться к выпускникам школ. Наша школа, Мурицкий центр номер 2, он как центр тестирования. И второй день наблюдаю, как дети стоят, ждут ЕГЭ. И потом, как выходят, страдают и плачут.
7: Угу.
8: Я вас не слышу.
7: И
8: да,
7: хотя да, мы здесь.
8: Если вдруг дети, кто сейчас еще не на экзамене, кому завтра, послезавтра предстоит, слышат вдруг по радио мое обращение, ребят, пожалуйста, не воспринимайте экзамены как что-то, край жизни, как что-то судьбоносное. Всегда все можно исправить, тем более сейчас государство дает такую возможность, что можно один экзамен пересдать. Пожалуйста, не настраивайте родителей, не настраивайте своих детей так, что это судьбоносно, и если вдруг что-то провалится, не получится поступить в вуз мечты, что это крах жизни, потому что я такое часто встречаю среди родителей моих, сверстников моего сына, И хочется обратиться, что даже взрослые люди меняют профессию, и это сейчас в наше время нормально. И, кстати, как вы относитесь к тому, что люди, ну, спустя там заканчивают вуз, какое-то время работают, а потом уходят в другую сферу? Как вы к этому относитесь? И вот, ну, желаю всем выпускникам успехов на экзамене, потому что у меня сын тоже выпускается в этом году. И прям хочется всех ребят поддержать. У вас все получится, вы все молодцы. Спасибо большое.
7: Спасибо вам и за эти слова, и за вопрос. Прекрасный, прекрасный вопрос. Но, я думаю, у нас с Петром могут отличаться позиции, поэтому, ну, если позволишь, я два слова буквально скажу, потому что конечно, у нас выпускники конечно. Рядом. Рядом я и дочь готовлю, она в следующем году выпускается из школы, и у меня у друзей выпускаются дети в этом году. Прямо вот у моего близкого друга сейчас дочь сдает ЕГЭ. Я им всем говорю одно, что не бывает вуза мечты. Вот, на мой взгляд, вуза мечты не бывает. Вуз – это инструмент. Не бывает бензопилы мечты и не бывает молотка мечты. Есть та цель, которую с помощью бензопилы или молотка или вуза ты хочешь добиться. Есть работа мечты, есть занятие мечты, есть цель мечты, есть, там, не знаю, что-то, вот, что тебя вдохновляет. И для этого ты выбираешь себе вуз. Именно для этого. Потому что сам по себе вуз не дает ничего. Я знаю кучу людей, не закончивших вообще никаких вузов, которые в этой жизни добились небывалых высот. Небывалых, которым завидует весь мир в буквальном смысле слова. Они вообще не имеют высшего образования. И ничего в этом, ну, особо такого уникального нет. Они нашли другие инструменты для того, чтобы добиться своей мечты. Поэтому мечтать – это самое главное. Приоритет – это мечтать. А ЕГЭ, ВУЗ там, и так далее это ступеньки в этой огромной-огромной лестнице к мечте. Поэтому если у ребенка есть мечта – он уже счастливый человек. Это очень круто. И пускай он к этой мечте идет. И когда он это будет понимать, что ну, не поступил в этом году, поступишь в следующем. Не поступил в этот вуз, поступил в другой. Главное – знание, которое ты из этого вынешь. Дорогу, на которую ты встанешь. Лестница, по которой ты будешь подниматься. Да, к тому, о чем ты мечтаешь. А менять по ходу пьесы направление, пожалуйста, это тоже варианты. Потому что к одной точке могут вести разные дороги. И короткая дорога не всегда самая быстрая, как мы знаем. Бывают дороги извилистые, но которые доведут тебя до цели, а короткая может быть очень привлекательной, но к цели тебя не приведет, потому что на ней будет куча всяких разных проблем и препятствий. Поэтому главное, чтобы дети мечтали. Мне кажется, это самое главное.
6: Да, хорошо. Ну, да, я, в принципе, согласен. Мне кажется, что, ну, конечно, стресс, вызванный экзаменами, он, ну, я не знаю, систему трудно переделать, наверное. Вот, есть, наверное, недостатки, и понятно, что родители переживают и так далее. На мой взгляд, конечно, надо, ну, мне кажется, детей готовить больше, лучше к будущей жизни. И, конечно, здесь стресс вот такой вот экзаменационный, наверное, он должен иметь право на существование. Вот. Хотя хотелось бы, чтобы, конечно, все было как-то там без нервов. Вот. Но тут, скорее всего, дело в каждом конкретном учебном заведении, а не, так сказать, вот какая-то общая проблема есть. А что касается вузов и людей, которые работают не по специальности, так а что такого в этом? Ну, мне кажется, это обычное явление, это всегда довольно... Ну, специальность, вы знаете, вот у меня специальность в вузе, например, внешнеэкономическая деятельность. Значит ли это, что я там кровью присягнул родной стране на то, чтобы... Значит, всю жизнь заниматься исключительно внешней экономической деятельностью и никуда больше от этого, так сказать, направления не уклоняться. Ну, нет, наверное. Во-первых, у меня и возможности такой, честно говоря, не было. Устроиться на работу было не так-то просто. Вот так получилось, что я устроился на другую работу, смежную, внешнеэкономическая деятельность важна, и у меня есть о ней представление, но, наверное, это не совсем корректно. Вот, поэтому, мне кажется, выбор у человека, конечно, всегда должен быть, и образование важно, и я могу сказать, вот в нашей сфере, в сфере журналистики, очень много людей, кто тоже не занимался, не учился по профилю на журналиста. Многие вообще даже спорят, что образование, некоторые типы образования они, в общем, не вполне фундаментальные, научные и так далее. И, кстати, многие специальности, они как раз и подразумевают, что человек становится специалистом широкого профиля. Ну, вот, например, те, кто работает с информацией. Ты можешь быть кем угодно, в общем-то. Огромная сфера информационная. От бойца, значит, там, по психологическим операциям в военной сфере до... ну, вот, не знаю, там, автора какого-нибудь собственного канала или там радиоведущего. Поэтому, мне кажется, даже вопрос не надо так ставить. Это подразумевается, что каждый человек сам выбирает свою судьбу, и, безусловно, его образование и специальность полученная не должна быть гирей на ноге во время его стремительного продвижения по карьерным лестницам в жизни. Еще один звонок у нас, давайте послушаем. Здравствуйте.
7: Да.
9: Алло, здравствуйте, это позвонила Лора из Перми.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
9: Вот, у меня предложение как раз вот во след предыдущему звонку для исключения психотравмирующей ситуации при сдаче экзаменов на баллы ЕГЭ, ОГЭ и так далее. Вот. Я вообще удивляюсь, почему до сих пор вот такая точка зрения, какую я имею, до сих пор не озвучена ни в каких СМИ. Ну, может быть, я только радио слушаю, я ни в интернете, нигде, ни в соцсетях не присутствую, мне это просто не нужно. Вот. Вы знаете, вот зачем столько препятствий ставится на пути человека, молодого, юного, к достижению цели, к получению образования. Я думаю, вот одно препятствие точно может быть исключено и будет только на пользу дела. А именно, разрешить пользоваться на экзаменах не интернетом, а любыми справочниками и учебниками, по которым эти дети учились. Вы представляете себе инженера, который, решая какую-либо задачу, а я радиоинженером была, вот, значит, он тупо вспоминает. Понимаете, получается, экзамен – это испытание памяти, испытание стрессоустойчивости. Так вот эти медицинские, так сказать, приемы надо исключить полностью из системы, именно сдачи вот этих вот экзаменов, оценки знаний. Понимаете, должны оцениваться даже не столько знания, сколько способности. И, значит, если человек способный, так он даже если вот чего-то не знает, вот у меня так было, извиняюсь за нескромность, если я чего-то там не помнила, я тут же эту теорему сама выводила. И все, и решение было быстрое. Вот. Но у меня была феноменальная...
7: Позвольте ответить, да, на ваш вопрос.
9: Пользоваться справочниками и учебниками, по которым дети учились. Пускай баллы будут выше, но будет конкурс баллов тех же самых. Но зато дети наши не будут испытывать излишний стресс. А ведь были случаи смерти вот после таких вот испытаний ЕГЭ, ОГЭ. Поэтому вот я считаю, это вообще надо довести до сведения уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка.
7: Позвольте, я вам отвечу. Вот я принимаю экзамены регулярно. В этом году я возглавлял приемную комиссию, дипломы оценивал и так далее. И там детям, ну, относительным детям было разрешено пользоваться не просто справочниками и учебниками, а своими собственными даже наработками, записями, презентациями и прочим. Так вот, пока они пользуются, у них все хорошо, а когда ты начинаешь у них спрашивать про логику, про рассуждение и про понимание, там просто все дремучий ноль. Просто дремучий ноль. А вот когда дети приходят, и у них в голове сложилась логика, им никакие справочники, никакие презентации, ничего не нужно. Они выходят и вам эту логику четко объясняют. И вот это есть знание. Знание – это понимание взаимосвязи, взаимодействия процессов. И тут никакие справочники не помогут. Понимаете? Вот в чем вопрос. Поэтому мне кажется, что система абсолютно правильная с точки зрения того, что когда у тебя в голове картинка логическая выстроена, то тебе никакие учебники, справочники, подсказки и прочее не нужно. Вот. И человек великолепно умеет читать презентацию, потом задаешь ему пару вопросов, он проваливается в тройку, в двойку. Вот. И это сплошь и рядом такая история. Вот. Я вижу нашу гостью.
10: Добрый день.
7: Да, да, добрый-добрый-добрый день.
10: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Добрый день. К нам присоединилась Наталья Касперская, генеральный директор группы компании InfoWatch, сооснователь компании «Лаборатория Касперского», председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». Можно долго говорить о регалии, я думаю, что да. мы на этом остановимся. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Может, начнем с чипа? Про него был вопрос, да, и вот есть еще один вопрос про него же. Григорий Л. Спрашивает, вопрос Натальи. NVIDIA показала новый чип, насколько большими возможностями будет обладать искусственный интеллект без соединения с интернетом. Ну и, в принципе, что-то все как-то отрицают. Что это?
10: Ну, смотрите, я, честно говоря, не изучала возможности нового чипа NVIDIA. У меня нет вот такой возможности. Но я хочу сказать, что я 30 лет занимаюсь информационной безопасностью. И меня вот это вот курс на внедрение искусственного интеллекта смущает. Потому что вот вы упомянули чип. Да? Чип у нас от NVIDIA. А еще раньше, если мы на слой вниз опустимся, литографы. Литографы – это единственный монополист в рынке, компания ASML голландская, которые производят эти литографы. Никто больше не производит. Значит, у нас их тоже нет. Дальше, для того, чтобы делать искусственный интеллект, нужны графические карты. Графические карты, там монополист NVIDIA, вот сейчас, ну, это, знаете, это как аналог Windows операционки, да? Дальше, выше идет слой нейронных фреймворков. Фреймворки от Facebook и Google. И только выше идет все остальное. И вот, значит, мы находимся там на условно пятом-шестом уровне от ядра. Это значит, что все остальное иностранное, все импортное, мы полностью зависим. Если мы это сейчас внедряем, то дальше мы просто углубляем свою зависимость. И вместо курса на импортозамещение мы берем курс на импортовнедрение.
7: Угу. То есть прямо вот так все у нас вот достаточно сложно получается.
6: Ну, а если у нас вот реалистично, если смотреть... А можете звук выключить? У кого-то идет эхом звука, динамика, видимо. Да, если реалистично смотреть на это, ну, понятно, что нам, наверное, надо внедрять и так далее, но вот то, что они показали, это они сделали вместе с Microsoft, и этот, как они говорят, чип будет способен без интернета заменить, собственно, искусственный интеллект в отдельно взятом устройстве. Ощущение такое, что новый такой колоссальный прорыв, и если уж мы отстали вот где-то там еще на раннем этапе, то, ну, нагнать нереально. А вот, вот если не нагонять, может быть, есть возможность куда-то переориентироваться, какой-то другой метод обеспечения собственной безопасности информационной и так далее присутствует, или его просто нет?
10: Ну, вы знаете, я тоже считаю, что нагонять бессмысленно, потому что, это, знаете, это вот как поезд уехал, вдали уже скрылся, а мы стоим с баулами на перроне и хотим, значит, дальше бежать за поездом. То есть нам вот в эту гонку уже настолько поздно, мы вот эти все слои не воспроизведем. Это значит, нужен какой-то асимметричный ответ, это значит, что нужно искать какие-то другие подходы, что-то другое. Искусственный интеллект, значит, понятно, он нужен. Он нужен, в частности, на полях сражений, да, потому что вот все беспилотники управляют сейчас искусственным интеллектом. Но что нужно нам? Нужны ли нам, например, большие лингвистические модели, которые чрезвычайно ресурсозатратные, и при этом непонятно, насколько там, какие плюсы они приносят. Ну, вопрос, на самом деле, да? Или, может быть, нам нужно что-то другое? Вот здесь, конечно, понимаете, нужны какая-то, мне кажется, консолидация научной мысли вот именно в эту сторону, в сторону того, что мы делаем. У нас сейчас очень запал все повнедрять. Вот правительство говорит, внедрение, внедрение, внедрение. И, собственно, комитеты и комиссии, которые собираются, они состоят не из людей, которые понимают, как там все устроено, а из чиновников, которые понимают, как организовывать процесс или как там, не знаю, что-то внедрить. И очевидно, что на этом уровне инновация родиться не может. Нужен какой-то другой уровень инновации, нужны другие люди для этого. Но главное – осознание. Осознание того, что мы углубляем себя, закапываем себя в яму, сейчас этого осознания ни у кого нет, на мой взгляд.
6: А есть ли, с вашей точки зрения, ну вот в нашей истории, новейшей, какие-то примеры таких инновационных прорывов? и за счет чего они были сделаны. Мне, честно говоря, в голову приходит, так сказать, наверное, только Павел Дуров, вот, хотя это тоже, в общем, копирование было в значительной степени. Но, тем не менее, вот как-то, ну, может быть, вспоминается йотафон там вот, отчасти, но это из бытового. А может быть, вы знаете что-то на более таком непотребительском уровне? Может быть, что-то у нас есть рыночно, как бы вот такое рождающееся самостоятельно, без чиновничьего циркуляра?
10: Слушайте, ну, браузеры, значит, наши поисковики, поисковая машина, у нас поисковая машина, на самом деле, Яндекс тот же, ну, мирового уровня. Антивирус, пожалуйста. Вообще система информационной безопасности у нас на очень высоком уровне. Они даже некоторые выше зарубежных аналогов. Вот мы тут недавно сравнивали свою систему, ну, начали там экспортировать, и удивились, потому что 4 года не занимались экспортом, и удивились, что наша система, оказывается, ушла вперед по сравнению с тем, что делают американцы, например. Просто потому что мысль пошла по другой дороге. Вот. Но это примеры из IT. А если брать там примеры не из IT, то их много. Там все, что у нас летает. Тот же самый гиперзвук. Вот вам, пожалуйста, пример прорывных технологий.
7: Ну, это да. А вот именно что касается железа, тут интересно, у нас постоянно сейчас пытаются запретить привозить там те или иные аппаратные решения, потому что ссылаясь на то, что у нас есть свои. Но когда открываешь эти свои, там все made in USA, made in China. Почему in China. Мы лоббируем, да, почему мы делаем вот эту, лоббируем эту сборку крупноагрегатную? Для чего это делается?
10: Ну, смотрите. Правительство взяло курс на импортозамещение. Нужно показать что-то импортозамещенное. Как это сделать? Минпромторг говорит, давайте мы будем по баллам считать. Баллы, значит, насчитываются за какое-то количество, долю чего-то отечественного. Вот я корпус поставил, мне там, не знаю, 10 баллов за корпус. Еще там внутри какие-то перепонки сделал, но я условно только, не поймите меня неправильно, да? Еще мне 10% и так далее. Значит, процессор у нас импортный, ну, не делают. Вот у нас есть Эльбрус, и он производит слишком мало процессоров, чтобы как-то на бытовой уровень с этим выходить. Значит, у нас процессоров нету. Значит, мы берем и делаем все остальное, допустим, даже мы микросхему сами спаяли свою, ура. Значит, ну, вот и написали там 90% нашего, но чип у нас иностранный, и, в принципе, от этого вся железка иностранная.

0: Страна героев. Илья Абдуллин. Младший сержант, командир танка Илья Абдуллин с боевыми товарищами выполнял задачу по огневой поддержке нашего штурмового отряда. Шло активное наступление российских военных на один из опорников ВСУ. Враг ожесточенно оборонялся. Использовал разные средства – артиллерию, минометы, огнестрельное оружие. Действуя в тесной связке с оператором дрона, Илья получал оперативные данные и наносил разящие удары из танкового орудия по самым горячим участкам сопротивления. Потери противника в живой силе и технике росли. Была подбита бронемашина, нейтрализованы пулеметчики и стрелки. Все они находились в подготовленных укрытиях и окопах. Действия российского штурмового подразделения стали более эффективными и быстрыми. Израсходовав значительную часть боекомплекта, командир танка незаметно переместил его на более выгодную позицию. Огонь на поражение был продолжен вплоть до окончания штурма. Действуя хладнокровно и профессионально, Илья Абдуллин и экипаж танка с честью выполнили задачу, возложенную командованием. Наши бойцы взяли под контроль важный опорный пункт. Продвижение российских сил продолжилось. Страна героев.
1: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
2: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
1: И что вы чувствуете?
2: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
1: А чего бы вам хотелось?
2: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
2: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает». По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
3: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».
0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
4: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
5: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
6: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Украине, США. Подробности далее. Студенты вузов и колледжей проявляют все больше интерес к службе в войсках беспилотных систем российских вооруженных сил. Как сообщили в Минобороны, молодые люди добровольно подают заявление, чтобы посвятить себя служению Родине в новом роде войск. Ведомстве подчеркнули, что контракт на прохождение службы в данном роде войск заключается на срок не менее года, а служба проходит непосредственно в подразделениях беспилотных систем, а перевод в другие части без добровольного согласия самого военнослужащего исключен. Работодатель в России может получить субсидию за трудоустройство бывших военнослужащих, участников спецоперации, членов их семей, а также других льготных категорий граждан, сообщил Минтруд. Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление на подбор сотрудников через портал «Работа России», указав вакансии и требования к кандидатам. После найма сотрудника компании нужно подать заявление на выплату в соцфонд. В частности, сотрудник должен быть принят на полный рабочий день по бессрочному трудовому договору, а у самой фирмы должны отсутствовать задолженности. Двух выпускников в Нижнем Новгороде удалили с единого государственного экзамена за шпаргалку и телефон. Об этом рассказал министр образования области Михаил Пучков. Он добавил, что в подобном случае результат аннулируется, а пересдать экзамен можно только в рамках следующей кампании ЕГЭ уже через год. Пучков предостерег школьников от попытки жульничать на экзаменах, предупредив о неизбежности последствий. Государственная итоговая аттестация стартовала 1 июня. Выпускники 11 классов сдавали ЕГЭ по выбору химию, историю или литературу. Свыше 46 тысяч женщин в России в прошлом году благодаря консультации медиков отказались от аборта и решили сохранить детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он обратился к участникам международного конгресса, посвященного новым технологиям диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Министр отметил, что благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям в России на свет родились более 32 тысяч малышей. Иран все еще работает над своим вариантом соглашения США о прекращении конфликта. Финальный текст Тегерана пока не был направлен американской стороне. Об этом пишут СМИ со ссылкой на источник. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели. Работники лондонской подземки сегодня бастуют. Британская столица практически парализована, передает корреспондент РИА Новости. Движение поездов на большинстве линий минимально. Две линии, Пикадилли и Центральная, закрыты полностью. Жителям приходится пользоваться альтернативными видами транспорта, в частности, пересаживаться на автобусы. Работники метрополитена выступают против тяжелых условий труда. Еще одна 24-часовая забастовка пройдет в четверг. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш радиоэфир. Лучшее радио страны, радио «Спутник» и лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем». 2 июня, 11.04. Петр Лидов, Трофим Татаренков. К нам присоединяется Карина Александровна Геворгян, политолог и востоковед. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Карина Александровна. Давайте начнем, наверное, с Ближнего Востока. У нас вчерашняя информация была о том, что был обмен ударами между Ираном и Соединенными Штатами Америки. С одной стороны, Иран заявил, что выходит из переговоров. Трамп, наоборот, заявил, что переговоры идут вовсю и very beautiful, как обычно. У него все. Тут же звонок Нетаньяху.
4: Он даже сказал, что в течение недели, говорит, меморандум какой-то собирался.
2: Все порешаем, да. Да-да-да, все порешаем. Тут же истеричный достаточно звонок Нетаньяху, который был озвучен. Что, по вашему мнению, происходит и что на самом деле там?
3: Цели разные. Что происходит на земле, конечно, даже такой специалист, как я, это ирония, самоирония. А, в общем-то, верифицировать достаточно сложно. Но, по крайней мере, ясно. У каждой стороны свои собственные цели.

0: А Трампу важно, чтобы рынок не падал, потому что потери достаточно серьезные. Имидж, лицо надо сохранить. А на земле происходит тихая, спокойная работа. Иранцы закусили у дела. Достаточно серьезно, надо сказать, КСИР, который, в общем-то, рулит, как теперь говорят, ну, диктует свою политику, скажем так, доносятся из Ирана какие-то отголоски того, что, ну, фактически министру Пезешкиана, включая господина Аракчи, ну, в общем, как-то отодвинут отдел. При этом совершенно очевидно, что Оман, который стратегический союзник США, вовсю работает с Ираном, и деньги за проход судов они берут, в том числе связанных с Соединенными Штатами. Вот тут 30 судов таких прошло. Вот, то есть Трамп уже закрыл на это глаза, надо вам пройти, ну платите. То, значит, он тогда заявляет, что типа они открыли пролив. При этом обмен ударами идет. Иранцы достаточно ревниво сохраняют за собой контроль над Ормузским проливом. Вот. И отдавать его не намерена. Вот что я могу сказать. Да, Саудовская Аравия, конечно, колется, но все-таки продолжает есть кактус и разворачивает дипломатию, касающуюся создания организации по безопасности в Персидском заливе. Это инициатива Ирана, давняя причем, но теперь ее осуществляет Эр-Рияд.
1: А переговоры-то в итоге, они живы, будут жить? И что, вообще вот в этом-то, на этом треке, как теперь модно говорить?
0: Понимаете, здесь модно разыгрывается, то есть как бы это не то, чтобы модно, а здесь разыгрывается спектакль. Потому что все равно переговоры были непрямые, официально. Угу. Никаких прямых переговоров действительно нет. Вот. Что касается консультаций и разных сливов, они очень влияют, как я увидела, на рынки. Вот. И поскольку основные сливы идут с американской стороны, то я думаю, что здесь больше такого спектакля. Вот так.
2: Понятно. Смотрите, просто завершая эту тему, правильно ли я понимаю, что для Трампа, в общем, единственный хороший сценарий – просто как-то спокойно оттуда уйти, сделав вид, что он решил вопрос там, с ядерным оружием, уже он забыл про смену режима давно, уже забыл про там, какие-то другие вещи, может быть, достигнуть какие-то договоренности по Ормузскому проливу, но вообще наиболее рациональное решение – это уйти. Но в этом случае Израиль же остается. Вот как вы оценили действия Израиля на сегодняшний день и степень влияния на Соединенные Штаты?
0: Ну, поскольку Нетаньяху и команда типа Бен-Гвира, там, Смотрича, сели на такой велосипед, педали которого нужно крутить постоянно, вот, и слезть с него они не могут, поэтому у них как бы путь в один конец, потому что в самом Израиле их уже даже два бывших премьера объединились для того, чтобы скинуть Нетаньяху. И, ну, по сливам, да, Трамп кричал, что если бы не я, ты бы в тюрьме сидел. Угу. Вот. Был же такой слив вчера.
2: Да, вот, да, поэтому, был Максиус, да.
0: Ну да, поэтому там свои проблемы. И они остановиться никак не могут, с одной стороны. Но тут вопрос-то связан с тем, что, ну да, у Израиля есть авиация, есть даже тайные базы в Ираке, не только в иракском Курдистане, с которым налажены давно и хорошие отношения, это отдельная тема. Вот. Но все-таки вооружений-то недостаточно, чтобы с такой страной, как Иран, воевать. Причем и у американцев, как, наверное, вы заметили, что Иран, американцы расстреляли достаточное количество серьезных и дорогих вооружений во время всего этого, и арсенал-то, в общем, ну, невелики. И, безусловно, мы сейчас видим напряжение ситуации ближе туда, к Китаю, к Малакскому проливу, к Тайваньскому проливу, что совершенно очевидно. И здесь все более серьезно, и когда-то, в общем-то, антикитайский такую политику, в том числе и военную, даже ненавистный Трампу Обама проводил. Вот они сейчас вспомнили про АУКУС, Союз четырех, Австралия, да, Индия, Британия и США. Вот, и чего-то они так сильно это дело активизировали, в том числе и государства на Дальнем Востоке, извините, оговорился. Вот, и явно как-то напрягается ситуация туда, ближе к Тайваню. Вот. И вроде бы, как я понимаю, Трамп хочет туда перенести акценты, а там есть, чьими руками, можно сказать, сделать так, чтобы Китаю жизнь медом не казалась.
2: Хорошо, спасибо большое, Кирилл Александрович. Хотели вас про Армению еще поспрашивать. Вот вчера у Никола Воваевича Пашиняна был день рождения, он поговорил с президентом России, поблагодарил, судя по отчетам, за конструктивную позицию и так далее. Даже сообщили, что какие-то там, значит, у нас запреты на поставки рыбы были отменены в результате этого разговора. Не знаю, что в виде подарка и так далее. И у некоторых наблюдателей складывается ощущение, что стремление в Европейский Союз – это такая предвыборная технология, а не реальное желание, как бы, страны. Как бы вот вы это оценили? Что произойдет после выборов? И, кстати, вы прогнозировали в свое время опасность того, что выборы, может, и не состояться даже. Вот есть ли такая угроза на сегодняшний день с точки зрения, может быть, возможной эскалации? Вот как бы оценили эту ситуацию?
0: Ну, если есть основания все-таки полагать, что будет совершена некая провокация под чужим флагом, и тогда могут начаться боевые действия, и тогда это вообще невозможно, как бы, в сундук положить такую возможность. Угу. А это первое. Второе, я, в общем, очень скептически отношусь к тому, как закусили у дела российские ведомства, как-то со звероподобным, я бы сказал, рвением, сделав все для того, чтобы Пашинян выиграл выборы. Вот, потому что...
2: Да-да, вот я об этом как раз хотел сказать, совершенно точно. Да,
0: да. Да, из чего я сделал вывод, что, наверное, высшее руководство России, видимо, дало такое указание, вот, что нужно, чтобы выиграл Пашинян. Вот, потому что, ну, я вижу, что в плане пропаганды, понимаете, то, что позволил себе Пашинян, это, наверное, 1/10 из того, что сделал Казахстан, но Казахстан у нас белый и пушистый. Вот, да. А тут у Армении, ну, глаза, да, у Пашиняна над глазами брови растут. Это ужас какой-то, прям кошмар. Вот, ударили по бизнесу оппозиции всеми этими ограничениями. Ну, то есть в Армении, надо сказать, была просто оторопь на эту тему. Вот. И все так, в общем, к такому же приблизительному выводу, как и я, пришли. Вот. Поскольку у меня есть источники, разумеется, в Ереване. Вот. Никто ничего не понял. А как же так? Ну, видимо, в Москве так надо, чтобы вот Пашинян выиграл. Вот. И все. То есть в данном случае все, что ему нужно от ЕС, это безвизовый режим. И его он вполне может получить, так что все это вхождение имеет, собственно говоря, эту подоплеку. Вот, знаете, ну, в конце концов, даже референдум на тему выхода из ЕАЭС и входа в ЕС, ну, простите, а референдум о вхождении в ЕАЭС проводился в Армении? Ну, что это за... Я понимаю, да, что юридически все должно быть правильно и тому подобное, но ведь не было референдума и о вхождении в ЕАЭС, а зачем референдум о выходе? Здесь какая-то симметрия.
2: А какие сейчас у какие у армянского руководства сейчас, ну, имеется в виду Пашинян, прежде всего, отношения с Турцией? А является ли Турция, ну, в каком-то смысле гарантом безопасности для них или, наоборот, угрозой? Там вроде потепление, поэтому вроде как-то там сотрудничество и прочее.
0: Понимаете, те коммуникации, которые нужны самым разным странам в регионе, включая Иран, Турцию, в определенной степени тут мы видим, а после, тем более, вот иранского кризиса, затеянного Израилем и США, мы видим некоторое расхождение позиций между Анкарой и Баку. Это довольно интересно, кстати. Вот, и,
2: а по какому вопросу у них расхождение, если не секрет?
0: Ну, по Ирану, во-первых. И я помню, Иран. Как грязными собаками Алиев обзывал иранцев, и на следующий день вдруг рассыпался в комплиментах и после того, как с Эрдоганом поговорил. То есть Эрдогана очень хотели втянуть в войну против Ирана. Вот. Но пока Эрдоган все-таки какую-то, как это сказать, как старший брат, все-таки что-то эту ситуацию держит. Удержит ли? Большой-большой вопрос. У него просто свои проблемы. Вот. И, видимо, Европейский Союз в том числе достаточно немало посулил тому же Эрдогану. А, вот. Так что это идет как раз под контролем Брюсселя. Вот это потепление.
1: Если можно, по поводу Турции, да, вот вы сказали, да, по поводу Дара Эрдогана, тут прошла информация о том, что Турция находится в очень тяжелой экономической ситуации сейчас, у них распродажа американских облигаций, у них распродажа золота, что достаточно серьезно, причем они там продают практически под ноль все. Это прям настолько серьезно, что требуется резервы вытаскивать, так глубоко в них залезать?
0: Более чем даже, вот так можно сказать. Именно поэтому я опасаюсь, что в какой-то момент Эрдоган не хочет, еще раз говорю, но Эрдоган, кстати, очень плохо выглядел, он больной. А вот, но воевать заставят. Но, причем, воевать заставят тот же Лондон, который там по разным причинам с Америкой борется за колонизацию Европы, вот, который, в свою очередь, хочет сточить об нас, вот, ослабить и Европу, и нас, и, значит, в той или иной форме колонизировать Евразию, ну, вот, Европу и Россию. Ну, условно, это не значит, что он напрямую, да, я просто схематически об этом сейчас говорю. Ну, а для этого очень удобно использовать такой инструмент, как Турция, потому что денег нет, но армия есть. И вооружение, кстати, есть у Турции. Значит, что-то европейцы все-таки серьезное пообещали. И действительно под своим контролем проводят это сближение между Анкарой и Ереваном. Вот, пожалуй, весь расклад. А Алиев и Баку, они все же ближе к Лондону, чем, разумеется, к Брюсселю, с которым Алиев ругается. Ну, пока у
2: европейцев
0: есть что-то, что они...
1: Ну, Ближний Восток это вообще...
0: Предложить. Слушайте, весь мир сложный.
2: Ну да.
0: И да, то, что Восток дело тонкое, а Запад хитрое, ну, знаете, одно другого стоит.
1: Да.
2: А как, куда бы вы нас в этой всей схеме, так сказать, мы какие? Мы какие-то такие, знаете, как бы это сказать, такие наивно простодушные всегда выглядим, но, может быть, это тоже маска. Да. Маск, может быть, тоже ну, маска, наивно, мы всем верим, а нас все время обманывают.
0: Наивно простодушных не бывает так, чтобы от Европы до Тихого океана. Вот, просто мы все время осуществляем скифскую практику до конца, до каких-то просто пределов, а иногда без пределов отступая. Вот, и это показывает в том числе в политическом плане украинский театр военных действий, где мы, безусловно, наступаем, но совершенно не с той мощью, с какой могли бы. Да? И мы все время отступаем, это скифская тактика для того, чтобы понять все ресурсы противника или врага и показываем свою слабость, чтобы он, значит, закусил у дела, вот, и прочее. Но бесконечно играть в эту игру действительно не стоит. И в данном случае мне даже как гражданке России представляет, что мы слишком в нее заигрались. Потому что удары по нашим уже по глубинным городам и стратегическим объектам, это, конечно, дело абсолютно недопустимое. Вот. И явно поэтому даже отечественные социологические службы показывают падение рейтингов. А это происходит, это дело серьезное. Вот, и судя по настроениям в регионе, настроениям граждан, поскольку я езжу по регионам, причем граждан лояльных, я это хочу подчеркнуть, вот, купятся недоумение и раздражение. Вот, и это надо учитывать.
1: Вопрос есть к вам от нашего зрителя, Григория Эл. Вопрос, конец войны на Востоке будет, когда уничтожат кого-то, или возможен более мягкий сценарий?
0: Ну, пока Израиль уничтожает Ливан, вот, впрочем, что-то с Хизбаллой не удается справиться. Но полагаю, что ну, Сирия фактически считается, в общем, уничтожены целые народы. Запад сделал все для того, чтобы... И Израиль делает все для того, чтобы уничтожить христианство на Ближнем Востоке. Так что считайте, что это дело практически сделано. Если кто и защищает христиан, то это Иран. Кстати, и внутри страны они очень серьезные пропаганды на эту тему ведут, что может кому-то показаться удивительным. А вот это важно, потому что иранцы защищают не только мусульман, но и христиан, езидов и разные другие страдающие меньшинства. Вот пока, ну я вот сказала по поводу Эрдогана, который не хочет воевать против Ирана. Вот, ну а из Сирии переброшенные в Ирак серьезные головорезы, бывшие игиловцы. Вот, то есть это история не конец. А то, что там исчезнет, например, такое государство с таким идеальным геостратегическим положением, как Иран, ну, как-то невозможно. Вот, что касается Израиля, то многие эксперты в самом Израиле и средства массовой информации, а иногда и люди выкрикивают соответствующей команде, и Нетаньяху, что вы команда убийц, и в конечном итоге из-за вас Израиль катится в бездну. Вот. Поскольку ну, разные силы, кстати, на том же Западе, тот же Бжезинский считал, что Израиль – это заноза, которую нужно все-таки выдернуть, и тогда запляшет лес и горы, и все будет очень удобно и хорошо. Вот, ну, может...
1: То есть у Израиля есть шансы, да?
0: Да, ну вот это вопрос, конечно, очень интересный. Есть такие желающие, да, кстати, и в том же Лондоне, что там старые обиды, Но я должна сказать, что, как ни странно, именно Иран считает, что все-таки должны быть... Они даже... У них есть лозунг: «Мы освободим еврейский народ от гнета сионизма».
1: Угу. Кремль Александровна, вынуждены с вами попрощаться, потому что сейчас
2: спасибо
1: у нас
2: большое.
1: Связь. Да, у нас заканчивается радиосегмент. На радио.

Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.
0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ атаковали рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. 3 человека пострадали, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он уточнил, что под удар попал автобус «Рубежная Кременная». Также неонацисты атаковали частный сектор Стаханова. Ранения получили 2 мужчин. Они доставлены в городскую больницу. Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР фиксируют преступления киевского режима. Более 4500 жителей Брянской области, пострадавших от атак ВСУ, получили компенсации. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Он отметил, что поступают жалобы на длительный срок получения выплат. По мнению Ковальчука, должен быть реализован принцип одного окна, чтобы этим вопросом занимались не разные отделы и департаменты, а одно подразделение. В рею губернатора дал поручение организовать эту работу в максимально короткие сроки. Задержанный французскими ВМС танкер «Тагор» прибыл на якорную стоянку в Британии. Это выяснило РИА Новости, изучив данные портала по отслеживанию судов «Марин Трафик». Как пишут СМИ, судно должно простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока расследование в его отношении продолжается. Накануне власти Франции сообщили, что их военнослужащие задержали в Атлантическом океане танкер «Тагор». Париж не уведомил Москву о своих действиях. В Кремле задержание судна сравнили с пиратством. Уралвагонзавод переименовал свою легендарную боевую машину поддержки танков, известную как «Терминатор». Теперь машину нарекли «Спиридоном». Это имя сочетает в себе героические и духовные смыслы, сообщает пресс-служба предприятия. Переименование проводилось по просьбе заводчан и экипажей боевых машин с фронта, а также с учетом поправок в ряд законов о защите русского языка от чрезмерного использования иностранных заимствований. Еженедельная аудитория образовательного сервиса «Сферум» на онлайн-платформе «МАКС» по итогам учебного года превысила 20 миллионов пользователей. Их зарегистрировано уже 26 миллионов, в том числе 2 миллиона педагогов и почти 24 миллиона учащихся и их родителей. Каждый день сервисами образовательного пространства пользуются 17 миллионов человек. К платформе подключены все образовательные организации России, включая школы, организации доп. Образования, колледжи и детские сады. В топ-10 регионов лидеров по работе с платформой по итогам учебного года вошли Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Новосибирская, Орловская, Рязанская и Калужская области, а также Ханты-Мансийский округ, Республики Мордовия и Мариэл. Еще больше новостей ищите в канале «Радио Спутник» в МАКС. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Не часто к нам приходят, но приходят иногда. Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир. Рады снова приветствовать вас на волнах «Радио Спутник». Продолжаем работу в интернете. Трофим Татаренков из Санкт-Петербурга готовится практически на низком старте, стоит, чтобы отправиться в захватывающий мир, в водоворот, я бы даже сказал, Санкт-Петербургского экономического форума. Петр Лидов, нахожусь в Москве, где, в общем, так сказать, все спокойно. И к нам присоединяется Семен Уралов, политолог, специалист по широкому кругу политологических вопросов, но хотелось бы поговорить о том, что Семен называет когнитивными войнами. Семен, доброе утро. Добрый день уже.
3: Приветствую, коллеги, слушателям, зрителям привет. Тоже привет.
2: Я, честно говоря, не очень понимаю про когнитивные войны, но вот про пропаганду, агитацию, информационный какой-то фон, наверное, лучше специалисты, чем Семен, у нас, может быть, даже и нету, чтобы поспрашивать, потому что у нас вот, большая дилемма последние несколько месяцев присутствует, что вот вроде как мы там все обещаем, а все никак не сделаем, и что мы можем как-то в полную силу, а почему-то вот мы этого не делаем. И ну, возникают разные здесь и недоверие к власти, вопросов возникает, и вопрос, а что же мы такие, может быть, на самом деле ничего не можем. Но вот сегодня у нас был нанесен удар по, в том числе и Киеву, в том числе и по объектам военным, энергетическим, и, очевидно, там по каким-то еще. Вот, исправилось ли настроение? Вообще, Семен, хотел попросить тебя, может быть, как-то вот оценить информационное состояние того, что происходит у нас здесь и на Украине. Я Украину тоже мониторю. Они там находятся в состоянии примерно следующем. Они говорят, что у них там успехи на фронте. Они наступают, и Россия упустила свой шанс на переговоры, и больше мы шансов не дадим. Мы сейчас вот тут, так сказать, вот уже очереди в Крыму за бензином, вот уже горят НПЗ. Если можно, какую-то характеристику общему состоянию дел вот в сфере информационной между нами и даже, может быть, Западом дать. С этого начнем, а там вопросы позадаем от зрителей. Вот.
3: Давайте тогда такую краткую картину маслом, то, что называется. Угу. Собственно, то, что называется сейчас когнитивные войны, это, конечно же, новые версии извод пропаганды 21 века, просто построенные на новом технологическом уровне. Это в первую очередь характеристика, то, что инструмент пропаганды, в том числе персонализированный, находится в кармане каждого из нас, и эта новая реальность наступила на стыке 2010 плюс-минус год, это когда смартфон вошел в нашу жизнь. И вторая особенность, то, что, как это западные наши бледнолицые братья называют, что, в общем-то, до такой степени проникли уже коммуникационные технологии в голову фактически каждого человека, то практически персонально можно любого достать. Ну и третье, это, конечно же, технологии, то, что сейчас мы называем ИИ, но их более правильно называть технологии алгоритмов, да, в том числе информационных, когда мы видим, что комментарии, какой-то спам, еще что-то может производиться в режиме онлайн и бесконечными потоками. И особенность в том, что пропаганды стало так много, и информации стало так много, как Дмитрий Юрьевич Пучков любит постоянно приводить пример о том, что, значит, человек, который посмотрел современных трансформеров, испытал эмоции столько, сколько там древний грек за всю свою жизнь. То есть информации стало так много, и она до такой степени перегружает мозг современному обывателю, что он просто съезжает с катушек. Вот, собственно, поэтому войны и когнитивные, что они приводят к эффекту, очень похожему на сумасшествие. Ну, его, наверное, правильнее называть умопомрачение, потому что людей как бы у них закатывают шоры, в том числе, или мышление, то есть, и дальше, собственно, они выпадают из этого. Но раньше для того, чтобы такой эффект получить, люди шли на всю ночь, на там ночь пожирателей рекламы, для того, чтобы себя перегрузить прямо, да, а теперь это у нас из смартфона льется ежедневно. Ну и, соответственно, уже и психологи социальные, и социологи, особенно на Западе, утверждают, что там новое поколение, которое уже родилось со смартфоном, оно, в общем-то, уже неврастенники, немножко с расшатанной психики с рождения. Ну и, соответственно, пропаганда работает таким образом, что она в первую очередь давит на массовые эмоции. И вот то, что Петр описал, это, в общем-то, и есть. Мы это называем когнитивными волнами, или бывают волны, бывают удары. Это, собственно, когда гонится, вошло нам уже в русский язык из украинского, зрада перемога, да? То есть это нагнетание таких острых эмоций для того, чтобы человек мог поверить в любую всякую чушь. Поэтому вот вкратце, так сказать, база, что это такое и как это теперь в реальности обстоят дела. Украина, я ее называю пост-Украина, потому что это уже не Украина, это что-то другое, которое мы не нашли просто пока название, давно находится в состоянии, где значительная часть общества умопомрачена. Началось это еще в 2004 году, а в 2014 это уже было доведено до, уже до абсолюта. То есть, собственно, 2 мая 2014 года, когда девушки разливали бензин для того, чтобы сжечь своих сограждан, одесситов, да, там же одесситы одесситов убивали. Вот, это уже было состояние. Или люди, которые там бросались непонятно почему на Беркут. Это уже все произошло. Это вот в 14-м уже случилось. И дальше только в обществе нарастало украинском количество людей, находящихся в этом состоянии. Ну и дальше уже Зеленским это было доведено до абсолюта, когда он, собственно, сводил с ума свое общество и продолжает это делать. У нас ситуация кардинально иная. Ну, во-первых, мы особо на когнитивную войну не явились, поэтому у нас, если есть, то какая-то партизанская деятельность, потому что у нас государство пока не признает эту реальность. Мы находимся в реальности войны информационной, ну то есть с точки зрения вот именно технологии влияния, это предыдущий уровень. То есть когнитивные войны – это надстройка над традиционными войнами информационными. Ну, а наше общество, так как мы этим профессионально не занимаемся, вот, и специально, то, соответственно, наше общество можно назвать когнитивно-беспризорным. То есть пропаганда что-то одно свое, блогеры на своей волне, там у срочно-сборщиков… Вообще третья задача у них маркетинг. Им надо вышибить эмоцию для того, чтобы донатики кидали, да? Вот. Кто-то разрывает, так сказать, снова перезахоранивает Ленина, потому что таким образом можно поднять тоже эмоциональную волну. А кто-то ударился, значит, в медиа монархические бредни. Вот. Почему это происходит? Это происходит потому, что наш, так сказать, собрат, блогер, лом, медийщик, чувствует вот это вот состояние в обществе, ну вот как бы с одной стороны беспризорного, а с другой стороны психика это уже расшатана, потому что, ну, все, что делает и Зеленский в том числе и против нас, и даже против своего общества, оно же все равно на нас в том числе отражается, потому что как бы мы ни относились к постукраине или к Беларуси или к тому же Казахстану, с точки зрения медийно-культурного мы все равно сообщающиеся сосуды. И что бы мы ни делали, оно к нам в том числе и возвращается. Поэтому, завершая, так сказать, вот расклад, отвечая на первый вопрос, рамочно, какая-то часть нашего общества украинизировалась, и его, именно вот в контексте технологий, о которых я рассказывал, и его колбасит так же, как жители Украины. Они катаются на вот этих вот волнах зрадопереможных и начинают получать из этого удовольствие, от этого удовольствия. Какая-то часть... ну, как бы ушла в отчуждение, то есть, ну, она вообще, я ушел, занимаюсь своими делами, меня все это не интересует. Вот, а какая-то часть строит бизнес на этом, я имею в виду сейчас активно-медийную часть, а само общество как потребитель этого всего, ну, оно что, оно безмолвствует, а что они еще могут сделать? Поэтому это расклад на уровне общества, а на уровне, так сказать, воюющих субъектов, потому что воюет же у нас все-таки государство, но я считаю, что все атаки наших оппонентов, и в этом смысле медийная машинка работает, медиаэмоциональная, и Украины, и Британии особенно, и Штатов, ну, в меньшей степени в последнее время, они работают в унисон. И главная цель у них – это нанесение вот тех самых когнитивных ударов по обществу нашему и подрыв авторитета, в первую очередь, нашего государства. И то, что тоже мы Дмитрием Юрьевичем так в шутку называли в наших разборах, трансформатора власти. Да? То есть туда залазить даже опасно, потому что может как не влезай, убьет. Мы не понимаем, что происходит в трансформаторе власти. Там частенько искрит, вот, кого-то может ударить, так сказать, током. Да? А вот общий авторитет, я считаю, у нас нет, собственно, стратегии по поводу того, что называется лестница эскалации. Потому что у нас проходит лестница эскалации, а кто ее контролирует, тот задает инициативу. Мы пока что на лестнице эскалации, мы ведомы. Вот вкратце, так сказать, доклад окончен.
2: Понятно. Так, есть много вопросов, но мы можем... Давай, Трофим, тебе сначала.
4: Да. Да, давай, да, Владимир Бубнов, здравия желаю. Вопрос Семену Сергеевичу. Как вы оцениваете современное явление закрытых телеграм-каналов, которые характеризуются ограниченностью доступа, повышенной дисциплиной участников и их более сильной связанностью? Работает ли это на повышение частоты понимания в среднем по больнице, или же это скорее инфопузыри, которые могут сыграть значительную роль в случае негативного сценария дезинтеграции общества? Вот так вот.
3: Я считаю, что подобного типа коммуникационная деятельность, ее правильно называть клубной, ну, вот так если по сути, да, и это естественная реакция общества, когда оно дезориентировано в общем потоке информационном, оно начинает искать, ну, понимание, то, что вот как у нас проект Петр как раз же был в гостях, кто не смотрел, почитайте, посмотрите обязательно «Частота понимания», люди ищут, ну, понимание, да, А людям в первую очередь нужна не столько информация, сколько коммуникация. Потому что все эти наши гаджеты, это в первую очередь средством СМК. То есть оно хочет от нас обратной связи. Ну и, соответственно, для тех, кому достаточно просто, так сказать, пропаганды, маргарина для мозгов, им, в общем-то, хватает, можно и, так сказать, официоз посмотреть. Вот. Ну там своя шизофрения. А те, кто хотят разобраться в процессах, ну, они тяготеют к коммуникативной, то есть клубной форме, но это нам еще показал, в общем-то, ну, философия из этого родилась. Сократ, он же об этом и был, вот, собственно, обсуждение с людьми близкими там по духу и по мыслям, вот, в том числе и он же и самоубийством, ну, его принудили к убийству именно из-за политических речей, которые он обсуждал в своем клубе. Так что это давняя деятельность человеческая.
4: А ты вообще считаешь в данной ситуации сейчас манипуляции сознанием групп лиц, они могут быть достаточно эффективными для того, чтобы, например, сподвигнуть один народ начать воевать с другим народом, именно добровольно? Не имеется в виду, что мы начали войну, а дальше подкручиваем, да, а именно так, чтобы вот в едином порыве все встали и там, не знаю.
3: Ну, дело в том, что войны-то начинают и ведут не народы, не общество, а государство. А вот эти технологии нужны для того, чтобы черпать участников этой войны. Но это, в общем-то, модель пропаганды, ее довел до совершенства еще Гитлер с соратниками, да, там особенно Геббельс отличался, об этом много работ, о том, как общество истерично, в общем-то, требовало, начинало требовать войны. Потом мы видим, как уже в США это довели тоже до во время холодной войны, когда вот русские идут, вот, и какая-то часть всегда была. Но все общество никогда не будет радикально настроено. Но как показывает исторический и вот там политтехнологический опыт там личный, если ты в обществе создал ядро порядка 15-20% вот в состоянии такого жесткого ненависти, агрессии и милитаризма, то при помощи уже медиатехнологий, они же как увеличительное стекло работают, медиатехнологии, эти 15% начинают уже диктовать волю всему обществу. Ну а дальше уже включается эффект Украины, когда, в общем-то, общество сидит, молчит, потому что с одной стороны репрессии, с другой стороны сведение с ума. А вот это меньшинство, ну оно изображает из себя большинство. Но это не только Украина. Подобный сейчас же фокус в Армении прокручивается Пашинянам. Молдавию приблизительно довели до такого состояния. Ну и самый яркий у нас был пример, как работает этот эффект. Это был Минск 2020 года. То есть в протестах участвовало в лучшем случае процентов 10 жителей Минска. Но за счет того, что они доминировали на площадях, они доминировали в новых медиа, все вокруг наигрывали на вот протестующих в Минске, складывалось впечатление, что протестует вся Белоруссия. Ну, это как бы иллюзия развеялась, но на тот момент, там, около месяца, вспомните, август
4: Да.
3: 2020 года, всем казалось, что вся Белоруссия, хотя ты вот поедешь уже там в Гомель куда-нибудь, там вообще ничего такого нет. Это же было с Майданом 2014 года, когда казалось, что жгут Беркут, а ты две станции метро там отъезжал в сторону от Майдана, а там шла обычная жизнь. И вот это вот начало вот этого сведения с ума и умопомрачения. А потом оно может охватить и все общество в целом. Но на это нужно лет 5-7. Ну вот как показывает опыт современный.
4: Еще вопрос тебе, вернее, два. Ну, не один вопрос, а одна реплика. Спасибо за чистоту понимания, высший пилотаж, Лена пишет. Это номер один. А номер
3: Спасибо,
4: два от
3: Ирина.
4: нее же. Да, почему вы стали приходить на канал к Шелесту? Очень непростой, мягко выражаясь, журналист.
3: Я в первую очередь хожу, потому что есть надежда донести мысли до какой-то части аудитории, которую мы называем условно украинская, но ее неправильно называть украинской, потому что значительная часть же сидит в Европах, но мышлением она, так сказать, там. Вот. И плюс еще я считаю, что аудитория Шелеста Александра уникальна тем, что там много из России, то есть это прям видно и по комментариям, это одна из немногих площадок, где наши общества как-то смотрят друг на друга. Ну а третье, ну, вот сама деятельность, он хоть и объявлен у нас иноагентом, да, иноагентом, экстремистом он не объявлен, Вот, то он как бы, меня никто рот не закрывает, я могу, так сказать, доносить свою мысль, но надо это делать.
4: То есть ты считаешь, что это, ну, правильно работать на таких. Ну, это, кстати, да, логика в этом есть. Охват чужой аудитории, это же наша цель, в общем-то, в том числе.
3: И я парадоксальную сейчас просто мысль, почему я считаю, что надо с украинской, постукраинской аудиторией, где бы она ни находилась, активно общаться, потому что я считаю, что выходом вот историческим, да, вот историко-политическим из этого кризиса будет наш совместный, ну, поход на Польшу, скорее всего, потому что иначе это не прекратится. Я не знаю, как это произойдет и в какие исторические условия. Ну, в общем-то, это и 100 лет назад в гражданскую было. Потому что нужно ликвидировать первопричины и еще наказать, в первую очередь, подстрекателей этого кризиса. А без Польши никакой бы этой войны не было. Потому что, ну, как ксензы в свое время охмурили Козлевича, как мы помним, да, из «Золотого теленка». Поляки системно охмуряли вот эту территорию, не только еще и Белоруссию. Кризис 2020 года это тоже на руках польских элит. А второе, просто не нашлось больше другой страны, которая предоставила бы свою территорию для вот этого кровавого бизнеса, то есть поставки вооружений массовые, да. Ну, все идет через Польшу. Румыния, обратим внимание, не так активно в этом участвует. Поэтому, так сказать, как всегда, все закончится разделами Польши. И московские стрельцы вместе с казачками, в общем-то, должны будут прекратить этот конфликт так.
2: Интересная
4: Твои
2: тема
4: слова.
2: завершения конфликта и вопрос вот о, скажем так, я уж не знаю, как это назвать, примирение, взаимодействие россиян и украинцев. Вообще, ну, у нас есть пример Чечни. У нас, наверное, у тебя наверняка есть другие исторические примеры того, как народы, или, я не знаю, от кого зависит, вот скажем, нахождение взаимопонимания после этого, от руководства, от, я не знаю, там, поиска совместного общего врага, там, или от каких-то действий третьих сил, или, может быть, это довольно естественным путем может произойти.
3: Естественным путем оно очень долго будет заживать. А для того, чтобы это ускорить, это в первую очередь система образования, ну, то есть должны быть общие идеалы. Второе, должны быть общие цели. Ну, в случае, например, после гражданской войны 100-летней давности, это, в общем-то, было ускоренные пятилетки, там, Красной армии в трудовые армии превратили, я напоминаю. И, конечно же, наличие не просто общего врага, а тут надо, так сказать, первоисточник зла наказать. То есть откуда это все? То есть вопрос исторической справедливости. Как это было в нашей истории? Но я напомню, как появилась Молдавская республика. Мы отдали румынам часть Бессарабии и Молдавии, то есть это часть Одесской области и вот нынешняя Молдова. Но товарищ Котовский настоял, вот, что в составе УССР была бы маленькая Молдавская автономная республика. Вот, что мы не отдали, мы ничего не забыли, что сотворил Бухарест. Вот. И в 40-м году наступил час Че, и свое было, так сказать, взято, и румыны были, в общем-то, наказаны тогдашними. Хотя, конечно, они потом вступили на стороне Гитлера и оккупировали, в том числе и Одессу участвовали, но не суть. Вот. Поэтому надо далекие цели ставить на 10, 15, 20 лет. Так что поколение плюс-минус, я считаю, нужно.
2: Зачем Зеленский устроил вот эти вот похороны Мельника нацисту?
3: Он кормит той самой перемогой, то есть эмоцией победы. Вот это свое нацифицированное меньшинство, по моим прикидкам, это от 15 до 30% в зависимости от разных регионов, где-то больше, где-то меньше. Значит, у них же нужны, так сказать, герои подлинные. А вот 20 лет рассказывали о том, что Мельник – это борец за свободу Украины, воспитали поколение на этом. И теперь, в общем-то, это акт, так сказать, исторической справедливости. И он показывает, что он не просто мародер из ОПГ-95-й квартал, а типа исторический деятель. Вот. Ну а сам Мельник – это давняя идеологема, которая у нас была, лучше бы пили баварское. Ну, мы же помним, что у нас там и Краснову пытались памятники ставить, только недавно их снесли. То есть это давняя история наших внутренних, так сказать, фашиков, которые завелись еще в 80-х годах внутри советского общества. Просто где-то, как в России и в Беларуси, их загнали под шконку, А там эта давняя культура, в общем-то, уже вот 30 лет доминирует плюс-минус. В учебниках школьных точно появилось уже после 2004 года все.
4: Вопрос еще
2: понятно, один, уходим мы. Не успеем, да. Мы давай в интернете зададим. Мы с радиослушателями прощаемся на сегодня. Большое вам спасибо, что слушали «Изоленту», и за то, что слушаете «Радио Спутник». Нам это не просто приятно, а крайне необходимо. Вот, потому что мы работаем для вас, и для вас у нас в гостях был политолог Семен Уралов, вот, которому мы сейчас еще пару вопросов уже за радиоэфиром зададим.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и Одноклассниках. Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
1: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре полдень, в Кемерове 16 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР. Задержанный Францией танкер прибыл на место якорной стоянки. Мадрид отказывается участвовать в операциях в Ормузском проливе, провоцирующих эскалацию. Подробности далее.

0: Мисс судно должно простоять у французских берегов как минимум несколько дней, пока продолжается расследование. Накануне власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер «Тагор». Париж не уведомил Москву о своих действиях. В Кремле задержание судна сравнили с пиратством. Число отравившихся в Пятигорске возросло до 70. 59 человек лечатся стационарно, 11 амбулаторно, сообщили в Минздраве Ставропольского края. 30 мая в больницу поступили первые пациенты с кишечной инфекцией. Как выяснилось, все они посещали одно кафе в Пятигорске. Испания не будет участвовать в каких-либо военных действиях в Ормузском проливе, которые могли бы привести к эскалации. Об этом заявил глава МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете Financial Times. Он отметил, что не существует военного решения для кризиса на Ближнем Востоке. В мае министры обороны 40 стран коалиции под председательством Великобритании и Франции провели переговоры о миссии по разблокировке Ормузского пролива. Возобновление боевых действий с США неизбежно. Это мнение высказал замглавы Центрального штаба вооруженных сил Ирана Хатам Аль-Анбия Мохаммад Джафар Асади. По его словам, США требуют от Тегерана капитуляции, а это не вариант. Асади предупредил, что Иран еще не продемонстрировал все свои возможности. СМИ ранее написали, что Иран еще работает над своим вариантом соглашения с США о прекращении конфликта. Финальный текст пока не направлен американской стороне. Президент США Дональд Трамп считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при готовности инфраструктуры. Более широкое внедрение этой опции планируется в этом и следующем году, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что с 1 июня в аэропорту Шереметьево запустили опцию посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург пассажирам не надо предъявлять паспорт от сдачи багажа до посадки на борт. Это заметный экономит время. Поезд на паровой тяге начал курсировать из Калининграда в Багратионовск. Маршрут называется «Путешествие во времени», сообщает пригородная пассажирская компания. Ретро-поезд состоит из паровоза и трех цельнометаллических вагонов. Состав будет отправляться два раза в неделю по вторникам и четвергам с Южного вокзала Калининграда. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4:01, вторник, 2 июня, 26 год. Всем здравствуйте. Дневной ракурс на «Радио Спутник». Лесо Хабалова. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем привет, Лесо. Салют.
3: Привет.
2: Так,
3: всем
2: что,
3: привет.
2: Что сегодня, как дела, что погода устраивает ли все?
3: Погода не устраивает, дома холодно.
2: Да, выключили, а горячую воду выключили у тебя или нет?
3: Нет, пока что, я в ожидании, когда это случится.
2: Выключили горячую воду. Ну и как будто бы преждевременно немножечко, нет?
3: Да нет, там же с мая вроде все начинается с этой водой.
2: Не, ну выключили воду, а сейчас холодно на улице, поэтому немножечко,
3: кстати,
2: в этом
3: да.
2: смысле.
3: Ну. Это да, могли бы и не выключать.
2: Да. Так, ну ладно, не будем жаловаться. Нормально все, нормально. Должно распогодиться, может быть, солнышко выглянет.
3: Почему бы
2: так...
3: не пожаловаться? Ну, хоть раз.
2: Ну,
3: мы
2: хорошо,
3: всегда приходим,
2: да.
3: говорим, у нас все хорошо. А сегодня да. я жалуюсь.
2: Ну, нормально.
3: Интересно, как у наших слушателей дела.
2: Напишите в телеграм-канал,
3: да, напишите, как у вас расскажите
2: дела.
3: Расскажите нам,
2: как
3: пожалуйста.
2: Дела? Как вам погода, как вам вот это все. Так, к приметам, традициям и вообще поверьям. Ну, во что, так сказать, верили, на что надеялись наши с вами предки. Сегодня Тимофей Грядочник, с одной стороны, а с другой Фалалей Огуречник.
3: Так, и что это значит?
2: Сегодня надо было сажать огурцы. Угу. Причем вот что удивительно, нужно было сеять огурцы тайно. Тайно. Не показывать огурцы никому. Не показывайте, пожалуйста, огурцы сегодня свои никому, ладно? Особенно соседям. Дело в том, что соседи могут сглазить ваш огурец. И все, и он не вырастет. Значит, нужно было работать и сеять в молчании и одиночестве огурцы. Понятно?
3: Ну, интересно, на самом деле. Можно это делать ночью тогда, получается, чтобы никто не видел. Хотя все так выйдут с фонариками на грядке ночью.
2: Посмотреть на чужие огурцы.
3: Да. Скрыть ничего не получится, мне кажется, в огороде.
2: Это правда. Значит, нужно сегодня было проявлять щедрость.

0: почитание. А причем домового нужно было тоже сегодня почему-то зачем-то, ну, так сказать, что-то ему оставлять, какую-то еду и монетки.
1: Может, он разобрался бы с ситуацией с горячей водой, ее бы не выключили.
0: Но навряд ли. Власти, вот эти вот муниципальные, ЖКУшные, они, конечно, главнее домового. Хотя их тоже можно задобрить, мне кажется.
1: Но кстати, что-то... в прошлом году, в июне, как сейчас помню, тоже пошел снег. И да, было солнечно, и пошел снег в середине даже по июня. И включили воду. То есть ее отключили,
0: отключение
1: на три дня, и воду включили горячую.
0: Да,
1: потому что было очень холодно дома. Так что...
0: Задобрили этого домового ЖКУ. Кстати, хорошее название реально для этих не жилищника, а домовой.
1: Домовой.
0: Не
1: а
0: жилищник,
1: есть, кстати,
0: а домовой.
1: Мне кажется, какие-то такие компании, так и называются домовые,
0: домовой.
1: Что-то я видела, да.
0: Ну, мне кажется, да, хорошо было бы. Значит, что нельзя делать? Отдавать детские вещи нельзя было сегодня. Оставлять детей с чужими людьми. Ну, мне кажется, в принципе
1: это как бы нежелательно.
0: Но 2 июня особенно нельзя. Высок риск болезни, испуга или сглаза. Сегодня, короче говоря, все боялись сглаза почему-то. Хвастаться своим огородом. Тоже
1: нельзя. Мы уже поняли, да, все нужно
0: да.
1: Грядки в тайне сажать.
0: Значит, ну, понятно, что сажать огурцы нужно было. Сегодня сажали огурцы, короче говоря. Значит,
1: а если нет грядок, то огурцы
0: ну,
1: есть, можно?
0: Ну, я думаю, есть, что подоконник есть. Использую как грядку, в конце концов. Ну, купи земелюшки немножко в горшочек.
1: И огурцы посадить.
0: Ну, а почему нет?
1: Ну, нет.
0: Ну, почему?
1: Ну, что? Потому что, ну, это некрасиво.
0: Веточку, меня... ну, представляешь, у тебя на подоконнике растет огурец. Ну, хорошо же.
1: У меня, думаю, эклектика. Там огурец не будет вообще никак вписываться. Нет.
0: Тем более, если эклектика. Эклектика смешивание всех стилей. Но пусть и огурцы там тоже будут народные какие-то.
1: Ну посмотрим, посмотрим.
0: Значит, нельзя оставлять малышей, сказали. Подстригать детей тоже сегодня не рекомендовалось, имейте в виду. А беременным запрещалось вязать узлы, шить и вязать. Вот. Не стоит давать в долг. И желательно... вот, смотрите, примета какая. Если сегодня пролили воду на пол, тут же нужно вытирать, иначе много слез прольете.
1: Так, я пытаюсь вспомнить, но вроде сегодня ничего не пролила.
0: Замужним женщинам нельзя жаловаться на мужа сегодня. Сегодня нельзя. Сегодня 2 июня, запомните, нельзя. А мужчинам отказывать второй половинке в помощи нельзя. И тут, знаешь, вот любопытно, если мужчина откажет второй половинке помощи жене, он лишится мужской силы.
1: Вот это поворот.
0: Да, неожиданно.
1: Все, мужчины сейчас напряглись, мне кажется, с утра, возможно, женщина говорила, там, купи, пожалуйста, продуктов по пути домой.
0: Да. А
1: он говорит,
0: отказал,
1: нет, я уставший, я занят, я иду сегодня пиво пить.
0: И мужской силы лишился.
1: Да, сейчас все пишут, родная.
0: Что случилось, да?
1: Я приеду.
0: Не работает, пишет, не работает. Значит, и почему-то девушкам с женихом не стоило гладить кота. Вот какая-то такая...
1: Что девушкам с женихом?
0: Да, не стоило гладить кота, чтобы супруг не начал гулять. Если погладишь кота, значит, супруг... С утра нельзя, короче, гладить кота. Так, ну и дальше тут много комаров, мошкары. Лето будет щедрым на ягоды, грибы.
1: Нет комаров сегодня.
0: Нету. Лягушек слышали? Если
1: нет.
0: Лягушки громко квакают, теплая погода, хороший урожай огурцов
1: вот
0: опять.
1: Вот слушатели пишут, не показывайте огурцы, это
0: не
1: главное.
0: Не показывать, конечно, ни в коем случае. Особенно, так сказать, в метро, там где-то в общественных местах, это вообще запрещено. Сглазит огурец и все, понимаете?
1: Откусят. Ну, голодные будут.
0: Да, ну, хорошо. Так, а если пчелы сегодня злые и больно жалят, это значит, скоро будет дождь. Не знаю, почему.
1: Ну, если у вас аллергия, на себе не практикуйте, пожалуйста, такое.
0: Это да. Вода в реке после паводка спала и посветлела, к хорошему клеву плотвы и пескаря. Вот такие еще тоже есть. Ну, мне кажется, неплохо. Значит, сегодня, петух громко кричит рядом с огородом. Овощи будут хорошо расти. В общем, если хотите, чтобы ваши огурцы росли...
1: Алеша, у тебя все всегда про огород. А как же городские жители?
0: Послушай,
1: ну
0: не было городских жителей у наших этих
1: предков. Была же какая-то элита в те времена, которая проживала не только в огороде.
0: Ты что, думаешь, у элиты не было? А они своим этим крепостных наставляли, чтобы они тоже огурцы никому не показывали свои. Ну, мне кажется, элита. А мы-то тут при чем? Ну, была элита.
1: Ну, а я имею в виду, которые не только в огороде. Мы-то, понятное дело, рабочий класс, сидим, работаем
0: да,
1: с утра.
0: Да. В общем так, да, понятно. Не показываем огурцы, не оставляем детей с другими людьми, не стрижем их, и вещи их тоже детские не отдаем. Ну, как-то так. И слушаем лягушек и петухов.
1: И кошек не гладим, дорогие
0: кошек,
1: девушки.
0: Кошек,
1: да,
0: кошек не гладим. И мужчины не отказывают женщинам. А женщины что там, я забыл, что там женщины?
1: Вот я тоже не запомнила, мужчины, что женщины запомнили.
0: Мужчинам
1: что...
0: нельзя было отказывать. Да, а женщинам нельзя жаловаться на мужей. Вот,
1: да.
0: Вот.
1: Ну, это, в принципе, лучше не делать. Наверное.
0: Хорошее, да. Так, ну ладно, погнали к нашей основной теме, которую мы проанонсируем. А соленые можно показывать огурцы?
1: Слушатель спрашивает, можно. Я решила не зачитывать уже
0: Почему?
1: Этот комментарий.
0: Ну, соленые, конечно, можно, потому что соль, как мы знаем, она помогает защититься от сглаза и вообще всех дурных поверьев. Соль – магическая абсолютная вещь. Поэтому соленые огурцы...
1: Ну, почему показывать? Тогда нужно есть.
0: Ну, можно есть. Ты голодный сегодня. Ты уже второй раз сегодня этот... Почему-то кусаешь огурцы, то ешь, хочешь это. Ну, ладно. Значит, друзья, давайте к этому, к нашей основной теме проанонсируем. Сейчас подробнее узнаем экспертное мнение. Сегодня речь пойдет, кстати, о домовых, да? О домовых, тех
1: ну,
0: самых
1: да, как раз
0: коммунальщиках.
1: Очень уместно.
0: Коммунальщиках,
1: да. Коммунальные службы выступают против допуска интернет-провайдеров в дома без согласования с управляющими компаниями и жильцами. Ну, даже не знаю, что тут сказать. По идее, для жильцов хорошо, когда интернет быстрый, доступный.
0: И когда много провайдеров, когда есть выбор, когда есть конкуренция,
1: да,
0: когда, так сказать, они будут биться за каждого клиента, жильца, за каждую квартиру и предлагать более выгодные условия.
1: Да, то есть к нам это все дешевле получается,
0: да,
1: будет стоить.
0: Но коммунальщики говорят, домовые наши с вами говорят, что, значит, вот эти самые провайдеры нередко повреждают стены, фасады,
1: да,
0: и крыши при монтаже. Монтаже кабелей. И без согласования с управляющей компанией сложно контролировать качество работы,
1: да,
0: работы и привлекать провайдера. Но это, кстати,
1: я не очень переживаю, что с новыми правилами все еще будет хуже становиться постепенно.
0: В каком смысле справедливо? Ну, нам когда да, проводили, я помню, но еще мы когда в квартире жили, этот... Да-да, короче говоря, от разных провайдеров висели разные провода, и некоторые работники действительно как-то не следили, ну, вот за эстетической стороной, ну, чтобы аккуратненько, знаешь, просто как-то сделать. Ну да, в этом проблема, не знаю, большая она или нет.
1: Но я пока что не сталкивалась с этим, на самом деле, то есть у меня все аккуратненько,
0: угу,
1: поэтому не знаю, не могу оценить, насколько серьезный ущерб имуществу может быть действительно.
0: Не знаю. Значит, Федеральная антимонопольная служба настаивает на необходимости упрощения доступа. Это она на нашей стороне в этом случае, по мнению ФАС. Действующие правила часто приводят к монополизации внутридомового интернета отдельными операторами и ограничивают наши с вами права на свободный выбор поставщика услуг связи. Ну, понятно, да, и коммунальщики, конечно, они хотят, но чтобы им денежку заносили, понимаешь ты, кто больше занесет, тот и главный, тот проводочек и будет аккуратненько где-то под стеночки, там по уголочку у тебя.
1: Может быть, им еще не нравится, что новые правила решили УК и ТСЖ возможности отказывать операторам в доступе без веских оснований. Из-за чего провайдеры заходят в дома бесконтрольно, игнорируя технические регламенты.
0: Ну, бесконтрольно, мне тоже кажется, это громковато, как будто бы сказано. Ну, не знаю. В общем, в час подробнее тогда по Москве обсудим эту тему. Напишите, кстати, как у вас права. Вы за эти, за отсутствие конкуренции?
1: Большого количества, да,
0: да,
1: провайдеров.
0: Или
1: против.
0: Или против. За коммунальщиков или за ФАС? Или за ФАС. Пишите в телеграм-канал, а мы брым-дрым и к актуальной повестке. Так, погнали?
1: Погнали. Евросоюз при подготовке 21-го пакета санкций отказался от полного запрета на импорт российской нефти.
0: Ну,
1: да,
0: уже
1: вместо этого будут обсуждать корректировку ценового потолка.
0: Но это опять, это, значит, пишет политика со ссылкой на дипломатов,
1: да,
0: неназванных, как водится. Согласно вот этим источникам, данные радикальные предложения не получили достаточной поддержки среди стран-участниц ЕС из-за сложной ситуации на энергетическом рынке. Имеется в виду на идеи от... полного запрета российской нефти. Вот. При этом Евросоюз намерен временно зафиксировать текущий потолок цен на российскую нефть, чтобы не допустить его автоматического повышения на фоне роста вот этих мировых котировок.
1: Да, и также под новые Санкции могут попасть Роснефть, Лукойл и Патриарх Кирилл, что интересно. Да.
0: Так, не буду...
1: Но мне так кажется, что, как я понимаю ситуацию, полный запрет нефти, он бы обрушил их экономику,
0: никто
1: правильно?
0: Не,
1: то есть они не будут ее полностью...
0: Ну, сами себе, но вредить не будет. Хотя на словах могут при этом оставить какие-то эти... лазеечки.
1: И мне вот еще что интересно, говорит ли о каких-то разногласиях эта ситуация, что они обсуждают нашу нефть опять, снятие санкций. Может быть, среди их общества в Евросоюзе появился какой-то раскол, возможно, я так предполагаю. То есть опять разные мнения у них.
0: Мне кажется, что в вопросе вот введения и прописывания этих ограничительных мер, санкций, значит, общество вообще не спрашивает. Конечно, исходят там из экономических интересов собственных, да, но и вводят их. Значит, помимо собственно, вот ограничений в адрес Лукойла, Роснефти и их дочерних компаний, значит, рассматривается возможность расширения ограничений на структуре «Газпрома» и «Новатек». Это тоже ведь симптоматично. Но и все эти компании так или иначе находятся под санкциями.
1: Угу.
0: Так или иначе уже. Потому что их уже 21 пакет. А до этого там еще были, понимаешь, с 2014 года. Но при этом, понимаешь, вводятся все новые, новые и новые. Это говорит о том, что, так сказать, вот они по чуть-чуть как бы рубят, обрубают этот хвост, но окончательно обрубить не могут. Не могут пока.
1: Ну да, вот как указывает статья, одно из ключевых предложений по санкциям – фиксация потолка цен на российскую нефть на текущем уровне.
0: Сказали. Значит, еще про теневой флот тогда, 1700 судов. Евросоюз меняет стратегию борьбы с перевозками в обход потолка. Санкции, нацеленные на финансовые институты и страховщиков за пределами ЕС, это мы знаем. Ожидается массовое пополнение перечня конкретных судов, конкретных танкеров. Сейчас 46 уже судов в прошлых пакетах, теперь будут новые, которые полностью запретят вход в европейские порты и оказание любых сервисных услуг. Вот еще что. Так, официальное представление пакета Европейской комиссии ожидается на следующей неделе. А голосование финальное запланировано на 18 июня.
1: Ну, уже скоро получается.
0: Да, да.
1: Здесь тут... как раз, вот я смотрю, Литва. Литва предложила включить Лукойл и Росатом в 21-й пакет санкций против России. То есть они очень настойчиво.
0: Ну, не только, да. А стран-транзитеры же ведь еще Греция и Мальта, поэтому там тоже все не так однозначно. Еще намерены по поводу, значит, ввести полный запрет на транзакции с любыми криптоплатформами и провайдерами цифровых активов не ЕС, если они замечены в содействии обходу санкций. На очереди также новые ограничения против российских банков. То есть против крипты российских, и вот этой всей инфраструктуры тоже будет. И
1: новые
0: не только
1: ограничения, так интересно, а что еще можно запретить, какие могут быть новые ограничения?
0: Что-нибудь придумают. Ну, посмотрим, в общем, еще есть время, это же все ссылки на источники, да, посмотрим финальный документ и как будет проходить голосование, кто будет за, кто будет против, на следующей недельке уже. Так, идем дальше. Что тут еще у нас?
1: Кстати, интересное заявление, я сейчас очень быстренько добавлю.
0: Давай.
1: Кай Калас, я его не поняла. Мы действительно настаиваем на 21-м пакете санкций. Это посылает России очень четкий сигнал о том, что они не смогут нас переждать. Переждать.
0: Но переждать, да. Но в смысле, у кого больше ресурсов для того, чтобы выждать... время какое-то, которое, так сказать, за которое твой противник или визави почувствует себя хуже.
1: Ну и вот дальше он добавляет, это также посылает России четкий сигнал о том, что Украина для нас важнее, чем для них.
0: Ну,
1: как бы, она очевидные вещи говорит, но про переждать...
0: Да, но что, нет, ну то что значит важнее? Вот важнее, это что имеет в виду Кая Каллас? Важнее что?
1: Мне кажется, когда говорит Кая Каллас, только она знает о том, что она говорит. Вот
0: ну, иногда, да,
1: складывается
0: такое ощущение, да. Это правда. Ладно, пойдем дальше к другим заявлениям от Василия Небензи, это российский постоянный представитель в Организации Объединенных Наций.
1: Да.
0: Он говорит про дрон вот этот, который упал в Румынии.
1: Да, и он говорит о том, что для объективного расследования этого инцидента с падением беспилотника конкретно в Румынии, Москве необходимо передать обломки дрона для экспертизы. Это очень правильные слова, очень логичное решение, потому что у меня с момента происшествия вот этого, у меня был один вопрос, а как они решили, что это конкретно Россия, как они это поняли? Они очень быстро сделали такое высказывание.
0: О том, что беспилотник российский или не российский, это понятно по обломкам, там, по комплектующим и так далее, можно установить. Но вопрос, кто его запускал, ведь правда? Но можно взять...
1: Российский дрон запустить не из России.
0: Совершенно верно. Угу. Совершенно верно. Но мы знаем, они их там приземляют, заземляют и прочее, прочее. Но для того, чтобы устроить диверсию. И Небензи говорит, что необходимо привлекать российскую сторону для объективного вот этого расследования.
1: Для экспертизы, да, все
0: для
1: правильно.
0: Для объективного расследования, да.
1: Но это очень логичная позиция.
0: Ну, как будто бы да, но совместная должна быть действительно комиссия для расследования.
1: Конечно, только тогда разбирательство будет честным в данной ситуации. Должны быть доказательства.
0: Постпред российский говорит, что Россия действовала в контактах с представителями США, которым в декабре прошлого года передали контроллер полетного задания и иные детали украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента России на Валдае. Он напоминает, что сотрудничество было, да, и, значит, ну посмотрим. Ну, как будто бы нереально. Как будто бы, конечно, если мы говорим о том, что, так сказать, все, что делает Европейский Союз, все проходит как бы так необъективно, да, то, конечно, российских лиц для участия в расследовании привлекать как будто бы не будут.
1: Ну, время покажет, я думаю. Посмотрим, как отреагируют.
0: Ну, посмотрим,
1: и что будет дальше.
0: Так, тут у нас новые выборы скоро. Ну, в смысле, не выборы, да, а про ООН. Мы еще скажем, что, значит, кандидат на пост генсека ООН, бывший президент Чили, Мишель Бачелет должен посетить Россию.
1: В ближайшие дни должен посетить Россию.
0: Так, вот я вот, честно говоря, значит, ну, давай скажем, что Мишель Бачелет – это женщина. Да, потому что из имени и фамилии, так сказать, непонятно, мужчина это или женщина, да. Президент Чили с 6 по 10 год и с 14 по 18. Первая в истории Чили женщина, избранная на пост государства, дипломированный медик, хирург и эпидемиолог.
1: Ну, вот как, очень достойно.
0: Изучала военную стратегию. Она верховный комиссар ООН по правам человека была, а до президента была министром национальной обороны. Министр обороны. А также возглавляла Министерство здравоохранения Республики Чили. Ну, интересно.
1: Да, очень интересно.
0: Она приедет в Москву, понятно, зачем?
1: Должна встретиться с главой МИД Сергеем Лавровым. Угу. Мне кажется, детали ее приезда пока не разглашаются. По крайней мере, я еще не видела деталей. Но какой вывод мы можем сделать без общения с Россией?
0: Ну,
1: всем нехорошо.
0: Не знаю.
1: Вот. Ну, наверное, она идет поддержать какой-то диалог с Россией.
0: Будем надеяться, да.
1: А Россия показывает, что открыта к обычным
0: диалогам. Она стала мировым символом борьбы за права женщин. Интересно.
1: О, как. Вот это вообще очень,
0: да,
1: приятно.
0: Да, причем, представьте, сформировала первое в истории страны правительство, состоящее на 50% из женщин. В Чили. Представляешь, интересно как?
1: Очень интересно. Ну вот смотрю на ее фото сейчас. Такая, да, приятная женщина в
0: врач,
1: возрасте.
0: Врач, да, обычная врач,
1: да,
0: из,
1: да,
0: поликлиники.
1: Действительно похожа на врача.
0: Да.
1: Но не из поликлиники, возможно...
0: Из больницы.
1: Из больницы, скорее. Да, из больницы врач.
0: Ну хорошо.
1: На ней как раз такая белая рубашка здесь на фото.
0: Так, что еще там у нас есть? Есть еще новости же, правда?
1: Да. Да, конечно, у нас есть еще новости. Путина пригласили на саммит АСЕАН. Филиппины направили президенту России официальное приглашение принять участие в ноябрьском саммите.
0: Угу. С 10 по 12 ноября пройдет мероприятие, да, саммит АСЕАН.
1: Это достаточно важный сигнал, мне кажется.
0: Ну, это традиционно, там вот на этом, на форуме АСЕАН, Россия принимает участие.
1: Все равно на фоне попыток Запада изолировать Россию.
0: Ну да.
1: От всего.
0: Да. Хорошо, ну ждем, в общем, ноября, так сказать, а может быть, раньше появится информация о том, поедет президент на саммит ОСЕАН на Филиппины или не поедет. Все, да. Прерываемся на выпуск новостей, рекламу и скоро продолжим.

знать за 90 секунд. Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим – загадка. Впрочем, она хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал позитивным телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся в понедельник. Политик отметил, что лучшим шагом стал бы отказ от всяких ограничений на экспорт в Россию армянской продукции. Этот вопрос, по мнению Пашиняна, приобрел политическую окраску. Премьер Армении также пообещал лично приехать на следующую встречу ЕАЭС. Владимира Зеленского больше не ждут в Польше. Он приезжает, когда ему что-то надо, заявил вице-спикер Сейма от коалиции «Конфедерация» Кшиштоф Басак. По его словам, Варшава также должна блокировать вступление Украины в ЕС, перестать выдавать ей кредиты и финансировать системы Starlink для ВСУ до тех пор, пока Киев не перестанет превозносить преступников и не решит вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни. На прошлой неделе Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров националистов Андрея Мельникова в Киевской области и присвоил почетное наименование имени героев УПА, это запрещенная в России террористическая организация, подразделению ВСУ. Возобновление боевых действий США неизбежно, считает замглавы Центрального штаба вооруженных сил Ирана Хатам Маль-Анбия Мохаммад Джафар Асади. По его словам, США требуют от Тегерана капитуляции, а это не вариант. Асади предупредил, что Иран еще не продемонстрировал все свои возможности. СМИ ранее сообщили, что в Тегеране еще работают над своим вариантом соглашения США о прекращении конфликта. Американский президент Дональд Трамп считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели. Годовая инфляция в еврозоне по предварительной оценке по итогам мая ускорилась с 3% до 3,2%. Это следует из данных Евростата. Показатель самый высокий с сентября 2023 года. Самая высокая годовая инфляция зафиксирована в Болгарии 6,3%, а также в Литве и Греции. Самая низкая наблюдалась на Мальте всего 2,1%, в Германии и Франции. Мужчина с оружием забаррикадировался в баре города Рендсбурга в немецкой федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Полиция оцепила территорию. На место прибывают дополнительные силы, пишет таблоид Бильд. По имеющимся данным, в здании находится несколько человек. Полиция Торонто в преддверии чемпионата мира по футболу изъяла крупнейшую в истории страны партию поддельной футбольной формы и атрибутики. Ее стоимость составляет более 3,5 миллионов канадских долларов. Это 2,5 миллиона американских. Арестовано двое подозреваемых в мошенничестве, передают СМИ. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
4: 12.33. Продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алеша Тимофеев. Я рад приветствовать нашего гостя на ближайшие полчаса, с которым обсудим некоторые новости. Это Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг». Евгений, салют, здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Прекрасно у вас радиатор смотрится, как крыло просто ангельское какое-то. Вот
6: на фоне. Да, я прошу прощения. Я нормально. В спартанских условиях только приехал на ПМЭФ. Выхожу из номера в отеле.
4: Слушайте, ну давайте про ПМЭФ тогда пару слов. Давайте, ожидания, актуальность Петербургского международного экономического форума в условиях, когда российская экономика переживает, ну, мягко скажем, не лучшие времена. Вот чего ждать, так сказать, что особенного должно произойти на ПМЭФе?
6: Ну, вы знаете, я как раз сейчас пишу пост, который будет называться «Между СВОП и ПМФ». Угу. Я вот буквально недавно был на ассамблее Совета по внешней оборонной политике. Там понятно, что все в закрытом режиме, нельзя ссылаться на конкретные выступления, но...
4: Но Сергей Александрович Караганов, ну и дальше, да, по тексту?
6: Да. Но общая тональность была то, что да, действительно, мы... находимся сейчас в кризисной точке, связанной с тем, что у экономики действительно начал сказываться кумулятивный эффект длительного нахождения страны в военных действиях, все-таки больше 4 лет. При этом, ну, в общем, все отмечают, что правительство Российской Федерации реально сделало чудо, и то, что у нас до сих пор нет падения, а есть так или иначе, там, до недавнего времени был рост. Сейчас экономисты спорят, но как минимум есть какая-то стабилизация. Вот. Вопрос уже в качестве этой стабилизации, потому что там, многие отмечают, что значительная часть растущих секторов – это военно-промышленный комплекс. И есть, в общем-то, достаточно большое количество критических высказываний, публичных и непубличных, связанных с макроэкономической политикой, которая у нас реализуется. Здесь основной мишенью является скорее не правительство, а Центробанк.
4: Да.
6: Да, но, соответственно, это все равно по-прежнему достаточно высокая учетная ставка и дорогой рубль, переоцененный рубль. Вот. Но, опять же, мы помним, что эта критика доходила и до Владимира Путина, и несколько раз он публично Эльвиру Сахибзадовну поддерживал. Более того, вот во время последнего прямого эфира Владимира Путина, пресс-конференции-общения с населением, он дважды поддержал Набиуллину и сказал, ну, правильно делает. Вот. Но это не отменяет того, что атаки в адрес политики Центробанка и критика продолжаются, равно как уже, если вопрос по правительству, критика по поводу повышения налоговой нагрузки.
4: И несмотря, я бы хотел, чтобы вы тоже прокомментировали вот это, и несмотря действительно на поддержку, президент, так сказать, очень последовательно, да, поддерживает действительно и Центробанк, и многократно вот за эти годы, там с 22-го, ну просто многократно, в год по нескольку раз, да, обращает внимание на эффективную работу, и отмечает, что работа Центробанка эффективна. Несмотря на это, критика все равно продолжается.
6: Да, потому что страдают, во-первых, экспортеры за счет дорогого рубля, и, в общем, в связи с этим возникают, кстати говоря, проблемы с наполняемостью бюджета. Угу. Учетная ставка высокая по-прежнему, которую, я думаю, по инсайдам до конца года опустят до 10%. Вот, но все равно достаточно много, не позволяет компаниям кредитоваться. Вот, плюс риски, связанные с атаками на инфраструктуру. Вот товарищ мой хороший Андрей Олегович Безруков, наш известный разведчик, да, а сейчас, достаточно известный и авторитетный аналитик, вот он предлагает вообще перестроить систему экономики, то есть готовиться к тому, что воевать мы будем десятилетиями. Соответственно, надо по-другому относиться к вопросам безопасности домов, безопасности промышленных объектов, рассредотачивать ее по территории Российской Федерации. По-другому вообще управлять экономикой, переходить на плановое начало. Но вот вице-спикер от «Справедливой России» Александр Бабаков, он там целую программу развернул, и у него там мощный аналитический центр работает, который предлагает Госплан 2.0, новую плановую экономику там, со своими подходами. И основной аргумент, что на самом деле эти механизмы планирования используются, в общем-то, во всем мире, в том числе и в тех странах, которые до недавнего времени считались маяками либеральной демократии.
4: Ну вот смотрите, значит, да, два момента. Сейчас про бизнес тоже отдельно там поговорим. Но у меня один тезис всегда, так сказать, вот в спорах. У нас Михаил Леонидович Хазин, например, часто бывает, который, так сказать, известен, да, своей позицией по Центробанку там и так далее. И не только он, да. И Бабаков тоже, и тоже понятна его позиция там и к Набиуллиной, и, в принципе, к финансовому блоку. Но у меня есть всегда один железобетонный аргумент. Я говорю, ну, так сказать, я прошу прощения, что-то в таком сослагательном наклонении, но так или иначе. Кажется, что могло быть все гораздо хуже. Если бы действительно не работа финансового блока и Центробанка в частности, и Набиуллиной, конечно.
6: Ну, я с вами полностью согласен. Более того, я думаю, что и с точки зрения коммуникативных умений, в общем-то, Центробанк неплохо работает. У нас, по-моему, год или два назад Эльвира Набиуллина стала лауреатом премии Российской ассоциации по связям с общественностью в номинации «Персона года». Потому что действительно железная женщина, которая выдерживает, в общем-то, достаточно жесткие атаки очень влиятельных людей. Но я бы сказал так, что как ситуативный маневр, который позволил удержать экономику, на мой взгляд, это была правильная стратегия. Вот вопрос, насколько долго можно двигаться в условиях заявленного приоритета. Это не, как бы не обвинение злопыхателей. Это официальная логика. Нам нужно охлаждение экономики. Нам не нужен экономический рост, потому что если будет экономический рост, будет инфляция, будет ослабеющий рубль, будет недовольство населения, ну и так далее. Вот. И я думаю, что этот тезис далеко не очевиден. Вот. Потому что без экономического роста в условиях сохраняющихся санкций, в условиях повышенного давления на нашу инфраструктуру, как инфраструктуру поставок энергоносителей и других товаров, так и на энергетическую инфраструктуру внутри страны, в условиях того, что у украинской стороны появилась возможность реализовать то, что они заявляли как приоритет еще в 2023 году, а именно попытаться создать невыносимые условия для гражданского населения за пределами зоны боевых действий. То есть в свое время, еще, так сказать, на тот момент командующий вооруженными силами Украины, Залужный, Валерий Залужный, написал программную статью, в которой сказал, что как бы ключ к победе в этой войне для Украины лежит в том, чтобы население России на себе почувствовала риски, опасности, смерти и так далее. И сейчас в связи с тем, что появились новые возможности по беспилотным летательным аппаратам, они пытаются реализовать вот такую кампанию террора.
4: Ну вот смотрите, тут давайте 3 минуты тоже. У нас просто там еще есть запланированная там повестка, которую хотели бы обсудить. Значит, что касается бизнеса, ну вот мы слышали там от главы РСПП, омбудсмена, да, нынешнего шоу, Шохина, значит, вот эти предложения по защите бизнеса с самим себя, значит, всякими пулеметами тяжелыми и прочим-прочим. Кажется, что мы как будто бы, ну, недооцениваем масштаб вообще значимости этой новости. Это действительно какая-то такая новая реальность, когда, да, государство делегирует вопросы безопасности бизнесу. да, и, так сказать, вооружайтесь крупнокалиберными пулеметами и избивайте дроны самостоятельно. А вопрос, так сказать, а где тут вот там учить Министерство обороны, например, других каких-то спецслужб, ведомств и так далее? А кто будет там нажимать на курок, например? Это будет военный или что? Или чоповец, например, да? А достаточно ли там у чоповца квалификации, ответственности и прочего-прочего?
6: Ну, я что могу сказать? Новые риски, новые ответы. Ну, то есть, если бы мне 4 года назад сказали, как вы относитесь к идее вооружить зенитками и крупнокалиберными пулеметами ЧОПов частных компаний, я бы сказал, что с ума сошли. Угу. А сегодня, ну, в условиях действительно, когда идет масштабная атака, причем каждый раз в разных точках, и очевидно, что ПВО Минобороны не может со всем этим справляться, ну, появляются вот такие идеи с децентрализованными.
4: Слушайте, а я вот
6: решениями
4: попытаюсь как-то так мягко, очень дипломатично, обтекаемо задать вопрос осторожно, так сказать. А вот в условиях там, в этих новых условиях и в этом делегировании полномочий, не появляется ли, например, у бизнес-структур больших корпораций дополнительный политический вес или политический какой-то ресурс, или даже политическое мнение, но просто политическое мнение?
6: Ну, вы знаете, я думаю, что, может быть, в том числе и поэтому у нас последние несколько лет происходит масштабная национализация, мотором которой выступает Генеральная прокуратура, и мы видим, что этот курс не поменялся после замены генерального прокурора, вот, тем более, что Краснов перешел на позицию председателя Верховного суда, и я думаю, что в том числе это работает на снижение там субъектности крупного бизнеса. И, в общем, ему объясняют, что или вы решаете государственные задачи, ну, или то, что вам кажется вашей собственностью быть перестанет очень быстро.
4: Так, хорошо, ну давайте тут еще несколько у нас новостей. Мы про искусственный интеллект тоже хотели поговорить. Сегодня там масса новостей, сходят с ума ученые, и топ-менеджер Disney, например, тоже сошел с ума, значит, из-за искусственного интеллекта. Я сегодня еще нашел, а у нас не было ее в повестке, но классно. Нью-Йорк Таймс написал большую статью, в которой говорит, что, например, китайская компания разрабатывает систему искусственного интеллекта, который будет на упреждение выявлять диссидентов. На упреждение выявлять диссидентов. Но эта компания, она уже существует, там слитые документы, 100 тысяч документов, и эта компания китайская уже сотрудничает там с Мьянмой, например, с Пакистаном, с Казахстаном, в частности, и с еще одной неназванной страной. Ну и вот я, конечно, да, тут вот чудный новый мир, значит, цифровой концлагерь, это, значит, словосочетание, как кажущееся еще недавно там типа вульгарным, но действительно начинает приобретать какие-то дополнительные черты. А что, мы не можем с вами представить, что появится действительно какая-то модель, которая на упреждение будет выявлять там инакомыслие?
6: Ну, поскольку мы все это описывали еще в 2019 году, вот, вышла тогда книга исполнительного директора Минченко Консалтинг Евгении Стуловой про 4 всадника информационного апокалипсиса, и как раз вот 4-м всадником был «Большой брат». И мы как раз писали о том, что это поменяет в целом политические системы, эти новые возможности, они, конечно же, создают новую абсолютно реальность. Ну и, кстати говоря, есть аргументы в пользу того, что это благо. Вот посмотрите, Сальвадор. Страна была лидером по количеству убийств на душу населения. Пришел молодой, энергичный, отмороженный президент Наиб Букеле.
4: Да. Построил мега-тюрьму, да.
6: Да, построил мега-тюрьму. Нанял американскую компанию «Палантир». И они на основе бигдата дали ему список людей, против которых нет обвинений, там, что они совершили какие-то преступления. Они сказали, вот искусственный интеллект сказал, что эти люди с высокой долей вероятности могут быть членами организованных преступных группировок или как-то с ними связано. И взяли в один момент их всех арестовали. Даже не арестовали, их там задержали, там статус непонятен, и отправили в тюрьмы. А результат налицо — резкое снижение количества убийств и экономический рост. Ну, ну что, вот, пожалуйста, работает же. Вот. С другой стороны, мы видим сегодня, что искусственный интеллект активно используется в ходе военных действий. И когда, например, мне говорят про фиаско американцев в войне с Ираном, я думаю, что не так все однозначно, хотя бы по той простой причине, что американцы смогли в ходе этих боевых операций отработать использование искусственного интеллекта в поисках целей, целеуказании, в реализации ударов. И вот военные эксперты, с которыми я общался, они говорят, что это принципиально новая, но и при этом страшная реальность. Ну, потому что там тот же самый удар по школе, где были девочки, он был, видимо, реализован, потому что, ну, было, были старые данные, там когда-то был военный объект, в тот момент его не было, но, в общем, никто особо не проверял, и в жертву быстроте был принесен гуманист.
4: Евгений Николаевич, но тут хорошо размышлять об эффективности, вот там на примере Сальвадора, когда как бы ты по эту сторону, да, и когда речь идет о борьбе там с организованной преступностью, с терроризмом и прочее, прочее. Ну, а когда возникает слово инакомыслие. Инакомыслие. Но ровно точно так же, так сказать, искусственный интеллект теперь сможет выявлять не членов там или ОПГ, да, каких-то там сальвачуры, там МС-13 или как там они там называются, значит, а просто людей, которые, ну, не согласны. И ровно так же, так сказать, можно будет, видимо, поступать. И с ними, что ли, получается, или как?
6: Я бы предложил создать систему для выявления дураков. Особенно дураков во власти.
4: Неплохо, да.
6: Да, мне кажется, это имело бы гораздо больший экономический, да и политический эффект.
4: На упреждение, да. Упреждение идиотизма. Ну, кажется, тогда не знаю. Но выборы же ведь должны быть этим институтом. Но выборы должны быть институтом.
6: Ну, где у нас выборы являются
4: этим нигде институтом? Но я имею в виду, что должны быть. Не, они не являются, конечно. Но кажется, что ровно вот этот вот интеллект, который, так сказать, действует на упреждение попадания институтов, дураков в институты власти, это, собственно, и есть выборы. Но этот не работает у нас, этот искусственный. Естественно, интеллект этот не работает. Может быть, и с помощью искусственного тогда надо будет набирать этих 450 там депутатов, например.
6: Ну, я думаю, это очень сильный перебор. И я по-прежнему считаю, что при всей критике в адрес современного состояния демократии, все равно это с точки зрения процесса формирования власти... Что ж такое, извините. В общем, это все равно оптимальный способ формирования власти, лучшего ничего не придумали. При том, что мы понимаем, что есть искажения с точки зрения воздействия определенных элитных групп, есть действительно риски с точки зрения влияния других стран на политические процессы, кстати, внутри другой страны. И мы, кстати говоря, это видим в последнее время на абсолютно хамском, бессовестном вмешательстве Соединенных Штатов Америки выборы в разных странах. Ну, кстати говоря, далеко не везде оно работает. То есть мы видим, в странах Латинской Америки скорее помогло. А в Японии, я думаю, что Трамп там просто заскочил уже в вагон уходящего поезда, потому что, ну, все равно там Саная Такаити выигрывала, и там поддержал бы, не поддержал бы ее Трамп, это ничего бы не дало, но как минимум не дало негатива. А вот в европейских странах в основном мы видим, что вмешательство американцев, ну, в общем-то, давало обратный эффект. Ну, кстати говоря, точно так же, как в Канаде и в Австралии. Я бы сказал, что вот тот мир, который ближе к Великобритании, там это идет в минус. Плюс, мне кажется, это вот такая историческая еще инерция того, что Да кто такие эти колонисты бывшие, так сказать, восставшие, чтобы нам тут это объяснять или другим колонистам объяснять, как это обстоят дела?
4: Слушайте, вот про цифровизацию тут еще тоже у нас полторы минуты остается. Короче говоря, США создают такой маркетплейс для продажи дронов и средств борьбы с ними другим странам. Ну и кажется, что, так сказать, идея-то понятная, да, но вопрос там проверки и прочее-прочее, чтобы, а кто будет пользователями этих самых маркетплейсов, где будет ПВЗ, например, и кто будет приходить в ПВЗ, значит, за дронами и антидронами. И подобное же...
6: Будут брать, да, сотрудники, да?
4: Да, совершенно...
6: Осуществляется логистика.
4: Да, но это правда, да. Jailbreak, значит, после jailbreak этого хакатона, значит, вот решили создать платформу такую. Как вам идея?
6: Ну, это уже наша реальность. И тут-то, наверное, первые, это самые мощные участники, это не США, а китайцы. И я вот все ждал, когда у нас... глава Следственного комитета, генеральный прокурор, перечисляли дроны иностранные там, из этой страны, из этой страны, которые ударили по девочкам нашим и убили более 20. У меня все время был вопрос, а там производства Китая ничего не было? Вот, потому что Китай, понятно, что снабжает запчастями для дронов и Россию, и Украину. И, в общем-то, это тоже большой вопрос. И это большой бизнес. И я думаю, что мы вступили в эпоху принципиально новых войн, которые будут более локальными, в которых слону будет очень сложно побеждать
4: моську, да,
6: скопище. Да нет, моську-то можно, москитов,
4: да,
6: будет... а москитов уже сложнее.
4: Спасибо большое. Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», был с нами на связи.

Страна героев. Илья Абдуллин. Младший сержант, командир танка Илья Абдуллин с боевыми товарищами выполнял задачу по огневой поддержке нашего штурмового отряда. Шло активное наступление российских военных на один из опорников ВСУ. Враг ожесточенно оборонялся. Использовал разные средства – артиллерию, минометы, огнестрельное оружие. Действуя в тесной связке с оператором дрона, Илья получал оперативные данные и наносил разящие удары из танкового орудия по самым горячим участкам сопротивления. Потери противника в живой силе и технике росли. Была подбита бронемашина, нейтрализованы пулеметчики и стрелки. Все они находились в подготовленных укрытиях и окопах. Действия российского штурмового подразделения стали более эффективными и быстрыми. Израсходовав значительную часть боекомплекта, командир танка незаметно переместил его на более выгодную позицию. Огонь на поражение был продолжен вплоть до окончания штурма. Действуя хладнокровно и профессионально, Илья Абдуллин и экипаж танка с честью выполнили задачу, возложенную командованием. Наши бойцы взяли под контроль важный опорный пункт. Продвижение российских сил продолжилось. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера. О политике без фонового шума. «Четко, понятно». С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Волгограде 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, заверили в Кремле. Работа по восстановлению родительских прав позволила сэкономить российским бюджетом 20 миллиардов рублей. Таганский суд столицы оштрафовал Телеграм на 3 миллиона 800 тысяч. Подробности далее. Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, если Киев по-прежнему будет отказываться от настоящих переговоров и серьезных решений для мирного урегулирования, СВО будет продолжаться. Песков отметил, что Киев сознательно идет на совершение бесчеловечных терактов в отношении детей. Это означает совсем другую парадигму конфликта. Представитель Кремля напомнил, что колледж Старобельский, атакованный ВСУ, никогда не был военным или околовоенным объектом, и киевский режим

0: У Белова отметила, что приоритетным направлением становится сохранение ребенка в кровной семье. Омбудсмен привела в пример Свердловскую область, где посчитали экономию бюджета за счет такой работы и пришли к выводу, что экономия за год составила 771 миллион рублей. По словам Львовой Беловой, сэкономленные средства можно будет потратить на помощь самим семьям. Таганский суд столицы оштрафовал Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей. Мессенджер привлекли к административной ответственности за неудаление запрещенного контента и информации, угрожающей несовершеннолетним, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, в Telegram обнаружен экстремистский контент, который не был удален в установленный срок. Президент Кении Уильям Рута одобрил создание в стране центра для американских граждан, заразившихся Эболой. Глава государства отметил, что с соответствующей просьбой к нему обратился президент США Дональд Трамп. По словам кенийского лидера, наличие такого центра позволит стране лучше адаптироваться к возможной вспышке заболевания. Медучреждение планируют создать на авиабазе ВВС возле города Наньюке. Местные жители уже проводят акции против создания центра и прибытия в страну инфицированных граждан США. ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной, представляющей опасность для других стран. Специалисты Центра реабилитации для морских млекопитающих Приморья выпустили в море 4 детенышей тюленей, которых нашли на побережье истощенными и выходили. Видеокадры, на которых малыши выбираются из ящиков на берегу и уходят в воду, смотрите в канале «Радио Спутник Макс». В центре отмечают, что сезон еще не завершился. 2 тюленя скоро дорастут до выпуска в море. Это все к данной минуте. Еще больше новостей смотрите в нашем канале на «Радио Спутник Макс». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 4:02 продолжаем прямой эфир. Меня зовут Алёша Тимофеев, Лису Хабалова также в студии. Лису, еще раз привет. Переходим к нашей анонсируемой ранее теме.
3: Да. Значит, очень интересная тема у нас.
2: У нас управдом против телеком. Ну, получается. Телеком против управдом. Выясняет
3: отношения. За рифму прям получается.
2: Да, ну, конечно, я стараюсь, конечно, в рифму. Значит, выясняют между собой отношения. Управляющие компании и телекоммуникационные
3: провайдеры. Мы следим за развитием событий.
2: Да. Ну, как будто бы пока...
3: Хотим узнать, кто выигрывает.
2: Да, давай в сути расскажем.
3: Но, ты знаешь, на самом деле мы обсудили с коллегами немножечко эту тему, пока ты здесь сидел.
2: Я не сидел, я работал.
3: Ты работал.
2: Они сидели, они обсуждают там в редакции,
3: я просто тут сижу.
2: Я можно...
3: Работали, мы тоже работали.
2: Вы обсуждали.
3: Мы искали информацию.
2: Да, ну нашли.
3: Предполагали. Мы не нашли, мы просто подумали о том, что действительно никогда никто из нас не сталкивался с тем, чтобы провайдеры как-то портили жилые помещения.
2: Давай сначала обозначим тему, да, а потом уже к этим суждениям. Короче говоря, коммунальщики выступают против... как они считают, свободного доступа...
3: Интернет-провайдеров.
2: Да, провайдеров в дома.
3: В дом без согласования с управляющими компаниями и жильцами, в том числе.
2: Направляют свои, так сказать, жалобы и идеи в Минстрой и в Минцифры и говорят, что, что эти интернет-провайдеры, их основная претензия, вредят, значит,
3: имуществу.
2: Крышам, подъездам, стенам и прочим.
3: При этом провайдеры обвинения называют необоснованными.
2: Вот. А теперь, значит, что вы выяснили там, что вы обсуждали, пока я работал?
3: Мы тоже работали.
2: Так.
3: Очень активно искали дополнительную информацию для того, чтобы нам сейчас с тобой было что рассказать нашим слушателям. И вот повторюсь, никто из нас пока что, по крайней мере, не сталкивался с тем, чтобы провайдеры портили жилищное имущество.
2: Ну, как не сталкивались? Но дырочки сверлят.
3: Ну а как же без дырочек? Вот смотри, а как это можно сделать без дырочек?
2: Никак, это правда. Значит, сверлит, провода тянут. Вопрос в том, насколько... Ну вот у меня был конкретный случай, я не скажу, что это там, но это можно ли назвать это порчей там или еще чем-то, да? Значит, ну криво просто...

0: протянули этот провод, он висел, болтался непонятно как по стене. Можно ли назвать это вот, ну, как бы...
1: Ну, можно же попросить сделать так, чтобы не болтался. Ну, человека, который устанавливает
0: провайдер,
1: соединение.
0: Ты имеешь в виду?
1: Да.
0: Да, можно попросить. А можно ведь не просить, а провайдер должен понимать, ну, в смысле ответственности, понимать, что такое хорошо, что такое плохо, что провод не должен болтаться, что он должен быть, там, я не знаю, убран куда-то, так сказать. Но это же он тоже должен понимать. А некоторые, так сказать, в спешке забывают об этом, а для кого-то это вообще не имеет значения. Я к тому, что, еще раз, я за то, чтобы как можно больше провайдеров имело доступ к моей квартире, да, чтобы, так сказать, у меня было просто право выбора, да, этого выбора было много, и они между собой конкурировали бы, так сказать, соперничали.
1: И предлагали тебе лучшую
0: лучше условия.
1: Стоимость.
0: Конечно, да, я за это. Но в том числе я и за порядок, конечно, чтобы сверлили аккуратненько, чтобы провода не висели.
1: Мне тогда интересно, как коммунальные службы будут следить за тем, чтобы за тем, как это все устанавливается у тебя в квартире. Они будут стоять над душой, проверять?
0: Не знаю, но кажется, что должен быть какой-то тогда регламент, как будто бы. Ну, типа, как это...
1: Ну, ты знаешь, как доставку сейчас мне привозят по двери, и они фотографируют.
0: Ну,
1: что
0: да,
1: все
0: например.
1: Доставлено, да, дверь и доставку. Возможно, здесь точно так же провайдер будет обязан отправлять фото
0: да.
1: о том, как он выполнил заказ.
0: Да, в общем, в этом в объединенном жилищно-коммунальном совете ЖКХ, господи, язык сломаешь, значит, указывают, что в судебной практике есть решение, которые указывают на тенденцию к массовым злоупотреблениям со стороны провайдеров. Об этом говорит Марк Геллер.
1: А злоупотребление в чем проявляется, он тоже
0: еще,
1: говорит?
0: Еще и массовым злоупотреблением. Значит, отмечают, в ассоциации отмечают, что провайдеры допускают такие нарушения, как провисание проводов и сетей связи. Ну вот то, о чем я говорил. Отсутствие защиты кабеля в местах, где возможны неисправности и проводки, отсутствие защиты в местах прохода кабеля и от проникновения, простите, и скопления воды. Жалуются, что, так сказать, течь в крыше потом может быть. Кроме того, выступает против отсутствия требований к документальному оформлению акта осмотра общего имущества. Но это вот про твои фотографии как раз. После проведения провайдерами работ.
1: Но это больше бюрократические какие-то, мне кажется, моменты, решаемые вполне.
0: Но их же тоже нужно, так сказать, учитывать. Или нет?
1: Ну, учитывать, но это несложно, мне кажется. Все можно решить. Монтеки Капулетти мне сейчас почему-то вспомнились. Ты вот читаешь вот это все.
0: Ну, Ромео и Джульетта. Кто у правдома, кто? Ромео и Джульетта.
1: Я не знаю, кто из них Ромео, кто Джульетта, но разногласия такие.
0: Ну, и Ромео и Джульетта в конце погибают, как мы помним с тобой. Может быть, не самый удачный пример. Нам нужны, на самом деле, и у правдома, и телеком нам нужны.
1: Я вспомнила только их распри между семьями, да, но ни в коем случае не конечный результат.
0: Значит, у нас есть мнение. Я предлагаю начать с защиты прав граждан. О ней нам рассказал юрист и председатель Жилищного союза Москвы, член комитета торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.
2: С точки зрения защиты прав граждан, собственность на объекты общего имущества принадлежит тем жителям. Несколько лет назад правительство изменило правила и разрешило им доступ, по сути, без согласия собственника. Мы считаем, что баланс интересов заключается в том, что если даже один абонент захотел какого-то провайдера, а при этом 700, которые удовлетворены действующими провайдерами, они хотят, чтобы такой вопрос решался либо на собрании, либо, если правительство установило порядок, при котором оператор даже за одним абонентом пойдет, тогда он должен соблюдать правила и в том числе интересы других собственников. Мы хотим, чтобы те, кто на нашей территории будет зарабатывать деньги, учитывали наши интересы и наши озабоченности. Я поддерживаю, что сейчас этот вопрос возник, и вот этот документ, который принят в отношении провайдеров, он сырой. Очень важно его доработать с учетом интересов всех сторон.
0: Ну вот, да. Значит, Александр пишет хороший, справедливый тезис. Не провайдеры виноваты, а, так сказать, мастера, у которых руки растут.
1: Алексей замялся, потому что слово подбирал, да, здесь такое слово.
0: Которые закрепляют провода на сопли. Не все есть и ответственные. Это тоже правда. Это тоже правда. А тут еще, так сказать, вот я смотрю комментарии там тоже под этими новостями, кто-то говорит, что собственников не спросили, но это тоже вопрос, знаешь. Выясняют между собой, так сказать, провайдеры и...
1: А тут уже и собственники присоединились, еще и нужно в общедомовой чатик заходить, писать, выяснять собрание, устраивать. Но вот, кстати, такие собрания очень, я их не люблю, я была несколько раз, ужасно.
0: Ну, я бы тоже был пару раз, и тоже, конечно, да, ничего хорошего в них нет.
1: Сюжеты можно снимать на таких мероприятиях.
0: Да. Значит, давайте тогда послушаем еще мнение Эльдара Муртазина, ведущего аналитика Mobile Research Group, о том, как провайдеры вредят дамам.
2: Проблема вот в чем. То, как сегодня многие провайдеры работают, не выдерживает никакой критики с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения порчи общедомового имущества. Например, в Москве есть большая проблема – допуск провайдера в канализацию. Поэтому такие провайдеры тянут свои кабели по воздуху через крышу. Это запрещено законом. Это пожароопасная история, потому что размещается оборудование. Одобрить это невозможно. Но провайдеры говорят, ну вот смотрите, есть закон, и вы обязаны нас пустить. Что не так, конечно же, потому что именно управляющая компания отвечает за сохранность домового имущества, поэтому нужно находить компромисс, но этот компромисс нужно находить взвешенно. К сожалению, сегодня его нету.
0: Значит, смотрите, тут нам написали, что вот ассоциация этих есть, жилищников, да, домовых, а вот появление союза провайдеров, кажется, не предвидится. На самом деле предвидится, они уже есть. Уже есть ассоциации провайдеров и операторов связи. Есть Ростелесеть, Надикс, АКТР, значит, и другие крупные. Что они говорят? Их позиция. Их позиция заключается в следующем. Раньше управляющие компании пускали в дом только своих провайдеров. То, о чем мы говорили. Но коррупционная составляющая. Приходит, так сказать, зашел в жилищник, ты там поговорил, что-то оставил, какие-то эти. Ну и все, и решил, как говорится, вопрос. И потом эта управляющая компания начинает вставлять палки в колеса другим провайдерам, которые, так сказать, могут предложить, может быть, гораздо более выгодные условия кому? Нам, собственникам, ну, пользователям интернета. И, конечно, опять вот мы настаиваем на том, что должна быть свобода выбора. Значит, провайдеры настаивают, что граждане имеют право на доступ к информации, это конституционное право. Для захода оператора в дом достаточно договора всего с одним собственником или нанимателем жилья. С одним. А созывать общее...
1: Ну, этому собственнику, да, как мы сейчас услышали, нужно созывать собрание.
0: Да, собирать 2/3 голосов, да. не нужно уже. Нет. Ассоциации добились отмены платы за пользование общим имуществом дома, но и, собственно, против этого сейчас как бы выступают домовые наши. Ну, в смысле, жилищники и прочие структуры. Ну, не знаю. Мне кажется, что, в общем, вот твой ответ по поводу фотографий, но только его дополнить там регламентом, да, как должны проводиться эти работы.
1: Это и есть какое-то решение.
0: Ну, решение, конечно.
1: Достаточно простое будто бы.
0: Все же делается, должно делаться, по крайней мере, ради людей. То есть, а что людей беспокоит? Ну, выбор и порядок. Ну, пусть будет порядок в доме. Ну, так сказать, это все можно, мне кажется, отрегламентировать, и провайдер будет соблюдать, и жилищник не будет возмущаться, что там дырочки не там сверлят. Ну, в общем, так. Ладно, друзья, остаемся с многоточием, как водится часто в наших больших темах, и переходим к другим сообщениям. Расскажем?
1: Да, расскажем. У нас беременность более 46 тысяч российских женщин удалось сохранить в 2025 году. Вот такая отличная тенденция.
0: Это об этом говорит Михаил Мурашко, министр здравоохранения.
1: Да, да. Сейчас подробнее об этом поговорим с нашим экспертом, с Марией Милютиной. Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, Мурашко говорит, что более 46 тысяч женщин отказались от аборта после консультирования медиков. А раньше-то чего? Вы медики не консультировали, что ли, или что? Или сейчас какая-то появилась дополнительная разнарядка? Или вот как просто относиться к этой статистике?
3: Но, конечно, сейчас очень большое внимание уделяется сохранению сроков, так называемой недели тишины. То есть всегда, когда женщина, когда она впервые приняла решение о прерывании беременности, да, это невозможно сделать в этот же день или на следующий день. То есть у нее должно быть время на размышления. И кроме этого, стараются подключить разных специалистов, но в первую очередь психологов, потому что, к сожалению, не всегда акушер-гинеколог может адекватно проконсультировать. И, соответственно, за счет вот этого времени на размышления, очень часто за счет того во многих регионах, за счет запрещения проведения аборта в маленьких частных клиниках, удалось действительно сохранить достаточно большое количество беременностей.
0: Ну, 46 тысяч как будто бы много. И это хорошо, наверное, если это так. Но вопрос, так сказать, вот методологии все равно возникает. 46 тысяч это, ну, прям за один год. Как будто бы это по-настоящему много.
3: Ну да, безусловно, конечно, это очень сложно посчитать, да, как бы это, скорее всего, считалось так, что те женщины, которые обратились для проведения аборта и потом отказались от этой идеи. Но, безусловно, даже одна сохраненная жизнь, и у меня, кстати, есть мои такие достаточно близкие знакомые, которые в результате запрещения проведения абортов на территории Мордовии, там девушка собиралась прервать беременность, да, но у нее просто не было времени, не было особо денег на то, чтобы поехать куда-то в другой регион, и она сохранила эту беременность, но, к сожалению, она стала, соло-мамой, да, но в то же время ее поддержала семья, и в этом плане она ни секунды не жалеет о том, что так произошло. Но, конечно, есть и другая сторона, что мы всегда переживаем, чтобы это не было давлением на женщину и обвинением женщины, потому что, на самом деле, незапланированная беременность очень часто оставляет женщину один на один с этой ситуацией, и очень часто она не получает ни от родственников, ни от партнера, от которого наступила эта беременность, должной поддержки. Поэтому вот здесь, как бы, если она видит эту поддержку от государства, то действительно, как мы видим, часть беременности можно сохранить.
0: Тут же еще, знаете, Далиса, пожалуйста, я потом...
1: Да, спасибо. И я хочу все-таки уточнить, что конкретно такое доабортное консультирование, что представляет собой и почему оно помогает изменить женщинам свое решение. Вот, например, если мы говорим, вы сейчас привели пример о том, что женщина стала в итоге мать-одиночкой, семья поддержала, но если мы говорим о ситуации, где женщину никто не поддержит, например, и, ну, это, как она считает, например, это самое лучшее решение.
3: Вы знаете, я по специфике своей работы занимаюсь лечением бесплодия. И, честно говоря, я вижу практически каждый день, но сейчас меньше, да, сейчас, в принципе, конечно, меньше абортов, чем было там 10-15 лет назад. И среди молодых наших пациентов практически они не встречаются, то есть у них чаще первичное бесплодие. Но я практически каждый день вижу женщин, которые пожалели о том, что они сделали аборт. И вот, честно говоря, даже не могу припомнить в своей жизни ту женщину, которая бы пожалела, что она его не сделала, да, которая пожалела, что она не прервала беременность. Поэтому вот здесь... Конечно, мы объясняем, да, и очень часто мы, сталкиваясь с поздним репродуктивным возрастом, да, мы объясняем женщине, что, пожалуйста, исходя, когда вы принимаете решение прервать беременность или ее пролонгировать, пожалуйста, представьте, что это последняя беременность в вашей жизни, потому что, к сожалению, нередко так и бывает. Вот если это последняя беременность в вашей жизни, вы ее прервете или вы ее не прервете?
0: Вот сложная, конечно. Да, пожалуйста, да. Продолжите.
3: Сейчас, так как это очень много тонких психологических моментов, да, мы ни в коем случае не должны ранить женщину, не должны ее обидеть. В женских консультациях, в гинекологических отделениях сейчас во многих регионах есть специальные скрипты по тому, какие слова должен произнести врач-акушер-гинеколог, когда он консультирует женщину. У медицинских психологов есть, опять же, скрипты, как они должны вести беседу так, чтобы это воспринималось с точки зрения женщины, да, максимально комфортно и в то же время помогло донести всю необходимую информацию.
1: Вот как раз слушательница пишет нам в чат, если бы в 84-м году меня проконсультировали, я бы не сделала аборт.
0: Ну, я вот не знаю, честно говоря, понимаете, тут это, конечно, очень сложная тема.
1: Деликатная,
0: но
1: безумная
0: она,
1: тема.
0: Вот это, помимо того, что она деликатная, она вот этически сложная. Значит, да. Опыт Советского Союза говорит, что с запретом на аборты, с введением запрета на аборты, значит, количество домашнего абортирования увеличивается, а с количеством домашнего абортирования увеличивается количество смертности женщин. Потому что женщина, которая приняла решение там, не рожать, например, да, она, так сказать, будет искать возможность это сделать. А если у нее не будет легального способа, будут нелегальные способы. А нелегальные способы связаны в том числе с ее собственной здоровьем и жизнью очень часто.
1: Я об этом же думала, когда готовилась к этой теме, к разговору с вами, Мария. Я поэтому и не знала даже, как разговаривать. Потому что действительно, когда встречаешь молодых девушек, да и не только, наверное, молодых, которые сталкиваются с такой ситуацией, они даже боятся иногда, возможно, озвучить, что они оказались в такой ситуации, то они идут на какие-то крайние меры.
0: Да, нелегальные. Вот с этим-то что делать?
3: Да, вот здесь на самом деле всегда можно посмотреть опыт других стран, да, и в Польше были запрещены аборты, да, это католическая страна, аборты были запрещены. На самом деле не произошло повышение рождаемости ни на сотую долю процента. И в то же время выросли, да, материнская смертность, опять же, за счет криминальных абортов, и медицинский туризм. То есть женщина вынуждена тогда ехать в другую страну. Опять же, когда она едет в соседние страны, мы не знаем, да, какого качества медицинскую помощь она получит. И опять же, прервав беременность в таких сомнительных условиях, в дальнейшем, да, то же самое государство, которое запретило аборт, получит женщину с бесплодием, да, и потратит деньги на лечение бесплодия. Поэтому я считаю, что запрещать аборт нельзя ни в коем случае. Это один из видов медицинской помощи. Да, и, к сожалению, рождение ребенка, да, накладывает и в первую очередь на женщину. У нас огромное количество одиноких матерей, которые одни воспитывают детей, да, и вся, чаще всего вся финансовая нагрузка воспитания ребенка ложится на плечи женщины. Поэтому, с одной стороны, конечно, должна быть поддержка государства, с другой стороны, женщина должна в любой тяжелой для нее ситуации получить от государства адекватную медицинскую помощь.
0: Необходимую ей. Необходимую ей. Не, ну, это же мы говорим про человека, пациента, которому нужна помощь. А государство говорит, а мы решили за тебя, так сказать, нужна тебе помощь или не нужна в этом случае. Ну, как будто бы странно, да, такая позиция.
3: Да, и вот здесь как бы очень легко быть таким высокоморальным,
0: да,
3: за чужой счет, да, но с другой стороны, как бы, а кто возьмет эту ответственность, да, женщина, ну, действительно, если это молодая девушка, которая там оказалась в большом городе без поддержки родных, ей очень-очень сложно, и ни в коей мере мы не должны в такой ситуации как-то винить женщину, да, и рассматривать это с там... обвинять ее,
0: да, стигматизировать, да, вешать какой-то ярлык, что она какая-то не такая там или еще что-то. Ну, конечно, конечно, вы правы, безусловно. Я все-таки вот к этой статистике, понимаете, просто я посмотрел, оказывается, что она касается в большей степени государственной клиники. Можем ли мы предположить, что женщина пошла там в государственную клинику, да, за, например, консультацией, там поговорила со специалистами, а все-таки аборт пошла делать в частную, например, клинику?
3: Ну, конечно, такое тоже может быть, да, здесь какой-то там элемент неточности, конечно, может быть, потому что статистику, тем более статистику по большой стране, собрать сложно, и опять же, там может быть заинтересованность должностных лиц на местах, то, что хотелось бы. Но даже если это не 40 тысяч, а 30 тысяч, даже 20 тысяч...
0: Да, это все равно много. Да, спасибо вам большое. Нам пора заканчивать. Важная тема и хороший тезис, да, от врача, что сказать, помнить, что любая беременность, и вы относитесь к ней как к последней. Это по-настоящему важно.
1: Ну и в целом
0: важно.
1: Следите за собой, за своим здоровьем, за тем, что вы делаете. Мария Милютина, акушер-гинеколог, репродуктор клинического госпиталя МД Групп.
4: В Возможная отставка президента Венгрии. Контекст. В республике масштабный политический кризис. Недавно вступивший в должность премьера Петер Мадьяр заявил о намерении отстранить главу государства Тамоша Шуйока. Если тот не сложит полномочия добровольно, правительство готово внести необходимые поправки в Конституцию. Необходимые полномочия для процедуры есть. Как заявляет Мадьяр, это будет сделано во имя восстановления правового государства и демократии. Президента глава Кабмина причисляет к функции, которые стали слугами прежнего режима. А к его отставке лидер, победивший на парламентских выборах партии ТИСА, призвал сразу после волеизъявления граждан. Мадьяр выступает за обновление политической системы, повышение авторитета президентской власти и борьбу со злоупотреблениями. Подобные изменения он напрямую увязывает с уходом главы государства, работавшего в тесной связке с Виктором Орбаном. При этом Петер Мадьяр высказался за прагматичные отношения с Москвой, признавая энергетическую зависимость Венгрии от России. Это уже стало поводом для недовольства. Европейские СМИ пишут, что Евросоюз от его прихода ожидал гораздо большего, а именно неукоснительного следования жесткой санкционной линии Европы. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
4: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
3: И что вы чувствуете?
4: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
3: А чего бы вам хотелось?
4: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
4: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
5: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
5: «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Россия обеспокоена эскалацией террористической активности в Черном море. Это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, ВСУ совершают бандитские налеты на суда при помощи безэкипажных катеров или беспилотников и сваливают все на Россию. Захарова назвала оформленным разбоем провокации Киева в Черном море. За него должны ответить и организаторы, и исполнители. Устранение любых угроз безопасности остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. Россия готова к сотрудничеству с Турцией в поиске оптимальных путей стабилизации ситуации в Черном море и оказания воздействия на Киев, добавила Захарова. Заявители на гражданство России должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые вынесен приговор. Это следует из указа президента Владимира Путина. При этом глава государства освободил украинцев, приехавших в Россию до 1 января 2028 года, от необходимости предоставлять документ о судимости при подаче заявления на гражданство. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить республику к ЕС и отрабатывает его. Это мнение высказал председатель Российской Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что все издержки присоединения Пашинян пытается переложить на ЕАЭС и Россию. При этом его не заботит судьба народа и государственной страны. Цена вступления в Евросоюз будет высокой, подытожил Володин. Выставка работ победителей и призеров международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина открылась в Москве. Уличная экспозиция размещена недалеко от театра имени Вахтангова на Арбате. Там представлены работы фотожурналистов разных стран, в том числе Италии, Китая и Индии, передает корреспондент РИА Новости. Выставка будет доступна для посетителей до 1 июля включительно. Международный конкурс фотожурналистики был учрежден в 2014 году медиагруппой «Россия сегодня» и носит имя специального фотокорреспондента Андрея Стенина, погибшего на юго-востоке Украины. Почти четверть всех желающих попасть в российский отряд космонавтов – это девушки. Самому младшему заявителю 19 лет, самому старшему – 35, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Пятый открытый отбор в отряд космонавтов, в котором могут принять участие все желающие, стартовал 4 февраля. Впервые заявление можно подать на госуслугах. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
7: Хорошая новость от нашей коллеги Ольги Стениной. Интересная вот про космонавтов. Последняя была, крайние выпуски. Меня удивило, что самому старшему заявителю, который желает попасть в российский отряд космонавтов, 35 лет. А что, после 35 все? Невозможно стать космонавтом. Интересно, это внутренние ограничения или мечта кончается после 35, а? Интересно разобраться.
8: Но все равно можно полететь в космос, раз уж на то пошло. В прошлом году, по-моему, невеста Джеффа Безоса. Да, полетела со своими подружками, там кто, Кэти Перри была, кто-то еще.
7: Но это же такое, тут отряд космонавтов у нас все-таки посерьезнее. Ладно, друзья, ну и любопытно надо узнать, ну может быть действительно это связано с ограничениями внутри, регламент внутренний Роскосмоса не позволяет, или действительно мечты заканчиваются после 35. Так, мы к нашим новостям, тут выяснилось, что родственники тургруппы Игоря Дятлова, вот которых погибли в Свердловской области, намерены добиться возбуждения нового уголовного дела. Значит, юристы, которые представляют интересы семей погибших туристов, говорят, что в материалах дела якобы отсутствуют необходимые экспертизы.
8: Химические и гистологические, которые могли бы прояснить истинные причины трагедии.
7: Да, и вот адвокаты говорят, что именно вот эти вот экспертизы, эти исследования могли бы подтвердить или опровергнуть, значит, те версии, в частности, и конспирологические, значит, которые существуют.
8: И важно отметить, семьи погибших людей, они требуют от федеральных телеканалов прекратить показ неподтвержденных теорий о гибели тургруппы.
7: Да, и любопытно.
8: То есть такая достаточно громкая история, столько
7: лет
8: обсуждалась.
7: И сколько эфиров, и сколько фильмов, и кого там только не было. И подключали и Малахова, и экстрасенсов, и кто только не обсуждал группу.
8: Да, и фильмы снимались на эту тему.
7: И фильмы, конечно.
8: Да, огромное количество всего они требуют прекратить. Интересно, а фильмы, например, они потребуют запретить показ?
7: Или поделиться деньгами. Вот об этом поговорим с юристом Алексей Конецкий с нами на прямой связи. Алексей Александрович, приветствую вас, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Алексей, ИСО, уважаемые зрители, всех приветствую.
8: Алексей, скажите, пожалуйста, почему спустя 67 лет они настаивают на новом расследовании? Какие факты их могут действительно не устраивать, как вы думаете?
9: Ну, здесь больше, я думаю, больше психологическая причина и, в принципе, то, что именно члены их семей попали в эту историю и до сих пор непонятно, из-за чего умерли члены данной экспедиции. Это буквально, я могу сказать, что это семейная такая потребность, я полагаю, чтобы выяснить все-таки, какая была причина гибели, уже не наказать, да, каких-либо преступников, потому что они могут быть уже мертвы, умерли в силу возраста, если были какие-либо преступники. Но самое важное, мне кажется, именно в психологическом аспекте понять, из-за чего умерли их родственники.
8: А могут ли...
9: в юном возрасте.
8: Можно я быстро еще задам вопросик? Вот мне интересно, а спустя столько лет есть ли возможности какие-то у современных криминалистов к тому, чтобы действительно пролить свет на все эти обстоятельства?
9: Возможно, и есть те методы, которые отсутствовали почти 70 лет назад, да, методы все равно у нас прогресс идет. Вопрос в другом. А сохранены ли вещественные доказательства в той степени, чтобы можно было должным образом исследовать те или иные вещества? Там же у нас множество есть факторов, которые в ходе проверки выявлены. Они сохранены ли эти материалы, чтобы их доподлинно исследовать сегодняшним днем?
7: Вот смотрите, значит, они говорят, юристы, защитники, представляющие интересы семьи, говорят, нет нужных химических и гистологических экспертиз. Значит, вопрос там типа, проводились ли они, это первый вопрос. Мы же не знаем, проводились они или нет. А второй вопрос, вот, который, так сказать, напрашивается, и он такой честный. Слушайте, но есть ли правовые механизмы, например, не выдавать результаты этих экспертиз, которые проводились или не проводились, мы не знаем, чисто гипотетическое, так сказать, рассуждение, да? Есть ли правовые механизмы у государства не выдавать какие бы то ни было экспертизы в связи там, с секретностью дела или любыми другими грифами там, внутри этих ведомств?
9: Ну, конечно же, мы никто доподлинно не знаем, что произошло в данных обстоятельствах. И мы не знаем, какие были люди, не знаю, вещества, оружие или еще так далее. Если какая-либо информация прошла, что имелись какие-либо обстоятельства, которые составляют государственную тайну или военную тайну, соответственно, это будет засекречено и никому выдано не будет. Как бы мы ни требовали, как бы мы ни проводили дополнительные проверки, писали жалобы, если имеются сведения, составляющие государственную тайну, никто об этом не узнает. Вот и все.
7: И даже не узнаем, есть ли этот гриф или нет.
9: Мы сможем сказать, что мы сможем сказать уверенно, были ли те или иные обстоятельства, только когда будет приговор суда, вступивший в законную силу, и все эти обстоятельства изложены и рассекречены в приговоре. Вот только тогда мы сможем сказать, что это событие произошло. Данного у нас нет. И мы не можем и в СМИ, и в кино, и так далее, говорить о том, что эти события случились. Мы можем говорить, что такие фразы юридические, что случайности там бывают, да, там, когда мы показываем фильм, мы делаем оговорки в начале фильма, в титрах, да?
7: Да.
9: То, что совпадение случайно, да, если мы тут наткнулись, но это наш, так сказать, полет фантазии, и он такой вот совпал. Соответственно, мы не претендуем на какую-то истину в последней инстанции.
7: Но спецслужбы, вот знаете, еще тут просто любопытно, а спецслужбы должны говорить, есть гриф или нет на этих материалах? Ведь если они скажут, что типа есть какой-то, мы не дадим вам экспертизу, потому что они под грифом.
8: Алексей,
7: да?
8: Очень любит Пелевина, я сейчас как раз читаю, спецслужбы тут под грифом, собственно, секрет.
7: Алексей, значит, они обязаны говорить...
9: Нет, просто бывший сотрудник.
7: Да, ну-ну.
9: Да.
7: Да, обязаны говорить, что есть какой-то гриф или нет?
9: Нет, тайны следствия, все. Тайны следствия, она тоже имеется, правильно? Mm-hmm. Вот, чтобы не было никаких влияний на само следствие, на течение каких-либо событий, и тем более на людей, которые имеют отношение к данному действию. Соответственно, оперативные тем более какие-либо вещи, они имеют право не освещать, потому что это все внутренняя кухня той или иной службы.
8: Алексей Александрович, у меня вот какой вопрос. Очень сильно меня это волнует. Слышала некоторые версии по этому поводу. Так вот, почему семьи все-таки требуют прекратить телеканалы и в СМИ обсуждать эту историю? Версии слышала такие, что здесь момент больше финансовый, то есть они хотят получить какую-то выгоду в том числе от этой истории. В том числе, ну, то есть как бы кино снимается, и они... Кино снимается, СМИ на этом зарабатывает, а они нет. И, возможно, дело в этом.
9: Вопрос, знаете...
8: Но это мое предположение, это версии, которые я слышала, читала, да.
9: Я тоже не могу говорить за семью, да, потому что ни с кем из них я не общался. Группа большая погибла, целое обширное такое количество людей. И, соответственно, у семьи могут быть разные мотивации. У кого-то финансовая, да, мотивация. Я хочу иметь отношение к авторским правам на данный сюжет. Mm-hmm. Некоторые просто из этических каких-то понятий хотят, чтобы не поднимали подноготную их семьи. Соответственно, если хотят участвовать в авторских каких-то отчислениях, они должны, соответственно, участвовать в соответствии с законом в создании данного продукта, фильма, сценария в этой истории. Mm-hmm. Но они уже, по большому счету, либо дальние родственники, либо потомки. То есть причастность к именно этому человеку и к этой истории нужно еще доказать.
8: Угу. Вот как интересно, еще и причастность нужно доказать.
7: Ну, конечно, родственник-то или нет, что ты вообще требуешь. Да, спасибо большое. Юрист Алексей Конецкий был с нами на прямой связи. Так, еще одна тема, уже чуть ближе к нам всем. Значит, МВД, Минздрав и Минюст прорабатывает вопрос... До 27-го года, до следующего года.
8: Да. Обязательной медицинской реабилитации для водителей, которые пойманы за рулем в нетрезвом виде.
7: Проходили ли мы водители, я водитель. Но я не езжу, так сказать, в состоянии опьянения за рулем.
8: Вот, это очень правильно, это ужасно на самом деле.
7: И никак, у меня нет, даже опыта такого не было. Ну, серьезно.
8: Молодец, да. Молодец. Мы все гордимся.
7: Ну, спасибо большое. Для меня это очень важно. Значит, короче говоря, Минздрав, Минюст и МВД, так сказать, хотят вот обязать проходить медицинскую реабилитацию тех, кого поймали за рулем в состоянии
8: опьянения. Да, и сейчас закон не обязывает нарушителей лечиться от зависимости, но планируется, что суд сможет направлять их на диагностику, профилактику и даже лечение.
7: Валентин Ильинов, руководитель общественного проекта подслушанного ДПС, капитан полиции в отставке, с нами на прямой связи. Валентин, салют, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
7: Ну, тут масса вопросов. Во-первых, ты скажешь, а что это за реабилитация должна быть? Ну, например.
10: Смотрите, сейчас у нас уже, в принципе, есть определенные вещи такие, когда водитель именно, который лишался права управления за отказ, это свидетельство, либо за управление, состояние опьянения, они должны мне очередную медсправку, медкомиссию пройти. То есть, если мы говорим об обычных лишениях по другим статьям, там только сдача экзаменов и получена, ну, оплата штрафов, то именно, которые состояние опьянения, они должны пойти к врачу, пройти заново полностью водительскую всю медкомиссию, и там, опять же, врач у нас, тот же нарколог, он уполномочен направить на дополнительные там, ну, обследования, так скажем. Что касательно вот именно лечения, хороший вопрос, но это, наверное, больше вопрос должны медики у нас прорабатывать, каким образом это лечение будет выглядеть, что оно из себя будет, ну, входить в него. Вряд ли, наверное, сразу какое-то медикаментозное, скорее всего, это больше какие-то вопросы психологического характера, работа с психологами, возможно, психиатрами. Это определенные отклонения, алкоголизм.
7: Слушайте, ну и в принципе, давайте вот, так сказать, к общим какой-то, к общей информации перейдем. Количество людей, которые выпивают за рулем, их становится меньше с каждым годом. Правильно я понимаю?
10: Если брать в количественном соотношении выявляемых правонарушений, то да, безусловно. Но тут, опять же, не стоит забывать про количество наружных нарядов, которые у нас уменьшаются с каждым годом. Выявляемость напрямую зависит от количества экипажей. Просто для примера, в моем городе, если когда я нес службу в 2010 году, минимально заступало 6 экипажей в день, 6 экипажей в ночь. Сейчас заступает так бы 3. То есть, а иногда и 2. То есть количество уменьшилось в 2-3 раза. Соответственно, не может 3 экипажа выявить столько же пьяных, сколько выявляло 6 экипажей. Понимаете? Это не значит, что их стало меньше ездить.
7: Да, мне казалось, ну, вот глядя по сторонам, ну, окружают водители, но кажется, что их действительно стало меньше. Раньше, типа, было больше. А с чем вы это связываете? Отсутствие или, так сказать, снижение вот этого правового нигилизма? То есть люди в большей степени стали задумываться об ответственности, что ли, или что?
10: Да я бы не сказал, что это прям... Это такая равномерная тенденция, в принципе. Если у нас, слава богу, люди все-таки соблюдают правила, это не только, ну, как сказать, не только боязнь наказания, но есть определенные все-таки этические и воспитательные нормы. Людей воспитывают все-таки в школе, в садике, родители, там, ну, в течение всей жизни и прививают определенные нормы. Соблюдать законы, соблюдать правила там, какие-то. И поэтому многие это и делают. Сейчас большая, в принципе, работа проводится именно с несовершеннолетними. Все-таки юидовское движение, там, детские уголки, соблюдение. Это все-таки с детства стараются это все прививать. Другой вопрос, что многих останавливает только кнут водителей и больше ничего. Если этого кнута они над собой не видят, как вы правильно заметили, возможно, у нас некоторые... Есть даже визуальное ощущение, что нарядов стало меньше. Соответственно, вот это давление на водителей, когда он едет.
7: Просто, знаете, вот все жалуются на отсутствие как раз воспитательной работы. Вот раньше, в советское время, воспитывали и прочее, а сейчас вот не воспитывают, воспитанием никто не занимается. А я вот вижу, вот, ну, действительно, по своим сверстникам, знакомым, соседям, там неважно, что, ну, действительно стали ответственнее ездить, ответственнее стали, так сказать, относиться к рулю. Но если раньше садили, могли там, выпивши, сесть за руль, так сказать, и имели, как это, в голове мысль, что можно договориться, но просто решить вопрос, то сейчас как будто бы этого нет. Может быть, это
8: совокупно... А может быть, вы просто ночью редко ходите куда-нибудь? Ночью такие правонарушения зачастую случаются.
7: Такси стало доступнее, понимаешь? Я просто хочу найти какие-то вот такие неочевидные...
10: Такси стало доступнее однозначно. То есть многие даже общаются с людьми, и многие взрослые адекватные люди говорят, зачем мне садиться за руль там, после там, какого-то заведения, если я могу за 300 рублей вызвать такси домой, оно мне приедет. Там. Плюс там можно поискать даже ну, в больших городах еще проще. Там трезвый даже водитель. Уровень комфортности. Трезво, я имею в виду, что уровень комфортности даже для себя можно выбрать там, какой-то повышенный, если вам не нравится там, какой-то обычный эконом, там, не знаю, можно выбрать что-то другое. То есть да, в этом плане я согласен полностью, что зачем подвергать себя риску, окружающих риску, чтобы это не стоит тех денег совершенно, которые нужно потратить на такси.
8: Ну, кстати, по поводу рейдов, по поводу того, что они уменьшились, не знаю, как сейчас, за последний год, но когда я работала ночью, это был достаточно долгий промежуток времени, несколько лет я работала ночью, и, возвращаясь домой, всегда стояли посты, ДПС, наверное, да, они называются, которые останавливали меня, водителя, спрашивали, чего это мы тут так поздно едем, и... устраивали какой-то опрос. То есть, мне кажется, все-таки контролируют ситуацию на дорогах, в том числе, и, может быть, поэтому тоже уменьшается количество
10: интересных водителей. Министерство внутренних дел, конечно, свою работу выполняет в меру своих возможностей, скажем так, как они всегда подчеркивают, даже на всех совещаниях, подчеркивают проблему, что у нас есть серьезная проблема с некомплектом личного состава именно в Министерстве внутренних дел, не только в ГАИ, в принципе. Но при этом оперативную обстановку они все равно стараются сдерживать какими всеми доступными способами. Ну просто, в принципе, я говорю, что у нас, я знаю, это вот общаясь с людьми, там, разговаривая с сотрудниками по всей стране, есть такая проблема, что люди многие уже не страшатся вот этого даже лишение права управления, потому что они понимают, что они практически могут позволить себе ездить дальше.
7: Потому что контроля как бы нету, да,
10: контроль, понятно. Потому что если человека лишили права управления, мы говорим, да, про развитие системы автофиксации, системы видеонаблюдения, это все очень здорово, но вся эта система не остановит лишенного водителя, не заставит, не принудит его не ездить на машине.
7: Понимаете? Вот смотрите, если мы говорим, что даже вот такая крайняя мера, значит, самая, ну, в смысле, одна из самых суровых мер, как лишение прав, не приводит часто или иногда, неважно, в определенном количестве случаев не приводит каким-то результатом. Здесь возвращаемся к новости, от которой мы, так сказать, отталкиваемся, да, вводится новая какая-то инициатива. И возникает тогда вопрос, если есть некомплект, а кто будет проверять и как будет проверять, посещает ли водитель эту реабилитацию клинику или нет, так сказать.
8: Вот можно я добавлю, у меня как раз тот же вопрос хотела задать, и мне интересно, за чей счет это все будет происходить, кто будет оплачивать эту диагностику, медицинскую помощь.
7: Вот это, да, все тоже в одну копилочку, да.
10: Ну, как раз-таки логично возлагать это все на нарушителя, вот все эти убытки. Это была бы более действенная мера, как раз-таки. Он понимает, что мы, помимо там, лишения права управления штрафов 45 тысяч, он получит еще дополнительно, ему нужно будет оплачивать. Понимаете, весь вопрос контроля должен сводиться к тому, что водитель не должен сесть за руль, пока он не пройдет эту реабилитацию законодательно, никаким образом не получить право управления и забрать свое водительское удостоверение. Сейчас у нас доходит до смешного, что водитель теряет водительское удостоверение, не сдает, там, теряет, сдает его, проходит вот эти полтора года, потом проходит еще один год, он ничего не сдал и продолжает ездить. И он считается лицом, лишенным права управления.
7: Ну да. Но тут...
10: То есть механизм-то должен работать.
7: Контроль какой-то должен быть работы этого механизма.
10: Конечно,
7: да. Да ты просто пошел там, получил справку или нет. Но мы ради чего это все делаем, имеется в виду? Ради того, чтобы, так сказать, справку получить? Или ради профилактики, да, чтобы, так сказать, прийти к желаемому результату? Неэффективно на бумажечке отчитаться, так сказать.
10: Сдерживающий фактор. То есть мы же говорим про сдерживающий фактор, чтобы мы зачем нам вводим все наказания? Наказания преследуют одну цель – профилактика, предупреждение правонарушений. Не сколько наказания, сколько предупреждения в дальнейшем, чтобы, скажем так, на примере вот этих водителей люди боялись. Ну, эта система так должна работать. То есть люди боятся, что их накажут, и они поэтому соблюдают определенные правила, ну, поведения и правила дорожного движения. То же самое они общаются со своими друзьями, которые ему попались, допустим. Да он рассказывает, как он потом ходил там 4 месяца вот на эти занятия, не знаю, там с алкоголиками, ну, будем честны, да, там с людьми алко-наркозависимыми, проходил определенные неприятные процедуры, и это все ему очень не понравилось. То есть он, передавая эту мысль своим окружающим, они вот так должны задуматься, а стоит ли вот это оно того, чтобы сесть вот за руль и поехать после этого ресторана. По мне так это так. Но это все должно быть сводиться к неотвратимости наказания. Человек должен в полной мере прочувствовать вот это наказание, которое государство, которое имеет право на назначение, ему назначило.
7: Да, то есть дело не в самой мере, как вот много раз мы говорим, да, так сказать, а в том, как она будет исполняться конкретно, да.
10: Конечно.
7: Да. Ну что, спасибо большое, благодарим вас. На прямой связи с нами был руководитель...
8: Валентин Ильинов, руководитель общественного проекта подслушанного ДПС, капитан полиции в отставке.
7: Так, на две минутки тут у нас остается. А у нас в стране наказание — это в первую очередь заработок бюджета. Ну, вот так, так сказать, наказание — это всегда пополнение бюджета.
8: Ну, не знаю, я, наверное, согласна с нашим экспертом, что действительно, может быть, будут больше бояться и меньше садиться в нетрезвом виде за руль.
7: Ну, да, но кажется, еще раз, что, значит, не страхи должны каким-то образом, понимаешь?
8: А здравый рассудок, это, ну, понятно. Но
7: не
8: если...
7: только здравый рассудок, я даже не про здравый рассудок. Я про удобство, например, инфраструктуры, как вот доступность такси, понимаешь? Ты? Угу. Такси стало больше, такси нажать теперь можно одной кнопочкой, понимаешь? Ты к тебе приедет, действительно, комфорт плюс. Ты сядешь на заднее сиденье, закажешь водителю, значит, свою музыку, понимаешь, своего телефончика поставишь, и будешь ехать кайфовать, будучи в подпитом там на состоянии. И это тебе удобнее и дешевле.
8: Но за этот комфорт плюс еще нужно заплатить. А если, ну, мы хорошо говорим о 18-летних ребятах, например,
7: ну,
8: не знаю, есть ли у них такая возможность себя отвезти,
7: девушку
8: отвезти?
7: Да, конечно, есть. Но если, так сказать, он нашел этот, деньги. Но имеется в виду, точно mm-hmm. есть. Закажи эконом, хорошо, не комфорт плюс. Но это точно будет безопаснее, удобнее и удобнее для тебя. И менее рискованно. И просто, ну, так сказать, ты себя не подвинешь.
8: Нет, я полностью поддерживаю все эти меры, конечно.
7: Хорошо, да.
8: Да.
7: Значит, так, погнали. Мы давай успеем рассказать, что в России намерены ввести единый электронный билет на разные виды транспорта.
8: Да, Минтранс планирует это сделать, и правовая основа уже есть для этого. Закон, который был принят в августе 2024 года, и главная задача сейчас – это задать некую цифровую платформу. Она должна позволить наладить всякие разные взаиморасчеты между всеми перевозчиками.
7: Ну да, и чтобы он у тебя был электронный, имеется в виду в телефончике, да, в смартфончике.
8: Я не совсем поняла, если честно, пока что, как это будет работать, но, возможно, да, действительно, вот так в телефоне.
7: Ну да, не карты тройка, а карта тройка в телефоне. Ну, разрабатывает, короче говоря.
8: И будет ли билет дешевле?
7: Важно, тоже важный вопрос. Все, друзья, спасибо большое. Лесохабал, Алеша Тимофеев, пока-пока.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
6: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, столько же в Херсоне и Симферополе. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Мирный житель погиб в результате ударов ВСУ по Донецку. Российский МИД назвал террористическим актом атаки ВСУ на танкеры близ побережья Турции. Почти 4 миллиона долларов украли на Украине при строительстве объекта энергетики. Подробности далее. Мирный житель погиб в результате ударов украинских дронов по Донецку, сообщил глава города Алексей Кулемзин. По его словам, беспилотники ВСУ атаковали Буденновский район в ДНР. Удар пришелся и по гражданскому автомобилю, в результате чего скончался его водитель. Ликвидировано возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, сообщил региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что пожар возник из-за атаки беспилотников ВСУ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Атака безэкипажных катеров ВСУ на танкеры вблизи побережья Турции пролива Босфор является террористическим актом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она добавила, что Россия требует провести тщательное разбирательство произошедшего. Захарова также добавила, что за провокации Киева в Черном море должны ответить их организаторы и исполнители. Также официальный представитель МИД России подчеркнула, что устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины. Владельцы ряда компаний на Украине и экс-руководители отдела подразделения Украины

0: лучше адаптироваться к возможной вспышке. Медучреждение планируется создать на авиабазе ВВС возле города Наньюки. Местные жители уже проводят акции против центра и прибытия в страну инфицированных граждан США. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой заболевания в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Российские аэропорты и авиакомпании смогут присоединиться к тестированию посадки в самолет по биометрии при готовности инфраструктуры. Более широкое внедрение этой опции планируется в этом и следующем году, сообщил РИА Новости министр транспорта Андрей Никитин. Он напомнил, что 1 июня в аэропорту Шереметьево запущена опция посадки в самолет по биометрии. Теперь на рейсах Москва-Санкт-Петербург пассажирам не надо предъявлять паспорт от сдачи багажа до посадки в самолет. Это заметно сэкономит время и повышает уровень безопасности, рассказал Никитин. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: 14 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник», в студии Михаил Алимов и обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, добрый день.
3: Добрый день.
2: Федеральная служба безопасности для многих открыла глаза, для тех, кто догадывался в какой-то степени, это сюрпризом не стало, но тем не менее иностранные спецслужбы напрямую вмешиваются уже в телефонные переговоры, занимаются прослушкой. Скажите, пожалуйста, ФСБ сейчас об этом только объявило, но такое было и раньше, или же действительно вот только на очередной год специальной военной операции иностранные спецслужбы занимаются тем, о чем наша спецслужба рассказала?
3: Ну, насколько я помню, прослушиванием телефонных переговоров спецслужбы занимались еще в 30-е годы. Правда, тогда они прослушивали в основном на своей территории, потому что не было мобильной связи. И на чужой было трудно прослушать. Но если удавалось подключиться, то прослушивали и на чужой территории телефонные переговоры. Так что ничего нового не произошло. Значит, совсем недавно, ну как недавно, несколько лет назад уже, когда еще Ангела Меркель была федеральным канцлером, был скандал по поводу прослушки ее телефонов, там телефонов членов германского правительства со стороны американских спецслужб. Были скандалы по поводу того, что других европейских деятелей американцы прослушивают и так далее. Ну, если они прослушивали своих союзников, то, очевидно, они нас тоже прослушивали. В свое время был скандал, когда Советский Союз прослушивал переговоры американского посольства. Правда, не по мобильной тогда связи, а тоже подключившись к какому-то там из кабелей. Значит, то есть, ну, это обычная работа. Я думаю, что ФСБ тоже чужие переговоры прослушивает.
2: Да, вот. Это игра для всех сторон.
3: Да, это их, в принципе, это их святая обязанность. Их, в общем-то, для этого и содержат, чтобы они были в курсе того, что от нас скрывают.
2: В таком случае, для чего тогда спецслужба об этом объявила публично? Поскольку там также есть заявление, связанное с тем, что конфиденциальные сведения, предоставляющие важную какую-то информацию по телефону, по смартфону конкретно, лучше не обсуждать. Разве те, кто этой информацией обладают, уже не предупреждены заранее об этом? То есть для чего это опубличивать?
3: Ну, во-первых, когда это публично заявлено, вы не можете сказать, что вы не слышали. Да, во-вторых, всем людям, которые потенциально имеют доступ к чувствительной информации, не скажу государственной тайне, потому что засекретить можно и вовсе бросовую информацию. И при этом вполне чувствительная информация может остаться несекретной. Да, так вот, ко всем людям, которые обладают чувствительной информацией, ФСБ не придет и под роспись не предупредит. Просто потому, что они могут даже не знать, что вы этой информацией обладаете. Значит, соответственно, всем гражданам, да, всем людям доброй воли сообщается, что вот есть такая, кстати, опасность. Но когда сообщают...

0: стороны МЧС, да, о том, что не надо рыбу ловить на льдине. Значит, всей стране не все же рыбаки, да, и не все занимаются подледным ловом. Значит, тоже можно спросить, чего нам с вами сообщают. Пусть им сообщают, да? Но сообщают же всем. А потому что мало ли чего вам в голову придет завтра. Вдруг друзья пригласят рыбу половить, вы никогда в жизни не ловили, а вы и не знаете, что в это время, когда ледоход, лучше рыбу не ловить на льдине. Ну, точно так же и здесь. Значит, запас карман не тянет. Лучше, кстати, предупредить больше людей, чем меньше людей. Это, во-первых. Во-вторых, это, в свою очередь, еще и, кстати, привет иностранным коллегам по поводу того, что мы знаем, можете не трудиться. То есть, по крайней мере, есть шанс, что на какое-то время они сделают паузу и будут искать другие пути доступа, кстати, к аппаратам наших государственных служащих. Они все равно будут искать пути доступа. В любом случае. Значит, и, соответственно, на это время их активность поутихнет. Вот, ну, в любом случае, да, значит, спецслужба сама принимает решение о том, о чем молчать и о чем кричать, и когда кричать, и зачем кричать. Да? Значит, и когда, допустим, ФСБ какую-то информацию объявляет во всеуслышание, это, ну, в нынешних условиях это вообще не удивительно, да. И, по крайней мере, не так удивительно, когда разведка сообщает во всеуслышание своей информации. Потому что ФСБ - контрразведка, она кого-то поймала, допросила, информацию получила. На той стороне знают, кого поймала, кого допросила. А разведка получает информацию от конфиденциальных источников на той стороне, да. И когда она подробно рассказывает о том, какую информацию она получила, теоретически источник можно вычислить. За тем исключением, когда разведка просто работает в плане информационной войны и без всякого источника озвучивает ту информацию, которую необходимо озвучить. Да? Ведь информационная же война тоже ведется, и спецслужбы ее тоже ведут.
1: Это само собой. В таком случае это не подталкивает ли нас к тому, что нужно постепенно переходить, во всяком случае, отдельным категориям граждан к использованию уже абсолютно защищенной от присутствия иностранного софта отечественной техники?
0: Абсолютно защищенной техники не бывает. Даже письма, которые писали от руки с шифром и передавали в руки надежнейшему гонцу, и то читали. Почту посольств читали в 18 веке, читали в 19 веке, читали в 17 веке, но тогда не было такого большого количества посольств. Да, послы в основном устно докладывали еще в 17 веке, когда приезжали. Но все, что доверено бумаге, все, что доверено, все, что вышло из вас, да, все может быть прослушано, прочтено, узнано и так далее. Поэтому, если вы не хотите, чтобы что-то узнали, не говорите об этом. А если об этом необходимо рассказать, то в таком случае у вас начинается просто соревнование на скорость. Я всегда исходил из того, что любая секретность, да, она все равно преодолима при желании. И, соответственно, ваша информация остается вашей информацией, не достается вашему врагу в течение определенного количества времени. Это время может быть меньше, может быть большим. И, соответственно, эта информация и имеет ценность в течение определенного количества времени. То есть либо вы ее использовали, либо вы ее не использовали, и она просто умерла. Значит, но через какое-то время эта информация становится достоянием всех. Они об этом могут даже вам не сообщать. Но, тем не менее, через какое-то время информацию не можете удержать, если она записана, если она помещена на электронный носитель, если она сообщена куда-то там по телефону и так далее. Помните, как самый Броневой в роли Мюллера говорил Тихонову в роли Штирлица в 17-м году? То, что знает двое, знает и свинья. Если не хотите, чтобы кто-то знал, никому не говорите. Если вы вынуждены эту информацию распространять, значит, учтите, что она распространится через какое-то время за пределы того круга, в котором вы бы хотели ее удержать.
1: Теперь давайте обсудим, кто бенефициар этого, потому что, вот, например, коллеги из РИА Новости проанализировали деятельность компаний, которые занимались слежкой, это Cloudflare и Fastly, и они неоднократно сотрудничали с британскими министерствами. При этом Британия конкретно один из заказчиков всего того, что сейчас происходит на Украине, активно координирует. Может ли это быть, что каким-то образом в обход американского правительства этим занимаются британцы, или там все в одной лодки и все этим занимаются?
0: Ну, во-первых, спецслужбы часто сотрудничают друг с другом не сообщая своим правительствам. Во-вторых, американские спецслужбы с европейскими сотрудничают и в рамках НАТО, и в рамках двусторонних соглашений, это особенно с британскими спецслужбами. Так что, ну, понятно, что у всех есть друг от друга секреты, но, как правило, эти секреты тоже долго не держатся. Но тем более, что бороться против общего врага, а мы для них враг, для всех, значит, проще всегда общими силами. Значит, поэтому не думаю, что они там друг от друга скрывали, что они там прослушивают или пытаются прослушать телефоны российских государственных чиновников и собирать таким образом конфиденциальную информацию. Ну, просто, ну, если бы спецслужба какая-то этим бы не занималась, то тогда возник бы вопрос, а зачем она вообще существует? В принципе. Поэтому я не думаю, что это было там новостью для американцев, для французов, для немцев, для англичан и так далее. Вот бенефициаром в результате и мы можем оказаться. Значит, получив информацию, кого они прослушали, какую информацию они получили, значит, каким образом они ее использовали там, и так далее. То есть в любом плохом есть зерно хорошего, тем более, что мы не знаем с вами, по крайней мере, мы не знаем, я надеюсь, что ФСБ это знает, насколько глубоко, да, кстати, не смогли реализовать свой план, потому что из того, что опубликовано, то, скажем так, что они пытались взломать, да, телефоны российских госслужащих, то есть пытаться и взломать, это все-таки разные вещи, да? Взломали ли они их, значит, получили ли они какую-то информацию, если получили, то какую, с какого момента ФСБ знала, что они взламывают, не позволили им взломать специально для того, чтобы выдать, значит, дезинформацию или нужную нам информацию. Знаете, ведь это же как, спецслужбы ведут свою игру, она ведется закрыто, и когда что-то попадает в общественное пространство, это не значит, что туда попадает хотя бы 1% правды. Потому что специфика их не предполагает, что можно делиться информацией, в принципе, ни о своей кухне, ни о своей работе, ни о методах этой работы, ни даже о своих достижениях. Поэтому их и награждают закрытыми указами в основном. А что-то становится известно о людях, которым уже там 90, 100 лет, или они вообще уже умерли. Потому что зачастую даже человек, который давно не работает, но работал с кем-то когда-то, если его, кстати, вскрывают и говорят, вот он был там разведчиком, да, то просто отмотав назад его прошлое, можно выйти на каких-то людей, которые активно работают сегодня, что никому, как вы понимаете, не надо. Поэтому, повторяю, спецслужбы – это достаточно закрытая, значит, во всех отношениях сфера деятельности. Значит, и если они что-то выбрасывают в открытое пространство, да, какую-то информацию, то это делается не просто так, не для того, даже чтобы мы с вами поговорили, хотя и для этого тоже. Значит, вот. Но и для того, чтобы либо ввести в заблуждение своего оппонента, либо приостановить какую-то его деятельность, либо направить его по какому-нибудь ложному следу там, и так далее. Но во всяком случае, в таких вариантах, да, просчитывается, значит, достаточно большое количество возможных решений оппонирующих спецслужб, тем более, что их сейчас много, тех, которые нам оппонируют.
1: И я вижу здесь еще, наверное, как минимум одну плоскость, когда у нас публичные люди, которые в том числе и государственные службы занимаются, выходит, условно, новый американский смартфон, который все так ждут, и он одним из первых на заседании Думы с ним приходит и светит. Может быть, в этом контексте тоже несколько как бы проявить скромность?
0: Ну, не знаю, значит, если это, понимаете, если в стране продается официально новый американский смартфон и нет ограничений для государственных служащих на его покупку, то почему его не купить? Потому что у нас зачастую, значит, дети из не очень богатых семей, значит, в средней школе позволяют себе в кредит покупать смартфон. Значит, так что говорить о скромности здесь уже как-то не приходится. Значит, о защите информации, ну, это опять-таки, если, допустим, депутату, там, министру, государственному чиновнику сказали там, или довели под подпись, что обладание смартфоном, значит, может нести угрозу информационной безопасности, а обладание китайским смартфоном не может нести угрозу информационной безопасности, потому что у нас от китайцев нет секретов, хотя они на самом деле есть, да? Значит, то в таком случае, значит, ему можно предъявить претензии. А так, у нас собственных смартфонов, по сути дела, нет. Их несколько раз пытались выпустить. Я не знаю, насколько они были хорошими, потому что я их не успел купить, как они уже уходили с продаж. Да, в связи с тем, что, ну, с одной стороны, у нас не такой большой рынок, а с другой стороны, наш народ еще и не привык к своему в данной сфере. И, в общем-то, очень, кстати, с большим подозрением к этому делу относится, предпочитает покупать даже китайское, но не свое. Следовательно, поскольку у нас своих нету, как таковых, значит, то все равно будут покупать иностранное. А если все равно покупают иностранное, откуда вы знаете, в какой китайской компании сидят американские шпионы? Или откуда китайская компания закупает для своих смартфонов запчасти, откуда она их привозит, там, и так далее. Все ли это производится в Китае? Значит, невозможно ли их взломать? Помните, там эти самые израильтяне пейджеры взрывали, да? Я не помню, откуда эти пейджеры поставили. По-моему, откуда-то из Юго-Восточной Азии. Их не в Израиле производили. И не в этом самом, и не в Ливане их произвели. Да? Их откуда-то привезли, издалека. А израильская разведка совершенно спокойно заложила туда взрывчатку. Причем это, смотрите, это не прослушало на расстоянии, что там говорят, да, а конкретно к каждому пейджеру подошла и в каждый пейджер заложила взрывчатку для того, чтобы взорвать потом на расстоянии. Значит, это значительно более сложная операция, потому что его надо подержать в руках. Даже прослушать его в руках не надо держать в обязательном порядке. Вот. Так вот, это свидетельствует о том, что практически, ну, как любой аппарат, да, который вы держите в руках, может быть не этим самым, незащищенным. С моей точки зрения, как раз вариативность, да, то есть кому-то нравится китайское, кому-то американское, кто-то купил Android, кто-то купил Apple, да, значит, это создает некоторые сложности для иностранных спецслужб по прослушке, потому что если у вас все одно и то же, да, весь софт абсолютно один и тот же, одного производителя, то, пробив одну дыру, вы получаете вход на все абсолютно приспособления. А если у вас у каждого что-то свое, то, пробив одну дыру, вы получаете доступ к нескольким, допустим, устройствам, к нескольким десяткам, к нескольким тысячам устройств, но не ко всем сразу же. Да, вам надо искать подходы, там, значит, пытаться взломать и другие. Да, ну, iPhone и Android, они по-разному реагируют на взломы. Вот. Следовательно, именно разнообразие, да, в какой-то степени усложняет, не отменяет вообще, а усложняет процесс доступа к закрытым данным. Ну и в принципе, мне сейчас трудно сказать, какие данные на самом деле являются закрытыми. Потому что там расположение, допустим, войск, строительство новых военных или гражданских заводов, все что угодно видно из космоса, постоянно отслеживается. Любое движение на любом полигоне становится известным, любое строительство. Да? Значит, точно так же там какие-то промышленный выпуск, да, какого-то изделия сразу же становится заметным хотя бы по отслеживанию цепочек поставок сырья. То есть что вы закупаете, где вы закупаете и так далее. Даже поэтому, значит, делают вывод о том, что вы производите. И даже можно сделать вывод, где вы производите. То есть
1: местоположение, может быть, высокопоставленных это военных, например?
0: Я думаю, что местоположение высокопоставленных военных тоже достаточно, сказать, просто определить. Во-первых, этих бункеров не так много, как правило, о них известно, потому что они строятся или строились еще с советских времен, да, или даже если строятся сейчас, то опять-таки это можно отследить. Во-вторых, для того, чтобы куда-то попасть, туда надо приехать. Туда должна быть проложена дорога. Если у вас вдруг к горе ведет дорога, а на горе ничего нет, то возникает вопрос, а что у вас в горе находится, да? После этого можно отследить, что туда приезжает, как приезжает. Ну, просто вы не можете просто спуститься в Москве в метро, да, и выйти в Петропавловск и Камчатск. До такой степени, значит, сложности пока что наши технические возможности еще не дошли. Хотелось бы, но не дошли. Да? Значит, потом в любом случае вас найдут, вас увидят. Все-таки у вас работает связь. Вы не можете находиться без связи. Значит, иначе зачем вы нужны? Вы не можете ни командовать, ни получать информацию. Значит, если работает связь, значит, работают передатчики на передачу и на прием. Допустим, вы не можете перехватить информацию, или вы не можете ее расшифровать, да? Но вы видите, что где-то возникла особая активность, да? Uh-huh. И эта активность связана с какой-то активностью на поле боя. И вы совершенно спокойно делаете вывод, где и что расположено. То есть если у вас, опять-таки, в этой горе работают передатчики, и после того, как они поработали, где-то начинается наступление или отступление, или еще какая-то активность, то достаточно просто прийти к выводу, что именно в этой горе у вас находится чей-то бункер. Причем какого-то высокопоставленного командующего. Ну и так далее. Вот, поэтому, да, есть... Я еще раз говорю, что можно усложнить доступ к информации. Значит, можно заставить противника пройти несколько ступенек лестницы, прежде чем он получит информацию, подтвердит эту информацию. Ведь надо еще информацию подтвердить, да? Потому что если вы получили из одного источника, вас могли дезинформировать. Ваш источник мог оказаться не вашим источником. Вашему источнику могли подбросить информацию специально. Могло быть все что угодно. Значит, вам надо ее получить из разных источников, получить ее подтверждение от того, что там действительно что-то есть, и именно то, что вы думаете по этому поводу. Значит, на это у вас уходит время. Значит, пока вы получаете подтверждение, значит, соответственно, это время мы выигрываем для нормальной, спокойной работы. Значит, потом надо принимать новые защитные меры. Или там, переводить куда-то там, высокопоставленных военных, или укреплять бункера, значит, для того, чтобы их ничем не пробило. Значит, менять системы связи там, и так далее и тому подобное. То есть в зависимости от того, по какому направлению против вас работают, работают против вас по всем направлениям, значит, вам необходимо принимать по соответствующим направлениям постоянные меры изменений. Знаете, как в этом самом, я часто в военных фильмах показываю, да, когда на какой-то сверхсекретный объект меняют, там, допустим, раз в неделю или раз в день форму, цвет пропуска. Да, для того, чтобы если даже противник узнал, как он выглядит, не смог его подделать. Потому что пока он будет подделывать, пропуск изменится. Угу. Ну вот точно так же и здесь. Почему постоянно меняют шифры? Почему постоянно, значит, меняют там, или стараются менять, совершенствовать системы связи и так далее? Потому что пока противник разберется со старой, у вас уже новая. Пусть разбирается с новой.
1: Подытоживая тему с безопасностью, если мы на более бытовой уровень, скажем, спустимся, у меня такая мысль родилась. Поскольку наряду с совершенствованием мобильной связи появились еще и разного рода приспособления для дома, так называемый умный дом. Это все не всегда в России производится. Вот в таком случае стоит ли несколько безопаснее вести тем, кто имеет отношение хоть какое-то к чувствительным сведениям? Или это уже перестраховка совсем излишняя?
0: Ну, понимаете, мы даже не знаем, какие материалы, строительные материалы, производятся за пределами России, из тех, которые использованы для строительства вашего дома. Значит, насколько я помню, когда-то там эти самые жучки, которыми, с помощью которых СССР прослушивал американское посольство, вмонтировались прямо в эти самые в строительные материалы. То есть они еще не были доставлены в посольство, они уже были в них монтированы. Значит, то есть, в принципе, не обязательно вас прослушивать через умный холодильник, вас можно прослушивать через глупую стену или через фундамент, по большому счету, следить за вами. Значит, полностью уберечься от слежки, от утечки информации, в принципе, невозможно. Другое дело, что, опять-таки, вот это как раз работа спецслужб. Если, там, допустим, секретоноситель, да, серьезный, не тот, кто за свою жизнь прочитал один документ ДСП, значит, въезжает в новый дом там, или строит себе новый дом, меняет квартиру, то, соответственно, ее надо обследовать на предмет возможных самых устройств, да, для слежения за ним, за его семьей и так далее. То же самое к автомобилям относится. Это обычно и делается все. То есть вы же знаете, когда приезжает там президент или премьер, просто приезжает на 10 минут выпить чашку чая. И то предварительно за несколько часов прибывает охрана, все осматривает, все проверяет там, и так далее. Значит, хотя маршруты никто не знает, значит, куда приедет никто не знает, но даже в этом случае заранее все проверяется. Понятно, что если человек где-то собирается жить годами, и при этом он по роду своей деятельности допущен к важным государственным секретам, то понятно, что место жительства, его транспортные средства, все это проверяется и проверяется неоднократно. То есть это не значит, что один раз проверили и забыли. Но опять-таки это как? Это как соревнование щита и мяча. Да. Да?
1: Кто в данном случае выиграет, да. Благодарю, Ростислав Владимирович. Сейчас выпуск новостей. В студии обозреватель медиагруппы России сегодня Ростислав Ищенко. Скоро к вам вернемся.
2: Спорим с Ищенко. Узнать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утаивает от граждан реальную стоимость выхода страны из ЕАЭС, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он добавил, что газ для армянского народа подорожает почти в 4 раза, а миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются. Володин также добавил, что при выходе из Евразийского экономического союза будут резко сокращены трансграничные денежные переводы в Армению из России, которые сегодня составляют почти 4 миллиарда долларов в год. Кроме того, поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей, рыбы, алкоголя и минеральной воды в Россию будут приостановлены. Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер находится с визитом в Москве, сообщил телеканал NTV. Предполагается, что он мог приехать в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Ранее президент Владимир Путин говорил, что лично для него в качестве возможного визави в переговорах между Россией и Европой был бы предпочтительнее именно Шрёдер. Однако российский лидер отметил, что европейцы сами должны выбрать того, кому они доверяют и кто не делал негативных высказываний в адрес России. Президент США Дональд Трамп дал понять, что примет участие в саммите НАТО в Анкаре, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, американский лидер со своим турецким коллегой Реджепом Тайпом Эрдоганом проводили несколько телефонных разговоров за последний месяц, в каждом из которых Трамп демонстрировал готовность посетить саммит. При этом глава Соединенных Штатов в интервью газете «Телеграф» в апреле заявлял, что всерьез рассматривает выход США из НАТО после отказа Альянса помочь в совместной операции Америки и Израиля против Ирана. Турция примет лидеров стран Организации Североатлантического договора 7-8 июля. Филиал Третьяковской галереи в Калининграде запускает масштабную образовательную программу «Кантата», сообщает пресс-служба регионального правительства. С 13 по 16 июня зрительный зал, лекторий и атриум галереи превратятся в площадку для живого общения с ведущими, лекций и уникальных кинопоказов. Отмечается, что главной задачей этой программы является сделать просвещение в сфере искусства и кино доступным для каждого. Особенностью станут встречи с уникальными специалистами. Гости смогут не только увидеть редкие фильмы, но и лично пообщаться с ведущими искусствоведами, музыкантами и кинематографистами страны. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Спорим с Ищенко.
1: 14.33 в Москве. Продолжаем авторскую программу Ростислава Ищенко, обозревателя медиагруппы «Россия сегодня». Я Михаил Алимов в студии. Со мной Ростислав Владимирович. Еще раз приветствую.
0: Еще раз добрый день.
1: Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН напомнил собравшимся о чудовищной трагедии в Старобельске, показал фотографии жертв молодых девушек. Вместе с этим недавно после удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции погиб тоже гражданский человек, водитель. И директор ЗАЭС Юрий Чернищук отметил, что международное сообщество не продемонстрировало практически никакой реакции на этот тоже чудовищное со всех точек зрения происшествие. У меня к вам такой вопрос. Как будто бы за все годы того, что Украина делает, происходит некое страшное событие, мы апеллируем к международному сообществу. Есть ли какая-то практическая, может быть, цинично прозвучит, но польза, выгода от того, что мы вот этим занимаемся?
0: Как вам сказать? Если ожидать, что международное сообщество изменит свою позицию, то, безусловно, нет. Вот. Ну, хотя бы потому, что вот в свое время Левитан, не художник, а диктор, который объявлял о начале войны, вспоминал, что за, по-моему, 40 минут до того, как он читал объявление о начале войны, или до того, как Молотов выступил, сообщение о начале войны, он прочитал последнюю сводку о победах Роммеля в Африке, то есть германской армии над англичанами, значит, германскую сводку, потому что вот до этого момента, значит, у нас был договор о дружбе и границе с Германией, значит, и, соответственно, мы проводили информационную политику, направленную на сдерживание ее, да, то есть на то, чтобы не дать повод для формальный повод для нападения. Ну, как выяснилось, он ему не понадобился, это самый формальный повод для нападения. Потом, естественно, наша информационная политика изменилась. Ну, мы же тоже часть мирового сообщества. Да? Угу. Ну, не наша, да, не современная Россия, Советского Союза, но, во всяком случае, давайте... Вы уже достаточно взрослый, я уже, можно сказать, скорее старый, чем взрослый, да? Значит... Я, наверное, чуть больше помню, значит, о изменениях информационной политики России там, по отношению к Украине, по отношению ко всему ближнему зарубежью. Значит, но в зависимости от того, чего мы ожидали и чего мы получали в ответ, информационная политика менялась. Менялась политика государственная, менялась политика информационная. Если мировое сообщество, да, состоит из двух частей, из тех, кому вообще... неинтересно, что происходит за пределами их маленького дворика. Это большая часть там Африки, Латинской Америки и так далее. Просто они страны маленькие, им глубоко наплевать, что происходит у них за забором. Их интересует то, что происходит внутри, в крайнем случае, вот здесь вот по соседству. И они вообще не знают, где там это Россия находится, Соединенные Штаты и все остальные. Они где-то находятся, они большие, могучие, с ними надо лучше дружить, там, Значит, но чем они там заняты, их, в принципе, не интересует. С кем они воюют, если не с ними? Нет, и на тех, кто является нашим врагом. Потому что, ну, фактически Запад, коллективный Запад, да, включая Японию и Австралию, которая находится на Востоке, объявился нашим врагом. А это большая часть мировых СМИ. То есть то, что мы называем мировым сообществом, да? То есть большая часть читаемых мировых СМИ за пределами нашей страны, это их средства массовой информации. И, соответственно, если они наши враги, то они проводят информационную политику, значит, против нас, не ведут информационную войну против нас. Мы об этом неоднократно говорили. И они это неоднократно признавали. А ожидать, что что-то изменится в рамках информационной войны, не приходится. Значит, поскольку враг, он остается врагом. Да? Но враг не навсегда. В мире все меняется. Иногда меняется быстро и драматически, там, вчера враг, сегодня друг, завтра опять враг. Иногда меняется на протяжении длительного промежутка времени. Но мы были и врагом, и другом из Китая. Мы были врагом и другом из Соединенными Штатами, из Великобритании, из Германии, из Франции, и с кем угодно. Даже с Австрией мы были там, в XIX веке с Австро-Венгрией и большими друзьями, и большими врагами. Значит, из Турции, там, в 20-30-е годы, после 1829 года, значит, когда Турция стала фактически протекторатом России, значит, у нас были вообще идеальные отношения. А в 1853-м уже началась с той же Турцией Крымская война. То есть промежуток очень небольшой. Это практически можно у каждой страны найти в любой отдельно взятый, значит, промежуток времени, вот эти быстрые изменения. И вот в расчете на изменения, как раз вот это вот заявление оппозиции, это очень важно. То есть понимаешь, что мир будет меняться рано или поздно. И что в том числе нам надо будет там и восстанавливать отношения там, и так далее. Но дело в том, что к нам же придут и скажут, что это вы виноваты в том, что эти отношения были разорваны. Вот поэтому и собираются все эти истории там, и экономического давления на нас, и политического давления на нас, и терроризма, направленного против нас. Значит, потому что потом скажут, да нет, ребята, вот видите, вот мы выступали в ООН, да, был вопиющий акт убийства мирных жителей, вообще молодых людей, студенток там, в этом самом общежитии, которые никак не были причастны там, вообще никаким боевым действиям еще. Вы промолчали. Хотя до этого по совершенно, так сказать, пустым поводам устраивали истерики. Ну, значит, это вина, которую надо признать, очевидно, хотя бы, да? Значит, и в таком случае не предъявлять нам какие-то претензии. Значит, если мы, так сказать, переходим к отношениям с чистого листа, к новым, да, тогда... Пожалуйста, вот это вот ваши, так сказать, промахи, вот там где-то есть наши промахи, все, мы это все убираем, значит, и мы начинаем с того, как выглядит это сегодня. Мы сегодня победили, но давайте мы вам расскажем, как будет выглядеть сегодняшний мир. А вы скажете, что вас все устраивает, и мы разойдемся. Или если не устраивает, тогда продолжим, значит, выяснять отношения. Вот, то есть, если иметь в виду перспективу развития отношений, то, безусловно, об этом надо говорить, потом, опять-таки, об этом надо говорить хотя бы даже для своего населения. Ну, потому что если мы будем молчать, значит, и говорить, ну, так все равно там самое западное сообщество не среагирует. Значит, конечно, оно не среагирует, если мы ему ничего говорить не будем. Более того, еще раз повторяю, что выступление в ООН, это не значит, что о нем вся западная пресса написала. То есть может написать, а может не написать. Значит, поэтому, ну, можно какого-то там сиюминутного эффекта не дождаться. Но когда это долбится постоянно, да, значит, рано или поздно, значит, один корреспондент напишет, второй корреспондент напишет, третий напишет, четвертый, пятый, кто-то там возьмет интервью у Небензи и так далее. И все равно, кстати, правда по капле просачивается. Это еще и средство изменения позиции правительства под давлением собственных, так сказать, масс. Потому что Ну вот для того, чтобы изменить позиции европейских стран по отношению к Израилю, врагам Израиля, понадобилось порядка где-то 70 лет. Значит, до этого там все был Холокост, значит, народ в изгнании там, и так далее. Потом разворот на 180 градусов произошел, казалось, моментально после этой самой, после Газы. Значит, только что были жертвы, и тут же стали сами создателями жертв. Вот. Но на самом деле это как это информация, которая постоянно пробивалась к потребителю. То есть один раз там где-то, значит, не туда выстрелили, не туда попали, второй раз не туда выстрелили, не туда попали. Потом возникает вопрос, может, это система. Значит, потом, когда начинают гибнуть мирные граждане, тоже возникает вопрос, может, это система. А когда уже, так сказать, публично у всех на глазах уничтожается, по сути дела, крупный город, позиция населения меняется резко. И после этого резко меняется позиция правительства. Потому что мы, опять-таки, видели, как позиции западноевропейских правительств нескольких стран изменились буквально в течение одного дня. Они только что выступили в поддержку Израиля и тут же на следующий день дезавуировали свои заявления и выступили против него. Потому что выяснилось, что изменилась позиция их собственного населения. Там, конечно, много факторов, не только информационный. Там и фактор миграции, значит, и фактор исламизации общества, значит, европейского тоже имел свою роль. Но, тем не менее, и фактор информационный, потому что мало накачать там в общество там, 30% мигрантов. Надо еще и дать информационный повод для того, чтобы они там вышли на улицы там, с флагами, с транспарантами, значит, с заявлением своей позиции, значит, для того, чтобы это стало информационным поводом, интересным для СМИ, значит, и для того, чтобы это наконец-то как вошло в сознание человека навсегда. Ведь для того, чтобы изменить взгляд человека на жизнь, мало одного какого-то события. Надо, чтобы эти события повторялись с завидной регулярностью. Ну вот наши дипломаты и наши средства массовой информации, которые работают на Запад, кстати, и «Спутник» тоже, значит, там, и РТ, в этом направлении работают. Они не пытаются достичь моментального эффекта. То есть мы вышли, все устыдились. Значит, это работа по принципу «капля камень точит». И не обязательно она достигнет какого-то эффекта там, на протяжении года, двух, трех, пяти там, и так далее. Это может продолжаться десятилетия, а может, значит, оказаться полезным, повторяю, в тот момент, когда не под давлением собственных народных масс, а под давлением обстоятельств местные элиты решат сменить свою позицию. И тогда уже они будут запускать пропаганду внутри страны соответствующим образом. А опять-таки, ведь не надо думать, что где-то там в высоких кабинетах сидят люди, которые знают все. Значит, когда им надо изменить направленность пропаганды, они вызывают своих подчиненных и говорят, найдите мне информацию о том, что украинцы мерзавцы. Куда лезут люди для того, чтобы найти такую информацию? В интернет. Что они там получают? Они получают выступления не Бензи, они получают там, допустим, те же самые материалы с РТ, с «Спутника», с других российских средств массовой информации, какие-то репортажи западных журналистов. Они это суммируют и приносят. И говорят, вот, смотрите. Значит, и после этого, значит, на базе всего этого, кстати, вороха информации разворачивается информационная кампания уже, кстати, в нашу пользу. А повторяю, это если и когда наши сегодняшние оппоненты решают сменить свою политическую линию. Потому что в любом случае мы доберемся до их населения, мы доберемся до их интересов, и им понадобится убеждать свое население. Но убеждать население в том, что политическую линию необходимо развернуть, все равно придется. Рано или поздно, но придется. И вот тогда для вот этой информации становится востребованной. А так, ну, послушайте, вы по себе должны знать. Если вы не хотите во что-то верить, значит, вы в это не поверите. Сколько вам, сколько ни рассказывай, ни показывай, ни доказывай, вы будете говорить, да нет, это фейки, этого не может быть. В политике это очень эффективно работает. Если создано общественное мнение, если общество не принимает какую-то информацию, то информация может быть правдивой, общество его будет отрицать и будет говорить, этого нет. И отдельно взятому члену этого общества будет очень трудно изменить свой взгляд на вещи, потому что человек – животное стадное. Он хочет быть как все, по крайней мере, в том самом, одеваться может быть и не так, как все, а вот информацию воспринимать так, как все. То есть он должен принадлежать коллективу единомышленников. И если все говорят, что это белое, то сказать, что столик черный, очень трудно.
1: Очень трудно, зачастую невозможно. Да, давайте вернемся к Старобельску. И после этого чудовищного происшествия пообещали удары возмездия. Президент на совещании заявил, что конфликт переходит в новое качество. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что создают иную парадигму конфликта. Вот пока мы с вами здесь в студии сидим, Минобороны отчиталось о нанесении ударов по 10 предприятиям, выпускающих продукцию военного назначения в Киеве. Что означает переход конфликта в новое качество? Регулярные удары по военным объектам, так они вроде бы и так наносились. Как нам трактовать это?
0: Ну, с моей точки зрения, переход конфликта в новое качество возможен в том случае, если Россия не просто готова наносить удары по всей глубине украинской территории, значит, но если она накопила для этого достаточное количество боеприпасов. И я полагаю, что если такие заявления сделаны, то, соответственно, достаточное количество боеприпасов для этого накоплено. То есть мало наносить раз в месяц там, удар 50 ракетами там, или 20 ракетами там, и там, 300 беспилотников. Такие удары должны наноситься практически каждый день. Значит, и более того, они должны на протяжении какого-то периода времени наращивать свою мощь. То есть в чем трудность всегда вот этого вот подхода, который в свое время рекламировал маршал Дуэ, да, еще до Второй мировой войны. Значит, победа при помощи воздушных ударов. А потом пытались уже в новых условиях реализовать американцы при помощи ракетных ударов. Значит, вам надо точно рассчитать количество необходимых боеприпасов для того, чтобы на протяжении определенного времени удерживать или даже наращивать силу ударов. При том, что расходовать боеприпасы вы будете быстрее, чем они производятся в любом случае. Соответственно, вам надо накопить, и вам надо точно рассчитать период вот этого психологического слома противника, когда он под вашими ударами сломается и будет готов мир на ваших условиях или бросит фронт, как в свое время бросила иракская армия и начала наступать под бомбовыми ударами, потому что это тоже психологически воздействует серьезно на людей, когда все время сидеть под бомбами, даже в самом глубоком бункере, значит, человеку хочется выйти и хоть что-то делать. Ну, не просто сидеть и ждать, прилетит, не прилетит прямо в тебя. Вот сложность этого расчета, значит, и приводит иногда к ошибкам, таким, как допустили, допустим, американцы и израильтяне с Ираном, когда у них просто не хватило боеприпасов для того, чтобы поддерживать интенсивность ударов. И сейчас Соединенные Штаты пытаются не втянуться в новый конфликт в Иране, именно потому, что они не уверены, что накопленного количества боеприпасов им хватит для того, чтобы поддерживать необходимую интенсивность ударов на протяжении необходимого времени. Вот. Поэтому я исхожу из того, что Россия накопила необходимое количество боеприпасов, в том числе ракет, для того, чтобы поддерживать как минимум на протяжении месяца-двух с интервалом в 2-3 дня, не больше, значит, интенсивность ударов по Украине, в том числе по Киеву. Что есть, так сказать, серьезная надежда, что после этого или в процессе этих ударов ускорится наше наступление, значит, снизится, знаете, моральный дух украинских войск и так далее. Ну, первые ласточки уже есть. Они противоречивы. С одной стороны, Зеленский в истерике требует от Соединенных Штатов поставки срочной ракет комплексом «Патриот», что, впрочем, свидетельствует, что комплексы еще остались, нужны ракеты. Значит, вот, с другой стороны, Швеция сообщает о поставках истребителей, значит, Греция вроде бы как поставила там чуть ли не 170 гаубиц через Чехию, все это в последние дни. То есть идет попытка, опять-таки, укрепить украинские вооруженные силы. Дальше Зеленский с европейцами подписал, и с американцами собирается, или хочет подписать, потому что американцы, судя по всему, не очень хотят, соглашение о совместном производстве дронов всех типов, там, БЭКов, БЛА, наземных дронов для разных целей. Значит, и еще месяц назад, по-моему, Сырский заявил о том, что поскольку людей Украины не хватает, то ставка будет делаться на роботизированную технику для удержания линии фронта там, и так далее. То есть, с одной стороны, удары уже возымели определенный эффект, а с другой стороны, Украина со своими союзниками пытается найти противоядие против этого. Значит, ну, это естественно, мы только что говорили, что когда есть две стороны, всегда идет борьба со щита и меча. Вот, поэтому, учитывая, что у нас есть уже 4,5 года опыта боевых действий против Украины, поддерживаемой коллективным Западом, значит, я думаю, что произвели достаточно точные расчеты для того, чтобы поддерживать вот этот, как, ну, раньше говорили, артиллерийское наступление, да, когда была артиллерия, сейчас ракетное наступление, да, на Украину. Но, повторяю, что надо иметь в виду, что каждую цель ракетой не поразишь. И даже некоторые пораженные цели будут восстанавливаться. То есть понадобится с завидным упорством долбить их снова и снова. И в основном все-таки вот эта вот доктрина Дуэ после Первой мировой войны, она была рассчитана на психологический эффект, то есть на психологический слом общества под этими самыми под авиационными ударами, которым оно не может противодействовать. Значит, и тогда, кстати, речь шла о там, ковровых бомбардировках городов, там, об уничтожении в том числе, жилых кварталов, да, что, кстати, активно применяли американцы в свое время для того, чтобы усилить вот этот самый психологический эффект. Да.
1: И чего мы не делаем.
0: Да, и чего мы не делаем, пока не делаем. Опять-таки, потому что, учитывая, что в современных городах расположено огромное количество потенциальных военных объектов, разнести спальные районы и военные объекты очень сложно. Значит, поэтому, если уже, кстати, начинается массированное ракетное наступление, то можно ожидать, что с течением времени под удар попадут и жилые районы тоже.
1: Да, будем надеяться, что количество такого рода ударов будет минимальным. Ростислав Владимирович Ищенко был в эфире «Радио Спутник», обозреватель медиагруппы «Россия сегодня». Я Михаил Алимов. Выпуск новостей.
2: Спорим с Ищенко.

0: Страна героев. Илья Абдуллин. Младший сержант, командир танка Илья Абдуллин с боевыми товарищами выполнял задачу по огневой поддержке нашего штурмового отряда. Шло активное наступление российских военных на один из опорников ВСУ. Враг ожесточенно оборонялся, использовал разные средства – артиллерию, минометы, огнестрельное оружие. Действуя в тесной связке с оператором дрона, Илья получал оперативные данные и наносил разящие удары из танкового орудия по самым горячим участкам сопротивления. Потери противника в живой силе и технике росли. Была подбита бронемашина, нейтрализованы пулеметчики и стрелки. Все они находились в подготовленных укрытиях и окопах. Действия российского штурмового подразделения стали более эффективными и быстрыми. Израсходовав значительную часть боекомплекта, командир танка незаметно переместил его на более выгодную позицию. Огонь на поражение был продолжен вплоть до окончания штурма. Действуя хладнокровно и профессионально, Илья Абдуллин и экипаж танка с честью выполнили задачу, возложенную командованием. Наши бойцы взяли под контроль важный опорный пункт. Продвижение российских сил продолжилось. Страна героев. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: Провожу анализ. Англосаксы. 0,0%. Франко-галлы. 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Есть что сказать?
5: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Якутске 9 вечера, в Перми и Уфе 17 часов. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Два человека погибли и не менее 20 мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ в Херсонской области. Польская оппозиция требует разъяснить, какая часть средств Евросоюза из программы «Сейф» пойдет Киеву. Несколько участков были потоплены в Адыгее. Подробности далее. Российские войска в ходе массированного удара в ночь на вторник поразили предприятие компании «Firepoint» в Днепропетровской области, выпускающее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения. Об этом сообщила наша Минобороны. Также нанесен удар по Шосткинскому казенному заводу «Звезда». В ведомстве добавили, что массированный ночной удар по объектам на Украине был ответом за атаку киевского режима на колледж в Старобельске. Два человека погибли, не менее 20 пострадали в результате атак украинских беспилотников в Херсонской области за последние четверо суток, сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, противник нанес десятки артиллерийских ударов. Всего было совершено более 500 атак беспилотниками по населенным пунктам. Четыре мирных жителя ранены в результате детонации дронов ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Трое пострадали в Красноярском округе, еще один человек в Валуйском. Всем оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, по данным ведомства, в Шебекинском округе в результате атак ПВ-дронов повреждены несколько частных домов, газовая труба, линии электропередачи и автомобиль. Также в Грайворовне от удара беспилотника загорелся легковой автомобиль. Польская оппозиция требует от правительства страны разъяснения по поводу суммы, которая пойдет Украине в рамках европейской программы кредитования «Сейф». Об этом заявил польский депутат и кандидат в премьер-министры страны от партии «Право и справедливость» Пшемислав Чарнек. Его слова прозвучали на следующий день после того, как глава Минобороны Польши Владислав Косинь-Камыш заявил, что вооружение, приобретенное Польшей по программе Евросоюза «Сейф», не будет передано Украине. А фонд поддержки вооруженных сил может финансировать

участков. Специалисты восстанавливают пострадавшую инфраструктуру, готовятся документы по компенсациям пострадавших. Кумпилов также добавил, что в муниципалитетах сохраняется режим повышенной готовности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире.

0: Следующий выпуск в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Четыре минуты четвертого, вторник, 2 июня, 26-й год. Всем здравствуйте еще раз, Алеша Тимофеев меня зовут. Две новости обсудим в ближайшие полчаса, точнее нет, две темы у нас будет для обсуждения на ближайшие полчаса. Начнем с очередного, 21-го по счету пакета санкций. Со ссылкой на дипломатически неназванные источники. Разные СМИ сообщают, что Евросоюз решил отказаться от полного эмбарго на российскую нефть и тотального запрета на сопутствующие морские услуги. При этом Брюссель планирует временно приостановить действие формулы автоматического пересмотра лимита, а также намерен зафиксировать цену 44.10 в долларах за баррель. Ну и всякие точные ограничения, там Лукойл, Роснефть попадают под них, и не только компании, их дочерние предприятия, но и танкеры. И танкеры тоже. С нами на прямой связи эксперт, с которым обсудим эту тему, редактор Aftershock.News, политолог Сергей Брекотин. Сергей, салют, здравствуйте.
3: Алексей, добрый день.
2: Да, ну, можно ли доверять, во-первых, этим? Вот вы доверяете этим источникам, на которые ссылаются СМИ?
3: Вы знаете, Алексей, выглядит вообще достаточно логично. Объясню, почему. Если раньше доля Евросоюза как такового, а еще в союзе там, с другими западными странами, в первую очередь США, она была действительно весома, это была большая часть экономики, они действительно могли диктовать миру условия, то сейчас их доля активно скукоживается. Вот. Ну, в результате зеленой аферы там, за последние 10 лет экономика, в первую очередь не экономика, а промышленность Евросоюза схлопнулась там, по разным странам от 10 до 25%. Это в первую очередь из-за того, что они отказывались от традиционной энергетики и внедряли вот эти вот зеленые ветряки, солнечные панели. Но теперь уже в Европе убедились, что промышленность плохо живет на солнечных панелях. Если солнце заходит, сталь уже не поплавишь. Оказывается, это не им надо было настроить столько вот зеленой энергетики, чтобы в этом убедиться. Поэтому сейчас они уже такой роли и влияния в мире не имеют, но до сих пор пытаются, как сказать, диктовать миру свои условия. Но пока что это больше не диктовка условий, а вот именно, знаете, как есть такие собаки маленькие, которые гавкают за забором, но прекрасно осознают, что если забор убрать, собаке будет гораздо хуже. Поэтому вот Европа сейчас больше напоминает таких собак, которые кусать-то уже не могут, но продолжают гавкать с постоянной частотой. Поэтому вот в рамках этого, что вот это как не укуси, а именно погавка, ну да, похоже на реальность.
2: Но знаете, здесь еще, конечно, вот, я думаю, что у многих слушателей возникнет вопрос о нас, как ни странно, да. Ну, то есть, скажите, они вот решают покупать российскую нефть или не покупать, вводить там полное эмбарго или не вводить. А мы как будто бы, так сказать, вынуждены действовать реактивно, да, реагировать на них, вместо того, чтобы, так сказать, взять на себя роль первого номера в этом вопросе.
3: Ну, здесь, смотрите, рынок нефти, это все-таки, давайте скажем прямо, все-таки это глобальный мировой рынок. И если мы, допустим, перестанем продавать Европе, нам придется продавать куда-то в Азию, соответственно, в Азии высвободится поток, и они будут отправлять в Европу. Нам это невыгодно тоже. Ну, давайте скажем прямо, мы будем получать меньше прибыли с этого. Вот. С другой стороны, ну, зачем нам здесь что-то как-то влиять? То есть мы и так достаточно хорошо влияем. Надо понимать, что рынок нефти, это уже за последние годы стал больше рынком продавца. То есть уже покупатели не могут диктовать условия, что мы видим на примере Евросоюза.

0: Союза, как они не пытались свои потолки, ну как, внедрять, указывать, но никто эти потолки на нефть не использовал. То есть сейчас рынок продавца. И в этих условиях нам зачем что-то еще придумать? Мы начали получать прибыль. Тем более условия у покупателей ухудшились. Как мы знаем, Ормузский пролив закрыт, когда откроется, пока что никто не знает. Поэтому ситуация пока что на текущий момент для нас вполне нормальная, логичная.
1: То есть мы можем...
0: Надо сидеть как та обезьяна на дереве и ждать.
1: Ну, мы же не просто ждем, так сказать. Мы вот торгуем, да, продаем там эту нефть. Одно, то есть, одно, простите, так сказать, за неловкую формулировку, рукой ругаем, да, там, или тычем пальцем, например, и произносим всякие нехорошие слова, а второй рукой там торгуем. Это, мне кажется, ну, нет ли здесь противоречия?
0: Но я повторюсь, я же с этого и начал, что даже если мы перестанем продавать Евросоюзу, США, они просто купят в другом месте, а нам придется продавать дальше. То есть мы глобально не повлияем, это такой некий небольшой самострел.
1: Тогда, может быть, вас, так сказать, с вашей вот точки зрения, можно ли рассматривать эту самую торговлю и углеводородицу-кормилицу, как говорил один выдающийся журналист, значит, в качестве предмета для поиска компромиссов каких-то, так сказать, соглашений, торга, для урегулирования напряженной ситуации?
0: Ну, здесь мы уже наблюдаем такую ситуацию с Индией и Китаем. Это две растущие экономики, и для растущей экономики жизненно необходимы ресурсы.
1: Нет, это понятно, Сергей. Ну вот если прямо, давайте
0: мы можем договариваться.
1: Да. Без дипломатических, значит, этих экивоков. Но нефть может стать чем-то таким, что сможет нас примирить, или если не замирить, то хотя бы, так сказать, снизить градус напряженности с Европой?
0: Теоретически, да. Почему нет? И даже если вот вспомнить нашу историю с Германией там буквально за последние 100 с небольшим лет, ну, мы друг друга истребляли так, как никто в мировой истории. Еще буквально там 15 лет назад у нас были прекрасные отношения. Я не вижу причины, почему бы не могли в дальнейшем как бы опять взаимовыгодно сотрудничать. Но здесь надо, чтобы, как сказать, к руководству в Европе пришли более адекватные граждане, то есть которые заботятся в первую очередь о своей стране, а не интересах каких-то непонятных групп. И вот когда к власти придут политики, заинтересованные в первую очередь жизнью собственных государств, как, например, в Турции, да, у нас сколько разногласий с Турцией, сколько мы за нашу историю с ними воевали, но тем не менее, у нас даже, кстати, буквально недавно конфликты с ними были, но тем не менее, мы им строим атомные электростанции, мы им продаем газ, мы им продаем зерно, ездим туда отдыхать, и почему бы дальше так же не сотрудничать? Ну, пока это не приходит за определенные границы. Точно так же не должно быть проблем для сотрудничества с Европой, но там должны быть национально ориентированные политики в первую очередь, а не те русофобы, которые сейчас занимаются не пойми чем.
1: Да, еще вот возвращаясь к этому 21-му пакету, значит, ну, понятно, что в контекст и фон это нестабильность там на этих мировых энергетических рынках, ситуация на Ближнем Востоке, но одна из причин, что нет согласованности среди всех стран-членов ЕС. И здесь тогда возникает вопрос, а с вашей точки зрения, вот Брюссель будет продавливать, например, остальные страны, которые, например, не согласны, да, с полным эмбарго, а если не будет, то тоже не будет ли это восприниматься в качестве, ну, как бы демонстрации слабости самого Брюсселя? То есть понятно, что если не будет продавливать, то не будет только по одной простой причине, потому что ЕС, как наднациональное образование, невыгодно, собственно, вот, продавливать, но при этом надо держать, так сказать, хорошую мину, да, какое-то лицо в этом вопросе. Как это будет восприниматься в странах-членах ЕС?
0: Алексей, ну вот, на мой взгляд, в хорошо поставленном вопросе содержится ответ. Да, им невыгодно. Ну понимаете, зачем им покупать гораздо...
1: Но разброды и шатания в связи с этим становятся больше, Сергей? Разброды и шатания внутри ЕС? Ну,
0: конечно.
1: Типа стремления.
0: Ну, смотрите, я бы здесь хотел акцентировать внимание на том факте, что промышленность в Германии скатилась на 18% с 2017 года. У нас главный редактор на сайте делает регулярные обзоры. И вот промышленность в Германии, просто вдумайтесь в эту цифру, сократилась на 18,5%. Это огромная цифра. У нас в 90-е, после развала Советского Союза, падение было в районе 40-45. это уже сопоставимые цифры у экономики Германии, у Италии 25.
1: Угу.
0: У Японии что-то в районе 22, Великобритания 10%. Ну, хотя у Великобритании так промышленности там проблемы. То есть они, у них промышленность схлапывается, а как следствие за падением уровня производства падает и уровень жизни граждан, что и происходит в Европе в настоящий момент. И чем дальше падает уровень жизни, тем сложнее удерживать власть русофобски настроенным политикам. Поэтому АДГ в Германии набирает свои проценты и рвется к власти. И таких национально, в первую очередь, не пророссийски ориентированных, а в первую очередь национально ориентированных элит в Европе будет становиться больше. Смогут ли русофобы там в лице очередной Кай Калас, да, то есть фон дер Ляйен, удерживать власть? Ну, не знаю, сложно сказать, сложно оценить, что они придумают.
1: Хорошо.
0: Поэтому поживем, увидим.
1: Да, спасибо. Редактор aftershock.news, политолог Сергей Брикотин был с нами на связи. Каждый вторник и четверг, правильно?
2: Ничего каждый нет. Вторник и четверг.
1: Елена Караева в студии радио «Спутник». Лена, салют.
2: Леша, привет. Алеша.
1: Алеша, да. Значит, у нас есть отдельная тема, но я хотел все-таки не с нее, если позволите.
2: Ну, вперед, и... абсолютно. Мы же журналисты.
1: Да. Мы все смотрели «Футболян» в выходные. Финал Лиги Чемпионов. Значит,
2: нашли, что делать в субботу вечером.
1: Ну, а почему нет? Ну, я смотрел и полуфиналы. Полуфиналы были гораздо более яркие, красивые, зрелищные. Особенно ПСЖ Бавария 5-4. Выдающийся матч. Один из лучших за всю историю футбола. А здесь было, так сказать, ни шатка, ни валка. Ну, неважно. ПСЖ победил, с чем мы поздравляем французскую команду и вратаря нашего
2: Максим,
1: любимого.
2: Матвей Сафонов. Прекрасного,
1: и да. Их вич Кварацхелия, который тоже хорошо играл на протяжении всей... Значит, все, победили, хорошо. Ну и во Франции начались беспорядки.
2: Да, во Франции начались не беспорядки. Давайте называть вещи своими именами. Во Франции начались погромы. В Париже начались погромы.
1: И это они выиграли, а Испания проиграли, не дай бог.
2: В Лионе было бы ровно то же самое. В Лионе начались погромы, в Марселе начались погромы. Значит, все ходят, вся власть, значит, так сказать, и приближенные к ней ходят с такими вот лицами, типа... А вы знаете, мы не такие, мы же за все хорошее, против всего плохого, но вот случаются отдельные недостатки. Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что арестовано почти 1000 человек, один погиб, потому что его пырнули ножом. Были столкновения с полицией, по-моему, там пару десятков полицейских пострадали. Но вообще не нужно удивляться тому, что происходит на парижских улицах, а также на марсельских и на лионских. Когда вы демонстративно шикуете, когда вы демонстративно повышаете цены на все, когда вы не считаете возможным делиться с народом тем, что, собственно, заработали крупные конгломераты типа нефтяной компании «Тоталь», то получается вот именно это. Значит, мы видим классовую борьбу. Это не этнические беспорядки.
1: Нет, ну мы видели это своими глазами. Ну нет. Вот я видел эти ролики, ну что? В смысле, своими глазами нет, но вот да, ролики. Значит, ну я не хочу,
2: но это
1: сказать...
2: бедные люди. Можно я скажу уже правду? Это очень бедные люди из очень бедных пригородных кварталов, которые знают, что они никогда, еще раз, никогда в свои 18 лет, у них не будет высшего образования, потому что их родителей нет денег, и у них чудовищный акцент.
1: Да бесплатное высшее образование, так сказать, можно получить. Но...
2: Кто вам сказал, что во Франции бесплатно?
1: Значит,
2: подождите, секунду. Значит,
1: я говорю, можно
2: нет,
1: получить.
2: Невозможно получить во Франции. У меня сын учится в университете. Значит, я плачу за него полностью, потому что он не может подрабатывать, потому что там колоссальная нагрузка.
1: Сколько?
2: Что, сколько?
1: Если не секрет. В Сорбонне учится или нет?
2: В Сорбонне.
1: Сколько стоит в Сорбонне обучение?
2: А значит, само обучение бесплатно, но он должен где-то жить.
1: Ну, конечно. Ну,
2: он
1: но
2: должен
1: они-то
2: что-то
1: живут.
2: Есть.
1: Но они-то живут.
2: Да невозможно доехать из их пригородов до Сорбонны, потому что Сорбонна – это центр, а они живут в 2,5 часах езды. Значит, 5 часов только на езду. Ну. Это же каким нужно обладать, какой жаждой получить высшее образование, чтобы 5 часов в день тратить на это? У их родителей...
1: Я вам скажу, у меня ребята... ребенок тратит 5 часов для того, чтобы доехать из Подмосковья с севера на юг Москвы, значит, для того, чтобы получить образование. И платим мы за это образование столько, сколько, так сказать, даже Сорбонне не платит.
2: Да, но ваш ребенок гарантированно найдет себе работу.
1: Ну, такое.
2: А этот ребенок не найдет себе не просто работу, потому что вы знаете, какая во Франции безработица. Он еще не найдет себе жилье, потому что он говорит с очень специфическим акцентом.
1: Значит, короче говоря, социально-экономически вы думаете?
2: Несомненно, если существовала бы так называемая французская мечта, где все тяжело работающие люди могли бы выбиться из нищеты, а не жить в ней поколениями, то, несомненно, ничего подобного не было. Это абсолютно социально-экономическая ситуация. А там ад. Вы когда-нибудь проезжали по парижским пригородам?
1: Вот я сейчас скажу, нет, конечно, нет.
2: Значит, я проезжала,
1: хорошо.
2: Я просто знаю, что
1: вот, это вот такое. Я смотрю, как они, что они делают. Значит, вот москвичи тоже знают об этой истории. Прокат велосипедов. Да? Ну, прокат велосипедов. Ну, удобно. Но удобно. Стоит недорого? Недорого. Значит, во Франции протестующие делают из этих велосипедов костер. Ну, просто складывают, и на них можно было бы сжечь даже Жанну д'Арк, мне кажется, но на этих велосипедах.
2: Они ненавидят власть. Они ненавидят власть. Они ненавидят текущий строй.
1: А велосипед-то при чем?
2: Потому что это символ власти, шикующей.
1: А машины, которые в обычных гаражах,
2: это
1: не самые
2: они
1: дорогие.
2: Они не в гаражах не сжигают, а на дорогих хороших улицах, на Елисейских полях и примыкающих к ним переулках стоят роскошные автомобили, и их сжигают, да. Потому что этим людям не заработать за всю свою жизнь. Даже если они будут трудиться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, они не заработают даже на колесо от такой машины.
1: А пособие по безработице сколько во Франции?
2: Крошечно.
1: Ну сколько? 1000 евро минимум?
2: Ну, 1000 евро... Нет, 1000 евро максимум.
1: Нет, минимум все-таки.
2: Нет, секундочку.
1: Ну, значит, скажите, да, значит, я... просто из того, что я смотрел, значит, выясняется.
2: Подождите, вы же, так сказать, даже можно, если это будет 5000 евро,
1: да.
2: Но если вы отдаете 4500 за жилье, у вас остается 500. А еще у вас есть другие траты. А, значит, понимаете, когда вот я приехала в Москву, я получила квиточек, значит, ЖКУ, да, я смотрела на него и не верила своим глазам. Я во Франции платила приблизительно, ну, в 8 раз больше. За квартиру меньшей площади и за постоянную экономию там в чем-то, где-то и так далее, и так далее. Угу. Понимаете? А здесь маленькая, крошечная, интеллигентная сумма, где еще есть всякие уборки мусора и так далее, и так далее. Поэтому давайте не будем сравнивать. Значит, Франция перестала быть социальным государством. Франция чудовищно раздроблена. Франция шикует не по, так сказать, карману. Власть закатывает приемы и так далее. Значит, Макрон относится с презрением ко всем людям, которые зарабатывают меньше 10 тысяч евро в месяц, говоря, что он найдет себе работу, даже вот, так сказать, просто перейдет на другую сторону
1: улицы. Где леваки? Значит, вчера был День защиты детей, я обнаружил, что инициатором этого празднования вот именно 1 июня стала, я не помню, как это называется, но там типа Федерация женщин-демократок или что такое. Значит, это было все во Франции, к слову говоря, в 49-м году. Значит, потом их обвинили в том, что они как бы просоветские были, эти женщины-демократки, так сказать, потому что они выступили там во время венгерских восстаний и прочее. Значит, мы помним, мы, конечно же, помним 69-й год. Значит, мы помним...
2: 68-й,
1: да. 69-й у меня с другим, наверное, что-то какие-то ассоциации. Неважно. Значит, я к тому, что где эти все левые? И вы говорите сейчас, вот социально-экономическая ситуация приводит к тому, что вот эти вот, значит, люди жгут там велосипеды, машины, потому что они недовольны. А политика-то где?
2: Ну,
1: где?
2: Дело в том, что я вам отвечу на все вопросы. Значит, вопрос первый. Все, что касается внутренней безопасности в стране, это исключительно прерогатива президента. Угу. Практически никто из оппозиции, так называемой, не стоит думать, что это Марин Ле Пен, Бардала там, и так далее, никогда не будет комментировать или будет комментировать это очень... Ну, скажет, там, протест — это ужасно, так сказать, погромы — это отвратительно, но суть... решения, векторы, они не будут комментировать просто потому, что это не считается, так сказать, ну, политически интеллигентно. Второй момент. Точно так же не комментируют внешнюю политику. Точно так же не комментируют макроновскую русофобию. Потому что здесь все абсолютно подстроились под...
1: Мейнстрим такой, да?
2: Да, абсолютно. Не стоит думать, что есть какая-то абсолютно отдельная Франция, до сих пор нас любящая, так сказать, и помнящая, как мы устроили им бистро в Париже, а также покупали шампанское у мадам Клико. Значит, это иллюзия. Я хочу к чему вернуться. Все-таки, значит, политика Франции сегодняшняя, внутренняя и внешняя, какая угодно, заключается в том, чтобы занять медийную поляну и отвлечь внимание общества на ничтожную цель. Значит, это было сделано, поскольку погромы означают, что Макрон не контролирует ситуацию. Его, значит, оруженосец, министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро сказал, захватили там в Ливане какой-то замок, значит, Бофор, значит, созываем Совет Безопасности. Я просто привожу это в качестве примера. Значит, собрался Совет Безопасности, Франция сказала ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Единственная страна, которая высказала политически выверенную и последовательную позицию, была Россия, значит, Василий Алексеевич Небензи сказал вывести подразделение ЦАХАЛ из Ливана и начать нормальные человеческие переговоры. Значит, вся история вокруг замка Бофор, точнее, вокруг этого дивана, да, политического, заключается в том, что ЦАХАЛ его захватил. Значит, Франция возбухла, но, собственно, любой человек, который знает хоть чуть-чуть историю гражданских войн в Ливане и вообще, так сказать, ситуацию военную в Ливане, он всегда вам скажет, что вообще ЦАХАЛ 18 лет держал этот замок, и никаких тогда, никаких проблем это не создавала. Почему это сейчас создало проблему? Потому что, поскольку Ливан, который Франция считает до сих пор своей колонией, нравится это нам или нет, но это факт, хочет начать или начинать, в общем, такая туман войны, дипломатически в том числе, переговоры с Израилем. Говорят, что они, так сказать, идут консультации в Вашингтоне пока между послами. И Трамп, соответственно, там посредничает. Макрону тоже хочется сесть на это место. А если он еще выпихнет Трампа, так это будет совсем замечательно. Так сказать, себе...
1: Велики шансы.
2: На что? На урегулирование?
1: Ну да, да, да. На участие Франции в урегулировании, на активное участие Франции на такой.
2: Я думаю, что они нулевые, потому что всем прекрасно известен вес Франции сегодня в международной политике. Она сегодня такая баба-яга дипломатическая, потому что она всегда против. И она никогда не за, и она никогда, ну если мы смотрим последние 4 года, не выдвинула ни единого, я подчеркиваю, ни единого предложения, которое было бы конструктивным.
1: Политика дипломатического, да. Спасибо большое. Спасибо, Елена Караева. До четверга. Спасибо.
2: До четверга.

Ситуация с бензином в Крыму. Контекст. Проблемы с топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Ситуация с обеспечением бензином и дизелем жителей полуострова должна нормализоваться в 30-дневный срок. Из-за ограниченных запасов на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 введен лимит – 20 литров. На части заправок его отпускают только по талонам. В Севастополе некоторые сети станций временно приостановили выдачу талонов. Граждан просят не закупать топливо про запас и ограничить перемещение на личном транспорте. Республиканское министерство топлива и энергетики опубликовало актуальные адреса АЗС, где имеется горючее. Положение осложняется началом курортного сезона. По оценке Ассоциации туроператоров России, до 80% отдыхающих приезжают в Крым на личных автомобилях. В Минэнерго подчеркивают, что дефицита топлива в стране нет, а ограничения в Крыму носят локальный и временный характер. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупредил о массовых вбросах ложной информации о ситуации в регионе. По его словам, Украина распространяет фейки о пустых полках в магазинах и полном отсутствии бензина. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник».
3: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна. Каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Генеральное консульство России в румынской Констанце изменило порядок приема граждан и рекомендовало соотечественникам обращаться в другие дипмиссии за решение Бухареста прекратить деятельность учреждения. Об этом сообщило российское посольство в Румынии. Ранее Министерство обороны Румынии бездоказательно обвинило Москву в падении беспилотника на жилой дом в Галаце, в результате чего пострадали 2 человека. Румынские военные признали, что отслеживали дрон радиолокационными системами, но не перехватили его, после чего президент страны Никуш Ордан заявил о решении закрыть российское представительство в Констанце. Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров в Закарпатье. После этого Будапешт может одобрить начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, главы Еврокомиссии и Евросовета, а также украинская сторона, знают, что Венгрия ожидает решения вопроса об основных культурных, языковых и других правах венгерского меньшинства в Закарпатье. Атака безэкипажных катеров ВСУ на танкеры вблизи побережья Турции и пролива Босфор является террористическим актом, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она добавила, что Россия требует провести тщательное разбирательство произошедшего. Также Захарова добавила, что за провокации Киева в Черном море должны ответить их организаторы и исполнители. 2 человека, один из которых несовершеннолетний, пострадали на аттракционе в Туве, сообщает республиканский главка МЧС. Уточняется, что их зажало в подвесном кресле, а аттракцион оказался неисправен. На место выехали 5 спасателей МЧС. Следственные органы начали проверку. Всемирная организация здравоохранения подтвердила 321 случай заражения и 48 случаев смерти от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, заявили ВОЗ. Там добавили, что ожидается рост числа заболевших, при этом 2 человека выздоровели и были выписаны из больниц. В Уганде на данный момент подтверждены 9 случаев заражения и 1 смерть. ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Россельхознадзор ограничивает ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении с 3 июня, сообщило ведомство. Кроме того, временное ограничение вводится на транзит всех этих продуктов в государства-члены ЕАЭС из-за отсутствия механизмов подтверждения поступления под карантинной продукции этими странами. Ведомство добавили, что ограничение установлено до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: В 15.33 мы продолжаем. Лесо Хабалова в студии.
4: Всем привет.
3: Привет, привет.
4: Я вернулась.
3: Да, ты вернулась, это хорошо. Так, что тут пишешь? Посмотрите обязательно, как ржал Сафонов над речью Макрона. Поднимает настроение. Я не видел, честно говоря.
4: Я тоже не видела.
3: Но это, наверное, Макрон же их поздравлял. Но то, я не знаю, уместно или неуместно. Надо посмотреть, на чем он там ржал-то конкретно. Напишите нам, пожалуйста, в телеграм-канал. Так, ладно, поехали, значит, к нашим новостям. 3 новости у нас есть. Нам нужно успеть их обсудить в ближайшие полчаса и даже меньше. Значит, первая новость касается представления российского гражданства. Теперь те, кто претендует получить его, российское гражданство, обязаны будут представлять справку о наличии или отсутствии судимости.
4: Да.
3: Правильно?
4: Да. Теперь нужно предоставлять документ
3: специальный. Не ранее, чем за 3 месяца до подачи документов на получение российского гражданства.
4: При этом есть очень интересный факт, который меня заинтересовал. При этом для граждан Украины, которые прибывают в Россию, сделали исключение до 1 января 2028 года. Они освобождаются от необходимости
3: предоставлять
4: эту справку.
3: И еще исключение касается лиц, которые признаны в России беженцами или которые получают политическое убежище в нашей стране. Вот. Депутат Госдумы Михаил Матвеев с нами на прямой связи. Михаил Николаевич, здравствуйте.
5: Да, добрый день.
4: Михаил Николаевич, здравствуйте. Вот сразу вопрос у меня созрел такой. Почему граждане Украины, для них есть какие-то послабления?
5: Ну, у нас идет процесс включения в состав России, точнее, он юридически как бы состоялся уже, да, 4 регионов, но фактически не вся территория еще освобождена. И поэтому у нас в соответствии с, ну, с ранее вышедшими указами лица, которые, ну, там, Крым, да, потом Донбасс, там, и так далее, они получали российское гражданство, в рамках вот этой процедуры, да. Но есть же большое количество людей, которые бы хотели уехать с Украины в Россию, да, получить гражданство. И вот если представить себе, каким образом человек должен получить справку на Украине, да, с которой у нас военные действия, то тут, конечно, возникают вопросы.
4: Тут сложности, да, вот определенные с выдачей справки.
5: То есть, там, придет ли он и так далее. Вот. Ну и второй момент, вы на него обратили внимание в подводке, да, то есть у нас есть исключение для тех людей, кто получил судимость, в том числе и за пророссийские какие-то взгляды, а таких людей у нас достаточно много, в том числе на Украине.
4: У меня, да, говори, Алексей, потом спрошу.
3: Спасибо, да, значит... Почему раньше это не было сделано? Ну, потому что существовал как бы приоритет упрощенной интеграции жителей постсоветского пространства. А президент неоднократно там обращал внимание, Путин говорил, да, величайшая катастрофа, самый разделенный народ в мире и так далее. И казалось, что политика российская внешняя направлена, ну, вот как бы на репатриацию соотечественников домой. А теперь вот введение нового указа говорит ли о том, что, так сказать, меняется какой-то вектор в этом направлении?
5: Да, есть некоторые ужесточения. Вот если вам приведу цифры, да, у нас есть такая, ну, многие слышали эту цифру, что 25 миллионов русских осталось за пределами России, Российской Федерации после развала Советского Союза. Вот сейчас на данный момент их осталось чуть более 7 миллионов человек. То есть основной процесс репатриации, он завершен. То есть те, кто хотел уехать в Россию, те уехали. Наверное, одна из самых больших диаспор, если так можно такое слово применить, в Казахстане, где проживает там несколько миллионов русских. Да? Ну и так вот кое-где, в Таджикистане, например, осталось 32 тысячи всего русских. Поэтому, конечно, сейчас уже, ну, такие упрощенные какие-то процедуры, наверное,
3: просто, знаете,
5: не столь актуальны, если так скажем.
3: Михаил Николаевич, тем более, если людей осталось так мало, им нужно, значит, получать справки, и если у них была судимость, значит, они могут не получить российское гражданство, то есть не вернуться домой или на свою родину. Да?
5: Дело в том, что у нас наше дорогое государство, к сожалению, не ставит разницы между русским, который возвращается на свою историческую родину, и, скажем, азербайджанцем или таджиком. Разницы такой юридической нет. И у нас вместе с миграционным потоком идет большое количество людей, которые имеют криминальное прошлое. Приведу пример. Он, конечно, не из серии гражданства, но тем не менее. Вот террористы, которые совершили преступление в Крокусе. Один из них в Таджикистане был осужден за преступление против половой неприкосновенности против ребенка.
3: Так.
5: Это не помешало ему свободно въехать в Россию.
3: Но ведь поэтому... остальных-то не было в осудимости, они точно так же въехали. Вот я о чем говорю.
5: Но поэтому, поэтому, наверное, правильно не ограничиваться этой мерой, а ставить вопрос о введении визового режима, раз, да, для того, чтобы человек, прежде чем сюда въезжает, его... Наши спецслужбы, может быть, там во взаимодействии с спецслужбами государств, по крайней мере, дружественных, которые к нам едут, могли проверить. А второе, это все-таки вот эта процедура вертолетной раздачи гражданства, она, ну, наверное, уже себя каким-то образом дискредитировала.
3: Безусловно, это же, так сказать, тут про порядок, да, который, конечно, нужно соблюдать. Но я вот как раз хотел спросить, вот сейчас будет усложнение, да, но все равно так или иначе, ну, хорошо, ну, отсидел человек, не знаю, там, но мало ли за что. Мы же знаем и нашу страну, и постсоветское пространство, всякое разное может быть, это не обязательно там участие преступник, не знаю, какой-то ОПГ там, или криминал какой-то и прочее, прочее. Ему-то, так сказать, теперь сложнее будет получить российское гражданство, если он честный, добропорядочный гражданин.
5: Давайте, если посмотреть на букву указа, там не говорится о том, что будет отказ в получении гражданства, если у тебя есть судимость. Это есть требование предоставления справки. То есть наше государство должно знать, с кем мы имеем дело. То есть если человек приводит справку и показывает, что он там, я не знаю, ну там у него какая-то там была судимость не такого ненасильственного свойства, да, там, представляющая какой-то опасности, я не знаю, там, может быть, экономические какие-то преступления или еще чего-то такое, да, вот, то я думаю, в индивидуальном порядке можно будет такие вопросы применять. Я хочу сказать, что одновременно с этим указом мы в Государственной Думе вот буквально там, ну, наверное, пару недель назад обсуждали закон, который касался вот той же самой темы. И там разгорелись горячие споры в отношении участников СВО.
3: Угу.
5: Дело в том, что наши замечательные партнеры в Средней Азии, наших участников СВО и своих, в том числе по национальности, да, сажают на реальные сроки заключения, они получают. И с формальной точки зрения они будут судимы.
3: Угу.
5: Но в отношении этих людей будет сделано исключение. То есть я вот привожу такой пример. И поэтому я думаю, что действительно, если мы не будем дискриминировать, так скажем, тех людей, которые получили гражданство, защищая интересы России, по политическим каким-то там мотивам, и так далее, и так далее, останутся одни, извините, уголовники, прям вот реально, да, то, ну, наверное, все-таки какой-то барьер должен быть для уголовников в получении российского гражданства.
3: Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое, Михаил Николаевич. Депутат Госдумы Михаил Матвеев был с нами на прямой связи.
0: Радио «Спутник».
4: Тоже интересная очень тема про беспилотники, самолеты. Объединенная авиастроительная корпорация объявила о начале строительства опытного образца новейшего российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75.
3: Чекмейт.
4: Да, шах и мат по-русски. Да. Мне очень понравилось, кстати, название, обратила на него внимание. И самолет создается как для нужд Министерства обороны России, так и для потенциальных иностранных заказчиков. У меня тут же появились... Да.
3: Да, там любопытная вещь, что, значит, разрабатывается одноместный, двухместный и беспилотный самолет одновременно. Вот это любопытно.
4: Да, и еще любопытно, что стоимость будет достаточно невысокая, так заявлено.
3: Угу. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов с нами на прямой связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
6: Приветствую вас.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то... Вот мне интересно, какие основные проблемы, возможно, есть уже в разработке Су-75? Еще я также читала про Су-57, пока сейчас готовилась к разговору с вами. И интересно, какие у них принципиальные различия, потому что мы даже недавно разговаривали будто бы с экспертом про Су-57, тоже было интересно. Чем они будут отличаться?
6: Понятно, что вот само уже... Первая подача, что это однодвигательный самолет, это уже отличие очень большое.
4: Mm-hmm.
6: То есть здесь с экономической точки зрения, с тактической точки зрения применения этого легкого истребителя, который у нас ниша полупустая, будем говорить, да, полузанятая, да, или так.
4: Mm-hmm.
6: Так вот, в этом плане, да, теперь... Все, что более новое получилось за последние 20 лет, 25, когда мы уже работали и работаем с внедрением Су-57-го, ведь на месте все не стоит, развивается, значит, будет использовано здесь как можно больше и лучше. Чем характерен самолет этот Су-75, да? Как вы сказали, понравилось шах и мат, название его.
4: Да, очень.
6: Понятно, что, в принципе, раньше у нас все почти истребители или штурмовики, похожие что-то на это, фронтовая авиация была однодвигательной. Но потом пришло время, после 80-х годов, именно двухдвигательная схема для, честно скажу, для мирного времени, для освоения техники, для получения эффекта вот, жизненного цикла того или иного воздушного судна, конечно, двухдвигательная машина находится в приоритете. А вот если честно сказать, опять же, на войну, то есть когда идут боевые действия, то жизненный цикл таких машин, как истребитель, штурмовик, допустим, mm-hmm. да, ну, фронтовой авиации, mm-hmm. он сокращается в разы.
4: Ну вот как раз мне было интереснее, для чего он все-таки создается, в каких целях больше всего будет использоваться?
6: Вот для, смотрите, для нашей страны нужно для того, чтобы на сегодняшний день у нас был в плане и однодвигательный самолет, который в том или ином случае все равно окажется в производстве дешевле, чем двухдвигательные машины. Тем более это легкий истребитель. А у нас Су-57 сегодня, мы знаем, это тяжелый все-таки истребитель. Угу. Это разные классификации, не одноклассники. Поэтому уже подход другой. Опять особенности мы говорим. Теперь, и самое-то, я думаю, главное, этот самолет должен быть для экспортных поставок. Мы знаем, что вот Азиатско-Тихоокеанский регион, потом и Ближний Восток, да и Индия, и Южная Америка, в общем-то, жаждут получить такой самолет пятого поколения, который бы был доступен по цене.
3: Ну вот смотрите, я посмотрел конкурентов и цену. Значит, наш, конечно, выглядит самым недорогим, а, соответственно, самым привлекательным. Понятно, что только этот строится, опытный образец. Там отдельный вопрос, тоже попросим на вас на него ответить. Там, когда, так сказать, вот можно его будет увидеть, да, или увидеть прибыль, так сказать, от продажи Су-75. Значит, Су-75, там порядка 30 миллионов долларов.
6: Да.
3: F-35 единственный одномоторный.
6: Десяток больше.
3: Да, 80-90 миллионов долларов. Да, FC-31 китайский. Китайские FC-31 50-60 миллионов долларов. Значит, ну они двухдвигательные.
6: Сразу еще скажу вам, извините, да. Перебиваю, что китайцы до сих пор пока летают на наших двигателях. L-31 и вот то, что мы им еще тоже будем поставлять, АЛ-41 вот этот.
3: Вот этот Gear Falcon, это собственно, с нашими двигателями?
6: Конечно. Mm-hmm. У них пока с двигателями проблема. Хотя они сейчас нащупали вот эту точку, так сказать, развития. У них технологические процессы отладились. И, наверное, они скоро, вот, ну как...
3: Владимир Александрович, но тогда, вот тогда возникает еще один дополнительный вопрос. Слушайте, китайцы с нашими двигателями давным-давно построили, так сказать, и уже продают конкурента Су-75, который мы еще не построили. А как же так получается?
6: Да, понимаете, по-разному мы относимся к понятию пятого поколения самолеты. Вот, они отличаются. Если наше вот понимание и Соединенных Штатов Америки – это одно – понимаете, а у китайцев немножечко другое. Я же подчеркнул, летают на наших двигателях, которые у нас стоят на самолетах четвертого поколения. 4+ поколения.
3: Ну да, да, то есть
6: понимаете?
3: Переходные.
6: Ну, лукавость тут есть какая-то.
3: Да.
6: Ну, Восток дело тонкое, у них всегда была особенность. Поэтому пусть они считают. И то, кто покупает, у них тоже понимают это правильно. И просто вот в другом случае, если мы найдем компромисс цены, еще даже уменьшим ее каким-то образом. Но однозначно скажу, для России, для ВВС России, на сегодняшний день надо цены просто демпинговать. Есть такое понятие.
3: То есть даже меньше, чем 30? Даже меньше, чем 30?
6: Да, за 20 миллионов. Это максимум, что отдавать. Это реально будет, вы знаете. Нужно только думать о том, что это нужно государству. То есть нужно политическое решение, и чтобы наши, извините, и конструктора, и заводы-производители на этом не жировали, не наживались.
3: Но,
6: да. И длительный процесс получения прибыли будет. На десятилетия вперед уйдет там. Но не сегодня. А вот у нас еще остается такая вот алчность какая-то, если так выразиться. Хапнуть бы сегодня, понимаете, и заглотить все.
3: Вот прекрасно, что вы об этом сказали, да, и указали внимание на эту проблему, к первому вопросу, о котором, да, Лисо спрашивала. Владимир Александрович, ну в завершении тогда, ну вот от сегодняшнего дня, значит, вот новости о начале строительства опытного образца, начало строительства опытного образца, то есть курочка в гнезде, да,
6: так сказать, конечно,
3: как русский, как говорит...
6: Перспектива есть.
3: Значит, перспектива и сроки расскажите нам, пожалуйста, только коротко, пожалуйста.
6: Ну, не более 5 лет, я думаю, понимаете, мы уложимся. Да. Но это очень оптимистичный прогноз.
3: А конкуренты, вот, о которых мы говорили, за 5 лет не могут выстрелить? Но даже те же самые китайцы тоже коротко.
6: Я думаю, что не успеют.
3: Не успеют. Хорошо, спасибо вам большое. Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук и доцент Владимир Александрович Попов, как всегда, блистательно, подробно и понятно, что самое
4: очень
3: главное.
4: Очень понятно.
3: Да, объяснил нам все. Спасибо большое.
1: В эфире «Радио Спутник».
3: Сложная тема следующая, надо разбираться. Короче говоря, речь идет об инициативе. Это инициатива Владимира Вячеславовича Мединского, помощника российского президента, который считает, предлагает, точнее, связать бюджетное обучение с обязательным трудоустройством.
4: Да, и вроде бы это и хорошо, но возникают какие-то вопросы. По его замыслу, студент, который отучился бесплатно, должен будет отработать несколько лет по распределению. Например, Мединский этот пример привел. Например, врачом в районной больнице должен будет обязательно отработать. Подробнее мы сейчас об этом поговорим с нашим экспертом, профессором.
3: Кафедра управления
4: персоналом финансового университета при правительстве России Александром Сафоновым. Александр, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
3: Александр Львович, эта же история не новая, она уже коснулась медиков. И мы увидели сокращение, насколько я понимаю, прав я или нет, в количество нежелающих, обучаться на бесплатном увеличилось, потому что студенты не хотят отрабатывать потом не по своим условиям.
7: Нет, вот мы сейчас пока не можем с вами сказать, потому что вот эта практика вводится только сейчас, по идее, да, то есть вот закон-то принят совсем недавно. Соответственно, мы увидим, результаты, чуть позже, да, то есть после осеннего приема. Я бы обратил внимание на другое, обстоятельство, в первую очередь, да, надо понимать, какое количество людей у нас поступает на бесплатное, образование, да, то есть это достаточно большое количество, почти там 685 тысяч человек, там, ежегодно. И, соответственно, сразу встает вопрос, вот когда речь идет там о здравоохранении, образование, в частности, школы, да, еще как-то можно посчитать. Мы понимаем, какие штатные расписания есть в больницах, поликлиниках, соответственно, в ФАПах. Мы понимаем, какие штатные расписания есть в школах, яслях, там, садах, там, если требуется высшее образование. Мы там можем предположить, там, в горизонте год-два, что там сохранится, то стандартное расписание, под которое мы собираемся готовить специалистов, а дальше там вот возникают вопросы. Да, вопросы, заключающиеся в том, сохранится ли эта численность на весь период времени обучения студентов.
3: Да, некое вот это число. Значит, Александр Львович, а у меня, знаете, какой всегда вопрос был, когда я слышал эту инициативу? Те, кто получает бесплатное образование в вузах, это лучшие из лучших. Это те, кто лучше других учились в школе, те, кто лучше других сдали экзамены, и вот они поступили на бесплатное образование. И потом эти лучшие из лучших, и они оставались на бесплатном образовании, учились хорошо и лучше, чем платники, и потом они оказываются в неконкурентных условиях. То есть они идут уже не по своей воле, а получается, надо идти врачом там в поликлинику, там куда-то, непонятно, вместо того, чтобы там, и он будет получать меньше, чем его там, конкурент, который учился хуже него все время. Разве это, честно, простите за наивный вопрос?
7: Наверное, это нечестно, да, но надо не забывать о том, что все-таки государство потратило очень большие деньги на обучение того же самого врача. Не забываем о том, что цикл обучения врача – это 6 лет, да, только прямого обучения, плюс еще 2 года ординатуры, это 8 лет, да, это очень солидные деньги, которые вкладывает государство. Поэтому, в принципе, оно вправе требовать, чтобы человек работал именно в государственном учреждении. Тут вопрос, понимаете, нельзя смешивать проблемы низкой заработной платы относительно коммерции, да, с проблемой как раз вот ту, которую мы с вами обсуждаем. Я вообще, не сторонник платной системы, считаю, что вообще государство должно, 100% обеспечивать бесплатность медицины, ровно так, как и образование, в том числе и высшего. И вот здесь я хочу сказать, что да, бесплатное образование, оно резко поможет поднять качество, да, профессиональной подготовки. Угу. Почему? Потому что если мы опять вернемся там в советский период, ну откуда вот эти истории это
3: происходит? 15 секунд только, Александр Иванович.
7: Да, да. А там не было зависимости преподавателя, так сказать, от необходимости потакать плохому ученику, потому что сократится доход от того, что он перестанет платить за это. Вот. Поэтому, конечно, нам эта история, наверное, более выгодна.
3: Да, спасибо вам большое, профессор кафедры управления персоналом финансового университета Александр Сафонов был с нами на прямой связи.

0: Страна героев. Иван Юртаев. Российские военные выполняли задачи по освобождению одного из поселков, занятого ВСУ. Рядовой Иван Юртаев управлял боевой машиной в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка. Она попала под шквальный огонь врага. Рядовой Юртаев не растерялся, начал быстро и грамотно маневрировать, прикрывать броней товарищей, вступивших в огневой контакт с противником. Иван действовал самоотверженно и отважно, находя удобные позиции для стрельбы. В один из моментов вражеский гранатометчик сумел попасть в боевую машину. Юртаев был контужен. Теряя силы, на одной из улочек он сумел расположить БМД так, чтобы она не мешала продвижению другой российской техники и служила прикрытием для товарищей, находившихся под плотным огнем. Несмотря на потерю сил из-за контузии, Иван помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил боевые действия. Когда пришло подкрепление, наши бойцы перешли в контрнаступление и заставили противника отступить с важного рубежа. Безвозвратных потерь среди российских военных не было, а поставленные задачи подразделение выполнило в полном объеме. Страна героев. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
2: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
3: Доброе утро, отец Павел.
4: Я в эфире, да?
5: Меня зовут Золотый.
3: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов российской столицы, в Челябинске 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 3 человека ранены из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области. Новые власти Венгрии не будут отправлять оружие и военных на Украину. Международная федерация фехтования сняла ограничения с российских спортсменов. Подробности далее. 3 человека пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области, сообщил региональный оперштаб. Согласно информации, в ПВ дрон нанес удар по движущемуся автомобилю в Валуйском округе, в результате чего трое мужчин получили ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, лечение они продолжат в амбулаторных условиях. Цифровые площадки становятся значимым каналом продаж и оказания услуг, а также формируется новый тип занятости. Так, через платформы сегодня регулярно или периодически работает порядка 16% граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что внедрение цифровых платформ ставит перед государством новые задачи.
2: Важно защитить интересы всех участников таких процессов, как самих пользователей, так и тех, кто предоставляет соответствующие сервисы. Необходимы и единые требования к безопасности оборота данных для надежного сохранения персональной и коммерческой информации. Ну и, конечно, оценивать потенциал развития государственных платформ, определить сектора, где их применение даст наибольшую отдачу.
1: Михаил Мишустин добавил, что внедрение цифровых платформ дает импульс экономике, появляются новые сегменты отрасли, снижаются издержки граждан и бизнеса, а поиск поставщиков, заключение сделок, доставка и расчеты становятся быстрее и дешевле. Венгрия при новом правительстве по-прежнему не будет отправлять оружие и военных на Украину, заявил венгерский премьер-министр Пётр Мадьяр. Ранее он сказал, что Венгрия и Украина близки к соглашению по восстановлению прав венгров в Закарпатье. После этого Будапешт может одобрить начало переговоров о вступлении Киева в Евросоюз. Режим ЧС введен в 4 населенных пунктах Крымского района Кубани из-за ливневых паводков, сообщает оперативный оперштаб Краснодарского края. Уточняется, что есть эвакуированные жители. В настоящий момент в пунктах временного размещения находится 19 человек. Штормовое предупреждение о сильном дожде и ветре на Кубани было объявлено 19 мая. Его продлили до 2 июня включительно. Более 80 тысяч турпоездок между Россией и Танзанией прогнозируют в Минэкономразвитие при упрощении визового режима между странами. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. 29 мая МИД сообщил, что Россия и Танзания ведут переговоры об упрощении визового режима. Сейчас для въезда в Танзанию россиянам нужна виза. Оформить ее можно заранее онлайн.

0: спутник. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете радио «Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели, что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, все ждут ударов по центрам принятия решения в Киеве. Зеленский тоже ждет, каждый день говорит, вот сегодня что-то будет, пожалуйста, все прячьтесь, ну и сам прячется, понятное дело. В первую очередь, смысл таких ударов, что они последуют тогда, когда их меньше всего ждешь. Поэтому сегодня я бы хотел об Армении поговорить по двум причинам, двум большим причинам и куче маленьких. Российские власти ввели ограничения на импорт из Армении очень многих наименований товаров, я бы сказал, базовых, да, для армянского, как минимум, сельского хозяйства. Это и газированная вода, и цветы, овощи, фрукты, клубника, другие ягоды и так далее и тому подобное. В эти выходные в Армении состоятся парламентские выборы. И ставка на этих выборах, не побоюсь этого слова, армянская нация. Нет, не армянский народ. Народ и нация – это не синонимы. Народ – это что-то такое поменьше и полокальней, чем нация. И вот одна из основ, скажем так, программы политической премьер-министра Армении Никола Пашиняна – это превращение Армении в народ. Не в нацию, а именно в народ. Я объясню, что я имею в виду, но начнем с другого. На прошлой неделе было заседание Высшей экономической комиссии Евразийского союза с участием Владимира Путина, других лидеров стран ЕАЭС. Состоялось все это в Астане, и в Астане же произошел жесткий довольно разговор, насколько я понимаю, между Владимиром Путиным и Пашиняном. Причем остальные страны объединения Россию поддержали. Суть-то в чем? В том, что Пашинян ведет Армению на Запад. В ЕС. То есть он хочет подать заявку на вступление в ЕС и говорит это так, что даже если эту заявку не одобрят и Армения членом ЕС не станет, зато у нас будет европейские принципы развития, европейский уровень жизни и так далее и тому подобное. Не только членство в ЕС, да, но и, скажем так, соглашение об экономической ассоциации с ЕС, вспомним 2014 год и Украину, это несочетаемо просто, да, то есть страна, которая состоит и там, в обоих экономических сообществах, она демпингует на рынке, да, то есть оно превращается из союзника, да, экономического, во вредителя. Поэтому такая система и то, и все невозможно. И Пашиняну предложено выбирать. Либо вы идете в ЕС и потом разбираетесь с последствиями этого, да, а последствия будут, потому что Россия отключит Армению от своих источников поддержки, так это сформулирую. Либо вы остаетесь, да, дальше дружим, дальше союзничаем, и этот вопрос нужно поскорее вынести на референдум. Потом состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Пашиняном. Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и еще раз подчеркнул этот тезис. Выбирать надо сейчас. И выбрать должен, естественно, народ Армении. Да? Пусть на референдуме решит, он остается в Евразийском союзе или будет двигаться в направлении ЕС. И Пашинян потом уже после разговора заявил, что не будет Армения вот прямо сейчас делать выбор, да, Армения будет работать в Евразийском союзе, а потом посмотрим, да. Ну, то есть, перевожу с армянского. Пока мы будем пользоваться теми благами, которые дает ваш союз, да, а когда Евросоюз со своей стороны подготовится, направит нам предложения, бумаги, да, вот тогда мы уже и решим. А, и если захотим, то уйдем на Запад, а Россия, до свидания. Но пока мы друзья, да, пока часики тикают. Пашиняну дали понять, что этот номер не пройдет, и он, его последний

заявление по этой теме, он сказал, что Армения делает важный геополитический выбор, и если у вас испортятся перцы, ну, это в смысле тех поставщиков в Россию, которых отрезали, кстати говоря, формально по причинам наличия там паразитов, да, недостаточного качества и так далее. Пушнин говорит, что вот если ваши перцы испортятся, государство купит у вас перцы. В итоге и экспорта будет больше, и перцев будет больше, и денег будет больше. Но он вот единственное не добавил, надо было, что по твердым закупочным ценам, да, чтобы был вот прям шаблон из советской пропаганды начала 20-х годов. Я, кстати, Советский Союз не случайно вспомнил, потому что немногие знают, но юридически развал Советского Союза был начат Арменией, да, не Прибалтикой даже. То есть первая декларация о государственном суверенитете – это именно Армения, и связано это было с войной за Арцах, он же Нагорный Карабах. Сейчас Нагорный Карабах, ну, как армянская территория. Этот вопрос закрыт, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. В этом есть много минусов, но пока вернемся к Пашиняну. В общем, Армения говорит нет. Да, то есть курс Пашиняна на Запад, а пока, по мере возможности, будем сосать у России вымя. Россия сказала, что нет, не будете, и прям не намеки, да, я не хотел бы называть это угрозой, скорее предупреждение, да, и по энергоносителям, и по другим моментам, и по мигрантам в случае выхода Армении из Евразийского Союза, мигранты будут на общих основаниях, да, сейчас они на особом статусе и привилегированном положении. И реакция, ну, на все на это, да, она очень нервная. Это я сейчас смотрю и как на российскую сторону, так и на армянскую. Понятно, почему столько нервов, понятно, почему столько эмоций. Столько столетий вместе, да, много чего между нами и армянами были. При том, что Армения, даже вот советская Армения, она была наименее русской по этническому составу, она такая моноэтническая. Очень мало стран настолько моноэтничных, как Армения. Много было на нашем общем пути, в том числе Великая Отечественная, которую в Армении потихоньку переименовывают во Вторую мировую, в том числе спасение армян от младотурков в ходе Первой мировой войны. Но, понимаете, я бы не хотел сейчас сидеть на таком суку и рассказывать, какие это неблагодарные паразиты, которые присосались к России матери, да, и вот теперь хотят присосаться к кому-то другому. Надо поменьше эмоций, нужно сейчас побольше логики. Я понимаю настрой тех, кто говорит, кому эта Армения нужна, да? Вот скатертью дорога, скрип колеса, лужи и грязь дорог. Пусть идут куда хотят. Потом заплачут, мы эту историю знаем, да? Не совсем так. Вообще тут речь, если мы говорим о таком союзничестве России и Армении, не о том, чтобы оно было полностью взаимовыгодно. Принц и нищий, вот по известной сказке, не могут быть одинаково полезны друг для друга. Да? Принц, у него больше возможности помочь нищему, чем у нищего принцу. Хотя бывают мелкие услуги. Разница между номинальным ВВП России и Армении в 100 раз. А армянский экспорт-импорт на Россию приходится, ну, в районе трети, я сейчас округлю, и экспорт, и импорт. Что касается российского экспорта и импорта в Армению, это все в районе 1%, ну, чуть больше, 1,2%. Да? То есть, понятно, что вес стран несопоставим. В другом дело. Россия – сверхдержава. И сверхдержава зачастую окружена маленькими государствами. Да? И ценность этих государств для другой сверхдержавы, которая с наших сверхдержавы находится в плохих отношениях, в конкурирующих или вообще в антагонистичных, вот ценность этих маленьких стран в том, что они могут стать занозой. Да, они могут стать орудием вредительства, сдерживания, да, суеты, хайпа и так далее. Но, в общем, это то, что осложняет жизнь нашей сверхдержаве на деньги другой сверхдержавы. Это, в общем, называется геополитика. База. Что такое геополитика? Это политика плюс география, отношения с соседями. Да? Поэтому с этими странами, которые сверхдержаву окружают, это любую сверхдержаву касается, да?
нужно иметь нормальные, хорошие отношения, да, и так их построить, чтобы они не пересекали определенные черты, эти наши маленькие друзья и союзники. Иначе их в прямом смысле снимут богатые западные папеньки только для того, чтобы нам принять. Да, Армения в этом отношении кусок не самый сладкий. Как раз вот чисто из-за географического положения. Да? А пока в полной мере не нормализовались отношения с Грузией, да, Армения это, по сути, тупик. Если нормализуются, будет путь в Иран. Да? А пока тупик. Грузия была слаще. Да, поэтому с Грузией работали особенно плотно и работать начали раньше всех, вот как раз с Грузией и с Украиной. Это еще конец 20 века. Чем была важнее Грузия для тех, кто хотел нам вредить, для тех, кто хотел нас сдерживать? Да, англосаксов имею в виду. Панкистским ущельем, как вы помните, была проблема чеченского сепаратизма, да, и боевики, исламисты, они просто прятались в Панкистском ущелье, а Панкистское ущелье – это территория Грузии, да. И когда Россия пыталась там как-то навести порядок, мы потом, естественно, навели, да, но уже по-плохому, были крики: «А, вот, да, суверенитет, это наше ущелье» и все такое. С Грузией стали работать раньше всего, работали плотнее всего и дошли до войны 2008 года, потому что чеченскую проблему в том виде мы решили. Решили расковырять Осетию и Абхазию. Опять же, по наущению Запада, да, правительство Михаила Саакашвили. Это вот был такой ценный момент, но просто грузины, наблатыкавшись, осознав вообще, да, протрезвев, я бы даже сказал, от всей этой ситуации они сейчас выдерживают с Россией ровные отношения. То есть у нас даже дипломатических отношений нет, но при этом нет санкций, есть торговля. Я вот, кстати, когда наводил справки, что именно мы Армении запретили вывозить, с удивлением узнал, что вот как раз вот газированные воды, да, природные, у нас 70% из Грузии идут, а из Армении всего несколько, да, но вот с Грузией воевали, была полная блокада, и вот сейчас вошли в норму. Ну, по-прежнему пути в Иран нет, поэтому Армения это тупик, и она нужна для того, чтобы не стать вот просто антироссийской, русофобской страной с возможностью вредить России, да, потому что это все начинается именно с поманиванием пальчика: идите-ка вы к нам на Запад, у нас тут тепло, хорошо, а потом дело доходит до войны. Ну, так практика показывает. Ну, конечно, Армению в полной мере с Украиной, например, или даже с Грузией, сравнивать нельзя и по географическим причинам, по этническим, по всяким, но принцип работы тот же, да, и Пашиняна сейчас вот уговорили, так сказать, в западный антироссийский клуб, потому что этого даже никто и не скрывает. Вот внешнеполитический аппарат Евросоюза, например, и не скрывает, да, что все вот эти попытки найти, подбить клинья к соседям России, это для того, чтобы эти страны проводили антироссийскую политику, это мягко сказано. От той же Грузии требовали второй фронт открыть, я напомню, в 22-м году. И Грузия сейчас об этом с ужасом всем рассказывает, но тогда, по крайней мере, с ним поговорили честно. И с Арменией случай, что-нибудь такое тоже потребуют. Поэтому нам придется с этим что-то делать. Да? Мы не можем допустить, чтобы Армения вот в лице Пашиняна, я не говорю ни в коем случае сейчас о всей Армении, о всем армянском народе, да, вот, провернула тот фокус, скорее всего, с катастрофическими результатами, да, которые пытались провернуть в Грузии, на Украине, в Молдавии, членам ЕС, напомню, никто не стал. И поэтому, да, решать как-то надо, и, насколько я понимаю, почему именно сейчас такой крик, да, почему именно сейчас вводятся меры против правительства Пашиняна, будем называть вещи своими именами, именно из-за этих выборов, что у Армении есть шанс определиться в эти выходные, да, на Запад она или остается с Россией. К моему глубокому сожалению, есть ощущение, что Пашинян эти выборы выиграет по очкам. Очень хотел бы заблуждаться, но дело в том, что он самый популярный политик страны. Он очень непопулярен, но он самый популярный политик страны. Это не взаимоисключающие параграфы, да? Ну, там, допустим, есть у тебя
20% рейтинга поддержки, да, и 80% тебя не любят. Но тех же 20 нет больше ни у кого. У Пашиняна, говорят, чуть побольше, я не знаю, я свечку не держал. Я могу только сказать, что вот эта вот пропаганда на отрыв от России, она идет от его кабинета уже очень давно. На Россию целенаправленно возлагали вину за падение Арцаха, за потерю армянского, да, Нагорного Карабаха, будем называть, опять же, вещи своими именами. То есть армянам несколько лет внушали, что Россия виновата во всем. С одной стороны, у Пашиняна и вариантов-то других особых не было в том плане, что если он хочет сохранить власть, а он очень хочет, он очень любит власть, то есть что он мог сказать? Да, я во всем виноват. Я проиграл эту войну, я плохо к ней подготовился, я не очень-то и старался, прямо скажем, да, все, извините, мне стыдно, я ухожу. Нет, конечно, человек так не сделает. Более того, НАТО, Евросоюз, даже Штаты не позволят ему так сделать, потому что он западная ставка и был ей изначально. Те силы, которые выступают за традиционное развитие Армении, да, вот в союзе с Россией, сейчас они объединены, по-моему, так и называется, Альянс Армения, причем там еще дашнаки присутствуют. Дашнаки — это одна из самых старых армянских партий, она же прям с конца 19 века. И вот у них есть избирательный блок. Они, ну, скажем так, ну, вторая по рейтингу партия. Есть еще несколько оппозиционных партий. Есть еще одна партия пронатовская. Суть в том, что Пашинян по очкам выборы выиграет точно. Вопрос в том, смогут ли остальные партии оппозиционные, да, объединившись, договорившись, собрать такой большой альянс и избрать в парламенте нового премьер-министра. Армения – это парламентская республика. При этом у них будет на это, у оппозиции, всего 6 дней. В Армении специфическая избирательная система. Да? Вот выборы прошли, если за 6 дней не сформирована коалиция с премьер-министром, да, проходит второй тур между двумя партиями, которые заняли, соответственно, первое и второе место. И вот уже между ними будет решаться, кто в итоге возглавит правительство, кто получит больше половины голосов, там 54%, по-моему, указано, в два захода. В общем, если будет второй тур, если не договорятся, я думаю, что во втором туре гражданский договор партии Пашиняна победят. Почему? Потому что не вижу в армянах энтузиазма поддерживать, условно говоря, ну, прямо говоря, старую власть. Потому что лидер Альянса Армении – это Роберт Кочарян, бывший президент Армении, более того, бывший лидер Нагорного Карабаха, то есть человек, которого считают таким, кто называют главой карабахского клана, очень влиятельного клана в армянской политике, причем, знаете, так исторически карабахцы, они такие считались лучшими воинами. Но вот этот альянс, назовем их прямо, патриотических сил, да, у него есть грехи прошлого, да, вот, скажем так, при президенте Серже Саргсяне преемнике Кочаряна накопилось у армян претензий, да, поэтому они так легко и так необдуманно бросились в объятия к Пашиняну. А теперь таксисты в Ереване сказки рассказывают по поводу того, что на самом деле это Россия поставила Армении Пашиняна, чтобы отдать Карабах. То есть вот так вот люди некоторые себе это видят, что Пашинян это... То есть они и... у них на Россию обида, да, и Пашиняна они не любят. И как-то это все связывает. Но энтузиазма поддерживать оппозицию я, к сожалению, не вижу. Это вот именно по... Я просто специально посмотрел перед выпуском там несколько опросов общественного мнения, несколько докладов о возможных результатах на выборах Армении, да, почитал про их избирательную систему. Ну, вот мое ощущение, да, что натовцы, к большому сожалению, победят. И если меня сейчас армяне слушают, вы вообще подумайте, потому что нужно опасаться того, что будет потом. Перцы, черешня, вода минеральная, это же все, ну, извините, правда, семечки, цветочки. Вот когда дойдет до газа, да, когда дойдет до миграционных квот, до
приравнивание армянских мигрантов ко всем странам, которые не входят в Евразийский союз, вот тогда будет плохо. А назад это отмотать в любом случае быстро не получится. И когда я говорю, что оппозиция в Армении представляет именно патриотические силы, да, ну, я базируюсь не только там на присутствии в блоке дошнаков, а я за Пашиняном довольно внимательно следил все эти годы. Понимаете, я в Армении бывал не только как турист. Я там и журналистом работал, даже немного политологом. Правда, давно нормально общались. Армяне мне возили, показывали, что для них самое важное, что для них самое святое, да, вот почему они армяне, да, вот именно вот такие вот блоки армянской нации. Это и Карабах, Степанакерт, Шуши, да, это Арарат, который географически в Турции находится, да, но присутствовал там на символах Армении на многих. Это Ичмиадзин, ну, в смысле, армянская церковь, да, с которой у Пашиняна, ну, опять же, я могу только большевиков, наверное, вспомнить в начале 20-х годов. Вот оттуда идут ассоциации. Это уровень отношений Пашиняна с национальной армянской апостольской церковью. Да? Ну, то есть он католикос называет такими, ну, такими словами обидными, да, которые я даже произносить не хочу. Сейчас, вот эта неделя, на подумать. И российские ограничения на сельхозпродукцию, они не за тем, чтобы армян как-то наказать, да, а для того, чтобы думалось лучше, чтобы вот проматывали люди и представляли, какое оно будущее, если Армению действительно возьмут в аренду и сделают антироссийской страной, таким шилом, которым будут колоть в бок России матушки. Это называется геополитика, это называется стратегия. И для армян главное не стать в этой игре разменной монетой. И это у нас в сухом остатке. Всего доброго, услышимся на следующей неделе.

Узнать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Совершенствование системы изучения русского языка является приоритетным направлением госполитики России, заявил президент Владимир Путин. Он собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Президент попросил также правительство обеспечить финансирование и исполнение плана мероприятий по реализации основ государственной языковой политики. Также Путин поздравил с наступающим днем русского языка, который ежегодно отмечается 6 июня. Делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики, передает корреспондент РИА Новости. Представители делегации осмотрели место атаки и окрестности, зашли в общежитие, где жили студенты, прошлись по комнатам, увидели личные вещи погибших студентов. Также делегаты пообщались с очевидцами произошедшего, в том числе с преподавателем и одним из местных жителей, которые спасали детей после удара. Поговорили и с выжившими студентами. Напомню, 22 мая ВСУ атаковали здание учебного корпуса и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В результате 21 человек погиб, более 40 пострадали. Генеральное консульство России в румынской Констанце изменило порядок приема граждан и рекомендовало соотечественникам обращаться в другие дипмиссии за решение Бухареста прекратить деятельность учреждения. Об этом сообщило российское посольство в Румынии. Ранее Министерство обороны Румынии бездоказательно обвинило Москву в падении беспилотника на жилой дом в Галаце, в результате чего пострадали 2 человека. Румынские военные признали, что отслеживали дрон радиолокационными системами, но не перехватили его, после чего президент страны Никуш Ордан заявил о решении закрыть российское представительство в Констанце. Порядка 150 тысяч наименований книг 400 издательств будут представлены на 12-м книжном фестивале «Красная площадь» в столице, сообщил директор Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. По его словам, фестиваля хватит пространства почти всей Красной площади в центре столицы. Трансляции мероприятий будут доступны в интернете. Книжный марафон развернется на 16 площадках. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Авторы ведущие Армен Оганесян.
5: Гость нашей программы сегодня – отец Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве. Спасибо, что пришли к нам в эти дни. Ну, и, как всегда, батюшка, мы поговорим о праздниках, которые вот в ближайшие дни, ну, как обычно, которые недавно состоялись или вот-вот состоятся. Сейчас мы живем в таком пространстве духовном по празднованию Святой Троицы. А вчера был праздник Святого Духа, связанные между собой праздники. Но вот хотелось бы задать такой вопрос. Вообще празднование Троицы на Руси всегда были очень торжественными, радостными. Ну и к тому же по лицу земли русской рассыпано очень много храмов, посвященных Троице. Вот в эти дни престольный был праздник. Вот что знаменует собой праздник Троицы для православных христиан? Если кто не понимает, то на самом-то деле для всего человечества. Просто православные относятся к этому как бы сознательно понимая, а многие люди, может быть, и православные, но не очень хорошо знают, что символизирует и о чем этот праздник вот в духовном смысле.
6: Я начну с того, что этот праздник стал праздноваться с 381 года Вселенской Православной Церкви. Праздник этот, безусловно, посвящен прежде всего Пресвятой Троице. К этому времени была разработана догматическая часть Пресвятой Троицы. И мы помним, что был первый Арианский собор. Он хулил Арий, хулил Божество Иисуса Христа. И в связи с этим был собран первый Вселенский собор. Эта ересь была подвержена анафеме. Арий потом ложное хотел исповедовать свой символ веры. Но вот удивительная такая смерть. Он шел в храм и за пазухой у себя держал свой символ веры. Но Господь ему не дал дойти до храма. Это исторически известно. Он упал в туалетную яму.
5: А он шел как раз возвестить этот символ свой, да, арианский.
6: Да. Вот второй Вселенский собор был собран в связи с ересью Македония. Он хулил Божество Духа Святого. И надо сказать, что празднование Святой Троицы связано с очевидным явлением Духа Святого в Новом Завете. Мы помним события этого торжества, тогда, когда Господь вознесся, предупредил учеников, что через 10 дней Он пошлет Духа Святого, которого никогда еще не имели Его ученики. Хотя исцеляли, чудотворили, но такого яркого академического понятия о Духе Святом не имели. И вот они находились в Сионской горнице. В той Сионской горнице, в которой была совершена первая божественная литургия Господом Иисусом Христом. И вдруг они услышали шум, это в 50-й день, шум как бы от бури, и увидели не спускающееся пламя Духа Святого, которое осенили каждого из учеников, апостолов, после чего они стали говорить на разных языках.
5: Которых раньше не знали.
6: Которых раньше не знали. Да, может быть, которые после этого они воспроизвести не могли, но это моя фантазия. Потому что апостолы были в большинстве своем необразованные люди. Они были рыбаками. Только апостол Павел, но он уже позже присоединился к апостольскому чину, только апостол Павел был особо образованным человеком. Да, апостол-евангелист Лука еще был образованным человеком. А так все остальные апостолы были простыми людьми. И вот они испытали на себе эту благодать. Они не только заговорили на разных языках. Здесь оказались толпы народа, которых также осенил Дух Святой. Апостол Петр стали подозревать в том, что в третий час дня они уже напились вина.
5: Третий час дня по иудейскому исчислению – это 9 где-то часов утра.
6: Да, да. И стали усмехаться в связи с этим на апостолов. Апостол Петр тогда уже первый верховный апостол, первый апостол. Вот он обратился к народу с проповедью о Христе. и сказал, что все то, что произошло и все, что случилось, на это было пророчество Господа Иисуса Христа. И поэтому тот, которого вы распяли, сейчас находится по правую сторону от Отца и остается, я говорю своими словами, с нами всегда и во все времена. После проповеди апостола Петра, которую я так очень вкратце изложил, присоединилось к христианам до 3000 человек. Вот такую силу после осенения апостола благодатью Божией стало иметь их слово, которое проникало в сердца людей, вдохновляло, зажигало их неким огнем обетования, неким, безусловно, иным смыслом, связанной с жизнью человеческой. А смысл христианской жизни заключается в том, чтобы подготовить себя к экзамену на будущую жизнь. Они были уже как бы освящены и утверждены в этом и стали являть силу, не свою силу, а силу благодати Божией на всех тех людях, с которыми они встречались и которым они проповедовали Слово Божие. Но ведь мы празднуем не только благодать Духа Святого. Это впервые в жизни учеников, вообще в жизни Церкви, в жизни Ветхого Завета Дух Святой так явно снизошел на учеников. Впервые они соприкоснулись с третьим лицом Пресвятой Троицы. Еще мы отмечали в День Святой Троицы не только Духа Святого, сошедшего на учеников, отмечали и Бога Отца, и Бога Сына Иисуса Христа, которые единосущны по своей сути, нераздельны, неслиянны и, безусловно, не имеющие ни начала, ни конца своего существования, управляющие миром человеческим, потому что все в руках Божьих. И все те катаклизмы, которые случаются в мире и в жизни, они, безусловно, все находятся в промысле Божьем, в попущении Божьем, и для чего-то всегда нам даны. И каждый катаклизм, каждое нестроение в жизни, оно имеет достаточно учительный характер.
5: Ну вот мы еще, может быть, остановимся чуть подробнее на том, что, очевидно, церковно-исторически именно с схождением вот этих языков, да, пламена, о которых вы говорили, на каждого апостола, когда они заговорили другими языками, которых и не знали многие из них, это было как бы такое божественное поручение. Это начало их проповеди, потому что они потом разбредутся в разные концы, и эти языки, которые они получили, это как бы было прообразовало, ну, тот регион, если хотите, ту территорию, на которой им предстало проповедовать Христа. Правда ведь?
6: Да-да.
5: Но и этот праздник Пятидесятницы еще, как ее называют, можете объяснить, почему Пятидесятницы? Также многие богословы, историки церкви и святые отцы называют днем рождения церкви. Вот почему?
6: Мы помним, что Великий Четверг, накануне распятия Господа нашего Иисуса Христа, в Сионской горнице Господь Иисус Христос совершил литургию. Он преломил хлеб, дал ученикам и сказал, что это есть тело Мое Нового Завета, за вас ломимое, в оставлении грехов. Чашу с вином пейте из нее все. Это есть кровь Моя Нового Завета, за вас изливаемая, в оставлении грехов. И дальше. Это творите в Мое воспоминание. Но вот воспоминание Господа Иисуса Христа этой божественной литургии стало совершаться божественной литургии в 50-й день повсеместно по мере географического распространения Церкви. Хочу уточнить, что все таинства Церкви, как то крещение в воде, миропомазание, покаяние, венчание, елеоосвящение и даже хиротония человека в какой-либо из санов священнических, могут совершаться, кроме вот этого священнического рукоположения, могут совершаться в любом приличном месте для таинства. А божественная литургия только в стенах церкви. И поэтому, так как хиротония посвящение человека в любой из священнических санов, она связана непосредственно и переплетена с божественной литургией, поэтому и это таинство рукоположения священства совершается в стенах церкви. И вот действительно это было днем рождения церкви, потому что даже такие близкие ученики Господу Иисусу Христу, преданные Ему всей своей жизнью, облагодатствованные уже тогда дарами, как я уже упомянул, они не могли совершать божественные литургии без осенения их благодати Духа Святого. И только с этого времени стала совершаться повсеместно божественная литургия по мере географического распространения церкви. И поэтому этот день назван днем рождения церкви. Этот день назван еще Пятидесятницей, потому что все это Дух Святой, Он снизошел на учеников, был послан ученикам в 50-й день после воскресения Господа Иисуса Христа.
5: Ну, это вот и было то обетование, да, которое Иисус Христос оставляет своим ученикам, как бы подкрепляя их. Говорит Он об этом и перед крестными страданиями, и в тот период до Вознесения, когда уже после воскресения Он провел несколько дней с учениками, как бы... Ну да, одно название «Духа Утешителя» пошлю вам, который вам напомнит обо всем, напомнит о том пути, который прошел Христос, и который они прошли вместе с Ним во многом. И здесь, наверное, надо обратить внимание, что часто даже когда ученики исповедовали Христа и Бога Отца, потому что они поняли Сын в Отце, и об этом много говорил им, ученикам, я имею в виду Христос, что Бог Отец и Он едины, но не было еще такого явления, да, Святого Духа, вот яркого, совершенно такого, как это можно о духовном говорить, в какой степени, ну, реалистического, да, потому что это было не какой-то акт психологии, а это было явление именно, явление, которое даже поразило тех, кто просто наблюдал со стороны. Но было еще, видимо, одно действие Святого Духа, и об этом тоже говорил Христос ученикам, о том, что сошествие Святого Духа их укрепит. Ведь помните, как Он накануне крестных своих страданий, когда ученики Петр, а потом и другие выражали свое желание, «Мы с тобой до конца пойдем, умрем вместе с тобой». Но Господь понимал, что они еще слабы, что они еще не укреплены Духом Святым. И не кажется ли вам, что именно сошествие Святого Духа усовершило их апостольство, вот скажем так, сделало их теми камнями веры, в хорошем смысле, твердыми по вере, и умудрило, очевидно, то есть укрепило волю и умудрило ум. Мы можем так сказать?
6: Да, уверенно можем сказать так. Вот если говорить о апостолах, которые укрепились благодатью Духа Святого, и до этого времени они были не укреплены, и мы читаем и в Евангелии, и в Деяниях апостолов, что они страха ради иудейского находились часто в запертых домах, чтобы никто не мог проникнуть к ним. Страха ради иудейского, то есть страха перед иудеями. Они преследовали Христа, они распяли Христа и целенаправленно выискивали учеников Христовых. Но тогда, когда они были облагодатствованы Духом Святым, они стали, как вы правильно говорите, адамантами веры. Они шли свободно совершенно на мучения. Ведь многие из апостолов умерли мученической смертью.
5: Большинство, по-моему.
6: Да, и апостол Павел в одном из своих посланий, он говорит, «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Какая в этом невероятная сила содержится. Не только сила, но и вера Спасителя нашего Иисуса Христа, который укреплял их, вдохновлял их, был, можно сказать, автором их проповедей. Святитель Иоанн Златоуст, например, апостола Павла называет трубой Духа Святого. Все они были трубами Духа Святого, потому что были руководимы Духом Святым, то есть самим Господом были руководимы. Поэтому, конечно, им ничто не было страшно. Апостол Павел, когда находится на суде, он говорит, «Я согласен умереть, но только скажите мне, за что, за какие дела? Можешь себе согласен умереть? Обычные люди, даже мы, облеченные саном, я думаю, что впали бы в страх перед смертью и не захотелось бы умирать. А он так свободно и легко говорит: «Я согласен, если я виноват, я согласен умереть. Пожалуйста, казните меня». Вот, но причин не было для казни, но в конечном итоге мы помним, что апостол Павел был усекнут мечом, голова его была усекнута за проповедь.
5: Да, интересная, кстати, деталь. Его нельзя было распять, потому что он был римским гражданином, а римского гражданина распинать было нельзя. Остальные апостолы приняли очень, ну, мучительную, конечно, смерть, одна из самых страшных казней того времени. Да и всех времен, наверное, не только того времени. Представить это даже трудно, те мучения, которые испытывал человек, которого распинали. А вот апостол Петр даже смирился до того, что попросил распять его не как Христа, а вниз головой, мы это знаем. Но да, судьба большинства апостолов, не только 12, но и 70, она была по нашим меркам трагическим, по церковным, славной. Славной мученической кончиной во имя Христа, в проповеди Христа. Спасибо большое. Но давайте поговорим о Матери Божией. Она же ведь тоже присутствовала в этой горнице, да?
6: Да.
5: И на нее тоже сошел Дух Святой, и даже там, по-моему, выпил какой-то жребий. По крайней мере, многие говорили о том, что для Матери Божией было такое пророчество, предвестие, что она просветит Грузию. В Грузии об этом хорошо лучше, чем где-нибудь в ином месте об этом помнят. Но на самом деле, вот что произошло после? Ведь Матерь Божия тоже, можно сказать, проповедовала. Но вот где?
6: Вы знаете, таких точных исторических данных нет. То, что она не была в Грузии, это определенно. То, что она не была в России, в Дивееве, это тоже определенно.
5: Была и не была.
6: Да, да, да, да, да.
5: Физически телом нет.
6: Да, да, да. Вот. И я думаю, что ее проповедь главным образом осуществлялась жизнью, вне зависимости от того, где она была. Потому что, ну, например, Дионисий Ареопагит, он вспоминает о встрече с Пресвятой Богородицей. И он написал, что если бы я не был бы христианином и не верил бы в Бога, то, увидевши Пресвятую Богородицу, которая изливала из себя свет и источала из себя надмирное благоухание, то я бы подумал, что вот передо мной Бог.
5: Это многие так писали под впечатлением общения с Матерью Божией, да. Ну, как говорил апостол, обращаясь вообще к христианам, вы благоухание Божие. А Матерь Божия, конечно, преизбыточествовала в этом благоухании, в этом свете. Но предание сохранило то, что она была на Кипре.
6: Угу.
5: И на Кипре она, конечно, своим явлением, очевидно, больше, может быть, чем словами, такая проповедь осуществилась. Я хотел бы задать вопрос как бы о форме торжества. Храмы обычно, ну вот у нас в России, украшаются зеленью. Иногда там целые березки стоят, да, и устилаются полы часто травой зеленой. И в канонах поется «Торжествуют люди, торжествует и земля». Это понималось, особенно среди крестьянства, да, понималось особенно, поскольку крестьяне были так тесно связаны с землей, то я не думаю, что в этом было что-то языческое, освящается это все Духом Святым и Господом, всякая тварь. Поэтому вот этот праздник, его даже иногда называли, ну, неправильно, крестьянский праздник из-за того, что крестьяне очень любили этот праздник. Для них в их глазах торжествовала вся земля, с которой они были так тесно связаны. Но вот торжествуют люди, торжествует земля, зелень в храмах. Что вот это преобразует?
6: Зелень в храмах преобразует жизнь. Жизнь такую как бы плодотворную, жизнь насыщенную, жизнь, которая нас ожидает и в будущем тоже. И на праздник Пресвятой Троицы священники и все, кто прислуживает при богослужении, в зеленом цвете, в облачении зеленого цвета находятся. Это тоже утверждение этой же жизни. Вообще, зеленый цвет – это и царский цвет, хотя в основном это красный цвет и багряница. Но при этом считается, что это тоже царский цвет.
5: Патриархи тоже, по-моему, зеленые.
6: Да, патриархи, да, мантия зеленая. Да. Так что зеленый цвет – это торжество жизни над смертью. И поэтому храмы в этот великий праздник украшаются зеленью, травой, березками, как вы сказали, да, и цветами, в общем, всем тем, что благоухает, что является произведениями земли и что является великой красотой, вдохновляющей нас.
5: Ну, вот смотрите, как все получается значимо, духовно-символично. Мы праздновали Пасху, потом были пасхальные дни, потом Вознесение, да, и Троица. И через вот это, через воскресшего Христа, через его Вознесение, мы в Троице торжествуем торжество жизни, мы скажем так, победа над смертью. Что такое торжество жизни? Это, конечно, победа над смертью. Я вот как-то спросил одно духовное лицо, такое умудренное, много прошедшего, повидавшего. А какой, ну, по наивности молодой, хотелось мне узнать, батюшка, а какой ваш любимый цвет? Был уверен, что он скажет голубой. Ну, небесный там вроде, да? Он говорит, зеленый. Я говорю, почему? Потому что это цвет жизни. Ну, вот такие интересные символы. Вы знаете, у нас осталось еще немного времени. Вот если бы кто-то видел видео-версию нашей передачи сегодня и вас, который сидит в студии, то он бы увидел на заднем фоне на вашем Троицу Рублева. Это такой духовный шедевр Андрея Рублева, который был вдохновлен в своем творчестве, несомненно, преподобным Сергием Радонежским. Его творчество связано все с Пресвятой Троицей, с Лаврой. Вот это называют Ветхозаветная Троица. Вот расскажите несколько слов, что эта икона изображает.
6: Вот икона святого Андрея, иконописца Рублева, она является новозаветной Троицей. Мы называем ее Новозаветной Троицей. Потому что есть изображение Ветхозаветной Троицы, где изображаются Троица в виде ангелов, тоже с крыльями, как и в других иконах, но рядом Авраам и Сара с тельцом, который они приготовили для этих странников, то есть для Троицы Пресвятой. Тогда как в Новозаветной Троице Авраам и Сара отсутствуют. Та жертва, та пища, которую они приготовили для троих, отсутствует тоже. Изображены Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух
5: Святой. Хотя чаша изображена.
6: И чаша, да, на которую указывает Господь Отец, да, на будущее страдание Господа, своего Сына Христа. Ну, а с левой стороны считается, что это Дух Святой изображен. Это, конечно, потрясающая икона. И вот я хочу сказать два слова еще. Первое. Такой незаурядный богослов, как отец Павел Флоренский, он писал о том, что догмат Пресвятой Троицы является самым сложным в православии и в жизни христианской церкви. И любопытно, блаженный Августин думал о догмате Пресвятой Троицы и как-то блуждал по берегу моря и видит отрока, сидящего рядом с водой, выкопавшего ямку и переливающего воду из моря ложкой. Блаженный Августин спросил, а что ты здесь делаешь? Что ты делаешь? Отрок отвечает, я хочу перелить эту воду в эту ямку. Так это же невозможно. Так и тебе невозможно постичь тайну Пресвятой Троицы.
5: Спасибо. Напомню, гость нашей программы – настоятель храма Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве, протоиерей Владимир Волгин. И он нам сегодня рассказывал о празднике Пресвятой Троицы. Дни вот эти мы можем назвать троицкие, потому что практически всю неделю у нас по празднованию Святой Троицы. Поздравляю вас с этим праздником и здоровья вам и всего самого доброго.
6: Взаимно и всем нас слушающим.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» – это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков.
7: Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
7: Когда больше, значит лучше. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
7: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
10: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
7: Изолента Лайф. На ней все держится. Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве и Санкт-Петербурге 17 часов, Улан-Удэ 10 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В России разработают учебный модуль для вузов. Фридрих Мерц обсудит военную поддержку Киева с новым правительством Венгрии. Иран планирует национализировать Ормузский пролив. Подробности далее. В России в ближайшее время приступят к разработке учебного модуля для вузов «Русский язык как государственный». Предметом изучения станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
11: Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого «единого ядра высшего образования». Так сложилось, что во многих наших вузах русский язык и литература не имеют отдельного факультета. Русская филология, немецкая, английская, все они, причем на равных, ходят в один филологический факультет. И это противоречит представлению о русском языке как одной из ключевых ценностей современной России.
4: Глава государства также поручил увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для учителей начальной школы. Эстония прекратит признавать небиометрические, дипломатические и служебные паспорта, выданные России. Об этом заявил эстонский МИД. На сайте министерства утверждается, что небиометрические паспорта, выдаваемые нашей страной, якобы не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации. Признавать небиометрические паспорта перестанут с сентября 2026 года. Зеленский удерживает власть на Украине только потому, что Варшава ему помогла в этом. При этом Зеленский бьет Польшу по лицу, заявил польский депутат и кандидат в премьер-министры страны от партии «Право и справедливость» Пшемислав Чарнек. Он отметил, что присвоение Зеленским одному из воинских подразделений наименования имени героев украинской повстанческой армии, признанным в России экстремистским, это крайняя нелояльность, в том числе и по отношению к украинскому народу. По словам депутата, Зеленский до сих пор у власти только потому, что Польша заставила мир помочь Украине. Напомню, президент Польши Карл Навроцкий после того переименования инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды – Ордена Белого Орла. Берлин будет обсуждать вопрос военной поддержки Киева с новым правительством Венгрии, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он сказал об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петром Мадьяром. Мерц также подчеркнул, что Берлин не ослабит свою приверженность поддержке Украины. Иран планирует национализировать Ормузский пролив, заявил представитель президиума парламента Исламской Республики Аббас Гудазри. Эти слова являются отсылкой к эпизоду иранской истории, когда в 1951 году нефтяная промышленность была национализирована в Иране. А идею ту продвигал видный политический деятель и лидер парламентского движения Мохаммад Массадык. Власти США неоднократно требовали от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии. Однако Исламская Республика стремится создать вместе с Оманом механизм управления проливом, взимаемым платы за проход судов.

0: Член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Сегодня президент России Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. И по итогам этого совета было сделано президентом несколько заявлений, в том числе касающихся изучения русского языка в наших вузах. Вот я, как человек, который окончил журфак, у меня был такой предмет, который называется «Современный русский язык». Президент же предлагает разработать модуль «Русский язык как государственный». Его разработка начнется в ближайшее время. Армен Сумбатович, с вашей точки зрения, в чем важность этого модуля, почему он должен называться так, что в него войдет?
1: Я, честно говоря, уже не помню за давностью лет, когда я учился, как это все называлось. Вот. Вопрос же здесь в другом, что русский язык – это живой язык, и он претерпевает изменения. Речь людей вот нынешних, там, в 2026 году, она кардинально отличается от той, которая была 40 лет назад. А та, которая была 40 лет назад, кардинально отличается от той, которая была 80 лет назад. И это, безусловно, нужно учитывать. Это ж не латынь, где ты зазубрил привычные выражения, которые за столько веков не поменялись ни разу, и свободен. Здесь посложнее история. Вот что мне кажется чрезвычайно важным, чтобы на выходе была грамотность в русском языке. Потому что нынче я ее не наблюдаю, вежливо говоря. Я вот смотрю на выпускников разных учебных заведений, и мне не очень понятно, как им удалось проучиться. Потому что то, что у них происходит вот с грамотностью, это, знаете, синтаксис мы вообще не слышали. То есть это как бы забытое уже слово. И, конечно, этому надо уделять первоочередное внимание. Потому что язык – это одна из скреп для нации в политическом значении этого слова. И нельзя к нему относиться варварски. Достаточно уже того, что у нас каждый день какие-то новые слова появляются. Вы вспомните, что Достоевский гордился тем, что он придумал одно слово. Я каждый день слышу новые. Причем у меня ощущение, что люди, которые их употребляют, они тоже не до конца понимают, что все это означает. И к языку должно быть, конечно, бережное отношение. Вообще, мне лет 15 назад даже хотелось создать общество ревнителей памяти русского языка. Вот, когда очередные студенты-практиканты приходили, я ужасался. Вот, но так я за эти годы этим проектом не занялся. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно. А второе важное, что разделить все-таки русский язык и литературу. Ну, потому что мне кажется, что это все-таки разные направления. Филология и литературоведение. Они, конечно, оба базируются на знании языка, но все-таки это разные направления и разные специализации. Это, знаете, вот в 90-х годах все был спор. Нужны или нет журналисты? Даже так вот вопрос ставился. А может, они вообще не нужны? Достаточно филологов. Вот пускай они знают грамотную русскую речь, и все, и больше ничего не нужно. Ну, практика показала, да, что это была заведомая глупость. Вот, а язык – это корень, от которого мы все, собственно, произрастаем. Поэтому, конечно, это важно. Что люди, которые выбирают филологию, чтобы они непосредственно этим и занимались. У нас же любят смешать все, что только можно. Юристов отправить к экономистам, журналистов к правоведам. Ну, это нормальная история. Только вот на уровне образования это как сказывается? Современные школьники, там, вот, те, которые сейчас сдают ЕГЭ. Но если вот их знания сравнивать с знанием людей, которые условно там выпускались в 90-м или 89-м году, ну, понимаете, что сравнение будет не в пользу современности. Это был другой абсолютно порог знаний. Это не потому, что Сумбатович старый хрыч, которому всегда что-то не нравится, он всегда чем-то недоволен, но это объективно. Это профессионалы все говорят о том, что уровень просел. Вот сегодня Верховный

0: проводил мероприятие касаемо русского языка. У нас есть такое понятие «тотальный диктант», правда? Вот сейчас на Красной площади будет, значит, очередная книжная ярмарка, на которую я в очередной раз не попадаю в силу своей адовой загруженности как выступающего. Вот там будет диктант. Как вы думаете, шатер на сколько человек рассчитан?
1: Человек на 100?
0: Вы ошибаетесь, Михаил. На 60. И, соответственно, все места были заняты в течение 20 минут. Вот у меня вопрос. Мы вот там, вот на Красной площади, этот диктант проводим просто ради проформы, ради галочки, вот что вот такое мероприятие состоялось, да, и отчитываемся по нему. Или это все-таки для человека эрудированного попытка еще раз там проверить свои знания? Почему один только раз это можно сделать? Почему это нельзя вот сделать там, я не знаю, там 5 раз в день на Красной площади? Ну в чем проблема-то? Ну нет же такого, да? Но тем не менее, вот на ровном месте создается. А потом мы начинаем говорить о том, что у нас растет, ну, не самое там грамотное поколение, которое читает не пойми чего, пишет не пойми как. Ну, может быть, мы начнем тогда вот этим как-то серьезно заниматься, а не просто отчитываться о том, что некие мероприятия состоялись. Вот мне кажется, что Верховный в том числе и об этом говорил сегодня.
1: Да, и в части, как раз связанной с тематическими сменами, посвященными русскому языку в лагерях, в том числе есть и поручения, связанные с учителями, которые младшеклассниками занимаются, поскольку они тоже не всегда, видимо, в совершенстве знают русский язык для того, чтобы обучать ему тех, кто совсем еще молод.
0: Ну, это еще, знаете, это очень тактично сказано, не всегда в совершенстве знают. Это во времена моей лихой юности ходила поговорка, взятая из книжки, по-моему, про приключения Заморыша, который, разумеется, как и все остальное, у нас благополучно забыт, хотя это великолепнейшая литература для подростков. Там говорилось, что на 5 знает Господь Бог, на 4 ректор Академии наук, на 3 знает ректор Московского государственного университета, на 2 знает профессор, а вы все знаете накол. И, честно говоря, мой собственный опыт, и как студента, и даже как преподавателя, говорит о том, что именно вот эта оценка максимально верная. Но это действительно существуют проблемы. И даже если мы посмотрим с вами, вот то, что должно быть мерилом и стандартом грамотной русской речи, я не беру там акценты, я не беру употребимость слов для определенных местностей. Это мы сейчас просто отсекаем. Просто фонетика элементарная, да? Вот СМИ раньше – это был эталон. То, как говорят сейчас, ну, это богато, я вам должен сказать. То есть я периодически лезу в словарь, думаю, может, я что уже забыл, может быть, какие-то нововведения появились. Это СМИ, да, которые должны быть образцом. А чего хотеть от других? Ну, люди же живут в том же самом социуме, они же не в безвоздушном пространстве, правда? Поэтому, конечно, качество преподавательского состава – это тоже очень серьезная проблема. Очень серьезная. Это мало того, что преподаватель должен любить то, что он делает. Ну, то есть не из-под дубины этим заниматься, а из любви, да, то есть он должен еще и быть очень грамотным человеком, он должен к этому стремиться. Но я не уверен, что у нас, извините, стопроцентная здесь будет выкладка про стремящихся вот, преподавателей. Я, вежливо говоря, не убежден. Поэтому, конечно, этим надо заниматься. Это вообще, на мой взгляд, должно стать, ну, если не аналогом, каким-то там нацпроекта, это очень сложно было бы. Но все-таки некой какой-то планкой, может быть, даже год сделать русского языка. У нас же был там год народов России. Вот сделать прямо год русского языка, сделать там раз в 5 лет его проводить. Вот, чтобы люди все-таки понимали, что в одни сомнения и в одни тягостных раздумий это не где-то там в 19-м столетии у Тургенева И то многие даже и не знают, у кого это на самом деле. Вот, ну так, что-то слышали где-то как-то. На тетрадках было написано. Вот, а что это относится в том числе и непосредственно к ним. По крайней мере, мне кажется, что это было бы полезно.
1: И еще есть у меня мысль, если рассмотреть именно процесс сдачи экзаменов, потому что мы многие эксперты и многие журналисты в том числе неоднозначно относятся к единому госэкзамену по русскому языку. Может быть, больше именно несколько в устном формате его распространить, для того, чтобы мы могли объективно понимать, как мы ребят выучили, или это пока мы до этого еще не доросли.
0: Ну хорошо, а что устное даст принципиально иную температуру по палате? Ну вот я сдавал и устно, и письменно. Вот, мне не казалось, что в этом есть какая-то разница. Больше того, это уже тоже можно спустя годы сказать, я что тогда не понимал, что такое семантика предиката до конца. Что в принципе сейчас? Хотя уже там 27,5 лет проработал в эфире. Мне кажется, что дело-то не в этом. Прежде всего, люди должны понимать, что для них язык. Что воспитанный, интеллигентный человек обязан говорить грамотно и обязан грамотно писать. Это уважение к твоей собственной, там, условно-семейной истории. А для многих это почему-то не очевидно. Я не знаю, по какой причине это происходит. Почему-то вообще под последние годы стало считаться, что самое простое, вот что может быть, это как бы русский язык. Потому что мы на нем разговариваем. Ну, я являюсь противником этого доктринального вывода. Мне вообще не кажется, что русский язык очень простой. Да, он сейчас, конечно, в более упрощенной фазе, нежели чем был раньше. У нас все-таки падежей стало сильно меньше, чем было когда-то, но тем не менее, его все равно нужно учить, его все равно нужно знать. А с этим, да, есть напряженка. Слушайте, ну у нас есть и даже писатели, многие грамотно говорить не могут. Писатель, у которого слово – это оружие, да, слово – это его рабочий инструмент. Он словом оперирует, и он не может грамотно говорить. Но это о чем тогда свидетельствует этот факт? Что, может быть, ему не надо быть писателем? Ну, для меня просто это странно. Я не призываю, что все должны, извините, изъясняться, как Константин Паустовский, чтобы одно предложение было на одну страницу. 8 деепричастных оборотов и 9 причастных. Я же не говорю об этом. Ну, просто элементарное какое-то погружение в родной язык, оно должно быть. Сейчас, ну, мне кажется, что дела обстоят не самым, вежливо говоря, лучшим образом. Ну, если даже, я вряд ли для вас, коллега, тайну открою, у нас некоторые выпускники журфака пишут с ошибками. Ну,
1: без
0: это
1: сомнений,
0: правда.
1: Да.
0: Ну, это правда, да, хотя это катастрофа. Я не знаю, Засурский бы их перевешал бы, мне кажется, прямо около памятника. Но, тем не менее, сейчас это так. Поэтому это такая коллективная недоработка. Видимо, студиозам надо дополнительно как-то объяснять значимость родного языка.
1: Путем многократных пересдач в случае, если что-то вдруг
0: телесных
1: не осталось
0: наказаний.
1: Усвоено.
0: Ну, если пересдача не помогает, телесные наказания, шпицрутаны, я предлагаю. Сразу быстро самосознание вернется на должную отметку. Это я шучу, конечно, но тем не менее. Потом, слушайте, переиздание – это тоже совершенно не панацея. Вот я вам рассказал, да, что я не понимаю до сих пор, что такое семантика-предикат. Я ее, по-моему, раза три переиздавал. Пока я не допек преподавателя, он сказал, все, господин, иди отсюда уже, пожалуйста. Ну, видно, что это вот не твое будет точно. Кстати, он не ошибся. Так и получилось, собственно, на выходе. Ну, опять же, очевидно, да, что такое тоже сплошь и рядом. Есть, конечно, преподаватели гиперпринципиальные, для которых это там будет плевком в самое святое. В их идею, в их, там, я не знаю, профессиональную подготовку, в их профессиональный стаж и так далее. А есть такие, которые закроют глаза. Ну и чего? Что-то таких случаев не бывает, да сплошь и рядом. Но мы же говорим-то про как бы грамотность, она начинается с уважения к самому предмету. А с этим есть серьезные, говорю, очень большие сложности. Это мы с вами еще не разбираем такой существующий сегодня пласт, как дети мигрантов, для которых русский язык не родной. Это я сейчас даже не хочу трогать, потому что там мы утонем, не выплывем. Берем просто вот условно там коренных питерцев, коренных москвичей, коренных волгоградцев, коренных ярославцев, коренных красноярцев и так далее. Ну, у всех есть серьезные сложности. Да, это доказывается элементарно. У радиоспутники и открыты комментарии. Ну, давайте откроем сейчас и проверим на нашу аудиторию на синтаксис. Аудитория это более взрослая, правда же?
1: Да.
0: Она, многие из которых закончили еще там во времена Советского Союза или поступали там во времена Советского Союза, вузы заканчивали уже в современной России. Ведь обычно человек тоже многие правила начинает забывать, да, если он этим не пользуется. Если у тебя нету такой привычки, вот, работать со словом.
1: И ну, при этом еще не осознает, что забывает. Потому что я тоже периодически встречаю, на своем примере, если я что-то долго не использую, я начинаю думать, правильно я это написал или нет.
0: Слушайте, у меня есть знакомый, у которого два высших образования, оба с отличием. Он периодически присылает мне текст и говорит: Сумбадж, посмотри, пожалуйста, свежим взором, потому что у меня ощущение, что я вот где-то чего-то здесь неправильно пишу. С точки зрения языка. Его нельзя назвать зашоренным, правда? Все два высших, оба с отличием. Это, к сожалению, данность. Потому что у нас вот во времена там Советского Союза эти все программы, связанные с великим и могучим русским языком, они все функционировали. А потом в 90-х годах это как корова слезала языком. А нынче, так извините, если в мои времена, уже из 19-го столетия, по большому счету, всегда можно было взять книгу и свериться, то сейчас, извините, поколение корректоров и редакторов то ушло, и пришли люди, у которых, ну, вежливо говоря, большие проблемы. Вот. Когда года 3-4 назад, я не помню, что же, вот, мне присылают на вычетку верстку моей книги. Вы не представляете, сколько я там нашел косяков. Не смысловых, да, что-то там кто-то неправильно понял, а именно связанных с правописанием, синтаксисом и так далее. А это делают уже вот люди там молодые, современные. Неграмотности бой. Я не говорю о том, что мы сейчас находимся там условно во временах там 1921 года, это первые там большевики пошли в село учить людей грамоте. Нет. Сейчас, слава богу, попроще. Но проблема все равно это существует. И замечательно, что Верховный вот при его графике, при его загруженности, он еще находит время заниматься вот этим. Потому что у нас и, извините, чиновники же тоже не с другой стороны приехали. Да, у нас же чиновники тоже многие и говорят неправильно. Спряжение, склонение, нет, не слышали. Некоторые ошибки допускают в письменном виде. Ну, я понимаю, конечно, сейчас есть хорошая оговорка. Зачем там помнить все эти правила великого и могучего русского языка, там Т9, вот он там, или что там, вот это, не графические, текстовые вот эти редакторы, которые тебе там выделят, где ты ошибся. Но это позиция, извините, не грамотного и образованного человека. Я могу сказать, у меня, например, это все выключено на всех моих гаджетах. Потому что я считаю, что пока я в состоянии еще думать головой, да, я ошибки смогу увидеть сам. Вот момент, когда я уже перейду окончательно в возраст Байдена, вот тогда у меня будут вот эти вот компьютерные современные штучки. А многие школьники так и делают. Ну, мне говорили там и первокурсники, и второкурсники. Вот они приходят, смотришь текст, думаешь, господи, ребят, где, как вы вот это все делаете? Они на голубом глазу говорят, ну а что там, мы прогнали там Word какой-нибудь условный или Google Docs, он там ничего не нашел. Ну вот, и из последнего, да, я сегодня прямо вздрогнул. Значит, Гомодион все пишут с одним «М». Ну, я понимаю, да, что это слово от греческого. Но неужели никто не слышал слово «гамма»? Ну, наверное, это вот таких не должно быть, правда? А тем не менее, вот я сегодня это употребил в эфире, Гомодион. Очень много людей стало писать, естественно, там делиться своим мнением. Вот у всех абсолютно через одно «М». А это люди взрослые. Поэтому это действительно большущая проблема.
1: Да, нам тут и слушатели тоже отмечают, что, уважаемые ведущие, конечно, все верно говорите, но имейте, пожалуйста, в виду, что даже вы регулярно совершаете ошибки в речи, слушатель представляется как филолог. Так что, говоря о сложности, пожалуйста, учитывайте, что говорите о себе самих тоже. Мы тут здесь не спорим, все мы люди.
0: Я разве когда-то это отрицал? Я могу вам честно сказать, что, конечно, я за последние 20 лет сильно расслабился, потому что раньше, вот в структуре «Маяка», существовал человек, который работал на филфаке МГУ, по-моему. Он раз в неделю вывешивал вот такую вот стенгазету. Там вот, ну, представляете, да, коридоры вот эти на Пятницкой? Вот от стены до стены вот эта вот стенгазета со всеми ошибками. Дальше это разбор редколлегии. И тебя за каждую ошибку, ну, драли как сидорову козу. И неважно, это прямой эфир был, запись, ты совершил ошибку, ты изволь за эту ошибку ответствовать. Меня там однажды, по-моему, на 85% премии штрафанули. Никого не парило, что я этот текст в жизни не видел, меня срочно загнали в эфир, говорит, давай, дыру надо заткнуть. Понятно, сейчас этого нет, так и я о том же и говорю. О падении профессионального порога. Я же вот об этом-то и толдычу. Безусловно, у меня, конечно, тоже есть ошибки. Я же не робот. Но, а потом вы представьте себе, вот, типовой день Сумбатыча. Это от 4 часов эфира в день прямого в разных СМИ. Ну, суммарно получается. Значит, раньше, вот в гостелерадио Советского Союза, вот когда там трехчасовая смена, ну, она делилась там 6 часов эфира. Вот на тебя, на ведущего 3 часа отдается. Ты час работаешь, час отдыхаешь, а потом тебя гнали домой, чтобы ты отоспался, выпил кефира, и чтобы ты не сдох просто потом от переутомления. И не было таких смен, как сейчас. Мы просто живем вот в ужасном таком информационном потоке. И это, конечно, тоже накладывает. Потому что у тебя уже мозги начинают замыливаться, и ты можешь, конечно, сказать, ну осуществить страшную ошибку, потом ты будешь за нее раскаиваться. Ну, конечно, это именно процесс раскаяния никто не заметит. А все будут потом говорить, вот, значит, и на старуху бывает проруха. Бывает.
1: Да, в чужом глазу и так далее. Да. Армен Сумбатович Гаспарян в эфире «Радио Спутник», писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир.
2: Теория заблуждений.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
2: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
4: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
5: Да.
4: А переоценивали?
5: Вряд ли.
4: Сколько друзей вы потеряли?
5: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
5: Нет, ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
4: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Около 20 тысяч человек из более чем 100 стран мира примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он также добавил, что впервые за много лет в МЭФ участие примет официальная американская делегация. Ее возглавит глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший, который выступит на тематической сессии «Россия и США. Диалог культур». Кроме того, по словам Ушакова, в этом году участие в работе МЭФ примут политики из 76 стран мира, в том числе президент Танзании Сами Сулуху Хасан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, заместитель председателя КНР Ханьчжэн и президент Абхазии Бадра Гунба. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Один человек погиб, четверо пострадали в результате атаки ВСУ в Брянской области, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. По его словам, по поселку Суземка киевские боевики ударили из РСЗО. Среди раненых гражданские, а также сотрудник Центра специального назначения «Защита Брянск», который помогал эвакуировать мирных жителей. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. ЕГЭ по русскому языку и единые государственные учебники будут полностью соответствовать друг другу, сообщила советник президента России Елена Ямпольская во время заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
9: Единые государственные экзамены, единые государственные учебники с того момента, как они полноценно начнут заходить в школы, обязаны полностью соответствовать друг другу, без швов, без заусенцев. Конкретный план, как этого добиться, уже есть.
8: Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить единые государственные учебники по русскому языку и литературе для системы среднего образования. С их содержанием должны быть синхронизированы все контрольные материалы проверочных и экзаменационных работ. Как отмечал глава государства, это даст полную уверенность, что проверяется только изученный материал. Минэкономразвития и Минцифра России до конца текущего года подготовят предложение по регулированию оборота данных цифровых платформ. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. Такое поручение дали заинтересованным министерствам и ведомствам по итогам стратегической сессии по развитию цифровых платформ. Совещание провел глава правительства Михаил Мишустин. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
10: 17:33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. А с нашей студией на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, вас еще раз приветствую.
11: Еще раз приветствую.
10: В предыдущей получасовке обсудили мы с вами вопросы русского языка, проблемы грамотности. Теперь я предлагаю перейти к несколько более тяжелой теме, связанной с политическими событиями. У нас есть заявление генпрокурора России Александра Гуцана, который выявил всех ответственных за эту страшную трагедию. Вместе с тем, наше Министерство обороны объявило о нанесении ударов возмездия по украинским военным объектам. И еще из заявлений, связанных с этой темой, есть слова нашего президента по поводу нового этапа конфликта, что он обретает новую форму. Армен Сумбатович, с вашей точки зрения, что означает новая форма специальной военной операции, которую, соответственно, начала уже Украина в жизнь притворять?
11: Ну, это уже карательные операции просто проходят. Ну, а как то, что произошло на территории Луганской Народной Республики, еще характеризовать? Нанесен удар по общежитию, погибли дети. Никаких военных целей ни в самом здании, ни даже там в акватории 2 километров в любую сторону не было. Это самое, что ни на есть, карательная операция. Да, она нынче проходит не так, как это было в годы Великой Отечественной войны, там всякие зимние волшебства, цыганский барон и так далее. Но результат-то тот же самый. Мы же это видим все. Поэтому, безусловно, вероятнее всего, будут сделаны соответствующие... Уже наверняка эти выводы сделаны. Вчера же была закрыта еще часть совещания Верховного по Старобельску. Наверняка что-то мы скоро увидим. Но цели продолжат и изничтожать ударами возмездия. Тут мне все понятно. При этом Россия говорит о том, что, пожалуйста, если вы хотите, ну, вдруг вас посетит мысль о том, что стоит задуматься, посмотреть за последствиями, то мы готовы это обсудить. Да, потому что вот сегодняшняя история, например, да, нанесены удары по объектам энергетики. Это было и в сводках Министерства обороны Российской Федерации, если я ничего не путаю, потому что у меня уже зачастую перемешивается это все в голове. И Силюки на потужном марафоне точно совершенно орали. Теперь давайте посмотрим. Сейчас у нас лето. Лето заканчивается, начинается осень, отопительный сезон. Простой очень вопрос. Вот в течение там этого года и в конце прошлого наносились удары по объектам энергетики. Тогда выходил Криворожский ЗЮС, выходил там еще этот премьер-министр, они клялись всеми куполами Киево-Печерской лавры, что они все отремонтируют, все будет работать как часы. Но судя по тому, что доносится с Украины, никто ничего не ремонтировал. Соответственно, да, они считали, что прошедшая зима была очень сложной и потребовала там колоссальных напряжений сил. Ну, ребят, предстоящая зима, тогда у вас будет вообще фатальная. Потому что вы представляете, сколько всего еще успеют выкосить за следующие 5 месяцев? Вы это каким образом собираетесь ремонтировать? Это же такой вопрос простенький, а помимо этого же есть и другие вопросы, которые можно было бы позадавать в свете всего того, что происходит на Украине. Но некому, к сожалению, к огромному. Для меня очевидно совершенно, что ни на какие мирные переговоры, сегодня вот об этом в очередной раз пресс-секретарь Верховного Дмитрий Песков говорил, мне очевидно совершенно, Зеленский ни на что не пойдет. И вы бы на его месте тоже не пошли, зачем вам это надо? Ну, смотрите, кейс Миндича уже вроде как никто не вспоминает, то есть уже не воровали. Пока ты у власти... Тебе ничто не угрожает, деньги тебе европейцы какие-то дают, лицо твое там на обложках мировых СМИ, ну, хоть изредка, но все-таки появляется. Здесь тебе возможность воровать, как и прежде. Ну, подумаешь, не стало Миндича, ну, сейчас еще какого-нибудь очередного там шугермена найдут, поставят на распределение финансовых потоков. Зачем тебе нужен мирный трек? Потому что как только это все заканчивается, да, у общества сразу к тебе возникает много вопросов. Для чего ты это все сделал? Ну вот конкретно на Донецком направлении, да, вот оно тебе что? Вы годами орали, что там живут одни сепары. Они не хотят быть в составе Украины. Они всегда голосуют не за тех. Ну и так далее. Да? Там весь вот этот поток, сформированный еще партией «Свобода», про которую нынче уже благополучно все подзабыли. И ты вот ради этого положил такое число людей в могилу. Ну, например, на Виннице, на кладбище, уже четвертую линию делают. Негде хоронить. А что, Винница одна такая? Нет. И так далее, и так далее. А потери для экономики? А, извините, убытие людей за рубеж, которые являются движущей силой экономики? То есть вот даже если у тебя все завершилось, тебе от этого не шибко проще становится. У тебя убыль населения больше, чем рождаемость. Ты, конечно, можешь ее замещать мигрантами, там, например, из Пакистана или Бангладеш. Тут, правда, встает другой неприятный вопрос. Вот сейчас вы разругались с поляками вдрызг за то, что вы приволокли Мельника, торжественно его похоронили, а он упырь из запрещенной в Российской Федерации ОУН, участвовал в том числе его братья в преступлениях против человечества и так далее, и так далее. Вот вы с поляками переругались. Значит, что написано в идеологии организации украинских националистов? Что надо развивать собственную нацию, то есть украинцев, которых к тому моменту, как они как раз и придумали. Потому что Василь Кук совершенно авторитетно говорил, что в его там, период взросления никаких украинцев он вообще не знал. Он слова такое не слышал. Они называли себя либо русины, либо рутены. Это вот как раз вот эта пресловутая Галичина. Это, то есть, не какое-то там другое место. Это вот самый оазис, заповедник бомбандеровского движника. То есть, а получается, что вы положили всех украинцев в могилу для того, чтобы завести пакистанцев? А что это за национальная идея такая? Да зачем вам Мельник этот упырь нужен? Вот везите его обратно в Люксембург.
10: Так там не возьмут уже.
11: Ну хорошо, ладно, пускай, да, все равно гроб приехал пустой, там ни праха уже ничего нету. Тогда этих не надо везти, Коновальцев, Бандер, кого они там еще будут выкапывать, я не знаю, Стыцко обоих из Мюнхена. Ну просто это теряет всякий смысл, вот это действие как таковое. Но Зеленский же исходит не из там чаяний своего народа, правда? Он исходит из полноты своего финансового счета. Это значительно упрощает всем задачу. Всем. Поэтому что здесь? Погрустим немножко.
10: Ситуация с Польшей. Действительно, уже пройдена та черта, когда можно было ограничиться символическими извинениями, хотя даже их, скорее всего, никто не дождется, потому что там и лишение награды, хотя кто-то сочтет это незначительным эпизодом, там и снятие там украинских флагов, которые висят годами, там и пока отдельные заявления отдельных политиков, при этом на уровне премьер-министра, насколько я помню, от резких заявлений, во всяком случае, воздерживаются. Что будет значить эта ситуация вот в контексте не лично Зеленского, а Украины и Польши?
11: Ну, кто бы там ни был, хоть мы с вами, да, все равно другого варианта у вас не существует. Вы отринули, отрицаете и осуждаете весь опыт существования вот этой территории в формате русского государства. То есть вас не устраивает ни Российская империя, ни Советский Союз. Вы проводите там денацификацию, о господи, это самое, декоммунизацию, десоветизацию, дерусификацию, деимпериализацию. Что они там еще проводят? Я уже просто сбился.
10: Депушкинизацию в сфере последних
11: новостей. Да,
10: депушкинизация
11: тоже проходит, согласен. Вот, вы от всего от этого отказались. А что у вас тогда остается? А остается у вас только вот это клопиное отродье, галицийское, которое ни единой секунды не было гражданами вот этого русского государства. Потому что в момент, когда вот условно вот эти все Бандеры, Шухевичи, Стыцко, Куки и остальные набрали сил и пришли в политику, они рождались изначально не в составе России совершенно. Она для них была абсолютно чужая и непонятая. Это не надо путать с русской политической иммиграцией первой волны. И у вас есть только вот это. Соответственно, выбора нету. Если вы отринули еще и вот этот проект, а на чем вы тогда будете, простите, пожалуйста, цементировать вашу государственность? На чем? И очень быстро выяснится, что такого нету. То есть вы в определенном смысле слова находитесь в стратегическом тупике. И поляки будут этим, конечно, пользоваться. Они будут требовать, они будут там изымать ордена. Кстати, я не понимаю, что они пристали к ордену, который вручили Зеленскому. Я напоминаю, они этим же орденом награждали Ющенко, который принял указ свой, президентский, о том, что боевка УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, является героями Украины, потому что они несли, вели народно-освободительную борьбу. Ющенко дал звание Героя Украины Бандере и Шухевичу. Этот же орден Белого Орла получил террорист Порошенко, который ввел в оборот День террористов из УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации. И больше того, он даже, когда первый раз они это отмечали на Покрова, вот, террорист Порошенко попытался спеть походную песню УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации, но спел он только один куплет и ошибся он в трех строчках. То есть даже четыре строчки выучить этот человек не мог. Но я обращаю внимание, да, что ни к террористу Порошенко, ни к Ющенко, они оба здравствуют, они еще не в аду пока. У поляков претензий нету. Извините, а чем это отличается одно от другого? Ну, при Ющенко вся эта шваль ходила гоголем по Киеву. Многие просто уже забыли, что в 2005 году во время торжеств, посвященных годовщине окончания Великой Отечественной войны, вполне себе там участвовало упашное отродье вот это вот террористическое. В эпоху Порошенко они вообще были на одних плакатах, извините, с ветеранами Великой Отечественной войны. И что-то поляки по этому поводу ноты протеста не присылали, флаги не снимали, рубашку до пупа не рвали. А сейчас прямо у них все, падеж крупного рогатого скота в особо крупном размере. Гляди-ка ты, что они там посмели делать на Украине? Поляки не знают, сколько памятников Бандере поставлено, серьезно?
10: Ну, может, потому что и в европейских заголовках это промелькнуло, потому что там где-то происходит, а сейчас вот так.
11: А до этого что, не мелькало?
10: Не освещать могли, я просто не специалист именно конкретно в том временном промежутке, но, возможно, это было мало интересно, по крайней мере, это, польским СМИ.
11: Миша, это все было на моих глазах, я все хорошо помню и готов засвидетельствовать. У меня, правда, Библии нету на столе, но тем не менее. Это все и раньше было. И те же поляки строили на Реце куриную попку, но молчали. А тут их вдруг всех прорвало. И главное, как они, интересно, там привязались, а давайте добиваться эксгумации жертв Волынской резни. Ну хорошо, допустим, вы разворошили эти старые могилы. Вы нашли там, извините, пожалуйста, слушатели, особенно слушательницы, вы восприимчивы, я знаю. Но вы найдете там трупики младенцев, убитых топорами. Вы найдете там трупики детишек, которых насаживали на вилы. Вы, вот все вот это будет. Это же не немецкие, извините, методы умерщвления. У УПА было попроще. Поэтому они и признаны террористической организацией в Российской Федерации. Дальше что от этого поменяется? Поляки и так это прекрасно знают. У них полным-полно документов о том, как это происходило. Помните вот этого упыря, который зиговал в канадском парламенте по фамилии Гунька?
10: Гунька, да.
11: Да, ну вот этот Гунька, упырь старый, к сожалению, еще живой, он служил в дивизии СС «Галичина». А однажды надо было провести карательную операцию против поляков. И на базе эсэсовской дивизии «Галичина» начальник штаба этой дивизии, штурмбанфюрер Байерсдорф, создал боевую группу. Она так и называлась, кампфгруппа СС Байерсдорф. Вот они там пожгли немало польских деревень. Как несложно догадаться, прямо вместе с населением. Потому что, пометуя чуженец, тут господарь-украинец. И теперь внимание, Гунько был в этом Байерсдорфе, когда разразился вот этот скандал. Что сделали поляки? Они сделали вид, что к ним это вообще отношения не имеет. Ну, подумаешь, там русские говорят что-то там про Волынскую резню. Это все путинская агитация. А теперь эти же люди, как сказала бы Анна Полена Бербок, на 360 градусов меняют свою позицию, говорят, фу-фу-фу, быть такими, селюки, давайте идите кайтесь. Я понимаю, конечно, что в Киеве тоже с недоумением на это смотрят, а что вот такого-то произошло? Ну, приволокли, да, и остальных приволокут. Ну что, они, если вот это считается фундаментом, ну, конечно, они будут стараться все это собрать. Тем более, таким образом, ЗЮС отнимает у националистов дополнительные козыри. Он говорит, смотрите, я, будучи евреем по происхождению, гораздо больше украинский националист, чем вы все. Пока вы там ходили, зубами щелкали, глазами хлопали, а я взял и привез вам Мельника. То, что никто не мог сделать, правда? А как вы с этим будете спорить? Ну да, действительно. Раньше просто этот вопрос так не ставился. В силу тоже ряда причин, потому что была у нациков украинских колоссальная боль. Ну, вы, наверное, эту историю не знаете. В общем, Ярослав Стецько, который провозгласил акт о, значит, независимости украинской государственности в июле 1941 года. Вот, он умер, похоронен во Львове, в Мюнхене. Угу. Его жена тоже Ярослава Стецько. То есть муж и жена, одна сатана. Значит, она в 97-м году избралась депутатом Верховной Рады. И даже открывала заседание парламента как старейшая на тот момент депутатка. Ну, она действительно, женщина была боевая и отбитая на всю голову. И тогда у них как раз появились идеи, а давайте мы тут создадим, значит, некрополь, всех привезем, кого найдем, и все, хлебные хлеба заколосятся. Но Стецько ничего не сказала. Мужа своего не отдала, который похоронен в Мюнхене. Больше того, она сама уехала умирать в тот самый Мюнхен, и там была похоронена. У этих, естественно, от такого китка, который они не ожидали, ну, то есть вроде как бы своя, да, вот прямо икона селюкизма, там она там с молодых ногтей в этой просвите, всех вот этих вот знала, скотов, лично. И вот она так с ним повела себя. И они настолько были ошарашены и обижены, что несколько лет потом вообще об этом не вспоминалось. Даже когда Кук, последний командующий УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, сыграл в ящик, даже вот тогда они не стали говорить о том, давайте вокруг Кука, значит, сделаем вот этот вот некрополь. Хотя Кук под это, в общем, подходил более чем. Поэтому это такая история более чем поучительная. ЗЮС этим, конечно, будет пользоваться. А что, у него же козырей-то не очень много. Вот таких, чтобы именно с нациками разговаривать, самыми упрямыми и упертыми. А тут он им, извините, вот этот пантеон ублюдков создаст. Ну, кто же из зигующих вот этих вот уродов будет против? Да больше того, они же поляков-то исторически не любят, западенцы. И если мы вспомним, то на первом этапе вот эта боевка Бандераса, товарищи, она же не с русскими-то билась и даже не с евреями. Они совершали террористические акты против польских сановников, за что, собственно, сам Бандера сидел пожизненно в тюрьме. Его же немцы выпустили. Поляков они не любят. Поэтому если ЗЮС сейчас скажет, что давайте, ладно, черт с вами, ляхи, я тут покаюсь, ну ему с другого фланга прилетит. Поэтому гораздо проще держать. Ну а потом, слушайте, ну пустой гроб с мельником и супругой, это ж не эстафетная палочка, чтобы туда-обратно ее перетаскивать, ну правда. Да, ну уже положили, ну пусть лежит.
10: Почему поляки сейчас-то тогда возмущаться начали?
11: Я думаю, что их задело не то, что мельника привезли. На это им как раз наплевать, потому что мельник-то он не из молодых. Он был сподвижником Коновальца, создателя этой всей организации. Собственно, раскол-то поэтому и произошел. Очень легко запомнить, вот как есть большевики и меньшевики, да, РСДРП-Б, РСДРП-М, то точно так же есть и ВАУН, запрещенный в Российской Федерации. АУН-Б – это бандеровцы, АУН-М – это мельниковцы. Это, в принципе, два примерно одинаковых сорта дерьмища. Потому что мельниковцы, например, сожгли Хатынь в Беларуси. Это 118-й батальон Шуцманшафт Буковинского куреня. Их задело, поляков, я думаю, фраза о том, а давайте быстро привезем Бандеру. Там еще же родственники, кстати, не очень хотят. Бандеровские, имеется в виду, да? Они говорят, что ну, русские пришлют орешник, и не будет ни праха, ничего. Вот, но когда просто ЗЮС заговорил о том, что Коновалец Бандера, вот я думаю, что в этом месте поляки сказали, ну, слушайте, это уже too much. Я думаю, поляки даже спокойно бы восприняли Коновальца какого-нибудь. Вот, они друг друга не любят, да, это как бы правда, но террор против поляков проводил именно Бандера. И Волынская резня – это тоже бандеровский движняк. И это все понимают. Знаете, вот для них, вот для поляков Бандера, ну, я не знаю, это все равно, что мы каким-то чудом бы, ну, вдруг бы, да, там, в освобожденных территориях сейчас Харьковской области обнаружился бы гроб или там крест с Теодором Мейке, создателем 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», и кому-то пришло бы в голову его торжественно захоронить. Вот для русского человека это был бы примерно вот такой же ступор, да, как для поляков Бандера. Вот он для них именно такая персонификация зла и террора против именно Польши со стороны Украины. Я думаю, что они взъелись именно на это. Собственно, ЗЮСа же никто за язык не тянул. Просто он это с дуру вякнул. Украинские журналисты от восторга, ура, ура, к нам везут, значит, этого. Они понеслись опрашивать родственников. Дальше все вот эти интервью с потомками были опубликованы. На потужном марафоне обсудили. Я думаю, там посольство Польши все зафиксировало и передало в Варшаву, что, дескать, грузите апельсины бочками. Эти ироды сейчас, значит, будут договариваться с австрияками и привезут сюда Бандеру. Я думаю, что был вот такой механизм.
10: Армен Самбатович, у нас чуть меньше полутора минуток осталось. Помимо таких заявлений, осуждений, чисто символических действий, в практическом плане, с точки зрения именно поддержки того, что сейчас происходит, что-то изменится?
11: Нет. А это вещи не взаимосвязанные. Вообще никак. Потому что Бандера справедливо написал, что построение, то есть, вернее, завершение украинской национальной революции, создание украинского национального государства возможно только в случае полной ликвидации России. То есть, чтобы вообще не было государства у русских, неважно, как оно называлось бы или какой был бы политический строй. Просто у русских нет государства. Поскольку эта задача нереализуемая вообще никак, то, соответственно, какой тебе прок с того, что ну вот он будет там лежать, этот пустой гроб в Киеве. Просто еще одна картинка, еще одна пиар-акция этой безбожной власти.
10: Угу. Благодарю вас. В эфире «Радио Спутник» был Армен Сумбатович Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Сейчас выпуск новостей. Для вас работал Михаил Алимов. Не переключайтесь.
2: Теория заблуждений.

0: Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Якутске полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин встретится с президентом Танзании. МИД России предоставил международным площадкам детали удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Россия и США смогли стабилизировать работу посольств. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и его коллега из Танзании Сами Сулуху Хасан встретятся в Москве, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он уточнил, что Хасан приедет в Россию с государственным визитом 3 июня. Поездка приурочена к 65-летию остановления российско-танзанийских отношений. Лидеры двух стран обсудят наращивание торговли и международные вопросы. Ушаков отметил, что Танзания – это один из ключевых партнеров России в Африке, и наша страна активно выстраивает отношения с этим государством. Также Россия и Танзания сотрудничают в области энергетики, промышленности и геологоразведки. Визит президента Танзании в Россию завершится 5 июня. Также Хасан примет участие в пленарном заседании ПМЭФ. Россия и США в диалоге по устранению так называемых раздражителей в двусторонних отношениях смогли стабилизировать работу посольств в обеих странах, заявил директор Департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров. Он отметил, что Россия и США начали восстанавливать отношения после смены администрации в Вашингтоне, однако им еще предстоит пройти проверку на прочность. Российский МИД уже предоставил дипломатам и представителям России на крупнейших международных площадках данные и детали удара ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он добавил, что министерство продолжает собирать данные экспертиз места удара в ЛНР. Ранее сообщалось, что Мирошник совместно с делегацией Международного комитета Красного Креста и региональное общество Красного Креста в ЛНР посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, который был нанесен 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали более 40. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов и системы среднего профессионального образования переданы Минпросвещения России. На данный момент идет работа в тесном взаимодействии с педагогическим сообществом, с родителями и детьми над едиными учебниками по этим предметам для учеников 5-9 классов и начальной школы, сообщила советник президента России Елена Ямпольская.
2: По замыслу, в каждом учебнике русского языка от букваря до выпускного класса обязательно будет наш поклон тем лучшим учебникам, по которым учились мы, наши родители, даже наши дедушки и бабушки, поскольку, конечно, опираются авторские коллективы прежде всего на традиции преподавания отечественной словесности.
1: Ямпольская добавила, что со следующего года в российские школы начнут возвращать учебные словари школьника. Они будут соответствовать нормативным словарям русского языка, которые утверждаются правительственной комиссией. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективы ее заключения. При этом Рубио добавил, что США надеются на то, что соглашение может быть достигнуто сегодня, завтра или на следующей неделе. Он также отметил, что страны западного полушария обязаны сотрудничать с Соединенными Штатами в тех вопросах, которые затрагивают интересы Вашингтона. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, всем большой привет. Слышен смех, значит, на

0: Мне кажется, везде она в воздухе витает. Поэтому да. В этом плане я даже чуть-чуть завидую, что вы сейчас в Москве.
1: Прозорливость, Татьяна.
0: Да, да. Петр как-то озадачен. Ты грустишь?
2: Нет. Я Нет. не грущу. А вопрос, Татьяна, а ты-то пойдешь да. На площадке форума или не пойдешь? Будешь там находиться физически на.
0: Ну, скорее или... всего, в четверг я там буду некоторое время в утренние часы, а так нет, в основном я буду в редакции «Спутник».
2: Ну, просто если вдруг в утренние часы у тебя будет непреодолимое желание в четверг выйти в эфир «Изоленты» с острым репортажем будет... с места, с телефона своего.
0: Другое то... непреодолимое, честно говоря, там желание. Вот, ну, проконтролировать одно другое интервью. Не хочу пока анонсировать раньше времени, чтобы ничего не сорвалось. Ну, короче, я там буду, и если что, ну...
2: Главное, ну, хотя бы на 5 минут.
0: На
2: побыть
0: 5 минут,
2: нашими
0: конечно.
2: Глазами на форуме, прикоснуться хоть издали.
1: Прикоснуться. Нашими вот. Холодными влажными пальцами.
0: Холодными влажными пальчиками, да.
2: Ну, вот, да.
0: Ну, будем, я напишу, ладно. Сделаю сначала все важные дела, а потом так и быть.
2: Ну, если вдруг получится, будет хорошо.
0: Да. Не, ну, надеюсь, что получится, посмотрим.
2: Мы тут с Дмитрием Юрьевичем в новостях услышали, что в России, если я не ошибаюсь, находится президент Танзании. Так ли это? Угу. Было же, да, в новостях сейчас такое?
0: Ну, по-моему, был, да, сейчас проверим.
2: Просто интересный факт, есть. Который мало кому известен.
1: Я не
0: Про
1: знал.
0: Танзанию?
2: Про Танзанию, да. Что название Танзания... образовано из двух провинций. Танганьика, также называется там одноименное озеро, и Занзибар. И Танзания — это объединение. То есть это вот слово, которое собрано из двух слов. Это как Прикольно. Если бы... Не знаю, сейчас не буду ничего придумывать аналогов, потому что боюсь, что сходу может получиться неблагозвучно. Я подумал, там, не знаю, там, Молдавию с Румынией как-нибудь объединить, например. Румолда.
1: Малур.
0: Ну, кстати, Молдавия,
2: Румолдия,
0: да.
2: Вот, например, да, могло бы быть. Или да. Молдурия. Молдрумия.
0: Сложно
1: Надо
0: будет.
1: Надо подкинуть им идейку.
2: Да, хорошо, да. Это как из фильма про этого.
0: Санду,
2: помнишь,
0: да,
2: этот,
0: лично
2: про аэропорт,
0: давайте напишем.
2: Он, с какой из Кракозии он был, этот герой, которого играл Том Хэнкс. Когда он в аэропорту застрял,
1: да.
2: Он был из Кракозии.
0: Ну, все правильно, да. Президент России Владимир Путин, его коллега из Танзании, встретится в Москве. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
2: Если в Кремле сейчас нас слышат, то они могут президенту подсказать, и он может в диалоге сказать, а ведь, ну, например, здравствуйте, дорогой, так сказать, а мы вот все знаем здесь в России, Петр Лидов нам рассказал по радио.
1: Танганьика и Занзибар.
2: Да. Вот сзади сейчас
0: а
2: кто
0: сейчас
2: увидит,
0: подумала
2: мимо
0: другое.
2: Нас прошел Анатолий Вассерман сзади за стеклом, вот он точно знает. Я думаю, если бы мы его спросили, то он бы рассказал.
0: Он-то знает. Да. А я вот подумала другое, если действительно в ближайшем будущем будет какое-то новое название из разряда Молдавия и Румыния, да, и вот те варианты, которые мы предложили, значит, мы докажем, что все-таки Майя Санду, несмотря на запреты, в том числе там и «Спутника», и российских СМИ, и всех остальных, все равно нас слушает. Вот, я считаю, давайте устроим эксперимент. Если все-таки переименовка будет, значит, «Спутник» вещает весь день, несмотря ни на какие ограничения.
2: Ну, да.
1: Там все будет печально.
0: Хороший план.
1: Это будет одна большая Румыния, конечно. Ничего они менять не будут.
2: Я вообще за Советский Союз в этом смысле, потому что Молдавская ССР славилась
1: да.
2: своим гостеприимством.
1: Белым аистом.
2: Так точно.
1: И всем остальным.
2: Да, и букетом да. одноименной страны.
1: Молдавии, да.
0: Давайте еще о том, что обсуждают в СМИ активно, в том числе, что американская делегация приедет, ну и не только она, но, конечно, делают сейчас на этом упор на экономический форум в Петербурге. И немцы, кстати говоря, тоже приезжают, но относительно публично об этом все заявляют. Не так, что, знаете, там втихаря один человек едет, и никто ничего не скажет. Или, да, как-то... В общем, как будто бы это все согласовано, и вот они решили вернуться на такую международную экономическую арену в нашу глазах. Ну, посмотрим.
2: Ну, зависит от уровня
0: Потеплеет
2: делегации,
0: ли от
2: конечно.
0: Этого, да,
2: кто эти люди?
0: Отношения.
2: От США, по-моему, там был там какой-то комитет есть у них по...
1: Начальников штабов.
2: Нет, по какому-то по культурному наследию этот человек возглавлял комиссию, которая занималась утверждением дизайна что-то такое название, надо посмотреть, может быть, в интернете.

0: интернете, вот, они занимались, значит, утверждением дизайна Триумфальной арки, которую строит Дональд Фредерик Трамп. Вот. И я подумал, что, конечно, этому человеку в Санкт-Петербург-то сам Бог велел, как
1: самое
0: говорится.
1: Место.
0: Потому что там Триумфальных арок, как мне рассказал мой соведущий Трофим, по-моему, три штуки аж. Ну, одна зеленая такая.
1: Ну, две сразу вспоминаются.
0: Да,
1: ну, Московские где-то... ворота, Нарвские ворота.
0: Да.
1: И где-то еще.
0: Одна есть в Москве, Триумфальная арка тоже известная.
1: В Пушкине есть.
0: Да. А, вот в Пушкине, да. Наверное, да. Поэтому Триумфальных арок много, да и вообще в Петербурге такому человеку есть что посмотреть, потому что, насколько мы понимаем, идей архитектурных у Дональда Трампа много. Вот. И есть, так сказать, вот растральные колонны, например, в золотом исполнении, с какой-нибудь фигурой на вершине.
1: Дональда Трампа.
0: Ну, я этого не говорил,
1: Дмитрий. Разрывающего пасть, известно кому.
0: Это, да, это в Петродворце, Петергоф. Там тоже есть на что посмотреть. Иранской военщине он был. Ладно, не будем грустным. А то Татьяна там что-то задумалась, пошла искать, видимо, кто едет к нам.
2: Я, правда, искала, но не нашла.
0: Ну,
2: не нашла.
0: Ну, ладно.
1: Ну, как говорил Александр Сергеевич, все флаги в гости будут к нам.
0: Да,
1: пусть приезжают. Это, наверное, не официальные делегации, это американцы, немцы.
0: Ну, как, он член вот некого государственной госструктуры американского.
1: Я к тому, что не государство их послало.
2: Это а мне кажется, что наоборот, может быть, это немного другая история, Дмитрий Юрьевич.
0: Да. Едет в командировку,
2: конечно. Потому что на другие форумы, ну там прошлые, да, какие-то года, была ситуация, что приезжают, то есть как мы даже презентовали это, что вот приехали там некоторые предприниматели из недружественных стран, но при этом вообще никаких деталей, кто и куда приехал, особо-то и не было. А здесь, если об этом все сейчас активно пишут, то у меня, наоборот, как у журналиста, складывается впечатление, что значит, это на неком официальном уровне происходит, то есть какой бы там ни был высокий либо низкий ранг, ну, значит, это согласовали, и это может быть такой даже шаг с их стороны на какое-то, может быть, ну, не буду говорить о возобновлении отношений, а то слишком громко прозвучит, но все равно.
1: По всей видимости, барометр качнулся, пора пересматривать, пора опять начинать дружить.
0: Значит, докладываю, Татьяна, в Санкт-Петербург прибыл председатель комиссии США по изящным искусствам, да, совершенно точно.
2: А, вот так это называется.
0: Родни Мимс Кук младший. Что-то, знаешь, вспоминаются какие-то стихи про мистера Твистера, бывшего министра.
1: Министра, да.
0: Первый из за несколько лет официальный представитель Соединенных Штатов на Петербургском международном экономическом форуме. Он примет участие в сессии «Россия-США», двоеточие, «Диалог культур», который пройдет 4 июня. Ну, точно будут этот Александрийский стол золотой воять в Вашингтоне. 100%. Присмотреться решил.
1: Да.
0: Так что,
2: главное, чтобы не украл.
1: За
0: немцев. А насчет немцев я не слышал, честно говоря.
2: Немцы тоже приезжают, но там какие-то не очень высокопоставленные гости, но будто они там на форуме тоже представлены. На самом деле, может быть, и другие страны. Не могу сказать, что я изучала прям вот настолько детально, да, чтобы прям знать все делегации. Но если мы говорим про недружественные, опять же, страны, европейских каких-то представителей, ну, такие сообщения есть, посмотрим. Завтра какой он там называется, нулевой день, никогда не люблю его так называть. Мне кажется, он полноценный всегда и первый, нежели вот этот вот нулевой. Нулевой сегодня там все ставят, сейчас устанавливают. Площадка спутника там тоже будет работать, коллеги все делают, поэтому, друзья, слушайте,
1: отлично.
2: Подписывайтесь, да, еще на радио «Спутник». Давайте немного про другие новости еще побеседуем. Ну, активно обсуждают, возможно, скорую отставку президента Сербии Вучича. Ну, про досрочный выбор он говорил давно, дата пока не до конца ясна, но в 26-м году летом, да, в июле, вот предварительно как-то так это все слышится. Интересно, какие там кандидаты и, соответственно, что нам что с этого будет, да, вот после этих возможных выборов. Ну, наверное, ничего хорошего, и так там в Сербии не очень настроение. Все равно пытаются в Евросоюз тоже вступить и все остальное.
1: Я пока что только каких-то гадостей начитался, что этого самого Вучича обвиняют в том, что он принимал участие в организации человеческих сафари во время гражданской войны в Югославии.
0: Вучич?
1: Да.
0: Ничего себе.
1: Бред какой-то, да. Но это где люди за деньги получают возможность пострелять по другим людям. Естественно, там с подробностями, что взрослые по одной цене, дети по другой цене. Ну, мерзость. Я не знаю, вы чем это подтверждаете? А, ничего. Я свое мнение уже высказал, как в известном анекдоте.
0: Я думаю, это может быть и серия, да, они там все такие. Эти да, сербы, да. хорваты, там так вся точно, вот эта, да, балканские, да, все, да, вон да, там да. кустурица сплошная.
1: Так точно.
0: Они и только этим и занимаются.
1: И Милошевич негодяй.
2: Не обижай режиссеров.
0: Нет, это мы говорим как бы со стороны Запада.
1: Да?
0: Нет, мы это не обижаем, я имею в виду кустурицу, имею в виду не его лично, а скорее его творчество, наверное, так представляют, что там дикие люди и так далее.
2: Наверное.
1: Не более дикие, чем во всех остальных странах.
0: Нет, нет, я думаю, что просто там достаточно логики, что, ну, по поводу балканских всех этих конфликтов, там, в общем, такая оценка-то всего этого была, и когда их бомбили, тоже там, в общем, как-то не особо жалели. Это ж не, не знаю, там, не Берлин какой-нибудь, подумаешь.
1: Да.
2: Мне кажется, там ситуация обострилась после того, как Вучич, получается, в прошлом году приезжал на 9 мая в Москву. Но мы помним, там тоже... То есть если Фицы второй год ему устраивали, да, вот эти вот все самолетные истории, как ты можешь доехать, как ты не можешь, а в Сербии даже была, по-моему, попытка там каких-то акций протеста в связи с этим, если я правильно помню. Ну, вот, наверное, это такое... Не очень хороший был, да, толчок к подобным настроениям, но я имею в виду для страны, которую, в которой сейчас большее количество разных мнений, и, наверное, антироссийские какие-то снова громко звучат.
1: Ну, ситуация там все равно при любых раскладах непростая. Это как ни крути, Европа, Сербия, она в Европе, в том смысле, что от нас она далеко, а вот с соседями со всеми она граничит, угу. И, соответственно, во всех смыслах, в транспортных, экономических она от них зависит. Там, во-первых, это маленькая страна, она не может быть самодостаточной. Во-вторых, вот к кому вы обращаетесь? К Европейскому Союзу? Ну, они вам объяснят, как жить надо. Это мы и наблюдаем постоянно.
2: Ну да, при этом Вучич говорит, что никаких виз не будет для россиян, что если вдруг поступит подобный там указ, то я его отменю и не допущу. Но при этом, опять же, да, если ты уйдешь в отставку, и неизвестно, кто придет на твое место, и он-то как раз будет делать все для того, чтобы страна оказалась в составе Евросоюза, то там, конечно, Шенген будет в любом случае, и визы, и все остальное. Ну, в общем, посмотрим. Да. Будем наблюдать. В Кремле напоминают Зеленскому в очередной раз, если хочешь завершить конфликт, у тебя такая возможность есть сделать буквально за несколько часов до конца дня. Выводи войска с территории Российской Федерации, со всех признанных территорий, и вот, пожалуйста, как бы конфликт будет тогда завершен, или мы даже вернемся к каким-нибудь еще переговорам, которые явно на паузе сейчас находятся. Об этом и российский лидер в том числе сказал. Ну... Напомнили, я уверена, что до конца дня Зеленский ничего подобного не сделает.
1: Конечно, и потом не сделает. Он жив-то только потому, что продолжается война. И вся шушера вокруг него, которая вокруг него, они тоже живы только потому, что продолжается война. Прекращать они ее не будут категорически. Вот если бы его ликвидировали, и шушеру вместе с ним, возможно, на смену пришли бы люди гораздо более сговорчивые. Если менее, то их надо ликвидировать и дождаться, пока придут более адекватные, желающие вести переговоры, хотя бы желающие. Этот нет,
2: но
1: ничего
2: не хочет.
1: Мы с
2: вами до этого говорили, что нет смысла ликвидации, но такие голоса были давно, но при этом все говорили, что нет такой достойной какой-либо замены, но придет какой-нибудь другой там террорист Буданов или этот Ермак вернется. Ермак вернется, и кто там у нас в Великобритании сидит, забыла посолу фамилию его. Но они вернутся, будет та же самая политика, нет?
1: Нет. Меня в советской армии учили, что первым надо убить офицера, следом за ним сержанта, и таким образом подразделение лишится руководства. Угу. Потеряет управление, сопротивляться нормально не сможет. Если это применительно к неким политическим руководящим фигурам, то это посеет точно такой же хаос в системе управления, потому что вместо того, чтобы рулить процессами, начнется дикая грызня, кто займет должность, кто сядет на денежные потоки и прочее, и это все снижает управляемость структур. Поэтому этим надо заниматься.
0: Я бы обратил внимание.
2: Заложную вспомнила.
0: Да, прошу прощения, угу. Татьяна.
2: Я вспомнила, что Залужный фамилия, которую посол у нас в Великобритании, красиво фоткается, да, в красивых позах для журнала.
0: Ну, политик чужому.
2: Ну да.
0: Вот пара вещей, я бы на что обратил внимание. Во-первых, напомню про антикоррупционные дела против Ермака. То есть, ну, ощущение такое, и все так оценивали, что Зеленскому было выписано предупреждение со стороны США, последнее. Хотя там еще жена его как-то фигурирует. Может быть, там жену еще могут. Вот. Но он как-то игнорирует вот эти все действия Соединенных Штатов. Хотя вот НАБУ, там понятно, что Соединенные Штаты контролируют эту структуру. И она независима от Зеленского. То есть, ну, очевидно, на него давление тогда, в тот момент, было. И чего-то от него там хотели. Не знаю, то ли он игнорирует, то ли он чувствует поддержку европейских стран за спиной, не знаю. Но вот еще один, знаете, какой интересный момент. Когда президент России выступал с комментариями по этому самому удару в Старобельске, и то впервые за многие-многие годы в его оценке действий администрации Зеленского прозвучало вновь слово «хунта». Он назвал это, значит, вот правящей хунтой. На мой взгляд, это не случайно, потому что формулировки важны, и когда выступают у нас первые лица, они очень тщательно слова подбирают. В том числе мы вот слышали, да, что будут наноситься системные удары по Киеву, предупреждали все американцы и все остальные. Значит, кто-то уже начал сомневаться, и вот минувшей ночью вот удары начались. У меня, я не уверен, но мне кажется, что, возможно, это реально очень серьезная смена как бы военного курса, в том числе, который, если опять вернулись гипотетически к слову «хунта», может включать в себя и вот то, что Дмитрий Юрьевич говорит, потому что что-то там поменялось. Но, опять же, остается наше дело следить,
1: да, внимательно. Да, мы можем только смотреть.
0: Ну, пока вот видим то, что видим. В общем, то, что было сказано на высшем уровне, ну, на мой взгляд, реализуется сейчас. Посмотрим.
1: Известный тезис, мы про что? Известный тезис о нанесении ударов по центрам принятия решений, это не мы озвучивали. Мы хотим, чтобы эти удары наносили, и чтобы был результат.
0: Еще интересно, мне кажется, тоже обратить внимание на то, что вот европейцы, они все говорят, что мы там не будем уезжать из Киева и так далее. Но речь идет не только и не столько, даже, мне кажется, о дипломатических миссиях, как в качестве предупреждения. А ведь в Киеве находится очень большое количество разведывательных структур работает, военных структур работает. То есть там центры принятия решений, в том числе аналитические, и страны НАТО, и британцы там сидят. И вот мне кажется, что это сигнал, и это как бы такой промежуточный удар по целям в Европе, но которые находятся в Киеве. Вот это тоже моя, так сказать, додумка.
1: Может быть,
0: мне,
1: да,
0: кажется, что это предупреждение неоднократно вот так вот звучало. И это никакой не угроза, не ультиматум, это просто констатация факта, что теперь мы будем бить по вам, ну, пока на территории Украины. Дальше, скорее всего, будет уже за территорию Украины.
1: Дай-то Бог.
0: Ну, да. Так что вот так вот. Такие мои наблюдения.
2: Я предлагаю переключиться с международной политики. Владимир Путин подписал указ, по которому справка о судимости или ее отсутствие станет обязательной при подаче документов на российское гражданство. При этом на украинцев, которые приехали до 1 января, приедут до 1 января 2028 года, указ не будет распространяться. Но тут сразу два вопроса. Это первое в целом, наверное, по поводу этого указа. Ну, правильно, да, наверное, справка нужна о судимости, была, не была, для того, чтобы принимать решение, получает человек гражданство или нет. Ну вот, а по поводу украинцев еще, да, вот такой интересный момент. С одной стороны, если мы говорим про людей, которые поддерживают Россию, они добровольно сюда едут, да, значит, все понятно, какие у них настроения, ну, а с другой, почему надо делать исключение для украинцев, потому что они там разные.
1: Ну, я так подозреваю, что речь не про украинцев как этническую общность, а про жителей Украины.
2: Ну, кто у кого было гражданство, да, я так понимаю, Украины, кто решил, допустим, его сменить и получить гражданство Российской Федерации.
1: С моей точки зрения, мы один народ. Вот, и как-то к своим предъявлять такие же требования, как к чужим, это не совсем правильно. Вот мы с утра бродили по аэропорту Пулково. Огромное количество граждан Индии, огромное. Хочется сразу задать вопрос нашим специалистам по миграции. Все ли заехавшие индусы хорошо говорят по-русски, сдали экзамен по русскому языку, знают нашу историю, с уважением относятся к нашим событиям? Я думаю, что, наверное, Нет. А вот у жителей Украины несколько иначе все. Это наши люди.
2: По поводу
1: люди.
2: Индии, да. Знаете, что могу ответить? Я знаю, что в Петербурге идет какая-то отдельная, я так понимаю, программа. Она не повсеместная для всех городов и регионов, но как раз из Индии сейчас активно привозят, ну, там, кто дворниками идут работать, либо еще как-то вот вахтами их завозят, они работают и потом увозят назад. Но это не отменяет того, что надо проверять там как минимум все документы.
1: Странно, что это не сделано изначально. Если мы с тобой кадровики, и у нас за спиной стоит организация, нас просят привести какие-нибудь кадры, наш доблестный HR, ну, наверное, человек, когда устраивается на работу, это первое, чем я как кадровик поинтересуюсь. Ты вообще сидел, не сидел, был под судом, не был, нам такие не нужны. Нет, до свидания, найдем других. Почему с мигрантами не так, для меня загадка. И почему для этого надо вмешательство президента?
2: Ну, не знаю, а ты что думаешь по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что тут разные вещи, наверное, все-таки граждане Украины, это те, кто, ну, допустим, они, например, проживали, ну, условно, в городе Мелитополь или Мариуполь, ну, например, и у них есть украинский паспорт.
2: А если из Киева кто-то едет с украинским паспортом, и при этом была судимость, вот должны ли мы об этом знать?
0: Знаем ли мы, как мы узнаем, что он едет из Киева? Ну, может быть, он работал в Киеве, а вообще он там... Ну, то есть это уже там происхождение, наверное, сложно определить. Вот, ну, вот он просто едет, и, наверное, конечно, надо знать, есть ли у него судимость, это должно быть как-то отмечено. Она может быть погашена, и он как-то там... Судимость судимости тоже рознь. Одно дело, там, значит, маньяк-убийца там, или педофил, а другое дело, ну, не знаю, там, хозяйственное преступление.
2: Ну,
0: или,
2: кражу,
0: может, у него
2: допустим,
0: судимость,
2: да.
0: например, по политической статье против там, чего-нибудь украинского. Может, у него правильная, хорошая судимость такая.
1: Как у меня. Мне Винницкий суд дал 10 лет конфискации имущества.
2: Да, точно, я забыла.
0: Справочку любите жалобу. Покажи мне. Тут каждый может рассказать.
2: Винницкий
0: суд,
2: знаешь,
0: справку получил?
1: Только в интернетах читал.
0: Пусть они по почте тебя отправят.
1: Хочу.
0: Там, правда, это Укрпочта очередной склад там разнесли.
1: Да, да. Работает.
0: Ну, то есть это, ну, такое сложно, что значит, пускать, не пускать, судимостью. Это, в общем, такая, мне кажется, довольно широкая категория, чтобы вот такими так рассуждать.
1: Каждый случай индивидуален, надо разбираться.
2: Ну, поэтому, наверное, вот эта проверка и должна быть. Да, отдельный
0: проверка
2: вопрос, почему
0: быть,
2: президент
0: да.
2: должен подписать указ сейчас какой-то новый по этому поводу.
0: Я думаю, может быть, это формальная сторона вопроса, которая требует,
2: может
0: очевидно,
2: быть.
0: Оформления вот таким образом, может быть, поправка в какой-то там подзаконный акт, например, требует указа президента, чтобы быстро. Не знаю, возможно, так.
2: В общем, дело хорошее. В любом случае, вывод такой пока делаем. Давайте новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретятся в Санкт-Петербурге 4 июня, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что главы двух государств по видеосвязи примут участие в запуске строительства атомной электростанции в Джизакской области в республике. Ушаков напомнил, что это флагманский проект России и Узбекистана. В ходе церемонии лидеры будут находиться в Константиновском дворце. На площадке строительства их будут приветствовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, глава агентства УЗАТОМ Азим Ахмед Хаджаев. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. США хотели бы прекратить продление лицензии на поставки российской нефти так скоро, как только это станет возможным, по мнению Минфина. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он также признал, что эта лицензия приносит странам пользу, но назвал это временной мерой, срок которой в конечном счете истечет. Увеличилось количество бюджетных мест в российских вузах в 2026 году, заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он также сказал, что разработан базовый учебно-методический комплекс «Русский язык как государственный» для студентов российских вузов. Кроме того, Фальков рассказал, какие 4 дисциплины будут изучаться студентами всех форм и уровней обучения. По его словам, это история, основы российской государственности, философия и русский язык. Россия и Филиппины отметили 50 лет со дня установления дипломатических отношений, сообщило российское посольство в республике. Официальное оформление дипломатических отношений между СССР и Филиппинами состоялось 2 июня 1976 года. Российское посольство уточнило, что сейчас наша страна и Филиппины активно развивают взаимодействие по широкому кругу вопросов и во многих областях. На площади перед собором Парижской Богоматери обнаружили при раскопках средневековую керамику с загадочными значками, которые не удается расшифровать. Об этом сообщает агентство Associated Press. Напомню, в 2019 году Нотр-Дам был частично разрушен после пожара. После реставрации власти Парижа решили озеленить и благоустроить площадь перед собором. Подготовка к высадке деревьев потребовала проведения масштабных археологических раскопок, в ходе которых на глубине 4 метров были сделаны уникальные находки. Археологи до сих пор продолжают извлекать из раскопа целые кувшины и чашки, выброшенные столетия назад, но все еще целые. Больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Возвращаемся в студию «Радио Спутник». Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Дорогие мужчины.
4: Снова добрый вечер.
5: Дорогая
3: Снова
5: женщина.
3: Снова здравствуйте.
4: Да.
3: Дорогая женщина. Точка.
5: Ну, в Санкт-Петербурге экономический форум. Женщины дорожают, как и все.
3: Ой, сейчас вообще, да. Я даже ценник не хочу. Ужасно звучит.
5: Сейчас, да, не об этом. Не то, что вы подумали. Женщины просто ужасно наполняются предчувствием величия момента исторического.
3: Они в предвкушении.
5: Приезда вот этого, да, вот господина Кука из комиссии по изящным искусствам при президенте США.
3: Да, изящные искусства, они же разные бывают. Правильно?
5: Ну, как тебе, Татьяна, как петербурженке, это не знать?
3: Одно... Я не коренная.
5: Ну, неважно.
3: Я понаехавшая изящными... везде, так что...
5: А везде все понаехавшие. Вообще, тебе открою тайну. Знаешь, еще 500 лет назад никого Санкт-Петербурга там не было. И даже 400.
4: Да.
5: Так что ничего страшного.
4: Не все, кстати, знают, что Нью-Йорк, этот абсолютно бесполезный город, у которого нет истории, он старше, чем Питер.
5: Ну, да. Ну, ничего страшного. У нас зато с другим чувством.
3: Давайте вот о чем поговорим. Мне попалась интересная статистика, но я не знаю ни одного подобного примера, хотя Дмитрий Юрьевич уверен, что это вот прям ваша тема, значит, поймите меня правильно.
5: Я скажу, Татьяна, я как человек, который вырос на песнях Дмитрия Юрьевича, я скажу так, что нету тем, которые не мог бы Дмитрий Юрьевич осветить с высоты своего жизненного опыта.
3: Итак, в России появилась мода на тюрьмы, отели. Идет эта мода из Запада. Где эти отели, я не знаю. Быть там не хочу. Вот, примеров тоже таких не знаю. Ну, вот, ну, какая-то мода, что вот активно туда прям...
5: Есть два варианта. Либо заключенный за дополнительные средства может получить услуги отеля, либо в отеле...
3: Что нормальные люди, ну, в смысле...
5: А, всё, то есть это имитация...
3: Что скучно просто поехать, да, в гостиницу. Они вот хотят какого-то уединения и едут в некий отель, который напоминает тюрьму, там какую-нибудь камеру-одиночку себе выбирают.
5: Сейчас на тонкий лед мы не путаем ничего с аббревиатурой БД, там вот это...
4: Запрещенная на территории
5: России. Она не запрещенная.
3: А это еще запрещено?
5: Нет, она еще не запрещена пока, но она противоречит.
3: Семейным ценностям.
5: Не знаю, просто противоречит. Обойдемся тем, что она просто противоречит.
4: Честно говоря,
3: просто
4: в новости...
3: Просто противоречит.
4: Поскольку новость опять писали журналисты, ничего в ней не понятно. То есть я смутные догадки, что речь, по всей видимости, идет о бывших пенитенциарных учреждениях, в которых теперь расположились отели, и туриста, соответственно, заселяют в камеру, где он, например, может заночевать. Ну, кто в тюрьмах не бывал, осмелюсь доложить. Это не приспособленные для житья в нормальном смысле слова заведения. Очень маленькие помещения, плохо вентилируемые, сортир тут же вот ничем не прикрытый унитаз стоит, это хорошо, если унитаз. Душа нет, ничего нет, кто там захочет жить. Ну, что, вот что ты испытаешь, когда зайдешь в тюремную камеру?
5: Я могу сказать, я бывал, кто бывал в Петербурге, ходил наверняка на экскурсию в Петропавловскую крепость. Это мое вообще одно из самых любимых мест. И вне зависимости от возраста, меня больше всего потрясали вот эти вот одиночные камеры с этой вот железной кроватью. Значит, совершенно темном, вот какое-то маленькое окошко, ну, там 3 минуты вот выше крыши.
4: Да,
5: вообще
4: достаточно.
5: Секунд 30 хватит.
4: Что там сидеть, зачем там спать, это
5: ужасает.
4: Вообще не понятно. Я в разных был. Я был в наших, в нынешних, в исторических, и вот у нас сейчас в Колпино кресты перенесли в пригород Питера Колпино, опять построили в форме крестиков. Кресты называются, потому что там здание крестиком. Вот. Ну, там не был, да. Я уже уволился, поэтому до туда не доезжал. Был в Америке, например, в известной тюрьме Алькатрас. Никто там не живет, и никто там ничего делать не будет. Это же, это наоборот, проблема. Вот у нас эти кресты освободились, а что в них сделать, непонятно.
3: Ну, там теперь какие-то гостиницы, кстати, как вот, раз
4: вот, гостиница.
3: Там
4: в такой гостинице никто жить не захочет. При этом там несколько ярусов.
3: Культурное пространство.
5: Может быть, мы не знаем собственного народа, Дмитриевич.
4: Наоборот, знаем вообще.
5: Может, наоборот, как-то мы...
4: Нормальный сиделец такого не одобрит вообще. Люди там... приготовьтесь, страдают безо всяких преувеличений. Устраивать из этого какой-то аттракцион – это вообще категорически неправильно. Ты вот когда в Петропавловской крепости, там люди с собой кончали, облив себя керосином, сжигали себя заживо. Ну, наверное, это какое-то не место для... А что тут? А это вот здесь? Да?
5: Нет, ну, опять же, можно, но это как, знаешь, как музей бывают каких-нибудь восковых фигур или вот там музей пыток, вот что-нибудь из этой серии. Ну, зашел, посмотрел там, ну, окей... Получил немножко вот этого адреналина и ушел. Да. Вот так вот жить в этом.
4: Нет, не верим, странно. Татьяна. Я экономической целесообразности не вижу. Там плохо, жить там никто не будет. Заночевать ночь.
3: Может быть, не знают, наоборот, что с этим делать, вот с этими территориями, с этими зданиями,
4: не знают,
3: если это, раз этим и проблема, пытаются хоть как-то там,
4: именно
3: правда,
4: так,
3: будь то гостиница, либо какое-то специфическое кафе, либо еще что-то.
5: Да, можно экономическую модель экскурсии трудно построить, невозможно, потому что для гостиницы же важно что? Важна полная заполняемость постоянно.
4: И кормление, еда, а там что,
5: услуги,
4: баландеров
5: пускай? Еда и прочее.
4: Странно. Нет.
5: Экскурсии водить можно, но это как бы тоже такой бизнес, в общем, скорее. Такой,
4: при этом, уж если нормально делать, ну давай этап заводите, чтобы их на входе отлупили как следует, кого-нибудь изнасиловали, наверное, да, загнали по камерам, били, издевались, не давали жрать. Вы, наверное, этого ждете, я так понимаю. А кто за это деньги платить будет? Странно.
5: Нет, может, что-то найдется, но скорее это больше идея, которая вот где-то прозвучала.
4: А как же заполняемость? Заполняемости не будет.
5: Да. Это же бизнес, там важен оборот, поток денежный. Именно это важнее всего.
3: Давайте вот о чем поговорим. Тут накануне вышло интервью, значит, Ксении Собчак, и прям у меня сегодня было ощущение, что Екатерина Мизулина меня где-то подслушала или даже прочитала мой канал, но я просто возмущалась ровно таким же образом. Вы прекрасно знаете, как раз, Петр, особенно ты да, иногда как бы делаешь на этом акцент, какое количество маркировок нужно сделать иногда во время эфира, когда мы что-либо обсуждаем. И тут, значит, Ксения Собчак снимает интервью с Игорем Синяком, я даже не знала до этого, кто это такой, а теперь мой мир просто чуть-чуть перевернулся. Вот, ну, представитель запрещенного ЛГБТ-движения. Там большое интервью, я его не смотрела, но я, когда увидела сам анонс, я такая думаю, ну вот правда, я как журналист, я тут трясусь над каждым подобным упоминанием, чтобы в итоге нам никакой там штраф не прилетел, не сочли, что мы пропагандируем что-то запрещенное, все остальное. А потом, а кто-то с трансвеститами идет и снимает большое интервью, и ничего за это нету, никакого дела. Вот Екатерина Мизулина говорит, давайте проверим это видео. Кстати, уже не первый, по-моему, подобный случай. Там было еще одно интервью у нее, и его в итоге удалили по такой же причине.
4: Напомню всем известное произведение гражданина Оруэлла с самой знаменитой цитатой: «Все животные равны, но некоторые равнее. Демократия, всеобщее равенство».
3: Не, ну просто, может, какой-то, я не знаю, должно быть все равно. Но если у нас существует запрет пропаганды, то, значит, как будто бы это подпадает под подобную статью.
5: Вот это сложно сказать, попадает ли это под пропаганду, и что они там говорят, призывают ли они всех вступать в движение и так далее. Я думаю, что, скорее всего, нет, просто показывают фрика, а люди фриков любят смотреть. И, скорее всего, вот это из этой серии. Вот, это первое. Второе, вот эти все подобные ограничения, они, конечно, ну, есть два метода работы. Если у тебя поток идет, вот мы постоянно сидим в эфире, нам просто проще, и юристы, скорее всего, советуют после каждого упоминания там чего-то, на всякий случай скажите, с тебя не убудет. Интервью это, ну, во-первых, там это такой творческий жанр, это съемка, это монтаж. Я думаю, что там, где надо, юристы посмотрели и предупреждение там где-нибудь дали. Ну, я не знаю, условно, там, бегущей строкой и так далее, соблюдая нормы закона, и сказали, что мы готовы эту позицию в суде, там, если надо, отстоять. Это вопрос юридической работы и просто подхода. Вот. Я, честно говоря, не знаю. На мой взгляд, с пропагандой вот этого всего и с вниманием к этой теме у нас все-таки некоторый перебор существует.
3: То есть мы все подряд воспринимаем,
5: ну,
3: как
5: мне
3: пропаганду?
5: Мне кажется, у нас проблем в обществе больше есть важных, чем вот оградить себя от, значит, того, что люди посмотрят интервью Ксении Собчак там с каким-то персонажем. Ну, посмотрят, и слава богу. Я не думаю, что кто-то, увидев это, как-то вот захочет вступить в эти стройные ряды этого международной организации упомянутой. Ну, мне кажется, слишком много внимания, честно скажу. И есть нормальные проблемы. У нас общество при этом все равно консервативное. Вот. Оно, кстати, не запрещает людям разной сексуальной ориентации давать интервью, там, рассказывать о своей жизни. Ну, наверное, так. Если там пропаганда,
3: не, ну,
5: пусть проверят.
3: Да, пропагандировать свой образ
5: жизни. Да, у нас запрещается пропаганда, по-моему, среди детей. Вот, там, ну, призывают ли они этим заниматься, я не знаю. На вид я видел эту обложку, это скорее призывает, так сказать, прильнуть к традиционным ценностям.
4: Да.
5: И не касаться того.
3: Посмотреть, вот, ужаснуться, да?
5: И... Ну да, да. Я бы сказал, что с этой позиции. Точки зрения, ну, наверное.
4: Приведу вам такой пример. Советская власть боролась отчаянно с таким нехорошим уголовным явлением, как воры в законе. Есть такие граждане у нас, так сказать, генералы преступного мира. Они крайне идейные. Кто смотрел художественный фильм «Коммунист»? Вот коммунист, он хороший, а вор – это прямая противоположность, но ровно с теми же качествами. Такая же идейная вообще закалка, стержень в человеке, суровые, готовые идти на всякие лишения там и прочее, страдают за людей. Так это называется. Вот, советская власть с этим боролась. И вот некоторых перековывали. Перековка случилась. И вот про некоего вора в законе снимали документальный фильм. Сняли фильм. Потом этот фильм показали другим ворам в местах лишения свободы, где конкретно воров содержали. Показали им, воры молча посмотрели. Им задали вопрос, ну и как фильм? А тот раскаивался там изо всех сил. Ну и как фильм? Нормально, сказали воры. А там же вот, вот про воров, там вот, вот он все рассказал, на что главный вор ухмыльнулся и сказал, в фильме он говорит, что вором быть очень тяжело. Он не говорит о том, что вором быть плохо. На этом пропагандистская работа закончилась. Так что тут очень аккуратно надо к вопросам подходить, и что вы вообще хотите сказать.
3: Я тогда предлагаю перейти к пропаганде действительно традиционных ценностей. Вот вам новость. Сексом лучше заниматься утром, а не вечером. Доказали ученые.
5: Да. Это вы, Татьяна, сейчас двух экспертов таких серьезных, с мировым именем.
4: Да, зацепили.
5: Да, слушайте.
3: Зацепила.
5: А может быть, и утром, и вечером, Дмитриевич,
4: да.
5: А?
4: Начнем отсюда. Да. И утром, и вечером, да. Пока молодой. Это обман. Не верьте никому. Во-первых, это общеизвестный факт, что утром в организме у мужчины наиболее высокий уровень тестостерона. Это да, но так он и вечером нормальный, как правило, не требующий никаких-то этих добавок, так скажем. Вот. И в смысле, ну, вечером ложимся спать, да? Человек ложится отдыхать. Если у него там случилась какая-то сексуальная связь, он только крепче спит. А утром ему надо на работу, а не фигней всякой заниматься. Все бегут на работу, поэтому что это такое, а?
5: Ну, есть другая точка зрения. Ну, понятно, что в семьях, где это еще происходит на каком-то этапе семейной жизни, обычно это делается перед сном.
4: Да.
5: Вот. Но знающие, так сказать, человеческую природу специалисты, не буду называть имен, мне говорили, что вот для, так сказать, чтобы не терять, потому что, ну, в рутину, в общем, превращается. Чтобы не превращаться в рутину, вообще этого не надо делать, вот как-то связано со сном. Надо делать это в неожиданных местах, в неожиданное время.
3: В 5
5: внезапно,
3: утра, разбудись, сказать, давай.
5: Например.
4: Да.
5: Нет, нет, не связано с постелью, потому что вот когда спальня – это спальня. Вот некоторые даже семейные пары,
3: ну,
5: они
3: ладно,
5: там спят отдельно.
3: Ну ладно, в 5 утра бужу, говорю, идём на кухню.
5: В этом ничего плохого нет. Это, в общем, может быть вопрос комфорта, где удобнее спать. потому как, ну, во-первых, мы все воспитаны в советской системе, мы живем в городах, и условия жилищные у всех были там плюс-минус одинаковые.
4: Да.
5: И понятно, когда у тебя, например, на одной жилплощади проживает, ну, допустим, два поколения, угу, то у тебя вариантов-то особо нету. Пока все уснули, ты там а тут, ну, если, допустим, ты как-то разжился загородным домом, и у тебя есть возможность вообще спать отдельно. Ты можешь как-то, так сказать...
4: Это первое, что предлагают все архитекторы, что спать надо в разных местах.
5: Ну да.
4: Оно по нарастающей.
3: Ну, так, кстати, не поддерживают.
4: Ага, это
3: сейчас
4: пока...
3: это очень активно это идет.
5: Пока... Это... Нет. Это вы доживите, Татьяна, до наших лет.
4: Первое. Сначала все спят под одним одеялом. Дальше выясняется, что под одним одеялом спать невозможно. Ты не выспишься просто-напросто. Значит, под двумя разными одеялами. Дальше желательно бы две кровати. И очень хорошо, чтобы они стояли в разных комнатах. Не каждому, потому что...
3: Еще потом на разных этажах, да, будет?
4: Нет, и мужчина, и женщина, так сказать, как биологические существа, они источают некие запахи, применительно к женщинам, ароматы. И ты подсознательно-то, то есть мозгами ты это не осознаешь, но подсознательно осознаешь, что рядом лежит женщина или мужчина, и тебя это опять-таки возбуждает, не дает тебе нормально спать. А вот в отдельной комнатенке очень хорошо, гораздо лучше высыпаешься.
5: Слушайте, я тут нарвался случайно.
3: Я еще пока на той стадии, когда одно одеяло, поэтому у меня еще пока...
4: Крепись!
5: Юность, маленькая жилплощадь, не хватает денег на нормальное постельное белье. Мы это все проходили.
3: Нет, я тут видел классные совершенно... Ого-го, какой хороший, не надо.
5: Да нет, меня называют, пошутил я. Это я свою юность вспомнил. Вот. Одна подушка на двоих там и так далее. Виртуальную экскурсию я видел, классно сделанную, по квартире Владимира Ильича Ленина в Кремле, которая у него была совмещена с кабинетом, там ванная, там все очень здорово сделано. Такая, когда он переехал туда, руководил государством, рядом был там телеграф у него, там прямо там, все. Квартира была приличная по размерам, там больше 100 метров, или даже, по-моему, по 200. Вот. Но не суть. У них с Надеждой Константиновной были две разные спальни. Вот. Ну, потому что Владимир Ильич, он человек, мы не знаем, как там у них была личная жизнь организована, но...
4: А сам в библиотеку и работает, вот, работает.
5: Вот, да. Поэтому даже вождь мирового пролетариата, он вот выбирал, так сказать, такой путь для того, чтобы быть максимально продуктивным.
4: Да.
3: Нет, когда люди работают, или там какой-то график, ну, даже, да, про журналистов, если у тебя там какие-то утренние эфиры, ты должен в 4 утра встать и в 5 утра выезжать, наверняка, чтобы никого не будить вместе с собой ночью в этот сумасшедший режим, но логично, что ты будешь спать где-нибудь, может быть, отдельно, если есть такая возможность. А если ты президент, премьер-министр и так далее, ну, конечно, тогда
5: не
3: есть.
5: Не знаю, мне кажется, романтика. Ты в другой комнате думаешь, лежишь так вот один, ну, отдай-ка я прокрадусь, например, внезапно. Это же интереснее, чем... Вот,
4: и прекраснее, вот, да.
5: Конечно, чем толкать локтем в бок и сказать, ну что там, слышишь? Опять же, приодеться можно.
3: Сказала вам та, которая за одно одеяло, но в разных городах. Поэтому я еще вам сейчас расскажу. Ой, давайте вместе с тем, значит, новость. Минздрав при этом упразднил сексологов официально, но утвердил зачем-то врачей по долголетию, ну это ладно, и нутрициологов. Вот мне все диетологи, там, тренеры и так далее говорят, что не существует такой профессии, как нутрициолог, и все это шарлатаны. Зачем их утвердили, я не знаю, у нас есть диетологи, мне кажется, этого вполне достаточно. И вот зачем упразднили сексологов, когда мы пытаемся решить демографическую проблему в нашей стране, мне тоже непонятно.
5: Никто не обращается.
4: Ни к чему они, да.
3: У всех все хорошо.
4: Ну, с нутрициологами можем предположить, что образовалось огромное, так сказать, количество этих доморощенных, так называемых нутрициологов, людей, не имеющих медицинского образования, которые с помощью, так сказать, еды пытаются людей лечить, менять и еще чего-то там. Ключевое здесь – отсутствие медицинского образования, что какие-то граждане, назовем их обобщающим словом «шарлатаны», с какими-то странными познаниями. Вот я в этих всяких ресурсах копаюсь, и там все время вылезают некие граждане. А вот упражнение, которое сжигает жир на животе. А вот вы, значит, вот если вы вот, это, вот так вот будете есть, вы похудеете на 30 килограмм в месяц и прочее, и прочее. Ну, верят ли люди? Ну, упражнение делать полезно. Жир на животе никуда не денется, но упражнение делать полезно. Так его обманут, он в этом разочаруется и больше делать не будет. А если советуют потерять, ну, скинуть 30 килограмм в месяц, ну, это вообще чревато серьезными расстройствами здоровья. Таких людей им нельзя разрешать вот, общаться с массами и подобные эксперименты на людях ставить. Поэтому только врачи. Я думаю и надеюсь, что поэтому придумали вот ввести наряду с диетологами, вместо диетологов этих нутрициологов. Ну, а сексологов, по всей видимости, просто на какие-то другие врачебные специальности переписали, что вот это что-то психологическое, наверное, вот к психологам что-нибудь определили. Хочется надеяться, что так.
3: Мне кажется, психологи — это и есть сексологи, в том плане, что это сначала он психолог, а потом он шел куда-то там...
4: Переходит к сексу.
3: Каждый психолог. Да, и переходил к сексу.
5: Немножко сексолог. Слушайте, ну вообще, мне кажется, вся психология, к сожалению, может быть, это ложное ощущение, завтра вот поговорю я с психологом, кстати, с одним. Вообще вся психология сводится к тому, что человеку рассказывают, что все проблемы, они у него из детства. Вот. На мой взгляд, это очень похоже на там, методы работы гадалок, там, не знаю, предсказателей по гороскопам и так далее. Потому что, конечно, если спросить, а, ну что, в детстве у тебя все хорошо было? Ну, конечно, каждый что-нибудь вспомнит. Какой-нибудь. У ребенка, у любого есть какие-то беды, неудачи, проблемы, переживания и так далее.
3: Так там ключевой вопрос, почему продолжают многие люди, ну, не решают свои проблемы психологически. Это я вам говорю как человек, который ходил к психологу. Да, почти все так и говорят, и многие копаются в твоем детстве. Ну, вопрос, да. Что ты делаешь с настоящим? Вот если люди думают, что психолог даст тебе какой-то там тоже вот ключ от всех проблем, нет, это не так. Ты просто должен сделать выводы и работать дальше над собой. Ну, то есть, ну, да, окей, ты все понял, откуда, но как бы жить-то сейчас как?
5: Я думаю, скорее, это собеседник, это терапия такая, что тебя понимают, как бы тебя послушали, и там тебе легче от этого становится. Если сексолог примерно такой же, ну, может быть, спрос на них действительно подупал, потому что есть, ну, другие формы и так далее. Если раньше, я не знаю, не было психологов в таком количестве, и все шли поделиться, так сказать, своей проблемой половой там, к сексологу, то... Сейчас, наверное, в этом нет необходимости обращаться в медучреждение, потому что ты можешь обратиться там, типа, от интернета до, пожалуйста, там,
3: услуг
5: этих много. Да, может быть, с этим связано. Мы не знаем, но... В общем,
4: очень много свободного времени и денег, так я скажу. Да. Есть когда ходить, есть на что ходить. Раньше же как? Бутылка водки, сели на кухне, все рассказал.
5: Сам себе сексолог.
4: Все нормально, да, разбежались, все поправилось. Теперь же не психологу. Это еще и добавляет веса в обществе. Мой психолог говорит. Психолог говорит, в основном там действительно беседы за жизнь. Просто люди приходят за бытовыми советами.
5: Надо, конечно. Многим нужно, и проблем нет.
4: Но это о печальном говорит, повторюсь. Если раньше мы ходили друг к другу, то тут получается, что мы уже ни на каких друзей не надеемся. Нужен отдельный специалист, профессионал, который мне что-то присоветует. И вот, на мой взгляд,
3: да,
4: Татьяна,
3: на кухне
4: ты...
3: никто же, мне кажется, так не
4: ты вот совершенно правильно сказала, что дальше... А это главное. Вот, получив совет, дальше надо работать над собой. Угу. Этим, мне так кажется, не занимается вообще никто. Сходил, послушал, ай, ладно.
5: Мне кажется, это экономическая категория, психолог. Что уровень благосостояния граждан вырос. Раньше действительно был священник, либо друг. Других вариантов нет. Ну, там, подруга, да. А вот церковь – бесплатный институт, но он, собственно, немножко по другой тематике, да, наверное, совсем не пойдешь. Вот, друг тоже. В общем, да, а здесь,
3: сейчас
5: если есть...
3: Сейчас еще есть православные психологи, это отдельная категория.
5: Ну, это говорит о том, что просто появилась новая услуга, у людей есть на нее деньги, и, собственно, помощь такая востребована всегда была, но вот есть такой формат теперь так, а люди... Да. Не было денег, ходили к другу бесплатно. Да.
4: Ой. Как это у нас говорят, Бог всё. Навстречу. Да, ходите дальше.
3: Начали секс и закончили. Ой, сейчас кто-нибудь нас за оскорбление чувств верующих, либо еще кого-нибудь.
5: Почему верующие?
4: Нет, мы их никак
5: верующие
4: не
5: оскорбляем. Верующие тоже испытывают психологические проблемы, да. Тоже живые люди.
3: И тоже занимаются сексом.
5: Могут быть проблемы. Да, и, в общем, даже там, мне кажется, это поощряется.
4: Плодитесь и размножайтесь.
5: Да, именно Господь. Это я имел
3: в виду. Давайте на этой прекрасной фразе и пожелании мы сегодня закончим.
5: Пожелаем удачи всем участникам Санкт-Петербургского экономического форума.
4: Да.
3: И это тоже.
4: Особенно представителям Танзании. Да.
3: Остается, да и американцам тоже удачи пожелаем.
5: Там один кук по изящным искусствам. Ему надо другим заниматься. Ему осматривать Александрийский стол.
3: Новости на радио «Спутник». Дальше, коллеги.
0: знать за 90 секунд. Этнограф Юрий Кнорозов в 1945 году прочитал, что дешифровать письма майя невозможно. К такому выводу пришел немецкий исследователь Пауль Шельхас. Советского ученого это так раззадорило, что он решил доказать немцу его неправоту. Он переселился в музей этнографии народов СССР, на стенах которого висели копии иероглифов майя. Их изучению Кнорозов посвящал все время. Научная общественность не верила в успех. Помогли древние европейские книги, привезенные из Берлина. Одна из них дала неординарному этнографу пищу для размышлений. Затем на основе парижской, мадридской и дрезденской иероглифических рукописей майя Кнорозов обнаружил: во всех текстах встречается 355 самостоятельных знаков. Начались публикации, вызвавшие фурор во всем мире. В 1955 году Юрий Кнорозов защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук. Он получил госпремию СССР. В 1990 году президент Гватемалы вручил Кнорозову большую золотую медаль. А в 2018 году в Мексике открыли памятник этому выдающемуся человеку. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, в Анапе, Пскове и Сухуми столько же. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. В российских детских лагерях появятся тематические смены, посвященные русскому языку и литературе. США не снимут санкции с Ирана только за открытие Армузского пролива. В Калужской области откроют центр управления полетами дронов. Подробности далее. Состояние одного из пострадавших при ударе по колледжу в Старобельске в ЛНР остается крайне тяжелым, сообщили в Луганской республиканской клинической больнице. Там уточнили, что молодой человек остается в реанимации. Ранее сообщалось, что делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник посетили место удара в ИСУ по колледжу в Старобельске. В результате атаки 22 мая 21 человек погиб, более 40 пострадали. В российских детских лагерях появятся тематические смены, посвященные русскому языку и литературе. Такое поручение Минпросвещения и Росмолодежи дал президент Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
2: В последние годы все больше детских оздоровительных лагерей организуют тематические смены. Географические, историко-культурные. Не сомневаюсь, что значительный интерес у детей и подростков, их родителей, учителей вызовут и смены, посвященные русскому языку и отечественной литературе. Прошу Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи. Для начала в федеральных детских лагерях.
1: Глава государства также поддержал инициативу установить в России День детской книги. Его будут ежегодно отмечать 26 марта. США не снимут санкции с Ирана только за открытие Армузского пролива, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. При этом он отметил, что любое смягчение санкций должно предоставляться в обмен на устранение причины, по которой эти санкции изначально были введены – ядерной программой Тегерана. Рубио также отметил, что переговоры США и Ирана по ядерной проблематике носят очень сложный технический характер, поэтому на их проработку требуется время. А что касается предстоящего саммита НАТО в Анкаре, то американский госсек ожидает, что намеченное на июль мероприятие в Турции будет веселым. Он также добавил, что европейские партнеры США по НАТО должны быть в состоянии сами обеспечивать оборону своей территории. Центр управления полетами дронов планирует запустить в тестовом режиме в Калужской области уже в этом году, сообщили РИА Новости в Министерстве цифрового развития региона. Уточняется, что центр будет работать как диспетчерская, видеть все дроны в воздухе, предупреждать о запретных зонах, например, аэропортах, военных объектах, местах массового скопления людей и при необходимости давать команду на посадку или изменение маршрута. Также центр будет отслеживать дроны вблизи школ и больниц, не допуская нарушений. Если пустить внедрение в образование искусственного интеллекта на самотек, то учащиеся потеряют базовые навыки. Об этом заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. Он пояснил, что у учащихся в кармане есть уже мгновенный ответ на любой вопрос, и в этом заключается главная проблема. Фадеев также подчеркнул, что в дальнейшем при оценке знаний школьников потребуется вернуть устные экзамены, так как тесты перестали отражать понимание учеником предмета. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
3: Здрасте.
4: Добрый вечер.
3: Дмитрий Юрьевич, разрешите я вам зачту цитатку?
4: Из кого?
3: Я потом скажу.
4: Так.
3: Вот всякая эта молодежь прогрессивная, которая гудит, все требует демократии, того сего. Спаси, Господи, и помилуй. Вы представляете, что у нас будет, если у нас вдруг демократия появится? Действительно, народные массы. Им будет дана возможность на самоуправство. Ведь это же будет засилье самых подонков демагогических. Это черт знает что. Хуже сталинского режима. Прикончат какие бы то ни было разумные способы хозяйства, не разграбят все, что можно.

0: разного, или, как говорят, капиталистического хозяйства, она изжила себя. Ведь сейчас и на Западе происходит очень любопытный кризис капитализма. К чему он приведет, еще трудно сказать. Это Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский. Напоминаю, что Николай Владимирович – гениальный русский биолог, который там, году в 25-м уехал в Германию, потом не вернулся в 45-м году, его вернули принудительно.
1: Да.
0: Вот. Ну, а потом он как бы жил в Обнинске. Человек, он был абсолютно гениальный, вот из той плеяды генетиков начала 20 века, там, начиная от Кольцова и кончая Фрейдом.
1: Кому интересно, есть произведение Даниила Гранина
0: «Зубр»
1: под названием «Зубр». Да. Да. Почитайте, очень интересно.
0: Почитайте, очень интересно, да. Ну, я как бы знал людей, значит, у нас был такой друг семьи, который был еще школьным учителем моего папы, Эммануил Эльевич Шноль. А у него был младший брат Симон Эльевич Шноль, который записывал семинары такие вот неформальные Тимофеева Рисовского в Обнинске. И там колоссальное количество часов записи.
1: Да, uh-huh, вот. Uh-huh.
0: Вот. Ну, неважно. Так вот, о чем я хочу поговорить. Дело в том, что я вот смотрю, что происходит. Да, вот история с общежитием, другие истории, которые, ну, собственно, как вообще жил наш Донбасс, как себя вообще ведут бандеровцы. У меня эта история семейная. Дело в том, что мой дед был летом 45-го года, он попал в автомобильную катастрофу, и его в таком на носилках несли там куда-то через вот эти вот леса, и у него к руке был прибинтован пистолет. Потому что ему сказали, что если что, то ты отстреливайся, но последний патрон обязательно себе, потому что это будет иначе ужас. Поэтому, ну вот, ну неважно, это как бы отдельная тема, да, такая семейная. Так вот, что я хочу сказать? Вопрос, который я хочу задать. Тимофеев Рисовский – человек, который в некотором смысле пострадал от советской власти. Ну, собственно, если вы вот как бы еще раз обратитесь к этой его фразе, то, ну, это... Ну, как бы видно, что он человек не обиженный, да? Что у него там есть свое видение, да, что хорошо, что плохо, еще чего-то, но он себя обиженным не считает. Ну, это примерно так же, да, как вот люди, которые на меня наезжают, они все время говорят, что я очень обижен, что меня уволили с госслужбы.
1: Да, и
0: я
1: думаю, хочу... кушать не могу, да, до сих пор.
0: И очень, ага. Я очень хочу туда вернуться. Люди, которые никогда там не работали, они не понимают, насколько это утомительно и тяжело. Вот. Нет, разумеется, если воровать, то да, но воровать я не люблю. Так вот, значит, вот весь фокус состоит... Меня папа с мамой учили в детстве, что воровать нехорошо. Так вот, что я хочу сказать, что я, собственно, хочу обсудить, что вот эти вот люди, с которыми, так сказать, бывшие партнеры, прости Господи, с ними нельзя иметь дело по банальной причине, потому что они либералы и демократы, и в этом смысле объяснить им, что они поступают нехорошо, нельзя. То есть в их понимании все, что они делают, это хорошо, неважно, они там расчленяют младенцев, да, высасывают из них там,
1: угу,
0: материалы для омолаживания, ну и так далее, и тому подобное. Разделывают живых людей на органы.
1: Они только рассказывают, что цель оправдывает средства, это омерзительно. А на деле, да,
0: да,
1: цель оправдывает средства.
0: Вот, и, соответственно, вот я вот хотел вас спросить, вот вы как бы, вы согласны с тем, что с ними бессмысленно разговаривать?
1: Ну, гражданин Рисовский, наверное, хороший пример. Хочется сразу задать вопрос, а ты к чему про товарища Сталина вспомнил? Вот товарищ Сталин готовил страну к войне. Для этого надо было провести индустриализацию. Чтобы провести индустриализацию, надо было провести коллективизацию. Это непонятно, да, что то, на что у Европы ушло 200 лет, надо было сделать за 20. Как вы считаете, гражданин Рисовский, были ли при этом люди недовольные или даже обиженные?
0: Он прямым текстом, кстати, договорил, да, Сталин.
1: Да, но войну-то победили, это ключ. Войну-то победили, победили, безусловно. Дальше переходим к

0: нашему любимому предмету, к демократии. Вот все эти сказки. Я вот работал на советских заводах, например, и неплохо представляю, что такое производственная дисциплина. Я работал на заводе, где изготавливал точные инструменты, микрометры, например, где требования повышены, это инструментальный завод был.
1: Дмитрий, я прошу прощения, я понимаю, что я жил в Москве, в такой местности называется Самотек. Угу. Там недалеко Садовое кольцо и театр кукол, на которые тут вернули знаменитые часы. Да. Слева от театра кукол, ну, чуть-чуть, метров там 200, был расположен завод, назывался ТИС-прибор, точных измерительных приборов, на Садовом кольце в Москве. Uh-huh. Сейчас, как вы понимаете, никакого завода нет.
0: Конечно, зачем он нужен, да. Вот, и, в общем-то, я к чему, что некое представление о производственной дисциплине имею. Там на производстве нет никакого места, никакой демократии вообще. Если вот нынешним особо тупорылым примитивная рекомендация – идите поработайте в Макдональдс, вот чтобы понять, как работает нормальное капиталистическое предприятие. Я никакого отрицательного смысла в слово «капиталистическое» не вкладываю. Заходит человек, он мгновенно должен быть обслужен. Еда должна быть свежая, он не должен отравиться, у него не должна случиться диарея, он просто зашел, отдал деньги, съел, ушел. Максимально быстро, максимально вкусно, насколько это возможно.
1: За ту цену, которую...
0: Да, да, да. И внезапно вы осознаете, вот если вы пойдете в Макдональдс поработать, вот первая ассоциация – это галера, на которой вы сидите на веслах до седьмого пота, а как... Говорил один наш товарищ барабанщику, удвоить количество ударов, а липаша уходит. И вы там на этих веслах все в поту. Какая демократия? Вы о чем? Расскажите, пожалуйста, вот какой признак демократии повышает производительность труда? Я вам сразу отвечу, никакой. И вот у вас вся жизнь поделена. Вот здесь вот вы пашете, как на галере, а здесь вы разглагольствуете про какую-то ахинею. А теперь давайте...
1: Мой папа... Да. Когда я начинал его учить жизни, ну, он довольно рано
0: объяснял,
1: умер.
0: Объяснял, как все устроено.
1: Он мне всегда сказал: Миша, запомни, у нас в семье высшая форма демократии. Как я скажу, так и будет.
0: Молодец был отец, да. Так вот, и вот в обсуждениях какой-то чуши внезапно выделяются некие горлопаны. По-другому их назвать нельзя. Которые рисуют картины какого-то безумного светлого будущего. Если мы... усилим накал свобод. И поскольку, как нам еще гражданин Черчилль подсказывал, для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно 5 минут пообщаться с рядовым избирателем. Чистая правда. И вот эти люди, которые вообще ни в чем не смыслят, ну, кроме своего завода и дисциплины, вдруг они начинают назначать властителями дум и руководителями. Кого? Самого яркого горлопана. Горлопан вам наобещает неведомо чего. При этом сам он не является никаким руководителем, ничего вообще. Он даже микроскопического опыта нет. Как в анекдоте про Михаила Сергеевича Горбачева, где финал Михаила Сергеевича, все куры передохли. Жаль. У меня еще столько отличных задумок было. И вот эти люди начинают над гражданами ставить... Обратите внимание, это граждане сами их выбрали.
1: Про Михаила Сергеевича есть очень злобный анекдот.
0: Так.
1: Михаил Сергеевич приходит к доктору и говорит: доктор, что делать? Прилетит нам? Ну и ладно. Но я после 2 стаканов не могу кончить. Михаил Сергеевич: так не надо принимать 2 стакана. Тогда я не могу начать.
0: Жестоко. Вот. Ну и вот эти люди.
1: Видимо,
0: которые...
1: от большой любви.
0: У меня всегда любимый вопрос. Вы хотя бы взводом пьяных солдат командовали, которым надо выкопать канаву?
1: Взводом пьяных солдат командовать нельзя. Да. Сначала надо протрезвить.
0: Вот объясните им, куда канаву копать. Ширина, глубина, откуда, от КПП до отбоя, там и с лопатами и метлами я уже договорился.
1: Я прошу, взводом я не командовал. Стройотрядом команду.
0: Это пример.
1: Вы даже себе представить не можете, как сложно объяснить.
0: Почему же не могу?
1: Что,
0: могу.
1: Вот, что надо выкопать канаву, что она должна быть шириной не меньше, чем, да. Глубиной не меньше, и главное, прямая.
0: Да. Стоит сержанту уйти, 30 мнений, откуда докуда, какой ширины, какой глубины, все слушали одно и то же. Нет.
1: Нет.
0: Нет. Ну, вопрос, вы чем-нибудь в этой жизни командовали, а мне не надо, ну, действительно, не надо. И вот мы все 90-е годы наблюдали, как подобные граждане родной страной руководят. При этом замечу, что, ну, вот есть варьё, например, у варья есть какие-никакие понятия. Например, вот это можно, а вот это нельзя. Почему? Ну, не по понятиям. Вот нельзя, и все. Это не шибко объясняется, но это нормы общежития, так скажем. А вот у этих никаких понятий нет, никаких ограничений нет. И людей больше всего убивают именно вот такие вот персонажи, вставшие во главе и отправляющие на смерть огромное количество народу. Я к ним отношусь резко отрицательно.
1: Я тоже. Ну вот я, собственно, что я так все делаю? Переживаю, я смотрю за тем, что происходит, и я вижу, что у нас начинается, так сказать, появляться два лагеря. Угу. Причем в каждом из лагерей внутри тоже существует колоссальное количество там, да, разногласий. В один лагерь входит условно Трамп, Путин и Си. Угу. А в другой лагерь входит Лондон, Брюссель, там часть американцев, немножко Берлин. Ну, вот.
0: Угу, угу.
1: И разница между ними следующая. Первый лагерь. Ну, кто сказал, что Трамп нас любит? Кто сказал, что Си нас любит? Кто сказал, что Си с Трампом друг друга любит? Это, ну, как бы это слово совершенно не подходит для описания их взаимодействия. Но они все понимают. А, как это из пионерского детства. Миру мир, войны не нужно. Вот девиз отряда дружбы.
0: Да.
1: Вот. Значит, вот это вот ключевая вещь, что не надо войны. Да, мы войдем сейчас в кризис, да, будет очень тяжело, да, будет очень плохо, но войны не надо. А вот другая сторона, ну, собственно, назовем ее либеральной, она реально очень хочет войну. И почему она хочет? А потому что если войны не будет, то эти люди, которые там рулят, им придется отвечать за все то, что они уже сделали. Они этого очень не хотят. И вот я очень боюсь, что они, ну, они прилагают титанические усилия.
0: Нечеловеческие, да.
1: Нечеловеческие, да.
0: То есть вся эта мощная подготовка, я вот совсем же недавно было, когда, а давайте поставим Украине танки и снаряды, и тут же вой из Бундесвера. Да у нас на каждый леопард всего 6 снарядов. Вопрос номер один. Это вы так к конфликту с Советским Союзом готовились, да?
1: Нет, при Советском Союзе было больше. Они потом поняли, что Россия воевать не будет.
0: И так уже, точно, да. И ничего у вас нет при этой вот жуткой угрозе с Востока. А теперь что вы делаете? Это же там какими-то лошадиными темпами все строится. Давайте снаряды быстрее, ракеты быстрее, танки скорее. И, а кто это у вас все спонсирует, это производство? Это частные корпорации, а они... Деньги частных корпораций, я как чайник, они не внутри государства крутятся, нет? Это как вообще получается? Это же все ведет к тотальному обеднению. Вам кажется только, что сейчас все получат рабочие места, будет только хуже.
1: Дмитрий Юрьевич, ну уже же понятно, что они будут устраивать тотальную железную диктатуру. Объяснили бы хохлам, прости господи,
0: ну, у них и так
1: в 2014 году, что они получат в 2026. Они же бы не поверили.
0: Мы пытались.
1: Нет, нет, безнадежно. Вот это тот самый случай. Да, объяснить невозможно.
0: Невозможно, да.
1: Но это известная история, да, что у них как бы этот вот ор у них забивает содержательную часть. Вот, но это просто...
0: Но это ж показательный пример. Вот вчерашние советские люди, высочайший уровень образования, и среднее образование отличное, и верхнее прекрасное. И вот результат. Отпустили вожжи на 3 секунды. Так вы, оказывается, дебилы все. И с высшим, и без него. Вы все дебилы. Вот, пожалуйста, результат. Страшно.
1: Кстати, обратите внимание, вот вся американская голливудская культура, она же на чем построена? Что появляется человек, который начинает нарушать правила. Угу. И с ним вся королевская конница, вся королевская рать ничего не может сделать. Какие-то там 3 дня кондора.
0: Да.
1: Почему? Как бы, там же объясняют эти. Ребята, мы не знаем, что с ним делать. Он не профессионал. он совершает идиотические поступки, и мы его поэтому вычислить не можем. Но, соответственно, вот теперь представьте, но он как бы идет против системы. А сегодня, если мы посмотрим на Лондон, на Берлин, на Брюссель, то там такие же дебилы,
0: да,
1: они в системе работают. И в результате эта система, ну, как бы не очень понятно вообще, как с ней разговаривать, что с ней можно делать и так далее. Вот я внимательно смотрю за тем, что происходит, я пытаюсь разговаривать, и я четко совершенно вижу, что они в какой-то момент, когда ты им начинаешь что-то объяснять,
0: угу,
1: у них включается какой-то ступор, и они...
0: И падает заслонка. Да,
1: да, и они начинают, и переходят из, так сказать, профессиональной экспертной позиции в позицию корпоративную. Мы тут вот одна шайка, мы тут должны друг друга защищать. Ну, а дальше Игнатий Лойола: если церковь учит нас, что то, что нам кажется белым, на самом деле черное, то это мы ошибаемся, и оно на самом деле черное.
0: Игнатий знал толк, в общем-то. Там, кстати, да, говорят у этой поговорки, что цель оправдывает средства. Там окончание есть, если цель – это вера в Господа.
1: Да.
0: И, в общем, там что-то это прямо противоположное по смыслу, чем к чему мы привыкли. Игнатий был голова.
1: Да,
0: Игнатий был голова. Но Игнатиев там больше нет, мне вот так кажется. Мне кажется, что с ними интернет и принесенная им свобода слова сыграла злейшую шутку. Раньше все мышление населения жестко контролировалось. С появлением интернета стало не так. А вот эти вот идиотские веяния, а давайте-ка мы в частные школы начнем набирать не отпрысков аристократии и особо денежных граждан, а просто талантливых мальчиков и девочек с улицы. Ну вот ваши талантливые мальчики и девочки, идиот на идиоте.
1: Вы знаете, я же учился в математической школе,
0: так,
1: где там были талантливые мальчики и девочки. Я потом учил детей в московской 57-й школе. Но там дело закончилось педофилией. А не у меня, а у руководителей школы.
0: Был бы верующим, перекрестился.
1: Вот, да. Значит, но это было как раз понятно, потому что, вы же понимаете, пока школа математическая, там, значит, сидят ботаники.
0: Да.
1: А хорошо бы немножко расширить, да? И они, соответственно, ну, в общем, к превалирующим в школе мальчикам математическим, угу, добавили гуманитарные классы. А там одни сплошные девочки. Ну и, значит, вот...
0: Добром не
1: кончилось. Со всеми, да, соответственно, гуманитарными игрищами. Вот. Так вот, вот я очень сильно переживаю, что вот это вот понимание того, что нужен ордунг,
0: да,
1: что нужны сержанты,
0: да, да, да,
1: что нужны офицеры.
0: Я бы это, извините, перебью, да, я бы это, вот мне все время видится руководящие структуры, что это некий монашеский орден, он же, от него слово ордунг происходит.
1: Ну, да.
0: Где люди, ну, в первую очередь, не озабоченные сексуальными связями с лицами противоположного и своего пола. Вот давай ты уже старший, ты уже лет 70 тебе, вот тут можно приступать тогда, да. Вот вы сосредоточены именно на руководстве, не на сведении личных счетов, не беготнёй за девками, там еще чем-то, нет. Давайте вот как-то на этом сосредоточимся. И иерархия, дисциплина, и ответственность.
1: А вы знаете... А ведь при советской власти была попытка такое сделать. Да, называлась это комиссией старых большевиков.
0: Да, да, да, полезная вещь.
1: Вот. Но, к сожалению, ничего не получилось. Я тут, я не знаю, Дмитрий Ильич, помните ли вы такой фильм многосерийный, советский? Я учился в 9 классе, когда он шел. И это все о нем. Тут его показывали по каналу «Культура» снова. Я его посмотрел. А потом я прочитал, значит, автора Вилли Липатова, ну, потому что его повесть – это чуть-чуть усеченный, да, ну, чуть расширенный сценарий вот этого самого кино. Там даже диалоги те же самые. И вот, соответственно, я... Это 70-й год. Написал он ее в 74-м, фильм вышел в 78-м. То есть это перелом между старым Советским Союзом с коммунистической идеологией и новым с либеральной идеологией. И вот я сейчас очень с большим интересом смотрел, значит, как там главные герои думают, о чем они думают. И я понял, что главный отрицательный герой стал бы сегодня главным положительным героем. А главный положительный герой стал бы, прошел бы по категории дурачок, который ничего не понимает в жизни и только всем, значит, мешает. Палки в колеса вставляет и мешает. Вот. И вот это вот для меня вещь очень такая. Я вот смотрю, мне казалось в свое время, что люди, которые вот как бы были сильно обижены, да, товарищем Сталиным, они должны эту обиду нести. Но вот цитата из Тимофея Борисовского показывает, что ничего он как бы особо обиду не нес. Так вот, мне кажется, что ключевая вещь – это некоторое чувство собственного достоинства. Вот когда одно дело, когда ты что-то делаешь, потому что ты как бы должен как бы испытывать чувство внутреннего удовлетворения, а совсем другое дело, когда единственный вопрос, что ты набрал бабок,
0: да,
1: и можешь ими как бы швыряться. А как ты их набрал, а это вас не касается.
0: Какова цель и каков результат? Да. Это... Немедленно вспомнился еще художественный фильм «Розыгрыш». Был такой, да, где сейчас смотришь, что подросток, который в детстве казался подонком гнусным, нормально мыслит, оказывается. Да.
1: Прогрессивно, да, современно.
0: Да, да. Как все поменялось.
1: Как все поменялось. И что самое удивительное, молодежь эти фильмы не смотрит, потому что они для них скучные, там нету действий.
0: Экшен отсутствует. Экшен, да. Экшен
1: отсутствует. А вот интересно было бы посмотреть.
0: Ну, я замечу, когда этот самый розыгрыш вышел, у нас классные обсуждения были, да? Как это сейчас, уроки о важном. Все было то же самое. Учили только правильному. Предлагаю прерваться,
1: да,
0: ненадолго.
1: Перерыв.
2: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель пострадал из-за атаки украинского беспилотника в Белгородской области, сообщила региональный оперштаб. Уточняется, что FPV-дрон ВСУ ударил по автобусу в Шебекино, в результате чего водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали в результате детонации автобуса. Сгорел, также осколками поврежден легковой автомобиль. Украинский дрон упал на парковку торгового центра «Аэропарк» в Брянске, сообщил в РИО губернатора региона Егор Ковальчук. Он добавил, что пострадавших нет, парковка торгово-развлекательного центра перекрыта, на месте работают оперативные службы. Президент России Владимир Путин пообщался с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Отмечается, что они провели телефонный разговор. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия, говорится в телеграмме. Британские власти подстрекают европейские страны к безоглядной милитаризации и подготовке к лобовому столкновению с Россией. Об этом заявил директор департамента Северной Атлантики МИД России Александр Гусаров. По его словам, британский истеблишмент почти всецело подчинил внешнюю политику задачи сдерживания и ослабления нашей страны. При этом, по словам Гусарова, сами англичане лезть в пекло не намерены и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями. Минэнерго России принимает необходимые меры для обеспечения Крымского полуострова топливом, сообщает министерство. Также отмечается, что Минэнерго совместно с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные решения для поддержания стабильных поставок бензина в Крым. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Венгрия дала понять, что не будет выступать против вступления Украины в Евросоюз, сообщает издание «Политику». Отмечается, что подобное решение Будапешта позволит Киеву в ближайшие дни начать официальные переговоры о членстве в блоке. Также подчеркивается, что обсуждение возможного членства Украины ускорилось после того, как премьер Венгрии Петер Мадьяр встретился с чиновниками в Брюсселе для обсуждения разморозки почти 16,5 миллиардов евро из фондов Евросоюза. Напомню, Виктор Орбан, будучи премьером Венгрии, неоднократно блокировал начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
3: Возвращаемся в студию.
4: Да. Снова здравствуйте.
3: Снова здравствуйте. Дмитрий Ильич, мы тут в первой части обсудили либералов и демократов. Угу. Есть еще одно слово, которое очень хочется обсудить. Это слово «интеллигент». Вот.
4: Как говорил один персонаж, это слово ругательное, попрошу ко мне его не применять.
3: Не применять, совершенно верно, да. Как
4: говорил другой интеллигент, не-не-не, у меня работа есть.
3: Да-да-да, у меня профессия есть, и я родину люблю. Да-да-да, уж это точно был интеллигент и по папе, и по маме. Хотя человек был с тяжелым характером, прямо скажем. Вот, и этот-то точно пострадал от товарища Сталина еще как-то. Ну вот, но я-то сейчас как бы вот о чем. Дело в том, что меня волнует, вот реально волнует. Я смотрю за теми событиями, которые происходят. Я понимаю, что события происходят неприятные во многом. Да? Но у нас как бы достаточно упомянуть, что нам фактически блокировали Крым. И, в общем, срывают курортный сезон. То есть то, что они нам обещали много лет, вот они сейчас уже практически к этому подошли.
4: Угу.
3: И в этой ситуации, казалось бы, надо как-то на это реагировать. А я не вижу никакой реакции. Вот вообще. Я не вижу этой реакции в экономике. Я смотрю, что пишут наши официальные экономисты. Вот как бы это принципиально важная вещь. Неофициальные экономисты, я в том числе, много чего пишут. Официальные не пишут ничего. Вот у нас сейчас, сегодня у нас вторник, завтра начнется как ПМЭФ.
4: Да.
3: И там эти вот самые официальные экономисты будут выступать. Вот я зуб даю, что они ничего не скажут. Ну, просто потому, что они как бы никогда ничего не говорили, чего вдруг. Я смотрю, что у нас было такое мероприятие. Знаете, в старом русском алфавите была такая буква «Ерь».
4: «Ер».
3: «Ер-ре».
4: Ну, твёрдый знак.
3: «Ер-ре». Нет, да. «Ер-еры». Да, твердый знак, по-моему, «Еры», а «Ер».
4: Ну, твердый знак с крестиком.
3: Да, да, да, да. Это «Ерь».
4: Да, да.
3: Значит, мягкий знак теперь называется.
4: Ага, все.
3: Вот, вот понял, у нас, да. Значит, есть партия под символом мягкого знака, да, у которой тут были праймериз.
4: Угу. Слов-то каких-то.
3: Да, я как бы дело тут совершенно не в том, что как бы что это такое. Ну, формально предполагается, что это дело только тех, кто там участвует, да, кто хочет быть там депутатом, еще что-то. Бог с ними. Да, я не хочу. Вопрос в другом. Мысли где новые? Вот меня вот это больше всего волнует, что нету мыслей новых. Ну, как бы, можно, кстати, еще посмотреть, что пишут официальные лица по поводу запрета Телеграма, а также ограничений на интернет, которые они накладывают в процессе борьбы с Телеграмом. Это что ж ни в какие ворота не лезет. И вот мне кажется, что мы уже как бы подошли к ситуации, когда надо с этим безобразием заканчивать. Даже президент сказал, что не надо ограничивать интернет.
4: Это порождает серьезнейшее недовольство в этой самой интернет-общественности. Но я бы углубил немножко. Вот почему перерезано сообщение с Крымом? Ну, как обычно, у украинских нацистов новые дроны, все пропало, истеричный вой и беготня по кругу с завываниями. Люди почему-то забывают, что 4 года... Наши дроны беспрепятственно туда летели, бомбили все от края до края. 4 года. Это нет. Про это никто не вспомнит. Вот сейчас отрезали Крым. Сейчас подойду, погодите, чуточку. Да. А как же так получилось? А оказывается, украинские нацисты тоже работают. И тоже делают дроны. И тоже их все время улучшают. Вот у нас... Радостные доклады. А вот мы на Геране теперь ставим реактивные движки. Задаешь вопрос, а реактивные-то откуда? Оказывается, это китайские реактивные двигатели для моделей.
3: Что вы
4: говорите? Ну, они продаются. Так они и им продаются, приготовьтесь. Ну и вот они на свои теперь ставят. А теперь главный вопрос. Никто не знал, что они, то есть украинские нацисты видят, что применяем мы, и самое-то главное, ну, сделай для начала то же самое, потом лучше сделаешь то же самое. Никто не в курсе, что они делают то же самое. Где средства противостояния? Как совсем недавно по телевизору показывали, смотрите, эти идиоты, представляете, они палок понаставили и всю дорогу сетями затянули. Сети и здания, кстати, прислали, старые рыбацкие сети прислали и здания. Ой, идиоты, И, ну вот, теперь случилось то же самое с их стороны. Мы что противопоставим-то? Где миллионы пулеметов? Мы все в курсе. Есть такая невероятная вещь просто. Искусственный интеллект.
3: А что вы говорите?
4: А вот вопрос. Вот если взять, счетверить пулеметы,
3: да,
4: к ним привязать прицел, тепловизор условный, да, который видит теплое пятно в небе, а ваш... Искусственный интеллект там 3 шестерни может повернуть, чтобы пулеметы вот туда направились, взяли правильное упреждение, засадили и сбили? Может?
3: Может.
4: Нет. А где у нас эти сотни тысяч мобильных огневых групп, которые носятся на...
3: А вы что, Дмитрий Юрьевич, ничего. Для того, чтобы была мобильная огневая группа, к ней должен быть представлен командир, который распишется в журнале.
4: Журнал мобильной огневой группы.
3: Да-да-да, журнал мобильный.
4: И
3: должен быть как бы заместитель по политчасти,
4: да,
3: который как бы им объяснит правильно. Но самое главное, рядом должен быть крепкий хозяйственник, который им выпишет патроны,
4: да,
3: и сам же их потом куда-нибудь продаст.
4: Ну, вопрос. Вы это предвидели, нет? Вы к этому готовились? Нет. Средства радиоэлектронной борьбы, дроны, которые сбивают дроны, пулеметы на тачках, рэп, ну, я не знаю. Готовились? Нет. Но почему это вот как это? Как у художника Васи Ложкина, где там матрос с маузером, революция всегда приходит внезапно. Ну как это так?
3: Значит, я прошу прощения. Я как бы вывод про... А я про интендантов.
4: Да. Тут опять какого-то посадили.
3: Питанием
4: заведовал,
3: да. Да-да-да. Вы знаете, кто такой капитан Казарский?
4: Нет.
3: Вот удивительное дело. В Севастополе знают, больше нигде не знают. Про БРИК «Меркурий» вы слышали?
4: Конечно.
3: Который в одиночку выдержал бой с тремя линейными турецкими кораблями и победил. Так вот, его капитаном был капитан-лейтенант Казарский, которого сразу же Николай I сделал флигель-адъютантом, дал капитана второго ранга, потом капитана первого ранга, а дальше ничего про него не известно. Ну, точнее сказать, ну, как бы не модно про это рассказывать. А я вам скажу, что было. Его Николай I послал с ревизией на Николаевские верфи. Его предупреждали, что его хотят отравить. Он очень берегся. Но его пригласили там какому-то начальнику.
4: То есть это его как отважного капитана, который не врет, и государь-император его использовал.
3: Да. И вот ему там дочка малолетняя, ну, не совсем малолетняя, хозяина преподнесла чашечку кофею. А вот мышьяка в этой чашечке было столько, что его не удавалось положить в гроб, настолько его как бы разнесло, да, настолько он распух, да. А в Севастополе есть памятник капитану Казарскому, а больше про это никто не знает. Вот я хочу сказать, что, ну, как бы аналогичный случай был в городе Бердичеве, да?
4: Как
3: вот
4: мы знаем.
3: Если вы думаете, что в те времена и в нынешние времена это все сильно отличается, а мне кажется, что вся проблема состоит прежде всего в том, что люди, которые воюют, и люди, которые их обеспечивают, это разные люди, и у них совершенно разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. И я, ну, как бы мне тут сегодня рассказали, что во время Великой Отечественной войны значительное количество начальников тыла фронтов было расстреляно. Вот начальник тыла всей Красной Армии, генерал Хрулев, который не воровал, он потом еще там 30 лет был заместителем министра обороны, начальником тыла. А вот эти вот, и мне кажется, что мы сегодня вплотную подошли к ситуации, когда вот этот вот либерализм в отношении тех людей, которые, мягко говоря, ведут себя не совсем... Они же будут говорить, что, а мы что, мы ничего, мы же так, мы как все. Тут вот была приватизация, мы просто взяли и приватизировали патроны и снаряды. Да нет, мы готовы дать вам снаряды на передовую, только денежку заплатите, как все.
4: Я бы тут еще слегка дополнил, а вот какой-нибудь тупой подросток взял и поджег релейный шкаф на железной дороге. Террорист, 15 лет.
3: Да.
4: А вот товарищ генерал наворовал столько, что никакому учету не поддается. 4 года. Это как?
3: А подростка, кстати, надо бы пороть.
4: В общем, для начала.
3: Для начала, да. И больше ничего с этим не делать, потому что он идиот. А идиот он, к слову сказать, потому что у него нет вот того самого образца правильного поведения.
4: Как надо.
3: Как надо, да. Он же сидит в интернете, а в интернете сидят враги. И не обязательно в Телеграме, кстати.
4: И в Телеграме сидят тоже.
3: Всюду сидят. Вот, всюду сидят.
4: Им выделяют деньги.
3: Да.
4: Я помню, меня как-то приглашали на армейские мероприятия, где для начала предложили посмотреть нарезку из роликов Никиты Сергеевича Михалкова на 45 минут. И из этой нарезки даже у самых, так сказать, малопонятливых формируется мнение, что, ну, понимание того, что американцы тратят по 5 миллиардов долларов ежегодно на строительство демократии внутри Российской Федерации. То есть на подрыв государства изнутри. Как вы считаете, что надо делать? Ну, то же самое, что с дронами, дорогие друзья. С той стороны организована структура, которая работает. Что такое структура? Это иерархия. Наверху руководство, внизу исполнители. Руководство нарезает задачи, исполнители исполняют и отчитываются об исполнении.
3: Вот тут очень важно. О результате, а не об освоении бюджета.
4: Так точно. Ну, надо делать то же самое. А для этого, приготовьтесь, нужны деньги. А вы же патриотическую позицию занимаете не за деньги, в смысле, если вы имеете в виду какую-то вот эту вот активную деятельность, за деньги.
3: Нет, секундочку.
4: Только это деньги мои.
3: Патриотическую позицию мы занимаем по причине нашего понимания. А вот активность...
4: Я неправильно сказал. Да. Ведете да. патриотическую деятельность.
3: Совершенно верно.
4: Не за деньги, а за деньги. Только это деньги мои.
3: Да.
4: А людей, чтобы вовлечь во все это, а мы считаем, что вот энтузиазм должен быть масс. Я говорю, ну прекрасно, если я подтяну на работу человека, у которого есть жена и двое детей, и он на энтузиазме. У меня 25 лет опыта в этой среде. Я вам уверяю вас, он полторы недели максимум продержится. Как правило, меньше, потому что вы хотите, чтобы он работал на работе, обеспечивая семью. А потом еще часика 4 прихватил бы бесплатно. Так не работает.
3: Причем, что характерно, это бесит сильнее всего. Им же выделяют на это бюджеты.
4: Так точно.
3: Но они их осваивают.
4: Так точно, да, да, да. Ну, вот это вы так считаете, а есть и другие мнения. Поздравляю, ваши мнения, поздравляю. Вы даже не касательно вас. Вот взяли этот дурацкий телеграм, выключили, вы лишили меня канала воздействия на западную аудиторию.
3: Это
4: а
3: точно.
4: Что вы сделали для того, чтобы я вещал на западную аудиторию? Ответ – ничего. А зачем? Ты еще денег поди захочешь. Да, ёлы-палы, да что это такое? И вот с одной стороны 5
3: Причем,
4: миллиардов.
3: Более того, ребята, я без вас зарабатывал денег, но вы, перекрыв Телеграм, лишили меня этой возможности.
4: И это тоже, да. И это тоже. Да как же так? Я еще раз повторяю, для того, чтобы активно противодействовать, должны быть выстроены такие же структуры. Если там 5 миллиардов долларов, ну, наверное, у нас это стоит несколько дешевле. Но оно все равно стоит денег, и этим надо заниматься. Иначе вместо вас, вами, займутся совершенно другие люди. Кому вы это доверяете? Мне вот интересно, внутри Российской Федерации, кто этим заведует? Кому дают деньги? И куда эти деньги уходят? Покажите, интересно поглядеть.
3: Очень интересно.
4: Где результат? Нас-то это хоть в 10 раз больше. Потратьте, нам без разницы. Но если наше телевидение, радио и наш интернет побеждает западный, ну, наверное, хорошо потрачено.
3: Все хорошо. Я просто не могу не рассказать историю. Есть такой у нас в город Новосибирск.
4: Так.
3: Говорят, третий город в стране. Есть Новосибирская область. Там есть губернатор, который прославился массой выдающихся историй, значит, от строительства школ и поликлиник, которые, будучи уже построены, их пришлось разобрать, потому что их построили по неправильному проекту. Деньги, естественно, все пропали.
4: Оттас.
3: Вот, до, соответственно, избиения коровок. Да?
4: Угу, отличился.
3: Вот, да, отличился. Но тут с ним еще один произошел замечательная история. А оказывается, он на свою предвыборную кампанию, ну, как бы это надо проверять, разумеется, но тут слишком много народу написало, взял денег у китайцев.
4: Молодец какой!
3: И, соответственно, все кричат теперь и вопят там. Надо его объявить иноагентом.
4: Можно, наверное, да.
3: Можно, нет, просто нужно, да, но вот, к сожалению, вот почему-то пока не объявляют. Но все дело в том, что вот эта вот вещь, которую... Фильм «И это все о нем». Когда там главный герой Женя Столетов объясняет одному под конец перековавшемуся персонажу, уголовнику бывшему, Он говорит, я рабочий класс, и я отвечаю за то, чтобы как бы вот мы все работали, и от этого нам были пироги и пышки. Потому что если я не буду работать, то тогда никто не будет работать, и мы тогда будем жить хуже. Вот вся проблема состоит в том, что у нас вот эта вот либеральная демократия была воспринята как-то очень специфически. Типа мы ни за что не должны отвечать, но если ты добрался до должности, то ты приватизируешь должность и функции. Вот я когда слышу, что надо запретить как бы приватизационные сделки, как бы обращать вспять после 10 лет еще чего-то, то я как бы все время думаю при этом, что, ребята, а вы бы как бы подумали о том, что большая часть наших чиновников приватизирует место, на котором они находятся. И в результате у нас ничего не происходит, никакой работы.
4: Есть вот. Приватизация? Нет. Без разницы.
3: Абсолютно. Они все, все и так приватизированы. И приватизированы функции, когда у вас, соответственно, государственные органы, вместо того, чтобы выполнять свои задачи, вот. Ну вот я там для примера, да, вещь, казалось бы, банальная, до жути, да, когда у вас рост цен на какие-то вещи, да, там, неважно, на помидоры, там, еще на что-то. Теоретически существует такой орган государственный, называется антимонопольный комитет. Вот что он делает?
4: Куда смотрит?
3: Я как бы, я не знаю, что вообще, я раньше был там у них... Я еще когда работал в Министерстве экономики, я там у них была такая группа при антимонопольном комитете, которая как бы разбиралась, что нужно делать антимонопольному комитету. Там была тогда Фонарева, там был Володя Цапелик, там еще было несколько человек. Вот. И это было, ну, как бы они реально пытались понять, что нужно делать, зачем следить, как отслеживать, еще чего-то. Ну, просто я, поскольку этой темы немножко знаю, то я вижу, да. Я вижу, что никакого эффекта. Дальше. Цены на бензин. Как говорил мой знакомый еще в 90-е годы. Если мировые цены на нефть растут, то цены в России на бензин тоже растут. И это соответствует мировой экономической конъюнктуре. Угу. А если цены на нефть на мировых рынках падают, то российские компании должны компенсировать убытки за счет внутреннего рынка, поэтому цены на бензин снова растут, и это также соответствует мировой экономической конъюнктуре.
4: Толково придумано.
3: Да, ну, как бы адекватно. Да, сразу видно, что человек жизнь знает.
4: Да,
3: вот у меня вопрос. Ну, вот кто-то же должен заниматься тем, чтобы, ну, как бы, ну, хотя бы минимально заставлять наше государство работать.
4: Где государево око?
3: Даже не просто государево око, потому что как бы еще как бы генерал-прокурор Ягужинский объяснял Петру Первому, что государь, ну мы тут все немножко подворовываем, да, поэтому, ну если ты будешь, как бы, как там говорил Петр, да, если своровал больше, чем цена веревки, на которой его можно повесить, надо вешать.
4: Ну, государь, ну... Его лучший друг... Гражданин Меньшиков, по-моему, не то два, не то три государственных бюджета воровал в год, блин.
3: Да, но он много чего сделал. Так вот, вся проблема стоит не в том, что воруют. Все воруют.
4: Да.
3: Не будем тыкать пальцем в Урсулу фон дер Ляйен.
4: Да.
3: А, я прошу прощения. Когда у вас биржа американская вверх-вниз, вверх-вниз, вверх. Причем, а Трамп утром сказал, биржа либо вверх, либо вниз. На следующее утро снова сказала, она в противоположном направлении. Дмитрий Юрьевич, ну мы же все понимаем.
4: Зачем это? И для кого?
3: И для кого, да. И ведь неприличные деньги люди поднимают. Но хорошо бы, чтобы еще эти люди что-нибудь бы делали.
4: Да.
3: Вот это вот меня очень сильно смущает.
4: Немедленно вспоминается.
3: Что они не делают.
4: Советский прекрасный сериал «Вечный зов». «Возьми на работу». Помните, как там гражданин Инютин к Кафтану? «Возьми на работу». Ты ж воровать будешь. Не моргнув, ответ. Буду. На копейку украду, на рубль пользы принесу. Ну, хотя бы вот так. Как какой-то разумный этот самый. А самое главное, что дело-то вы делаете? Нет, нет. Ничего не делаем.
3: Вот это вот самое главное проблемы, которые, мне кажется, на сегодня. И вот тут я сейчас уже начну философствовать, и уж извините меня, Дмитрий Юрьевич.
4: Так.
3: Что-то, видимо, погода такая. Произошел у нас мощнейший отрыв правящего класса от народа. Потому что народ, ну вот мы с вами же,
4: да,
3: плоть от плоти, да, русского народа, мы патриоты. А они либеральные демократы. Понимаете, у них даже такого термина «патриот» нету. У них есть термин «бузинец». Да, вот какой патриотизм, да? Либо есть бузинец, либо его нету. Вот, и мне кажется, что вот этот отрыв представляет из себя наибольшую на сегодня опасность для нашей страны, для нашего общества.
4: Как говаривал, мы еще помним такого мега-подонка Збигнева-Бжезинского, который говорил, если деньги вашей элиты лежат в наших банках, наверное, это уже не ваша элита. Абсолютно прав был. Капитал границ не ведает никаких. Мне удобнее хранить деньги в Швейцарии, в Америке, в Европе. В России я их ворую, а храню я их там. Моя семья давно там, и я сам там же буду. Вот там мое будущее.
3: Теперь смотрите. Бывший первый вице-премьер, или просто вице-премьер, и, в общем, верный сторонник Чубайса Христенко и действующий вице-премьер госпожа Голикова, который муж и жена,
4: угу,
3: на них наехали, я не боюсь этого слова, во Франции,
4: угу,
3: обнаружив у них виллу.
4: Да что ж такое? Раньше никто не знал.
3: Да, видимо, раньше никто не знал, да. И вот у меня, соответственно, вопрос. Как так вышло? И я не знаю, мы критикуем гражданина Чубайса, у которого замок в Шотландии? Или мы как?
4: Или мы за него радуемся.
3: Или мы за него...
4: Из-за его верных друзей.
3: Из-за его верных друзей. Много таких вот вопросов. И когда все хорошо...
4: Угу.
3: Вот тут я сейчас делаю философский вывод. Когда все хорошо... Всем на это наплевать. Но, дорогие товарищи, ну не все у нас сейчас хорошо. А кое-что даже очень нехорошо.
4: И за это есть ответственные, да. К сожалению, часа мало.
3: Часа мало, да. Ну, да. Я вот хотел к вам приехать в воскресенье, а вы уезжаете на Сахалин. Можно, да, только позавидовать. Счастливой рыбалки.
4: Спасибо, Михаил Леонидович. На сегодня все. Слушайте радио «Спутник».
3: До свидания.
0: Хазин и Пучков.

0: Возможная отставка президента Венгрии. Контекст. В республике масштабный политический кризис. Недавно вступивший в должность премьера Петер Мадьяр заявил о намерении отстранить главу государства Тамоша Шуйока. Если тот не сложит полномочия добровольно, правительство готово внести необходимые поправки в Конституцию. Необходимые полномочия для процедуры есть. Как заявляет Мадьяр, это будет сделано во имя восстановления правового государства и демократии. Президента глава Кабмина причисляет к функциям, которые стали слугами прежнего режима. А к его отставке лидер, победивший на парламентских выборах партии ТИСА, призвал сразу после волеизъявления граждан. Мадьяр выступает за обновление политической системы, повышение авторитета президентской власти и борьбу со злоупотреблениями. Подобные изменения он напрямую увязывает с уходом главы государства, работавшего в тесной связке с Виктором Орбаном. При этом Петер Мадьяр высказался за прагматичные отношения с Москвой, признавая энергетическую зависимость Венгрии от России. Это уже стало поводом для недовольства. Европейские СМИ пишут, что Евросоюз от его прихода ожидал гораздо большего, а именно неукоснительного следования жесткой санкционной линии Европы.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Севастополе и Луганске столько же, в Самаре 21 час. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Путин и Лукашенко обсудили международную повестку дня. Одной из тем саммита «Большой семерки» станет конфликт на Украине. В России завершены работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний. Подробности далее. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили международную повестку дня и обстановку в регионе, сообщает Пол1. Как сказали ранее в Кремле, лидеры двух стран провели телефонный разговор. Главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. Также Путин и Лукашенко обсудили организацию проведения 8-го форума регионов Белоруссии и России, который состоится в Минске и Минской области 25-26 июня. Визит чиновника из США на Петербургский международный экономический форум является сигналом, что мир поменялся и будет дальше развиваться вместе с Россией, заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он также уверен, что визит станет первым шагом для того, чтобы открыть окно, в которое устремятся и представители бизнеса, и представители других направлений политики. Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что официальная американская делегация примет участие в ПМЭФ впервые за много лет. Возглавит ее глава комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Одной из тем запланированного на июнь саммита глав Большой Семерки во Франции станет конфликт на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он добавил, что Киев также приглашен к участию в мероприятии. Ранее издание «Эксиос» сообщало, что президент США Дональд Трамп примет участие во встрече лидеров G7 во Франции. Согласно информации, он хочет обсудить привязку американской помощи к торговым вопросам, продвижение американских инструментов искусственного интеллекта, снижение зависимости от поставок критически важных минералов из Китая, борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией, а также продвижение американского экспорта. Церемония похорон погибшего лидера Ирана Али Хаменеи может пройти в середине июня, сообщил заместитель мэра Тегерана Мохаммад Амин Тавакализаде. По его словам, церемония будет длиться 3 дня и пройдет в 3 городах – Тегеране, Куми и Мешхеде. В Тегеране планируется выделить по меньшей мере сутки на мероприятие. Ожидается участие от 15 до 20 миллионов человек в одной столице. Напомню, Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Церемония прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру. Похоронить его собираются в родном Мешхеде. В России завершены работы по трем отечественным препаратам для лечения редких заболеваний – миодистрофии Дюшена, синдрома короткой кишки и муковисцидоза. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Она добавила, что лекарства были разработаны учеными научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека России. Также, по словам Скворцовой, в этом году будет зарегистрирован и доступен новый препарат для терапии легочной артериальной гипертензии. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как у нас с вами по вторникам вечерами и бывает, мы с вами занимаемся починкой примусов в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные и приятные. Ну, по крайней мере, вы не жаловались, поэтому я так понимаю, что, скорее всего, мы с вами совпадаем или мне ваши жалобы не передавали, чему я тоже очень благодарен руководству нашей богохранимой радиостанции. Спасибо большое. Сегодня сегодня, к сожалению, почему-то, вот я сейчас только понял, впервые в починке примуса участвует мой добрый товарищ Алексей Никулин, который является блистательным совершенно режиссером, сценаристом, документалистом, кем-то еще называют, путешественником, который работает с Российским географическим обществом, с русским, извините.
3: С русским географическим обществом,
2: чтобы вы, да, не это. И снимает на линии фронта, между прочим, замечательные фильмы, недавно один из которых в декабре. Да, ты выдал его.
3: Как да, называется? Победитель.
2: Во-первых, привет, извини.
3: Да, да, здравствуй, дорогой.
2: Привет.
3: Победитель «Выстоять у края» — это о командире полка БПЛА «Буревестник», добровольческое формирование –

0: Всего прочего, еще о некоторых интересных исторических, историко-археологических находках Алексея Никулина и его команды на Иссык-Куле в Средней Азии. И я не хочу ломать устоявшуюся уже с прошлой программы, короткая, правда, традиция получилась, традицию, когда мы начинаем с того, что каждые полчаса начинаем рассказывать вам байки про наш великий русский империализм. Наконец-то. Давайте теперь поговорим про Казахстан. У нас тоже речь сегодня зайдет обязательно, потому что там есть еще один проект. Сразу давай, говори, какой проект?
1: Проект «Цитадель».
0: Да, давай.
1: Да, «Цитадель», к которому ты, кстати, имеешь самое непосредственное отношение.
0: Рядом постоял.
1: Ну как так рядом?
0: Вот, давайте. Вот проект «Цитадель» — это про Брест. Я, извини, за тебя скажу. Алексей нашел замечательную историю. Молодой парень. Ну, совсем, сколько там, 18 лет ему?
1: Ну, на тот момент ему было 18 лет.
0: Ну, совсем пацан. Он открыл для себя историю своей семьи. Он нашел там своего прадеда.
1: Ну, что значит нашел? Ну, он всегда он существовал,
0: да, просто мы его плохо о нем знал. Да.
1: Да, мы его погрузили в историю своего дедушки, прадедушки, который был защитником Брестской крепости. Он был казахом.
0: Вот. И парень отправился в Брест, и всю дорогу такой роуд-муви получился, да?
1: Да.
0: Снимали, как он туда едет, снимали, как он работает с поисковиками, снимает, как он меняется, этот парень, да, потому что ему, кроме, там, мне кажется, футбика и, так сказать, рилсов в ТикТоке больше особо ничего раньше не было, особо интересного.
1: Ну, нам так казалось. Веселый. Да.
0: Но начнем, раз уж мы говорим про байки, начнем мы с нескольких историй. Вот как раз про Казахстан и как раз про период Великой Отечественной. Почему я решил рассказать вам эти несколько историй? Потому что, к сожалению, мы это понимаем, в Казахстане есть нехорошие злые люди, нехорошие совсем люди, которые любят рассказывать сейчас, хотя в Казахстане память Великой Отечественной, она поддерживается на государственном уровне, но тем не менее рассказывают историю, что это не наша война была, а что мы там такое и прочее, прочее, это вот что-то там русские с немцами не поделили. Есть эта история, к сожалению. Так вот, про то, как советская власть, что тогда равнялось понятию «Россия» абсолютно, устраивала жизнь в Казахстане. Это вот к тем людям, которые любят рассказывать про то, что мы там колонизаторы и прочее, прочее. 41-й год. Первый год тяжелейшей войны, в которую мы погрузились. В 41-м году на основании постановления Совета народных комиссаров Казахской ССР образована Алматинская киностудия. Она слилась с эвакуированным Мосфильмом и Ленфильмом в Центральную объединенную киностудию, и она работала в Алма-Ате до 44 года. 80% всех советских художественных фильмов тогда в войну выпускались именно там, в Алма-Ате. Во время войны.
1: Совершенно верно. Я, кстати, в этом здании был.
0: Вот. 42-й год, следующий год, при казахском филиале Академии наук СССР создан химико-металлургический институт. 43-й год, вообще фантастическая история. Создано духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана. То есть это вот, вот эта вот власть большевиков такая, да, вот злодейская, в 43-м году. Мы понимаем, что в этот момент, в ходе тяжелой войны, Сталин обратил внимание, собственно, на веру. И что-то схожее происходило у нас и с Русской Православной Церковью. Но, тем не менее, открытые мечети в крупных городах с мусульманским населением, первым председателем стал известный исламский религиозный деятель и ученый-богослов Эшон Бабахан ибн Абдул-Маджид-Хан, который в 55-м году, на минуточку, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вот, да, задумайтесь. 44-й год. В Алма-Ате открылся Казахский государственный женский педагогический институт, потому что кадры нужны, учителя должны быть, и учительницы женские, потому что, да, и это нормально, секуляризация. В 44-м году в августе вышел из печати первый номер вестника казахского филиала Академии наук СССР. И дальше создана в Алма-Ате консерватория в том же 44-м году. И далее, и далее, и далее, и далее. Это вот к тому, как злобно притеснялся Казахстан в составе Великого Советского Союза, Великой Российской империи, по сути.
1: Ну, вот я тебе хочу сказать, что вот я 2 года с коллегами работаю в Казахстане, мы там делали разные проекты, и фестивали документального кино, и показы фильмов, и вообще проект снимали «Цитадель». Я общался там с очень многими людьми, хорошо образованными, которые как раз получали образование в Советском Союзе, разное образование, историческое,

0: географическое там и так далее. И ты знаешь, они с большой теплотой отзываются об этом образовании и о том, вот, скажем, о том культурном, так сказать, вот этом наследии, которое они получили. И они признают, да, все, чему мы, так сказать, все, что мы достигли, это благодаря вот хорошему образованию, которое было в Советском Союзе. То есть они этого, скажем, вот этого наследия они не отрицают. Может, мне... Ну, я с разными людьми, правда, там общался, и с
1: Ну,
0: националистами,
1: знаешь, дураки
0: но...
1: тоже есть.
0: Да.
1: Так, теперь давай к «Цитадели» вернемся. Что это за парень такой? Как вы его нашли? Как это произошло?
0: Это, в общем-то, в моей жизни очень много случайностей, как у
1: Так.
0: любого документалиста. Мы показывали фильм в Казахстане, там и на телеканале «Туран», и, собственно, и показ там, собственно, для живого зрителя. И я познакомился там, он спортсмен, в прошлом известный спортсмен, сейчас
1: Ты
0: он...
1: батю его имеешь в виду?
0: Да, батю, да, я с него, так сказать, папашей познакомился, Денис Жерменов. Он спортивный функционер, кстати, очень такой известный в Казахстане человек, специалист в своей области спортивной. И он мне помогал организовать Шымкенте. А Шымкент – это, на секундочку, такой довольно, ну, это южный, националистически такой направленный город, ну, до известной степени. И мы договорились там провести в Русском драматическом театре, показать фильм «Алсип. Хроники воздушной трассы». Это про перегон авиационной
1: Это еще
0: техники.
1: один большой твой
0: Да,
1: проект.
0: еще один большой проект. Короче говоря, я с ним встречаюсь, мы разговариваем. И я говорю, а почему тебе это вообще тема интересна? Он говорит, да понимаешь, ну, у меня дед воевал. Я говорю, а где воевал? Он говорит, Брестской крепости. Я говорю, ну-ка, давай поподробнее. И так зацепился. Он мне прислал, значит, в этот же день записки своего дедушки.
1: А он
0: И
1: какие-то мемуары
0: он
1: оставил, да?
0: оставил мемуары. Они были написаны в 60-х уже годах.
1: Но
0: Вот.
1: он не публиковал, себе писал для
0: Он
1: родных, да?
0: там, да, это, в общем, так сказать, продукт в стол был на тот момент. Боюсь, что его тогда никто не видел, и он мне это переслал. Я это все изучил и знаю, собственно говоря, я уже познакомился с семьей, я уже понимал, что это за люди, и я понял, что это герои фильма. Я ему предложил снять об этом фильм и в итоге пришел к тебе с идеей. Я говорю, классная идея. Собственно, моя-то, собственно, основная мысль, что такие люди, как его дед, они вот оставили очень хороший, добрый, понятный след о себе. Вот это вот путь бессмертия, он через хорошие поступки и детей. То есть достигнуть бессмертия можно таким образом. Он оставил хорошее, понятное, в общем, со светлыми чувствами поколение, которые, ну, как минимум, не опозорили своего дедушку и прадедушку. И вот я предложил им снять фильм.
1: Я видел этот фильм.
0: Вот.
1: Там на самом деле такая история про такого пацана, который вообще не про эту историю.
0: Вообще не про это. Он изменился за несколько месяцев съемки, за это вот путешествие, когда мы там поехали в Москву, поехали в Себеж, кстати, к нашему большому другу, который, так сказать, работает в Себежском районе Псковской области. Он там,
1: Поисковиком,
0: да,
1: да,
0: он
1: ищет.
0: поисковик, он один из, собственно, один из руководителей администрации местной, очень большой, мой большой друг, мы с ним 25 лет вместе, значит, уже занимаемся в свободное время поисковой деятельностью. Вот и приехали к нему, потом в Брест, и наш вот молодой парнишка, он как бы весь путь он прошел с нами.
1: Я видел, он там в одном из казематов нашел выцарапанное имя своего деда. Мы предполагаем, что
0: Это
1: вряд ли там
0: Брестской
1: было
0: крепости.
1: много таких казахов ровно с таким именем. Да? То есть
0: Нет, похоже, что не было.
1: уверен, что это он.
0: Я
1: И
0: уверен, что
1: там
0: это он.
1: мне показалось даже вот в этом синхроне, в этом куске видео, которое я видел, что у него даже как-то голос задрожал, сломался. Да? Какая-то эмоция там была большая,
0: Очень сильная
1: конечно.
0: эмоция
1: Но
0: была.
1: самое интересное, вот хорошо, ты перевоспитал одного молодого парня из Казахстана, которому вся эта история была сильно далека. А дальше что с ним было?
0: Ну, ты
1: Вот ты
0: имеешь...
1: сейчас знаешь этот парень, он что делает, где он,
0: Ну,
1: что он?
0: ты будешь смеяться. Он уехал на практику в Америку.
1: Зачем?
0: Ну, он,
1: А
0: это
1: чему
0: было...
1: он там практиковаться будет?
0: Ну, он учится в университете
1: Его будут охмурять
0: Алматинском.
1: враги там.
0: Он по обмену поехал, ну, была такая возможность. Но он все равно, он хочет вернуться, работать в Казахстане. То есть он не мыслит своей работы там где-то там, за океаном. Нет, он все равно вернется.
1: Он только уехал еще, сейчас его охмурять будут ксензы там какие-то.
0: Ну, он же не первый раз едет, так что... Ну, это было определено еще до, но в любом случае парень-то, в общем, изменился, я так скажу. И более того, мы когда показывали этот фильм, я ему обещал, что... Мы обязательно покажем фильм в Шымкенте. То есть, это у нас не было как бы в планах, но я думаю, то есть, мы не обязаны были...
1: Вы зал какой-то взяли? Там.
0: Да, мы взяли ассамблею, то есть, это дворец ассамблеи народов Казахстана.
1: И вам разрешили?
0: Да.
1: Все было согласовано?
0: Все было согласовано.
1: Понятно.
0: Да, нам согласовали. Огромные плакаты висели. Полный зал, 850 человек. Военный оркестр. Дети с барабанами. Музыканты. Молодежь в костюмах вот этих вот там солдат, так сказать, 40-х годов. Все это было невероятно торжественно, очень тепло, огромный зал. И в конце фильма, уже когда мы, так сказать, дали возможность задать вопросы, человек 30-40 встали в очередь задать вопросы главному герою, вот парню, этому вот парнишке.
1: Этому. Как зовут, извините?
0: Тимур.
1: Тимур.
0: Старшего Денис, младший Тимур. Да. И я понял, что мы сделали свое дело очень хорошо. Вот это вот, вот очень для меня было тогда очень важно это понять.
1: Это воспитание все-таки через личный опыт. Это как раз прекрасная история, как ты важные очень вещи можешь объяснить, погружая в это человека, объясняя ему, что это часть его личной истории, его семейной истории. Это не страница, там, скажем, кирзовая довольно, да, там официальным языком, написанная лозунгами там какими-то и прочее, прочее. Это касается его конкретно.
0: Да, и мораль здесь очень простая, которую зритель вот в этом зале очень хорошо понял. То есть, знать то, что сделал твой прадедушка, это значит понять, что ты можешь сам. Вот.
1: Я напомню вам телефон нашего прямого эфира, по которому, вы не поверите, можно дозвониться и задать ваши драгоценные вопросы Алексею Никулину, режиссеру, сценаристу, продюсеру, документалисту, что там еще,
0: хорошему человеку,
1: лауреату международных конкурсов, да, и так далее, и так далее. Плюс 7-495-95-95-91-2. Дозванивайтесь и задавайте вопросы. Я самую такую интересную историю вот сейчас приберег на вот эти вот небольшой срок до новостей и дальше следующие полчаса, которые мы будем обсуждать. Алексей Никулин, мне кажется, не только участник, но и вдохновитель во многом, и организатор нескольких, так сказать, блистательных совершенно экспедиций на Иссык-Куль, где наши ученые, причем, мне кажется, еще в конце 20 века первые экспедиции там были, да? Еще когда ты этим не занимался, но сейчас ты увлечен и моторишь это дело.
0: Нет, вообще первые экспедиции это были еще 19 век.
1: Нет, нет, кто нашел? Кто нашел?
0: Ну, это еще в советское время, в 20 веке, да,
1: вот,
0: были экспедиции.
1: В 20 веке. Так вот, короче, у нас есть новая Помпея.
0: Ну, похоже, что да.
1: Давай, рассказывай. Это сенсационное совершенно открытие, которое где-то уже специалисты знают, но вот мне хотелось, чтобы это прозвучало на спутнике здесь.
0: Я тебе так скажу, что барон Мюнхгаузен, он известен не тем, что летал на ядре, а тем, что он никогда не врет. Так вот, я не организатор этой экспедиции.
1: Ну ладно, хорошо. Для меня ты организатор этой экспедиции.
0: Нет, ну я туда приехал в прошлом году.
1: Хорошо, ладно, давай так. Ты главный популяризатор этой истории.
0: Вот популяризатор это да.
1: Хорошо, да.
0: Я приехал туда посмотреть, чем занимаются наши подводные археологи. А надо сказать, что у нас школа подводной археологии, она очень
1: это
0: мощная.
1: Это северо-восточный берег, да, Иссык-Куль?
0: Это, да, это северо-восточный, да, где-то так. Так вот, приехал я туда и пообщался с археологом, с Максимом Меньшиковым, который мне, собственно, рассказал, чем они там занимаются. То есть, они пытаются, собственно, обследовать вот этот, так сказать, шельф и понять, что там находится. И по всей видимости, они так считают, и в этом году они должны доказать в этой экспедиции, которая вот начнется 20 июня, они должны доказать, что это не просто там кишлак, а это цивилизация, которая ушла под воду в результате катаклизма. То есть это середина 14 века. И вот все силы, они направлены на то, чтобы...
1: Цивилизация раньше, в середине 14-го она ушла
0: исчезла,
1: под воду. Да.
0: Она исчезла.
1: Причем... Там было, видимо, землетрясение какое-то грандиозное.
0: Ну, какое-то, да, там что-то происходило, в результате чего очень большой кусок суши ушел под воду. Включая, кстати, православный монастырь, который отмечен...
1: Но не
0: на
1: факт, что православный...
0: Ну как, армянский, это же православный. Ну,
1: извините. Это все-таки, да, это монофизитская церковь.
0: Ну, немножко, тем не менее.
1: Хорошо. Наша она, христианская.
0: Да, христианская. Так, да. Вот она там на каталонской карте 14 века обозначена, а по факту ее нет. То есть, может быть, ему удастся и это найти, я не знаю. Но, в общем, в итоге, в прошлом году я приехал к тебе и говорю, что так и так. Ребята собираются сделать большое открытие, и, возможно, его сделают. Если это произойдет, то там надо будет сделать такой научный, культурный, так сказать, просветительский кластер, где ученые со всего мира будут дружить до изнеможения, общаться, так сказать, обмениваться опытом и изучать этот город. Собственно, вот эта идея, она была поддержана Русским географическим обществом. Нашелся меценат.
1: Давай, подожди, сейчас мы об этом расскажем, о том, что делалось потом. Хочется сказать то, что уже не хватает нам сейчас, рассказ о том, что это такое. Итак, с примерно 30-х годов 20 века некие руины древних поселений прямо по берегу Иссык-Куля так или иначе фиксировались учеными, и там что-то было из построек, что растаскивали местные жители себе на хозпостройки потратить, там
0: есть,
1: камни,
0: да,
1: какие-то и прочее, и прочее. Но какая-то подводная археология началась в СССР где-то там, как только акваланги у нас появились, собственно, это где-то с 50-х годов примерно, значит, да? А в конце 20-го, начале 21-го века были обнаружены у северного побережья Иссык-Куля под водой протяженные стены на глубинах 5-10 метров под водой. Причем говорилось о том, что это остатки города площадью в несколько километров квадратных. То есть это огромная совершенно территория для того времени. И относится, вот как считают археологи, это к примерно 2-1 века до нашей эры.
0: Ну, это предположительно. Сами,
1: предположительно. Или примерно там рубежами эр, порядка 2500 лет этому поселению, да, которое сейчас находится на глубине 5-10 метров, есть. Это подтверждает, что в этом районе были оседлые, довольно развитые поселения в эпохе, которая традиционно как бы считалось, что это вот, ну, кочевья какие-то, и ничего там быть не может. А это прям каменные постройки. Вдоль берегов Иссык-Куля там давно известны руины древних поселений, курганы, остатки укреплений, которые относятся к разным эпохам, там, от Железного века до Средневековья. Но вот такой находки не было до этого. Сам уровень Иссык-Куля поднимается, опускается довольно регулярно, не очень быстро, но тем не менее это происходило. То есть что-то там под водой можно было явно найти. И, судя по всему, вот где-то в этом самом 14 веке произошло какое-то грандиозное землетрясение, в результате которого этот город, собственно, оказался под водой. При этом есть древние... Это не то, что мы сейчас вот исключительно нашли. Есть древние источники. Есть испанские или французские карты, где описан монастырь на берегу Иссык-Куля, тот самый, о котором сейчас сказал Алексей Никулин. И вот эта вот история про то, что там некий несторианский монастырь, который утонул, вот она была известна. Дело было в том, чтобы ее найти. А находок подобного уровня, мне кажется, ну, не знаю, десятилетиями не было.
0: Ну, ученые считают, что это открытие, если оно произойдет, это открытие уровня Помпей, опровергающее вообще, так сказать, всю историю вот региона, который мы сейчас знаем и, собственно, на который опираемся. Поэтому, ну, мне просто интересно снять фильм, потому что, ну, быть причастным к такому большому событию, ну, это очень здорово, это интересно, это будет хороший фильм, я думаю, что мы там даже искусственный интеллект до известной степени используем.
1: Ты сам ездил туда?
0: Ездил, да.
1: Что там было, нырял ли ты там?
0: Нет, вот в прошлом году я не нырял, в этом буду нырять. В этом году буду нырять, и я надеюсь, что они же туда сейчас, наши ученые, они везут туда уникальный какой-то коптер, который имеет возможность фактически...
1: Подводный ты имеешь,
0: да,
1: в виду,
0: да, подводный коптер, который позволит обследовать вот эту вот всю территорию подводную намного быстрее. Вот.
1: Съемку провести?
0: В том числе и съемку. То есть мы там будем и под водой снимать, и с этого коптера снимать. И у нас подводный оператор, кстати, приедет из Латвии, с которым мы работали в других экспедициях. Вот, он будет в экспедиции в Италии и к нам прилетит туда. То есть это такая международная команда. Я с ним работаю уже очень много лет. Мы даже там как-то самолет поднимали, Ил-2 в Мурманскую область с ним. Вот, вот такой парень, латыш, Мартинш. И, собственно, нашелся меценат Сергей Матвиенко, бизнесмен из Санкт-Петербурга, который решил, что это хорошее дело, на которое надо дать, выделить средства. И он, собственно, и там, по всей видимости, тоже будет нырять. Вот сейчас это уже, собственно, экспедиция заряжена. 20 числа выдвигается основная группа. Съемочная группа приезжает 25 июня. И вот начинаем работать. И очень надеюсь, что это будет открытие, которое мы сможем зафиксировать. То есть я хочу как раз там быть в момент истины.
1: И это были всегда российские исключительно исследователи, да? Ну, наверное, там киргизские были какие-то, да, еще?
0: Да, были, разумеется.
1: Но европейцев не было в этом, во всей этой истории?
0: Нет. Нет, я ничего о европейских исследованиях ничего не слышал. А наши, да, были, работали, но сейчас момент истины. Сейчас все средства, технические средства, прежде всего, там, специалисты, все направлено на то, чтобы сделать это открытие. На мой взгляд, я вот смотрю несколько шире. Для меня это не просто открытие, это возможность, как раз такое окно в мир, чтобы мы могли общаться с людьми, со специалистами, учеными со всего мира.
1: Мы сейчас об этом поговорим подробнее. Алексей Никулин, сценарист, документалист и исследователь, сегодня подчиняет со мной примус. Мы сейчас уходим на новости и довольно скоро вернемся к вам. Спасибо.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс 7-495-950-6065. Радио Спутник. Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщение об остановке переговоров с Ираном. Он добавил, что переговоры продолжаются непрерывно. Они шли в последние дни, включая и сегодняшний. Кроме того, Трамп призвал Тегеран заключить сделку, заявив, что не знает, чем закончатся нынешние переговоры. Международное учение НАТО «Балтопс» в Балтийском море в этом году задействует практически вдвое меньше кораблей, чем в 2025 году, сообщает агентство Рейтер. Так, в прошлом году к учениям были привлечены более 40 кораблей и около 9 тысяч военных служащих. В этом году участвовать будут около 20 кораблей и около 6 тысяч военнослужащих. Отмечается, что решение сократить масштабы учения отражает оперативную обстановку, так как западные военные корабли заняты в других регионах, включая ближние Восток, а также Арктику. Ранее сообщалось, что портовый этап учений «Балтопс» проходит в этом году в польской Гдыне, куда уже начали прибывать участвующие в учениях корабли. Они покинут город 4 июня, а маневры продлятся до 19 июня и завершатся в немецком порту Кёльн. Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил обязать крупнейших отечественных разработчиков и владельцев социальных сетей создать детские версии таких сервисов с родительским контролем. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости. Ветров отметил, что детские соцсети не должны иметь возможности выхода во взрослую часть экосистемы. По его мнению, данный сервис мог бы подойти для детей начального и среднего возраста, способствовал бы освоению ими механизмов коммуникации в интернете, помогал бы в учебе и связи между ними и школой. Власти России окажут содействие в проведении в 2027 году мероприятий, связанных с днем рождения поэта Александра Пушкина, сообщил президент Владимир Путин. Он напомнил, что до Пушкина в русской литературе были явления, на которые опиралось его творчество. Это было бы хорошо использовать как повод, чтобы еще раз подчеркнуть значимость не только самого поэта и его творчества, но и всего, что с ним связано, затрагивая и будущее развитие русской литературы и языка, добавил Путин. Глава государства ранее провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народа России. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Починяем примус с Евгением Примаковым.
6: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня Алексей Никулин со мной починяет примус. Сценарист, документалист, исследователь, путешественник и прекрасный, яркий человек, который сегодня согласился рассказать про то научное открытие, которое мы готовимся презентовать миру. Вы его уже сделали, по сути, да?
7: Ну, вот пока вот, нет, но готовимся. Да.
6: Как это?
7: Ну, его называют...
6: Тору-Айгыр называется это место. Но Иссык-Кульские Помпеи.
7: Новостники называют это Атлантидой. Иссык-Кульской. Я это слово не люблю. Вот, по разным причинам. Но в любом случае это... Будет большое открытие.
6: Итак, да, давайте снова еще немножко фактов об этой самой находке, которую сегодня в июне будут там исследовать наши подводные археологи при помощи грандиозного вот этого подводного беспилотника, который все это будет фиксировать. Итак, международная экспедиция Академии наук нашей российской, Русского географического общества, Академии наук Кыргызстана, вот эти вот несколько последних лет, они описывали под водой остатки кирпичных зданий, фрагменты дорог, хозяйственных построек, культурный слой с керамикой, шлаком, костями животных там, и так далее, то есть это явно совершенно крупный такой городской торговый центр. Все это находится на малых глубинах 1-4 метра от 1-4, ну, стены говорят, что на 5 и на 10 где-то там уходят туда.
7: Где-то 5 метров в среднем.
6: Да, и то есть это какая-то береговая линия озера, видимо, вот после землетрясения все это дело и утонуло. Под водой фиксируют и жилые кварталы, общественные здания, может быть, там какую-то баню нашли, медресе нашли, что-то подобное. Кроме всего прочего, еще и есть некое захоронение, судя по всему, некрополь мусульманский 13-14 веков, где-то 200 на 300 метров из того, что я прочитал, с захоронениями, которые почему-то мусульманские, уже ориентированы на захоронение в сторону Мекки. И это тоже было видно на вот, в ходе работ археологических, которые там проходили. Единственное, что, это то, что мы здесь в перерыве сейчас с Алексеем успели немножко обсудить, я такой осторожный скептик в том смысле, что все-таки Помпеи под огромным слоем пепла сохранило было огромное количество органики. Здесь у нас история, когда у тебя 5, а то и 6 веков все находилось, так сказать, в воде. Мне кажется, говорить о том, что мы там найдем какие-то окаменевшие хлеба, как это было в Помпеях, довольно сложно. То есть, скорее всего, это будут там детали утвари какие-то, да, кости в захоронениях, может быть, ну, мусульманские захоронения ценности не кладут, не положено, то есть вряд ли там что-то найдут.
7: Нет. Ну, наверняка, все-таки это будет комплексное исследование, это комплексная экспедиция, наверняка найдут. Они уже до этого что-то находили, сейчас, так сказать, как я говорил, момент истины. Я верю, что они много чего найдут.
6: А кроме фильма, который ты собираешься снять про это место, какой способ еще презентации миру этого чудо.
7: Ну, вот мы сейчас, мы были у Жени
6: Маргулиса. Надо проводить, просто извини, нужно там какую-то конференцию международную проводить.
7: Само собой.
6: Свозить туда людей каких-то, ученых.
7: Вот как минимум в перспективе надо делать там вот такой международный кластер, где люди будут со всего мира, ученые, киношники, блогеры, так сказать, подводные археологи будут общаться, взаимодействовать. То есть это то, где будет, так сказать, существовать в этом месте то, что мы называем народной дипломатией. Угу. Люди будут со всего мира приезжать, учиться, обмениваться опытом. Вот как я это себе вижу. Вот.
6: А чтобы научный центр там
7: надо сделать. Да, научный большой центр, да. Да. Кстати, Сергей Матвиенко думает о том, чтобы как раз там сделать вот эту вот научную базу, построить и сделать это такой вот культурной площадкой. Угу. Вот. А мы со своей стороны, наша задача популяризировать, и вот мы буквально несколько дней назад были на записи квартирника у Маргулиса, уже не Маргулиса, он нас позвал, выступала девушка, очень интересная певица Диана Анкудинова, и мы просто поразились, во-первых, возможностью ее голоса, и я просто понял, что это тот голос, который мы будем задействовать в этом проекте, потому что то, как она поет, это прямо вписывается в тот ландшафт, который мы наблюдаем на Иссык-Куле. То есть, если вот ты послушаешь эту певицу, ты поймешь, что я прав.
6: Ссылочку и пришли потом.
7: Обязательно. И я вот И, собственно, вот мы вчера встречались, как раз договаривались. Я думаю, что мы привлечем ее и в саму экспедицию, чтобы она погрузилась в эту историю, и снимем там клип. Вот. То есть побочный продукт у нас будет еще вот такой вот.
6: Музыкальный
7: такая
6: видео.
7: Вот у меня идея.
6: А у нас есть звонок, бери наушники, надевай наушники, а то будет не слышно. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире, слушаем вас.
8: Здравствуйте, Олег.
6: Здравствуйте, Олег. Рад Здравствуйте. Вас слышать.
8: Вы знаете, два коротких вопроса. Вот можно ли это древнее поселение связать с племенами, со скифскими племенами? Это первый короткий вопрос со скифами. А второй, ведь в этом году, в декабре, будет ровно 90 лет образования Казахстана, да, в рамках Конституции СССР 1936 года. По-моему, 5 декабря 1936 года, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Вот это тоже, наверное, такая интересная дата, значительная, и тоже связана все-таки с новейшей историей, с новой историей Казахстана. Спасибо.
6: Спасибо, Олег. Ну, давай про археологию сначала. Насколько нам с тобой хватит знаний? Вопрос.
7: Ну, мне тут точно. Я все-таки...
6: Мне кажется, это все-таки вне территории традиционной, так сказать, которая фиксируется за скифскими племенами.
7: Ну, я смею предположить, что за пределами.
6: В любом случае, вот. Это великий шелковый путь.
7: Да, это несомненно. Это шелковый путь. Но...
6: Собственно, по берегу Иссык-Куля, там где-то он и проходил.
7: Да, да, совершенно верно. Были ли там скифы, ну, затрудняюсь сказать, мое личное мнение, что вряд ли. Что касательно второго вопроса по поводу, там, так сказать, вот даты в Казахстане, я не совсем понял вопрос.
6: Ну, да, нужно все-таки, давайте сразу точки над «ё» расставим. Все-таки история с Иссык-Кулем – это Киргизия, Кыргызстан. Казахстан мы обсуждали до этого, это отдельная большая тема, большой разговор, к тем датам, которые мы сейчас про Казахстан я вам зачитывал, где и что, когда Россия и Советский Союз там строили и прочее, прочее. Я еще, вот раз уж у нас такая с Алексеем Никулиным сегодня историческая довольно передача получается, я еще обратил бы внимание на очень интересную казахстанскую государствообразующую мифологию. Объясню, в чем дело. Сейчас есть такая важная идеологическая линия в Казахстане о том, что Казахстан – это прямой непосредственный наследник Золотой Орды. То есть есть некая историческая линия с древних времен от Золотой Орды, от чингизидов и так далее, которая восходит к тому, что сейчас представляет из себя Казахстан. История довольно спорная. Историки рассуждают о том, так ли это. Есть аргументы и за, и против, если уж быть объективными. То на самом деле казахские ханы, они во многом являлись представителями дома чингизидов. То есть это так или иначе, все-таки там вот есть некое там... следование такое генетическое, родственное практически.
7: Ну, да? Кстати, Валиханов, Чукан, да, Валиханов, кстати. Он тоже чингизит.
6: А вот мы сейчас про него тоже поговорим, это очень интересная история. При этом есть ли наследование в государственных институтах, в какой-то традиции и прочем, ведь, слушай, Московское царство тоже многие говорят, что много что впитало из себя, в себя от ордынской политической культуры, да, до этого говорили, что наследниками Золотой Орды, Белой Орды и так далее являются и татарское Казанское ханство, и Астраханское ханство, и Крымское ханство и так далее, в этой череде никогда Казахстан особо не фигурировал. Есть кипчаки, которые считаются потомками того боевого ядра конницы ордынской, которые, да, имеют, так сказать, на это некую традицию следования и наследования. Но вот насколько единственным прямым непосредственным наследником Золотой Орды является Казахстан, у многих историков вызывает сомнение. Ты вспомнил про Валиханова. Расскажи про этого изумительного персонажа.
7: Ну, это русский офицер. Казах по национальности, который получил...
6: Первая треть 19 века, насколько я помню.
7: Да, да, совершенно верно. Он как раз в 1868, если не ошибаюсь.
6: Да,
7: это 68-м он осуществил, будучи, собственно говоря, направленным в Кашгарию. Это западный Китай. Он был первым европейцем, который туда попал как разведчик и сумел вернуться со сведениями обратно.
6: Мне очень нравится формула, которую ты сейчас использовал. Валиханов, казах, выученный Российской империей, в Петербурге в том числе.
7: В Омске.
6: Сотрудник в Омске, потом он в Генштабе в Петербурге.
7: Это уже потом. Это уже потом.
6: Ты сказал, первый европеец, который попал вот туда.
7: Я специально говорю, потому что это, ну, это отмечено, он, собственно, действительно. Я читал записки Чекана Валиханова о своем путешествии. И ты знаешь, я просто поражался, насколько он современным литературным языком оперирует. Прекрасно. Он, помимо того, что он вообще любознательно образованный человек, я делаю вывод, что он получил классное образование в Омском кадетском корпусе. И при этом он показал себя еще гуманистом. Как он относится к людям, как он смотрит на этих людей, как он их оценивает. Вот это вот просто замечательно.
6: У нас снова звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Слушаем вас.
9: Здравствуйте. А я с Крыма.
6: О, чудесно. Наш здравствуйте. Край. Привет, Крым.
9: Да,
6: здравствуйте.
9: Край археологический.
6: Да, да,
9: вот
6: да.
9: Недавно у нас был человек, которого арестовали в Польше. Переживали, конечно.
6: Да, сотрудник Эрмитажа, да.
9: Угу. Да. Но такой вопрос. А вот вы... А вы с крымскими кинотероскопками, так сказать, были связаны? И, что, и вот что-то из крымского такого, такого же глобального, как вот Сыксыкульского. Вот это,
7: да,
9: это
7: был.
9: Еще. Да. Это, и последний вопрос. Это все, конечно, хорошо, вот, те события. А вот новые все события наши, крымские, вот, как бы... Кто-то из режиссеров и так далее очень доходчиво и красочно, так сказать, все вот эти события, так сказать, крымские.
6: Вы имеете в виду обстрелы?
9: Не, не обстрелы, наверное, 2014 год.
6: Ну, а, и это все? Это, ну, конечно.
9: Это такое.
6: Ну, давайте такое, порассуждаем об этом. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, спасибо. Да,
7: спасибо, спасибо за вопрос. По поводу работы в Крыму. Мы работали в Крыму, сняли как раз, мы занимались... ну, скажем так, углубились в археологию на Керченском полуострове и сняли несколько лет назад, это года три, мне кажется, сняли фильм «Крым. Портал времени». Это как раз от, вот, собственно, о подземных сокровищницах Крымского полуострова. Посмотрите, хороший фильм, неплохой.
6: Как называется еще раз?
7: «Крым. Портал времени».
6: «Крым.
7: Портал
6: как времени».
7: Как раз он посвящен... как раз археологии на Керченском полуострове. Все, так сказать, площадки, которые, на которых работают наши вот российские археологи, они все нами были, в общем, покрыты и рассказаны вот во время работы над этим фильмом.
6: Ну, там неисчерпаемо, мне кажется,
7: да,
6: еще пять таких можно снять.
7: Да. Более того, там очень интересные вообще объекты, которые, собственно, сейчас законсервированы. Вот, на мой взгляд, там есть один из крепость, которая законсервирована. Вот ее, собственно, расконсервировать, это будет просто, просто шикарный туристический объект. Уникальный, в принципе, для полуострова. Вот. Что касательно 14-го...
6: Главное, археологов, которые этим занимаются, потом в Польшу не пускать.
7: Ну, все
6: как
7: археологи,
6: Александра Бутягина, да.
7: Все археологи, которые там работают, и Масленников, и все остальные, они все известны.
6: И все пацаны,
7: да,
6: наверное, уже.
7: Да, давно. Да. Винокуров, то есть мы как раз со всеми с ними работали.
6: Что с тем, чтобы все-таки сделать какие-то фильмы исторические про события 2014 года? Мне кажется, эта работа велась. Я просто, ну, помню, я на RT видел такие ленты.
7: Ну, наверное, но я, собственно, в 2014 году мы туда поехали с коллегами и сняли, по-моему, 4 фильма. Вот, как, но мы снимали фильмы как раз про историю, там, ну, про русскую историю, так скажем. «Проклятая шашка адмирала Корнилова», очень интересная история, «Гений подземной войны» про, значит, генерала Татлебина, ну и так далее. То есть вот 4 фильма у нас вышло.
6: Слушай, я знаю, что ты, так сказать, с большой любовью все время думаешь про этот самый коптер, который у вас там появится, подводный, на Иссык-Куле. С той точки зрения, что у тебя еще один есть старый проект, над которым ты тоже размышлял как над своей прелестью, который связан с греческими островами.
7: А, да-да-да.
6: Ну
7: да,
6: вот
7: да,
6: это следующая серия, видимо, да, для следующего большого эфира. То открытие, которое совершила твоя команда там. Расскажи, пожалуйста.
7: Если у тебя есть 3 часа...
6: Давай, нет, у нас есть 9 минут примерно.
7: Хорошо. Ну, тогда попробую уложиться в 6. Значит, я занимаюсь в Греции в конце, во второй половине 18 века существовала русская губерния на 31 острове. Ну, условно говоря, архипелагская губерния.
6: Так Греция находилась под Османской империей в этот момент.
7: Да, значит, после Чесменского сражения русский флот, которым командовал Алексей Григорьевич Орлов, младший брат, соответственно, Григория Орлова, он возглавлял эту первую архипелагскую
6: экспедицию. Чесменская 1770.
7: Да, это июнь 1770-го. И вот после Чесменского сражения вот Балтийский флот, Россия, стали владельцами всего Восточного Средиземноморья. И вот 31 остров ушел в подданство России. Там существовало вот 4 года, до 1774-го, существовала так называемая русская губерния. Я ее так называю, ну и некоторые, собственно, ученые. И за это время, значит, русскими моряками была написана конституция, создан парламент, школы для детей. Потому что, ну, так сказать, те, кто осваивал, ну, вот русские моряки, они понимали, что те, кто прожили под османами 300 лет, вряд ли что-то новое могут, так сказать, родить. Поэтому они решили, как Екатерина говорила, создать новое поколение, значит, вот, людей. Поэтому детишек обучали, давали им образование с тем, чтобы они выросли и впоследствии управляли, собственно, этим образованием. Они таким образом хотели, по замыслу Екатерины и Орлова, возродить греческое государство. А вся эта история, собственно, повернулась и вообще изменила вектор развития вот, России, историю России, в результате гибели конкретного корабля, который мне удалось найти в 13-м году.
6: Так.
7: Вот. И спустя несколько лет, в 21-м году, мы вместе с Русским географическим обществом сделали комплексную экспедицию на фрегате «Штандарт», посадили на него археологов, дайверов, киношников, искусствоведов и пошли
6: по... Фрегат «Штандарт» — это что?
7: Это реплика Петровского «Штандарта».
6: То есть это не современный боевой фрегат, да?
7: Нет. Это деревянная реплика.
6: Видел его, он, кстати, небольшой очень, да.
7: Ну, такой, да. В общем, мы там... То есть можно даже посмотреть в фильме, есть короткий фильм, 30-минутный, отчетный, называется «Греческий гамбит». «Пламя чесмы», «Греческий гамбит». Вот как раз там вся эта история, она...
6: Короче, вы загрузились на эту...
7: Да, и отправились. И, собственно, наша одна из задач, которую мы себе поставили, идентифицировать корабль, который мы нашли. Мы должны были доказать, что это корабль как раз «Святослав», это русский корабль, который вот изменил нашу историю.
6: Как он изменил историю, расскажи.
7: Ну, Константинополь должен был, по идее, был взят в том же году, 1770-м, но английский адмирал Эльфинстон, который командовал одной из эскадр, вот, он посадил этот корабль на мель, блокада Дарданелл была снята, и, соответственно, история развернулась.
6: Он умышленно посадил?
7: Нет. Я вообще предполагал, что это был умысел, когда-то предполагал. Но несколько лет назад Елена Смелянская, это профессор, так сказать, наш российский, она нашла записки Эльфинстона в Америке. Они были переведены, они, так сказать, я их изучил. И мы, в общем, пришли к выводу, что, в общем-то, никакого умысла не было.
6: То есть это получается, было... не корабль «Святослав» изменил ход истории, а неумелость адмирала Эльфинстона?
7: Ну, не то, что неумелость, а, скажем, его амбиции, его, так сказать, такой вот непростой очень характер. Он с занозой в заднице,
6: я извиняюсь. Он же в Чесме участвовал, насколько я помню.
7: Участвовал, он участвовал, но он был с занозой. у Орлова, он ее очень не любил, потому что он был очень амбициозный, он, так сказать, такой, как мне кажется, очень неприятный человек был. Вот. Причем капитаном тоже был англичанин у него на Святославе, и лоцман тоже был англичанин. Я почему подозревал его...
6: Значит, а корабль наш был.
7: Приятный. А корабль наш.
6: Вот это интересная история, да. В Британии владычица Марии, а мы им корабль дали, да.
7: Да, чудесно. Но на самом деле в этой первой архипелагской экспедиции было много иностранцев, и многие из них, типа, допустим, адмирала Грейга, они честно служили России. Ну вот, и многие из них, типа, вот, допустим, Томас Маккензи, который тогда он был лейтенант, герой Чесмы, который поджег, собственно, флот, вот в Чесменском сражении, он и лейтенант Ильин. А впоследствии Маккензи строил Севастополь и стал адмиралом российского флота. И там даже вот Маккензиевые высоты, это названо вот, в честь Томаса Маккензи. Вот. Захоронение, кстати, не сохранилось. Вот. То есть очень много иностранцев тогда было вот, в русском флоте, да и вообще иностранцы в то время...
6: Ну, де Рибос, да.
7: Де Рибос, конечно. В том числе, да. Но это уже позже.
6: Ну, в общем, вы знаете, где этот корабль лежит.
7: Я не только знаю, то есть мы его идентифицировали. Вот мечта просто доделать фильм, потому что это вообще уникальная история. Снят уникальный материал, сейчас не хватает только вот кое-что доснять. Искусственный интеллект применить и сделать из этого шикарный продукт и рассказать о неизвестном, так сказать, или малоизвестном эпизоде нашей такой интересной русской истории.
6: Такой нехороший вопрос. Мы понимаем, что Греция, хоть и страна православная, но тем не менее последние годы отношения у нас не грандиозно испортились.
7: Это правда.
6: И с греческой патриархией по известным причинам, которые признал раскол на Украине, и со страной Греции как с членом НАТО. Сложно все, да? Совсем неоднозначно.
7: Очень непросто.
6: Политика в этих условиях вообще позволяет что-то вообще надеяться, что вы куда-то там попадете, что-то снимать будете, что вам разрешат, что вам визы поставят банально?
7: Ты знаешь, ну вот у меня коллега по русскому географическому обществу, Ваня Чайка, он получил визы и делал, так сказать, вот...
6: Несколько... Вы сейчас не спалили его, нет?
7: Нет, почему? Нет. Он ездил в Грецию, он и проводил там важные, так сказать, такие общественные всякие мероприятия, большой молодец, он вообще вот такой...
6: А у нас русское географическое общество под санкции само по себе не влетело, как организация?
7: Нет, нет. Ну вот видишь, он проводил, он Ваня возглавляет Краснодарское отделение РГО, кстати, одно из сильнейших в обойме русского географического общества. Вот Кострома и Краснодарское отделение, они, в общем, впереди планеты всей. Кстати, Костромское отделение РГО и Роман Рябинцев, который возглавлял тогда, он как раз был организатором этой экспедиции в Грецию в 21-м году. То есть мы вместе с ним делали, а сейчас он возглавляет штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Вот.
6: Я просто к тому, что в нынешних условиях даже само снабжение любого судна с российским флагом в любом из портов Евросоюза – задача.
7: Да, да. Но, тем не менее, насколько я знаю, мне просто Ваня не так давно, вот несколько недель назад, рассказывал, как он там был, проводил. Проводил? Молодец. Кстати, в то время, когда мы проводили экспедицию, это 21-й год, как раз очень большую помощь нам посольство оказало.
6: Ну, посольство обязано это делать уж.
7: Ну, не всегда делает.
6: Ну, ладно, давай будем о хорошем. Я к тому, что на той стороне ученые, иностранцы, которые как-то вы с ними в общении находитесь, не находитесь, они как-то готовы участвовать в вашей работе. Совсем мало времени, правда, осталось.
7: Честно говоря, поскольку
6: или шарахнулись от вас сейчас все. Ну, сейчас ты говорил, латыш какой-то приедет к вам.
7: Да, ну а что, мы дружим. Ну, он... Ты меня всегда зовешь в интересный экспедицию. Он, кстати, участвовал, латыш, вот этот Мартинш, он участвовал. Но это не политика, это народная дипломатия. Почему бы ему не участвовать? И сейчас он едет и будет участвовать в Иссык-Кульской экспедиции. Молодец.
6: Спасибо большое. Алексей Никулин, блистательный совершенно документалист, сценарист, продюсер и так далее, путешественник и очень приятный человек, мой товарищ, сегодня починял со мной примус. Увидимся, услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо.
7: Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым.
10: знать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, в Саратове 22 часа, в Бишкеке полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Глава Минобороны Беларуси провел в Москве переговоры о военно-техническом сотрудничестве. США снимут морскую блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив. В Лаосе обсудили перспективу создания российского центра подготовки спецназа. Подробности далее. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин провел в Москве ряд переговоров, посвященных военно-техническому сотрудничеству, сообщили в Минобороны Республики. Также он посетил одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что в рамках визита глава белорусского оборонного ведомства также примет участие в очередном заседании Совета министров обороны государств-членов ОДКБ. США снимет блокаду с Ирана, если Тегеран откроет Ормузский пролив, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он добавил, что безопасность судоходства в проливе – это приоритет США в переговорах с Исламской Республикой. Как утверждает американский госсек, Ормуз должен быть открыт немедленно, и только при выполнении этого условия Соединенные Штаты снимут блокаду. В Лаосе рассматривается перспектива создания постоянно действующего российского центра подготовки подразделений специального назначения Народной армии Лаоса, сообщили в посольстве России во Вьентьяне. 1 июня на полигоне Кабадам состоялся итоговый показ результатов курсов подготовки лаосского спецназа «Тайфун», которые проводят российские военные инструкторы. В нашем посольстве отметили, что общение участников прошло в атмосфере взаимопонимания, дружбы и боевого братства, основы которого были заложены еще в годы борьбы лаосского народа за независимость. Нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил экс-генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он сравнил НАТО с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности, в котором есть плохие и хорошие времена. Экс-генсек также заявил, что, по его мнению, Альянс все же продолжит свое существование в будущем. Кроме того, Столтенберг отметил, что поддерживать единство Европы и США в рамках НАТО стало сложнее из-за возросшего между ними напряжения, и добавил, что считает компромисс лучшим решением, однако у всего есть пределы. Стихотворения Александра Пушкина, романы Евгений Онегин и «Капитанская дочка» включены в программу 10-11 классов по литературе как обязательные для чтения в целях обобщающего повторения. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. По его словам, всего более 50 произведений Пушкина обязательно изучаются в школе. Кроме того, биография поэта изучается непрерывно с начальной школы до старшей. Министр также напомнил, что с 1 сентября этого учебного года все школы работают по единым государственным программам по русскому языку и литературе. Одним из самых заметных трендов во внутреннем туризме стал рост спроса среди российских путешественников на агротуризм. Об этом заявила РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. По ее словам, путешественники хотят пожить на ферме, поучаствовать в сборе урожая, познакомиться с производством локальных продуктов, научиться делать сыр, а также увидеть, как устроено современное фермерское хозяйство. Худякова добавила, что также отмечается и рост спроса на цифровой детокс. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня писателей Романа Валерьевича Злотникова и Максима Анатольевича Макаренко по делу об альтернативной истории как инструменте проработки сценариев, ну, естественно, будущего, но понятно, что на основе настоящего и прошлого. И, грубо говоря, когда мы рассматриваем варианты прошлого, мы начинаем лучше понимать закономерности, которые в настоящем определяют будущее. Ну, а подробности, я думаю, товарищи-соавторы расскажут значительно лучше, чем я. Кстати, я ухитрился уже забыть, как называется начатый вами недавно цикл. На всякий случай напомните.
3: Ну, цикл называется «Индеец Российской империи», а первый том называется «Дальнобойщик».
2: Вот. И, насколько я помню, этот цикл продолжает ваши проработки возможных вариантов действий Российской империи относительно своих американских владений. Кстати, замечу, что продали мы их

0: Так вот, мы тогда застраховали Аляску в американских страховых компаниях на 7 200 000 долларов. И это означало бы, что если англичане нападут на Аляску, они будут иметь неприятности от американцев, которые свои деньги очень жестко защищают. Вот потом за эти самые 7 200 000 мы ее американцам продали, когда опять обострились отношения с англичанами. Мы, наверное, могли бы защитить южные наши владения от испанцев, но поскольку уже было ясно, что испанцев скоро вытеснят американцы, а аппетита у них хватает, то пришлось продавать и эти владения американцам. А вот как справились с этой проблемой ваши персонажи, это действительно весьма интересно, но не буду рассказывать в подробностях, чтобы не отбивать читательский интерес. Но действительно там получились очень интересные, на мой взгляд, варианты политической игры.
1: Ну, я хочу сказать, что как защитили, это скорее уже мой, так сказать, личный цикл «Император и трубочист», потому что это все произошло в середине XIX века. Вот, и этот цикл у меня вот только-только в этом году закончился. Опубликована 4-я книга в этом цикле. Вот. Но если кратко, там была другая Крымская война. Дело в том, что Крымская война очень многое разрушила в мире и в Европе в том числе. Например, только учитывая поражение Крымской войны, России в Крымской войне, Дания имела, так сказать, печальный шанс потерять Шлезвиг-Гольштейн. Вот. И только после потери Дании Шлезвига-Гольштейна была возможность построить Кильский канал. Это совершенно изменило всю морскую логистику Северной Европы.
0: Кстати, войну против Дании Австрия и Пруссия вели целых 2 года. 1862-64. То есть тогда Дания была настолько сильна, что 2 сильнейших немецких государства, Австрия и Пруссия, столько времени с ней промучились.
1: Это действительно так. Вот. Я еще хочу напомнить, что датская принцесса в то время была женой наследника, а потом российского императора Александра III. Вот. И если бы Россия оставалась сильным фактором в европейской политике, то никаких шансов у Пруссии и Австрии выиграть у Дании не было бы. Но новый наш цикл, он про начало 21 века. Тогда вообще уже это все как бы было давно решено. Более того, появление серьезных сил Российской империи на западном побережье североамериканского континента, они очень сильно изменили и судьбу этого североамериканского континента. Например, одним из мощнейших факторов промышленного рывка Соединенных Штатов было, во-первых, ограбление Южных Штатов во время гражданской войны. Вот, потому что многие говорят, что Соединенные Штаты, север Соединенных Штатов был гораздо более промышленно развит, но дело в том, что в то время промышленное развитие Соединенных Штатов строилось на полном контрафакте. Они строили, создавали промышленные продукты именно только и исключительно по виду французских, немецких и английских продуктов. То есть они выполняли роль такого Китая конца 20 века, вот, который делал подделки. Вот. Единственные деньги, реальные деньги, приходили через Южные Штаты.

0: потому что именно Южные Штаты обладали востребованным в мире продуктом – хлопком. Хлопок и табак. Вот. А второй фактор, очень серьезный, который в нашей истории точно не сработает, вот, это, ну как, в нашей истории не получилось уничтожить конфедерацию. Это первое. Второй фактор – это отсутствие трансокеанских железных дорог. То есть, поскольку весь, все Тихоокеанское побережье Северной Америки оказалось в нашем, так сказать, мире занято, ну, американскими губерниями Российской империи, вот, не было возможности строить эти дороги.
1: Вот. Точнее, не было в них потребности.
0: Ну и потребности,
1: возможности, в том числе, чисто технически сохранялась, учитывая, что эти дороги строились, что называется, из дерьма и палок. Ну, не знаю, сколько было дерьма, но то, что там в некоторых местах даже рельсы были деревянные, это факт.
0: Да, там много было всего интересного, вплоть до того, что значительная часть мостов и эстакад в начале эксплуатации этих дорог, они собирались каждый год заново. Вот, потому что они обрушивались, особенно вот в ущельях скалистых гор, вот, они в то время славились своими снегопадами, и накопленный снег и обледенелые, значит, как бы бревна, они просто обрушивались под собственным весом. Вот. Но здесь не было возможности еще и политической. Если там они строили эти дороги на своей территории, и они им были нужны. Они им были нужны как раз для покорения того самого Дикого Запада. Вот. То здесь совершенно понятно, что Российской империи совершенно не нужны были, значит, дороги в широтном направлении. Зато нужна была связь между Аляской и...
2: Метрополией.
0: Да.
1: И Калифорнией.
0: И Калифорнией. А потом уже даже через Берингов пролив, и в нашей книге это есть, когда главный герой с большим удивлением...
2: обнаруживает мост,
0: да,
2: через этот пролив, созданный, да, российскими инженерами.
1: Ну, кстати, да, сразу скажу, что если бы мне предложили заняться связью этих двух материков, я бы все-таки предпочел подземный тоннель. При всех громадных сложностях, по моим представлениям, это все-таки надежнее и безопаснее, чем система защиты от подвижек океанского льда.
2: Да, такие проекты тоже были, но я просто сразу хочу сказать, что в этой книге мы использовали, старались, во всяком случае, использовать как минимум те проекты, которые либо обсуждались более или менее серьезно в разные периоды нашей истории, либо уже были какие-то наметки на их осуществление. Нам было интересно посмотреть, что же может произойти, если Российская империя не просто устоит, а она останется именно как империя с монархическим режимом, правлением, скорее.
1: Ну, кстати, замечу...
2: Сильным политическим игроком.
1: Замечу, что как политик я вижу в монархии только один серьезный недостаток. А именно, что если почему-либо окажется во главе государства человек... по какой-либо причине некомпетентный, то убрать его довольно трудно. Зато вероятность того, что окажется в руководстве государством некомпетентное первое лицо, гораздо ниже, чем в выборных государствах. Это нам в какой-то мере... крупно повезло, но и то повезло далеко не с первой попытки.
0: Совершенно точно. Более того, если мы посмотрим на эту рыжую шевелюру, которая уже набило оскомину, по-моему, всему миру. Мы можем сказать, что даже самый тупой монарх может дать 100 очков вперед некоторым избранным демократам. Но я хочу сказать вот о чем. Дело в том, что монархия – это, наверное, единственная система государственной власти, при которой во главе ее может стоять ребенок. То есть даже наличие не совсем компетентного лица, она, конечно, очень сильно усугубляет проблемы, но не является не делает их неустранимыми. Вот.
2: Ну, скажем так, если возвращаться именно к теме все-таки нашей передачи, то как раз вот эта новая наша книга – это отчасти, по большей части, ну, как минимум для меня, это именно вот такая попытка сконструировать определенную ветку реальности. То есть, а что могло бы произойти, как пошла бы история, как она будет разворачиваться, если меняется весь ход событий, если Россия остается на долгое время без серьезных потрясений крупным серьезным политическим игроком, если нет, как в том анекдоте, нет той самой вашей Америки, то есть на ее месте в нашем мире два государства. И, ну, на мой взгляд, получилось очень интересно. Во всяком случае, обсуждения с Романом Валерьевичем шли достаточно бурные, особенно учитывая то, что я-то скорее, наверное, такой красный, а он монархист. Ну, как бы мы остались живы, и вот, как видите, до сих пор продолжаем вместе писать.
1: Ну, помнится, был у меня набросок, к сожалению, незаконченный, под названием «Православие, самодержавие, народность, социализм», где я указал, что вот эта знаменитая Уваровская триада вовсе не предписывает какой-то конкретный вид хозяйственного управления, и все эти три пункта вполне вписываются хоть в систему централизованного планирования, которую мы обычно называем социализмом, хоть в систему децентрализованного, которая капитализм. На самом деле и там обе эти формы правления, то есть планирования сочетаются просто в разных дозах. Так вот, я совершенно не считаю невозможной социалистическую монархию. Собственно, мы даже наблюдаем пример такой монархии, где сменилось уже, где сейчас правит уже третье поколение, Ким Чен Ын. Вот, и ничего, это совершенно не мешает строить там социализм. И, кстати, вопреки многочисленным легендам, сочиняемым южнокорейским информационным агентством Ренхап, там обстоятельства далеко не такие жуткие, как нам отсюда через эту ренхаповскую призму представляется.
0: Я больше скажу. В конце уже существования Советского Союза, то есть при вполне себе существующем еще КГБ, Коммунистической партии, идеологическом отделе, наши коммунистические идеологи внезапно обнаружили социализм в Скандинавии.
2: Да.
0: Вот, в Норвегии, в Швеции.
1: Хотя так... на самом деле социализма в строгом смысле там нет. Там доля централизованного планирования очень невелика. Кстати, гораздо меньше, чем рекомендуется по теории вычислительной сложности задачи планирования. Там это государство не социалистическое, а социальное.
0: Но
1: как
0: я хочу...
1: объяснил когда-то Лужков, работать по-капиталистически, распределять по-социалистически. Вот это та схема, что у них работает.
0: Ну, я хочу еще раз напомнить, что это не я так сказал, а об этом говорил товарищ Яковлев. Вот, он там нашел социализм. И, в принципе, Скандинавия не совсем одинаковая. Вот в Норвегии доля государственного распределения очень велика, Вот. На данный момент она больше, чем в Китае. Потому что все благолепие Норвегии, ну, в значительной степени, оно построено на государственной энергетической компании.
2: Да, есть такое.
0: Да.
2: Я хочу дополнить еще, с вашего позволения, на чем, собственно говоря, мы не просто вот сошлись как-то красный с монархистом, а когда мы начали конструировать вот этот вот мир, вы очень правильно заметили, что это не столько социалистические, сколько социальные государства. В общем, мы обнаружили, что для того, чтобы получилась та картина Российской империи, которую мы хотим, а это должна была быть такая империя здорового человека, это должно быть именно еще и очень сильно социально ориентированное государство. И, собственно говоря, главный герой, который попадает в эту среду, в это государство, он с абсолютным удивлением понимает, что эта страна, это государство, оно живет совершенно не так, как ему говорили, как он привык, и здесь совершенно другие отношения. И, ну, на мой взгляд, вот это вот получилось достаточно неплохо.
0: Дело в том, что, наверное, ключевой проблемой всех развитых государств сейчас является демография. Причем у меня такое ощущение, что какие-то из представителей правящих слоев этих государств, они... Ну, реально работают против страны и против народа. То есть, не так... Ну, как несколько лет назад я был в Амстердаме, а потом, по-моему, из Копенгагена видел схожие эти. То есть, реклама, где мальчик с девочкой идут с двумя собачками, а под ними подпись «Как хорошо жить в чистом, тихом, спокойном и пустом городе». Это реклама против Child Free, против детей.
2: Да, есть такое.
0: Вот. И это означает, что этот народ обречен. Лет 50 их станет меньше, чем любого из мигрантских сообществ. Не просто меньше, чем мигрантов, а любого из мигрантских сообществ. То есть на руинах, извините, Копенгагена будут резаться друг с другом негры, арабы, там, я не знаю, индусы. Вот. А датчане будут ныкаться по подвалам. И, я не знаю, наверное, они вспомнят про Бога, будут креститься и говорить: «Принеси, Господи».
2: Мне очень, опять-таки, дополняя... Частично, скажем так, наши североамериканские Соединенные Штаты, значит, когда мы начали выкладывать книгу по главам, пошли отзывы, и там было достаточно много, что это за карикатура, где вы такое нашли, это там чуть ли не советская пропаганда. Мы переписывались друг с другом, и я говорил: слушай, вот посмотри, насколько люди... живут в каком-то информационном пузыре, потому что вот буквально все эпизоды, которые относятся к злоключениям наших героев в североамериканских Соединенных Штатах, они абсолютно реальны. То есть мы там меняли исключительно антураж. И вот все, о чем Роман говорит, это, в общем-то, то, что происходит сегодня, и то, что мы моделируем просто в завтрашний день. Но картина получается очень грустная.
1: Мне это почему-то напомнило, как Андрей Звягинцев использовал историю, случившуюся в одном из провинциальных американских городков, для сценария фильма «Левиафан», только перенес действие в провинциальный российский городок, и получилась абсолютная нелепица, потому как все реалии, которые породили эту американскую историю, у нас, в принципе, отсутствуют. Но очень многие, ну, в основном, конечно, укушенные тоталитарной сектой либералы, на полном серьезе считали, что да, вот у нас именно так и должно быть.
0: А еще это очень хорошо зашло на западную аудиторию.
2: Конечно.
0: Они увидели то, что знали.
2: А это на самом деле очень интересный вот вы момент подметили. Если не ошибаюсь, Игорь Ашманов говорил, что, товарищи, понимаете, мы же живем в оккупированном информационном пространстве. И вот все, о чем вы говорите, это действительно воспринимается огромным количеством людей. Вот в этой парадигме, в этой стране не может быть ничего хорошего, ну так потому что 30 лет примерно из самых разных утюгов это и неслось.
0: Ну, просто достаточно вспомнить, что 80% информационных агентств и, я не знаю, средств массовой информации мирового уровня, они под англосаксами.
1: Ну, об этом мы поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.
3: Допрос Вассермана.

0: мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников над российскими регионами за 12 часов, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что вражеские дроны были перехвачены и подавлены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, а также над Республикой Крым. Россия внесла в стоп-лист 5 представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, которые тиражируют ложные сведения о стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте нашего МИД. Там отмечается, что в ответ на недружественные действия Великобритании Россия продолжит работу над расширением этого списка. Кроме того, в заявлении нашего внешнеполитического ведомства говорится, что Россия вновь призывает Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки режима Зеленского. Также Москва предупреждает Соединенное Королевство, что любые усилия по нанесению ущерба международной репутации России неизбежно получат решительный отпор. Новое правительство Дании продолжит оказывать помощь Украине, в том числе военную, заявлено в программе новых датских властей. Там же отмечается, что продолжится поддержка Киева и по части вступления его в Евросоюз. Кроме того, новое правительство намерено продолжать наращивать военное присутствие в Арктике, а также будет добиваться повышения расходов на оборону до 5% ВВП к 2030 году и увеличения численности вооруженных сил, в том числе мобилизационного резерва. Ранее телерадиокомпания сообщила, что рекордно долгие переговоры по формированию нового правительства Дании завершены. Его состав будет объявлен в среду. Власти Соединенных Штатов обеспечили крупнейшие аэропорты системами тестирования, чтобы не допустить проникновения в страну лихорадки Эбола в период чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава агентства медицинского страхования США Мехмет Оз. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на территории 3 стран – США, Канады и Мексики – с 11 июня по 19 июля. ВОЗ ранее признала ситуацию со вспышкой Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайно и представляющей опасность для других стран. В детских лагерях разных российских регионов пройдут почти 24 тысячи тематических смен, посвященных Году единства народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Как заявил глава ведомства Сергей Красцов, слова которого приводятся в сообщении, тематические смены помогут детям глубже познакомиться с традициями, культурой и историей народов России, лучше понять многообразие страны и укрепить чувство гражданской принадлежности. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
2: Радио «Спутник». разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Допрос Вассермана.
4: Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы... Извините. Напоминаю, что поучаствовать в допросе вы можете по телефону прямого эфира плюс 7 495 95 95 91,2, по мессенджерам Макс и Телеграм. А допрашиваем мы сегодня писателей Романа Валерьевича Злотникова и Максима Анатольевича Макаренкова по делу об использовании формата «Альтернативная история» для построения сценариев прошлого, настоящего и будущего. Точнее, естественно, мы строим альтернативное прошлое, чтобы понять, как управлять настоящим, чтобы повысить вероятность желательного для нас будущего.
5: Ну, продолжаем наш разговор. Дело в том, что вот жанр или поджанр, наверное, альтернативной истории, он интересен еще тем, что можно поиграть, ну, как с проигрышами и с выигрышами.
4: Ну, то это есть... все-таки жанр, поскольку фантастика в целом – это не жанр, а художественный метод. И в рамках этого метода сосуществует великое множество жанров, так же, как, скажем, в рамках метода романтика или метода реализм. Кстати, фантастика, на мой взгляд, это развитие концепции романтики. В романтике смотрят на мир через какие-то крайние обстоятельства, крайние свойства личности, а фантастики идут дальше и смотрят на мир через обстоятельства и свойства по нашим современным представления вовсе невозможное, чтобы взглядом на мир извне лучше его увидеть. Ну, это так, к слову, пришлось.
5: Ну, согласен, скорее, чем нет. Вот. Тем более, что если есть какие-то возражения, то не совсем значительные. Вот. Я хочу сказать о том, что сейчас в фантастике резко повысилась конкуренция, потому что в этот метод и в жанры фантастики пришли нейросети.
4: О, но прежде чем касаться этой больной темы, ответим на звонок. Слушаем вас.
5: Хорошо.
6: Здравствуйте, Олег.
4: Здравствуйте.
6: Скажите, если вот говорить или коснуться новейшей истории, что, наверное, наиболее актуально, и альтернатив новейшей истории – я бы вот предложил две альтернативы, связанные с нашей страной. Первая – это вторая половина, конец 91-го года, и все-таки сохранение Советского Союза, и, так сказать, 35 лет назад, да, был у нас 91-й год. Вот. И другая альтернатива – это 14-й год, когда Россия воссоединяет Крым, но при этом сохраняет Януковича на посту президента Украины и раскалывает Украину на западную и восточную. Это вот вторая альтернатива новейшей истории. И, наверное, они, обе эти альтернативы были бы, ну, очень бы, так сказать, благостно, положительно сказались бы на сегодняшнем дне, на 26-м годе. Ну, вот, спасибо. Вот такое как бы.
5: Я так понял, вы хотите такие книжки почитать?
6: Почитать или, может быть, если бы, может быть, вы что-то написали на эту тему.
5: Вот я об этом и говорю. Значит, я хочу вам вот опять... У нас сразу мы выходим на нейросеть. Я хочу вам сказать, что есть такая нейросеть, называется Веллия. Вот. Для, ну, наверное, опытных писателей она не очень полезна. Вот. Я почему ее рекламирую? Ее написал мой сын один. Вот. И я с ней сейчас играюсь. Но вот для людей, которые хотят создать какой-то свой текст, свою альтернативу, туда можно зайти бесплатно. И какое-то время, там, я не знаю, там месяц, по-моему, или там несколько, две недели, можно в ней работать бесплатно. Если хотите такую книжку попробовать написать, попробуйте. Вот. Даже если у вас, как вы считаете, особого таланта к написанию книжек нет, хотя это может быть неправдой, с помощью этой нейросети вы довольно связанный текст можете создать.
7: Поэкспериментировать. Я с другой стороны немножко, можно зайду? Очень интересно, на самом деле, что сразу же Олег назвал один из тех периодов, который наиболее популярен от... у альтернативных, у тех, кто пишет альтернативную историю, и конкретно попаданцев. То есть это на самом деле один из переломных моментов истории России. И если посмотреть на, скажем так, наиболее популярные книги, можно четко определить несколько таких вот наиболее, видимо, болезненных, каких-то болевых в общественном сознании точек истории, где вот очень хотелось бы, чтобы что-то пошло по-другому.
5: Точки бифуркации.
7: Да.
5: Да,
4: совершенно согласен. Надо сказать, что в поиске этих самых точек бифуркации есть математическая теория катастроф, которая как раз посвящена тому, как может плавный процесс попасть в эту самую точку бифуркации. Вот. Один из ключевых результатов этой теории, что предсказать момент бифуркации невозможно. То есть мы не можем, исследуя плавное течение какого-то процесса, заранее определить, когда он может нарушиться. Скажем, в физике есть... такое число Рейнольдса, оно оценивает поведение потоков газов, жидкостей. И вот известно, что до числа 2000 поток гарантированно ламинарный, то есть безвихревой. После 11000 гарантированно турбулентный, то есть сплошные завихрения. А вот в какой точке между ними произойдет смена одного характера другим, предсказать невозможно. У нас снова звонок, слушаем вас.
8: Добрый вечер.
4: Здравствуйте.
8: Вы знаете, настолько необычная и прекрасная передача, чтобы тоже не забыть. Сначала первый вопрос. Будьте добры, вот после того, как я спрошу еще, вы потом, если можно, немножко расскажите про свою кухню. Вот очень интересно, когда пишут книгу два писателя. Понимаете, это даже не братья, можно сказать, это вот там Вайнеры, а вот такие. Второй вопрос. Вы знаете, грусть, печаль, потому что вот вы когда пришли, я думаю, ну хорошо, внимательно слушаю, думаю, а где почитать? Вот сейчас, может быть, я не знаю, может быть, не только я страдаю тем, что абсолютно перекрыт кислород, вот... там VPN, не VPN, ничего нет. Невозможно на Ютубе ни лекции послушать литературные. Ну, на Красную площадь, конечно, пойдем. Но я считаю, что такой вакуум делать литературный для людей – это большой вред.
4: Ну,
8: почему так все это перекрыли, что вот вы сказали, где вашу книгу можно почитать, но вы понимаете, вот я, например, рядовая пенсионерка, то есть я как-то должна где это найти, но почему такие тропы сделали нам, что мы не можем даже элементарно, как говорится, почитать то, что нам вот люди с таким достоинством приходят и говорят, ну что это такое?
4: Ну, для начала скажу, что прочесть труды Романа Валерьевича со всеми его соавторами можно на сайте Автор Тудей.
5: Ну, не совсем, это скорее
4: всего. И скачать оттуда, чтобы читать у себя.
5: Автор Тудей — это последние, наверное, 5 лет. Вот. А вот наиболее полный вариант — Литрес. И там, ну, честно скажу, роликов нету, но как минимум...
4: Но, к сожалению, на Литрес... Как правило, срок доступа к произведению ограничен. То есть они, по-моему, лет 5 продают у себя, а потом начинаются пляски с шаманским бубном.
5: Нет, неправда. Ну, во всяком случае, в отношении меня и в отношении нашей совместной книги, она действительно есть и на Автор Тудей, и на Литрес, там все нормально. Причем, ну, насколько я понимаю, за достаточно вменяемые деньги, там 100-150 рублей, там, плюс-минус.
7: А бумажные книги есть, да. Мы надеемся, что еще есть в книжных магазинах. Хотя, да, может быть, уже и нет.
5: Не знаю.
7: Да, пока вот еще вот не отслеживали.
5: Не знаю. Дело в том, что бумажная, она поступила в конце апреля в продажу, то есть продается месяц. Вот, и поскольку тираж был не очень большой, вот, есть вероятность того, что уже продано. Но посмотрим. Вот. Но, в принципе, вот Литрес и Автор Тудей, вот, плюс там есть еще и аудиокниги, то есть если нет возможности или нет необходимости, или нет желания читать самим, то можно, значит, купить аудиокнигу, поставить ее, так сказать, на телефон, да, на озвучку, и она будет вам все рассказывать.
7: И VPN для этого не нужен, честное слово.
5: Да, совершенно нормальный доступ без всяких VPN-ов.
7: Но, с другой стороны, я понимаю тоже вопрос, потому что новости периодически приходят об издательской сфере и сфере книготорговли такие, что вот даже у меня вот все, что вот на голове осталось, начинает шевелиться. Но хочу все-таки немножко успокоить, наверное. Вы знаете, очень во многом это, на мой взгляд, не совсем добросовестная журналистская подача, потому что когда начинаешь разбираться, все оказывается, ну, не совсем так страшно. Хотя, конечно, то, что в советское время называлось перегибы на местах, ну, мягко говоря, присутствует.
5: В большом количестве.
7: Да.
4: Вот, но вернемся все-таки.
7: К внутренней кухне.
4: Да.
5: Внутренняя кухня.
4: К тому, как вы, собственно, ну, работаете вот, да, совместно.
5: Вот, работаем. Мы как бы разделили зоны ответственности, вот, и основным литературным греком, этому, как его, негром выступает у нас Максим. Вот. На самом деле у нас этот цикл идет достаточно спокойно, именно потому, что мир уже описан. То есть уже есть цикл, в котором, значит, какие-то вещи были сделаны заранее, вот в этом «Императоре и трубочисты». Мы понимаем, на каком уровне там находится международная политика, где проходит...
7: Какой вектор, да, собственно, этой политики.
5: Да, какие государства присутствуют, какие значимы, какие незначимы. То есть это все обсуждение не потребовало, оно уже как бы было очевидно. То есть
7: Роман Валерьевич задал правила игры. Я их прочитал, этот цикл, и мне стало интересно. Как раз посмотреть, да, что же будет дальше.
5: А во-вторых, у нас достаточно, как это сказать, близкие взгляды на то, как устроен человеческий мозг, на то, как люди реагируют на внешние раздражители, на добро, на зло, на под действием чего они вообще совершают какие-то действия и поступки.
7: И какие поступки.
5: И какие поступки, да. Вот. Очень интересным был сам главный герой.
7: Точнее, как он появился.
5: Да. Ни я, ни Максим в прежних своих, как бы, книгах не использовали еще вот представителя малых народностей в этих, которые, значит, в северных регионах. И этот представитель еще немножко двинут на истории своего народа и на обиде, направленной на всех белых, которые, значит, ну, его землю, землю его предков. И... Но,
7: в общем-то, будем честны, даже не только белых, он на самом деле просто всех ненавидит примерно одинаково.
5: Да, он не расист, он всех не любит одинаково. Вот. Но подложка того, как у него развивалась вот эта вот внутренняя, так сказать, ненависть и внутреннее побуждение, вот, она как раз и построена на том, что он считает, что их всех притесняют.
7: Вот. Ну, я немножко в другую сторону. Если говорить, вот вы спросили именно о том, о внутренней кухне, как мы вместе работаем, потому что мы не братья, да, честное слово, мы не братья.
5: Да, мы проверили, значит, на одинаковые родинки, мы проверились.
7: Да, вот даже не потерянные. Да. То на самом деле для того, чтобы плодотворно и спокойно действительно работать, у нас как оказалось, есть очень большое достоинство. Мы умеем друг друга слушать. И на самом деле это огромное достоинство, за которое вот моему соавтору огромное спасибо.
5: Взаимно.
7: На мой взгляд, это действительно как бы основа любого хорошего, качественного соавторства.
5: Ну, я могу привести вот такой пример, когда мы обсуждаем какие-то, ну, спорные детали.
7: До того же индейца.
5: Вот. Процентов на 80, ну, как мы вообще без каких-то споров, значит, приходим к, даже, наверное, на 90, к тому, что эти спорные детали, значит, устраняются. И только вот по поводу 10% у нас какие-то споры начинаются.
7: Ну, это самое интересное, на самом деле.
5: Да. Но мы не деремся.
4: Извините, но теперь попробуем вернуться к основной теме. Это как могут вот все эти сценарии разных вариантов помогать выбору вариантов действий сейчас? И помогает ли реально хоть кому-нибудь?
7: Ну, как есть такое расхожее выражение, что история учит только тому, что она ничему не учит. На самом деле, мне кажется, все-таки это не совсем так. И если говорить вот о жанре альтернативной истории, помочь она может. Я не зря говорил о том, что если мы берем именно российскую сферу, русскоязычную литературу и русскоязычную вот, литературу в жанре альтернативной истории, во-первых, она помогает увидеть очень важную вещь. Главные точки интереса широких народных масс, потому что в данном случае люди прямо-таки голосуют рублем за то, какие книги они читают. И можно увидеть очень четко, именно какие исторические периоды вызывают наибольший интерес. Не просто периоды, а прямо вот ряды событий, точки. Во-вторых, те сценарии, которые используют писатели, опять-таки, можно выделить наиболее востребованные, наиболее близкие людям. То есть по этим сценариям они готовы были бы действовать. Дальше уже дело анализа и, ну, экстраполяции определенные. Ну, это я, конечно, очень грубо и коротко отвечаю.
5: Роман. Я бы немножко по-другому сформулировал. Вот. Первое, что может, так сказать, сработать в плюс, это то, что ты в книге проигрываешь сценарий какого-то, ну, как экстраполирования того, что происходит сейчас. Да. Потому что альтернативная история, она есть и, ну, и с положительным знаком, когда вот какие-то негативные, значит, происшествия, произошедшее, что-то негативное, произошедшее в прошлом, переигрывается в позитивную сторону, ну, для писателя и для читателя. И есть наоборот. Вот, например,
4: Филипп Дик, «Человек в высоком замке».
5: Абсолютно.
7: Фатерланд.
5: Абсолютно, да. Просто это, ну, первое, что приходит в голову, потому что американцы в какой-то момент проиграли сценарий победы Германии и Японии во Второй мировой войне. Вот. И они посмотрели, а как бы они жили в случае этой победы. Вот. И они продолжают это смотреть, потому что этот сериал «Человек в высоком замке», он вышел, насколько я помню, в 2015 году.
7: Да.
5: А роман написан там, я не знаю, 50-е и 60-е. Точно я сейчас не вспомню.
4: Ну, скажем так, он написан задолго до того, как Филиппа Дика признали клинически душевно больным.
5: Ну, скажем так.
4: А учитывая, что в состоянии клинически душевно больного он тоже работал лет 10-20, то да. Очень давний роман, конечно.
5: Но Филиппа Дика еще признали и классиком американской фантастики.
4: Это да.
5: Помимо того, что
4: как
5: душевно
4: выяснилось, больной. Как выяснилось, тот вид душевного расстройства, который был у него, очень мешал в повседневной жизни, но совершенно не мешал творческой деятельности.
5: Совершенно верно. Вот. В принципе, фантастика, она вообще как метод, вот, очень хороша в работе с будущим. Вот. Есть такой инструмент, который называется образ будущего. Ты берешь, ну вот, например, у меня это произошло с циклом «Империя», который начал писаться в 99-м году после дефолта. Я просто начал мечтать о стране, в которой я хотел бы жить. Вот. И когда ты вот описываешь такое будущее, такую страну, в которой я хотел бы жить, вот, многие люди, прочитав ее, вдруг тоже понимают, что они бы в такой стране хотели жить. Более того, вот с тем циклом у меня произошло удивительное. Я описал то, что, как бы, что хотелось другим. Вот. И это было не чуждое. Вот, то есть взяли, прочитали Злотникова. О! Ты смотри, как он все напридумывал. Это хорошо. Нет, я описал то, что хотелось уже до того, как они прочитали эту книжку. Вот. И вот это усилие очень большого множества людей, потому что, ну, и книга вышла большим достаточно тиражом, и, как мне потом рассказывали, ее передавали друг другу, чтобы почитать.
7: Подтверждаю. Видел лично.
5: Вот. Мне об этом сказали офицеры из 9-го главного управления. Они говорили, у нас в этом... Когда мы были курсантами, мы передавали друг другу, у нас, говорит, до черного форзаца зачитывалось, она, говорит, ходила по тумбочку. Вот.
4: Ну, 9-е, это, по-моему, то, что федеральная служба охраны.
5: Да, сейчас. Да, сейчас это федеральная служба охраны, да. Значит, они говорили о том, что вот это будущее, оно становилось настолько желаемым, что они даже в повседневной своей жизни и работе начинали что-то делать, чтобы это будущее приблизилось. И очень многие потом мне писали, потому что где-то в начале 2000-х, в середине 2000-х, там, в 10-х годах многое из этого романа начинало воплощаться. Не точь-в-точь, но очень близко к тому, что там было описано. Вот, типа, вот, вас там... Наверное, где-то наверху читают, а это не обязательно наверху. Это вполне возможно на уровне там, экспертов, на уровне тех, кто разрабатывал программы. Люди хотели жить в этом будущем, и они в жизнь, в настоящую, начали элементы этого будущего вставлять.
7: Потому что ты им дал понятный образ.
5: Да, вот. То же самое...
4: Это у Чернышевского. Будущее светло и прекрасно. Переносите из него в настоящее все, что сможете.
5: Да, ну, да, сны Веры Павловны, да, это реально было, ну, как... Вообще фантастика очень часто используется для внесения, значит, в общество неких идей. Там «Город солнца», там «Аза Кампанеллы», там...
7: Сейчас, или,
5: там,
7: «Час быка»,
5: «Утопия», да. Вот, то есть очень много, там «Гаргантюа» и «Пантагрюэль», значит, «Рабле». Это философские идеи, внесенные в общество с помощью фантастического произведения.
7: Ну, и с другой стороны, это очень хороший такой, на мой взгляд, не знаю, как это правильно выразить, наверное, камертон, который позволяет понять настроение общества. Понятное дело, что он требует определенной корректировки, но тут как бы то, что отзывается... Как бы, значит, с этим можно, значит, с этим стоит работать.
5: Да, но отзывается не только позитив, но и негатив.
7: Конечно.
5: То есть иногда вот антиутопии, они и хороши в том числе и тем, что люди видят будущее, в котором жить не хотят, и они тоже в этой жизни могут начать что-то делать и начинают, чтобы такого будущего не наступило. То есть они начинают перетаскивать траекторию, значит, будущего, в сторону от того, что да. Ведет к тому, что ты не хочешь. Был такой сборник.
4: Но,
5: хорошо.
4: Извините, просто ближайшее будущее для нас – это конец сегодняшней передачи. И следующее, которое, я надеюсь, тоже будет интересной. До свидания.
5: До свидания.
7: Всего доброго.
2: Ситуация с бензином в Крыму. Контекст. Проблемы с топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Ситуация с обеспечением бензином и дизелем жителей полуострова должна нормализоваться в 30-дневный срок. Из-за ограниченных запасов на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 введен лимит – 20 литров. На части заправок его отпускают только по талонам. В Севастополе некоторые сети станций временно приостановили выдачу талонов. Граждан просят не закупать топливо про запас и ограничить перемещение на личном транспорте. Республиканское министерство топлива и энергетики опубликовало актуальные адреса АЗС, где имеется горючее. Положение осложняется началом курортного сезона. По оценке Ассоциации туроператоров России, до 80% отдыхающих приезжают в Крым на личных автомобилях. В Минэнерго подчеркивают, что дефицита топлива в стране нет, а ограничения в Крыму носят локальный и временный характер. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупредил о массовых вбросах ложной информации о ситуации в регионе. По его словам, Украина распространяет фейки о пустых полках в магазинах и полном отсутствии бензина.
9: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. На подлете к Москве сбили еще два беспилотника. Россия внесла в стоп-лист пятерых представителей британских СМИ. Культурно-туристический центр Вологодской области открылся в Петербурге. Подробности далее. Уничтожены еще два беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Тем временем, как информирует Росавиация, временные ограничения введены в воздушном пространстве московского аэропорта Домодедово. Авиагавань обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ведомство уточняет, что возможны корректировки в расписании, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. Россия приняла решение внести в стоп-лист пятерых представителей журналистского и экспертного сообщества Британии, которые тиражируют ложные сведения России, сообщается на официальном сайте российского МИД. Отмечается, что Москва продолжит работу над расширением стоп-листа в ответ на недружественные действия Великобритании. В министерстве подчеркнули, что Россия вновь призывает Лондон отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки режима Владимира Зеленского. Москва предупреждает, что любые усилия Великобритании по нанесению ущерба международной репутации России неизбежно получат решительный отпор. Президент США Дональд Трамп заявил, что примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, перенесенном после инцидента со стрельбой на 24 июля. Прошлый ужин должен был состояться 25 апреля. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее хозяин Белого дома сообщил, что он и его члены Кабинета безопасности. Власти назвали имя подозреваемого в стрельбе Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Ему предъявили обвинение в покушении. Покушение на главу государства – это стало третьей попыткой убить Трампа меньше, чем за два года. Переговорный процесс остается наименее затратным путем для Ливана к завершению конфликта с Израилем, заявил премьер республики Наваф Салам, комментируя возобновление переговоров в Вашингтоне. По его мнению, ключевой задачей остается обеспечение режима прекращения огня на всей территории Ливана. Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщило, что Хезболла согласилась на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, израильская сторона должна прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а движение воздержаться от атак по территории еврейского государства. Культурно-туристический центр Вологодской области открылся в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. Центр объединяет туристско-информационную зону, пространство региональной продукции, сувенирную витрину, площадки для мастер-классов, презентации семейных программ, а также иммерсивный маршрут для семейной аудитории с использованием технологий дополненной реальности. Отмечается, что в культурно-туристическом центре представлены народные художественные промыслы и узнаваемые бренды Вологодской области. Кружево, северная чернь, изделия из льна и бересты, сувенирная продукция. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов. Всех приветствую. С нашей студией на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Сегодня президент России Владимир Путин собрал заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. И по итогам этого совета было сделано президентом несколько заявлений, в том числе касающихся изучения русского языка в наших вузах. Вот я, как человек, который окончил журфак, у меня был такой предмет, который называется «Современный русский язык». Президент же предлагает разработать модуль русского языка русский язык как государственный. Его разработка начнется в ближайшее время. Роман Сумбатович, с вашей точки зрения, в чем важность этого модуля, почему он должен называться так, что в него войдет?
3: Я, честно говоря, уже не помню за давностью лет, когда я учился, как это все называлось. Вот. Вопрос же здесь в другом, что русский язык – это живой язык, и он претерпевает изменения. Речь людей вот нынешних, там, в 2026 году, она кардинально отличается от той, которая была 40 лет назад. А та, которая была 40 лет назад, кардинально отличается от той, которая была 80 лет назад. И это, безусловно, нужно учитывать. Это ж не латынь, где ты зазубрил привычные выражения, которые за столько веков не поменялись ни разу, и свободен. Здесь посложнее история. Вот что мне кажется чрезвычайно важным, чтобы на выходе была грамотность в русском языке. Потому что нынче я ее не наблюдаю, вежливо говоря. Я вот смотрю на выпускников разных учебных заведений, и мне не очень понятно, как им удалось проучиться. Потому что то, что у них происходит вот с грамотностью, это, знаете, синтаксис мы вообще не слышали. То есть это как бы забытое уже слово. И, конечно, этому надо уделять первоочередное внимание. Потому что язык – это одна из скреп для нации в политическом значении этого слова. И нельзя к нему относиться варварски. Достаточно уже того, что у нас каждый день какие-то новые слова появляются. Вы вспомните, что Достоевский гордился тем, что он придумал одно слово. Я каждый день слышу новые. Причем у меня ощущение, что

0: что это все-таки разные направления. Филология и литературоведение. Они, конечно, оба базируются на знании языка, но все-таки это разные направления и разные специализации. Это, знаете, вот в 90-х годах все был спор, нужны или нет журналисты. Даже так вот вопрос ставился. А может, они вообще не нужны? Достаточно филологов. Вот пускай они знают грамотную русскую речь, и все, и больше ничего не нужно. Но практика показала, да, что это была заведомая глупость. Вот, а язык – это корень, от которого мы все, собственно, произрастаем. Поэтому, конечно, это важно, что люди, которые выбирают филологию, чтобы они непосредственно этим и занимались. У нас же любят смешать все, что только можно. Юристов отправить к экономистам, журналистов к правоведам. Ну, это нормальная история. Только вот на уровне образования это как сказывается? Современные школьники, там, вот, те, которые сейчас сдают ЕГЭ. Но если вот их знания сравнивать с знанием людей, которые условно там выпускались в 90-м или 89-м году, ну, понимаете, что сравнение будет не в пользу современности. Это был другой абсолютно порог знаний. Это не потому, что Сумбат старый хрыч, которому всегда что-то не нравится, он всегда чем-то недоволен, но это объективно. Это профессионалы все говорят о том, что уровень просел. Вот сегодня Верховный проводил мероприятие касаемо русского языка. У нас есть такое понятие «тотальный диктант», правда? Вот сейчас на Красной площади будет, значит, очередная книжная ярмарка, на которую я в очередной раз не попадаю в силу своей адовой загруженности как выступающий. Вот там будет диктант. Как вы думаете, шатер на сколько человек рассчитан?
1: Человек на 100?
0: Вы ошибаетесь, Михаил, на 60. И, соответственно, все места были заняты в течение 20 минут. Вот у меня вопрос. Мы вот там, вот на Красной площади, этот диктант проводим просто ради проформы, ради галочки, вот что вот такое мероприятие состоялось, да, и отчитываемся по нему. Или это все-таки для человека эрудированного попытка еще раз там проверить свои знания. Почему один только раз это можно сделать? Почему это нельзя вот сделать там, я не знаю, там 5 раз в день на Красной площади? Ну в чем проблема-то? Ну нет же такого, да? Но тем не менее, вот на ровном месте создается. А потом мы начинаем говорить о том, что у нас растет, ну, не самое там грамотное поколение, которое читает не пойми чего, пишет не пойми как. Ну, может быть, мы начнем тогда вот этим как-то серьезно заниматься, а не просто отчитываться о том, что некие мероприятия состоялись. Вот мне кажется, что Верховный в том числе и об этом говорил сегодня.
1: Да, и в части, как раз связанной с тематическими сменами, посвященными русскому языку в лагерях, в том числе есть и поручения, связанные с учителями, которые младшеклассниками занимаются, поскольку они тоже не всегда, видимо, в совершенстве знают русский язык для того, чтобы обучать ему тех, кто совсем еще молод.
0: Ну, это еще, знаете, это очень тактично сказано, не всегда в совершенстве знают. Это во времена моей лихой юности ходила поговорка, взятая из книжки, по-моему, про приключения Заморыша, который, разумеется, как и все остальное, у нас благополучно забыт, хотя это великолепнейшая литература для подростков. Там говорилось, что на 5 знает Господь Бог, на 4 ректор Академии наук, на 3 знает ректор Московского государственного университета, на 2 знает профессор, а вы все знаете накол. И, честно говоря, мой собственный опыт, и как студента, и даже как преподавателя, говорит о том, что именно вот эта оценка максимально верная. Но это действительно существуют проблемы. И даже если мы посмотрим с вами, вот то, что должно быть мерилом и стандартом грамотной русской речи, Я не беру там акценты, я не беру употребимость слов для определенных местностей. Это мы сейчас просто отсекаем.

0: Просто фонетика элементарная, да? Вот СМИ раньше – это был эталон. То, как говорят сейчас, ну, это богато, я вам должен сказать. То есть я периодически лезу в словарь, думаю, может, я что уже забыл, может быть, какие-то нововведения появились. Это СМИ, да, которые должны быть образцом. А чего хотеть от других? Ну, люди же живут в том же самом социуме, они же не в безвоздушном пространстве, правда? Поэтому, конечно, качество преподавательского состава – это тоже очень серьезная проблема. Очень серьезная. Это мало того, что преподаватель должен любить то, что он делает. Ну, то есть не из-под дубины этим заниматься, а из любви, да? То есть он должен еще и быть очень грамотным человеком. Он должен к этому стремиться. Но я не уверен, что у нас, извините, стопроцентная здесь будет выкладка про стремящихся вот, преподавателей. Я, вежливо говоря, не убежден. Поэтому, конечно, этим надо заниматься. Это вообще, на мой взгляд, должно стать, ну, если не аналогом каким-то там нацпроекта, это очень сложно было бы. Но все-таки некой какой-то планкой, может быть, даже год сделать русского языка. У нас же был там год народов России. Вот сделать прямо год русского языка. Сделать там раз в 5 лет его проводить. Вот, чтобы люди все-таки понимали, что в одни сомнения и в одни тягостных раздумий это не где-то там в 19 столетии у Тургенева. И то многие даже и не знают, у кого это на самом деле. Вот, ну так, что-то слышали где-то как-то. На тетрадках было написано. Вот, а что это относится в том числе и непосредственно к ним. По крайней мере, мне кажется, что это было бы полезно.
1: И еще есть у меня мысль, если рассмотреть именно процесс сдачи экзаменов, потому что мы многие эксперты и многие журналисты в том числе неоднозначно относятся к единому госэкзамену по русскому языку. Может быть, больше именно несколько в устном формате его распространить для того, чтобы мы могли объективно понимать, как мы ребята выучили, или это пока мы до этого еще не доросли.
0: Ну хорошо, а что устное даст принципиально иную температуру по палате? Ну вот я сдавал и устно, и письменно. Вот, мне не казалось, что в этом есть какая-то разница. Больше того, это уже тоже можно спустя годы сказать. Я что, тогда не понимал, что такое семантика предиката до конца? Что, в принципе, сейчас? Хотя уже там 27,5 лет проработал в эфире. Мне кажется, что дело-то не в этом. Прежде всего, люди должны понимать, что для них язык. Что воспитанный, интеллигентный человек обязан говорить грамотно и обязан грамотно писать. Это уважение к твоей собственной, там, условно-семейной истории. А для многих это почему-то не очевидно. Я не знаю, по какой причине это происходит. Почему-то вообще под последние годы стало считаться, что самое простое, вот что может быть, это как бы русский язык. Потому что мы на нем разговариваем. Ну, я являюсь противником этого доктринального вывода. Мне вообще не кажется, что русский язык очень простой. Да, он сейчас, конечно, в более упрощенной фазе, нежели чем был раньше. У нас все-таки падежей стало сильно меньше, чем было когда-то, но тем не менее. Его все равно нужно учить, его все равно нужно знать. А с этим, да, есть напряженка. Слушайте, ну у нас есть и даже писатели, многие грамотно говорить не могут. Писатель, у которого слово – это оружие, да, слово – это его рабочий инструмент. Он словом оперирует, и он не может грамотно говорить. Но это о чем тогда свидетельствует этот факт? Что, может быть, ему не надо быть писателем? Ну, для меня просто это странно. Я не призываю, что все должны, извините, изъясняться, как Константин Паустовский, чтобы одно предложение было на одну страницу. 8 деепричастных оборотов и 9 причастных. Я же не говорю об этом. Ну, просто элементарное какое-то погружение в родной язык, оно должно быть. Сейчас, ну, мне кажется, что дела обстоят не самым, вежливо говоря, лучшим образом. Ну, если даже Я вряд ли для вас, коллега, тайну открою. У нас некоторые выпускники журфака пишут с ошибками. Ну,
1: Без
0: это
1: сомнений,
0: правда.
1: да.
0: Ну, это правда, да? Хотя это катастрофа. Я не знаю, Засурский бы их перевешал бы, мне кажется, прямо около памятника. Но, тем не менее, сейчас это так. Поэтому это такая коллективная недоработка. Видимо, студиозам надо дополнительно как-то объяснять значимость родного языка.
1: Путем многократных пересдач в случае, если что-то вдруг не
0: Телесных наказаний.
1: осталось
0: Ну, если
1: усвоено.
0: пересдача не помогает. Телесные наказания, шпицрутаны, я предлагаю. Сразу быстро самосознание вернется на должную отметку. Это я шучу, конечно, но тем не менее. Потом, слушайте, переиздание – это тоже совершенно не панацея. Вот я вам рассказал, да, что я не понимаю до сих пор, что такое семантика-предикат. Я ее, по-моему, раза три переиздавал. Пока я не допек преподавателя, он сказал: «Все, господин, иди отсюда уже, пожалуйста». Ну, видно, что это вот не твое будет точно. Кстати, он не ошибся. Так и получилось, собственно, на выходе. Ну, опять же, очевидно, да, что такое тоже сплошь и рядом. Есть, конечно, преподаватели гиперпринципиальные, для которых это там будет плевком в самое святое. В их идею, в их, там, я не знаю, профессиональную подготовку, в их профессиональный стаж и так далее. А есть такие, которые закроют глаза. Ну и чего? Что-то таких случаев не бывает, да сплошь и рядом. Но мы же говорим-то про как бы грамотность, она начинается с уважения к самому предмету. А с этим есть серьезные, говорю, очень большие сложности. Это мы с вами еще не разбираем такой существующий сегодня пласт, как дети мигрантов, для которых русский язык не родной. Это я сейчас даже не хочу трогать. Потому что там мы утонем, не выплывем. Берем просто вот условно там коренных питерцев, коренных москвичей, коренных волгоградцев, коренных ярославцев, коренных красноярцев и так далее. Ну, у всех есть серьезные сложности. Да, это доказывается элементарно. У радиоспутники и открыты комментарии. Ну, давайте откроем сейчас и проверим на нашу аудиторию на синтаксис. Аудитория это более взрослая, правда же?
1: Да.
0: Она, многие из которых закончили еще там во времена Советского Союза или поступали там во времена Советского Союза, вуза заканчивали уже в современной России. Ведь обычный человек тоже многие правила начинает забывать, да, если он этим не пользуется. Если у тебя нету такой привычки, вот, работать со словом.
1: И при этом
0: Ну,
1: еще
0: я
1: не
0: знаю.
1: осознает, что забывает. Потому что я тоже периодически встречаю, на своем примере, если я что-то долго не использую, я начинаю думать, правильно я это написал или нет.
0: Слушайте, у меня есть знакомый, у которого два высших образования, оба с отличием. Он периодически присылает мне текст и говорит: «Сумбатыш, посмотри, пожалуйста, свежим взором, потому что у меня ощущение, что я вот где-то чего-то здесь неправильно пишу». С точки зрения языка. Его нельзя назвать зашоренным, правда? Потому что два высших, оба с отличием. Это, к сожалению, данность. Потому что у нас вот во времена там Советского Союза эти все программы, связанные с великим и могучим русским языком, они все функционировали. А потом в 90-х годах это как корова слезала языком. А нынче так, извините, если в мои времена, уже из 19-го столетия, по большому счету, всегда можно было взять книгу и свериться, то сейчас, извините, поколение корректоров и редакторов то ушло, и пришли люди, у которых, ну, вежливо говоря, большие проблемы. Вот, когда года 3-4 назад, я не помню уже тоже, вот, мне присылают на вычетку верстку моей книги. Вы не представляете, сколько я там нашел косяков. Не смысловых, да, что-то там кто-то неправильно понял, а именно связанных с правописанием, синтаксисом и так далее. А это делают уже вот люди там молодые, современные. Неграмотности бой. Я не говорю о том, что мы сейчас находимся там условно во временах там 1921 года, это первые там большевики пошли в село учить людей грамоте. Нет. Сейчас, слава богу, попроще. Но проблема все равно это существует. И замечательно, что Верховный вот при его графике, при его загруженности, он еще находит время заниматься вот этим. Потому что у нас и, извините, чиновники же тоже не с другой стороны приехали. Да? У нас же чиновники тоже многие и говорят неправильно. Спряжение, склонение, нет, не слышали. Некоторые ошибки допускают в письменном виде. Ну, я понимаю, конечно, сейчас есть хорошая оговорка. Зачем там помнить все эти правила великого и могучего русского языка? Там Т9, вот он там, или что там, вот это, не графические, текстовые вот эти редакторы, которые тебе там выделят, где ты ошибся. Но это позиция, извините, не грамотного и образованного человека. Я могу сказать, у меня, например, это все выключено на всех моих гаджетах. Потому что я считаю, что пока я в состоянии еще думать головой, да, я ошибки смогу увидеть сам. Вот момент, когда я уже перейду окончательно в возраст Байдена, вот тогда у меня будут вот эти вот компьютерные современные штучки. А многие школьники так и делают. Ну, мне говорили там и первокурсники, и второкурсники. Вот они приходят, смотришь текст. Думаешь, господи, ребят, где, как вы вот это все делаете? А они на голубом глазу говорят, ну а что там, мы прогнали там Word какой-нибудь условный или Google Docs, он там ничего не нашел. Ну вот, и из последнего, да, я сегодня прямо вздрогнул. Значит, Гомодион все пишут с одним «М». Ну, я понимаю, да, что это слово от греческого. Но неужели никто не слышал слово «гамма»? Ну, наверное, это вот таких не должно быть, правда? А тем не менее, вот я сегодня это употребил в эфире, Гомодион. Очень много людей стало писать, естественно, там делиться своим мнением. Вот у всех абсолютно через одно «М». А это люди взрослые. Поэтому это действительно большущая проблема.
1: Да, нам тут и слушатели тоже отмечают, что, уважаемые ведущие, конечно, все верно говорите, но имейте, пожалуйста, в виду, что даже вы регулярно совершаете ошибки в речи, слушатель представляется как филолог. Так что, говоря о сложности, пожалуйста, учитывайте, что говорите о себе самих тоже. Мы тут здесь не спорим, все мы люди.
0: Я разве когда-то это отрицал? Я могу вам честно сказать, что, конечно, я за последние 20 лет сильно расслабился, потому что раньше, вот в структуре «Маяка», существовал человек, который работал на филфаке МГУ, по-моему. Он раз в неделю вывешивал вот такую вот стенгазету. Там вот, ну, представляете, да, коридоры вот эти на Пятницкой? Вот от стены до стены вот эта вот стенгазета со всеми ошибками. Дальше это разбор редколлегии. И тебя за каждую ошибку, ну, драли как сидорову козу. И неважно, это прямой эфир был, запись, ты совершил ошибку, ты изволь за эту ошибку ответствовать. Меня там однажды, по-моему, на 85% премии штрафанули. Никого не парило, что я этот текст в жизни не видел, меня срочно загнали в эфир, говорит, давай, дыру надо заткнуть. Понятно, сейчас этого нет, так я о том же и говорю. О падении профессионального порога. Я же вот об этом-то и толдычу. Безусловно, у меня, конечно, тоже есть ошибки. Я же не робот. Но, а потом вы представьте себе, вот, типовой день Сумбатыча. Это от 4 часов эфира в день прямого в разных СМИ. Ну, суммарно получается. Значит, раньше, вот в гостелерадио Советского Союза, вот когда там трехчасовая смена, ну, она делилась там 6 часов эфира. Вот на тебя, на ведущего 3 часа отдается. Ты час работаешь... Час отдыхаешь, а потом тебя гнали домой, чтобы ты отоспался, выпил кефира, и чтобы ты не сдох просто потом от переутомления. И не было таких смен, как сейчас. Мы просто живем вот в ужасном таком информационном потоке. И это, конечно, тоже накладывает. Потому что у тебя уже мозги начинают замыливаться, и ты можешь, конечно, сказать, ну осуществить страшную ошибку, потом ты будешь за нее раскаиваться. Ну, конечно, это именно процесс раскаяния никто не заметит. А все будут потом говорить, вот, значит, И на старуху бывает проруха.
1: Бывает. Да, в чужом глазу
0: никогда не
1: и
0: откажусь.
1: Так далее. Да. Армен Сумбатович Гаспарян в эфире «Радио Спутник», писатель, член Общественной палаты Российской Федерации.
2: Теория заблуждений.

0: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Утро на «Радио Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Что если наш мир – всего-навсего механизм? Где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп. Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Более 40 медиков пострадали, 18 из них погибли от атак ВСУ в прифронтовых районах за первые 4 месяца текущего года. Об этом заявил посол по особым поручениям Медрасе Родион Мирошник на встрече с представителями делегации Международного комитета Красного Креста в Луганске. Он уточнил, что согласно Женевской конвенции, медицинские объекты не могут быть военной целью. Ранее РИА Новости сообщала, что делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям российского МИД Родионом Мирошником посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии призвано снизить эскалацию на доядерном уровне и предотвратить агрессию, создающую критическую угрозу суверенитету страны. Об этом сообщила постоянный представитель республики при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Лариса Бельская. Она отметила, что ядерный зонтик, предоставленный России в русле позитивных гарантий безопасности в рамках союзного государства и размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии, это не инструмент агрессии, а меры строго оборонительного характера, элемент стратегического сдерживания. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в сентябре 2024 года подчеркнула, что Москва обеспокоена нарастающей провокационной активностью НАТО у границ России и Белоруссии и напоминает западным государствам, что военная доктрина союзного государства предусматривает совместную оборону с использованием всех сил и средств. Чтобы Куба не представляла угрозу для США, нужны реформы, но при нынешнем руководстве Гавана на это не способна. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Штаты в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Продажи топлива на АЗС в ЛНР временно ограничиваются 20 литрами в одни руки в связи с ростом спроса, сообщает правительство региона. Уточняется, что эти ограничения временные, они будут отменены сразу после улучшения ситуации с поставками в республику. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в регионе с 31 мая вводится лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. Нормализуется ситуация в течение 30 дней. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Теория заблуждений.
2: У микрофона Михаил Алимов, а с нашей студией на прямой связи писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, вас еще раз приветствую.
3: Еще раз приветствую.
2: В предыдущей получасовке обсудили мы с вами вопросы русского языка, проблемы грамотности. Теперь я предлагаю перейти к несколько более тяжелой теме, связанной с политическими событиями. У нас есть заявление генпрокурора России Александра Гуцана, который выявил всех ответственных за эту страшную трагедию. Вместе с тем наше Министерство обороны объявило о нанесении ударов возмездия по украинским военным объектам. И еще из заявлений, связанных с этой темой, есть слова нашего президента по поводу нового этапа конфликта, что он обретает новую форму. Армен Сумбатович, с вашей точки зрения, что означает новая форма специальной военной операции, которую, соответственно, начала уже Украина в жизнь притворять?
3: Ну, это уже карательные операции просто проходят. Ну, а как то, что произошло на территории Луганской Народной Республики, еще характеризовать? Нанесен удар по общежитию, погибли дети, никаких военных целей ни в самом здании, ни даже там в акватории 2 километров в любую сторону не было. Это самое, что ни на есть, карательная операция. Да, она нынче проходит не так, как это было в годы Великой Отечественной войны, там всякие зимние волшебства, цыганский барон и так далее. Но результат-то тот же самый. Мы же это видим все. Поэтому, безусловно, вероятнее всего, будут сделаны соответствующие... Уже наверняка эти выводы сделаны. Вчера же была закрыта еще часть совещания Верховного по Старобельску. Наверняка что-то мы скоро увидим. Но цели продолжат и изничтожать ударами возмездия. Тут мне все понятно. При этом Россия говорит о том, что, пожалуйста, если вы хотите, ну, вдруг вас посетит мысль о том, что стоит задуматься, посмотреть за последствиями, то мы готовы это обсудить. Ну, потому что вот сегодняшняя история, например, да, нанесены удары по объектам энергетики. Это было и в сводках Министерства обороны Российской Федерации, если я ничего не путаю, потому что у меня уже зачастую перемешивается это все в голове. И Силюки на потужном марафоне точно совершенно орали. Теперь давайте посмотрим. Сейчас у нас лето. Лето заканчивается, начинается осень. Отопительный сезон. Простой очень вопрос. Вот в течение там этого года и в конце прошлого наносились удары по объектам энергетики. Тогда выходил Криворожский ЗЮС, выходил там еще этот премьер-министр, они клялись всеми куполами Киево-Печерской лавры, что они все отремонтируют, все будет работать как часы. Но судя по тому, что доносится с Украины, никто ничего не ремонтировал. Соответственно, да, они считали, что прошедшая зима была очень сложной и потребовала там колоссальных напряжений сил. Но, ребят, предстоящая зима тогда у вас будет вообще фатальная. Потому что вы представляете, сколько всего еще успеют выкосить за следующие 5 месяцев? Вы это каким образом собираетесь ремонтировать? Это же такой вопрос простенький, а помимо этого же есть и другие вопросы, которые можно было бы позадавать в свете всего того, что происходит на Украине. Но некому, к сожалению, к огромному. Для меня очевидно совершенно, что ни на какие мирные переговоры, сегодня вот об этом в очередной раз пресс-секретарь Верховного Дмитрий Песков говорил, мне очевидно совершенно, Зеленский ни на что не пойдет. И вы бы на его месте тоже не пошли. Зачем вам это надо? Ну, смотрите, кейс Миндича уже вроде как никто не вспоминает, то есть уже не воровали. Пока ты у власти, тебе ничто не угрожает, деньги тебе европейцы какие-то дают, лицо твое там на обложках мировых СМИ, ну, хоть изредка, но все-таки появляется. Здесь тебе возможность воровать, как и прежде. Ну, подумаешь, не стало Миндича, ну, сейчас еще какого-нибудь очередного там шугармена найдут, поставят на распределение финансовых потоков. Зачем тебе нужен мирный трек? Потому что как только это все заканчивается, да, у общества сразу к тебе возникает много вопросов. Для чего ты это все сделал? Ну вот конкретно на Донецком направлении, да, вот оно тебе что? Вы годами орали, что там живут одни сепары, они не хотят быть в составе Украины, они всегда голосуют не за тех, ну и так далее, да, там весь вот этот поток, сформированный еще партией «Свобода», про которую нынче уже благополучно все подзабыли. И ты вот ради этого положил такое число людей в могилу? Ну, например, на Виннице, на кладбище, уже 4-ю линию делают. Негде хоронить. А что, Винница одна такая? Нет. И так далее, и так далее. А потери для экономики? А, извините, убытие людей за рубеж, которые являются движущей силой экономики? То есть вот даже если у тебя все завершилось, тебе от этого не шибко проще становится. У тебя убыль населения больше, чем рождаемость. Ты, конечно, можешь ее замещать мигрантами, там, например, из Пакистана или Бангладеш. Тут, правда, встает другой неприятный вопрос. Вот сейчас вы разругались с поляками вдрызг за то, что вы приволокли Мельника, торжественно его похоронили, а он упырь, из запрещенной в Российской Федерации ОУН, участвовал в том числе его братья в преступлениях против человечества и так далее, и так далее. Вот вы с поляками переругались. Значит, что написано в идеологии организации украинских националистов? Что надо развивать собственную нацию, то есть украинцев, которых к тому моменту, как они как раз и придумали. Потому что Василь Кук совершенно авторитетно говорил, что в его там, период взросления никаких украинцев он вообще не знал. Он слова такое не слышал. Они называли себя либо русины, либо рутены. Это вот как раз вот эта пресловутая Галичина. Это, то есть, не какое-то там другое место. Это вот самый оазис, заповедник бомбандеровского движника. То есть, а получается, что вы положили всех украинцев в могилу для того, чтобы завести пакистанцев? А что это за национальная идея такая? Да зачем вам Мельник этот тупырь нужен? Вот везите его обратно в Люксембург.
2: Так там не возьмут уже.
3: Ну хорошо, ладно, пускай, это все равно гроб приехал пустой, там ни праха уже ничего нету. А до этих не надо везти, Коновальцев, Бандер, кого там еще выкапывать, я не знаю, Тытько обоих из Мюнхена. Ну просто это теряет всякий смысл, вот это действие как таковое. Но Зеленский же исходит не из там чаяний своего народа, правда? Он исходит из... полноты своего финансового счета. Это значительно упрощает всем задачу. Всем. Поэтому что здесь? Погрустим немножко.
2: Ситуация с Польшей. Действительно, уже пройдена та черта, когда можно было ограничиться символическими извинениями, хотя даже их, скорее всего, никто не дождется. Потому что там и лишение награды, хотя кто-то сочтет это незначительным эпизодом, там и снятие там украинских флагов, которые висят годами, там и пока отдельные заявления отдельных политиков, при этом на уровне премьер-министра, насколько я помню, от резких заявлений, во всяком случае, воздерживаются. Что будет значить эта ситуация вот в контексте не лично Зеленского, а Украины и Польши?
3: Но кто, слушайте, кто бы там ни был, хоть мы с вами, да, все равно другого варианта у вас не существует. Вы отринули, отрицаете и осуждаете весь опыт существования вот этой территории в формате русского государства. То есть вас не устраивает ни Российская империя, ни Советский Союз. Вы проводите там денацификацию, о господи, это самое, декоммунизацию, десоветизацию, дерусификацию, деимпериализацию. Что они там еще проводят?
2: Я уже просто сбился. Депушкинизацию в сфере последних
3: новостей. Да, депушкинизация тоже проходит, согласен. Вот, вы от всего от этого отказались. А что у вас тогда остается? А остается у вас только вот это клопиное отродье галицийское, которое ни единой секунды не было гражданами вот этого русского государства. Потому что в момент, когда вот условно вот эти все Бандеры, Шухевичи, Стыцко, Куки и остальные набрали сил и пришли в политику, они рождались изначально не в составе России совершенно. Она для них была абсолютно чужая и непонятая. Это не надо путать с русской политической иммиграцией первой волны. И у вас есть только вот это. Соответственно, выбора нету. Если вы отринули еще и вот этот проект, а на чем вы тогда будете, простите, пожалуйста, цементировать вашу государственность? На чем? И очень быстро выяснится, что такого нету. То есть вы в определенном смысле слова находитесь в стратегическом тупике. И поляки будут этим, конечно, пользоваться. Они будут требовать, они будут там изымать ордена. Кстати, я не понимаю, что они пристали к ордену, который вручили Зеленскому. Я напоминаю, они этим же орденом награждали Ющенко, который принял указ свой президентский о том, что боевка УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, является героями Украины, потому что они несли, вели народно-освободительную борьбу. Ющенко дал звание Героя Украины Бандере и Шухевичу. Этот же орден Белого Орла получил террорист Порошенко, который ввел в оборот день террористов из УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации. И больше того, он даже, когда первый раз они это отмечали на Покрова, вот, террорист Порошенко попытался спеть походную песню УПА, организации, запрещенной в Российской Федерации. Но спел он только один куплет, и ошибся он в трех строчках. То есть даже четыре строчки выучить этот человек не мог. Но я обращаю внимание, да, что ни к террористу Порошенко, ни к Ющенко, они оба здравствуют, они еще не в аду пока. У поляков претензий нету. Извините, а чем это отличается одно от другого? Ну, при Ющенко вся эта шваль ходила гоголем по Киеву. Многие просто уже забыли, что в 2005 году во время торжеств, посвященных годовщине окончания Великой Отечественной войны, вполне себе там участвовало упашное отродье, вот это вот террористическое. В эпоху Порошенко они вообще были на одних плакатах, извините, с ветеранами Великой Отечественной войны. И что-то поляки по этому поводу ноты протеста не присылали, флаги не снимали, рубашку до пупа не рвали. А сейчас прямо у них все, падеж крупного рогатого скота в особо крупном размере. Гляди-ка ты, что они там посмели делать на Украине? Поляки не знают, сколько памятников Бандере поставлено, серьезно?
2: Ну, на может, Западе, может, потому Украины. Что и в европейских заголовках это промелькнуло, потому что там где-то происходит, происходит, а сейчас вот так.
3: А до этого что, не мелькало?
2: Не освещать могли. Я просто не специалист именно конкретно в том временном промежутке, но, возможно, это было мало интересно, по крайней мере, польским СМИ.
3: Миша, это все было на моих глазах. Я все хорошо помню и готов засвидетельствовать. У меня, правда, Библии нету на столе, но тем не менее. Это все и раньше было. И те же поляки строили на Реце куриную попку, но молчали. А тут их вдруг всех прорвало. И главное, как они, интересно, там привязались, а давайте добиваться эксгумации жертв Волынской резни. Ну хорошо, допустим, вы разворошили эти старые могилы, вы нашли там, извините, пожалуйста, слушатели, особенно слушательницы, вы восприимчивы, я знаю, но вы найдете там трупики младенцев, убитых топорами. Вы найдете там трупики детишек, которых насаживали на вилы. Вы, вот все вот это будет. Это же не немецкие, извините, методы умерщвления. У УПА было попроще. Поэтому они и признаны террористической организацией в Российской Федерации. Дальше что от этого поменяется? Поляки и так это прекрасно знают. У них полным-полно документов о том, как это происходило. Помните вот этого упыря, который зиговал в канадском парламенте по фамилии Гунько.
2: Гунько, да.
3: Да, ну вот этот Гунько, упырь старый, к сожалению, еще живой, он служил в дивизии СС «Галичина». А однажды надо было провести карательную операцию против поляков. И на базе эсэсовской дивизии «Галичина» начальник штаба этой дивизии, штурмбанфюрер Байерсдорф, создал боевую группу. Она так и называлась, кампфгруппа СС Байерсдорф. Вот они там пожгли немало польских деревень. Как несложно догадаться, прямо вместе с населением. Потому что, пометуя чуженец, тут господарь-украинец. И теперь внимание, Гунько был в этом Байерсдорфе. Когда разразился вот этот скандал, что сделали поляки? Они сделали вид, что к ним это вообще отношения не имеет. Ну подумаешь, там русские говорят что-то там про Волынскую резню. Это все путинская агитация. А теперь эти же люди, как сказала бы Анна Полена Бербок, на 360 градусов меняют свою позицию, говорят, фу-фу-фу, быть такими, селюки, давайте идите кайтесь. Я понимаю, конечно, что в Киеве тоже с недоумением на это смотрят, а что вот такого-то произошло? Ну, приволокли, да, и остальных приволокут. Ну что, они, если вот это считается фундаментом, ну, конечно, они будут стараться все это собрать. Тем более, таким образом ЗЮС отнимает у националистов дополнительные козыри. Он говорит, смотрите, я, будучи евреем по происхождению, гораздо больше украинский националист, чем вы все. Пока вы там ходили, зубами щелкали, глазами хлопали, а я взял и привез вам мельника. То, что никто не мог сделать, правда? И, а как вы с этим будете спорить? Ну да, действительно, раньше просто этот вопрос так не ставился. В силу тоже ряда причин, потому что была у нациков украинских колоссальная боль. Ну, вы, наверное, эту историю не знаете. В общем, Ярослав Стецько, который провозгласил акт о, значит, независимости украинской государственности в июле 1941 года. Вот, он умер, похоронен во Львове. В Мюнхене. Угу. Его жена тоже Ярослава Стецько. То есть муж и жена – одна сатана. Значит, она в 97-м году избралась депутатом Верховной Рады. И даже открывала заседание парламента как старейшая на тот момент депутатка. Ну, она действительно, женщина была боевая и отбитая на всю голову. И тогда у них как раз появились идеи, а давайте мы тут создадим, значит, некрополь, всех привезем, кого найдем, и все, хлебные хлеба заколосятся. Но Стецько ничего не сказала, мужа своего не отдала, который похоронен в Мюнхене. Больше того, она сама уехала умирать в тот самый Мюнхен, и там была похоронена. У этих, естественно, от такого китка, который они не ожидали, ну, то есть, вроде как бы своя, да, вот прямо икона селюкизма, там она там с молодых ногтей в этой просвите, всех вот этих вот знала, скотов, лично. И вот она так с ними повела себя. И они настолько были ошарашены и обижены, что несколько лет потом вообще об этом не вспоминалось. Даже когда Кук, последний командующий УПА, организация, запрещенная в Российской Федерации, сыграл в ящик, даже вот тогда они не стали говорить о том, давайте вокруг Кука, значит, сделаем вот этот вот некрополь. Хотя Кук под это, в общем, подходил более чем. Поэтому это такая история более чем поучительная. ЗЮ с этим, конечно, будет пользоваться. А что, у него же козырей-то не очень много. Вот таких, чтобы именно с нациками разговаривать, самыми упрямыми и упертыми. А тут он им, извините, вот этот пантеон ублюдков создаст. Ну, кто же из зигующих вот этих вот уродов будет против? Да больше того, они же поляков-то исторически не любят, западенцы. И если мы вспомним, то на первом этапе вот эта боевка Бандераса, товарищи, она же не с русскими-то билась и даже не с евреями. Они совершали террористические акты против польских сановников, за что, собственно, сам Бандера сидел пожизненно в тюрьме. Его же немцы выпустили. Поляков они не любят. Поэтому если ЗЮ сейчас скажет, что давайте, ладно, черт с вами, ляхи, я тут покаюсь, ну, ему с другого фланга прилетит. Поэтому гораздо проще держать. Ну, а потом, слушайте, ну, пустой гроб с мельником и супругой, это ж не эстафетная палочка, чтобы туда-обратно ее перетаскивать. Ну, правда. Да, ну, уже положили, ну, пусть лежит.
2: Почему поляки сейчас-то тогда возмущаться начали?
3: Я думаю, что их задело не то, что мельника привезли. На это им как раз наплевать, потому что мельник-то он не из молодых. Он был сподвижником Коновальца, создателя этой всей организации. Собственно, раскол-то поэтому и произошел. Очень легко запомнить, вот как есть большевики и меньшевики, да, РСДРП-Б, РСДРП-М, то точно так же есть и ВАУН, запрещенный в Российской Федерации. АУН-Б – это бандеровцы, АУН-М – это мельниковцы. Это, в принципе, два примерно одинаковых сорта дерьмища. Потому что мельниковцы, например, сожгли Хатынь в Беларуси. Это 118-й батальон Шуцманшафт Буковинского куреня. Их задело, поляков, я думаю, фраза о том, а давайте быстро привезем Бандеру. Там еще же родственники, кстати, не очень хотят. Бандеровские, имеется в виду. Да? Они говорят, угу, что ну, русские пришлют орешник, и не будет ни праха, ничего. Вот, но когда просто ЗЮС заговорил о том, что Коновалец Бандера, вот я думаю, что в этом месте поляки сказали, ну, слушайте, это уже too much. Я думаю, поляки даже спокойно бы восприняли Коновальца какого-нибудь. Вот, они друг друга не любят, да, это как бы правда, но террор против поляков проводил именно Бандера. И Волынская резня – это тоже бандеровский движняк. И это все понимают. Знаете, вот для них, вот для поляков Бандера, ну, я не знаю, это все равно, что мы каким-то чудом бы, ну, вдруг бы, да, там, в освобожденных территориях сейчас Харьковской области обнаружился бы гроб или там крест с Теодором Мейке, создателем 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова», и кому-то пришло бы в голову его торжественно захоронить. Вот для русского человека это был бы примерно вот такой же ступор, да, как для поляков Бандера. Вот он для них именно такая персонификация зла и террора против именно Польши со стороны Украины. Я думаю, что они взъелись именно на это. Собственно, Зюса же никто за язык не тянул. Просто он это с дуру вякнул. Украинские журналисты от восторга, ура, ура, к нам везут, значит, этого. Они понеслись опрашивать родственников. Дальше все вот эти интервью с потомками были опубликованы. На потужном марафоне обсудили. Я думаю, там посольство Польши все зафиксировало и передало в Варшаву, что, дескать, грузите апельсины бочками. Эти ироды сейчас, значит, будут договариваться с австрияками и привезут сюда Бандеру. Я думаю, что был вот такой механизм.
2: Армен Самбатович, у нас чуть меньше полутора минуток осталось. Помимо таких заявлений, осуждений, чисто символических действий, в практическом плане, с точки зрения именно поддержки того, что сейчас происходит, что-то изменится?
3: Нет. А это вещи не взаимосвязаны. Вообще никак. Потому что Бандера справедливо написал, что построение, то есть, вернее, завершение украинской национальной революции, создание украинского национального государства возможно только в случае полной ликвидации России. То есть, чтобы вообще не было государства у русских, неважно, как оно называлось бы или какой был бы политический строй. Просто у русских нет государства. Поскольку эта задача нереализуемая вообще никак, то, соответственно, какой-то прок с того, что ну вот он будет там лежать, этот пустой гроб в Киеве. Просто еще одна картинка, еще одна пиар-акция этой безбожной власти.
2: Угу. Благодарю вас. В эфире «Радио Спутник» был Армен Сумбатович Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации. Для вас работал Михаил Алимов. Не переключайтесь.
0: Теория заблуждений.

Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Для любого туриста остров Свободы – это вечный праздник. Жители Кубы не просто любят веселиться, они так живут. Воспринимают окружающий мир через призму нескончаемого карнавала. Почти все обычаи этой чудесной страны связаны с музыкой, танцами, эксцентричными костюмами, коллективными театрализованными действиями и отсутствием иерархии. Для участия в крупнейших карнавалах кубинцы копят деньги целый год. Они рады гостям, приветливы и открыты к общению. А вот сами почти не путешествуют. Если говорить о других странах, раньше это не приветствовалось из-за железного занавеса, теперь элементарно не хватает средств, да и посольства не торопятся с выдачей виз. Зато внутри страны ее жители автостопят в массовом порядке. Это норма – подвозить друг друга и останавливаться рядом с голосующими. Проехать мимо считается признаком дурных манер, вопиющей невоспитанностью. Да и такси стоит дорого. Кубинцев считают парадоксальными людьми. Многие хотели бы покинуть родину в поисках лучшей доли и хороших заработков. Но это ничуть не мешает им превозносить свою страну и любить ее всем сердцем. Даже выражение такое есть – «горд быть кубинцем». И в этих словах нет никакой фальши и пафоса. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Цхинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Один житель ДНР погиб, и еще шестеро пострадали из-за атак ударных украинских БПЛА. Все пострадавшие объекты образования планируется восстановить в Дагестане. Около 200 учителей разбили палатки в центре Валенсии в рамках забастовки. Подробности далее. Один мирный житель ДНР погиб, еще шесть пострадали сегодня из-за атак ударных украинских БПЛА, сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, в Ленинском районе Донецка на кольцевой автодороге погиб водитель такси. На автодороге Донецк-Горловка пострадал мужчина, а в Углегорске городского округа Енакиево ранение средней степени тяжести получил мужчина. Кроме того, отметил Пушилин, в Светлодарске городского округа Дебальцево ранение средней степени тяжести получили двое мужчин, а еще один в Никитовске районе Горловки. Кроме того, еще один мирный житель тяжело ранен в Селидово Красноармейского муниципального округа. Пострадавшие от украинского удара по колледжу и общежитию в ЛНР хотят достучаться до стран, финансирующих Украину, чтобы те знали, что стали спонсорами убийства детей и мирных граждан. Об этом рассказала РИА Новости, спасавшая детей во время атаки ВСУ на Старобельский колледж преподаватель Елена Юрьева. Ранее агентство писало, что делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. 130 пострадавших от паводков образовательных учреждений планируется восстановить в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Уточняется, что глава ведомства Сергей Кравцов посетил Дагестан с рабочей поездкой. Вместе с ВРЕУ главы региона Федором Щукиным он осмотрел пострадавшие от паводков образовательные организации и принял участие в рабочем совещании по вопросу ликвидации последствий ЧС. В министерстве отметили, что капремонту не подлежат 7 пострадавших образовательных учреждений. Благодаря федеральным средствам планируется построить на их месте 7 быстровозводимых зданий и улучшить прилегающие территории. Два поезда «Таврия», которые следуют из Крыма, задерживаются из-за закрытия железнодорожной станции «Джанкой». Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс». Этим утром компания информировала, что железнодорожная станция «Джанкой» закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. В компании обратили внимание на то, что в пути задерживаются 4 состава, один в направлении Крыма, 3 с полуостровом. Позже поезд номер 007 «Санкт-Петербург-Севастополь» отправлением 31 мая прибыл на конечную станцию с опозданием на 1 час. Около 200 учителей разбили палатки в центре испанской Валенсии в рамках бессрочной забастовки работников государственного неуниверситетского образования. Об этом сообщает местная телерадиокомпания. Бессрочная забастовка учителей в валенсийском сообществе началась 11 мая и продолжается уже 4-ю неделю. За это время преподаватели проводили демонстрации, митинги и другие акции протеста. Протесты совпали с началом вступительных экзаменов в университеты. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке». С Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели. Что было, что будет, чем сердце успокоится. Ну, все ждут ударов по центрам принятия решения в Киеве. Зеленский тоже ждет каждый день. Говорит, вот сегодня что-то будет. Пожалуйста, все прячьтесь. Ну, и сам прячется, понятное дело. В первую очередь, ну, смысл таких ударов, что они последуют тогда, когда их меньше всего ждешь. Поэтому сегодня я бы хотел об Армении поговорить по двум причинам, двум большим причинам и куче маленьких. Российские власти ввели ограничения на импорт из Армении очень многих наименований товаров, я бы сказал, базовых, да, для армянского, как минимум, сельского хозяйства. Это и газированная вода, и цветы, овощи, фрукты, клубника, другие ягоды и так далее и тому подобное. В эти выходные в Армении состоятся парламентские выборы, и ставка на этих выборах, не побоюсь этого слова, армянская нация. Нет, не армянский народ. Народ и нация – это не синонимы. Народ – это что-то такое поменьше и полокальнее, чем нация. И вот одна из основ, скажем так, программы политической премьер-министра Армении Никола Пашиняна – это превращение Армении в народ, не в нацию, а именно в народ. Я объясню, что я имею в виду, но начнем с другого. На прошлой неделе было заседание Высшей экономической комиссии Евразийского союза с участием Владимира Путина, других лидеров стран ЕАЭС. Состоялось все это в Астане, и в Астане же произошел жесткий довольно разговор, насколько я понимаю, между Владимиром Путиным и Пашиняном. Причем остальные страны объединения Россию поддержали. Суть-то в чем? В том, что Пашинян ведет Армению на Запад. В ЕС. То есть он хочет подать заявку на вступление в ЕС и говорит это так, что даже если эту заявку не одобрят и Армения членом ЕС не станет, зато у нас будет европейские принципы развития, европейский уровень жизни и так далее и тому подобное. Не только членство в ЕС, да, но и, скажем так, соглашение об экономической ассоциации с ЕС, вспомним 2014 год и Украину, ну, это несочетаемо просто, да, то есть страна, которая состоит и там, в обоих экономических сообществах, она демпингует на рынке, да, ну, то есть оно превращается из союзника, да, экономического, во вредителя. Поэтому такая система и то, и все невозможно. И Пашиняну предложено выбирать. Либо вы идете в ЕС и потом разбираетесь с последствиями этого, да, а последствия будут, потому что Россия отключит Армению от своих источников поддержки, так это сформулирую. Либо вы остаетесь, да, дальше дружно.

выбор, да, Армения будет работать в Евразийском Союзе, а потом посмотрим. Да? Ну, то есть, перевожу с армянского. Пока мы будем пользоваться теми благами, которые дает ваш союз, да, а когда Евросоюз со своей стороны подготовится, направит нам предложение, бумаги, да, вот тогда мы уже и решим. Да? И если захотим, то уйдем на Запад, а Россия, до свидания. Но пока мы друзья, да, пока часики тикают. Пашиняну дали понять, что этот номер не пройдет, и он, ну вот его последнее заявление по этой теме, он сказал, что Армения делает важный геополитический выбор, и если у вас испортятся перцы, ну это в смысле тех поставщиков в Россию, которых отрезали, кстати говоря, формально по причинам наличия там паразитов, да, недостаточного качества и так далее. Пашинян говорит, что вот если ваши перцы испортятся, государство купит у вас перцы. В итоге и экспорта будет больше, и перцев будет больше, и денег будет больше. Но он вот единственное не добавил, надо было, что по твердым закупочным ценам, да, чтобы был вот прям шаблон из советской пропаганды начала 20-х годов. Я, кстати, Советский Союз не случайно вспомнил, потому что немногие знают, но юридически развал Советского Союза был начат Арменией, да, не Прибалтикой даже. То есть первая декларация о государственном суверенитете – это именно Армения, и связано это было с войной за Арцах, он же Нагорный Карабах. Сейчас Нагорный Карабах, ну, как армянская территория. Этот вопрос закрыт, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, в этом есть много минусов, но пока вернемся к Пашиняну. В общем, Армения говорит нет, да, то есть курс Пашиняна на Запад, а пока, по мере возможности, будем сосать у России вымя. Россия сказала, что нет, не будете, и прям не намеки, да, я не хотел бы называть это угрозой, скорее предупреждение, да, и по энергоносителям, и по другим моментам, и по мигрантам в случае выхода Армении из Евразийского Союза, мигранты будут на общих основаниях, да, сейчас они на особом статусе и привилегированном положении. И реакция, ну, на все на это, да, она очень нервная. Это я сейчас смотрю и как на российскую сторону, так и на армянскую. Понятно, почему столько нервов, понятно, почему столько эмоций, столько столетий вместе, да, много чего между нами и армянами были. При том, что Армения, даже вот советская Армения, она была наименее русской по этническому составу, она такая моноэтническая. Очень мало стран настолько моноэтничных, как Армения. Много было на нашем общем пути, в том числе Великая Отечественная, которую в Армении потихоньку переименовывают во Вторую мировую, в том числе спасение армян от младотурков в ходе Первой мировой войны. Но, понимаете, я бы не хотел сейчас сидеть на таком суку и рассказывать, какие это неблагодарные паразиты, которые присосались к России матери, да, и вот теперь хотят присосаться к кому-то другому. Надо поменьше эмоций, нужно сейчас побольше логики. Я понимаю настрой тех, кто говорит, кому эта Армения нужна, да? Вот скатертью дорога, скрип колеса, лужи и грязь дорог. Пусть идут куда хотят. Потом заплачут, мы эту историю знаем, да? Не совсем так. Вообще тут речь, если мы говорим о таком союзничестве России и Армении, не о том, чтобы оно было полностью взаимовыгодно. Принц и нищий, вот по известной сказке, не могут быть одинаково полезны друг для друга, да? Принц, у него больше возможностей помочь нищему, чем у нищего принцу, хотя бывают мелкие услуги. Разница между номинальным ВВП России и Армении в 100 раз. А армянский экспорт-импорт на Россию приходится, ну, в районе трети, я сейчас округлю, и экспорт, и импорт. Что касается российского экспорта и импорта в Армению, это все в районе 1%, ну, чуть больше, 1,2%. Да? То есть, понятно, что вес стран несопоставим. В другом дело. Россия – сверхдержава. И сверхдержава зачастую окружена маленькими государствами, да? И ценность этих государств для другой сверхдержавы, которая с наших
сверхдержавы находятся в плохих отношениях, в конкурирующих,

или вообще в антагонистичных. Вот ценность этих маленьких стран в том, что они могут стать занозой. Да, они могут стать орудием вредительства, сдерживания, да, суеты, хайпа и так далее. Но, в общем, это то, что осложняет жизнь нашей сверхдержаве на деньги другой сверхдержавы. Это, в общем, называется геополитика. База. Что такое геополитика? Это политика плюс география, отношения с соседями. Да? Поэтому с этими странами, которые сверхдержаву окружают, это любую сверхдержаву касается, да? Нужно иметь нормальные, хорошие отношения, да, и так их построить, чтобы они не пересекали определенные черты, эти наши маленькие друзья и союзники. Иначе их в прямом смысле снимут богатые западные папеньки только для того, чтобы нам вредить. Да, Армения в этом отношении кусок не самый сладкий, как раз вот чисто из-за географического положения, да, а пока в полной мере не нормализовались отношения с Грузией, да, Армения это, по сути, тупик. Если нормализуются, будет путь в Иран, да, а пока тупик. Грузия была слаще, да, поэтому с Грузией работали особенно плотно и работать начали, ну, раньше всех, вот как раз с Грузией и с Украиной. Это еще конец 20 века. Чем была важнее Грузия для тех, кто хотел нам вредить, для тех, кто хотел нас сдерживать? Да, англосаксов имею в виду. Панкистским ущельем, как вы помните, была проблема чеченского сепаратизма, да, и боевики, исламисты, они просто прятались в Панкистском ущелье, а Панкистское ущелье – это территория Грузии, да. И когда Россия пыталась там как-то навести порядок, мы потом, естественно, навели, да, но уже по-плохому. Были крики: «А, вот, да, суверенитет, это наше ущелье» и все такое. С Грузией стали работать раньше всего, работали плотнее всего и дошли до войны 2008 года, потому что чеченскую проблему в том виде мы решили. Решили расковырять Осетию и Абхазию. Опять же, по наущению Запада, да, правительство Михаила Саакашвили. Это вот был такой ценный момент, но просто грузины, наблатыкавшись, осознав вообще, да, протрезвев, я бы даже сказал, от всей этой ситуации они сейчас выдерживают с Россией ровные отношения. То есть у нас даже дипломатических отношений нет, но при этом нет санкций, есть торговля. Я вот, кстати, когда наводил справки, что именно мы Армении запретили вывозить, с удивлением узнал, что вот как раз вот газированные воды, да, природные, у нас 70% из Грузии идут, а из Армении всего несколько, да, но вот с Грузией воевали, была полная блокада, и вот сейчас вошли в норму. Ну, по-прежнему пути в Иран нет, поэтому Армения – это тупик, и она нужна для того, чтобы не стать вот просто антироссийской, русофобской страной с возможностью вредить России. Да? Потому что это все начинается именно с поманиванием пальчика: «Идите-ка вы к нам, на Запад, у нас тут тепло, хорошо», а потом дело доходит до войны. Ну, так практика показывает. Ну, конечно, Армению в полной мере с Украиной, например, или даже с Грузией сравнивать нельзя и по географическим причинам, по этническим, по всяким. Но принцип работы тот же, да. И Пашиняна сейчас вот уговорили, так сказать, в западно-антироссийский клуб. Потому что этого даже никто и не скрывает. Вот внешнеполитический аппарат Евросоюза, например, и не скрывает, да, что все вот эти попытки найти, подбить клинья к соседям России, это для того, чтобы эти страны проводили, ну, антироссийскую политику, это мягко сказано. От той же Грузии требовали второй фронт открыть, я напомню, в 22-м году. И Грузия сейчас об этом с ужасом всем рассказывает, но тогда, по крайней мере, с ним поговорили честно. И с Арменией, в случае что-нибудь такое, тоже потребуют. Поэтому нам придется с этим что-то делать. Да? Мы не можем допустить, чтобы Армения вот в лице Пашиняна, я не говорю ни в коем случае сейчас о всей Армении, о всем армянском народе, да, вот, провернула тот фокус, скорее всего, с катастрофическими результатами, да, которые пытались провернуть в Грузии, на Украине, в Молдавии, членам ЕС, напомню, никто не стал. И поэтому, да, решать как-то надо, и, насколько я понимаю, почему именно сейчас такой крик, да, почему именно сейчас вводятся меры против
правительство Пашиняна, будем называть вещи своими именами, именно из-за этих выборов. Что у Армении есть шанс определиться в эти выходные. Да? На Запад она или остается с Россией. К моему глубокому сожалению, есть ощущение, что Пашинян эти выборы выиграет по очкам. Очень хотел бы заблуждаться, но дело в том, что он самый популярный политик страны. Он очень непопулярен, но он самый популярный политик страны. Это не взаимоисключающие параграфы. Да? Ну, там, допустим, есть у тебя 20% рейтинга поддержки, да, и 80% тебя не любят. Но тех же 20 нет больше ни у кого. У Пашиняна, говорят, чуть побольше, я не знаю, я свечку не держал. Я могу только сказать, что вот эта вот пропаганда на отрыв от России, она идет от его кабинета уже очень давно. На Россию целенаправленно возлагали вину за падение Арцаха, за потерю армянского, да, Нагорного Карабаха, будем называть, опять же, вещи своими именами. То есть армянам несколько лет внушали, что Россия виновата во всем. С одной стороны, у Пашиняна и вариантов-то других особых не было, в том плане, что если он хочет сохранить власть, а он очень хочет, он очень любит власть, то есть что он мог сказать? Да, я во всем виноват. Я проиграл эту войну, я плохо к ней подготовился, я не очень-то и старался, прямо скажем, да, все, извините, мне стыдно, я ухожу. Нет, конечно, человек так не сделает. Более того, НАТО, Евросоюз, даже Штаты не позволят ему так сделать, потому что он западная ставка и был ей изначально. Те силы, которые выступают за традиционное развитие Армении, да, вот в союзе с Россией, сейчас они объединены, по-моему, так и называется Альянс Армения, причем там еще дашнаки присутствуют. Дашнаки — это одна из самых старых армянских партий, она же прям с конца 19 века. И вот у них есть избирательный блок. Они, ну, скажем так, ну, вторая по рейтингу партия. Есть еще несколько оппозиционных партий. Есть еще одна партия пронатовская. Суть в том, что Пашинян по очкам выборы выиграет точно. Вопрос в том, смогут ли остальные партии оппозиционные, да, объединившись, договорившись, собрать такой большой альянс и избрать в парламенте нового премьер-министра. Армения – это парламентская республика. При этом у них будет на это, у оппозиции, всего 6 дней. В Армении специфическая избирательная система. Да? Вот выборы прошли, если за 6 дней не сформирована коалиция с премьер-министром, да, проходит второй тур между двумя партиями, которые заняли, соответственно, первое и второе место. И вот уже между ними будет решаться, кто в итоге возглавит правительство, кто получит больше половины голосов, там 54%, по-моему, оказано, в два захода. В общем, если будет второй тур, если не договорятся, я думаю, что во втором туре гражданский договор партии Пашиняна победят. Почему? Потому что не вижу в армянах энтузиазма поддерживать, условно говоря, ну, прямо говоря, старую власть. Потому что лидер Альянса Армении – это Роберт Кочарян, бывший президент Армении, более того, бывший лидер Нагорного Карабаха, то есть человек, которого считают таким, называют главой карабахского клана, очень влиятельного клана в армянской политике, причем, знаете, так исторически карабахцы, они такие считались лучшими воинами. Но вот этот альянс, назовем их прямо патриотических сил, да, у него есть грехи прошлого. Да? Вот, скажем так, при президенте Серже Саргсяне, преемнике Кочаряна, накопилось у армян претензий, да, поэтому они так легко и так необдуманно бросились в объятия к Пашиняну. А теперь таксисты в Ереване сказки рассказывают по поводу того, что на самом деле это Россия поставила Армении Пашиняна, чтобы отдать Карабах. То есть вот так вот люди некоторые себе это видят, что Пашинян это... То есть они и... у них на Россию обида, да, и Пашиняна они не любят. И как-то это все связывает. Но энтузиазма поддерживать оппозицию я, к сожалению, не вижу. Это вот именно по... Я просто специально посмотрел перед выпуском там несколько опросов общественного мнения, несколько докладов
о возможных результатах на выборах Армении, да, почитал про их избирательную систему. Ну, вот мое ощущение, да, что натовцы, к большому сожалению, победят. И если меня сейчас армяне слушают, вы вообще подумайте. Потому что нужно опасаться того, что будет потом. Перцы, черешня, вода минеральная, это все, ну, извините, правда, семечки, цветочки. Вот когда дойдет до газа, да, когда дойдет до миграционных квот, до приравнивания армянских мигрантов ко всем странам, которые не входят в Евразийский Союз, вот тогда будет плохо. А назад это отмотать в любом случае быстро не получится. И когда я говорю, что оппозиция в Армении представляет именно патриотические силы, да, ну, я базируюсь не только там на присутствии в блоке Дошнаков, а я за Пашиняном довольно внимательно следил все эти годы. Понимаете, я в Армении бывал не только как турист. Я там и журналистом работал, даже немного политологом. Правда, давно нормально общались. Армяне мне возили, показывали, что для них самое важное, что для них самое святое, да, вот почему они армяне, да, вот именно вот такие вот блоки армянской нации. Это и Карабах, Степанакерт, Шуши, да, это Арарат, который географически в Турции находится, да, но присутствовал там на символах Армении на многих. Это Ичмиадзин, ну, в смысле, армянская церковь, да, с которой у Пашиняна, ну, опять же, я могу только большевиков, наверное, вспомнить в начале 20-х годов. Вот оттуда идут ассоциации. Это уровень отношений Пашиняна с национальной армянской апостольской церковью. Да? Ну, то есть он католикос называет такими, ну, такими словами обидными, да, которые я даже произносить не хочу. Сейчас, вот эта неделя, на подумать. И российские ограничения на сельхозпродукцию, они не за тем, чтобы армян как-то наказать, да, а для того, чтобы думалось лучше, чтобы вот проматывали люди и представляли, какое оно будущее, если Армению действительно возьмут в аренду и сделают антироссийской страной, таким шилом, которым будут колоть в бок России матушки. Это называется геополитика, это называется стратегия. И для армян главное не стать в этой игре разменной монетой. И это у нас в сухом остатке. Всего доброго. Услышимся на следующей неделе.

0: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
1: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
0: И что вы чувствуете?
1: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
0: А чего бы вам хотелось?
1: Хочется поворчать, естественно.
2: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
1: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
2: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
3: По средам в 9 вечера на радио «Спутник».
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
2: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
5: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
6: Да.
5: А переоценивали?
6: Вряд ли.
5: Сколько друзей вы потеряли?
6: Не так много.
2: Искусство изящных пикировок.
5: Часто ли ты ошибаешься?
6: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
2: И точных попаданий в цель.
5: Чему главному тебя научили твои дети?
7: Тому, что взрослый человек может расти.
2: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
2: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского ПЛА в селе Малая Солдатская Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Отмечается, что у женщины минно-взрывная и акубара травмы. Хинштейн уточнил, что пострадавшая сама обратилась в больницу. Врачи оказали всю помощь. Женщина будет наблюдаться амбулаторно. Атаки ВСУ на машины скорой помощи в прифронтовых районах выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. За первые 4 месяца текущего года зафиксированы удары по 24 автомобилям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник на встрече с представителями делегации Международного комитета Красного Креста в Луганске. Омбудсмен республики Анна Сорока, присутствовавшая на встрече, уточнила, что все машины скорой помощи обозначены специальными символами, однако украинские войска это игнорируют. Новое правительство Дании в своей программе заявило, что продолжит оказывать помощь Украине, в том числе военную, и будет поддерживать ее вступление в Евросоюз. Накануне датская телерадиокомпания сообщила, что рекордно долгие переговоры о формировании нового правительства Дании завершены. Его состав будет объявлен в среду. Мужчина напал на посетителей в ресторане в немецком Дортмунде, а после скрылся в жилом доме в районе Хехстена и взял в заложники двух детей, сообщает газета «Бильд». На место происшествия прибыло спецподразделение немецкой полиции, в составе которого находится группа переговорщиков. Издание уточняет, что переговорщики вошли в дом, в котором находится подозреваемый. Их цель состоит в том, чтобы убедить его сдаться и таким образом обеспечить безопасность детей. Власти Соединенных Штатов обеспечили крупнейшие аэропорты системами тестирования, чтобы не допустить проникновения в страну лихорадки Эбола в период чемпионата мира по футболу. Об этом заявил глава агентства медицинского страхования США Мехмед Оз. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на территории трех стран – Штатов, Канады и Мексики – с 11 июня по 19 июля. Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация. Отмечается, что с самолетом можно ознакомиться в аэропорту Пулково. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
9: Гость нашей программы сегодня – отец Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве. Спасибо, что пришли к нам в эти дни. Ну, и, как всегда, батюшка, мы поговорим о праздниках, которые вот в ближайшие дни, ну, как обычно, которые недавно состоялись или вот-вот состоятся. Сейчас мы живем в таком пространстве духовном по празднованию Святой Троицы. А вчера был праздник Святого Духа, связанные между собой праздники. Но вот хотелось бы задать такой вопрос. Вообще празднование Троицы на Руси всегда были очень торжественными, радостными. Ну и к тому же по лицу земли русской рассыпано очень много храмов, посвященных Троице. Вот в эти дни престольный был праздник. Вот что знаменует собой праздник Троицы для православных христиан? Если кто не понимает, то на самом-то деле для всего человечества. Просто православные относятся к этому как бы сознательно понимая, а многие люди, может быть, и православные, но не очень хорошо знают, что символизирует и о чем этот праздник вот в духовном смысле.
10: Я начну с того, что этот праздник стал праздноваться с 381 года Вселенской Православной Церкви. Праздник этот, безусловно, посвящен прежде всего Пресвятой Троице. К этому времени была разработана догматическая часть Пресвятой Троицы. И мы помним, что был первый Арианский собор. Он хулил Арий, хулил Божество Иисуса Христа. И в связи с этим был собран первый Вселенский собор. Эта ересь была подвержена анафеме. Арий потом ложное хотел исповедовать свой символ веры. Но вот удивительная такая смерть. Он шел в храм и за пазухой у себя держал свой символ веры. Но Господь ему не дал дойти до храма. Это исторически известно. Он упал в туалетную яму.
9: А он шел как раз возвестить этот символ свой, да, арианский.
10: Да. Вот второй Вселенский собор был собран в связи с ересью Македония. Он хулил Божество Духа Святого. И надо сказать, что празднование Святой Троицы связано с очевидным явлением Духа Святого в Новом Завете. Мы помним события этого торжества, тогда, когда Господь вознесся, предупредил учеников, что через 10 дней он пошлет Духа Святого, которого никогда еще не имели его ученики. Хотя исцеляли, чудотворили, но такого яркого академического понятия о Духе Святом не имели. И вот они находились в Сионской горнице. В той Сионской горнице, в которой была совершена первая божественная литургия Господом Иисусом Христом. И вдруг они услышали шум, это в 50-й день, шум как бы от бури, и увидели неспускающееся пламя Духа Святого, которое осенили каждого из учеников, апостолов, после чего они стали говорить на разных языках,
9: которых раньше не знали.
10: Которых раньше не знали, да, может быть, которые после этого они воспроизвести не могли, но это моя фантазия, потому что апостолы были в большинстве своем необразованные люди, они были рыбаками. Только апостол Павел, но он уже позже присоединился к апостольскому чину, только апостол Павел был особо образованным человеком. Да, апостол и евангелист Лука еще был образованным человеком. А так все остальные апостолы были простыми людьми. И вот они испытали на себе эту благодать. Они не только заговорили на разных языках. Здесь оказались толпы народа, которых также осенил Дух Святой. Апостол Петр стали подозревать в том, что в третий час дня а они уже напились вина.
9: Третий час дня, по иудейскому исчислению, это 9 где-то часов утра.
10: Да, да. И стали усмехаться в связи с этим на апостолов. Апостол Петр тогда уже первый верховный апостол, первый апостол. Вот он обратился к народу с проповедью о Христе и сказал, что все то, что произошло и все, что случилось, на это было пророчество Господа Иисуса Христа. И поэтому тот, которого вы распяли, сейчас находится по правую сторону от Отца и остается, я говорю своими словами, с нами всегда и во все времена. После проповеди апостола Петра, которую я так очень вкратце изложил, присоединилось к христианам до 3000 человек. Вот такую силу после осенения апостола благодатью Божией стало иметь их слово, которое проникало в сердца людей, вдохновляло, зажигало их неким огнем обетования, неким, безусловно, иным смыслом, связанным с жизнью человеческой. А смысл христианской жизни заключается в том, чтобы подготовить себя к экзамену на будущую жизнь. Они были уже как бы освящены и утверждены в этом и стали являть силу, не свою силу, а силу благодати Божией на всех тех людях, с которыми они встречались и которым они проповедовали Слово Божие. Но ведь мы празднуем не только благодать Духа Святого. Это впервые в жизни учеников, вообще в жизни Церкви, в жизни Ветхого Завета Дух Святой так явно снизошел на учеников. Впервые они соприкоснулись с третьим лицом Пресвятой Троицы. Еще мы отмечали в День Святой Троицы не только Духа Святого, сошедшего на учеников, а отмечали и Бога Отца, и Бога Сына Иисуса Христа, которые единосущны по своей сути, нераздельны, неслиянны и, безусловно, не имеющие ни начала, ни конца своего существования, управляющие миром человеческим, потому что все в руках Божьих. И все те катаклизмы, которые случаются в мире и в жизни, они, безусловно, все находятся в промысле Божьем, в попущении Божьем, и для чего-то всегда нам даны. И каждый катаклизм, каждое нестроение в жизни, оно имеет достаточно учительный характер.
9: Ну, вот мы еще, может быть, остановимся чуть подробнее на том, что, очевидно, церковно-исторически именно с схождением вот этих языков, да, пламена, о которых вы говорили, на каждого апостола, когда они заговорили другими языками, которых и не знали многие из них, это было как бы такое божественное поручение. Это начало их проповеди, потому что они потом разбредутся в разные концы, и эти языки, которые они получили, это как бы было прообразовало, ну, тот регион, если хотите, ту территорию, на которой им предстало проповедовать Христа. Правда ведь?
10: Да-да.
9: Но и этот праздник Пятидесятницы еще, как ее называют, может быть, объясните, почему Пятидесятницы, также многие богословы, историки церкви и святые отцы называют днем рождения церкви. Вот почему?
10: Мы помним, что Великий Четверг, накануне распятия Господа нашего Иисуса Христа, в Сионской горнице Господь Иисус Христос совершил литургию. Он преломил хлеб, дал ученикам и сказал, что это есть тело Мое Нового Завета, за вас ломимое, в оставлении грехов. Чашу с вином пейте из нее все, это есть кровь Моя Нового Завета, за вас изливаемая, в оставлении грехов. И дальше. Это творите в Мое воспоминание. Но вот воспоминание Господа Иисуса Христа этой божественной литургии стало совершаться божественной литургии в 50-й день повсеместно по мере географического распространения церкви. Хочу уточнить, что все таинства церкви, как то крещение в воде, миропомазание, покаяние, венчание, елеоосвящение и даже хиротония человека в какой-либо из санов священнических, могут совершаться, кроме вот этого священнического рукоположения, могут совершаться в любом приличном месте для таинства. А божественная литургия только в стенах церкви. И поэтому, так как хиротония, посвящение человека в любой из священнических санов, она связана непосредственно и переплетена с божественной литургией, поэтому и это таинство рукоположения священства совершается в стенах церкви. И вот действительно это было днем рождения церкви, потому что даже такие близкие ученики Господу Иисусу Христу, преданные Ему всей своей жизнью, облагодатствованные уже тогда дарами, как я уже упомянул, они не могли совершать божественную литургию без осенения их благодати Духа Святого. И только с этого времени стала совершаться повсеместно божественная литургия по мере географического распространения церкви. И поэтому этот день назван днем рождения церкви. Этот день назван еще Пятидесятницей, потому что все это Дух Святой, Он снизошел на учеников, был послан ученикам в 50-й день после воскресения Господа Иисуса Христа.
9: Ну, это вот и было то обетование, да, которое Иисус Христос оставляет своим ученикам, как бы подкрепляя их. Говорит Он об этом и перед крестными страданиями, и в тот период до Вознесения, когда уже после воскресения Он провел несколько дней с учениками, как бы... Ну да, одно название Духа Утешителя пошлю вам, который вам напомнит обо всем, напомнит о том пути, который прошел Христос, за который они прошли вместе с Ним во многом. И здесь, наверное, надо обратить внимание, что часто даже когда ученики исповедовали Христа и Бога Отца, потому что они поняли Сын в Отце, и об этом много говорил им, ученикам, я имею в виду Христос, что Бог Отец и Он едины, но не было еще такого явления, да, Святого Духа, вот яркого, совершенно такого, как это можно о духовном говорить, в какой степени, ну, реалистического, да, потому что это было не какой-то акт психологии, а это было явление именно, явление, которое даже поразило тех, кто просто наблюдал со стороны. Но было еще, видимо, одно действие Святого Духа, и об этом тоже говорил Христос ученикам, о том, что сошествие Святого Духа их укрепит. Ведь помните, как Он накануне крестных своих страданий, когда ученики Петр, а потом и другие выражали свое желание, «Мы с тобой до конца пойдем, умрем вместе с тобой». Но Господь понимал, что они еще слабы, что они еще не укреплены Духом Святым. И не кажется ли вам, что именно сошествие Святаго Духа усовершило их апостольство, вот скажем так, сделало их теми камнями веры, в хорошем смысле, твердыми по вере, и умудрило, очевидно, то есть укрепило волю и умудрило ум? Мы можем так сказать?
10: Да, уверенно можем сказать так. Вот если говорить о апостолах, которые укрепились благодатью Духа Святого, и до этого времени они были не укреплены, и мы читаем и в Евангелии, и в Деяниях апостолов, что они страха ради иудейского находились часто в запертых домах, чтобы никто не мог проникнуть к ним. Страха ради иудейского, то есть страха перед иудеями. Они преследовали Христа, они распяли Христа и целенаправленно выискивали учеников Христовых. Но тогда, когда они были облагодатствованы Духом Святым, они стали, как вы правильно говорите, адамантами веры. Они шли свободно совершенно на мучения. Ведь многие из апостолов умерли мученической смертью.
9: Большинство, по-моему.
10: Да, и апостол Павел в одном из своих посланий, он говорит: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Какая в этом невероятная сила содержится. Не только сила, но и вера в Спасителя нашего Иисуса Христа, который укреплял их, вдохновлял их, был, можно сказать, автором их проповедей. Святитель Иоанн Златоуст, например, апостола Павла называет трубой Духа Святого. Все они были трубами Духа Святого, потому что были руководимы Духом Святым, то есть самим Господом были руководимы. Поэтому, конечно, им ничто не было страшно. Апостол Павел, когда находится на суде, он говорит: «Я согласен умереть, но только скажите мне, за что, за какие дела? Можешь себе согласен умереть? На обычные люди, даже мы, облеченные саном, я думаю, что впали бы в страх перед смертью и не захотелось бы умирать». А он так свободно и легко говорит: «Я согласен, если я виноват, я согласен умереть. Пожалуйста, казните меня». Вот, но причин не было для казни, но в конечном итоге мы помним, что апостол Павел был усекнут мечом, голова его была усекнута за проповедь.
9: Да, интересная, кстати, деталь. Его нельзя было распять, потому что он был римским гражданином, а римского гражданина распинать было нельзя. Остальные апостолы приняли очень, ну, мучительную, конечно, смерть, одна из самых страшных казней того времени, да и всех времен, наверное, не только того времени. Представить это даже трудно, те мучения, которые испытывал человек, которого распинали, а вот апостол Петр даже смирился до того, что попросил распять его не как Христа, а вниз головой, мы это знаем. Но да, судьба большинства апостолов, не только 12, но и 70, она была по нашим меркам трагическим, по церковным, славной. Славной мученической кончиной во имя Христа, в проповеди Христа. Спасибо большое. Ну, давайте поговорим о Матери Божией. Она же ведь тоже присутствовала в этой горнице, да?
10: Да.
9: И на нее тоже сошел Дух Святой, и даже там, по-моему, выпил какой-то жребий. По крайней мере, многие говорили о том, что для Матери Божией было такое пророчество, предвестие, что она просветит Грузию. В Грузии об этом хорошо лучше, чем где-нибудь в ином месте об этом помнят. Но на самом деле вот что произошло после? Ведь Матерь Божия тоже, можно сказать, проповедовала. Но вот где?
10: Вы знаете, таких точных исторических данных нет. То, что она не была в Грузии, это определенно. То, что она не была в России, в Дивееве, это тоже определенно.
9: Была и не была.
10: Да, да, да, да, да.
9: Физически
10: да.
9: Телом нет, да.
10: Да, да. Вот. И я думаю, что ее проповедь главным образом осуществлялась жизнью, вне зависимости от того, где она была. Потому что, ну, например, Дионисий Ареопагит, он вспоминает о встрече с Пресвятой Богородицей. И он написал, что если бы я не был бы христианином и не верил бы в Бога, то, увидевши Пресвятую Богородицу, которая изливала из себя свет и источала из себя надмирное благоухание, то я бы подумал, что вот передо мной Бог.
9: Это многие так писали. под впечатлением общения с Матерью Божией, да. Ну, как говорил апостол, обращаясь вообще к христианам, вы благоухание Божие. А Матерь Божия, конечно, преизбыточествовала в этом благоухании, в этом свете. Но предание сохранило то, что она была на Кипре.
10: Угу.
9: И на Кипре она, конечно, своим явлением, очевидно, больше, может быть, чем словами, такая проповедь осуществилась. Я хотел бы задать вопрос как бы о форме торжества. Храмы обычно, ну вот у нас в России, украшаются зеленью. Иногда там целые березки стоят, да, и устилаются полы часто травой зеленой. И в канонах поется «Торжествуют люди, торжествует и земля». Это понималось, особенно среди крестьянства, да, понималось особенно, поскольку крестьяне были так тесно связаны с землей, то я не думаю, что в этом было что-то языческое, освящается это все Духом Святым и Господом, всякая тварь. Поэтому вот этот праздник, его даже иногда называли, ну, неправильно, крестьянский праздник из-за того, что крестьяне очень любили этот праздник. Для них в их глазах торжествовала вся земля, с которой они были так тесно связаны. Но вот торжествуют люди, торжествует земля, зелень в храмах. Что вот это преобразует?
10: Зелень в храмах преобразует жизнь. Жизнь такую как бы плодотворную, жизнь насыщенную, жизнь, которая нас ожидает и в будущем тоже. И на праздник Пресвятой Троицы священники и все, кто прислуживает при богослужении, в зеленом цвете, в облачениях зеленого цвета находятся. Это тоже утверждение этой же жизни. Вообще, зеленый цвет – это и царский цвет, хотя в основном это красный цвет и багряница. Но при этом считается, что это тоже царский цвет.
9: Патриархи тоже, по-моему, зеленые.
10: Да, патриархи, да, мантия зеленая, да. Так что зеленый цвет – это торжество жизни над смертью. И поэтому храмы в этот великий праздник украшаются зеленью, травой, березками, как вы сказали, да, и цветами. В общем, всем тем, что благоухает, что является произведениями земли и что является великой красотой, вдохновляющей нас.
9: Ну, вот смотрите, как все получается значимо, духовно, символично. Мы праздновали Пасху, потом были пасхальные дни, потом Вознесение, да, и Троица. И через вот это, через воскресшего Христа, через его Вознесение, мы в Троице торжествуем торжество жизни, мы скажем так. Победа над смертью. Что такое торжество жизни? Это, конечно, победа над смертью. Я вот как-то спросил одно духовное лицо, такое умудренное, много прошедшего, повидавшего. А какой, ну, по наивности молодой, хотелось мне узнать, батюшка, а какой ваш любимый цвет? Был уверен, что он скажет голубой. Ну, небесный там вроде, да? Он говорит, зеленый. Я говорю, почему? Потому что это цвет жизни. Ну, вот такие интересные символы. Вы знаете, у нас осталось еще немного времени. Вот если бы кто-то видел видео-версию нашей передачи сегодня и вас, который сидит в студии, то он бы увидел на заднем фоне на вашем Троицу Рублева. Это такой духовный шедевр Андрея Рублева, который был вдохновлен в своем творчестве, несомненно, преподобным Сергием Радонежским. Его творчество связано все с Пресвятой Троицей, с Лаврой. Вот это называют Ветхозаветная Троица. Вот расскажите несколько слов, что эта икона изображает.
10: Вот икона святого Андрея, иконописца Рублева, она является Новозаветной Троицей. Мы называем ее Новозаветной Троицей. Потому что есть изображение Ветхозаветной Троицы, где изображаются Троица в виде ангелов, тоже с крыльями, как и в других иконах, но рядом Авраам и Сара с тельцом, который они приготовили для этих странников, то есть для Троицы Пресвятой. Тогда как в Новозаветной Троице Авраам и Сара отсутствуют. Та жертва, та пища, которую они приготовили для троих, отсутствует тоже. Изображены Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух
9: Святой. Хотя чаша изображена.
10: И чаша, да, на которую указывает Господь Отец, да, на будущее страдания Господа, своего Сына Христа. Ну, а с левой стороны Считается, что это Дух Святой изображен. Это, конечно, потрясающая икона. И вот я хочу сказать два слова еще. Первое. Такой незаурядный богослов, как отец Павел Флоренский, он писал о том, что догмат Пресвятой Троицы является самым сложным в православии и в жизни христианской церкви. И любопытно, блаженный Августин думал о догмате Пресвятой Троицы и как-то блуждал по берегу моря и видит отрока, сидящего рядом с водой, выкопавшего ямку и переливающего воду из моря ложкой. Блаженный Августин спросил: «А что ты здесь делаешь? Что ты делаешь?» Отрок отвечает: «Я хочу перелить эту воду в эту ямку». «Так это же невозможно!» «Так и тебе невозможно постичь тайну Пресвятой Троицы».
9: Спасибо. Напомню, гость нашей программы – настоятель храма Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве, протоиерей Владимир Волгин. И он нам сегодня рассказывал о празднике Пресвятой Троицы. Дни вот эти мы можем назвать троицкие, потому что практически всю неделю у нас по празднованию Святой Троицы. Поздравляю вас с этим праздником и здоровья вам и всего самого доброго.
10: Взаимно и всем нас слушающим.
3: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
11: В Москве Анапе полночь, в Перми 2 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Мирная жительница пострадала в результате атаки беспилотников в Курской области. Пашинян нашел рынки сбыта для армянской агропродукции. Российско-сербский международный молодежный центр открылся в Белграде. Подробности далее. Мирная жительница пострадала в результате атаки украинского беспилотника в селе Малое Солдатское Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Отмечается, что у женщины минно-взрывная и акубара травмы. Хинштейн уточнил, что пострадавшая сама обратилась в больницу, врачи оказали всю помощь. Женщина будет наблюдаться амбулаторно. Запад наплюет на Женевскую конвенцию, проигнорировав доказательства вины Украины в ударе по колледжу в Луганской Народной Республике, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, необходима политическая воля признать, что международное гуманитарное право еще существует. Делегация Международного комитета Красного Креста совместно с региональным обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сегодня посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Премьер-министр Армении Никол Пашинян нашел рынки сбыта для армянской агропродукции, ввоз которой ограничила Россия, но при этом не назвал новых покупателей. По его словам, бизнес-делегации уже работают, и первые партии роз и овощей уже вышли на экспорт. Пашинян отметил, что договоренности о поставках продукции якобы достигнуты не только со странами Евросоюза. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, армянский премьер использует Евразийский экономический союз, чтобы решить все свои проблемы. По словам Володина, Армению ждет участь Украины в вопросе доступа товаров на рынки Евросоюза. Российско-сербский международный молодежный центр открылся в Белграде при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова и дирекции Всемирного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости. Первым мероприятием станет международная научно-образовательная программа «Балканский диалог 2026». Это проект фонда. Он будет посвящен актуальным политическим, экономическим и общественным процессам в Юго-Восточной Европе. В событии примут участие свыше 30 молодых специалистов. Это исследователи, представители государственных и общественных структур, журналисты и аналитики из России и стран Балканского региона, а также эксперты из Венгрии, Болгарии, Турции и Великобритании. Футболка футболиста Пеле выставлена на аукцион за 6 миллионов долларов, сообщается на сайте Дома Сотбис. 17-летний игрок выступал в ней на своем первом чемпионате мира, прошедшем в 1958 году и ставшем победным для бразильцев. В этой футболке он участвовал в финале против хозяев первенства шведов и дважды поразил ворота. Так Пеле стал самым юным автором гола в истории мировых чемпионатов. Данный рекорд до сих пор принадлежит бразильцу. Среди лотов также и другие вещи футболиста. Это коллекционная карточка, капитанская повязка Марадоны и футболки аргентинца Лионеля Месси. Торги пройдут с 29 июня по 16 июля. В 2022 году была продана за 9,5 миллионов долларов футболка Диего Марадоны. Пока это рекорд. Сумма. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через час.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
12: Друзья, всем большой привет! Слышен смех, значит, настроение уже у всех хорошее. Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов из Москвы. Сегодня, коллеги, я вас приветствую.
13: Да, мы с Дмитрием Юрьевичем. Мы даже шли по улице Москвы сейчас вместе.
12: Вместе.
13: Да.
12: Вообще, Дмитрий Юрьевич никогда не сомневалась в степени его умственных способностей, но уехать, когда начинается экономический форум в Петербурге, это прям правильное решение. Хочу я вам сказать, потому что эта суета чувствуется абсолютно, мне кажется, везде, она в воздухе витает. Поэтому да. В этом плане я даже чуть-чуть завидую, что вы сейчас в Москве.
14: Прозорливость, Татьяна.
12: Да, да. Петр как-то озадачен. Ты грустишь?
13: Нет. Я Нет. не грущу. А вопрос, Татьяна, а ты-то пойдешь да. На площадке форума или не пойдешь? Будешь там находиться физически на.
12: Ну, скорее или... всего, в четверг я там буду некоторое время в утренние часы, а так нет, в основном я буду в редакции «Спутник».
13: Ну, просто если вдруг в утренние часы у тебя будет непреодолимое желание в четверг выйти в эфир изоленты с острым репортажем с места, с телефона своего.
12: Другое непреодолимое, честно говоря, там желание, вот, ну, проконтролировать одно другое интервью, не хочу пока анонсировать раньше времени, чтобы ничего не сорвалось. Ну, короче, я там буду, и если что, ну...
13: Ну, хотя бы на 5 минут. На 5 минут, нашими глазами на форуме, прикоснуться хоть издали.
14: Нашими холодными влажными пальцами.
12: Холодными влажными пальчиками, да.
13: Ну, вот, да.
12: Ну, будем, я напишу, ладно. Сделаю сначала все важные дела, а потом так и быть.
13: Ну, если вдруг получится, будет хорошо.
12: Да. Не, ну, надеюсь, что получится, посмотрим.
13: Мы тут с Дмитрием Юрьевичем в новостях услышали, что в России, если я не ошибаюсь, находится президент Танзании. Так ли это? Было же, да, в новостях сейчас такое?
12: Ну, по-моему, был, да, сейчас проверим.
13: Просто интересный факт, который мало кому известен.
14: Я не знал.
12: Про Танзанию?
13: Про Танзанию, что название Танзания образовано из двух провинций. Танганьика, также называется там одноименное озеро, и Занзибар. И Танзания – это объединение, то есть это вот слово, которое собрано из двух слов. Это как если бы... Не знаю, сейчас не буду ничего придумывать аналогов, потому что боюсь, что сходу может получиться неблагозвучно. Но я подумал, там, не знаю, там Молдавию с Румынией как-нибудь объединить, например. Румолда. Румолдия, вот, например, да, могло бы быть. Или Молдурия.
12: Молдурия.
13: Молдрумия, вот. Молдрумия.
12: Сложно.
14: Надо
12: будет
14: подкинуть им идейку.
13: Да, хорошо, да. Это как из фильма про это.
12: Сандо,
13: помнишь,
12: да,
13: этот,
12: лично
13: про аэропорт,
12: давайте напишем.
13: Он, с какой из Кракозии он был, этот герой, которого играл Том Хэнкс, когда он в аэропорту застрял.
14: Застрял, да.
13: Он был из Кракозии.
12: Ну, все правильно, да, президент России Владимир Путин, его коллега из Танзании, встретится в Москве, об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
13: Если в Кремле сейчас нас слышат, то они могут президенту подсказать, и он может в диалоге сказать, а ведь, ну, например, здравствуйте, дорогой, так сказать, а мы вот все знаем здесь в России, Петр Лидов нам рассказал по радио.
14: Танганьика и Занзибар.
13: Да, вот сзади сейчас кто увидит, мимо нас прошел Анатолий Вассерман,

0: Ну, да, к
1: сожалению. Там все будет печально.
2: Хороший план.
1: Это будет одна большая Румыния, ничего они менять не будут.
3: Я вообще за Советский Союз в этом смысле, потому что Молдавская ССР славилась своим гостеприимством.
1: Белым аистом.
3: Так точно.
1: И всем остальным.
3: Да, и букетом одноименной страны.
2: Давайте еще о том, что обсуждают в СМИ активно, в том числе, что американская делегация приедет, ну и не только она, но, конечно, делают сейчас на этом упор, на экономический форум в Петербурге. И немцы, кстати говоря, тоже приезжают, но относительно публично об этом все заявляют. Не так, что, знаете, там втихаря один человек едет, и никто ничего не скажет. Или, да, как-то... В общем, как будто бы это все согласовано, и вот они решили вернуться на такую международную экономическую арену в нашу глазах. Ну, посмотрим.
3: Ну, зависит от уровня делегации,
2: конечно.
3: Потеплеет
2: ли от этого, да,
3: кто эти люди?
2: Отношения.
3: От США, по-моему, там был там какой-то комитет есть у них по...
1: Начальников штабов.
3: Нет, по какому-то по культурному наследию этот человек возглавлял комиссию, которая занималась утверждением дизайна... Что-то такое название, надо посмотреть, может быть, в интернете. Вот. Они занимались, значит, утверждением дизайна Триумфальной арки, которую строит Дональд Фредерик Трамп. Вот. И я подумал, что, конечно, этому человеку в Санкт-Петербург-то сам Бог велел, как
1: самое
3: говорится.
1: Самое место.
3: Потому что там Триумфальных арок, как мне рассказал мой соведущий Трофим, по-моему, три штуки аж. Ну, одна зеленая такая.
1: Ну, две сразу вспоминаются.
3: Да,
1: ну, Московские ворота, Нарвские ворота.
3: Да.
1: И где-то еще.
3: Одна есть в Москве, Триумфальная арка тоже известная.
1: В Пушкине есть.
3: Да. А, вот в Пушкине, да, наверное, да. Поэтому Триумфальных арок много, да и вообще в Петербурге такому человеку есть что посмотреть, потому что, насколько мы понимаем, идей архитектурных у Дональда Трампа много. Вот. И есть, так сказать, вот растральные колонны, например, в золотом исполнении, с какой-нибудь фигурой на вершине.
1: Дональда Трампа.
3: Ну, я этого не говорил,
1: Дмитрий. Разрывающего пасть, известно кому.
3: Это в Петродворце, Петергоф. Там тоже есть на что посмотреть. Иранской военщине он был. Ладно, не будем грустным. А то Татьяна там что-то задумалась. Пошла искать, видимо, кто едет к нам.
2: Я, правда, искала, но не нашла.
3: Ну, ладно.
1: Ну, как говорил Александр Сергеевич, все флаги в гости будут к нам.
3: Да,
1: пусть приезжают. Это, наверное, не официальные делегации, это американцы, немцы.
3: Ну как, он член вот некого государственной госструктуры американского.
1: Ну, это я к тому, что не государство их послало.
2: Это, а мне кажется, что наоборот, может быть, это немного другая история, Дмитрий Юрьевич.
3: Да. Приедет, командировку,
2: потому что на другие форумы, ну там прошлые, да, какие-то года, была ситуация, что приезжают, то есть как мы даже презентовали это, что вот приехали там некоторые предприниматели из недружественных стран, но при этом вообще никаких деталей, кто и куда приехал, особо-то и не было. А здесь, если об этом все сейчас активно пишут, то у меня, наоборот, как у журналиста, складывается впечатление, что, значит, это на неком официальном уровне происходит, то есть какой бы там ни был высокий либо низкий ранг, ну, значит, это согласовали, и это может быть такой даже шаг с их стороны на какое-то, может быть, ну, не буду говорить о возобновлении отношений, а то слишком громко прозвучит, но все равно.
1: По всей видимости, барометр качнулся, пора пересматривать, пора опять начинать дружить.
3: Значит, докладываю, Татьяна, в Санкт-Петербург прибыл председатель комиссии США по изящным искусствам, да, совершенно точно.
2: А, вот так это
3: Родни Мимс Кук младший. Что-то, знаешь, вспоминают какие-то стихи про мистера Твистера, бывшего министра.
1: Министра, да.
3: Первый из за несколько лет официальный представитель Соединенных Штатов на Петербургском международном экономическом форуме. Он примет участие в сессии «Россия-США», двоеточие, «Диалог культур», который пройдет 4 июня. Ну, точно будут этот Александрийский столб золотой воять в Вашингтоне. 100%. Присмотреться решил.
1: Да.
3: Так что,
2: главное, чтобы не украл.
1: За немцев.
3: А насчет немцев я не слышал, честно говоря.
2: Немцы тоже приезжают, но там какие-то не очень высокопоставленные гости, но будто они там на форуме тоже представлены. На самом деле, может быть, и другие страны. Я не могу сказать, что я изучала прям вот настолько детально, да, чтобы прям знать все делегации. Но если мы говорим про недружественные, опять же, страны, европейских каких-то представителей, но такие сообщения есть. Посмотрим. Завтра какой он там называется, нулевой день. Никогда не люблю его так называть. Мне кажется, он полноценный всегда и первый, нежели вот этот вот нулевой. Нулевой сегодня. Там все ставят, сейчас устанавливают. Площадка спутника там тоже будет работать, коллеги все делают, поэтому, друзья, слушайте,
1: отлично,
2: подписывайтесь, да, еще на радио «Спутник». Давайте немного про другие.

0: Новости еще побеседуем, но активно обсуждают, возможно, скорую отставку президента Сербии Вучича. Ну, про досрочный выбор он говорил давно, дата пока не до конца ясна, но в 26-м году летом, да, в июле, вот предварительно как-то так это все слышится. Интересно, какие там кандидаты и, соответственно, что... Нам что с этого будет, да, вот после этих возможных выборов? Ну, наверное, ничего хорошего, и так там в Сербии не очень настроение. Все равно пытаются в Евросоюз тоже вступить и все остальное.
1: Я пока что только каких-то гадостей начитался, что этого самого Вучича обвиняют в том, что он принимал участие в организации человеческих сафари во время гражданской войны в Югославии.
2: Вучич?
1: Да.
2: Ничего себе.
1: Бред какой-то, да. Но это где люди за деньги получают возможность пострелять по другим людям. Естественно, там с подробностями, что взрослые по одной цене, дети по другой цене. Ну, мерзость. Я не знаю, вы чем это подтверждаете? А, ничего. Я свое мнение уже высказал, как в известном анекдоте.
2: Я думаю, это может быть и серии, да, они там все такие. Эти
1: да,
2: сербы,
1: да.
2: Хорваты, там так вся точно, вот эта, да, балканские, да, все, да, вон, да, там, да, кустурица сплошная.
1: Так точно.
2: И только этим и занимаются.
1: И Милошевич негодяй.
0: Не обижай режиссеров.
2: Нет, это мы говорим как бы со стороны Запада.
1: Да?
2: Нет, мы это не обижаем, я имею в виду кустурицу, имею в виду не его лично, а скорее его творчество, наверное, так представляет, что там дикие люди и так далее, и все такое.
1: Не более дикие, чем во всех остальных странах.
2: Нет, нет, я думаю, что просто там достаточно логики, что, ну, по поводу балканских всех этих конфликтов, там, в общем, такая оценка-то всего этого была, и когда их бомбили, тоже там, в общем, как-то не особо жалели. Это ж не, не знаю, там, не Берлин какой-нибудь, подумаешь.
1: Да.
0: Мне кажется, там ситуация обострилась после того, как Вучич, получается, в прошлом году приезжал на 9 мая в Москву. Но мы помним, там тоже... То есть если офицеры второй год ему устраивали, да, вот эти вот все самолетные истории, как ты можешь доехать, как ты не можешь, а в Сербии даже была, по-моему, попытка там каких-то акций протеста в связи с этим, если я правильно помню. Ну, вот, наверное, это такой... Не очень хороший был, да, толчок к подобным настроениям, но я имею в виду для страны, которую, в которой сейчас большее количество разных мнений, и, наверное, антироссийские какие-то снова громко звучат.
1: Ну, ситуация там все равно при любых раскладах непростая. Это как ни крути, Европа, Сербия, она в Европе, в том смысле, что от нас она далеко. А вот с соседями со всеми она граничит. Угу. И, соответственно, во всех смыслах. В транспортных, экономических она от них зависит. Там, во-первых, это маленькая страна, она не может быть самодостаточной. Во-вторых, вот к кому вы обращаетесь? К Европейскому Союзу? Ну, они вам объяснят, как жить надо. Это мы и наблюдаем постоянно.
0: Ну да, при этом Вучич говорит, что никаких виз не будет для россиян, что если вдруг поступит подобный там указ, то я его отменю и не допущу. Но при этом, опять же, да, если ты уйдешь в отставку, и неизвестно, кто придет на твое место, и он-то как раз будет делать все для того, чтобы страна оказалась в составе Евросоюза, то там, конечно, Шенген будет в любом случае, и визы, и все остальное. Ну, в общем, посмотрим.
1: Да.
0: Будем наблюдать. В Кремле напоминают Зеленскому в очередной раз, если хочешь завершить конфликт, у тебя такая возможность есть, сделать буквально за несколько часов до конца дня. Выводи войска с территории Российской Федерации, со всех признанных территорий, и вот, пожалуйста, как бы конфликт будет тогда завершен, или мы даже вернемся к каким-нибудь еще переговорам, которые явно на паузе сейчас находятся. Об этом и российский лидер в том числе сказал. Ну, напомнили, я уверена, что до конца дня Зеленский ничего подобного не сделает.
1: Конечно, и потом не сделает. Он жив-то только потому, что продолжается война. И вся шушера вокруг него, которая вокруг него, они тоже живы только потому, что продолжается война. Прекращать они ее не будут категорически. Вот если бы его ликвидировали, и шушеру вместе с ним, возможно, на смену пришли бы люди гораздо более сговорчивые. Если менее, то и их надо ликвидировать и дождаться, пока придут более адекватные желающие вести переговоры, хотя бы желающие. Этот нет, ничего не хочет.
0: Но мы с вами до этого говорили, что нет смысла ликвидации, но такие голоса были давно, но при этом все говорили, что нет такой достойной какой-либо замены, но придет какой-нибудь другой там террорист Буданов или этот Ермак вернется. И Ермак вернется, и кто там у нас в Великобритании сидит, забыла посолу, фамилию его. Но они вернутся, будет та же самая политика, нет?
1: Нет. Меня в советской армии учили, что первым надо убить офицера, следом за ним сержанта, и таким образом подразделение лишится руководства. Угу. Потеряет управление, сопротивляться нормально не сможет. Если это применительно к неким политическим руководящим фигурам, то это посеет точно такой же хаос в системе управления, потому что вместо того, чтобы рулить процессами, начнется дикая грызня, кто займет должность, кто сядет на денежные потоки и прочее, и это все снижает управляемость структур. Поэтому этим надо заниматься.
2: Я бы обратил внимание.
0: Заложный вспомнила.
2: Да, прошу прощения, угу. Татьяна.
0: Я вспомнил, что Залужный фамилия, который посол у нас в Великобритании, mm-hmm. красиво фоткается, да, в красивых позах для журнала.
2: Ну, политик чужому.
0: Ну, да.
2: Вот пара вещей, я бы на что обратил внимание. Во-первых, напомню про антикоррупционные дела против Ермака. То есть, ну, ощущение такое, все так оценивали, что Зеленскому было выписано предупреждение со стороны США, последнее. Хотя там еще жена его как-то фигурирует. Uh-huh. Может быть, там жену еще могут. Uh-huh. Вот. Но он как-то игнорирует вот эти все действия Соединенных Штатов. Хотя вот НАБУ, там понятно, что Соединенные Штаты контролируют эту структуру. И она независима от Зеленского. То есть, ну, очевидно, на него давление тогда, в тот момент было. И что-то от него там хотели. Не знаю, то ли он игнорирует, то ли он чувствует поддержку европейских стран за спиной, не знаю. Но вот еще один, знаете, какой интересный момент. Когда президент России выступал с комментариями по этому самому удару в Старобельске, и то впервые за многие-многие годы в его оценке действий администрации Зеленского прозвучало вновь слово «хунта». Он назвал это, значит, вот правящей хунтой. Uh-huh. На мой взгляд, это не случайно, потому что формулировки важны, и когда выступают у нас первые лица, они очень тщательно слова подбирают. В том числе мы вот слышали, да, что будут наноситься системные удары по Киеву, предупреждали все американцы и все остальные. Значит, кто-то уже начал сомневаться, и вот минувшей ночью вот удары начались. У меня, я не уверен, но мне кажется, что, возможно, это реально очень серьезная смена как бы военного курса, в том числе, который, если опять вернулись гипотетически к слову «хунта», угу. может включать в себя и вот то, что Дмитрий Юрьевич говорит, потому что что-то там поменялось. Но, опять же, остается наше дело следить,
1: да, внимательно. Да, мы можем только смотреть.
2: Ну, пока вот видим то, что видим. В общем, то, что было сказано на высшем уровне, ну, на мой взгляд, реализуется сейчас. Посмотрим.
1: Известный тезис, мы про что? Известный тезис о нанесении ударов по центрам принятия решений, это не мы озвучивали. Мы хотим, чтобы эти удары наносили и чтобы был результат.
2: Еще интересно, мне кажется, тоже обратить внимание на то, что вот европейцы, они все говорят, что мы там не будем уезжать из Киева и так далее. Но речь идет не только и не столько, даже, мне кажется, о дипломатических миссиях, как в качестве предупреждения. А ведь uh-huh. в Киеве находится очень большое количество разведывательных структур работает, военных структур работает. То есть там центры принятия решений, в том числе аналитические, и страны НАТО, и британцы там сидят. И вот мне кажется, что это сигнал, и это как бы такой промежуточный удар по целям в Европе, но которые находятся в Киеве. Вот это тоже моя, так сказать, додумка.
1: Может быть,
2: мне
1: да.
2: кажется, что это предупреждение неоднократно вот так вот звучало. И это никакой не угроза, не ультиматум, это просто констатация факта, что теперь мы будем бить по вам, ну, пока на территории Украины. Дальше, скорее всего, будет уже за территорию Украины.
1: Дай-то Бог.
2: Ну, да. Так что вот так вот. Такие мои наблюдения.
0: Я предлагаю переключиться с международной политики. Владимир Путин подписал указ, по которому справка о судимости или ее отсутствие станет обязательной при подаче документов на российское гражданство, при этом на украинцев, которые приехали до 1 января, приедут до 1 января 2028 года, указ не будет распространяться. Но тут сразу два вопроса. Это первое в целом, наверное, по поводу этого указа. Ну, правильно, да, наверное, справка нужна о судимости, была, не была, для того, чтобы принимать решение, получает человек гражданство или нет. Ну вот, а по поводу украинцев еще, да, вот такой интересный момент. С одной стороны, если мы говорим про людей, которые поддерживают Россию, они добровольно сюда едут, да, значит, все понятно, какие у них настроения, ну, а с другой, почему надо делать исключение для украинцев, потому что они там разные?
1: Ну, я так подозреваю, что речь не про украинцев как этническую общность, а про жителей Украины.
0: Ну, кто у кого было гражданство, да, я так понимаю, Украины, кто решил, допустим, его сменить и получить гражданство Российской Федерации.
1: С моей точки зрения, мы один народ. Вот, и как-то к своим предъявлять такие же требования, как к чужим, это не совсем правильно. Вот мы с утра бродили по аэропорту Пулково, огромное количество граждан Индии. Огромное. Хочется сразу задать вопрос нашим специалистам по миграции. Все ли заехавшие индусы хорошо говорят по-русски, сдали экзамен по русскому языку, знают нашу историю, с уважением относятся к нашим событиям? Я думаю, что, наверное, нет. А вот у жителей Украины несколько иначе все. Это наши люди.
0: По поводу Индии, знаете, что могу ответить? Я знаю, что в Петербурге идет какая-то отдельная, я так понимаю, программа. Она не повсеместная для всех городов и регионов, но как раз из Индии сейчас активно привозят, ну, там, кто дворниками идут работать, либо еще как-то вот вахтами их завозят, они работают и потом увозят назад. Но это не отменяет того, что надо проверять там как минимум все документы.
1: Странно, что это не сделано изначально. Если мы с тобой кадровики, и у нас за спиной стоит организация, нас просят привести какие-нибудь кадры, наш доблестный HR, ну, наверное, человек, когда устраивается на работу, это первое, чем я как кадровик поинтересуюсь. Ты вообще сидел, не сидел, был под судом, не был, нам такие не нужны. Нет, до свидания, найдем других. Почему с мигрантами не так, для меня загадка. И почему для этого надо вмешательство президента?
0: Ну, не знаю, а ты что думаешь по этому поводу?
2: Ну, я думаю, что тут разные вещи, наверное, все-таки граждане Украины, это те, кто, ну, допустим, они, например, проживали, ну, условно, в городе Мелитополь или Мариуполь, ну, например, и у них есть украинский паспорт.
0: А если из Киева кто-то едет с украинским паспортом, и при этом была судимость, вот должны ли мы об этом знать?
2: Знаем ли мы, как мы узнаем, что он едет из Киева? Ну, может быть, он работал в Киеве, а вообще он там... Ну, то есть это уже там происхождение, наверное, сложно определить. Вот, ну, вот он просто едет, и, наверное, ну, конечно, надо знать, есть ли у него судимость, это должно быть как-то отмечено. Она может быть погашена, и он как-то там... Судимость судимости тоже рознь. Одно дело, там, значит, маньяк-убийца там, или педофил, а другое дело, ну, не знаю, там, хозяйственное преступление.
0: Ну, за кражу,
2: или, может, у него
0: допустим,
2: судимость,
0: да,
2: например, по политической статье против там чего-нибудь украинского. Может, у него правильная, хорошая судимость такая.
1: Как у меня. Мне Винницкий суд дал 10 лет конфискации имущества.
0: О, да, точно, я забыла.
2: Да. Справочку любите, справочку покажи, Дмитрий. Ну, так каждый может рассказать.
0: Есть у вас Винницкий это, суд, где там, да,
2: справку получил?
1: Только в интернетах читал.
2: Пусть они по почте тебя отправят.
1: Хочу.
2: Там, правда, это Укрпочта очередной склад там разнесли.
1: Да, да.
2: Работает. Нет, ну, то есть это, ну, такое сложно, что значит, пускать, не пускать судимостью. Это, в общем, такая, мне кажется, довольно широкая категория, чтобы вот такими так рассуждать.
1: Каждый случай индивидуален, надо разбираться.
0: Ну, поэтому, наверное, вот эта проверка и должна быть. Да, отдельный
2: проверка
0: вопрос, почему
2: быть,
0: президент,
2: да,
0: должен подписать указ сейчас какой-то новый по этому поводу.
2: Я думаю, может быть, это формальная сторона вопроса, которая требует, может, очевидно, оформления вот таким образом, может быть, поправка в какой-то там подзаконный акт, например, требует указа президента, чтобы быстро. Не знаю, возможно.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Возвращаемся в студию «Радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Дорогие мужчины.
3: Дорогая
2: снова
3: женщина.
2: Здравствуйте.
4: Да.
2: Дорогая женщина. Точка.
3: Ну, в Санкт-Петербурге экономический форум, женщины дорожают, как и все.
2: Ой, сейчас вообще, да, я даже ценник не хочу, ужасно звучит.
3: Сейчас, да, не об этом, не то, что вы подумали. Женщины просто наполняются предчувствием величия момента исторического.
2: Они в предвкушении.
3: Приезда вот этого вот господина Кука из комиссии по изящным искусствам при президенте США.
2: Да, изящные искусства, они же разные бывают. Правильно?
3: Ну, как тебе, Татьяна, как петербурженке, это не знать.
2: Одно... Я не коренная.
3: Ну, неважно.
2: Я понаехавшая изящными... везде, так что...
3: А везде все понаехавшие. Вообще, тебе открою тайну. Знаешь, еще 500 лет назад никого Санкт-Петербурга там не было. И даже 400.
4: Да.
3: Так что ничего страшного.
4: Не все, кстати, знают, что Нью-Йорк, этот абсолютно бесполезный город, у которого нет истории, он старше, чем Питер.
3: Ну, да. Ну, ничего страшного. У нас зато с другим чувством.
2: Давайте вот о чем поговорим. Мне попалась интересная статистика, но я не знаю ни одного подобного примера, хотя Дмитрий Юрьевич уверен, что это вот прям ваша тема, значит, поймите меня правильно.
3: Значит, нет, Россия, якобы... я скажу, Татьяна, я как человек, который
2: темы,
3: вырос на песнях Дмитрия Юрьевича, я скажу так, что нету тем... который не мог бы Дмитрий Юрьевич осветить высоты своего жизненного опыта.
2: Итак, в России появилась мода на тюрьмы, отели. Идет эта мода из Запада. Где эти отели, я не знаю. Быть там не хочу. Вот, примеров тоже таких не знаю. Ну, вот.
4: Да.
2: Ну, какая-то мода, что то есть это не... туда
3: нет,
2: прям...
3: Есть два варианта. Либо заключенный за дополнительные средства может получить услуги отеля, либо в отеле...
2: Что нормальные люди, ну, в смысле...
3: А, все, то есть это имитация...
2: Что скучно просто поехать, да, в гостиницу, они вот хотят какого-то уединения, и едут в некий отель, который напоминает тюрьму, там какую-нибудь камеру-одиночку себе выбирают.
3: Сейчас на тонкий лед мы не путаем ничего с аббревиатурой БД... Там вот это
4: запрещенная на территории.
3: Она не запрещенная.
2: А это еще запрещено или
3: нет? Нет, она еще не запрещена пока, но она противоречит.
2: Семейным ценностям.
3: Не знаю, просто противоречит. Обойдемся тем, что она просто противоречит.
4: Честно говоря,
2: просто
4: в новости,
2: противоречит.
4: Поскольку новость опять писали журналисты, ничего в ней не понятно. То есть я смутные догадки, что речь, по всей видимости, идет о бывших пенитенциарных учреждениях, в которых теперь расположились отели. И туриста, соответственно, заселяют в камеру, где он, например, может заночевать. Ну, кто в тюрьмах не бывал, осмелюсь доложить. Это не приспособленные для житья в нормальном смысле слова заведения. Очень маленькие помещения, плохо вентилируемые, сортир тут же вот ничем не прикрытый унитаз стоит, это хорошо, если унитаз. Душа нет, ничего нет, кто там захочет жить, ну что, вот что ты испытаешь, когда зайдешь в тюремную камеру?
3: Я могу сказать, я бывал, кто бывал в Петербурге, ходил наверняка на экскурсию в Петропавловскую крепость, это мое вообще одно из самых любимых мест, и вне зависимости от возраста, меня больше всего потрясали вот эти вот одиночные камеры с этой вот железной кроватью, значит, совершенно темным, вот какое-то маленькое окошко, ну, там 3 минут вот выше крыши. Да, вообще, секунд 30 хватит.
4: Что там сидеть, зачем там спать, это
3: ужасает
4: вообще его, непонятно. Да. Я в разных был, я был в наших, в нынешних, в исторических, и вот у нас сейчас... В Колпино кресты перенесли в пригород Питера Колпино, опять построили в форме крестиков. Кресты называются, потому что там здание крестиком 2. Угу. Вот. Но там не был, да, я уже уволился, поэтому до туда не доезжал. Угу. Был в Америке, например, в известной тюрьме Алькатрас. Никто там не живет, и никто там ничего делать не будет. Это наоборот, проблема. Вот у нас эти кресты освободились, а что в них сделать, непонятно.
2: Ну, там теперь какие-то гостиницы, кстати, как
4: вот,
2: раз
4: вот, гостиница. В такой гостинице никто жить не захочет. При этом там несколько ярусов.
2: Культурное пространство.
3: Может быть, мы не знаем собственного народа, Дмитриевич.
4: Наоборот, знаем вообще.
3: Может, наоборот, как-то мы...
4: Нормальный сиделец такого не одобрит вообще. Люди там... приготовьтесь, страдают безо всяких преувеличений. Устраивать из этого какой-то аттракцион – это вообще категорически неправильно. Ты вот когда в Петропавловской крепости, там люди с собой кончали, облив себя керосином, сжигали себя заживо. Ну, наверное, это какое-то не место для... А что тут? А это вот здесь? Да?
3: Нет, ну, опять же, можно, но это как, знаешь, как музей бывают. Каких-нибудь восковых фигур или вот там музей пыток, вот что-нибудь из этой серии. Ну, зашел, посмотрел там, ну, окей... Получил немножко вот этого адреналина и ушел. Да. Вот так вот жить в
4: Нет,
3: этом.
4: Не верим, странно. Татьяна. Я экономической целесообразности не вижу. Там плохо, жить там никто не будет. Заночевать
2: может
4: ночь.
2: Быть, не знают наоборот, что с этим делать, вот с этими территориями, с этими зданиями,
4: не знают,
2: если это,
4: да
2: вот
4: да,
2: как
4: да.
2: раз этим и проблемы пытаются хоть как-то там,
4: Именно
2: правда,
4: так.
2: будь то
4: да,
2: гостиница,
4: да,
2: либо
4: да.
2: какое-то специфическое кафе, либо еще что-то.
3: Да, можно экономическую модель экскурсии. Трудно построить, Невозможно. Потому что для гостиницы же важно что? Важна полная заполняемость да. постоянно.
4: И кормление, еда,
3: да,
4: а, что, а там что,
3: услуги,
4: баландеров
3: пускай? Еда и прочее.
4: Странно. Нет.
3: Экскурсии водить можно, но это как бы тоже такой бизнес, в общем, скорее. Такой,
4: при этом, уж послужит. Если нормально делать, ну давай, этап заводите, чтобы их на входе отлупили как следует, кого-нибудь изнасиловали, наверное, да, загнали по камерам, били, издевались, не давали жрать. Вы наверное, этого ждете, я так понимаю. А кто за это деньги платить будет? Странно.
3: Нет, может, что-то найдется, но скорее
2: не,
3: да,
2: ну,
3: это больше,
2: найдутся,
3: больше
2: да.
3: идея, которая вот где-то прозвучала.
4: А как же заполняемость? Заполняемости не будет.
3: Да. Это же бизнес, там важен оборот, да. поток денежный. Именно это важнее всего.
2: Давайте вот о чем поговорим. Тут накануне вышло интервью, значит, Ксении Собчак, и прям у меня сегодня было ощущение, что Екатерина Мизулина меня где-то подслушала или даже прочитала мой канал, но я просто возмущалась ровно таким же образом. Вы прекрасно знаете, как раз, Петр, особенно ты да, иногда как бы делаешь на этом акцент, какое количество маркировок нужно сделать иногда во время эфира, когда мы что-либо обсуждаем. И тут, значит, Ксения Собчак снимает интервью с... Игорем Синяком, я даже не знала до этого, кто это такой, а теперь мой мир просто чуть-чуть перевернулся. Вот, ну, представители запрещенного ЛГБТ-движения. Там большое интервью, я его не смотрела, но я, когда увидела сам анонс, я такая думаю, ну вот правда, я как журналист, я тут трясусь над каждым подобным упоминанием, чтобы в итоге нам никакой там штраф не прилетел, не сочли, что мы пропагандируем что-то запрещенное, все остальное. А потом, а кто-то с трансвеститами идет и снимает большое интервью, и ничего за это нету, никакого дела. Вот Екатерина Мизулина говорит, давайте проверим это видео. Кстати, уже не первый, по-моему, подобный случай. Там было еще одно интервью у нее, и его в итоге удалили по такой же причине.
4: Напомню всем известное произведение гражданина Оруэлла с самой знаменитой цитатой. все животные равны, но некоторые равнее. Демократия. Всеобщее равенство.
2: Не, ну просто, может, какой-то, я не знаю, должно быть все равно. Но если у нас существует запрет пропаганды, то, значит, как будто бы это подпадает под подобную статью.
3: Вот это сложно сказать, попадает ли это под пропаганду, и что они там говорят, призывают ли они всех вступать в движение и так далее. Я думаю, что, скорее всего, нет, просто показывают фрика, а люди фриков любят смотреть. И, скорее всего, вот это из этой серии. Вот, это первое. Второе, вот эти все подобные ограничения, они, конечно, ну, есть два метода работы. Если у тебя поток идет, вот мы постоянно сидим в эфире, нам просто проще, и юристы, скорее всего, советуют после каждого упоминания там чего-то, на всякий случай скажите, с тебя не убудет. Интервью это, ну, во-первых, там это такой творческий жанр, это съемка, это монтаж. Я думаю, что там, где надо, юристы посмотрели и предупреждение там где-нибудь дали. Ну, я не знаю, условно, там, бегущей строкой и так далее, соблюдая нормы закона, и сказали, что мы готовы эту позицию в суде, там, если надо, отстоять. Это вопрос юридической работы и просто подхода. Вот. Я, честно говоря, не знаю. На мой взгляд, с пропагандой вот этого всего и с вниманием к этой теме у нас все-таки некоторый перебор существует.
2: То есть мы все подряд воспринимаем,
3: ну,
2: как
3: мне
2: пропаганду?
3: Мне кажется, у нас проблем в обществе больше есть важных, чем вот оградить себя от, значит, того, что люди посмотрят интервью Ксении Собчак там с каким-то персонажем. Ну, посмотрят, и слава богу, я не думаю, что кто-то, увидев это, как-то вот захочет вступить в эти стройные ряды этого международной организации упомянутой. Ну, мне кажется, слишком много внимания, честно скажу. И есть нормальные проблемы. У нас общество при этом все равно консервативное. Вот. Оно, кстати, не запрещает людям разной сексуальной ориентации давать интервью, там, рассказывать о своей жизни. Ну, наверное, так. Если там пропаганда,
2: ну,
3: пусть проверят.
2: Да, пропагандировать свой образ
3: жизни. Да, у нас запрещается пропаганда, по-моему, среди детей. Вот, там, ну, призывают ли они этим заниматься, я не знаю. На вид я видел эту обложку, это скорее призывает, так сказать, прильнуть к традиционным ценностям.
4: Да.
3: И не касаться того.
2: Посмотреть, вот, ужаснуться,
3: вот,
2: да? И...
3: Ну да, да. Я бы сказал, что с этой позиции. Точки, ну, наверное.
4: Приведу вам такой пример. Советская власть боролась отчаянно с таким нехорошим уголовным явлением, как воры в законе. Есть такие граждане у нас, так сказать, генералы преступного мира. Они крайне идейные. Кто смотрел художественный фильм «Коммунист»? Вот коммунист, он хороший, а вор – это прямая противоположность, но ровно с теми же качествами. Такая же идейная вообще закалка, стержень в человеке, суровые, готовые идти на всякие лишения там и прочее, страдают за людей, так это называется. Вот, советская власть с этим боролась. Вот, некоторых перековывали. Перековка случилась. И вот про некоего вора в законе снимали документальный фильм. Сняли фильм. Потом этот фильм показали другим ворам в местах лишения свободы, где конкретно воров содержали. Показали им, воры молча посмотрели. Им задали вопрос, ну и как фильм? А тот раскаивался там изо всех сил. Ну и как фильм? Нормально, сказали воры. А там же вот, вот про воров, там вот, вот он все рассказал, на что главный вор ухмыльнулся и сказал, в фильме он говорит, что вором быть очень тяжело, он не говорит о том, что вором быть плохо. На этом пропагандистская работа закончилась, так что тут очень аккуратно надо к вопросам подходить, и что вы вообще хотите сказать.
2: Я тогда предлагаю перейти к пропаганде действительно традиционных ценностей. Вот вам новость. Сексом лучше заниматься утром, а не вечером. Доказали ученые.
3: Да. Это вы, Татьяна, сейчас двух экспертов таких серьезных, с мировым именем.
4: Да, зацепили.
3: Да, слушайте.
2: Зацепила.
3: А может быть и утром, и вечером, Дмитрий Ильич, а?
4: Начнем отсюда. И утром, и вечером, да. Пока молодой. Это обман. Не верьте никому. Во-первых, это общеизвестный факт, что утром в организме у мужчины наиболее высокий уровень тестостерона. Это да, но так он и вечером нормальный, как правило, не требующий никаких-то этих добавок. заголовок, так скажем. Вот. И в смысле, ну, вечером ложимся спать, да? Человек ложится отдыхать. Если у него там случилась какая-то сексуальная связь, он только крепче спит. А утром ему надо на работу, а не фигней всякой заниматься. Все бегут на работу, поэтому что это такое, а?
3: Ну, есть другая точка зрения. Ну, понятно, что в семьях, где это еще происходит на каком-то этапе семейной жизни, обычно это делается перед сном.
4: Да.
3: Вот. Но знающие, так сказать, человеческую природу специалисты, не буду называть имен, мне говорили, что вот для, так сказать, чтобы не терять, потому что, ну, в рутину, в общем, превращается. Чтобы не превращаться в рутину, вообще этого не надо делать, вот как-то связано со сном. Надо делать это в неожиданных местах, в неожиданное время.
2: В 5 утра,
3: внезапно,
2: давай.
3: Например.
4: Да.
3: Нет, нет, не связано с постелью, потому что вот когда спальня, это спальня. Вот некоторые даже семейные пары,
2: ну,
3: они там спят отдельно.
2: Ладно, в 5 утра уже говорим, на кухню.
3: В этом ничего плохого нет. Это, в общем, может быть вопрос комфорта, где удобнее спать. Потому как, ну, во-первых, мы все воспитаны в советской системе, мы живем в городах, и условия жилищные у всех были там плюс-минус одинаковые.
4: Да.
3: И понятно, когда у тебя, например, на одной жилплощади проживает, ну, допустим, два поколения, то у тебя вариантов-то особо нету. Пока все уснули, ты там а тут, ну, если, допустим, ты как-то разжился загородным домом, и у тебя есть возможность вообще спать отдельно. Ты можешь как-то, так сказать...
4: Это первое, что предлагают все архитекторы, что спать надо в разных местах.
3: Ну да.
4: Оно по нарастающей.
2: Ну, так, кстати, не поддерживают.
4: Ага, это
2: сейчас
4: пока...
2: это очень активно
3: это
2: идет.
3: Пока... Это вы доживите, Татьяна, до наших лет.
4: Первое. Сначала все спят под одним одеялом. Дальше выясняется, что под одним одеялом спать невозможно. Ты не выспишься просто-напросто. Значит, под двумя разными одеялами. Дальше желательно бы две кровати. И очень хорошо, чтобы они стояли в разных комнатах. Не каждому, потому что...
2: Еще потом на разных этажах, да, будет?
4: Нет, и мужчина, и женщина, так сказать, как биологические существа, они источают некие запахи, применительно к женщинам, ароматы. И ты подсознательно-то, то есть мозгами ты это не осознаешь, но подсознательно осознаешь, что рядом лежит женщина или мужчина, и тебя это опять-таки возбуждает, не дает тебе нормально спать. А вот в отдельной комнатенке очень хорошо, гораздо лучше высыпаешься.
3: Слушайте, я тут нарвался случайно.
2: Я еще пока на той стадии, когда одно одеяло, поэтому у меня еще пока...
4: Крепись!
3: Юность, маленькая жилплощадь, не хватает денег на нормальное постельное белье. Мы это все проходили. Нет, я тут видел классные совершенно...
2: Постельное белье, хорошее, не надо.
3: Да нет, не сомневаюсь, пошутил я. Это я свою юность вспомнил. Вот. Одна подушка на двоих там, и так далее. Виртуальную экскурсию я видел, классно сделанную, по квартире Владимира Ильича Ленина в Кремле, которая у него была совмещена с кабинетом, там ванная, там все очень здорово сделано. Такая, когда он переехал, туда руководил государством, рядом был там телеграф у него, там прямо там, все. Квартира была приличная по размерам, там больше 100 метров, или даже, по-моему, по 200. Вот. Но не суть. У них с Надеждой Константиновной были две разные спальни. Вот. Ну, потому что Владимир Ильич, он человек, мы не знаем, как там у них была личная жизнь организована, но...
4: А сам в библиотеку и работает.
3: Вот,
4: работает.
3: Вот, да. Поэтому даже вождь мирового пролетариата, он вот выбирал, так сказать, такой путь для того, чтобы быть максимально продуктивным.
4: Да.
2: Нет, когда люди работают, или там какой-то график, ну, даже, да, про журналистов, если у тебя там какие-то утренние эфиры, ты должен в 4 утра встать и в 5 утра выезжать, наверняка, чтобы никого не будить вместе с собой ночью в этот сумасшедший режим, но логично, что ты будешь спать где-нибудь, может быть, отдельно, если есть такая возможность. А если ты президент, премьер-министр и так далее, ну, конечно, тогда
3: не знаю, мне кажется, романтика. Ты в другой комнате думаешь, лежишь так вот один, ну, отдай-ка я прокрадусь, например, внезапно. Это же интереснее, чем... Вот,
4: и прекраснее, да.
3: Конечно, чем толкать локтем в бок и сказать, ну что там, слышишь? Как там?
2: Нет.
3: Опять же, приодеться можно.
2: Сказала вам та, которая за одно одеяло, но в разных городах, поэтому я еще вам сейчас расскажу. Ой, давайте вместе с тем, значит, новость. Минздрав при этом упразднил сексологов официально, но утвердил зачем-то врачей по долголетию, ну это ладно, и нутрициологов. Вот мне все диетологи, там, тренеры и так далее говорят, что не существует такой профессии, как нутрициолог, и все это шарлатаны. Зачем их утвердили, я не знаю. У нас есть диетологи, мне кажется, этого вполне достаточно. И вот зачем упразднили сексологов, когда мы пытаемся решить демографическую проблему в нашей стране, мне тоже непонятно.
3: Никто не обращается.
4: Ни к чему они, да.
2: У всех все хорошо.
4: Ну, с нутрициологами можем предположить, что образовалось огромное, так сказать, количество этих доморощенных, так называемых нутрициологов, людей, не имеющих медицинского образования, которые с помощью, так сказать, еды пытаются людей лечить, менять и еще чего-то там. Ключевое здесь – отсутствие медицинского образования, что какие-то граждане, назовем обобщающим словом шарлатаны, с какими-то странными познаниями, вот я в этих всяких ресурсах копаюсь, и там все время вылезают некие граждане. А вот упражнение, которое сжигает жир на животе. А вот вы, значит, вот если вы вот, это, вот так вот будете есть, вы похудеете на 30 килограмм в месяц и прочее, и прочее. Ну, верят ли люди? Ну, упражнение делать полезно. Жир на животе никуда не денется, но упражнение делать полезно. Так его обманут, он в этом разочаруется и больше делать не будет. А если советуют потерять, ну, скинуть 30 килограмм в месяц, ну, это вообще чревато серьезными расстройствами здоровья. Таких людей им нельзя разрешать вот, общаться с массами и подобные эксперименты на людях ставить. Поэтому только врачи. Я думаю и надеюсь, что поэтому придумали вот ввести наряду с диетологами, вместо диетологов этих нутрициологов. Ну, а сексологов, по всей видимости, просто на какие-то другие врачебные специальности переписали, что вот это что-то психологическое, наверное, вот к психологам что-нибудь определили. Хочется надеяться, что так.
2: Мне кажется, психологи – это и есть сексологи, в том плане, что это сначала он психолог, а потом он шел куда-то там...
4: Переходит,
2: не знаю,
4: к сексу.
2: Каждый психолог. Да, и переходил,
3: да,
2: к сексу.
3: Немножко сексолог.
2: Сексолог.
3: Слушайте, ну вообще, мне кажется, вся психология, к сожалению, может быть, это ложное ощущение, завтра вот поговорю я с психологом, кстати, с одним. А вообще вся психология сводится к тому, что человеку рассказывают, что все проблемы, они у него из детства. Вот. На мой взгляд, это очень похоже на там, методы работы гадалок, там, не знаю, предсказателей по гороскопам и так далее. Потому что, конечно, если спросить, а, ну что, в детстве у тебя все хорошо было? Ну, конечно, каждый что-нибудь вспомнит. Какой-нибудь. У ребенка, у любого есть какие-то беды, неудачи, проблемы, переживания и так далее.
2: Так там ключевой вопрос, почему продолжают многие люди, ну, не решают свои проблемы психологически. Это я вам говорю как человек, который ходил к психологу. Да, почти все так и говорят, и многие копаются в твоем детстве.
3: Ну,
2: вопрос,
3: да.
2: Что ты делаешь с настоящим? Вот если люди думают, что психолог даст тебе какой-то там тоже вот ключ от всех проблем, нет, это не так. Ты просто должен сделать выводы и работать дальше над собой. Ну, то есть, ну, да, окей, ты все понял откуда, но как бы жить-то сейчас как?
3: Я думаю, скорее это собеседник, это терапия, да, такая, что тебя понимают, как бы тебя послушали, и там тебе легче от этого становится. Если сексолог примерно такой же, ну, может быть, спрос на них действительно подупал, потому что есть, ну, другие формы и так далее. Если раньше, я не знаю, не было психологов в таком количестве, и все шли поделиться, так сказать, своей проблемой половой там, к сексологу, да, то... Сейчас, наверное, в этом нет необходимости обращаться в медучреждение, потому что ты можешь обратиться там, типа, от интернета до, пожалуйста, там,
2: услуг
3: этих много. Да. Может быть, с этим связано. Мы не знаем, но... В общем,
4: очень много свободного времени и денег, так я скажу. Да. Есть когда ходить, есть на что ходить. Раньше же как? Бутылка водки, сели на кухне, все рассказал.
3: Сам себе
4: излил.
3: Сексолог.
4: Все нормально, да, разбежались, все поправилось. Теперь же не психологу. Это еще и добавляет веса в обществе. Мой психолог говорит. Психолог говорит, в основном там действительно беседы за жизнь. Просто люди приходят за бытовыми советами.
3: Надо, конечно. Многим нужно, и проблем нет.
4: Но это о печальном говорит, повторюсь. Если раньше мы ходили друг к другу, то тут получается, что мы уже ни на каких друзей не надеемся. Нужен отдельный специалист, профессионал, который мне что-то присоветует. И вот, на мой взгляд,
2: да,
4: Татьяна,
2: на кухне
4: ты...
2: никто же, мне кажется, так
4: не
2: садится.
4: Ты вот совершенно правильно сказала, что дальше... А это главное. Вот, получив совет, дальше надо работать над собой. Угу. Этим, мне так кажется, не занимается вообще никто. Сходил, послушал, ай, ладно.
3: Мне кажется, это экономическая категория, что уровень благосостояния граждан вырос. Раньше действительно был священник, либо друг. Других вариантов нет. Ну, там, подруга, да. Вот церковь — бесплатный институт, но он, собственно, немножко по другой тематике, там, наверное, совсем не пойдешь. Вот, друг тоже. В общем, да, а здесь,
2: сейчас
3: если
2: есть... Сейчас еще есть православные психологи, это отдельная категория.
3: Ну, это говорит о том, что просто появилась новая услуга, у людей есть на нее деньги, и, собственно, помощь такая востребована всегда была, но вот есть такой формат теперь, так люди... Да. Не было денег, ходили к другу бесплатно. Да.
4: Ой. Как это у нас говорят, Бог Всё. Навстречу, да, ходите дальше.
2: Начали секс и закончили, сейчас кто-нибудь нас за оскорбление чувств верующих, любящих кого-нибудь.
3: Почему же верующие?
4: Нет, мы их никак
3: верующие
4: не
3: оскорбляем. Верующие тоже испытывают психологические проблемы, да. Тоже живые люди.
2: И тоже занимаются сексом. Могут быть
3: проблемы. Да, и, в общем, да. Даже там, мне кажется, это поощряется.
4: Плодитесь и размножайтесь.
3: Да, да, именно Господь, это я имел
2: да. Давайте на этой прекрасной фразе и пожелании мы сегодня закончим.
3: Пожелаем удачи всем участникам Санкт-Петербургского экономического форума.
4: Да.
2: Да и американцам тоже удачи пожелаем.
3: Там один кук по изящным искусствам. Ему надо другим заниматься. Ему осматривать Александрийский стол.
0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
5: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
6: Доброе утро, отец Павел.
7: Я в эфире, да?
8: Меня зовут Владей.
6: Меня зовут Анна.
9: У меня есть к вам небольшой вопрос.
10: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов», но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя так и не появилось, и открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
11: Сколько ни ищу, все не то.
12: Ага.
11: Нужен и мужественный, и заботливый.
12: Ага.
11: Чтобы говорил интересно.
12: Ага.
11: И с чувством юмора.
12: Ага.
11: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
11: Тот самый.
0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Ситуация с бензином в Крыму. Контекст. Проблемы с топливом стоят высоко на повестке дня. Власти на всех уровнях работают над их решением. Ситуация с обеспечением бензином и дизелем жителей полуострова должна нормализоваться в 30-дневный срок. Из-за ограниченных запасов на продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 введен лимит – 20 литров. На части заправок его отпускают только по талонам. В Севастополе некоторые сети станций временно приостановили выдачу талонов. Граждан просят не закупать топливо про запас и ограничить перемещение на личном транспорте. Республиканское министерство топлива и энергетики опубликовало актуальные адреса АЗС, где имеется горючее. Положение осложняется началом курортного сезона. По оценке Ассоциации туроператоров России, до 80% отдыхающих приезжают в Крым на личных автомобилях. В Минэнерго подчеркивают, что дефицита топлива в стране нет, а ограничения в Крыму носят локальный и временный характер. Советник главы республики по информационной политике Олег Крючков предупредил о массовых вбросах ложной информации о ситуации в регионе. По его словам, Украина распространяет фейки о пустых полках в магазинах и полном отсутствии бензина.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Владимире час ночи, на Камчатке 10 утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. 11 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Армения может лишиться доходов от экспорта овощей. Сербия не планирует вводить визы для россиян. Далее подробности. Беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. Там отметили, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Модельный ряд отечественных наземных и морских роботехнических комплексов насчитывает более 100 модификаций. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, безэкипажные катера и наземные боевые роботы стали неотъемлемой частью решения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Армения потеряет почти все доходы от экспорта овощей, если лишится рынка России. Такие данные приводит платформа ООН Comtrade. С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодово-овощной продукции из Армении. Временные ограничения касаются свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. В ведомстве объяснили, что решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодово-овощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сербия не ведет визы для россиян, заявил бывший вице-премьер страны Александр Вулин. По его словам, сербы слишком малая нация для такой большой подлости. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал дискуссию об отмене между странами безвизового режима, отметив, что, как правило, такие решения симметричны и принимаются на основе взаимности. До этого глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры региона Драган Станоевич заявил, что власти страны обсуждают возможную отмену безвизового режима для вступления в Евросоюз. В свою очередь, глава государства Александр Вучич отверг возможность введения виз для въезда граждан России в Сербию. Французская сеть «Ашан», управляющая одноименными гипермаркетами, хочет зарегистрировать товарный знак бренда «Бон Кафе» в России, выяснила РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в мае. Под этим брендом компания хочет продавать молочную, растительную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, кофе и чай, а также осуществлять доставку готовой еды и услуги кафе и ресторанов. Телеканал «Арти» представил поэтический проект «Поэзия русской зимы» во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Мероприятия прошли в Международный день защиты детей. Он совпал с днем основания Всероссийского центра. Презентацию сборников телеканала провели их авторы. Главный продюсер проекта Яна Довгаленко напомнила, что сборник «Арти» вошел в программу внеклассного чтения для старшеклассников. Ранее телеканал представил сборник «Поэзия русского лета». Стихотворение отбирала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симонян. Звуки взрывов слышны в районе иранского острова Кешма в Персидском заливе, сообщает местное агентство. Об этом в следующем выпуске. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации. Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здрасте. Дмитрий Юрьевич, разрешите я вам зачту цитатку?
3: Из кого?
2: Я потом скажу.
3: Так.
2: Вот всякая эта молодежь прогрессивная, которая гудит, все требует демократии, того-сего, Спаси, Господи, и помилуй. Вы представляете, что у нас будет, если у нас вдруг демократия появится? Действительно, народные массы. Им будет дана возможность на самоуправство. Ведь это же будет засилье самых подонков демагогических. Это черт знает что. Хуже сталинского режима. Прикончат какие бы то ни было разумные способы хозяйства, не разграбят все, что можно, а потом распродадут России по частям. В колонию превратят. Да что щенки это? Вы читали это знаменитое письмо академика Сахарова? Почитайте, оно по Москве ходит. Я читал. Такая наивная чушь, вообще говоря, такая какая-то устарелая технократия предлагается. Все это из лучших побуждений, конечно, но создается ощущение, что человек не знает, что делается в мире, не понимает в политике, в экономике, очень невысокого уровня писания. Положение это наше особенно пикантно тем, и это правильно в свое время усмотрел Ленин, что действительно старая система буржуазного или, как говорят, капиталистического хозяйства, она изжила себя. Ведь сейчас и на Западе происходит очень любопытный кризис капитализма. К чему он приведет, еще трудно сказать. Это Николай Владимирович Тимофеев-Рисовский. Напоминаю, что Николай Владимирович – гениальный русский биолог, который там, в году 25-м уехал в Германию, потом не вернулся в 45-м году, его вернули принудительно.
3: Да.
2: Вот. Ну, а потом он как бы жил в Обнинске. Человек, он был абсолютно гениальный, вот из той плеяды генетиков начала 20 века, там, начиная от Кольцова и кончая Фреймсоном.
3: Кому интересно, есть произведение Даниила Гранина под названием «Зубр». Да, да. Почитайте, очень интересно.
2: Почитайте, очень интересно, да. Ну, я как бы знал людей, значит, у нас был такой друг семьи, который был еще школьным учителем моего папы, Эммануил Эльевич Шноль. А у него был младший брат Симон Эльевич Шноль, который записывал семинары такие вот неформальные Тимофеева Рисовского в Обнинске. И там колоссальное количество часов записи. Да, вот. Ну, неважно. Так вот, о чем я хочу поговорить. Дело в том, что я вот смотрю, что происходит, да, вот история с общежитием, другие истории, которые, ну, собственно, как вообще жил наш Донбасс, как себя вообще ведут бандеровцы. У меня эта история семейная. Дело в том, что мой дед был летом 45-го года, он попал в автомобильную катастрофу, и его в таком на носилках несли там куда-то через вот эти вот леса, и у него к руке был прибинтован пистолет, потому что ему сказали, что если что, то ты отстреливайся, но последний патрон обязательно себе, потому что это будет иначе ужас. Поэтому, ну вот, ну неважно, это как бы отдельная тема, да, такая семейная. Так вот, что я хочу сказать? Вопрос, который я хочу задать. Тимофей Фрисовский – человек, который в некотором смысле пострадал от советской власти. Ну, собственно, если вы вот как бы еще раз обратитесь к этой его фразе, то, ну, это, ну, как бы видно, что он человек не обиженный, да, что у него там есть свое видение, да, что хорошо, что плохо, еще чего-то, но он себя обиженным не считает. Ну, это примерно так же, да, как вот люди, которые на меня наезжают, они все время говорят, что я очень обижен, что меня уволили с госслужбы.
3: Да, и я хочу кушать не могу, да, до сих пор.
2: И очень, я очень хочу туда вернуться. Люди, которые никогда там не работали, они не понимают, насколько...

0: в этом смысле объяснить им, что они поступают нехорошо, нельзя. То есть в их понимании все, что они делают, это хорошо, неважно, они там расчленяют младенцев, да, высасывают из них там материалы для омолаживания, ну и так далее, и тому подобное. Разделывают живых людей на органы.
1: Они только рассказывают, что цель оправдывает средства, это омерзительно. А на деле, да, цель оправдывает средства.
0: Вот, и, соответственно, вот я вот хотел вас спросить, вот вы как бы, вы согласны с тем, что с ними бессмысленно разговаривать?
1: Ну, гражданин Рисовский, наверное, хороший пример. Хочется сразу задать вопрос, а ты к чему про товарища Сталина вспомнил? Вот товарищ Сталин готовил страну к войне. Для этого надо было провести индустриализацию. Чтобы провести индустриализацию, надо было провести коллективизацию. Это непонятно, да, что то, на что у Европы ушло 200 лет, надо было сделать за 20. Как вы считаете, гражданин Рисовский, были ли при этом люди недовольные или даже обиженные?
0: Он прямым текстом, кстати, договорился.
1: Да, да, но войну-то победили, это ключ. Войну-то победили, победили, безусловно. Дальше переходим к нашему любимому предмету, к демократии. Вот все эти сказки. Я вот работал на советских заводах, например, и неплохо представляю, что такое производственная дисциплина. Я работал на заводе, где изготавливал точные инструменты, микрометры, например, где требования повышены. Это инструментальный завод был.
0: Дмитрий, я прошу прощения, я понимаю, что я жил в Москве, в такой местности называется Самотёк. Угу. Там недалеко Садовое кольцо и театр кукол, на которые тут вернули знаменитые часы. Да. Слева от театра кукол, ну, чуть-чуть, метров там 200, был расположен завод, назывался ТИС-прибор, точных измерительных приборов, на Садовом кольце в Москве. Угу. Сейчас, как вы понимаете, никакого завода нет.
1: Конечно, зачем он нужен? Зачем? Да. Вот, и, в общем-то, я к чему, что некое представление о производственной дисциплине имею. Там на производстве нет никакого места, никакой демократии вообще. Если вот нынешним особо тупорылым примитивная рекомендация, идите поработайте в Макдональдс, вот чтобы понять, как работает нормальное капиталистическое предприятие. Я никакого отрицательного смысла в слово «капиталистическое» не вкладываю. Заходит человек, он мгновенно должен быть обслужен. Еда должна быть свежая, он не должен отравиться, у него не должна случиться диарея, он просто зашел, отдал деньги, съел, ушел. Максимально быстро, максимально вкусно, насколько это возможно.
0: За ту цену, которую...
1: Да, да, да. И внезапно вы осознаете, вот если вы пойдете в Макдональдс поработать, вот первая ассоциация – это галера, на которой вы сидите на веслах до седьмого пота, а как... Говорил один наш товарищ барабанщику, удвоить количество ударов, а липаша уходит. И вы там на этих веслах все в поту. Какая демократия? Вы о чем? Расскажите, пожалуйста, вот какой признак демократии повышает производительность труда? Я вам сразу отвечу, никакой. И вот у вас вся жизнь поделена. Вот здесь вот вы пашете, как на галере, а здесь вы разглагольствуете про какую-то ахинею. А теперь давайте...
0: Мой папа... Когда я начинал его учить жизни, ну, он довольно рано
1: Объяснял,
0: умер.
1: Объяснял, как все устроено.
0: Он мне сам сказал, Миша, запомни, у нас в семье высшая форма демократии. Как я скажу, так и будет.
1: Молодец был отец, да. Так вот, и вот в обсуждениях какой-то чуши внезапно выделяются некие горлопаны. По-другому их назвать нельзя. Которые рисуют картины какого-то безумного светлого будущего. Если мы... усилим накал свобод. И поскольку, как нам еще гражданин Черчилль подсказывал, для того, чтобы разочароваться в демократии, достаточно 5 минут пообщаться с рядовым избирателем. Чистая правда. И вот эти люди, которые вообще ни в чем не смыслят, ну, кроме своего завода и дисциплины, вдруг они начинают назначать властителями дум и руководителями. Кого? Самого яркого горлопана. Горлопан вам наобещает неведомо чего, при этом сам он не является никаким руководителем, ничего вообще, он даже микроскопического опыта нет. Как в анекдоте про Михаила Сергеевича Горбачева, где финал Михаил Сергеевич, все куры передохли. Жаль. У меня еще столько...

0: личных задумок было. И вот эти люди начинают над гражданами ставить... Обратите внимание, это граждане сами их выбрали.
1: Про Михаила Сергеевича есть очень злобный анекдот.
0: Так.
1: Михаил Сергеевич приходит к доктору и говорит: «Доктор, что делать? Прилетит нам? Ну и ладно. Но я после 2 стаканов не могу кончить». «Михаил Сергеевич, так не надо принимать 2 стакана. Тогда я не могу начать».
0: Жестоко. Вот. Ну и вот эти люди,
1: видимо,
0: которые...
1: Любви.
0: У меня всегда любимый вопрос. Вы хотя бы взводом пьяных солдат командовали, которым надо выкопать канаву?
1: Взводом надо... пьяных солдат командовать нельзя. Да. Сначала надо протрезвить.
0: Вот объясните им, куда канаву копать? Ширина, глубина, откуда? От КПП до отбоя там и с лопатами и метлами я уже договорился.
1: Взводом я не командовал. Строятрядом
0: Это пример.
1: Даже себе представить не можете, как сложно объяснить.
0: Почему же не могу?
1: Что,
0: могу.
1: Вот, что надо выкопать канаву, что она должна быть шириной не меньше, чем,
0: да,
1: глубиной не меньше, и, главное, прямая.
0: Да. Стоит сержанту уйти, 30 мнений. Откуда, докуда, какой ширины, какой глубины. Все слушали одно и то же. Нет.
1: Нет.
0: Нет. Нет. Ну, вопрос, вы чем-нибудь в этой жизни командовали, а мне не надо. Ну, действительно, не надо. И вот мы все 90-е годы наблюдали, как подобные граждане родной страной руководят. При этом замечу, что, ну, вот есть варьё, например. У варья есть какие-никакие понятия. Например, вот это можно, а вот это нельзя. Почему? Ну, не по понятиям. Вот нельзя, и все. Это не шибко объясняется, но это нормы общежития, так скажем. А вот у этих никаких понятий нет, никаких ограничений нет. И людей больше всего убивают именно вот такие вот персонажи, вставшие во главе и отправляющие на смерть огромное количество народу. Я к ним отношусь резко отрицательно.
1: Я тоже. Ну вот я, собственно, чего я так все делаю? Переживаю, я смотрю за тем, что происходит, и я вижу, что у нас... Начинается, так сказать, появляться два лагеря.
0: Угу.
1: Причем в каждом из лагерей внутри тоже существует колоссальное количество там, да, разногласий. В один лагерь входит условно Трамп, Путин и Си.
0: Угу.
1: А в другой лагерь входит Лондон, Брюссель, там часть американцев, немножко Берлин. Ну, вот.
0: Угу.
1: И разница между ними следующая. Первый лагерь. Кто сказал, что Трамп нас любит? Кто сказал, что Си нас любит? Кто сказал, что Си с Трампом друг друга любит? Это, ну, как бы это слово совершенно не подходит для описания их взаимодействия. Но они все понимают. А, как это из пионерского детства. Миру мир, войны не нужно. Вот девиз отряда дружбы.
0: Да.
1: Вот, значит... Вот это вот ключевая вещь, что не надо войны. Да, мы войдем сейчас в кризис, да, будет очень тяжело, да, будет очень плохо, но войны не надо. А вот другая сторона, ну, собственно, назовем ее либеральной,
0: угу,
1: она реально очень хочет войну. И почему она хочет? А потому что если войны не будет, то эти люди, которые там рулят, им придется отвечать за все то, что они уже сделали. Они этого очень не хотят. И вот я очень боюсь, что они, ну, они прилагают титанические усилия.
0: Нечеловеческие, да.
1: Нечеловеческие, да.
0: То есть вся эта мощная подготовка, я вот совсем же недавно было, когда, а давайте поставим Украине танки и снаряды, и тут же вой из Бундесвера. Да у нас на каждый «Леопард» всего 6 снарядов. Вопрос номер один. Это вы так к конфликту с Советским Союзом готовились, да?
1: Нет, при Советском Союзе было больше. Они потом поняли, что Россия воевать не будет.
0: Так уже, точно, да. И ничего у вас нет при этой вот жуткой угрозе с Востока. А теперь что вы делаете? Это же там какими-то лошадиными темпами все строится. Давайте снаряды быстрее, ракеты быстрее, танки скорее. И, а кто это у вас все спонсирует, это производство? Это частные корпорации, а они... Деньги частных корпораций, я как чайник, они не внутри государства крутятся, нет? Это как вообще получается? Это же все ведет к тотальному обеднению. Вам кажется только, что сейчас все получат рабочие места, будет только хуже.
1: Дмитрий Юрьевич, ну уже понятно, что они будут устраивать тотальную железную диктатуру. Объяснили бы хохлам, прости господи,
0: ну, у них и так
1: в 2014 году, что они получат в 2026. Они же бы не поверили.
0: Мы пытались.
1: Нет, безнадежно. Вот это только тот самый случай. Да, объяснить невозможно.
0: Невозможно, да.
1: Но это известная история, да, что у них как бы этот вот ор у них забивает содержательную часть. Вот, но это просто...
0: Но это ж показательный пример. Вот вчерашние советские люди, высочайший уровень образования, и среднее образование отличное, и верхнее прекрасное. И вот результат. Отпустили вожжи на 3 секунды. Так вы, оказывается, дебилы все. И с высшим, и без него. Вы все дебилы. Вот, пожалуйста, результат. Страшно.
1: Кстати, обратите внимание, вот вся американская голливудская культура, она же на чем построена? Что появляется человек, который начинает нарушать правила. Угу. И с ним вся королевская конница, вся королевская рать ничего не может сделать. Какие-то там 3 дня кондора.
0: Да.
1: Почему? Как бы, там же объясняют эти. Ребята, мы не знаем, что с ним делать. Он не профессионал. Он совершает идиотические поступки, и мы его поэтому вычислить не можем. Но, соответственно, а вот теперь представьте, но он как бы идет против системы. А сегодня, если мы посмотрим на Лондон, на Берлин, на Брюссель, то там такие же дебилы,
0: да.
1: Они в системе работают. И в результате эта система, ну, как бы не очень понятно вообще, как с ней разговаривать, что с ней можно делать и так далее. Вот я внимательно смотрю за тем, что происходит, я пытаюсь разговаривать, и я четко совершенно вижу, что они в какой-то момент, когда ты им начинаешь что-то объяснять,
0: угу.
1: У них включается какой-то ступор. И они...
0: И падает заслонка.
1: Да, и они и переходят из, так сказать, профессиональной экспертной позиции в позицию корпоративную. Мы тут вот одна шайка, мы тут должны друг друга защищать. Ну, а дальше Игнатий Лойола. Если церковь учит нас, что то, что нам кажется белым, на самом деле черное, то это мы ошибаемся, и оно на самом деле черное.
0: Игнатий знал толк, в общем-то. Там, кстати, да. Говорят у этой поговорки, что цель оправдывает средства, там окончание есть, если цель – это вера в Господа.
1: Да.
0: И, в общем, там что-то это прямо противоположное по смыслу, чем к чему мы привыкли. Игнатий был голова.
1: Да,
0: Игнатий был голова. Но Игнатиев там больше нет, мне вот так кажется. Мне кажется, что с ними интернет и принесенная им свобода слова сыграла злейшую шутку. Раньше все мышление населения жестко контролировалось. С появлением интернета стало не так. А вот эти вот идиотские веяния, а давайте-ка мы в частные школы начнем набирать не отпрысков аристократии и особо денежных граждан, а просто талантливых мальчиков и девочек с улицы. Ну вот ваши талантливые мальчики и девочки, идиот на идиоте.
1: Знаете, я же учился в математической школе,
0: так.
1: Где там были... талантливые мальчики и девочки. Я потом учил детей в московской 57-й школе. Но там дело закончилось педофилией. Не у меня, а у руководителей школы.
0: Был бы верующим, перекрестился.
1: Вот, да, значит, но это было как раз понятно, потому что, вы же понимаете, пока школа математическая, там, значит, сидят ботаники.
0: Да.
1: А хорошо бы немножко расширить, да? И они, соответственно, ну, в общем, к превалирующим в школе мальчикам математическим угу. Добавили гуманитарные классы. А там одни сплошные девочки. Ну и, значит, вот...
0: Добром не
1: со всеми, да. Соответственно, гуманитарными игрищами. Вот. Так вот, вот я очень сильно переживаю, что вот это вот понимание того, что нужен ордунг,
0: да.
1: Что нужны сержанты,
0: да, да, да.
1: Что нужны офицеры.
0: Я бы это, извините, перебью, я бы это... Вот мне все время видится руководящие структуры, что это некий монашеский орден. Он же, от него слово «ордунг» происходит.
1: Ну, да.
0: Где люди, ну, в первую очередь, не озабоченные сексуальными связями с лицами противоположного и своего пола. Вот давай ты уже старший, ты уже лет 70 тебе, вот тут можно приступать тогда, да. Вот вы сосредоточены именно на руководстве, не на сведении личных счетов, не беготней за девками, там еще чем-то, нет. Давайте вот как-то на этом сосредоточимся. И иерархия, дисциплина, и ответственность.
1: А вы знаете, а ведь при советской власти была попытка такое сделать. Да, называлась это комиссия старых большевиков.
0: Да, полезная вещь.
1: Вот, но, к сожалению, ничего не получилось. Я тут, я не знаю, Дмитрий Ильич, помните ли вы такой фильм многосерийный, советский? Я учился в 9 классе, когда он шел. И это все о нем. Тут его показывали по каналу «Культура» снова. Я его посмотрел. А потом я прочитал, значит, автора Вилли Липатова, ну, потому что его повесть, это чуть-чуть усеченный, ну, чуть расширенный сценарий вот этого самого кино. Там даже диалоги те же самые. И вот, соответственно, я... Это 70-й год. Написал он ее в 74-м, фильм вышел в 78-м. То есть это перелом между старым Советским Союзом, с коммунистической идеологией, и новым, с либеральной идеологией. И вот я сейчас очень с большим интересом смотрел, значит, как там главные герои думают, о чем они думают. И я понял, что главный отрицательный герой стал бы сегодня главным положительным героем. А главный положительный герой прошел бы по категории дурачок, который... ничего не понимает в жизни, и только всем, значит, мешает. Палки в колеса вставляет и мешает. Вот. И вот это вот для меня вещь очень такая. Я вот смотрю, мне казалось в свое время, что люди, которые вот как бы были сильно обижены, да, товарищем Сталиным, они должны эту обиду нести. Но вот цитата из Тимофея Рисовского показывает, что ничего он как бы особо обиду не нес. Так вот, мне кажется, что ключевая вещь – это некоторое чувство собственного достоинства. Вот когда одно дело, когда ты что-то делаешь, потому что ты как бы должен как бы испытывать чувство внутреннего удовлетворения, а совсем другое дело, когда единственный вопрос, что ты набрал бабок,
0: да.
1: И можешь ими как бы швыряться. А как ты их набрал? А это вас не касается.
0: Какова цель и каков результат? Да. Это... Немедленно вспомнился еще художественный фильм «Розыгрыш». Был такой, сейчас смотришь, что подросток, который в детстве казался подонком гнусным, нормально мыслит, оказывается. Да.
1: Прогрессивно, современно.
0: Да. Как все поменялось.
1: Как все поменялось. И что самое удивительное, молодежь эти фильмы не смотрит, потому что они для них скучные, там нету действий.
0: Экшен отсутствует, экшен
1: отсутствует. А вот интересно было бы посмотреть.
0: Ну, я замечу, когда этот самый «Розыгрыш» вышел, у нас классные обсуждения были, как это сейчас, уроки о важном. Все было то же самое, учили только правильному.
2: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
3: Как отличить международное право от международного лева? И как разобраться в хитросплетениях международных отношений, сохранив при этом трезвый ум и твердую память? Подскажу вам я, Сазонова Кира Львовна, каждую неделю с вами и со здравым смыслом на радио «Спутник».

0: Хазин и Пучков.
1: Возвращаемся в студию.
2: Да. Снова здравствуйте.
1: Снова здравствуйте. Дмитрий Ильич, мы тут в первой части обсудили либералов и демократов. Угу. Есть еще одно слово, которое очень хочется обсудить. Это слово «интеллигент». Вот.
2: Как говорил один персонаж, это слово ругательное, попрошу ко мне его не применять.
1: Не применять, совершенно верно, да.
2: Как говорил другой интеллигент, не-не-не, у меня работа есть.
1: Да-да-да, у меня профессия есть, и я родину люблю. Да-да-да, уж это точно был интеллигент и по папе, и по маме. Хотя человек был с тяжелым характером, прямо скажем. Вот, и это-то точно пострадал от товарища Сталина, еще как, да. Ну вот, но я-то сейчас как бы вот о чем. Дело в том, что меня волнует, вот реально волнует. Я смотрю за теми событиями, которые происходят. Я понимаю, что события происходят неприятные во многом. Да? Но у нас как бы достаточно упомянуть, что нам фактически блокировали Крым. И, в общем, срывают курортный сезон. То есть то, что они нам обещали много лет, вот они сейчас уже практически к этому подошли. И в этой ситуации, казалось бы, надо как-то на это реагировать. А я не вижу никакой реакции. Вот вообще. Я не вижу этой реакции в экономике. Я смотрю, что пишут наши официальные экономисты. Вот как бы это принципиально важная вещь. Неофициальные экономисты, я в том числе, много чего пишут. Официальные не пишут ничего. Вот у нас сейчас, сегодня у нас вторник, завтра начнется как ПМЭФ.
2: Да.
1: И там эти вот самые официальные экономисты будут выступать. Вот я зуб даю, что они ничего не скажут. Ну, просто потому, что они как бы никогда ничего не говорили, чего вдруг. Я смотрю, что у нас было такое мероприятие. Знаете, в старом русском алфавите была такая буква «Ерь».
2: «Ер».
1: «Ер-ре».
2: Ну, твердый знак.
1: «Ер-ре». Нет, да. «Ер-еры». Да, твердый знак, по-моему, «еры», а «ер».
2: «Едь». Ну, твердый знак с крестиком.
1: Да, да, да, да. Это «едь».
2: Да, да, да.
1: Значит, мягкий знак теперь называется.
2: Ага, все.
1: Вот, вот понял, у нас, да. Значит, есть партия под символом мягкого знака, да, у которой тут были праймериз.
2: Угу. Слов-то каких-то
1: нас. Да, я как бы дело тут совершенно не в том, что как бы что это такое. Ну, формально предполагается, что это дело только тех, кто там участвует, да, кто хочет быть там депутатом, еще что-то, бог с ними. Да, я не хочу. Вопрос в другом. Мысли где новые? Вот меня вот это больше всего волнует, что нету мыслей новых. Ну, как бы, можно, кстати, еще посмотреть, что пишут официальные лица по поводу запрета Телеграма, а также ограничений на интернет, которые они накладывают в процессе борьбы с Телеграмом. Это же тоже ни в какие ворота не лезет. И вот мне кажется, что мы уже как бы подошли к ситуации, когда надо с этим безобразием заканчивать. Даже президент сказал, что не надо ограничивать интернет.
2: Это порождает серьезнейшее недовольство в этой самой интернет-общественности. Ну, я бы углубил немножко. Вот почему перерезано сообщение с Крымом? Ну, как обычно, у украинских нацистов новые дроны, все пропало, истеричный вой и беготня по кругу с завываниями. Люди почему-то забывают, что 4 года... Наши дроны беспрепятственно туда летели, бомбили все от края до края. 4 года. Это нет. Про это никто не вспомнит. Вот сейчас отрезали Крым. Сейчас подойду, погодите, чуточку. Да. А как же так получилось? А оказывается, украинские нацисты тоже работают. И тоже делают дроны. И тоже их все время улучшают. Вот у нас радостные доклады. А вот мы на Геране теперь ставим реактивные движки. Задаешь вопрос, а реактивные-то откуда? Оказывается, это китайские реактивные двигатели для моделей.
1: Что вы,
2: ну, они продаются. Так они и им продаются, приготовьтесь. Ну и вот они на свои теперь ставят. А теперь главный вопрос. Никто не знал, что они, то есть украинские нацисты видят, что применяем мы, и самое-то главное, ну, сделай для начала то же самое, потом лучше сделаешь то же самое. Никто не в курсе, что они делают то же самое. Где средства противостояния? Как совсем недавно по телевизору показывали, смотрите, эти идиоты, представляете, они палок понаставили и всю дорогу сетями затянули. Сети издания, кстати, прислали, старые рыбацкие сети, прислали издания. Идиоты! Ну вот теперь случилось то же самое с их стороны. Мы что противопоставим-то? Где миллионы пулеметов? Мы все в курсе, есть такая невероятная вещь просто. Искусственный интеллект.
1: А что вы говорите?
2: А вот вопрос, вот если взять, счетверить пулеметы,
1: да,
2: к ним привязать прицел, тепловизор условный, да, который видит теплое пятно в небе, а ваш искусственный интеллект там три шестерни может повернуть, чтобы пулеметы вот туда направились, взяли правильное упреждение, засадили и сбили? Может?
1: Может.
2: Нет. А где у нас эти сотни тысяч мобильных огневых групп, которые носятся на...
1: А вы что, Дмитрий Юрьевич, ничего. Для того, чтобы была мобильная огневая группа, к ней должен быть представлен командир, который распишется в журнале.
2: Журнал мобильной огневой группы.
1: Да-да-да, журнал мобильной группы. И должен быть как бы заместитель по политчасти,
2: да,
1: который как бы им объяснит правильно. Но самое главное, рядом должен быть крепкий хозяйственник, который им выпишет патроны,
2: да,
1: и сам же их потом куда-нибудь продаст.
2: Ну, вопрос. Вы это предвидели, нет? Вы к этому готовились, нет? Средства радиоэлектронной борьбы, дроны, которые сбивают дроны, пулеметы на тачках, рэп, ну, я не знаю. Готовились, нет? Но почему это вот как это? Как у художника Васи Ложкина, где там матрос с маузером, революция всегда приходит внезапно. Ну как это так?
1: Значит, я прошу прощения. Я как бы вывод про... А я про интендантов.
2: Да. А тут опять какого-то посадили.
1: Вы...
2: Питанием вопрос. Заведовал.
1: Вы, да. Да-да-да. Вы знаете, кто такой капитан Казарский?
2: Нет.
1: Вот удивительное дело. В Севастополе знают, больше нигде не знают. Про БРИК «Меркурий» вы слышали?
2: Конечно.
1: Который в одиночку выдержал бой с тремя линейными турецкими кораблями и победил. Так вот, его капитаном был капитан-лейтенант Казарский, которого сразу же Николай I сделал флигель-адъютантом, дал капитана второго ранга, потом капитана первого ранга. А дальше ничего про него не известно. Ну, точнее сказать, ну, как бы не модно про это рассказывать. А я вам скажу, что было. Его Николай I послал с ревизией на Николаевские верфи. Его предупреждали, что его хотят отравить. Он очень берегся. Но его пригласили там какому-то
2: то есть это начальник. Его как отважного капитана, который не врет, и государь-император его использовал.
1: Да. И вот ему там дочка малолетняя, ну, не совсем малолетняя, хозяина преподнесла чашечку кофею. А вот мышьяка в этой чашечке было столько, что его не удавалось положить в гроб, настолько его как бы разнесло, да, настолько он распок, да. А в Севастополе есть памятник капитану Казарскому, а больше про это никто не знает. Вот я хочу сказать, что... Ну, как бы аналогичный случай был в городе Бердичеве, да?
2: Как
1: вот
2: мы знаем.
1: Если вы думаете, что в те времена и в нынешние времена это все сильно отличается, а мне кажется, что вся проблема состоит прежде всего в том, что люди, которые воюют, и люди, которые их обеспечивают, это разные люди, и у них совершенно разные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. И я... Ну, как бы мне тут сегодня рассказали, что во время Великой Отечественной войны значительное количество начальников тыла фронтов было расстреляно. Вот начальник тыла всей Красной Армии, генерал Хрулев, который не воровал, он потом еще там 30 лет был заместителем министра обороны, начальником тыла. А вот эти вот... И мне кажется, что мы сегодня вплотную подошли к ситуации, когда вот этот вот либерализм в отношении тех людей, которые, мягко говоря, ведут себя не совсем корректно. Они же будут говорить, что, а мы что, мы ничего, мы же так, мы как все.
2: Угу.
1: Тут вот была приватизация, мы просто взяли и приватизировали патроны и снаряды. Да нет, мы готовы дать вам снаряды на передовую, только денежку заплатите, как все.
2: Я бы тут еще слегка дополнил. А вот какой-нибудь тупой подросток взял и поджег релейный шкаф на железной дороге. Террорист. 15 лет.
1: Да.
2: А вот товарищ генерал наворовал столько, что никакому учету не поддается. 4 года. Это ну, как?
1: А подростка, кстати, надо бы пороть.
2: В общем, для начала.
1: Для начала, да. И больше ничего с этим не делать, потому что он идиот. А идиот он, к слову сказать, потому что у него нет вот того самого образца правильного поведения.
2: Как надо.
1: Как надо, да. Он же сидит в интернете, а в интернете сидят враги. И не обязательно в Телеграме, кстати.
2: И в Телеграме сидят тоже.
1: Всюду сидят. Вот, всюду сидят.
2: Им выделяют деньги.
1: Да.
2: Я помню, меня как-то приглашали на армейские мероприятия, где для начала предложили посмотреть нарезку из роликов Никиты Сергеевича Михалкова на 45 минут. И из этой нарезки даже у самых, так сказать, малопонятливых формируется мнение, что ну, понимание того, что американцы тратят по 5 миллиардов долларов ежегодно на строительство демократии внутри Российской Федерации. То есть на подрыв государства изнутри. Как вы считаете, что надо делать? Ну, то же самое, что с дронами, дорогие друзья. С той стороны организована структура, которая работает. Что такое структура? Это иерархия. Наверху руководство, внизу исполнители. Руководство нарезает задачи, исполнители исполняют и отчитываются об исполнении.
1: Тут очень важно. О результате, а не об освоении бюджета.
2: Так точно. Ну, надо делать то же самое. А для этого, приготовьтесь, нужны деньги. А вы же патриотическую позицию занимаете не за деньги, в смысле, если вы имеете в виду какую-то вот эту вот активную деятельность, за деньги.
1: Нет, секундочку.
2: Только это деньги мои.
1: Патриотическую позицию мы занимаем по причине нашего понимания.
2: Сказал.
1: А вот активность...
2: Я неправильно сказал. Да. Ведете да. патриотическую деятельность.
1: Совершенно верно.
2: Не за
1: да.
2: деньги, а за деньги. Только это деньги мои.
1: Да.
2: А да? людей, чтобы вовлечь во все это, а вы как? А мы считаем, что вот энтузиазм должен быть масс. Я говорю, ну прекрасно, если я подтяну на работу человека, у которого есть жена и двое детей, и он на энтузиазме. У меня 25 лет опыта в этой среде. Я вам уверяю вас, он 1,5 недели максимум продержится. Как правило, меньше, потому что вы хотите, чтобы он работал на работе, обеспечивая семью, а потом еще часика 4 прихватил бы бесплатно. Так не работает.
1: Причем, что характерно, это бесит сильнее всего. Им же выделяют на это бюджеты.
2: Так точно.
1: Но они их осваивают.
2: Так точно, да, да, да. Ну, вот это вы так считаете, а есть и другие мнения. Поздравляю, ваши мнения, поздравляю. Вы даже не касательно вас. Вот взяли этот дурацкий телеграм, выключили, вы лишили меня канала воздействия на западную аудиторию.
1: Это
2: а
1: точно.
2: Что вы сделали для того, чтобы я вещал на западную аудиторию? Ответ – ничего. А зачем? Ты еще денег поди захочешь. Да ёлы-палы, да что это такое? И вот с одной стороны 5
1: Причем,
2: миллиардов.
1: Более того, ребята, я без вас зарабатывал денег, но вы, перекрыв Телеграм, лишили меня этой возможности.
2: И это тоже, да. И это тоже. Да как же так? Я еще раз повторяю, для того, чтобы активно противодействовать, должны быть выстроены такие же структуры. Если там 5 миллиардов долларов, ну, наверное, у нас это стоит несколько дешевле. Но оно все равно стоит денег, и этим надо заниматься. Иначе вместо вас, вами, займутся совершенно другие люди. Кому вы это доверяете? Мне вот интересно, внутри Российской Федерации, кто этим заведует? Кому дают деньги? И куда эти деньги уходят? Покажите, интересно поглядеть.
1: Очень интересно.
2: Где результат? Нас-то это, хоть в 10 раз больше, потратьте нам без разницы. Но если наше телевидение, радио и наш интернет побеждает западный, ну, наверное, хорошо потрачено.
1: Я прошу, хорошо. Я просто не могу не рассказать историю. Есть такой у нас в город Новосибирск.
2: Так.
1: говорят, третий город в стране. Есть Новосибирская область, там есть губернатор, который прославился массой выдающихся историй, значит, от строительства школ и поликлиник, которые, будучи уже построены, их пришлось разобрать, потому что их построили по неправильному проекту. Деньги, естественно, все пропали.
2: Атас.
1: Вот, до, соответственно, избиения коровок. Да?
2: Угу, отличился. А,
1: вот, да, отличился. Но тут с ним еще один произошел замечательная история. А, оказывается, он на свою предвыборную кампанию, ну, как бы это надо проверять, разумеется, но тут слишком много народу написало, взял денег у китайцев.
2: Молодец какой, а!
1: И, соответственно, все кричат теперь и вопят там. Надо его объявить иноагентом.
2: Можно, наверное, да.
1: Можно, нет, просто нужно, да. Но вот, к сожалению, вот почему-то пока не объявляют. Но все дело в том, что вот эта вот вещь, которую фильм «И это все о нем», когда там главный герой Женя Столетов объясняет одному под конец перековавшемуся персонажу, а уголовнику бывшему, а он говорит, я рабочий класс, и я отвечаю за то, чтобы как бы вот мы все работали, и от этого нам были пироги и пышки. Потому что если я не буду работать, то тогда никто не будет работать, и мы тогда будем жить хуже. Вот вся проблема состоит в том, что у нас вот это вот либеральная демократия была воспринята как-то очень специфически. Типа, мы ни за что не должны отвечать, но если ты добрался до должности, то ты приватизируешь должность и функции. Вот я когда слышу, что надо запретить как бы, приватизационные сделки, как бы, обращать вспять после 10 лет еще чего-то, то я как бы все время думаю при этом, что, ребята, а вы бы как бы подумали о том, что большая часть наших чиновников приватизирует место, на котором они находятся. И в результате у нас ничего не происходит, никакой работы.
2: Есть вот. Приватизация, нет, без разницы.
1: Абсолютно. Они все и так приватизированы. И приватизированы функции, когда у вас, соответственно, государственные органы, вместо того, чтобы выполнять свои задачи, вот. Ну вот я там для примера, да, вещь, казалось бы, банальная, до жути, да, когда у вас рост цен на какие-то вещи, да, там, неважно, на помидоры, там, еще на что-то. Теоретически существует такой орган государственный, называется антимонопольный комитет. Вот что он делает?
2: Куда смотрит?
1: Я как бы, я не знаю, что вообще, я раньше был там у них... Я еще когда работал в Министерстве экономики, я там у них была такая группа при антимонопольном комитете, которая как бы разбиралась, что нужно делать антимонопольному комитету. Там была тогда Фонарева, там был Володя Цапелик, там еще было несколько человек. Вот. И это было, ну, как бы они реально пытались понять, что нужно делать, зачем следить, как отслеживать, еще чего-то. Ну, просто я, поскольку этой темы немножко знаю, то я вижу, да. Я вижу, что никакого эффекта. Дальше. Цены на бензин. Как говорил мой знакомый еще в 90-е годы, если мировые цены на нефть растут, то цены в России на бензин тоже растут, и это соответствует мировой экономической конъюнктуре. Угу. А если цены на нефть на мировых рынках падают, то российские компании должны компенсировать убытки за счет внутреннего рынка, поэтому цены на бензин снова растут, и это также соответствует мировой экономической конъюнктуре.
2: Толково придумано.
1: Да, ну, как бы адекватно. Да, сразу видно, что человек жизнь знает.
2: Да,
1: вот у меня вопрос. А, ну, вот кто-то же должен заниматься тем, чтобы, ну, как бы, ну, хотя бы минимально заставлять наше государство работать.
2: Где государево око?
1: Даже не просто государево око, потому что как бы еще как бы генерал-прокурор Ягужинский объяснял Петру Первому, что государь, ну мы тут все немножко подворовываем, да, поэтому, ну если ты будешь, все, как бы, как там говорил Петр, да, если своровал больше, чем цена веревки, на которой его можно повесить, надо вешать.
2: Государь, ну... Его лучший друг Гражданин Меньшиков, по-моему, не то два, не то три государственных бюджета воровал в год.
1: Блин. Да, но он много чего сделал. Так вот, вся проблема стоит не в том, что воруют. Все воруют.
3: Да.
1: Не будем тыкать пальцем в Урсулу фон дер Ляйен.
3: Да.
1: А, я прошу прощения. Когда у вас биржа американская вверх-вниз, вверх-вниз, вверх, причем, а Трамп утром сказал, биржа либо вверх, либо вниз. На следующее утро снова сказал, она в противоположном направлении. Дмитриевич, ну мы же все понимаем.
2: Зачем это? И для кого?
1: И для кого, да. И ведь неприличные деньги люди поднимают. Но хорошо бы, чтобы еще эти люди что-нибудь бы делали.
2: Да.
1: Вот это вот меня очень сильно смущает.
2: Немедленно вспоминается.
1: Что они не делают.
2: Советский прекрасный сериал «Вечный зов». «Возьми на работу». Помните, как там гражданин Инютин к Кафтану? «Возьми на работу». Ты ж воровать будешь. Не моргнув ответ. Буду. На копейку украду, на рубль пользы принесу. Ну, хотя бы вот так. Как какой-то разумный этот самый. А самое главное, что дело-то вы делаете? Нет, нет. Ничего не делаем.
1: Вот это вот самая главная проблема, которая, мне кажется, на сегодня. И вот тут я сейчас уже начну философствовать, и уж извините меня, Дмитрий Юрьевич.
2: Так.
1: Что-то, видимо, погода такая. Произошел у нас мощнейший отрыв правящего класса от народа. Потому что народ, ну вот мы с вами же,
2: да.
1: Плоть от плоти, да, русского народа, мы патриоты. А они... либеральные демократы. Понимаете, у них даже такого термина «патриот» нету. У них есть термин «бузинец». Да, вот какой патриотизм, да? Либо есть бузинец, либо его нету. Вот. И мне кажется, что вот этот отрыв представляет из себя наибольшую на сегодня опасность для нашей страны и для нашего общества.
2: Как говаривал, мы еще помним такого... мега-подонка Збигнева-Бжезинского, который говорил, если деньги вашей элиты лежат в наших банках, наверное, это уже не ваша элита. Абсолютно прав был. Капитал границ не ведает никаких. Мне удобнее хранить деньги в Швейцарии, в Америке, в Европе. В России я их ворую, а храню я их там. Моя семья давно там, и я сам там же буду. Вот там мое будущее.
1: А теперь смотрите. Бывший первый вице-премьер, или просто вице-премьер, и, в общем, верный сторонник Чубайса Христенко и действующий вице-премьер госпожа Голикова, который муж и жена, на них наехали, я не боюсь этого слова, во Франции, обнаружив у них виллу.
2: Да что ж такое? А раньше никто не знал.
1: Да, видимо, раньше никто не знал, да. И вот у меня, соответственно, вопрос. Как так вышло? И я не знаю, мы критикуем гражданина Чубайса, у которого замок в Шотландии? Или мы как?
2: Или мы за него радуемся.
1: Или мы за него...
2: И за его верных друзей.
1: И за его верных друзей. И много таких вот вопросов. И когда все хорошо... Вот тут я сейчас сделаю философский вывод. Когда все хорошо... Всем на это наплевать. Но, дорогие товарищи, ну не все у нас сейчас хорошо, а кое-что даже очень нехорошо.
2: И за это есть ответственные, да. К сожалению, часа мало.
1: Часа мало, да. Ну, я вот хотел к вам приехать в воскресенье, а вы уезжаете на Сахалин. Можно только позавидовать. Счастливой рыбалки.
2: Спасибо, Михаил Леонидович. На сегодня все. Слушайте радио «Спутник».
1: До свидания.
0: Хазин и Пучков.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: «Знать за 90 секунд». В Нидерландах археологи обнаружили удивительную находку. Скелет, который может принадлежать мушкетеру Шарлю де Бац де Кастельмору, известному как Д'Артаньян. Он жил при Людовике XIV, участвовал в военных кампаниях и погиб в 1673 году при осаде Маастрихта. Интерес к Дюма и главному герою его книг вспыхнул с новой силой. И опять ребром встал вопрос, а сам ли Александр Дюма создал романы про мушкетеров? В 1700 году была напечатана книга «Мемуары господина Д'Артаньяна». Написал ее на основе жизни мушкетера Гассьен де Куртиль де Сандра, французский писатель и бывший военный. Взял реальные факты и снабдил их небылицами. Дюма обнаружил книгу спустя полтора века в Марсельской библиотеке и творчески переработал. Придумал интриги кардинала Ришелье, Миледи, Атоса, Портоса и Арамиса. Эту задачу писатель выполнял не один. Ему активно помогал преподаватель истории Огюст Маке. Сидел в архивах, изобретал сюжетные ходы, добавлял исторические детали. Но его имя так и не появилось на обложках. Терпение Маке лопнуло через 10 лет после первой публикации. Он подал на писателя в суд. Тот принял Соломоново решение выплатить крупную компенсацию. Но соавтором Дюма историк так и не стал.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник». Возможная отставка президента Венгрии. Контекст. В республике масштабный политический кризис. Недавно вступивший в должность премьера Петер Мадьяр заявил о намерении отстранить главу государства Тамоша Шуйока. Если тот не сложит полномочия добровольно, правительство готово внести необходимые поправки в Конституцию. Необходимые полномочия для процедуры есть. Как заявляет Мадьяр, это будет сделано во имя восстановления правового государства и демократии. Президента глава Кабмина причисляет к функционерам, которые стали слугами прежнего режима. А к его отставке лидер, победивший на парламентских выборах партии ТИСА, призвал сразу после волеизъявления граждан. Мадьяр выступает за обновление политической системы, повышение авторитета президентской власти и борьбу со злоупотреблениями. Подобные изменения он напрямую увязывает с уходом главы государства, работавшего в тесной связке с Виктором Орбаном. При этом Петер Мадьяр высказался за прагматичные отношения с Москвой, признавая энергетическую зависимость Венгрии от России. Это уже стало поводом для недовольства. Европейские СМИ пишут, что Евросоюз от его прихода ожидал гораздо большего, а именно неукоснительного следования жесткой санкционной линии Европы.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве. Звуки взрывов слышны в Персидском заливе. Выставка картин братьев Маковских открылась в Петербурге. Далее подробности. Еще один беспилотник уничтожен на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Ранее средствами ПВО Минобороны были уничтожены 11 беспилотников. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Ярославля и Пскова, сообщает Росавиация. Там отметили, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Первые коммерческие поставки полностью импортозамещенных самолетов «Суперджет» начнутся после завершения программы сертификации машины. Ее планируют закончить в этом году. Об этом изданию «Коммерсант» заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. «Суперджет-100» – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения системы компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа «Суперджет». Мантуров отметил, что приоритетом в авиационной отрасли является получение документа на пассажирский лайнер Ил-114-300, потом «Суперджет» и на несколько вертолетов. Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости сообщал, что планы по сертификации полностью импортозамещенного самолета «Суперджет-100» на текущий год сохраняются. В различной степени готовности в настоящее время находится 26 серийных лайнеров такого типа из 42 законтрактованных. Звуки взрывов слышны в районе иранского острова Кешм в Персидском заливе, передает местное агентство. Отмечается, что источник этих звуков пока не ясен. Пока ни одно из иранских государственных ведомств не делало официальных заявлений по этому поводу. Тем временем системы ПВО Кувейта работают над перехватом угроз, связанных с ракетными и беспилотными атаками, сообщает армия страны. Местный генштаб подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, связаны с работой систем ПВО по перехвату вражеских целей. Выставка картин Константина и Владимира Маковских открылась в музее Фаберже в Петербурге. Она посвящена художественному наследию двух братьев из знаменитой творческой династии. На выставке представлено почти 170 живописных полотен из 30 музеев и 12 частных коллекций. Об этом рассказал президент культурно-исторического фонда «Связь времен» и музея Фаберже Владимир Воронченко на открытии мероприятия. Он добавил, что 9 полотен были получены из Государственного музея искусства Республики Узбекистан. Они впервые экспонируются в России. На выставке также впервые будут показаны две картины. Это автопортрет Константина и портрет Владимира. Показ полотен в музее Фаберже продлится до 13 сентября. Футболка футболиста Пеле выставлена на аукцион за 6 миллионов долларов, сообщается на сайте Дома Сотбис. 17-летний игрок выступал в ней на своем первом чемпионате мира, прошедшем в 1958 году и ставшем победным для бразильца. Это все новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Мы с вами занимаемся починкой примусов в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, обсудить с ними темы исключительно мне лично интересные и приятные. Ну, по крайней мере, вы не жаловались, поэтому я так понимаю, что, скорее всего, мы с вами совпадаем или мне ваши жалобы не передавали, чему я тоже очень благодарен руководству нашей богохранимой радиостанции. Спасибо большое. Сегодня, к сожалению, почему-то, вот я сейчас только понял, впервые в починке примуса участвует мой добрый товарищ Алексей Никулин, который является блистательным совершенно режиссером, сценаристом, документалистом, кем-то еще называют, путешественником, который работает с Российским географическим обществом, с русским, извините.
3: С русским географическим обществом.
2: Чтобы вы, да, не это. И снимает на линии фронта, между прочим, замечательные фильмы, недавно один из которых в декабре. Да, ты выдал его.
3: Победитель.
2: Привет, извини.
3: Здравствуй, дорогой. Победитель «Выстоять у края» – это о командире полка БПЛА «Буревестник», добровольческое формирование, главный герой «Панды» позывной Владислав Вертопрахов. Вот у него закончился контракт в прошлом году, и мы как раз завершили фильм. А сейчас он вернулся на службу, и мы думаем о продолжении этого проекта.
2: Вот Алексей мне как раз перед эфиром подогнал ссылочку, я буду смотреть, честно, думаю, вы тоже можете найти в Яндексе, сейчас не говорят в Гугле, мне кажется, уже, да, сейчас говорят,
3: да, не в Яндексе говорят, ищите, нет. Да. Ну, в ВК, в общем, видео,
2: найдите, посмотрите, хороший должен быть фильм, я заранее его рекомендую, хотя сам не видел. Почти как-то про Пастернака, да, получилось, да? Так вот, но говорить мы будем, кроме всего прочего, еще о некоторых интересных исторических, историко-археологических находках Алексея Никулина и его команды на Иссык-Куле в Средней Азии. И я не хочу ломать устоявшуюся уже с прошлой программы, короткая, правда, традиция получилась, традицию, когда мы начинаем с того, что каждые полчаса начинаем рассказывать вам байки про наш великий русский империализм. Наконец-то. Давайте теперь поговорим про Казахстан. У нас тоже речь сегодня зайдет обязательно, потому что там есть еще один проект. Сразу давай, говори, какой проект.
3: Проект «Цитадель».
2: Да, давай.
3: Да, «Цитадель», к которому ты, кстати, имеешь самое непосредственное отношение.
2: Рядом постоял.
3: Ну как, так рядом?
2: Вот, давайте. Вот проект «Цитадель» — это про Брест. Я, извини, за тебя скажу. Алексей нашел замечательную историю. Молодой парень. Ну, совсем, сколько там, 18 лет ему?
3: Ну, на тот момент ему было 18 лет.
2: Ну, совсем пацан. Он открыл для себя историю своей семьи. Он нашел там своего прадеда.
3: Ну, что значит нашел? Ну, он всегда существовал,
2: да, просто мы его о нем знал. Да.
3: Да, мы его погрузили в историю своего дедушки, прадедушки, который был защитником Брестской крепости. Он был казахом.
2: Вот. И парень отправился в Брест, и всю дорогу такой роуд-муви получился. Да?
3: Да.
2: Снимали, как он туда едет, снимали, как он работает с поисковиками, снимает, как он меняется, этот парень. Да? Потому что ему, кроме, там, мне кажется, футбика и, так сказать, рилсов в ТикТоке больше особо ничего раньше не было, особо интересно.
3: Ну, нам так казалось.
2: Да. Но начнем, раз уж мы говорим про байки, начнем мы с нескольких историй. Вот как раз про Казахстан и как раз про период Великой Отечественной. Почему я решил рассказать вам эти несколько историй? Потому что, к сожалению, мы это понимаем, в Казахстане есть нехорошие и злые люди. Нехорошие совсем люди, которые любят рассказывать сейчас, хотя в Казахстане память Великой Отечественной, она поддерживается на государственном уровне, но тем не менее рассказывают историю, что это не наша война была, а что мы там такое и прочее, прочее, это вот что-то там русские с немцами не поделили. Есть эта история, к сожалению. Так вот, про то, как советская власть, что тогда равнялось понятию «Россия» абсолютно, устраивала жизнь в Казахстане. Это вот к тем людям, которые любят рассказывать про то, что мы там колонизаторы и прочее, прочее. 41-й год. Первый год тяжелейшей войны, в которую мы погрузились. В 41-м году на основании постановления Совета народных комиссаров Казахской ССР образована Алматинская киностудия. Она слилась с эвакуированным Мосфильмом и Ленфильмом в Центральную объединенную киностудию, и она работала в Алма-Ате до 1944 года. 80% всех советских художественных фильмов тогда войну выпускались именно там, в Алма-Ате. Во время войны.

0: населением. Первым председателем стал известный исламский религиозный деятель и ученый-богослов Эшон Бабахан ибн Абдул-Маджид-Хан, который в 1955 году, на минуточку, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вот, да, задумайтесь. 1944 год в Алма-Ате открылся Казахский государственный женский педагогический институт, потому что кадры нужны, учителя должны быть. И учительницы женские, потому что, да, и это нормально, секуляризация. В 1944 году в августе вышел из печати первый номер вестника казахского филиала Академии наук СССР, и дальше создана в Алма-Ате консерватория в том же самом 1944 году. И далее, и далее, и далее, и далее. Это вот к тому, как злобно притеснялся Казахстан в составе Великого Советского Союза, Великой Российской империи, по сути.
1: Часть, я тебе хочу сказать, что вот я 2 года с коллегами работаю в Казахстане, мы там делали разные проекты, и фестивали документального кино, и показы фильмов, и вообще проект снимали «Цитадель». И я общался там с очень многими людьми, хорошо образованными, которые как раз получали образование в Советском Союзе, разное образование, историческое, географическое там, и так далее. И ты знаешь, они с большой теплотой отзываются об этом образовании и о том, вот, скажем, о том культурном, так сказать, вот этом наследии, которое они получили. И они признают, да, все, чему мы, так сказать, все, что мы достигли, это благодаря вот хорошему образованию, которое было в Советском Союзе. То есть они этого, скажем, вот этого наследия они не отрицают. Может, мне... Ну, я с разными людьми, правда, там общался, и с националистами.
0: Ну, знаешь, дураки тоже есть.
1: Да.
0: Так, теперь давай к «Цитадели» вернемся. Что это за парень такой? Как вы его нашли? Как это произошло?
1: Это, в общем-то, в моей жизни очень много случайностей, так, как у любого документалиста. Мы показывали фильм в Казахстане, там и на телеканале «Туран», и, собственно, и показ там, собственно, для живого зрителя. И я познакомился спортсмен, в прошлом известный спортсмен, сейчас
0: он... Ты батю его имеешь в виду?
1: Да, батю, да, я с него, так сказать, папашей познакомился, Денис Жерменов, он спортивный функционер, кстати, очень такой известный в Казахстане человек, специалист в своей области спортивный, и он мне помогал организовать в Шымкенте, а Шымкент это, на секундочку, такой довольно, ну, это южный, националистический такой направленный город, ну, до известной степени, и мы договорились там провести в Русском драматическом театре, показать фильм «Алсип. Хроники воздушной трассы», это про перегон авиационной техники.
0: Это еще один большой
1: проект. Да, еще один большой проект. Короче говоря, я с ним встречаюсь, мы разговариваем, и я говорю, а почему тебе это вообще тема интересна? Он говорит, да понимаешь, ну, у меня дед воевал. Я говорю, а где воевал? Он говорит, в Брестской крепости. Я говорю, ну-ка, давай поподробнее. И так зацепился. Он мне прислал, значит, в этот же день записки своего дедушки.
0: И он какие-то мемуары оставил.
1: Он оставил мемуары. Они были написаны в 60-х уже годах.
0: Вот. Но он не публиковал, себе писал для родных.
1: Он там, да, это, в общем, так сказать, продукт в стол был на тот момент. Боюсь, что его тогда никто не видел, и он мне это переслал. Я это все изучил, и знаю, собственно говоря, я уже познакомился с семьей, я уже понимал, что это за люди, и я понял, что это герои фильма. Я ему предложил снять об этом фильм, и в итоге пришел к тебе с идеей. Я говорю, классная идея. Собственно, моя-то, собственно, основная мысль, что такие люди, как его дед, они вот оставили очень хороший, добрый, понятный след о себе. Вот это вот путь бессмертия, он через хорошие поступки и детей. То есть достигнуть бессмертия можно таким образом. Mm-hmm. Он оставил хорошее, понятное, в общем, со светлыми чувствами поколение, которые, ну, как минимум, не опозорили своего дедушку и прадедушку. И вот я предложил им снять фильм.
0: Я видел этот фильм.
1: Вот.
0: Там, на самом деле, такая история про такого пацана, который вообще не про эту историю.
1: Вообще не про эту. Он изменился за несколько месяцев съемки, за это вот путешествие, когда мы там поехали в Москву, поехали в Себеж, кстати, к нашему большому другу, который, так сказать, работает в Себежском районе Псковской области. Он там, да, он поисковик, ищет. Он один из, собственно, один из руководителей.

0: руководители администрации местные, очень мой большой друг, мы с ним 25 лет вместе, значит, уже занимаемся в свободное время поисковой деятельностью. Вот и приехали к нему, потом в Брест, и наш вот молодой парнишка, он как бы весь путь он прошел с нами.
1: Я видел, он там в одном из казематов нашел выцарапанное имя своего деда, мы предполагаем, что это вряд ли там было много таких казахов ровно с таким именем. Да?
0: То есть нет, это... похоже, что не было.
1: Я уверен, что это он.
0: Я уверен, что это он.
1: Мне показалось даже вот в этом синхроне, в этом куске видео, которое я видел, что у него даже как-то голос задрожал, сломался, да? Какая-то эмоция там была большая.
0: Очень сильная эмоция была.
1: Но самое интересное, вот хорошо, ты перевоспитал одного молодого парня из Казахстана, которому вся эта история была сильно далека. А дальше что с ним было?
0: Ну,
1: вот ты сейчас знаешь этот парень, он что делает, где он, что он?
0: Ты будешь смеяться, он уехал на практику в Америку.
1: Зачем?
0: Ну, он, это
1: а чему он там практиковаться будет?
0: Ну, он учится в университете.
1: Его
0: в Алматинском.
1: Будут охмурять враги там.
0: Он по обмену поехал, ну, была такая возможность. Но он все равно, он хочет вернуться, работать в Казахстане. То есть он не мыслит своей работы там где-то там, за океаном. Нет, он
1: но
0: все равно
1: он
0: вернется.
1: Только уехал еще, сейчас его охмурять будут ксензы там.
0: Ну, он же не первый раз едет. Так что, ну, это было определено еще до. Но в любом случае... Парень-то, в общем, изменился, я так скажу. И более того, мы когда показывали этот фильм, я ему обещал, что мы обязательно покажем фильм в Шымкенте. То есть это у нас не было как бы в планах, но я думаю, то есть мы не обязаны были...
1: Вы зал какой-то взяли? Там?
0: Да, мы взяли ассамблею, то есть это дворец ассамблеи народов Казахстана.
1: И вам разрешили?
0: Да.
1: Все было согласовано?
0: Все было согласовано.
1: Понятно.
0: Да, нам согласовали. Огромные плакаты висели. Полный зал, 850 человек, военный оркестр, дети с барабанами, музыканты, молодежь в костюмах вот этих вот там солдат, так сказать, 40-х годов. Все это было невероятно торжественно, очень тепло, огромный зал. И в конце фильма, уже когда мы, так сказать, дали возможность задать вопросы, человек 30-40 встали в очередь задать вопросы главному герою, вот
1: парню,
0: этому
1: вот
0: парнишке.
1: Как зовут, извини?
0: Тимур.
1: Тимур.
0: Старшего Денис, младший Тимур.
1: Да.
0: И я понял, что мы сделали свое дело очень хорошо. Вот это вот, вот очень для меня было тогда очень важно это понять.
1: Это воспитание все-таки через личный опыт. Это как раз прекрасная история, как ты важные очень вещи можешь объяснить, погружая в это человека, объясняя ему, что это часть его личной истории, его семейной истории. Это не страница, там, скажем, кирзовая довольно, да, там официальным языком, написанная лозунгами там какими-то и прочее, прочее. Это касается его конкретно.
0: Да, и мораль здесь очень простая, которую зритель вот в этом зале очень хорошо понял. То есть, знать то, что сделал твой прадедушка, это значит понять, что ты можешь сам. Вот.
1: Я напомню вам телефон нашего прямого эфира, по которому, вы не поверите, можно дозвониться и задать ваши драгоценные вопросы Алексею Никулину, режиссеру, сценаристу, продюсеру, документалисту, что там еще?
0: Хорошему человеку.
1: Лауреату международных конкурсов, да, и так далее, и так далее. Плюс 7-495-95-95-91-2. Дозванивайтесь и задавайте вопросы. А я самую такую интересную историю вот сейчас приберег на... вот эти вот небольшой срок до новостей и дальше следующие полчаса, которые мы будем обсуждать. Алексей Никулин, мне кажется, не только участник, но и вдохновитель во многом, и организатор нескольких, так сказать, блистательных совершенно экспедиций на Иссык-Куль, где наши ученые... Причем, мне кажется, еще в конце 20 века первые экспедиции там были, да? Еще когда ты этим не занимался, но сейчас ты увлечен и моторишь это дело.
0: Нет, вообще первые экспедиции это были еще 19 век.
1: Кто нашел?
0: Ну, это еще в советское время, в 20 веке, да, были экспедиции.
1: В 20 веке. Так вот, короче, у нас есть новая Помпея.
0: Ну, похоже, что да.
1: Давай, рассказывай. Это сенсационное совершенно открытие, которое где-то уже специалисты знают, но вот мне хотелось, чтобы это прозвучало на спутнике здесь.
0: Я тебе так скажу, что барон Мюнхгаузен, он известен не тем, что летал на ядре, а тем, что он никогда не врет. Так вот, я не организатор этой экспедиции.
1: Ну ладно, хорошо. Для меня ты организатор этой экспедиции.
0: Нет, ну я туда приехал в прошлом году.
1: Хорошо, ладно, давай так. Ты главный популяризатор этой истории.
0: Вот популяризатор, это да.
1: Хорошо, да.
0: Я приехал туда, посмотреть, чем занимаются наши подводные археологи. А надо сказать, что у нас школа подводной археологии, она очень
1: это
0: мощная.
1: Это северо-восточный берег, да, Иссык-Куль?
0: Да, это северо-восточный, да, где-то так. Так вот, приехал я туда и пообщался с археологом, с Максимом Меньшиковым, который мне, собственно, рассказал, чем они там занимаются. То есть, они пытаются, собственно, обследовать вот этот, так сказать, шельф и понять, что там находится. И, по всей видимости, они так считают, и в этом году они должны доказать в этой экспедиции, которая вот начнется 20 июня, они должны доказать, что это не просто там кишлак, а это цивилизация, которая ушла под воду в результате катаклизма. То есть, это середина 14 века. И вот все силы, они направлены на то, чтобы...
1: Цивилизация раньше, в середине 14-го она ушла
0: исчезла,
1: под воду.
0: Она исчезла.
1: Причем... Там было, видимо, землетрясение какое-то грандиозное.
0: Ну, какое-то, да, там что-то происходило, в результате чего очень большой кусок суши ушел под воду. Включая, кстати, православный монастырь, который отмечен...
1: Но не факт, что православный.
0: Ну, как, армянский, это же православный. Ну,
1: извините. Это все-таки, да, это монофизитская церковь.
0: Ну, немножко... тем не менее.
1: Хорошо. Наша она... христианская.
0: Да, христианская.
1: Так.
0: Вот она там на каталонской карте 14 века обозначена, а по факту ее нет. То есть, может быть, им удастся и это найти, я не знаю. Ну, в общем, в итоге, в прошлом году я приехал к тебе и говорю, что так и так. Ребята собираются сделать большое открытие, и, возможно, его сделают. Если это произойдет, то там надо будет сделать такой... научный, культурный, так сказать, просветительский кластер, где ученые со всего мира будут дружить до изнеможения, общаться, так сказать, обмениваться опытом и изучать этот город. Собственно, вот эта идея, она была поддержана Русским географическим обществом. Нашелся меценат.
1: Давай, подожди, сейчас мы об этом расскажем, о том, что делалось потом. Хочется сказать то, что уже не хватает нам сейчас, рассказ о том, что это такое. Итак, с примерно 30-х годов 20 века некие руины древних поселений прямо по берегу Иссык-Куля так или иначе фиксировались учеными, и там что-то было из построек, что растаскивали местные жители себе на хозпостройки потратить, там
0: есть,
1: камни,
0: да,
1: какие-то и прочее, и прочее. Но какая-то подводная археология началась в СССР где-то там, как только акваланги у нас появились, собственно, это где-то с 50-х годов примерно, значит, да? А в конце 20-го, начале 21 века были обнаружены у северного побережья Иссык-Куля под водой протяженные стены на глубинах 5-10 метров под водой. Причем говорилось о том, что это остатки города площадью в несколько километров квадратных. То есть, это огромная совершенно территория для того времени. И относится, вот как считают археологи, это к примерно 2-1 века до нашей эры.
0: Сами, это предположительно. Сами,
1: предположительно, предположительно. Или примерно там рубежами эр, порядка 2500 лет. Этому поселению, да, которое сейчас находится на глубине 5-10 метров, есть. Это подтверждает, что в этом районе были оседлые, довольно развитые поселения в эпохе, которая традиционно как бы считалось, что это вот, ну, кочевья какие-то, и ничего там быть не может. А это прям каменные постройки. Вдоль берегов Иссык-Куля там давно известны руины древних поселений, курганы, остатки укреплений, которые относятся к разным эпохам, там, от Железного века до Средневековья, но вот такой находки не было до этого. Сам уровень Иссык-Куля поднимается, опускается довольно регулярно, не очень быстро, но тем не менее это происходило. То есть, что-то там под водой можно было явно найти, и, судя по всему, вот где-то в этом самом 14 веке произошло какое-то грандиозное землетрясение, в результате которого этот город, собственно, оказался под водой. При этом есть древние, это не то, что мы сейчас вот исключительно нашли, есть древние источники. Есть испанские или французские карты, где описан монастырь на берегу Иссык-Куля, тот самый, о котором сейчас сказал Алексей Никулин. И вот эта вот история про то, что там некий несторианский монастырь, который утонул, вот она была известна. Дело было в том, чтобы ее найти. А находок подобного уровня, мне кажется, ну, не знаю, десятилетиями нет.
0: Ну, ученые считают, что это открытие, если оно произойдет, это открытие уровня Помпей, опровергающее вообще, так сказать, всю историю вот, региона, который мы сейчас знаем и, собственно, на который опираемся. Поэтому, ну, мне просто интересно снять фильм, потому что, ну, быть причастным к такому большому событию, ну, это очень здорово, это интересно, это будет хороший фильм, я думаю, что мы там даже искусственный интеллект до известной степени используем.
1: Ты сам ездил туда?
0: Ездил, да.
1: Что там было, нырял ли ты там?
0: Нет, вот в прошлом году я не нырял, в этом буду нырять. В этом году буду нырять, и я надеюсь, что они же туда сейчас, наши ученые, они везут туда уникальный какой-то коптер, который имеет возможность фактически...
1: Подводный ты имеешь
0: да,
1: в виду?
0: Да, подводный коптер, который позволит обследовать вот эту вот всю территорию подводную намного быстрее. Вот.
1: Съемку провести?
0: В том числе и съемку. То есть мы там будем и под водой снимать, и с этого коптера снимать. И у нас подводный оператор, кстати, приедет из Латвии, с которым мы работали в других экспедициях. Вот. Он будет в экспедиции в Италии и к нам прилетит туда. То есть это такая международная команда. Я с ним работаю уже очень много лет. Мы даже там как-то самолет поднимали, Ил-2 в Мурманской области с ним. Вот, вот такой парень, латыш, Мартинш. И, собственно, нашелся меценат Сергей Матвиенко, бизнесмен из Санкт-Петербурга, который решил, что это хорошее дело, на которое надо дать выделить средства. И он, собственно, и там, по всей видимости, тоже будет нырять. Вот сейчас это уже, собственно, экспедиция заряжена. 20 числа выдвигается основная группа. Съемочная группа приезжает 25 июня. И вот начинаем работать. И очень надеюсь, что это будет открытие, которое мы сможем зафиксировать. То есть я хочу как раз там быть в момент истины.
1: И это были всегда российские исключительно исследователи, да? Ну, наверное, там киргизские были какие-то, да, еще?
0: Да, были, разумеется.
1: Но европейцев не было в этом, во всей этой истории?
0: Нет, нет. Я ничего о европейских исследованиях ничего не слышал. А наши, да, были, работали, но сейчас момент истины. Сейчас все средства, технические средства, прежде всего, там, специалисты, все направлено на то, чтобы сделать это открытие. На мой взгляд, я вот смотрю несколько шире. Для меня это не просто открытие, это возможность, как раз такое окно в мир, чтобы мы могли общаться с людьми, со специалистами, учеными со всего мира.
1: Мы сейчас об этом поговорим подробнее. Алексей Никулин, сценарист, документалист и исследователь, сегодня подчиняет со мной примус.
2: Подчиняем примус с Евгением Примаковым.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте, друзья.
2: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
2: Изолента Life. На ней все держится. Починяем примус с Евгением Примаковым.
5: Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Сегодня Алексей Никулин со мной подчиняет примус. Сценарист, документалист, исследователь, путешественник и прекрасный, яркий человек, который сегодня согласился рассказать про то научное открытие, которое мы готовимся презентовать миру. Вы его уже сделали, по сути, да?
6: Ну, вот пока вот, нет, скажем, но готовимся. Мистер Кульский, да.
5: Как это
6: называется? Ну, его называют...
5: Тору-Айгыр называется это место.
6: Да.
5: Но Иссык-Кульские Помпеи.
6: Новостники называют это Атлантидой. Иссык-Кульской. Я это слово не люблю. Вот, по разным причинам.
5: Да.
6: Но в любом случае это... Будет большое открытие.
5: Итак, да, давайте снова еще немножко фактов об этой самой находке, которую сегодня в июне будут там исследовать наши подводные археологи при помощи грандиозного вот этого подводного беспилотника, который все это будет фиксировать. Итак, международная экспедиция Академии наук нашей российской, Русского географического общества, Академии наук Кыргызстана, вот эти вот несколько последних лет, они описывали под водой остатки кирпичных зданий, фрагменты дорог, хозяйственных построек, культурный слой с керамикой, шлаком, костями животных там, и так далее, и так далее. То есть это явно совершенно крупный такой городской торговый центр. Все это находится на малых глубинах 1-4 метра от 1-4. Ну, стены говорят, что на 5 и на 10 где-то там уходят туда.
6: Где-то 5 метров в среднем.
5: Да, и то есть это какая-то береговая линия озера. Видимо, вот после землетрясения все это дело и утонуло. Под водой фиксируют и жилые кварталы, общественные здания. Может быть, там какую-то баню нашли, медресе нашли, что-то подобное. Кроме всего прочего, еще и есть некое захоронение, судя по всему, некрополь мусульманский 13-14 веков, где-то 200 на 300 метров из того, что я прочитал, с захоронениями, которые, почему это мусульманское, потому что ориентированы захоронения в сторону Мекки. И это тоже было видно на вот, в ходе работ археологических, которые там проходили. Единственное, что, это то, что мы здесь в перерыве сейчас с Алексеем успели немножко обсудить, я такой осторожный скептик в том смысле, что все-таки Помпеи под огромным слоем пепла сохранило было огромное количество органики. Здесь у нас история, когда у тебя 5, а то и 6 веков все находилось, так сказать, в воде. Мне кажется, говорить о том, что мы там найдем какие-то окаменевшие хлеба, как это было в Помпеях, довольно сложно. То есть, скорее всего, это будут там детали утвари какие-то, да, кости в захоронениях, может быть, ну, мусульманские захоронения ценности не кладут, не положено, то есть вряд ли там что-то найдут.
6: Нет. Ну, наверняка, все-таки это будет комплексное исследование, это комплексная экспедиция, наверняка найдут. Они уже до этого что-то находили, сейчас, так сказать, как я говорил, момент истины. Я верю, что они много чего найдут.
5: А кроме фильма, который ты собираешься снять про это место, какой способ еще презентации миру этого чудо?
6: Ну, вот мы сейчас, мы были у Жени Маргулиса.
5: Надо проводить, просто извини, нужно там какую-то конференцию международную проводить.
6: Само собой.
5: Свозить туда людей каких-то, ученых.
6: Вот как минимум в перспективе надо делать там вот такой международный кластер, где люди будут со всего мира, ученые, киношники, блогеры, так сказать, подводные археологи будут общаться, взаимодействовать. То есть это то, где будет, так сказать, существовать в этом месте то, что мы называем народной дипломатией. Угу. Люди будут со всего мира приезжать, учиться, обмениваться опытом. Вот как я это себе вижу. Вот.
5: А чтобы научный центр там надо
6: сделать. Да, научный центр, да. Кстати, Сергей Матвиенко думает о том, чтобы как раз там сделать вот эту вот научную базу, построить и сделать это такой вот культурной площадкой.
5: Угу.
6: Вот. А мы со своей стороны, наша задача популяризировать. И вот мы буквально несколько дней назад были на записи квартирника у Маргулиса, у Жени Маргулиса, mm-hmm. он нас позвал. Выступала девушка, очень интересная певица, Диана Анкудинова. Mm-hmm. И мы просто поразились, во-первых, возможностью ее голоса, и я просто понял, что это тот голос, который мы будем задействовать в этом проекте, потому что то, как она поет, это прямо вписывается в тот ландшафт, который мы наблюдаем на Иссык-Куле. То есть, если вот ты послушаешь эту певицу, ты поймешь, что я прав.
5: Ссылочку пришли потом.
6: Обязательно. И я вот, собственно, вот мы вчера встречались, как раз договаривались, но я думаю, что мы привлечем ее и в саму экспедицию, чтобы она погрузилась в эту историю, и снимем там клип. Вот. То есть, побочный продукт у нас будет еще вот такой вот.
5: Музыкальное
6: такая
5: видео.
6: Вот у меня идея.
5: У нас есть звонок, бери наушники, надевай наушники, а то будет не слышно.
7: Здравствуйте, Олег.
5: Здравствуйте, Олег. Рад
6: Здравствуйте.
5: Вас слышать.
7: Вы знаете, два коротких вопроса. Вот можно ли это древнее поселение связать с племенами, со скифскими племенами? Это первый короткий вопрос со скифами. А второй, ведь в этом году, в декабре, будет ровно 90 лет образования Казахстана, да, в рамках Конституции СССР 36 года. По-моему, 5 декабря 36 года, если не ошибаюсь.
5: Угу.
7: Вот это тоже, наверное, такая интересная дата, значительная, и тоже связана все-таки с новейшей историей, с новой историей Казахстана. Спасибо.
5: Спасибо, Олег. Ну, давай про археологию сначала. Насколько нам с тобой хватит знаний? Вопрос.
6: Мне тут точно. Я все-таки.
5: Мне кажется, это все-таки вне территории традиционной, так сказать, которая фиксируется за скифскими племенами.
6: Ну, я смею предположить, что за пределами.
5: В любом случае, вот. Это великий шелковый путь.
6: Да, это несомненно. Это шелковый путь. Но...
5: Собственно, по берегу Иссык-Куля, там где-то он и проходил.
6: Да, совершенно верно. Были ли там скифы, ну, затрудняю сказать, мое личное мнение, что вряд ли. Что касательно второго вопроса по поводу, там, так сказать, вот даты в Казахстане, mm-hmm. я не совсем понял
5: да,
6: вопрос.
5: Да, нужно все-таки, давайте сразу точки над «ё» расставим. Все-таки история с Иссык-Кулем – это Киргизия, Кыргызстан. Казахстан мы обсуждали до этого, это отдельная большая тема, большой разговор к тем датам, которые мы сейчас про Казахстан я вам зачитывал, где и что, когда Россия и Советский Союз там строили и прочее, прочее. Я еще, вот раз уж у нас такая с Алексеем Никулиным сегодня историческая довольно передача получается, я еще обратил бы внимание на очень интересную казахстанскую государствообразующую мифологию. Объясню, в чем дело. Сейчас есть такая важная идеологическая линия в Казахстане о том, что Казахстан – это прямой непосредственный наследник Золотой Орды. То есть есть некая историческая линия с древних времен от Золотой Орды, чингизидов и так далее, которая восходит к тому, что сейчас представляет из себя Казахстан. История довольно спорная. Историки рассуждают о том, так ли это. Есть аргументы и за, и против, если уж быть объективными. То на самом деле казахские ханы, они во многом являлись представителями дома чингизидов. То есть это так или иначе, все-таки там вот есть некая там... следование такое генетическое, родственное практически.
6: Ну, да? Кстати, Валиханов, Чекан, да, Валиханов, кстати. Он тоже чингизит.
5: А вот мы сейчас про него тоже поговорим, это очень интересная история. При этом есть ли наследование в государственных институтах, в какой-то традиции и прочем, ведь, слушай, Московское царство тоже многие говорят, что много что впитало из себя, в себя от ордынской политической культуры, да, до этого говорили, что наследниками Золотой Орды, Белой Орды и так далее являются и татарское, казанское ханство, и астраханское ханство, и крымское ханство и так далее, и так далее, в этой череде никогда Казахстан особо не фигурировал. Есть кипчаки, которые считаются потомками того боевого ядра конницы ордынской, которые, да, имеют, так сказать, на это некую традицию следования и наследования. Но вот насколько единственным прямым непосредственным наследником Золотой Орды является Казахстан, у многих историков вызывает сомнение. Ты вспомнил про Валиханова. Расскажи про этого изумительного персонажа.
6: Ну, это русский офицер. Казах по национальности, который получил...
5: Первая треть 19 века, насколько
6: да,
5: я помню.
6: Да, да, совершенно верно. Он как раз в 1868, если не ошибаюсь.
5: Да,
6: в 68-м он осуществил, будучи, собственно говоря, направленным в Кашгарию. Это западный Китай. Он был первым европейцем, который туда попал как разведчик и сумел вернуться со сведениями
5: обратно.
6: Мне
5: очень нравится формула, которую ты сейчас использовал. Валиханов, казах, выученный Российской империей, в Петербурге в том числе.
6: В Омске.
5: Сотрудник в Омске, он в генштабе в Петербурге был.
6: Это уже потом.
5: Ты сказал, первый европеец, который попал вот туда.
6: Я специально говорю,
5: это
6: потому
5: блестяще.
6: Что это... Но это отмечено, он, собственно, действительно. Я читал записки Чекана Валиханова о своем путешествии. И ты знаешь, я просто поражался, насколько он современным литературным языком оперирует.
5: Кстати, да.
6: Прекрасно. Он, помимо того, что он вообще любознательно образованный человек, я делаю вывод, что он получил классное образование в Омском кадетском корпусе. И при этом он показал себя еще гуманистом. Как он относится к людям, как он смотрит на этих людей, как он их оценивает. Вот это вот просто замечательно.
5: У нас снова звонок.
8: Здравствуйте, а я с Крыма.
5: О, чудесно, здравствуйте, привет, Крым.
8: Здравствуйте. Край археологический.
5: Да, да,
8: вот
5: да.
8: Недавно у нас был человек, которого арестовали в Польше. Переживали, конечно.
5: Да, сотрудник Эрмитажа, да.
8: Угу. Да, но такой вопрос. А вот вы, с крымскими метеороскопками, так сказать, были связаны? И, что, и вот что-то из крымского такого же глобального, как вот Сыксыкульского. Вот это...
6: Да,
8: это
6: был.
8: Еще... Да. Это, и последний вопрос. Это все, конечно, хорошо, вот, те события. А вот новые все события наши, крымские, вот как бы кто-то из режиссеров и так далее очень доходчиво и красочно, так сказать, все вот эти события, так сказать, крымские.
5: Вы имеете в виду обстрелы?
8: Не обстрелы, наверное, 14-й год.
5: Ну, а, это все? Ну, конечно.
8: Это такое.
5: Ну,
8: это
5: давайте порассуждаем об этом. Хорошо, спасибо большое. Спасибо.
6: Да. Спасибо за вопрос. По поводу работы в Крыму. Мы работали в Крыму, сняли как раз, мы занимались, ну, скажем так, углубились в археологию на Керченском полуострове и сняли несколько лет назад, это года три, мне кажется, сняли фильм «Крым. Портал времени». Это как раз о подземных сокровищницах Крымского полуострова. Посмотрите, хороший фильм, неплохой.
5: Как называется еще раз?
6: «Крым. Портал времени».
5: «Крым.
6: Как
5: портал
6: раз
5: времени».
6: Он посвящен как раз археологии на Керченском полуострове. Все, так сказать, площадки, которые, на которых работают наши вот российские археологи, они все нами были, в общем, покрыты и рассказаны вот во время работы над этим фильмом.
5: Ну, там неисчерпаемо, мне кажется, да, еще 5 таких можно снять. Да.
6: Более того, там очень интересные вообще объекты, которые, собственно, сейчас законсервированы. Вот на мой взгляд, там есть один из крепость, которая законсервирована. Вот ее, собственно, расконсервировать, это будет просто, просто шикарный туристический объект. Уникальный, в принципе, для полуострова. Вот. Что касательно 14-го...
5: Главное, археологов, которые этим занимаются, потом в Польшу не пускать.
6: Ну, все как археологи, Александр Бутягин, да. Все археологи, которые там работают, и Масленников, и все остальные, они все известны.
5: И все пацанцы, да, наверное, уже.
6: Да, да, да. Винокуров, то есть мы как раз со всеми с ними работали.
5: Что с тем, чтобы все-таки сделать какие-то фильмы исторические про события 2014 года? Мне кажется, эта работа велась. Я просто, ну, помню, я на Арти видел такие ленты.
6: Ну, наверное, но я, собственно, в 2014 году мы туда поехали с коллегами и сняли, по-моему, 4 фильма. Вот, как, но мы снимали фильмы как раз про историю, там, ну, про русскую историю, так скажем. «Проклятая шашка» адмирала Корнилова, очень интересная история. «Гений подземной войны» про, значит, генерала Татлебина, ну и так далее. То есть вот 4 фильма у нас вышло.
5: Слушай, я знаю, что ты, так сказать, с большой любовью все время думаешь про этот самый коптер, который у вас там появится, подводный, на Иссык-Куле. С той точки зрения, что у тебя еще один есть старый проект, над которым ты тоже размышлял как над своей прелестью, который связан с греческими островами.
6: А, да, да,
5: ну,
6: да,
5: вот
6: да,
5: это следующая серия, видимо, да, для следующего большого эфира. То открытие, которое совершила твоя команда там. Расскажи, пожалуйста.
6: Если у тебя есть 3 часа...
5: Давай, нет, у нас есть 9 минут примерно.
6: Хорошо, ну тогда попробую уложиться в 6. Значит, я занимаюсь в Греции в конце, во второй половине 18 века существовала русская губерния на 31 острове, ну, условно говоря, архипелагская губерния.
5: Так Греция и... находилась под Османской империей,
6: да,
5: в этот момент.
6: Значит, после Чесменского сражения русский флот, которым командовал Алексей Григорьевич Орлов, младший брат, соответственно, Григория Орлова, он возглавлял эту первую архипелагскую
5: экспедицию. Чесменский 1770.
6: Да, это июнь 1770-го. И вот после Чесменского сражения вот Балтийский флот, Россия, стали владельцами всего Восточного Средиземноморья. И вот 31 остров ушел в подданство России. Там существовало вот 4 года, до 1774-го, существовала так называемая русская губерния. Я ее так называю, ну и некоторые, собственно, ученые. И за это время, значит, русскими моряками была написана конституция, создан парламент, школы для детей. Потому что, ну, так сказать, те, кто осваивал, ну, вот русские моряки, они понимали, что те, кто прожили под османами 300 лет, вряд ли что-то новое могут, так сказать, родить. Поэтому они решили, как Екатерина говорила, создать новое поколение, значит, вот, людей. Поэтому детишек обучали, давали им образование с тем, чтобы они выросли и впоследствии управляли, собственно, этим образованием. Они таким образом хотели, по замыслу Екатерины и Орлова, возродить греческое государство. А вся эта история, собственно, повернулась и вообще изменила вектор развития вот, России, историю России, в результате гибели конкретного корабля, которого мне удалось, который мне удалось найти в 13-м году.
5: Так.
6: Вот. И спустя несколько лет, в 21-м году, мы вместе с Русским географическим обществом сделали комплексную экспедицию на фрегате «Штандарт», посадили на него археологов, дайверов, киношников, искусствоведов и пошли
5: по... Фрегат «Штандарт» — это что?
6: Это реплика Петровского «Штандарта».
5: То есть это не современный боевой фрегат, да?
6: Нет, вы нет, нет. Говорите. Это деревянная реплика.
5: Я
6: это...
5: видел его. Он, кстати, небольшой очень, да.
6: Ну, такой, да. В общем, мы там... То есть можно даже посмотреть в фильме. Есть короткий фильм, 30-минутный, отчетный. Угу. Называется «Греческий гамбит». Пламя Чесмы и греческий гамбит. Вот как раз там вся эта история, она...
5: Короче, вы загрузились на эту...
6: Да, и отправились. И, собственно, наша одна из задач, которую мы себе поставили, идентифицировать корабль, который мы нашли. Мы должны были доказать, что это корабль как раз Святослав, это русский корабль, который вот изменил нашу историю.
5: Как он изменил историю, расскажи.
6: Ну, Константинополь должен был, по идее, был взят в том же году, 1770-м, но английский адмирал Эльфельстон, который командовал одной из эскадр, вот, он посадил этот корабль на мель, блокада Дарданелл была снята, и, соответственно, история развернулась.
5: Он умышленно посадил
6: этот корабль на мель? Я вообще предполагал, что это был умысел, когда-то предполагал, но... Несколько лет назад Елена Смелянская, это профессор, так сказать, наш российский, она нашла записки Эльфельстона в Америке, они были переведены, они, так сказать, я их изучил, и мы, в общем, пришли к выводу, что, в общем-то, никакого умысла не было.
5: То есть это получается, не корабль Святослав изменил ход истории, а неумелость адмирала Эльфельстона?
6: Ну, не то, что неумелость, а, скажем, его амбиции, его, так сказать, такой вот непростой очень характер. Он с занозой в заднице,
5: я извиняюсь. Он же в Чесме участвовал, насколько я
6: помню. Участвовал, он участвовал, но он был с занозой. У Орлова он его очень не любил, потому что он был очень амбициозный. Он, так сказать, такой, как мне кажется, очень неприятный человек был. Вот. Причем капитаном тоже был англичанин у него на Святославе. И лоцман тоже был англичанин. Я почему подозревал его...
5: Значит, а корабль наш был.
6: Примерно. А корабль наш.
5: Вот это интересная история, да. Британия, владычица Марии, мы им корабль дали, да.
6: Да, чудесно. Но на самом деле в этой первой архипелагской экспедиции было много иностранцев, и многие из них, типа, допустим, адмирала Грейга, они честно служили России. Ну вот, и многие из них, типа, вот, допустим, Томас Маккензи, который тогда он был лейтенант, герой Чесмы, который поджег, собственно, флот, вот в Чесменском сражении, он и лейтенант Ильин. А впоследствии Маккензи строил Севастополь и стал адмиралом российского флота. И там даже вот Маккензиевые высоты, это названо вот, в честь Томаса Маккензи. Вот. Захоронение, кстати, не сохранилось. Вот. То есть очень много иностранцев тогда было вот, в русском флоте, да и вообще иностранцы в то время...
5: Ну, Дерибас, да.
6: Дерибас, конечно. В том числе, да. Но это уже позже.
5: Ну, в общем, вы знаете, где этот корабль лежит.
6: Я не только знаю, то есть мы его идентифицировали. Вот мечта просто доделать фильм, потому что это вообще уникальная история, снят уникальный материал, сейчас не хватает только вот кое-что доснять, искусственный интеллект применить и сделать из этого шикарный продукт и рассказать о неизвестном, так сказать, или малоизвестном эпизоде нашей такой интересной русской истории.
5: Такой нехороший вопрос. Мы понимаем, что Греция, хоть и страна православная, но тем не менее последние годы отношения у нас не грандиозно испортились.
6: Это правда.
5: И с греческой патриархией по известным причинам, которые признал раскол на Украине, и со стороны Греции как с членом НАТО. Сложно все, да? Совсем неоднозначно.
6: Очень непросто.
5: Политика в этих условиях вообще позволяет что-то вообще надеяться, что вы куда-то там попадете, что-то снимать будете, что вам разрешат, что вам визы поставят банально?
6: Ты знаешь, ну вот у меня коллега по русскому географическому обществу, Ваня Чайка, он получил визы и делал, так сказать, вот несколько...
5: Вы сейчас не спалили его, нет?
6: Нет, почему? Нет. Он ездил в Грецию, он и проводил там важные, так сказать, такие общественные всякие мероприятия, большой молодец. Он вообще вот такой...
5: А у нас русское географическое общество под санкции само по себе не влетело, как организация? Нет,
6: нет. Ну вот видишь, он проводил, он Ваня возглавляет Краснодарское отделение РГО, кстати, одно из сильнейших в обойме русского географического общества. Вот Кострома и Краснодарское отделение, они, в общем, впереди планеты всей. Кстати, Костромское отделение РГО и Роман Рябинцев, который возглавлял тогда, он как раз был организатором этой экспедиции в Грецию в 21-м году. То есть мы вместе с ним делали, а сейчас он возглавляет штаб-квартиру в Санкт-Петербурге. Вот.
5: Я просто к тому, что в нынешних условиях даже само снабжение любого судно с российским флагом в любом из портов Евросоюза задача.
6: Да, да. Но, тем не менее, насколько я знаю, мне просто Ваня не так давно, вот несколько недель назад, рассказывал, как он там был, проводил. Проводил? Молодец. Кстати, в то время, когда мы проводили экспедицию, это 21-й год, как раз очень большую помощь нам посольство оказало.
5: Ну, посольство обязано это делать уж.
6: Ну, не всегда делает.
5: Ну, ладно, давай будем о хорошем. Я к тому, что на той стороне ученые, иностранцы, которые как-то вы с ними в общении находитесь, не находитесь, они как-то готовы участвовать в вашей работе. Совсем мало времени, правда, осталось.
6: Честно говоря, поскольку...
5: Или шарахнулись от вас сейчас все. Ну, вот сейчас ты говорил, латыш какой-то приедет к вам.
6: Да, ну о чем, мы дружим. Ну, он... Ты меня всегда зовешь в интересный экспедицию. Он, кстати, участвовал, латыш, вот этот Мартинш, он участвовал. Но это не политика, это народная дипломатия. Почему бы ему не участвовать? И сейчас он едет и будет участвовать в Иссык-Кульской экспедиции. Молодец.
5: Спасибо большое. Алексей Никулин, блистательный совершенно документалист, сценарист, продюсер и так далее, путешественник и очень приятный человек, мой товарищ, сегодня починял со мной примус. Увидимся, услышимся с вами на следующей неделе. Спасибо.
6: Спасибо.
2: Починяем примус с Евгением Примаковым. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. «Дуэль с Манучаровым» каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
9: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: «Знать за 90 секунд».
1: Картина «Тегеран-43» сразу полюбилась зрителям. Она стала эталонным советским политическим триллером о военных событиях и их последствиях. Снят фильм был захватывающе. И плеяда актеров подобралась выдающаяся. Армен Джигарханян, Глеб Стриженов, Игорь Костолевский, Наталья Белохвостикова. Часть съемок проходила в Париже. Режиссерам Владимиру Наумову и Александру Алову пришла идея пригласить в фильм мировую звезду первой величины – Алена Делона. Отношения СССР с Францией в начале 1980-х были многогранными. Вроде бы политические враги, но в культуре – взаимная тяга, симпатия и совместные проекты. Делону предложение советских киношников пришлось по душе. Да и в работе возникала пауза. Пресса новость сочла сенсационной. Французский актер был на пике популярности. Все только и писали о предстоящих съемках. Однако, когда Делон узнал, что ему уготована эпизодическая роль, он очень огорчился. Режиссерам так и сказал: «Если хотите, чтобы я попал в картину, пишите к утру хорошую роль на 20 страниц». Причем на французском языке. Съемочная команда попотела, но нашла специалистов, и за ночь роль была готова. Так Ален Делон стал героем картины, инспектором полиции Фошем.
2: Скажите, Дмитрий, вы хотите поговорить об этом?
3: Большая тема, интересная, сложная и разнообразная.
2: И что вы чувствуете?
3: Ну, это как вот в анекдоте. Знаете, что это ужас, но не ужас, ужас. То есть печально, конечно, грустно, но что делать?
2: А чего бы вам хотелось?
3: Хочется поворчать, естественно.
0: Откровенный разговор, который никого не оставит равнодушным.
3: То, что меня довольно сильно волнует, и то, что, я думаю, волнует миллионы людей, кроме меня.
0: Авторская программа Дмитрия Ольшанского «Комиссар исчезает».
1: По средам. В 9 вечера на радио «Спутник».
0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется». Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Бесперебойная работа интернет-ресурсов во время ограничений. Контекст. Правительство и ФСБ до 1 июля должны представить президенту доклад о стабильной работе важнейших сервисов. По словам Владимира Путина, граждане страны должны иметь постоянный доступ к социально значимым ресурсам даже в условиях ограничений, связанных с вопросами безопасности. Госструктуры в приоритетном порядке обязаны обеспечить функционирование платформ, направленных на оказание медпомощи и госуслуг, а также платежных систем. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ФСБ Александр Бортников. На необходимость координации между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений в этой сфере Владимир Путин обратил внимание в апреле. Именно тогда стали поступать массовые жалобы жителей ряда регионов на перебои с мобильным интернетом. Президент отметил, что граждане должны своевременно информироваться о затрудненной работе сети, а сами ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению терактов. Белый список цифровых платформ, доступных при отключениях связи, был сформирован в прошлом году. После обновлений в него входят 500 отечественных сервисов, сайтов и приложений.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Самаре и Саратове 4 часа утра. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. 6-летняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Брянской области. Исчерпывающие меры безопасности приняты к проведению Петербургского международного экономического форума. Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы. Далее подробности. Летняя девочка получила травмы из-за падения обломков БПЛА в Брянской области, сообщила в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, фрагменты упали во двор многоквартирного дома. Девочка доставлена в местную детскую областную больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает. Исчерпывающие меры безопасности приняты в северной столице к проведению Петербургского международного экономического форума, заявил в интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов. По его словам, в полном объеме учтены новые вызовы. Силовые структуры подготовили расчеты сил и средств по обеспечению безопасности граждан и общественного порядка. Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. Модельный ряд отечественных наземных и морских роботехнических комплексов насчитывает более 100 модификаций, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, безэкипажные катера и наземные боевые роботы стали неотъемлемой частью решения боевых задач в ходе проведения специальной военной операции. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана письменно зафиксировать уступки по вопросу ядерной программы в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном, передают местные СМИ. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Штаты не снимут санкции с Ирана за одно только открытие Ормузского пролива. Силы США нанесли удар по иранскому острову Кешм, якобы в качестве самозащиты, утверждает центральное командование Пентагона. Как говорится в сообщении, удар американских сил был нацелен на иранскую военную наземную станцию управления. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что атаковал штаб-квартиру 5-го флота США с помощью ракет и беспилотников, передает телеканал Пресс-ТВ. В Госдуме рассказали, как вернуть ошибочный платеж за ЖКУ. Жильцам в случае ошибки при оплате следует обратиться с заявлением в организацию, выставляющую платежные документы, и приложить заявлению чек или банковскую квитанцию с обязательным указанием даты, суммы, адреса помещения и правильного лицевого счета, рассказал РИА Новости. Член комитета Госдумы по строительству ЖКХ Александр Якубовский. Он указал на необходимость сохранения у жильцов всех подтверждающих документов. По его словам, это та доказательная база, которая позволяет быстро разобраться в ситуации и защитить права граждан. Телеканал «Арти» представил поэтический проект «Поэзия русской зимы» во Всероссийском детском центре «Смена» в Краснодарском крае. Мероприятия прошли в Международный день защиты детей. Он совпал с днем основания Всероссийского центра. Презентацию сборников телеканала провели их авторы. Главный продюсер проекта Яна Довголенко напомнила, что сборник «Арти» вошел в программу внеклассного чтения для старшеклассников. Ранее телеканал представил сборники «Поэзия русского лета». Стихотворение отбирала главный редактор Международной медиагруппы России. Сегодня телеканала «Арти» Маргарита Симонян. Это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий.

0: Следующий выпуск уже через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: Здравствуйте. Допрашиваем мы сегодня писателей Романа Валерьевича Злотникова и Максима Анатольевича Макаренко по делу об альтернативной истории как инструменте проработки сценариев, естественно, будущего, но понятно, что на основе настоящего и прошлого. И, грубо